0: откуда уехали. Мы постоянно переезжаем, даже если я не говорю про синестезию. Можете убрать учебники. Миссис Бэнкс посмотрела на часы и засуетилась. Нас сейчас навестит наш новый директор. Мистер Телеомара раньше руководил очень престижной частной школой в Нью-Йорке, и нам на редкость повезло, что у нас теперь такой директор. Она пригладила волосы и взглянула на свое отражение в стекле аквариума мистера Бизли. А это еще что, неужели помада? Мне просто не верилось, но она действительно повернулась к нам спиной, как будто нам не видно, и накрасила губы. Вот подлиза, да ей же 100 лет в обед, 50 точно. Я хочу, чтобы вы вели себя отлично, сказала миссис Бэнкс и устремила на нас с Джереми убийственный взгляд. Только попробуйте нашкодить, и мы всю следующую неделю будем писать контрольные каждый день. Замечательно. Конечно, класс уставился на нас. Джереми состроил наивную рожицу, от которой все засмеялись, а я просто опустила глаза в книгу, изо всех сил стараясь показать, какая я прилежная ученица. Нового директора еще никто не видел. Считалось, что он жутко строгий и, возможно, даже ест маленьких детей. Ну, сами понимаете. Я продолжала делать вид, что с головой ушла в дроби, а миссис Бэнкс с придыханием вереща ринулась к двери приветствовать директора. «Здравствуйте, дети! Рад с вами познакомиться!» Раздался низкий голос. «Серебро?» Я прищурилась. Он немножко искрился в воздухе, будто блестки на одежде. Я никогда прежде такого не видела, поэтому подняла голову. Оказалось, он высокий и выглядит как кинозвезда. Наверное, поэтому миссис Бэнкс накрасилась. Она снова поправила волосы, глупо улыбнулась, и в голосе у нее появился зеленоватый оттенок. Даже мистер Бизли подключился к происходящему, фиолетово зашипев на весь класс. Я посмотрела на питона. «А, любительница рептилий!» Тут мистер Бизли зашипел совсем фиолетово. Я же быстренько вернулась к книжке, но было поздно. Оказалось, что новый директор стоит рядом с моей партой и улыбается. И знаете что? Мне его улыбка напомнила мистера Бизли. Кажется, новому директору я тоже не нравлюсь. «У Мелани проблемы с вниманием», — защебетала миссис Бэнкс. «Она сложная ученица». Катерина Саммерс, здешняя заводила, захихикала. И я почувствовала, как у меня горят щеки. Но потом я заметила ту старую уродливую чашку на столе миссис Бэнкс. Ту, в которую она ссыпает канцелярские скрепки. Чашка стала золотой. А в ней рубины, кажется. Да, что-то тут явно не так. Я с нетерпением жду, когда начнется сотрудничество с каждым, кто учится или работает в этой школе. Серебристые слова мистера Телеомары словно повисли в воздухе, как туман. Это не было похоже на обычную синестезию. Они плавали вокруг меня, и я их чувствовала, словно истолченные в пыль бритвенные лезвия. У меня от них начался зуд. Мистер Телеомара вновь улыбнулся и стал еще больше похож на мистера Бизли. «Мелани Дрейлинг, вот эта встреча!»
1: «Ничего себе! Дрейлинг — это моя настоящая фамилия!» Он не мог ее знать, но он улыбался конкретно мне.
0: Серебряная завеса из толченых лезвий сделалась такой плотной, что я едва могла разглядеть удивленное лицо Джереми. Мне захотелось выбраться из класса, захотелось рассказать обо всем папе, или даже нет, Крису. Он наверняка объяснит, что случилось с мистером Бизли и с чашкой. Но я не могла пошевелиться, не могла вздохнуть. Воздух был заполнен этой серебряной дрянью. «Я знал твою мать», — продолжал мистер Телеомара. «Ты очень на нее похожа». Тут у меня загудело в ушах, и мне представилось, как мистер Бизли хватает несчастных мышей и как они отчаянно пищат, пока он их окончательно не задушит. Потом к этому жужжанию в ушах прибавилось чувство, что мой желудок вывернулся наизнанку. Может, из-за того, что я надышалась лезвиями. Миссис Бэнкс как раз захихикала над моей фамилией, и я решила, что теряю сознание. И меня вырвало. Прямо на мой учебник математики. И на парту. И на пол. Серебро исчезло. Миссис Бэнкс начала зудеть, мерзко, цветом моря в шторм. И все стали издавать гадкие звуки, и цвета вокруг были тошнотворные. Меня снова замутило, и я пулей вылетела из класса. За дверь и дальше по коридору. Черт из два, я сюда когда-нибудь вернусь. Мистер Телеомара веселится ничуть не хуже, чем мистер Бизли с мышами.
2: «Эй, погоди!»
0: Джереми поймал меня в тот самый момент, когда я собиралась нырнуть в пожарный выход, что располагался в конце коридора.
1: «Ты в порядке?»
0: Голос у него был встревоженный, немножко с оранжевым оттенком.
1: «Да. Нет. Да, в порядке.
0: Ничего, я не в порядке». Я оглянулась, но за нами никто не гнался.
1: «Я пошла домой, а ты возвращайся обратно, пока тебя не оставили после уроков».
0: «Да что случилось?» Джереми не собирался уходить. «Почему он назвал тебя Дрейлинг? Отчего тебя вырвало?»
1: «Отравилась, что-то съела».
0: Я зашагала через спортплощадку, ожидая, что кто-нибудь вот-вот начнет вопить. Может, я бы себя и убедила, что этот таинственный серебряный голос мне померещился. Но я его чувствовала, и мне от него становилось плохо. А еще были мистер Бизли и золотая чашка. И мистер Телеомара.
1: «Нет, надо поговорить с Крисом».
0: «Я тоже ел в столовой. Джереми никак не хотел отставать. Но я не блюю. А что такое он выдал насчет твоей мамы? Моя мама говорит, что она умерла. Правда, запрещает обсуждать с тобой это, потому что у тебя вытеснение».
1: «Она не умерла!» — огрызнулась я.
0: Но потом мне стало стыдно. Джереми заступался за меня, когда я только пришла в эту школу прошлой зимой. Он со мной общался, когда никто из местной компании и словом со мной не желал обмолвиться. «Извини», — я вздохнула.
1: «Слушай, мне очень надо увидеться кое с кем. Это действительно важно».
0: Мы уже прошли почти всю спортплощадку, и до сих пор никто не поднял крика. Мне прямо не верилось, что я так легко удрала из школы. Я пролезла сквозь ограду за качелями и через лаз во дворик, где жила маленькая брехливая собачонка. В тот момент она, видимо, сидела в доме. Джереми упорно следовал за мной. Надо было дать ему понять, чтобы он отвалил.
1: «Обидеться, подумаешь!»
0: Но мне не хотелось его обижать. Он считает, что слышать цвета — это клево, пускай даже его мама школьный психолог, и решила, что у меня реакция вытеснения. И я подумала, а вдруг, ну вдруг, он хорошо поладит с Крисом. Так что я промолчала. Он перелез через старую дощатую ограду следом за мной, и мы срезали путь через заросший сорняками пустырь и зашагали на Фир-стрит. Вскоре улица превратилась в изрытую глубокими колеями грунтовую дорогу, уходящую в лес, к хибаре, которую мы снимали. Но вообще-то я шла не домой. Сначала мне нужно было поговорить с Крисом. Если бы я сказала папе о мистере Телеомаре, то и глазом бы моргнуть не успела, как мы бы уже мчались в другой штат. В лесной чаще было тихо и темно, почти как в сумерке. В грязном пруду шумно возилась лягушка-бык.
1: «Эй, а какого она цвета?» – спросил Джереми. «Спорим, что темно-фиолетового?»
0: Он постоянно задавал такие вопросы, и я не могла сдержать улыбку.
1: «Ошибаешься», — ответила я. «Темно-коричневая, как шоколад».
0: «И ладно тогда. Может, поделишься со мной? Что случилось?» Теперь Джереми подошел ко мне вплотную.
1: «Чего у тебя такого стряслось с новым директором, мистером Телио, как его там?»
0: Я пожала плечами. «Не знаю, что-то очень странное. Кажется, это из-за цвета его голоса».
1: «А какого он цвета?»
0: «Серебряного. Но не такой, как обычные цвета. Когда я слышу слова, я просто вижу синий или желтый или какой-то другой. И он никак не мешает мне видеть все остальное, понимаешь?»
1: «А этот мешал?»
0: «Мешал». Я наблюдала за Джереми краем глаза. Ждала, когда он перестанет мне верить. Я его чувствовала. Мне от этого было больно. И меня затошнило. Это я еще не сказала про мистера Бизли и чашку. Как такое могло произойти?
1: Джереми нахмурился, судя по всему, он мне верил. Мне нечего было терять.
0: Как только я расскажу обо всем папе, мы тут же уедем. Тогда какая разница, подумает Джереми, что я спятила или нет. Хотя, пожалуй, для меня была разница. Поэтому я ничего не сказала, а просто пошла быстрее. Джереми даже пришлось меня догонять.
1: «Ты что, каждый день так ходишь?» Запыхавшись, поинтересовался он. «Ой, блин, а почему тебя не забирает школьный автобус?»
0: Автобус забирал бы, но в нем еще хуже, чем в классе. Я в этом давным-давно убедилась.
1: Люблю пройтись.
0: Я свернула в лес до того, как мы приблизились к моему жилищу. Папа мог быть дома, и он сразу бы понял, что что-то не так. Я никогда не врала папе, и поэтому просто пошла по тропке, по которой возвращалась, когда впервые столкнулась с Крисом.
1: «А куда мы идем?»
0: Джереми огляделся по сторонам.
1: «Слушай, давай к нам домой. У мамы сегодня прием старшеклассников. Она вернется не раньше 5. Поиграем на новой приставке. пока мама ее не распробовала и не забрала у меня. Игрушка реально клевая. Значит, наносит психологический вред».
0: «Мы уже почти на месте», — сказала я. «Пожалуй, мне и вправду хотелось познакомить Джереми и Криса. У меня тут друг. Мне нужно с ним поговорить обо всем, что случилось».
1: «Ладно», — Джереми пожал плечами. «А потом пойдем ко мне и его возьмем, если захочет».
0: «Он не может. Он в инвалидном кресле и... Короче, не может. Нам сюда».
1: Дорожка повела нас влево, в сторону океана. До меня донесся запах воды и отдаленный шум прибоя. Его мне тоже будет не хватать. «Тут никто не живет». Джереми налетел на куст ежевики и ойкнул. «Тут и домов-то никаких нет. У меня кровь идет».
0: «Нет у тебя никакой крови».
1: Я вытащила шипы из подола его рубашки.
0: «Почти нет. Мы уже у цели. Если только не...»
1: Мы пробрались через плотные заросли елей и чего-то ползучего. И Джереми, не окончив фразу, воскликнул.
0: «Ух ты!»
1: Несколько мгновений он лишь молча глазел.
0: «Черт, откуда это здесь взялось?»
1: Действительно, с этими серыми каменными стенами и плетями ежевики сооружение смахивало на замок спящей красавицы. На самом деле оно выглядело в точности, как этот замок. Я тоже поцарапалась до крови и зализывала запястье.
0: «Мелани, погоди!»
1: Слова Джереми сделались темно-желтыми. «Я знаю, что это за место. Тот тип, который построил лесопилку, ту, которая закрылась, он действительно здесь жил. Но это было 100 лет назад, все уже развалилось. Мой двоюродный брат с друзьями лазили тут в прошлый Хэллоуин, наспор. Он утверждал, что крыша провалилась, что все заросло ежевикой и прочим. Они даже не смогли пробраться внутрь. Он досадовал, что это было пустой тратой времени». Джереми изумленно посмотрел на каменную стену.
0: «А про стену он ничего не говорил. И про замок. Тут ничего такого не было».
1: Я улыбнулась. «Откуда ты знаешь?»
0: «Потому что мой двоюродный брат...»
1: Джереми снова посмотрел на стену, затем потрогал, осторожно, будто опасаясь, что та его укусит. Не укусила. «Он бы мне сказал, если бы тут было что-нибудь интересное». Я ждала, дойдет до него или нет.
0: «Может и нет, но знаете что? Мне очень, очень хотелось, чтобы до него дошло».
1: «А где дорога?» Джереми огляделся по сторонам. «Как сюда еду привозят? Как они ходят в церковь?
0: Мелани, тут невозможно жить!»
1: Я перестала ждать и направилась к старой яблоне. Она прислонилась к стене, будто один из тех типов, которых можно увидеть средь белого дня в таверне через открытую дверь. Они также приваливаются к стойке бара. Я начала взбираться на яблоню.
0: «Эй, подожди меня!»
1: Джереми стал карабкаться следом, а он лазает по деревьям лучше меня. И знаете что? Мне без разницы. Я рада, что он не развернулся и не пошел домой.
0: «Откуда тут взялся этот замок? Тут же нет никакой дороги!»
1: Он все не мог успокоиться.
0: «Эй, гляди!»
1: Джереми указал вниз.
0: «Это и есть тот твой друг в инвалидном кресле?»
1: «Угу, это Крис». Я ухватилась за ветки и соскользнула вниз, как будто съехала со стены.
0: «Привет, Мелани!»
1: Крис попытался подъехать ближе, но лозы, покрывающие все вокруг, так и норовили запутаться в колесах, как обычно. У Криса был неважный вид. Смуглые тощие руки, черные волосы, которые прилипли ко лбу, как будто Крис вспотел. Хотя еще был май, и вовсе не жарко. Слова у него были цвета собачьих какашек. «Никак не могу выпутаться из этих лоз». Крис сдался и тяжело осел в кресло. «Привет», — обратился он к Джереми, когда тот свалился со стены. «Приятно познакомиться. Меня зовут Крис».
0: «Привет, а меня Джереми».
1: Джереми стряхнул с головы что-то вроде птичьего гнезда и огляделся по сторонам.
0: «Я тут прожил всю свою жизнь, но ничего не слышал про замок. Как тут клево!»
1: «Это истинное обличье», — пожал плечами Крис. «Ты, возможно, видел тут что-то совсем другое. Дом, амбар или еще что-нибудь». Вот теперь Джереми точно был сбит с толку. «Ага, началось».
0: «Джереми, Крис волшебный», — пояснила я. «Вокруг нас существует целый мир, а мы даже не знаем, что он рядом.
1: Понимаете, я привыкла считать, что все сама себе сочинила, все то, что наблюдала рядом с мамой. И мои учителя так говорили. Но потом я встретила Криса, и он мне объяснил, что ничего я не выдумала. Просто обычно ты этого не замечаешь», — продолжала я, «если только рядом нет кого-то волшебного».
0: «Ладно», — выдавил в конце концов Джереми. Он посмотрел на меня с таким выражением, будто думал, что я ему голову морочу. Я попросила бы Криса показать ему что-нибудь, но слишком волновалась.
1: «К нам сегодня пришел новый директор», — выпалила я. «Крис, он такой, как ты. Когда он вошел в класс, стало твориться что-то таинственное».
0: Джерри снова посмотрел на меня.
2: «А чего таинственного в рвоте?»
1: «Крис, я видела истинные обличия. А еще мистер Телеомара знает мою фамилию, в смысле, мамину фамилию, мою настоящую».
0: Крис, видимо, испугался.
2: «Зраан, должно быть, твоя мама была из перворожденных. А значит, он пришел и за тобой. Ты же у нее первый ребенок, да?»
1: «Да, но...»
2: «Ладно, у вас тут клево». Слова Джереми сделались желтыми, словно пилюля. «Но я не в теме, так что я пошел домой играть на новой приставке».
0: И он направился к стене.
1: «Подожди минутку!»
0: Остановила я его. Мне и вправду хотелось, чтобы он находился рядом. Но внезапно все эти дурацкие лозы обвелись вокруг моих ног.
1: «Прячьтесь!»
0: Крис оглянулся через плечо на замок.
1: «Мой дядя идет, а мне не положено принимать гостей».
0: Джереми уже взобрался на стену, а я залезла следом. Уж не знаю, почему его дядя терпеть не может гостей. Крис говорит, что это из-за того, что дядя думает, будто этот самый Зараан рыщет вокруг. Я нагнала Джереми и схватила за ногу, как раз когда он собрался слезать.
1: «Ляг на стену!» – прошептала я. «Идет дядя Криса, а нас тут быть не должно».
2: «Вот спасибо!»
0: Теперь Джереми и вправду разозлился.
1: «И чего ты хочешь? Моего ареста за то, что я влез в чужое владение? Да заткнись же ты!»
0: Я толкнула Джереми, и он растянулся на вершине стены под веткой яблони, а я шлепнулась поверх него.
1: «Ой, блин!»
2: «Слушай, давай просто слезем и уберемся отсюда!» —
0: пробурчал Джереми.
1: «Тихо!»
0: — взмолилась я и сильно его ущипнула. Серебристая дрянь проплыла между расступившейся растительностью и обвелась вокруг кресла Криса. Так мог бы обвиться мистер Бизли, если бы был, ну, очень большим. По-моему, Крис этого даже не заметил. Казалось, он смотрит на дверь в конце дорожки. А я не знала, то ли кричать, то ли бежать обратно. Я попыталась сесть, но зацепилась рубашкой не то за ветку яблони, не то еще за что-то, и освободиться у меня не получилось.
1: Дверь отворилась.
2: «Это же мистер Телеомара!» — изумился Джереми.
1: «Он-то что тут делает?»
0: Я посмотрела на Криса. Тот словно окаменел в своем кресле. Он просто сидел, не шевелился и ничего не говорил. Мистер Телеомара прошел по тропе, лозы словно съежились и попытались отползти от него. Затем он наклонился над Крисом.
1: Мне захотелось закричать, и снова подумалось, что надо соскочить вниз.
0: Но ветка яблони придавила меня, и даже Джереми лежал тихо, потому что в том, как мистер Телеомара смотрел на Криса, было что-то очень мерзкое. Потом мистер Телеомара положил руку Крису на горло, и тот закричал. Не очень громко, как в кошмарном сне, когда тебе хочется завопить изо всех сил, а получается тихо и сипло. Но это был ужасный крик. Крис сидел с закрытыми глазами и корчился, будто пытался сопротивляться или надеялся очнуться, или уж не знаю что. И кричал, не переставая. Тут меня жутко затошнило. И у Джереми был такой вид, будто он ощущает что-то подобное.
3: «Уже недолго осталось»,
0: — негромко произнес мистер Телеомара. И вокруг Криса стал сгущаться этот туман из лезвий.
3: «Еще несколько сеансов, и я с тобой покончу. Ты превратишься в шелуху, в пустую оболочку. Еще несколько перворожденных, и я получу все».
0: Он погладил Криса по лицу, будто бы с нежностью, и у меня мурашки побежали по коже.
3: «Спи крепко, дитя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. До поры до времени».
0: Он расхохотался, прошел мимо трепещущих лоз и скрылся в проеме двери. Дверь закрылась.
2: «Во блин! Что это было?»
0: Голос Джереми приобрел лимонный оттенок.
1: «Что он сделал с Крисом?»
0: «Ничего хорошего». Я стала спускаться со стены.
1: «Ты что, чокнулась?»
0: Джереми перегнулся вниз.
1: «А вдруг он вернется? Блин! Это ж прямо какой-то фильм про вампиров из ночного сеанса!»
0: «Он не кусал Криса». «Вообще-то да.
2: Отчасти Джереми прав. Я, то и дело поглядывая на дверь, пробралась через дурацкие лозы, которые в кои-то веки оставили меня в покое.
1: «Крис! Крис, очнись!»
2: Я потрясла его. Мне было очень страшно. Джереми заглянул мне через плечо. «С ним все в порядке?» А я-то думала, что Джереми уже идет к себе домой.
1: «Не знаю».
2: Но тут Крис моргнул, зевнул и улыбнулся. «Извините, кажется, я заснул, пока ждал вас. Так что было в школе сегодня? Вы больше не видели этого странного директора?» Мы с Джереми переглянулись. «Мы никуда не уходили», — ответил Джереми. «Это все тот же день». Он явно не собирался домой играть на приставке.
1: «Мистер Телеомара был здесь», — сообщила я Крису. «Тот самый странный директор».
2: «Это невозможно». Крис вроде как не очень понимал, что происходит, словно только проснулся. «Тут же был мой дядя. Он бы его заметил. Он никого сюда не впускает из-за Зараана».
1: «Мы только что видели этого нового директора, тут, рядом с тобой», — настаивала я.
2: «Здесь был мой дядя». Крис окончательно был сбит с толку.
1: «И... хорошо. Если дядя был здесь, то чем вы с ним занимались?» — вмешался Джереми. «Что ты ел на ужин сегодня вечером? О чем вы с дядей разговаривали?»
2: «Ну, мы...» Выражение лица у Криса сделалось странным. «Я не помню. В смысле, я знаю, что живу здесь вместе со своим дядей. Он меня оберегает, но я просто...» Казалось, Крис совсем перестал соображать. «Я просто не помню, что мы делали вчера вечером, и все». Мы с Джереми снова переглянулись. «Думаю, Крис, твой дядя и есть Зараан», — предположила я. При воспоминании о том, как Телеомара наклонился над Крисом, как тот сопротивлялся и кричал, меня снова замутило.
1: «Крис, тебе надо идти с нами!»
2: Я обошла кресло и ухватилась за ручки. «Тебе нельзя здесь оставаться, он вернется!»
1: «Но мой дядя...» «Кто бы он ни был, он причиняет тебе вред!»
2: Я налегла на ручки кресла, но лозы обвелись вокруг спицколес. Мне представилась жуткая картина, как Крис сидит в этом кресле посреди ночи под дождем и замерзает в серебристом тумане. «Кажется, это называется похищением», — заметил Джереми. Он начал пинать лозы и обрывать их с колес. Я стала помогать ему и даже вспотела, потому что не успевали мы оборвать проклятую зелень, как она тут же обвивала колеса снова. В конце концов, мы заставили кресло двигаться. Джереми толкал его, а я затаптывала лозы перед ним.
1: «А как мы отсюда выберемся?» — спросил запыхавшийся Джереми.
2: «Уж точно не через дверь, которой пользуется мистер Телеомара».
1: «Крис, а тут есть другой выход?» — поинтересовалась я.
2: Крис покачал головой. Вид у него до сих пор был отсутствующий. Тогда мы просто дотолкали кресло до того места, где через стену перевешивались ветки яблони.
1: «Ты залезешь туда!» — скомандовал Джереми. «Я приподниму Криса, и он возьмется за твои руки. Потом я тоже заберусь наверх и помогу тебе втащить его. Мы так однажды делали в скаутском лагере. Хорошо, Крис?»
2: «Угу», — согласился Крис, но прозвучало это как-то испуганно. «Я ничего такого никогда не делала, поэтому я посмотрела на стену, которая была достаточно высокой, и все же вскарабкалась на нее. Я понятия не имела, сможем ли мы втащить Криса наверх, какой бы он ни был костлявый. Но я все равно не придумала ничего другого, потому зацепилась ногами за край стены и перегнулась через ветку яблони.
1: «Давай, Крис, я тебя подсажу!»
2: Джереми приподнял Криса с кресла.
1: «Слушай, да ты весишь не больше моей младшей сестры! Погоди, сейчас я попробую встать на твое кресло!»
2: Джереми с ворчанием очень медленно и осторожно ступил на сиденье инвалидной коляски.
1: «Мелани, готова?»
2: Он немного пошатнулся, и я затаила дыхание.
1: «Ладно, Крис, потянись чуть-чуть вверх. Хватай Мелани за запястье. А ты, Мелани, хватай запястье Криса».
2: Я не могла до него дотянуться.
1: «Перегнись как можно дальше», — выдохнул Джереми.
2: Слова его были ярко-желтыми.
1: «Крис, ты не мог бы потянуться еще чуть-чуть?» Я никак не могла до него дотянуться. «Зараан! Мистер Телеомара мог вернуться в любую секунду!»
2: Ветка выскользнула из-под меня, я вскрикнула, цепляясь за ветку, а потом вдруг лицо Криса оказалось точно напротив моего.
1: «Лови! Лови его руку!» — завопил Джереми. Я поймала, а Крис вцепился в мои запястья.
2: А потом мы закачались, и у меня чуть суставы не выскочили. А потом мы куда-то полетели,
1: и у меня заболели ребра, и я видела листья, небо, листья, а потом... Я приземлилась навзничь на траву, и мне никак не удавалось перевести дух. Небо, листья, небо. Я села. Ничего не болело так уж сильно. Крис лежал на спине и тихонько хихикал. «Блин, что за чертовщина?» Из-за стены высунулась голова Джереми. Секунду спустя он уже спускался на нашу сторону. «Вы как, целы? Честное слово, это дерево просто перебросило вас через стену, я серьезно! Вы бы только видели!» «Это яблоня», — Крис сел. «Мое дерево! Нам надо уходить отсюда. Это была ловушка. Ловушка Зараана. Он держал меня в плену и вытягивал из меня силу перворожденного. Сейчас я готов в это поверить!» Джереми оглянулся на замок. «Ух ты, глядите!» Я посмотрела. Замка больше не было. На его месте стоял большой, старый полуразрушенный дом, такой, каким его описывал Джереми. «А что такое сила перворожденного, и почему он хочет ее вытянуть?» — поинтересовался Джереми. «Слушай, давай поговорим об этом попозже, а?» — огрызнулась я. «Например, когда уберемся отсюда подальше». «Да, нам нужно уносить ноги», — согласился Крис. «Кажется, скорее всего, я умею ходить». Инвалидное кресло, оно, скорее всего, было частью ловушки. Нам пришлось вместе помогать ему. Выяснилось, что он может ходить. Не очень хорошо, и сил у него не было, и он то и дело чуть не падал, хотя мы его и поддерживали. Но теперь он выглядел лучше. И старше, как я вдруг поняла. Я думала, что он младше нас, но теперь мне стало казаться, что ему лет 16-17. И слова его больше не были цвета собачьих какашек. Они стали золотыми и блестящими, вроде как у мистера Телеомары, только от них не было больно. Конечно, Крис все еще был костлявым. И всякий был бы, если бы из него вытягивали жизненную силу. А куда мы пойдем? Я не то чтобы спрашивала, я скорее размышляла вслух. «В полицию?» — предположил Джереми. Я смерила его взглядом. «Добрый день, офицер!» — мило прощебетала я. «Директор нашей школы вытягивал жизненную силу из этого парня. Пожалуйста, арестуйте директора». «Ладно, я все понял», — кислым лимонно-желтым тоном отозвался Джереми. «А твой папа?» «Не знаю». Я сглотнула. «Я... Наверное, мы не можем отвезти Криса к нам». Они оба посмотрели на меня, и я не смогла ничего добавить. «Ладно, надо сообразить», — вздохнул Джереми. «Если мистер Телеомара в реальном мире твой опекун или что-то вроде этого... Они просто вернут тебя ему. Он нахмурился, стараясь что-либо придумать. Мой папа юрист, потому я знаю такие вещи. Они не поверят ребенку, который чего-то говорит против взрослого. Крис, а что с твоей семьей? Они оба были перворожденными, произнес Крис так тихо, что я едва его расслышала. Зараан добрался до них. С минуту мы молчали. В лесу уже сделалось темно. Какая-то сова заухала темно-зеленым и опустилась на тропу прямо перед нами. Глаза ее горели желтым светом, я никогда прежде не видела такой птицы. Она что-то проухала приглушенно-зеленым, и Крис ответил ей на неизвестном мне языке. «Зараан знает, что я сбежал». Крис оперся на нас с такой силой, словно собирался рухнуть. «Можно пойти в мой форт на дереве», с сомнением в голосе предложил Джереми. «Я вас туда проведу потихоньку, никто и знать не будет, что мы там». Может, этот тип побоится что-то делать прямо на чужом дворе? Ох, и влетит мне, если меня застукают. По-моему, Джереми не очень-то хотелось вести нас к себе, но ничего другого придумать не получалось. К тому же, может, он и прав, и Зараан действительно побоится предпринимать что-либо рядом с жильем и людьми. Сомнительно, что это его особо волнует, но, как я уже сказала, никаких других идей у нас не было. Потому мы отправились к Джереми.

0: По дороге мы наткнулись на кое-что необычное. Словно некоторые деревья, особенно старые, были сделаны из полупрозрачного стекла, и внутри ствола кто-то находился. Из-за того, что стекло непрозрачное, лица было невозможно разглядеть. Но я совершенно точно уверена, что это был маленький народец. Его мне когда-то показывала мама. Она звала его робким народцем. И Джереми тоже их видел. Я это точно знаю, потому что он сперва мельком взглянул на такое дерево, а потом уставился во все глаза. Наверное, это все потому, что с нами был Крис. В итоге я даже немного пожалела, что наш путь подошел к концу. Оказалось, что Джереми живет в райончике с красивыми домами и аккуратными двориками, с качелями и цветами. Дом Джереми стоял с краю, и их задний двор выходил прямо в лес. Форт был устроен на заднем дворе, подальше от чужих глаз. Мы помогли Крису забраться туда, а потом залезли сами. Я огляделась по сторонам. Не видать ли где серебряного сияния? Но нет, ничего подобного не было. Внутри было здорово. Фанерный пол, потемневший от непогоды, но чистый. Полки, сооруженные из старых ящиков от яблок, забитые дисками и книгами. Мне тут понравилось больше, чем в некоторых местах, которые мы снимали. Крис почти падал на старые диванные подушки у стены. «Эй, с тобой все нормально?» – спросил его Джереми. «Кажется, да», – отозвался Крис. «Устал только». «Слушайте, мне бы надо домой». Джереми оглянулся через плечо. «Если я приду сильно поздно, мне влетит. Даже если из школы не звонили насчет прогула. Я попробую выбраться сюда на ночевку. Завтра, правда, не выходной, но иногда мама разрешает мне спать здесь и среди недели. Заодно принесу еды и чего-нибудь из вещей. И воды тоже, ладно?» Стоило мне произнести эти слова, и я поняла, как сильно хочу пить. И Крис тоже, готова поспорить. «Тут где-то должна быть газировка. На прошлой неделе я припрятал пару банок, так что мама не должна о них знать». Джереми пошарил в полках-ящиках и вытащил две банки колы. «А вот фонарик, на тот случай, если я не скоро вернусь. Только светите так, чтобы в окошке не было видно, а то мама может заметить. Я появлюсь сразу, как только смогу». Джереми соскочил на землю и направился к дому. Становилось прохладно. Я вскрыла колу, уселась рядом с Крисом и протянула банку ему. Он сделал несколько глотков и сел. В жизни не пила ничего вкуснее этой теплой газировки. Мы прикончили банку в одну минуту. Птицы пели по-ночному, нежно-розовым, синим и зеленым, с небольшими проблесками света, как у светлячков, которые запомнились мне, когда мы жили в штате Огайо. «А как так получилось, что ты перворожденная, но ничего не знаешь о магии?» Через некоторое время поинтересовался Крис. Я немного подумала. «Наверное, я просто была не в курсе, что это и есть магия». Я пожала плечами. «Просто мир был таким. В нем был робкий народец, единороги. Одни животные разговаривали с мамой, другие нет». Я снова пожала плечами. «А как? Как Зараан забрал ее?» Я сглотнула. Этот момент до сих пор снится мне. Кошмар. Она провалилась сквозь дверь, которая однажды просто взяла и открылась. Мы гуляли в лесу. Тогда я была еще совсем маленькой. Я снова пожала плечами. Мне до сих пор мерещится эта дверь. А за ней ничто. И мамино лицо, когда она туда проваливалась. Папа велел никогда ни с кем об этом не говорить. Я не говорила, пока не встретила тебя. Сказала я Крису. «Я не знаю». Я уставилась на пустую банку из-под колы. «Кажется, я начала думать, что... Понимаешь, что, может быть, все было совсем не так, как мне запомнилось». Джереми все не возвращался. Возможно, его мама узнала, что он сбежал с уроков, и теперь у него неприятности. Я обняла Криса за плечи, потому что знала, что он думает о том же, о чем и я.
1: «Ребята, вы здесь?»
0: Ох, да чего же приятно было услышать шепот Джереми.
1: «Здесь, здесь!» — отозвалась я.
0: Когда он забрался в форт, волоча за собой рюкзак, мне захотелось обнять его.
1: «Ты не разболтал про нас!»
0: «Чего-чего? Ты правда думала, что я такое трепло? Вот спасибо, Мелани! Я друзей не сдаю!» Его слова были уродливо-оранжевыми. «Извини, пожалуйста, мне сделалось очень стыдно. Я думала... У меня никогда раньше не было настоящего друга. Я, если можно так выразиться, не знаю правил. Тебе влетело? Еще как. Дай-ка сюда фонарик». Джереми опустил рюкзак на пол и включил фонарик. «Меня теперь никогда никуда не выпустят из дому, раз я сбегаю с уроков. А твой отец, наверное, позвонил в полицию, когда ты не пришла домой. Кто-то видел, как мы уходили вместе. Я сказал, что ты была очень расстроена, и я пытался отговорить тебя уходить, но ты меня не слушала. А потом я подумал, что раз уж все равно ушел из школы, то почему бы мне не погулять? Маме понравилось, что я пытался тебя отговорить,

0: масла и пачку крекеров. Больше ничего не удалось добыть. Джереми поморщился. Остальное все в консервных банках, так что вот. Он достал с полки старый столовый нож и принялся мазать крекеры маслом. «Крис, ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Пока не явилась полиция, нас всех не арестовали». «Насчет полиции можешь не беспокоиться». Крис набил рот крекерами, и мне снова представилось, как он сидел в своем кресле днями и ночами среди этих лоз.
1: «Беспокоиться надо заранее»,
0: — с набитым ртом продолжал Крис.
1: «Он хочет получить всю силу перворожденных».
0: Крис проглотил крекер и глотнул еще воды. Она становится более концентрированной. Сила перворожденных. Раньше перворожденных было много, но некоторые умирают, не заведя детей. Поэтому тех, кто владеет этой силой, все меньше и меньше. Если Зараан завладеет всей силой... Крис пожал плечами. «Думаю, наш мир просто исчезнет. Или, возможно, Зараан превратит его в нечто другое. Или воспользуется этой силой, желая всем все испортить. Я просто не знаю. Но он тайно похищает перворожденных вот уже, наверное, 1000 лет, если не больше. Через некоторое время его вычислили, а мы стали осторожней. Но сейчас он настолько силен, что с ним просто невозможно бороться. Выход один — держаться подальше от его ловушек, вроде той, в которую я угодил». Крис отвел взгляд. Ему требуется некоторое время, чтобы полностью вытянуть всю силу из перворожденного. Меня передернуло, а у Джереми округлились глаза. «А что бывает после того, как он вытягивает всю силу?» — спросил Джереми в конце концов. «Не знаю». Крис посмотрел на крекер, который держал в руке. «Наверное, просто смерть. В смысле, никто ведь никогда не возвращался?» Он снова посмотрел на крекер, уже окончательно раскрошенный. «Наверное, я просто надеялся, я думал, чего мне было терять?» Теперь его голос сделался тусклым, будто старый металл. «Я думал, вдруг они все тогда снова будут со мной. Я бы тоже попыталась, если бы считала, что это может вернуть маму».
2: «Ладно, ладно, тайм-аут окончен». Джереми замахал руками. «Я теперь верю в магию. Меня в жизни больше никуда не выпустят, потому что я прогулял школу. Меня, возможно, арестуют за похищение. И потому я хочу объяснений. Что происходит? Только по-человечески, пожалуйста». Он сердито посмотрел на Криса. «Что это за штука с перворожденными? Что мы видели, когда забрались туда? Все эти странные деревья и прочее. Где находится твой мир?»
0: «Здесь?» Крис пожал плечами. «Я думаю, вам открываются истинные обличия, когда вы рядом со мной. Это... Представь, что ты можешь видеть только красное, синее и зеленое, а все желтое для тебя невидимо. Что тогда будет? Мы будем постоянно врезаться в школьные автобусы. Но ты и не чувствуешь желтых вещей. Ты просто не знаешь, что они тут есть, ты проходишь сквозь них». Джереми задумался. «Мир станет занятным местом. Нет никакого солнца, только свет. Никаких одуванчиков, лютиков, желтых M&M's. Я вспомнила о робком народце и единорогах, за которыми я иногда наблюдала, когда была с мамой.
2: И откуда мы узнаем, что желтое существует?»
0: Это был просто пример. Крис снова пожал плечами. «Пока скорее смахивает на то, что вы видите только желтое, а все остальные цвета нет». Он взял старый нож, которым Джереми намазывал крекеры маслом. Нож превратился в ослепительный кинжал с синими драгоценными камнями на рукояти.
2: «Ух ты!»
0: У Джереми глаза на лоб полезли. «Да, это вправду было клево».
2: «Как ты это сделал?»
0: Джереми потрогал кинжал, ойкнул и сунул порезанный палец в рот.
2: «Я его нашел когда-то... куча хлама в лесу. Но я его отмыл, прежде чем пользоваться, честно».
0: «Думаю, ребята, вы можете видеть истинное обличие, когда вы рядом с кем-то из нас». Крис посмотрел на нож. «Я не знаю, что вы видите или не видите, но могу предположить, почему».
2: «Потому что вы рядом со мной».
0: Я подумала про мистера Бизли с драгоценным камнем в голове. «Интересно, не он ли сказал мистеру Телеомаре, что я в классе миссис Бэнкс?» Крис повернулся ко мне. «Мелани, а я так и не знаю, почему ты не можешь видеть этого сама. Ты же перворожденная». «А...» Они оба посмотрели на меня. «Наверное, думаю, это потому, что мой папа не волшебник. И даже не желает это обсуждать». Крис явно был потрясен.
2: «Так не бывает! Я же есть! И что в этом плохого?»
0: Я сверкнул.

0: глазами. «Эй, а почему этот форт не превращается в замок или еще во что-нибудь?» — вмешался Джереми. «Почему он выглядит так же, как всегда?» «Он сделан из мертвых деревьев». Крис слегка поморщился. «Это и есть его истинное обличье».
1: «Угу», — Джереми нахмурился. «Но как могло получиться, что я себе чуть локти не рассадил, когда съезжал с той каменной стены? А потом, когда мы все оттуда выбрались, я оглянулся, а за спиной был обычный старый заброшенный дом, как я и думал. Потому что меня поблизости не было. И Зараана тоже не было», — Крис задумался. «Не знаю, Мелани, как ты увидела мой дом в первый раз? Ты точно не можешь видеть истинный мир?» Я пожала плечами, все еще немного злясь на Криса. «На самом деле, как теперь припоминается, сперва я увидела яблоню, а потом заметила стену, что вообще-то странно, потому что дерево прислонилось к стене. Помню, как в тот день прогуливалась по лесу, и мне было ужасно жалко себя из-за компании в классе. Шла я себе и думала о маме, и обо всех тех интересных штуках, которые случались, когда она брала меня в лес, и о том, до чего же жаль, что папа не говорит о ней. Тут наткнулась на яблоню, и мне захотелось сорвать с нее несколько цветков. Я все еще продолжала вспоминать маму, когда обнаружила стену и залезла на нее, и дальше вы в курсе. И знаете, мне вот думается, что, может быть, мир вовсе и не изменился, может, это я изменилась. И дело не в том, что я не могу видеть робкий народец единорогов и существа в деревьях. Может быть, может и могу, но не вижу. В смысле, если вы кому-то расскажете, что встретили единорога или кого-то из робкого народца, про вас подумают, что вы врете или свихнулись. Может, я стала бояться верить в них? Где-то в глубине души испугалась, что меня сочтут сумасшедшей. Мне просто было тоскливо. И я смотрела наружу, на темный двор Джереми. Только вот он уже не был темным. Ой, блин. Смотри, я схватила Криса за руку. Вон туда, видишь? Нет, туда. Серебро, истолченные в порошок лезвия. Сова, которая к нам прилетела, внезапно метнулась вниз из темноты, настойчиво ухая зеленым, и закружила вокруг дерева. «На что смотреть?» — Джереми прищурился. «На птицу?» Судя по виду Криса, тот тоже не понимал, в чем дело. «Мистер Телеомара! Зараан!» Внезапно меня бросило в дрожь, как от холода. «Вы что, не замечаете эту серебристую фигню у дома? Он там! Умбра Зараана?» Крис уставился на меня. Я никогда прежде не обращала внимания, что глаза у него зеленые, и что они у него светятся, как у той совы. «Я его чувствую, он близко. Ты хочешь сказать, что видишь его умбру?» «Не знаю. Что такое умбра? Я вижу, когда он говорит, вот ты говоришь золотым, а Джереми желтым. Может, нам стоит убраться отсюда?» Но было поздно. Поток серебряного, бритвенно-острого тумана зазмеился по двору, покружил вокруг качелей и скрылся под фортом за пределами моего поля зрения. Сова камнем рухнула вниз. Серебряный туман метнулся сверкающей вспышкой и поглотил птицу. Как это мог бы сделать мистер Бизли? Сова пронзительно ухнула один-единственный раз, потом что-то лопнуло, словно мыльный пузырь, и сова просто исчезла. А потом бритвенный туман возник в дверном проеме, словно огромный серебряный мистер Бизли, так стремительно, что мы даже не успели разглядеть, и ринулся на Криса, как мистер Бизли на мышь. Я встала у него на пути. Он врезался в меня, как пожарный шланг под напором. Больно. Он словно состоял из лезвий. Не сдержавшись, я закричала и попыталась ухватить этот туман, но он был как вода, и мои руки просто прошли сквозь него. Ощущение было такое, будто на руках сгорела вся кожа. Я закрыла глаза. Я больше не могла этого выносить, и все прекратилось. Оказалось, что рядом со мной стоит Крис с тем золотым кинжалом в руках, а последние струйки тумана утекают из форта.
2: «Эгегей, Крис, круто!»
1: Джереми хлопнул Криса по плечу, и тот пошатнулся. Казалось, что он едва удерживает кинжал, словно тот весит целую тонну. «Что случилось?» Я оглядела себя. «Все нормально, никаких ожогов, даже легких».
0: «Он очень силен».
1: Крис внезапно опустился на пол.
0: «Возможно, из-за всей силы перворожденных, которую он успел отнять. Я, боюсь, не смогу противостоять ему».
1: В его словах снова появился оттенок цвета собачьих какашек. Что-то тут неладно. Крис посмотрел на меня. «Мелани, если ты вправду способна видеть его умбру, это может очень помочь нам. Говори мне, где она? Если мне удастся прорубиться сквозь нее, она лишится своей силы. Ты же перворожденный, так может, если ты ткнешь его этим кинжалом, ему конец, а?» Джереми уселся рядом с Крисом. «Я все равно ничего не могу разглядеть. Но разве это не то, о чем говорит пророчество? Мне нужно пронзить оружием его тело, когда оно в истинном обличье, а не просто проткнуть его умбру». Голова Криса поникла. «Он не подпустит меня к себе вплотную, а мне не хватит сил его достать». Крис взглянул на меня. «Это был очень храбрый поступок, Мелани. Попытаться остановить его умбру. Кстати, она могла убить тебя. Ты не только храбрая, но еще и везучая». «Именно что везучая, но нифига не храбрая. Дура, да и все». Я потерла руку. Джереми посмотрел на меня с явным уважением. Я состроила ему рожу. «Крис, что же нам делать?» Голос у меня дрожал. «Есть какой-нибудь способ не впускать его?» «Тут нет ничего такого, чем я мог бы воспользоваться, чтобы его задержать». Крис оглядел форт. «Был бы тут еще один перворожденный. Возможно, нам бы хватило сил удержать его снаружи». «Возможно. Тут я ничем помочь не могла. Раз мой папа не волшебник, то и я не волшебница». «Да ладно тебе, Крис!» Джереми только что не подпрыгивал. «Мелани видит эту штуку, умбру. У тебя есть кинжал. Значит, надо браться за дело вместе. Не можешь же ты просто спокойно сидеть и ждать его!» Пока Джереми излагал свое мнение, я выглянула во двор. Было уже очень поздно. Тот глухой, холодный ночной час, когда, проснувшись, чувствуешь, что ты единственное живое существо на свете. Ага, а вот и он. Идет через двор, как через класс. Я очень хорошо его видела, хотя было темно и даже луна не светила. Серебристое вещество плавало вокруг него, как будто он шел через свой собственный туман над морем. «Здравствуй, Мелани!» Он поднял голову и улыбнулся мне, словно учитель, который видит, что ученик хулиганит, но не очень из-за этого переживает. «Джереми, ты тут совершенно зря. Тебя ждут большие неприятности. Твои родители никогда больше не будут тебе доверять. Но если ты прямо сейчас тихонько вернешься в дом, они не проснутся. Я даже не оставлю тебя после уроков в наказание за прогул. Ты волновался за друга, а это хорошо. Теперь отправляйся в постель. Увидимся утром. Мелани, тебе следует немедленно отправиться домой. Твой отец очень волнуется. Он может... Ты же понимаешь, если он решит, что потерял тебя, как твою мать когда-то, он может сделать с собой что-нибудь ужасное».
3: Я вскочила. «Папа! Я и правда не подумала о нем, а ведь мистер Телеомара прав».
4: «Прекрати, Зараан!»
1: Голос Криса напоминал лягушачье кваканье, но теперь его золото сделалось очень ярким, оно прямо-таки искрилось.
4: «Хватит испытывать на них свои фокусы!»
1: Мне словно вылили на голову ведро воды.
3: «Джереми, он врет!»
1: Мой голос тоже звучал паршиво.
3: «Не слушай его!»
1: «Это не ваши проблемы, дети!» Зараан все еще продолжал улыбаться. «Это не ваш мир. Все, что здесь происходит, никак вас не касается. Идите домой, ложитесь спать. Утром все будет в порядке». Серебристые слова издавали сладковатый запах. Слова не пахнут.
3: «Неправильно, неправильно, все неправильно!» «Джереми, стой!»
1: Я поймала его, когда он направился к двери.
3: «Это фокус или заклинание, или что-то вроде того!»
1: Но Джереми меня не слышал. Он не остановился. На самом деле, и мне хотелось последовать совету мистера Телеомары. А потом... Потом из леса вышел мой папа.
5: «Мелани!»
1: — позвал он. Он остановился у края двора. «Что он тут делает?»
5: «Мелани!»
1: — крикнул он снова. Его зеленые слова звучали испуганно.
3: «Папа!»
1: — отозвалась я. Получился какой-то мышиный писк, но папа услышал.
3: «Солнышко, ты в порядке?»
1: Он двинулся к дереву, не обращая внимания на мистера Телеомару, словно тот был невидимкой.
3: «С тобой все нормально!»
1: Мистер Телеомара преградил ему дорогу.
6: «Отправляйся домой!»
1: — приказал Телеомара, и серебристый туман сгустился вокруг папы.
6: «Немедленно отправляйся домой».
1: И тут я осознала, что Зараан не даст мне уйти, что Крис прав. Он хочет заполучить и меня тоже. Я вижу тебя, знаю, что ты такое. Папа не сошел с места. Она не принадлежит твоему миру. Прочь с дороги. Я никогда не слышала, чтобы папа с кем-то так разговаривал.
6: Поздно. Она тоже теперь моя.
1: Папа ему врезал. Джереми радостно заулюлюкал, а мистер Телеумара шлепнулся на задницу, его серебро исчезло, и на секунду я подумала, что все будет хорошо. А потом серебряный туман снова поднялся из травы и окутал папу. Папа, пошатываясь, отступил. У него был открыт рот, как будто он кричит, но я ничего не слышала. И еще он выгнулся назад, как перед падением, но застыл на месте. Он мог умереть в любое мгновение, лопнуть, как мыльные пузыри, просто исчезнуть, как та сова. Я это точно знала, словно мне кто-то это объяснил. Я перворожденная. Я первый ребенок моей мамы. Я выхватила у Криса кинжал. Крис завопил, но мне было все равно. Я выпрыгнула из форта и приземлилась на четвереньки. Зараан не обратил на меня внимания, он смотрел на папу и веселился, как мистер Бизли, собирающийся съесть мышь. А я подползла к нему, приподнялась и, держа кинжал обеими руками, вонзила его Зараану в ногу. Кинжал растаял. Просто взял и растаял. А мистер Телеомара посмотрел на меня и улыбнулся.
6: Полукровка.
1: А потом на меня как будто напал великан. Я отлетела, ударилась о ствол яблони и сползла на землю. Мамин первый ребенок, да, но вместе с тем и папин первый ребенок. Может, мистер Телеомара и прав. Может, никакого истинного мира для меня не существует. Мелани, Мелани! Джереми выпрыгнул из форта и поднял меня. Как ты? Что случилось? И тут до меня дошло. Кажется. Я взглянула на форт, заметила место, где фанера треснула, и ухватилась за него. Я оторвала длинную щепку, длиной почти с мой палец, и сунула ее Джереми.
3: «Ударь его этим! Ты же первый ребенок, да? Пожалуйста, Джереми, это твое оружие истинного обличья! Ударь его!»
1: Я не стала ждать ответа Джереми, а просто кинулась на Зараана, молотя его кулаками и пытаясь выцарапать ему глаза. Серебряный туман сжался вокруг меня, как горящая рука, и мне стало нечем дышать. Зараан смеялся. Я тоже должна была умереть. И поверх его плеча, сквозь боль и туман, я увидела, как Джереми замахнулся. Безумная, глупая затея. И вонзил Зараану в спину дурацкую щепку. Она вошла так легко, что Джереми поскользнулся и упал ничком. Все вокруг закачалось, как при землетрясении. Я лежала спиной на земле, а Крис вывалился из форта и чуть не грохнулся на меня сверху. Форт разваливался на части. Все три ветви дрожали. Я перевернулась. Зараан стоял, вскинув руки. Серебряный туман исчез бесследно. Лицо Зараана беспрерывно менялось. Молодые, старые, мужские, женские, даже детские лица. Они сменяли друг друга все быстрее и быстрее, пока, наконец, его лицо не превратилось в размытое пятно. А потом пронесся такой ледяной ветер, словно он долетел с зимних звезд. И вонял он, как дохлый опоссум, которого я нашла под крыльцом нашего нынешнего дома, когда мы в него въехали. И отворилась бездонная дыра, из которой исходили ледяной ветер и вонь. Последние остатки форта рухнули. Книги, диски и доски полетели в дыру, и я тоже скользила к ней, как будто ветер волок меня. И Джереми очутился на краю, и уже перегнулся над ним. И я ухватила его, и Крис скользил тоже, и... Что-то с силой обхватило меня за пояс. И рвануло обратно. Я вдруг очутилась на яблоне. Ветер прекратился. Дыра исчезла. На другой ветке сидел Джереми, а Крис находился на развилке ветвей, где прежде был форт. От форта ничего не осталось. Папа лежал на траве и как будто спал. Вдруг ветка подо мной наклонилась и вроде как стряхнула меня на траву. Я помчалась к папе. Он пошевелился и сел. Я была так этому рада, что слова не могла вымолвить. Я просто разревелась и уткнулась носом в его грудь. Он обнял меня так крепко, что аж больно стало. И я почувствовала себя счастливой.
3: «Ух ты!»
1: Голос Джереми был бледно-желтым. Джереми все еще сидел на дереве.
3: «Клево вышло!»
1: Он засмеялся, но смех получился какой-то нервный.
3: «Вот так и делаются хорошие концы для фильмов ужасов!»
1: Зараан исчез. Он уничтожен и никогда больше не вернется. «Ты исполнил пророчество. Как у тебя это получилось?» Крис соскользнул на землю. Он явно был сбит с толку. «Ты не один из нас. Ты не мог этого сделать.
3: Он тоже первенец, вмешалась я, по-прежнему прижимаясь к папе. А в пророчестве говорится об истинном обличье. Ты обмолвился, что дерево, из которого сделан форт, имеет истинное обличье для нас, для Джереми. Я подумала, что кинжал растаял, потому что я не принадлежу ни тому миру, ни другому. Мне очень трудно было выговорить это, и я не смотрела на папу. Он поднялся на ноги и поднял меня. А потом взял меня за плечи и развернул к себе. «Ты — часть обоих миров», — очень тихо произнес он. «Именно этого и хотели мы с твоей матерью». Папа с усилием сглотнул. Когда он забрал ее, я испугался. Я хотел, чтобы ты была в безопасности. Он осторожно убрал мне волосы с лица. И я был неправ. Мне следовало рассказать тебе о ее мире. Когда прилетела сова, я увидел, что это одна из тех сов, с которыми часто разговаривала твоя мать, и понял, что допустил ошибку. Я последовала за совой. Та самая сова со сверкающими глазами? Зараан убил ее, прошептала я. Я не знала. Я и сама толком не понимала, что имела в виду. Мне очень жаль. Папа снова прижал меня к себе.
1: «Ой!» — вскрикнул Джереми. Яблоня стряхнула его на землю. «Ладно, ладно, я извиняюсь за то, что построил на тебе форт. Эй, хватит!»
3: Джереми пригнулся, уклоняясь от тонкой ветки, которая с силой прорвалась через его шевелюру.
1: «Поверить не могу, что ты и вправду это сделал!»
3: Крис протянул Джереми руку. «Все истинные существа в долгу перед тобой. Я никогда больше не буду считать, что ваш народ менее значителен, чем наш, только потому, что вы не видите истинный мир. Он же мог прикончить тебя в мгновение ока».
1: «Хорошо, что я этого не знал».
3: Джереми быстро взглянул на меня, но слова его были солнечно-желтыми.
1: «Ты клевый, Крис».
3: Он запустил пятерню в волосы, выбирая оттуда листья и мелкие веточки.
1: «Надеюсь, ты будешь где-нибудь поблизости, пока я сижу под вечным домашним арестом. Мне ужасно хочется посмотреть на этот ваш мир. Покажешь?»
3: «В этом весь Джереми», — я улыбнулась.
1: «Да ты только позови! Под какой бы домашний арест тебя не засадили!» — Крис рассмеялся. «Я тебя услышу».
3: Вид у него сделался задумчивый. «Скорее всего, мне следует ближе познакомиться с вашим миром. Даже не знаю. Мне никогда в голову не приходило, что это может быть важным. Но вдруг это и вправду важно.
1: А то...» Джереми состроил гримасу. «Ты можешь ходить со мной на бейсбол. Спорим, тебе понравится?»
3: «Договорились». Крис улыбнулся. «А у меня есть друзья, которые могут покатать нас. Тогда ты и вправду многое увидишь».
1: «Ух ты! Что это за друзья?
3: А летать они могут?»
1: «Ой, блин!»
3: Джереми показал на небо.
1: «Уже светает. Ладно, ребята, пойду-ка я лучше в дом, а то мне вкатят два вечных домашних ареста. Мелани, ты в школу придешь?» Спросил он на ходу, уже направляясь к дому. «Мои родители мне точно не разрешат соврать, что я заболел».
3: «Приду», — ответила я. Наверное, мне хотелось окончательно убедиться, что мистера Телеумары там нет, что мы и вправду уничтожили его.
1: «А что ты будешь делать, Крис?»
3: Крис пожал плечами. «Отправлюсь искать свой народ, сообщу им о случившемся». Он робко улыбнулся мне. «Я расскажу им о тебе, Мелани, и о Джереми. Думаю, мы станем иначе относиться к вашему народу». Крис протянул мне руку. «Мне можно будет прийти в гости?»
1: «Спрашиваешь?»
3: Тут я посмотрела на папу.
1: «А мы тут еще побудем?»
3: «Почему бы и нет?» Папа улыбнулся, но улыбка получилась довольно печальной. «Думаю, нам больше незачем убегать. Это место ничем не хуже любого другого, и у тебя тут есть друзья». Крис повернулся и зашагал прочь. И я заметила, что он не оставляет следов на росистой траве. Потом он растаял среди теней деревьев. Джереми уже скрылся в доме. Остались только мы с папой. Солнце встало, и роса под его лучами заискрилась, словно бриллиантовая. На какой-то миг я и вправду увидела бриллианты, висящие на кустах и сверкающие в траве. А потом они снова стали просто росой. Папа посмотрел на меня как-то очень робко. «Все в порядке», — начала я. «Ты боялся, что кто-то придет за мной. Он и вправду пришел. Я все понимаю».
1: «Нет», — папа обнял меня. «Дело не только в этом. Я был зол на ее мир, потому что он отнял ее».
3: Папа не мог произнести «она мертва». «Как там это называет мама Джереми?» «Наверное, я тоже была зла», — ответила я,
1: Но он покачал головой. «Это и твой мир тоже. Та яблоня, что спасла вас всех. Яблоня — твое дерево.
3: И мое тоже? Да, и вправду, та старая яблоня помогла мне перебраться через стену, когда я отыскала Криса.
1: Думаю, скоро ты обнаружишь, что принадлежишь к миру твоей матери в большей степени, чем тебе кажется». Папа вздохнул. «Надеюсь, Крис поможет тебе». В домах начал загораться свет. Хозяева повели собак гулять. По улице проехал парнишка на велосипеде. Он доставал газеты из сумки, болтающиеся у него на руле, и рассовывал их по почтовым ящикам. «Я знаю этого парня. Он тоже учится в 6-м классе, только в параллельном, и в прошлом месяце в столовой засунул себе в нос зеленую фасолину». Он разговаривает ярко-розовым.
3: «Может, я смогу быть между мирами», — произнесла я. Я пыталась отгородиться от обоих миров, но они оба оказались неплохи. «Полукровка. Может, это как раз и хорошо». Я умолкла, потому что увидела в тени деревьев представительницу робкого народца. Она заметила, что я смотрю на нее, и помахала бледной рукой.
1: «Ха! Тебя это тревожит?» — спросил папа. «То, что ты находишься между мирами?»
3: «Нет», — ответила я. Так я хотела успокоить его, но сама задумалась. Меня и вправду это не тревожило. Крис казался таким одиноким. Почему перворожденные не объединились, чтобы остановить Зараана? Почему никто не пришел Крису на помощь и даже не стал его искать, когда он угодил в ловушку? Я подумала о Джереми и решила, что мне, пожалуй, нравится мой мир. Но и единороги тоже клевые. Я улыбнулась папе. Мне нравится быть частью обоих миров. И я действительно говорила правду.
1: Твоя мать...
3: Папа кашлянул.
1: Твоя мать гордилась бы тобой. Он огляделся. «Если ты и вправду хочешь пойти в школу, нам пора отправляться домой. Если мы посидим тут еще немного, нас арестуют за незаконное проникновение в чужое владение».
3: Мы дружно рассмеялись. Папа обхватил меня за плечи, и мы пошли по тропинке через лес к маленькому домику, который снимаем. Мы можем остаться. От этого у меня на душе было ощущение, как от подарка на день рождения. Когда его даже разворачивать жалко, потому что знаешь, что там внутри, и знаешь, что это клевый подарок, и хочется подольше потянуть это предвкушение. Папа меня обнимал, и это тоже было здорово. Когда мы почти дошли до нашего жилища, мимо пробежал единорог. Не вблизи, он скользнул через лес. Единорог был похож на бледного оленя с рогом во лбу. «Ух ты!» — как сказал бы Джереми. «Может, когда Зараан умер, вся захваченная им сила перворожденных вернулась? Или, может, все дело во мне? И раньше я просто не хотела этого замечать». Мы приблизились к нашему дому, стоящему в тени высокой ели. Папа забыл погасить лампочку, когда уходил. «Я выключил свет!» — встревожился папа. Мы остановились под ветвями ели. Папа затаил дыхание. Ему было страшно. Мне тоже. Дверь отворилась. На пороге появилась женщина. Черные, как у меня, волосы волнами спадали на плечи. На ней было белое платье. Казалось, она стала ниже. Или, скорее всего, это я выросла. Я похожа на нее. Меня это потрясло. Не знаю почему. Папа отпустил меня и помчался через папоротники, росшие за домом. Женщина раскинула руки, и я увидела в ее глазах алмазы, которые, вероятно, были слезами, а может и вправду алмазами. Она выглядела в точности так, как мне помнилось. «Ой, Крис», — подумала я, — «надеюсь, и ты тоже». А потом мысли исчезли.
7: «Мама!»
3: — закричала я и бросилась вслед за папой.
8: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 11 апреля 1930 года. Отель «Магнолия», Омаха, штат Небраска. Всем заинтересованным лицам.
1: «Меня зовут Уилфред Лиланд Джеймс, и это мое признание. В июне 1922 года я убил свою жену, Арлет Кристину Уинтерс Джеймс, и спрятал тело, сбросив в старый колодец. Мой сын Генри Фриман Джеймс содействовал мне в этом преступлении. Впрочем, в 14 лет он не нес за это ответственности. Я уговорил его, сыграв на детских страхах, за 2 месяца найдя убедительные аргументы для всех его вполне естественных возражений. Об этом я сожалею даже больше, чем о самом преступлении, по причинам, которые будут изложены в этом документе. Поводом к убийству и осуждению на вечные муки моей души послужили 100 акров хорошей земли в Хемингфорд-Хоуме, штат Небраска. Их завещал моей жене ее отец, Джон Генри Уинтерс. Я хотел добавить эту землю к нашей ферме, которая в 1922 году занимала 80 акров. Моя жена, ей никогда не нравилась деревенская жизнь, да и быть женой фермера совершенно не хотелось, собралась продать эти угодья Фарингтон Компани за наличные. Когда я спросил, хочет ли она жить с подветренной стороны свинобойни этой компании, она ответила, что мы можем продать хозяйство точно так же, как и акры ее отца, имея в виду ферму моего отца и моего деда. Когда я спросил ее, что мы будем делать с деньгами, но без земли, она ответила, что можем переехать в Омаху, даже в Сент-Луис, и открыть магазин. «Никогда не буду жить в Омахе», — заявил я. «Большие города для дураков». Вот уж ирония судьбы. Если учесть то, где я сейчас живу. Но долго я здесь не останусь. Я знаю это точно так же, как знаю, что за звуки доносятся со стороны стен. И я знаю, куда попаду после того, как закончится моя земная жизнь. Задаюсь вопросом, окажется ли ад намного хуже Омахи? Возможно, это та же Омаха, только без тучных полей, которые окружают город со всех сторон. Лишь дымящаяся, воняющая серой пустошь, где полным-полно потерянных душ, таких как моя. Мы яростно спорили с женой об этих 100 акрах зимой и весной 1922 года. Генри оказался между 2 огней, однако все больше склонялся на мою сторону. Внешне он многое унаследовал от матери, но землю любил не меньше меня. Этому послушному мальчику не передалась наглость его матери. Снова и снова он говорил ей, что не хочет жить ни в Омахе, ни в любом другом большом городе и уедет отсюда, если только она и я договоримся. А этого просто быть не могло. Я подумывал над тем, чтобы обратиться к закону, уверенный, что любой суд этой страны подтвердит мое право, право мужа, как и для чего использовать землю. Однако что-то меня удерживало. Не страх перед соседскими пересудами, плевать я хотел на деревенские сплетни, а что-то еще. Я начал ее ненавидеть, начал желать ей смерти. И именно это удерживало меня. Я верю, что в каждом живет кто-то другой. Коварный человек, незнакомец. И я уверен, что к марту 1922 года, когда небо над округом Хемингфорд затягивали облака, а поля превратились в грязное месиво, местами тронутое снегом, коварный человек, живущий в фермере Уилфреде Джеймсе, уже вынес приговор моей жене и определился с ее судьбой. Это тоже правосудие. Пусть оно и отличается от того, что вершат люди в черных мантиях. В Библии сказано, что неблагодарный ребенок — змеиный зуб, но вечно недовольная и неблагодарная жена острее этого зуба. Я не чудовище. Я пытался спасти ее от коварного человека. Повторял ей: если мы не договоримся, поезжай к своей матери в Линкольн, в 60 милях к западу. Подходящее расстояние, когда хочешь жить раздельно, еще не в разводе, но когда в сосуде семейной жизни уже появились трещины.
2: «И оставить тебе землю моего отца, как я понимаю?» — спрашивала она, вскидывая голову. «Как же я стал ненавидеть это дерзкое движение, свойственное плохо выдрессированным пони и фырканье его сопровождавшее!» «Этому не бывать, Уилф!»
1: «Я говорил ей, что выкуплю у нее землю, если она на этом настаивает. Не сразу, конечно, лет за 8, может, за 10, но выплачу все до последнего цента».
2: «Это хуже, чем ничего», — отвечала она
1: с фырканьем и вскидыванием головы.
2: «Каждая женщина это знает. Фарингтон Компани заплатит все и сразу, а их последнее предложение будет гораздо более выгодным, чем твое. Опять же, я никогда не буду жить в Линкольне. Это небольшой город, а та же деревня, где церквей больше, чем домов».
1: «Видите, в какой я попал переплет? Понимаете, в каком оказался положении? Могу я рассчитывать хоть на толику вашего сочувствия?» «Нет? Тогда слушайте дальше». Как-то ранним апрелем, это было практически 8 годами ранее, она пришла ко мне счастливая и сияющая. Чуть ли не целый день провела в салоне красоты в Макухе. Ее волосы теперь обрамляли щеки пышными локонами, напоминавшими туалетную бумагу. Такую видишь в гостиницах и ресторанах. Она сказала, что у нее появилась идея. Заключалась идея в том, что мы продаем Фарингтону 100 акров и ферму. Жена не сомневалась, и, наверное, была в этом права, что компания купит оба участка, потому что им очень уж хотелось приобрести землю ее отца, расположенную рядом с железной дорогой.
2: «А потом,
1: — говорила эта наглая дьяволица,
2: — мы разделим деньги, разведемся, и каждый из нас начнет новую жизнь, никак не связанную с другим. Мы оба знаем, что ты хочешь именно этого».
1: Как будто она сама не хотела. «Ага», — ответил я после паузы, словно серьезно обдумал ее идею. «И с кем из нас останется мальчик?»
2: «Со мной, естественно».
1: Ее глаза широко раскрылись.
2: 14-летний мальчик должен оставаться с матерью».
1: В тот самый день я начал обрабатывать Генри, поделившись с ним последним планом его матери. Мы сидели на сеновале, я состроил самое скорбное лицо и заговорил самым скорбным голосом, рисуя картину, какую будет его жизнь, если матери удастся реализовать этот план. Он лишится отца и фермы, учиться его определят в огромную школу, все его друзья, большинство с младенчества, останутся здесь, а в городе ему придется бороться за место под солнцем, и все будут смеяться над ним и называть мужланом и деревенщиной.
2: «С другой стороны, — говорил я, — если мы сможем сохранить все эти акры, то расплатимся, — и я в это верил, — с банком к 1925 году, а потом заживем без долгов, полной грудью вдыхая чистый воздух, вместо того, чтобы с восхода до заката солнца наблюдать, как по нашей речке плывут свиные потроха». «Так чего ты хочешь?» — спросил я сына, нарисовав эту картину в мельчайших подробностях, которые только мог придумать.
3: «Остаться с тобой, папка», — ответил он. Слезы катились по его щекам.
2: «Почему она оказалась такой... такой...»
1: «Продолжай», — поощрил его я. «Правда, не ругательство, сын».
2: «Такой сукой».
1: «Потому что таковы в большинстве своем женщины», — объяснил я. «И этого в них не искоренить. Вопрос в том, что нам с этим делать». Но коварный человек,
2: который жил во мне, уже подумал о старом колодце за амбаром, из которого мы поили животных. Он был мелким, глубиной футов 20, и с мутной водой. Требовалось лишь привлечь к этому сына. И другого выхода у меня не было, вы понимаете. Я мог убить жену, но должен был спасти своего любимого мальчика. Кому нужны 180 акров или 1000, если нет возможности разделить их с сыном, а потом ему и передать? Я сделал вид, что серьезно обдумываю безумный план Арлетт по превращению хорошей пахотной земли в свинобойню. Я попросил ее дать мне время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Она согласилась, и следующие 2 месяца я обрабатывал Генри, стремясь, чтобы он свыкся совсем с другой мыслью. Задача оказалась не из сложных. В мать он пошел внешностью. Внешность женщины, знаете ли, это мед, который завлекает мужчин в улей, где полно жалящих пчел. Но ее богомерзкого упрямства не унаследовал. Мне и требовалось лишь как можно ярче расписать его будущую жизнь в Омахе или Сент-Луисе. Я упомянул даже о том, что эти 2 человеческих муравейника могут не устроить ее, и тогда она решит переехать в Чикаго. «А уж там», — предупредил я, — «ты будешь ходить в одну школу с нигерами». К матери Генри стал относиться с нарастающим холодком, и после нескольких попыток наладить отношения, неловких, отвергнутых, она тоже охладела к нему. Я, точнее, коварный человек, этому только радовался. В начале июня я сказал ей, что решил, всесторонне все обдумав, не давать согласия на продажу этих 100 акров. Такая сделка обречет нас на нищету и разорит, вот к чему это приведет. Это известие она встретила спокойно, сказала, что воспользуется услугами адвоката. Закон, как мы все знаем, благосклонно относится к тому, кто платит. Это я предвидел и улыбнулся, потому что она не могла заплатить за консультацию. К тому времени я полностью контролировал небольшую наличность, которой мы располагали. Генри даже отдал мне свою копилку, когда я его об этом попросил, чтобы она не смогла украсть деньги, пусть и жалкую мелочь. Она отправилась, само собой, в офис Farrington Company в Диланде, в полной уверенности, и в этом я с ней соглашался, что они, в надежде приобрести желаемое, не возьмут с нее деньги за юридическую консультацию. «Там ей помогут, и она выиграет дело», — сказал я Генри, когда мы в очередной раз сидели на сеновале, ставшем для нас местом обмена мнениями. Полной уверенности у меня не было, но я уже принял решение, которое пока, правда, еще не называл планом.
3: «Но, папка, это несправедливо?» — воскликнул он.
2: Там на сене он казался совсем юным, выглядел лет на 10, а не на 14. «Жизнь полна несправедливостей», — ответил я. «Иногда единственное, что с этим можно сделать, — поступить, как считаешь необходимым, даже если при этом кому-то будет причинен вред». Я помолчал, изучая его лицо. «Даже если при этом кто-то умрет». Он побледнел.
3: «Папка?»
2: «Если она уйдет, ничего не изменится», — ответил я. «Только споры прекратятся. Мы сможем жить здесь в мире и покое. Я предлагал ей все, лишь бы она ушла по-хорошему, но она этого не сделала. И теперь мне остается только одно. Нам остается только одно».
3: «Но я ее люблю».
2: «Я тоже ее люблю». И тут, хоть вы мне и не поверите, я не покривил душой. Ненависть, которую я испытывал к ней в 1922 году, сделалась столь велика именно потому, что ее составной частью была любовь. При всей озлобленности и упрямстве Арлетт была горячей женщиной. Наши супружеские отношения никогда не прекращались. Хотя после того, как начались споры из-за этих 100 акров, наши объятия в темноте все более напоминали случку животных. «Можно обойтись без боли», — добавил я. «А после того, как все закончится...» «Ну...» Мы вышли из амбара, и я показал сыну колодец, оказавшись рядом с которым, он разрыдался горькими слезами.
3: «Нет, папка, только не это! Никогда!»
2: «Но когда она вернулась из Диленда, большую часть пути проехала на форде Харлана Коттере, нашего ближайшего соседа, так что идти ей пришлось только 2 мили. И Генри принялся умолять ее оставить все как есть, чтобы мы вновь стали одной семьей. Она вышла из себя, врезала ему по зубам и велела прекратить скулить, как собака.
3: «Твой отец заразил тебя своей робостью. Хуже того, он заразил тебя своей жадностью».
2: Как будто она сама не страдала этим грехом.
3: «Адвокат заверил меня, что земля моя. Я могу делать с ней все, что пожелаю, и я собираюсь ее продать. Что же касается вас обоих, вы можете сидеть здесь и на пару вдыхать запах жарящихся свиней, готовить еду и застилать кровати. Ты, сын мой, можешь пахать весь день, а всю ночь читать его нетленные книги. Ему они пользы не принесли, но, возможно, с тобой будет иначе, кто знает. Мама, это несправедливо».
2: Она посмотрела на своего сына, как женщина иногда смотрит на незнакомца, который позволил себе прикоснуться к ее руке. И как же я возрадовался, увидев, что Генри так же холодно смотрит на нее.
3: «Катитесь к дьяволу вы оба! Что до меня, так я уеду в Омаху и открою галантерейный магазин. Я так понимаю справедливость».
2: Разговор этот происходил во дворе, между амбаром и домом. И фраза о справедливости завершила спор. Она пересекла двор, поднимая пыль элегантными городскими туфлями, вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Генри повернулся ко мне. В уголке рта блестела кровь. Нижняя губа начала раздуваться. Глаза его горели обжигающей яростью. Той яростью, ощущать которую способны только юные. Яростью, которая не останавливается ни перед чем. Он кивнул. Я кивнул в ответ, так же сдержанно. Но в душе моей ликовал коварный человек. Этот удар в зубы стал ее смертным приговором.

0: Двумя днями позже, когда Генри работал со мной на кукурузном поле, я увидел, что он снова дал слабину. Меня это не испугало и не удивило. Между юностью и взрослостью лежат годы смятения. Тех, кто их переживает, бросают из стороны в сторону. Вертит, как флюгер. Фермеры на Среднем Западе ставят такие штуковины на башнях элеваторов.
1: «Мы не можем», — сказал Генри. «Папка, она заблуждается. И Шеннон говорит, что тот, кто умирает, заблуждаясь, отправляется в ад».
0: «Черт бы побрал методистскую церковь и общество молодых методистов», — подумал я, но коварный человек только улыбался. Следующие 10 минут мы обсуждали вопросы теологии посреди зеленых кукурузных побегов, тогда как облака раннего лета, самые красивые облака, похожие на небесные шхуны, медленно проплывали над нами, таща за собой тени. Я объяснил сыну, что все будет с точностью до наоборот. Орлет мы отправим не в ад, а в рай, потому что для убитых мужчины или женщины миг смерти определен не Богом, а человеком. Его или ее изгоняют из этого мира до того, как он или она успевают искупить свои грехи, поэтому всех их Бог прощает. Когда смотришь на это под таким углом зрения, получается, что каждый убийца открывает кому-то ворота в рай.
1: «А как же мы, папка? Мы не отправимся в ад?»
0: Я обвел рукой поля, на которых зеленела кукуруза. «Как ты можешь так говорить, когда видишь, какой вокруг рай? И тем не менее она собирается выгнать нас отсюда с той же решимостью, с какой ангел с огненным мечом выгнал Адама и Еву из Эдема». Сын смотрел на меня в тревоге, мрачный. Меня печалило, что я отравляю его душу такими словами, но в глубине души верил тогда и верю теперь, что это ее вина, а не моя. «И подумай», — продолжил я, — «если она поедет в Омаху, то в аду ей выроют более глубокую яму. Если она заберет тебя с собой, ты станешь городским мальчиком».
1: «Никогда не стану!» — прокричал он так громко, что вороны поднялись с изгороди и улетели в синее небо, словно клочки покрытой сажей бумаги.
0: «Ты молодой, станешь!» — гнул я свое. «Забудешь все это!» «Привыкнешь к городу и начнешь рыть собственную яму». Если бы он на это сказал, что убийцам никогда не воссоединиться со своими жертвами в раю, то поставил бы меня в тупик. Но то ли его теологические познания не отличались такой глубиной, то ли он не хотел об этом задумываться. И вообще, существует ли ад? Или мы сами создаем его для себя на земле? Оглядываясь на 8 последних лет моей жизни, я склоняюсь ко второму варианту.
1: «Как?» — спросил он. «Когда?»
0: — я ему ответил.
1: «А потом мы сможем и дальше жить здесь?»
0: Я заверил его, что сможем.
1: «А больно ей не будет?»
0: «Нет, раз и все!» Его это устроило. Однако ничего подобного не произошло бы, если бы Орлет не спровоцировала все сама. Мы решили поставить точку субботним вечером, где-то в середине июня, который, насколько я помню, выдался таким же солнечным и теплым, как и в любой другой год. Летними вечерами Орлет иногда выпивала стакан вина, но никак не больше. На то была причина. Она относилась к тем людям, которые не могут выпить 2 стакана вина, чтобы потом не выпить 4, 6 целую бутылку. И еще одну. И еще.
1: «Мне приходится быть очень осторожной, Уилф. Очень я люблю это дело. К счастью, у меня сильная воля».
0: В тот вечер мы сидели на крыльце, наблюдая, как последний дневной свет уходит с полей,
1: и слушая убаюкивающее стрекотание цикад. Генри ушел в свою комнату. Он едва прикоснулся к ужину, и когда мы с Орлет сидели на крыльце в одинаковых креслах-качалках с вышитыми буквами «Ма» и «Па» на подушках сиденья, я вроде бы услышал, что где-то кого-то рвет, и подумал, что в решающий момент сын может сдрейфить, а его мать утром проснется в отвратительном настроении из-за похмелья, не зная, насколько близко подошла к тому, чтобы больше никогда не увидеть восход солнца в Небраске. И все же я решил продолжить реализацию плана. Почему? Потому что ничем не отличался от русской матрешки. Возможно. Возможно, все люди такие. Во мне жил коварный человек, а в нем надеющийся. Этот тип умер где-то между 1922 и 1930 годами. А коварный человек, сыграв свою роль, исчез сразу же. Без его планов и честолюбивых устремлений жизнь обратилась в пустоту. Итак, я принес на крыльцо бутылку вина, но она накрыла рукой свой пустой стакан, когда я попытался его наполнить.
2: «Тебе незачем подпаивать меня, чтобы получить то, чего ты хочешь. Я тоже этого хочу. У меня все зудит».
1: Она развела ноги и сунула руку в промежность, чтобы показать, где у нее зудит. Внутри ее жила вульгарная женщина, может, даже шлюха. И вино всегда на нее так действовало. «Все равно выпей еще стакан», — настаивал я. «Нам есть что отпраздновать». Она с опаской посмотрела на меня. Даже после единственного стакана вина ее глаза увлажнились, словно она оплакивала все то вино, которое хотела выпить, но не могла. И в закатном свете стали оранжевыми, как глаза фонаря тыквы, сгорящие внутри свечой на Хэллоуин. «Судебного иска не будет», — продолжил я, — «и развода тоже. Если Фарингтон Компани сможет заплатить за мои 80 акров так же щедро, как и за твои 100, наш спор окончен». И тут, впервые за всю нашу семейную жизнь, у нее, в прямом смысле, отвисла челюсть.
2: «Что ты сказал? Я не ослышалась? Не вздумай дурить мне голову, Уилф!»
1: «Я не дурю», — ответил коварный человек с убеждающей искренностью. «Мы с Генри много говорили об этом».
2: «Вы действительно постоянно шептались, это правда».
1: Она отняла руку от стакана, и я воспользовался представившейся возможностью.
2: «Сидели то на сеновале, то около поленицы, то на дальнем поле, всегда голова к голове. Я думала, речь у вас шла о Шеннон Коттери».
1: Фырканье и вскидывание головы. Но мне показалось, что ей немного взгрустнулось. Она пригубила второй стакан. Два маленьких глотка, и она еще могла поставить его на столик и пойти спать. Четыре. И я мог снова протянуть ей бутылку. Не говоря уж о двух других, которые стояли наготове. «Нет», — ответил я, — «речь шла не о Шеннон». Вообще-то я однажды видел, как Генри держал ее за руку, когда они шли в школу Хемингфорд-Хоума, от которой наш дом отделяли 2 мили. «Мы говорили об Омахе. Пожалуй, он готов переехать туда». Я старался не перегибать палку после одного целого стакана вина и двух глотков из второго. Мою Орлет отличала подозрительность. Она всегда пыталась докопаться до истины. И, разумеется, в данном случае ее раскопки наверняка дали бы результат. Во всяком случае, он готов попытаться. Омаха не так уж и далеко от Хемингфорд-Хоума.
2: «Да, недалеко. Я 1000 раз повторяла это вам обоим».
1: «Еще глоточек, и на этот раз стакан на стол она не поставила. Оранжевый свет на западе, постепенно переходящий в зелено-лиловый, казалось, горел в ее стакане. Если бы речь шла о Сент-Луисе, тогда совсем другое дело».
2: «Я отказалась от этой идеи.
1: — ответила она. Это, естественно, означало, что она уже прикинула такой вариант и поняла, что это будет очень проблематично. И все, конечно же, за моей спиной. Все за моей спиной, за исключением визита к юристу компании. И это она сделала бы без моего ведома, если бы не желание использовать его как дубинку, которой она могла бы меня колотить. «Компания возьмет все целиком, как думаешь?» — спросил я. «Все 180 акров».
2: «Откуда мне знать?»
1: «Еще глоток». Второй стакан наполовину опустел. «Если бы я сейчас сказал, что она выпила достаточно, и попытался отобрать у нее стакан, она бы его мне не отдала». «Ты знаешь, я не сомневаюсь. Ты думала о 180 акрах, как думала о Сент-Луисе. Ты наводила справки». Она искоса посмотрела на меня, изучающе так посмотрела, потом хрипло рассмеялась.
2: «Может, и наводила».
1: «Наверное, мы сможем найти дом на окраине», — предположил я, — «чтобы видеть поле или два».
2: «И ты будешь там целыми днями просиживать зад в кресле качалки на крыльце, отправив жену на работу? На-ка, наполни его. Если уж мы празднуем, так давай праздновать».
1: Я наполнил оба стакана. В свой только чуть-чуть добавил, потому что отпил всего глоток. «Я подумал, что смог бы работать механиком, ремонтировать легковые автомобили и пикапы, но в основном сельскохозяйственную технику. Если уж я поддерживаю в рабочем состоянии наш старый Фармул», — я указал стаканом на темный силуэт трактора, стоящего рядом с амбаром,

0: наполнил. Схватила меня за руку, наклонилась достаточно близко, чтобы я ощутил запах кислого винограда в ее дыхании.
1: «Этим вечером ты, возможно, получишь то, что тебе нравится, Уилф».
0: Она коснулась языком в пурпурных пятнах верхней губы.
1: «То, что считается непристойным».
0: «Буду ждать с нетерпением», — ответил я. «Если бы все вышло, как мне хотелось, в кровати, которую мы делили 15 лет, произошло бы нечто куда более непристойное».
1: «Давай позовем сюда Генри».
0: Она уже начала растягивать слова.
1: «Я хочу поздравить его с тем, что ему наконец-то открылась истина».
0: «Я уже упоминал, что глагол «благодарить» не входил в лексикон моей жены». «Наверное, нет. Возможно, теперь это уже и незачем». Ее глаза вспыхнули, потому что ее осенила новая мысль.
1: «Мы нальем ему стакан вина. Он уже достаточно взрослый».
0: Она ткнула меня локтем, как делают старики, которые сидят на скамейках по обеим сторонам лестницы здания суда, рассказывая друг другу похабные анекдоты.
1: «Если мы сможем чуть развязать ему язык, то, возможно, выясним, не проводил ли он время с Шеннон Коттери. Маленькая шлюшка, но волосы у нее красивые, это точно».
0: «Сначала выпей еще стакан», — предложил коварный человек. Арлет выпила 2, и бутылка опустела, первая бутылка. К тому времени она уже пела «Авалон» голосом менестреля и закатывала глаза, как менестрель. Смотреть было противно, слушать еще противнее. Я пошел на кухню за второй бутылкой вина и решил, что самое время позвать Генри. Хотя, как я и говорил, особых надежд не питал. Это можно было сделать лишь при условии, что сын согласится помочь. А я сердцем чувствовал, что он даст задний ход, когда от разговоров придется действительно переходить к делу. При таком раскладе мы бы просто уложили ее в постель, а утром я бы сказал ей, что передумал насчет продажи земли моего отца. Генри пришел, и его бледное, несчастное лицо однозначно позволило мне заключить, что об успешной реализации плана лучше забыть.
1: «Папка, я думаю, что не смогу», — прошептал он. «Это же мама».
0: «Не сможешь, так не сможешь». И это говорил я, а не коварный человек. Я смирился. Будь что будет. В любом случае, она счастлива впервые за последние месяцы. Пьяна, но счастлива.
1: «Не просто навеселе. Она напилась?»
0: «Не удивляйся. Для счастья ей нужно только одно, чтобы все было, как она хочет. Ты провел рядом с ней 14 лет, но так ничего и не понял». Нахмурившись, Генри прислушался к звукам, доносившимся с крыльца, где женщина, которая дала ему жизнь 14 годами раньше, запела, не так чтобы мелодично, но не пропуская ни слова, грязного Магги. Генри хмурился, слушая эту разухабистую непристойную песню. Возможно, его коробил припев. Она хотела помочь ему вставить, ей нравился грязный Магги. А может, раздражало, что она, напившись, растягивала слова. Годом раньше, в День труда, на собрании общества молодых методистов, сын дал слово воздерживаться от употребления спиртных напитков. Шок, который он испытывал, у меня, конечно, вызывал смех. Пока подростков не начинает мотать, как флюгер при порывистом ветре, они очень похожи на несгибаемых пуритан. «Она хочет, чтобы ты присоединился к нам и выпил стакан вина».
1: «Папка, ты же знаешь, я обещал Господу, что никогда не буду пить».
0: «Это тебе придется улаживать с ней. Она хочет праздника. Мы продаем землю и перебираемся в Омаху».
1: «Нет».
0: «Что ж, посмотрим. Решать тебе, сын. Пошли на крыльцо». Арлет, пошатываясь, поднялась, как...

0: когда увидела сына. Обхватила его за талию, прижалась к нему, пожалуй, слишком уж плотно, и начала покрывать лицо чересчур страстными поцелуями. Дурно пахнущими поцелуями, если судить по тому, как он при этом кривился. Коварный человек тем временем наполнял ее стакан, который опять опустел.
1: «Наконец-то мы все вместе! Мои мужчины прозрели!»
0: Она подняла стакан, словно произнося тост, и выплеснула немалую часть вина себе на грудь. Тут же рассмеялась и подмигнула мне.
1: «Будешь хорошо себя вести, Уилф. Позже я позволю тебе высосать это вино из материи».
0: Генри смотрел на нее в замешательстве. На его лице отразилось отвращение, когда она вновь плюхнулась на кресло-качалку, вскинула юбки и зажала их между колен. Арлет заметила его взгляд и рассмеялась.
1: «Нечего быть таким ханжой. Я видела тебя с Шеннон Коттери, маленькая шлюшка, но у нее красивые волосы и аппетитная попка».
0: Она допила вино и рыгнула.
1: «Если ты ее еще не пощупал, то дурак. Только тебе лучше быть осторожным. В 14 уже можно жениться. У нас в 14 можно жениться даже на кузине».
0: Она рассмеялась и протянула мне стакан. Я наполнил его из второй бутылки.
2: «Папка, ей хватит».
0: Генри говорил осуждающе, как священник. Над нами появились первые звезды и принялись подмигивать, зависнув над бескрайней равниной, которую я любил всю жизнь. «Ну, не знаю», — ответил я. «In vino veritas», — так сказал Плиний Старший в одной из книг, которые презирает твоя мать.
1: «Рука на плуге весь день, нос в книге всю ночь», — фыркнула Арлет. «За исключением того времени, когда он кое-что другое совал в меня!»
0: «Мама! Мама!» — передразнила она Генри, потом указала стаканом в сторону фермы Харлана Коттери, которая располагалась слишком далеко, чтобы мы могли видеть огни в окнах. Теперь, когда кукуруза поднялась достаточно высоко, мы не смогли бы их увидеть, даже если бы ферма соседа находилась на милю ближе. Когда в Небраску приходит лето, каждый дом словно превращается в корабль, плывущий в зеленом океане.
1: «За Шеннон Коттери и ее пробивающиеся грудки. И если мой сын не знает цвета ее сосков, тогда он дубина стейросовая».
0: Мой сын на это ничего не ответил, но его потемневшее лицо порадовало коварного человека. Арлет повернулась к Генри, схватила его за руку и плеснула вином ему на запястье. Не обращая внимания на неудовольствие сына, вглядываясь в его лицо с внезапно вспыхнувшей в глазах жестокостью, она продолжила.
1: «Только уж постарайся ничего в нее не совать, когда ляжешь рядом с ней в кукурузе или за амбаром».
0: Она сжала пальцы второй руки в кулак, оттопырила средний палец и обвела им промежность Генри. Левое бедро, правое бедро, правую сторону живота, пупок, левую сторону живота, вновь левое бедро.
1: «Щупай, что хочешь. Трись своим Джонни Маком, пока ему не станет хорошо и из него не брызнет. Но не лезь в уютное местечко, иначе потеряешь свободу на всю жизнь, как твои мамуля и папуля».
0: Сын встал и ушел, храня молчание. И я его не виню. Представление получилось очень уж вульгарным, даже для Арлет. На его глазах произошла разительная перемена. Из матери, женщины своенравной, но любимой, она превратилась в содержательницу борделя, дающую советы зеленому клиенту сосунку. В этом не было ничего хорошего, а поскольку он питал к Шеннон Коттери нежные чувства, сцена только усугубила ситуацию. Юноши возносят свою первую любовь на пьедестал, а если кто-то, походя, плюет на идеал, пусть даже собственная мать... Я услышал, как хлопнула дверь, и вроде бы до моих ушей донеслись рыдания. «Ты оскорбила его в лучших чувствах», — заметил я. Она высказалась в том смысле, что чувство, как и справедливость, — последнее прибежище слабаков. Потом протянула стакан. Я наполнил его, зная, что утром она не вспомнит ничего из сказанного сегодня, при условии, что сможет встретить следующее утро. И будет все отрицать, причем яростно, если я попытаюсь ее просветить на этот счет. Я уже видел ее в таком состоянии, но это было давно. Мы добили вторую бутылку, точнее она, и половину третьей, прежде чем ее подбородок упал на залитую вином грудь, и она захрапела. Храп звучал, как рычание злобного пса. Я обнял ее за плечи и поднял на ноги. Она сонно запротестовала, шлепнув меня липкой от вина рукой.
1: «Оставь меня в покое. Хочу спать».
0: «Ты будешь спать», — ответил я, — «только в кровати, а не на крыльце». Я провел ее, спотыкающуюся и всхрапывающую, причем один глаз был закрыт, а второй замутнен, через гостиную. Генри стоял на пороге своей комнаты. Его лицо казалось бесстрастным и более взрослым, чем когда бы то ни было. Он кивнул мне. Одно движение головы, но оно сказало мне все, что я хотел знать. Я уложил Арлет на кровать, снял туфли и оставил храпеть. Ноги ее были раскинуты, рука свесилась вниз. Вернувшись в гостиную, я увидел, что Генри стоит у радиоприемника, который Арлет уговорила меня купить годом раньше.
1: «Не должна она говорить такое про Шеннон», — прошептал он.
0: «Но она скажет это еще не раз», — ответил я. «Такая уж она, такое ее сотворил Господь».
1: «И она не может разлучить меня с Шеннон».
0: «Она и это сделает, если мы ей позволим».
1: «Не мог бы ты... папка, не мог бы ты найти себе адвоката?»
0: «Ты думаешь, адвокат, услуги которого я смогу оплатить теми жалкими деньгами, которые лежат на моем банковском счете, устоит против адвокатов, выставленных Фарингтон Компани? Эта фирма пользуется в округе Хемингфорд немалым влиянием, а мне по силам только махать косой на поле. Им нужны эти 100 акров, и Арлет хочет их продать. Есть только один способ, но ты должен мне помочь». «Поможешь?» Генри долго молчал. Он наклонил голову, и я увидел слезы, полившиеся из его глаз, навязанный крючком ковер. Потом он прошептал.
1: «Да, но если мне придется смотреть, я не уверен, что...»
0: «Я сделаю так, чтобы ты помогал, но не смотрел. Пойди в сарай и принеси джутовый мешок». Он пошел и принес. Я же взял на кухне самый острый нож для разделки мяса. Когда сын вернулся и увидел нож, его лицо побледнело.
1: «Это обязательно? Не можешь ты подушкой?»
0: «Слишком медленно и болезненно», — ответил я. «Она будет сопротивляться». Он принял мои слова на веру, словно я обладал опытом, убив до жены с 10 женщин. Но я никого не убивал. Мог сказать только одно. Во всех моих не очень-то определенных планах, точнее грезах, по избавлению от Арлет, я всегда видел себя с ножом, который сейчас держал в руке. Так что именно этому ножу предстояло стать орудием убийства. Нож или ничего. Мы стояли в свете керосиновой лампы. Электричество, если не считать генераторов, появилось в Хемингфорд-Хоуме только в 1928 году. И смотрели друг на друга. Нас окружала тишина ночи, особенно глубокая в кукурузных полях, нарушаемая лишь малоприятным храпом Арлет. Но при этом в комнате присутствовало нечто еще, неотвратимая воля, которая словно существовала отдельно от этой женщины. Уже тогда я подумал, что почти физически ощущаю рядом ее. 8 годами позже я в этом уверился. Если хотите, это некий призрак, но призрак, который находился в доме еще до того, как умерла женщина, которая им стала.
1: «Хорошо, папка. Мы отправим ее в рай».
0: При этой мысли лицо Генри прояснилось. «И каким же отвратительным теперь мне все это представляется, особенно когда я думаю, как он закончил свой путь на этой земле». «Все произойдет быстро», — пообещал я. «И подросткам, и взрослым мне приходилось перерезать горло 10 свиней». И я рассчитывал, что все так и будет. Ошибся. Давайте я все расскажу по-быстрому. Ночами, когда я не могу спать, а их много, в голове у меня все проигрывается снова и снова. Каждый удар, стон, каждая капля крови — все как в замедленной съемке. Поэтому давайте я все расскажу по-быстрому. Мы направились в спальню. Я первым, с мясницким ножом в руке. Мой сын следом, с джутовым мешком. Вошли на цыпочках. Но могли бы бить в барабаны, все равно не разбудили бы ее. Я взмахом руки велел Генри встать справа от меня, у ее головы. Теперь мы слышали не только храп, но и тиканье будильника Биг Бен на прикроватной тумбочке. И мне в голову пришла странная мысль. Мы — врачи у смертного одра важной пациентки.
3: Но я все-таки думаю, что врачи у смертного одра не дрожат от чувства вины и страха.
0: «Пожалуйста, не надо много крови», — подумал я. «Пусть она вся останется в мешке». И будет лучше, если он сейчас скажет, что не хочет этого, в последнюю минуту. Но он не сказал. Возможно, решил, что я возненавижу его за это. Может, мысленно уже отправил ее на небеса. Может, помнил бесстыдный средний палец, берущий в круг его промежность. Не знаю. Знаю только, что он прошептал «Прощай, мама», и надел мешок ей на голову. Она всхрапнула и попыталась стянуть мешок с головы. Я собирался сунуть нож в мешок и там уже сделать все, но Генри приходилось плотно прижимать мешок к голове, чтобы она из него не выскользнула, так что реализовать задуманное не получалось. Я увидел ее нос, натягивающий мешковину. Он был как акулий плавник. Я увидел панику на лице сына и понял, что он вот-вот убежит со всех ног. Тогда я оперся коленом о кровать, а рукой ухватил ее за плечо. Полоснул через мешковину по шее под ней. Орлет закричала и стала вырываться еще яростнее. Кровь полилась через разрез в мешке. Руки жены поднялись и принялись лупить воздух. Генри с пронзительным воплем отскочил от кровати. Я пытался удержать Орлет, а она уже стягивала мешок с головы обеими руками. И тут я полоснул по одной, разрезав 3 пальца до кости. Она закричала вновь, тонко и пронзительно. Крик вонзился в уши, как острая сосулька. Рука упала на покрывало, я пробил еще одну дыру в мешковине и еще... Нанес 5 ударов, прежде чем она оттолкнула меня неповрежденной рукой и стянула джутовый мешок с лица. Совсем снять его она не смогла, он зацепился за волосы и теперь напоминал сеточку, которую надевают, ложась в кровать, чтобы не испортить прическу. Следующими 2 ударами я разрезал ей шею. Первый из них оказался достаточно глубоким, чтобы показалась трахея. Последние 2 пришлись в щеку и рот, и теперь она улыбалась, как клоун, до самых ушей, и в разрезе виднелись зубы. Из горла вырвался сдавленный рев. Такой звук мог издать лев перед тем, как наброситься на жертву. кровь выплеснулась из шеи и долетела до изножья кровати. Я тогда еще подумал, что она как вино в стакане, подсвеченное закатным солнцем. Арлет попыталась подняться с кровати. Сначала я застыл, как оглушенный, потом меня охватила дикая ярость. С первого дня нашей семейной жизни она доставляла мне одни проблемы и не изменила себе даже теперь при нашем кровавом разводе. И чего еще я мог от нее ожидать?
1: «Ох, папка, останови ее!»
0: — взвизгнул Генри.
1: «Останови ее, папка, ради бога, останови!»
0: Я прыгнул на нее, как страстный любовник, и завалил назад на пропитанную кровью подушку. Новые хрипы вырывались из ее порезанной шеи. Вытаращенные глаза вращались, из них бежали слезы. Я запустил руку в ее волосы, дернул голову назад и вновь полоснул ножом по шее. Затем сдернул покрывало с моей половины кровати и набросил ей на голову, поймав все, кроме первого выброса из еремной вены. Кровь брызнула мне в лицо. Горячая кровь, которая заструилась с моего подбородка, носа и бровей. Крики Генри за моей спиной прекратились. Обернувшись, я увидел, что Господь пожалел его, при условии, что он не отвернул лицо, когда увидел, чем мы занимаемся. Мальчик лишился чувств. Арлет вырывалась уже не так активно. Наконец затихло. Но я по-прежнему лежал на ней, прижимая покрывало, которое уже пропиталось ее кровью. Я напомнил себе, что она ни в чем и никогда не облегчала мне жизнь. И снова оказался прав. Через 30 секунд, их отсчитали часы в жестяном корпусе, заказанные по каталогу и полученные по почте, она так резко и высоко изогнула спину, что едва не сбросила меня с кровати. «Давай, ковбой, объезжай!» — подумал я, а может, произнес вслух. «Этого я не помню, да поможет мне Бог. Все остальное помню, но не это». Она вновь затихла. Я отсчитал 30 жестяных тиков и 30 еще для гарантий. На полу зашевелился и застонал Генри. Попытался сесть, потом передумал. Отполз в дальний угол комнаты и там свернулся в клубок. «Генри!» — позвал я. Клубок в углу не отреагировал. «Генри, она мертва! Она мертва, и мне нужна помощь!» Никакого ответа. «Генри, поворачивать назад слишком поздно! Дело сделано! Если не хочешь сесть в тюрьму сам и отправить на электрический стул отца, поднимайся и помогай мне!» Он приплелся к кровати. Волосы падали на глаза, блестевшие сквозь слипшиеся от пота пряди, будто глаза зверька, прячущегося в кустах. Он то и дело облизывал губы. «Не наступай туда, где кровь! Нам и так придется здесь все очищать. Работы будет больше, чем я ожидал, но мы справимся, если только не разнесем кровь по всему дому».
1: «Я должен смотреть на нее. Папка, я должен смотреть?»
0: «Нет, никто из нас не должен. Мы закатали ее в покрывало, превратив его в саван. Как только покончили с этим, я понял, что в таком виде нам ее из дома не вынести. В моих неопределенных планах и грезах я видел только небольшое кровяное пятно, проступающее на покрывале над ее перерезанной шеей, ее аккуратно перерезанной шеей. Я не предполагал, не представлял себе жуткую реальность. Белое покрывало казалось черно-лиловым в темной комнате, и кровь стекала с него, как с вынутой из ванны губки течет вода. В стенном шкафу лежало стеганое одеяло. В голове мелькнула мысль. Я не смог подавить ее. А что бы сказала моя мать, если бы увидела, как я использую с любовью сшитый подарок на свадьбу? Я расстелил одеяло на полу. Мы сбросили на него Арлет. Потом закатали ее в одеяло. «Быстро», — велел я, — «пока оно не намокло». «Нет, подожди, сходи за лампой. Генри отсутствовал так долго, что я испугался, а не сбежал ли он. Потом увидел свет в маленьком коридорчике между его спальней и этой, которую я делил с Орлет. Раньше делил. Я видел слезы, бежавшие по его бледному лицу.
2: «Поставь на комод».
0: Он поставил лампу рядом с книгой, которую я читал. Романом «Главная улица» Синклера Льюиса. Я его так и не дочитал. Не смог заставить себя дочитать. При свете лампы я увидел брызги крови на полу и лужицу у самой кровати. Еще больше натечет из одеяла. Я вздохнул. Если бы знал, что в ней столько крови. Я снял наволочку со своей подушки и натянул на конец свернутого одеяла, словно носок на кровоточащую голень. «Бери ее ноги», — распорядился я. «Это мы должны сделать прямо сейчас. И не падай в обморок, Генри, потому что одному мне не справиться».
1: «Лучше бы это был сон».
0: Он наклонился и взялся за противоположный конец одеяла.
1: «Это может быть сон, папка?»
0: «Через год, когда все останется позади, мы так и будем об этом думать». В глубине души я действительно в это верил. «А теперь быстро. Надо успеть, пока с наволочки не начнет капать кровь или с одеяла». Мы пронесли ее по коридору, через гостиную, на крыльцо, миновав парадную дверь, совсем как грузчики, выносящие мебель в чехлах. Как только спустились с крыльца на землю, дышать мне стало чуть легче. Во дворе затереть кровь куда проще. Генри держался, пока мы не обогнули угол амбара и не показался старый колодец. Его огораживали деревянные стойки, чтобы никто случайно не наступил на крышку, которая его закрывала. Стойки эти, в звездном свете, выглядели мрачными и ужасными, и, увидев их, Генри издал сдавленный крик.
1: «Это не могила для мамы,
0: Ничего больше он произнести не успел. Потеряв сознание, повалился на куст, росший за амбаром. Так что убитую жену мне пришлось держать одному. Я хотел было положить этот громадный куль на землю. Все равно он уже начал разворачиваться, и из него появилась порезанная ножом рука, и попытаться привести сына в чувство. Потом решил проявить милосердие и оставить его лежать. Подтащил Орлет к колодцу, опустил на землю, снял деревянную крышку. Привалился к двум стойкам, переводя дыхание. И тут колодец дыхнул мне в лицо. Вонью стоячей воды и гниющей травы. Я вступил в борьбу с рвотным рефлексом и проиграл. Держась руками за стойки, согнулся пополам, чтобы выблевать ужин и выпитое вино. Всплеск эхом отразился от стенок, когда блевотина плюхнулась в мутную воду на дне. Всплеск этот, как и фраза «давай, ковбой, объезжай», не уходил из моей памяти все 8 последних лет. Я просыпался глубокой ночью, слышал эхо этого всплеска и чувствовал, как занозы впиваются в мои руки, сжимающие стойки с такой силой, будто от этого зависела моя жизнь. Я попятился от колодца, споткнулся о куль, в котором лежала Орлет. Упал. Ее порезанная рука оказалась в считанных дюймах от моих глаз. Генри все лежал под кустом, под головой рука. Он выглядел, как ребенок, уснувший после утомительного дня во время жатвы. Над нами светили тысячи, десятки тысяч звезд. Я видел созвездия — Орион, Кассиопею, Большую Медведицу. Их когда-то показывал мне отец. Вдалеке один раз гавкнул пес Коттери, Рекс, и затих. Помнится, я еще подумал, эта ночь никогда не закончится. И ведь правильно подумал. По большому счету, она так и не закончилась. Я подхватил куль, и он дернулся. Я замер, не в силах даже вдохнуть. Только сердце колотилось как бешеное. «Конечно же, я не мог такого почувствовать», — подумал я. Подождал, а вдруг куль дернется снова. А может, ждал, как ее рука змеей выползет из стеганого одеяла и попытается схватить меня за запястье порезанными пальцами. Никто не дернулся. Ничто не выползло. Мне это все почудилось. Понятное дело. И я сбросил ее в колодец. Увидел, как стеганое одеяло развернулось с конца, на который я не надевал наволочку. А потом раздался всплеск. Гораздо более громкий, чем при моей блевотине. А за ним последовал хлюпающий удар. Я знал, что воды в колодце немного, но надеялся, что Орлет погрузится с головой. Звук удара подсказал мне. В этом я ошибся. Пронзительный смех раздался у меня за спиной. Звук, так близко граничащий с безумием, что у меня по спине побежали мурашки, от поясницы до загривка. Генри пришел в себя и поднялся. Нет, более того, он прыгал перед амбаром, вскидывая руки к звездному небу, и хохотал.
1: «Мама в колодце, а мне все равно!»
0: — нараспев прокричал он.
1: «Мама в колодце, а мне все равно, потому что хозяина нет!»
0: Генри перефразирует припев песни североамериканских рабов «Джимми ломает кукурузу» 1840 год, ставшей популярной среди детей. «Джимми ломает кукурузу, а мне все равно, хозяина нет». Я в три больших шага подскочил к нему и влепил оплеуху, оставив кровавые отметины на покрытой пушком щеке, еще не знавшей бритвы. «Заткнись! Голос разносится далеко! Тебя могут услышать! Видишь, дурак, ты опять потревожил этого чертова пса!» Рекс гавкнул один раз, второй, третий. Замолчал. Мы стояли. Я держал Генри за плечи, склонив голову, прислушиваясь. Струйки пота бежали по шее. Рекс пролаял еще раз. Потом затих. Если бы кто-то из Коттери проснулся, они бы подумали, что Рекс нашел енота. Я, во всяком случае, на это надеялся. «Иди в дом», — велел я. «Худшее позади».
1: «Правда, папка?»
0: Он очень серьезно смотрел на меня.
1: «Правда?»
0: «Да. Как ты? Не собираешься снова грохнуться в обморок?»
1: «А я грохался?»
0: «Да».
1: «Я в порядке. Просто... не знаю, почему так смеялся. Что-то смешалось в голове. Наверное, я просто обрадовался. Все закончилось».
0: Смешок вновь сорвался с его губ, и он хлопнул по губам руками, как маленький мальчик, случайно произнесший плохое слово в присутствии бабушки. «Да», — кивнул я, — «все закончилось. Мы останемся здесь. Твоя мать убежала в Сент-Луис, а может, в Чикаго. Но мы останемся здесь».
1: «Она?»
0: Его взгляд устремился к колодцу, крышка которого прислонялась к трем стойкам, казавшимся такими мрачными в звездном свете. «Да, Хэнк сбежала. Его мать терпеть не могла, когда я называл его Хэнком. Говорила, что это вульгарно. Но теперь она ничего не могла с этим поделать. Убежала и оставила нас здесь. И, разумеется, мы очень сожалеем. Но при этом полевые работы не могут ждать. И занятия в школе тоже».
1: «И я могу по-прежнему дружить с Шеннон?»
0: «Разумеется», — ответил я и снова вспомнил, как средний палец Орлет похотливо обводит его промежность. «Разумеется, можешь. Но если у тебя вдруг возникнет желание признаться Шеннон...» На лице Генри отразился ужас.
1: «Никогда».
0: «Что ж, я рад. Но если такое желание все-таки возникнет, запомни, Она убежит от тебя.
1: Разумеется, убежит, — пробормотал он.
0: А теперь иди в дом и достань из кладовой все ведра для мытья полов. Наполни из колонки на кухне и добавь порошка, который она держит под раковиной.
1: Воду мне подогреть?
0: Я услышал голос матери.
1: Кровь замывают холодной водой, Уилф. Запомни это.
0: «Незачем», — ответил я. «Я приду, как только поставлю крышку на место». Он начал поворачиваться, потом вдруг схватил меня за руку. Холодными, просто ледяными пальцами.
1: «Никто не должен узнать», —
0: хрипло прошептал он мне в лицо.
1: «Никто не должен узнать о том, что мы сделали».
0: «Никто и не узнает». В моем голосе уверенности было куда больше, чем в душе. Многое сразу пошло наперекосяк, и я начал понимать, что наяву все далеко не так, как в грезах.
1: «Она не вернется? Правда?»
0: «Что?»
1: «Ее призрак не будет донимать нас, а?»
0: Только слово это он произнес на деревенский манер, и прозвучало оно как «добивать». Орлет в таких случаях качала головой и закатывала глаза, и только теперь, 8 лет спустя, я начал осознавать, что, возможно, сын сказал так не случайно. У автора игра слов. Генри произносит слово «hound» — «преследовать», «донимать». Звучит же оно у него как «hate», что напоминает слово «hate» — «ненавидеть». «Нет», — ответил я. И ошибся.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Я посмотрел в колодец, и хотя глубина составляла всего 20 футов, увидел лишь светлое пятно лоскутного одеяла, поскольку луны не было. А может, это была наволочка. Я опустил крышку на место и направился к дому, стараясь следовать тем маршрутам, по которому мы тащили куль, намеренно почти не отрывая ноги от земли, чтобы затереть следы крови. Утром я довел это дело до конца. В ту ночь я узнал нечто такое, что для большинства людей остается неведомым. Убийство — это грех. Убийство — это осуждение души на вечные муки. И уж точно рассудка и духа, даже если атеисты правы и никакой жизни после жизни нет. Но убийство — еще и работа. Мы оттирали спальню до боли в спине, потом перебрались в коридор, в гостиную и, наконец, на крыльцо. Всякий раз, когда мы думали, что работа закончена, один из нас находил очередное пятнышко. Когда заря осветила небо на востоке, Генри на коленях оттирал щели между половицами в спальне, а я тоже на коленях. Осматривал каждый дюйм вязаного крючком ковра «Арлет» в гостиной, в поисках одной единственной капли крови, которая могла стать для нас роковой. Не нашел ни одной. В этом нам повезло. Зато обнаружил пятно размером с 10-центовик рядом с ковром. Выглядело оно, будто кровь, капнувшая из бритвенного пореза. Я очистил это пятно. Потом вернулся в спальню, чтобы посмотреть, как идут дела у Генри. Он вроде бы чуть взбодрился, да и я тоже. Думаю, сказался приход дня, который, похоже, развеял самые жуткие наши кошмары. Но когда Джордж, наш петух, громко сообщил, что проснулся, Генри подпрыгнул. Потом рассмеялся, очень коротко и как-то не совсем нормально. Но он не напугал меня до такой степени, как ночью, когда пришел в себя неподалеку от старого колодца. «Сегодня я в школу идти не могу, папка. Слишком устал. И, наверное, люди могут все увидеть на моем лице, особенно Шеннон. Я даже не подумал о школе. Еще одно доказательство того, что подготовка моих планов оставляла желать лучшего». «Дерьмо, а не планы. Мне следовало дождаться, пока школьников распустят на летние каникулы. Оставалась-то одна неделя. Ты можешь побыть дома до понедельника. А потом скажешь учительнице, что заболел гриппом и не хотел заразить весь класс». «Это не грипп. Но я болен». «То же самое я мог сказать и про себя». Мы расстелили чистую простыню из ее стенного шкафа. Так много вещей в доме принадлежали ей, но теперь уже нет. И сложили на ней окровавленное постельное белье. Матрас тоже запачкала кровь. Его следовало сменить. Другой у нас был, не такой, правда, хороший. Он лежал в дальнем сарае. Я связал грязное постельное белье в узел, а Генри нес матрас. Мы вернулись к колодцу, аккурат перед тем, как солнце поднялось над горизонтом. Над нами раскинулось чистое, без единого облачка небо. Начинался хороший для кукурузы день.
2: «Я не смогу туда заглянуть, папка».
1: «Тебе и не надо», — сказал я и вновь поднял деревянную крышку. Подумал, что лучше бы оставил ее поднятой. «Работай головой, чтобы не делать лишней работы руками», — обычно говорил мой отец. Но я знал, что не смог бы так поступить. Особенно после того, как куль дернулся у меня в руках. Теперь я увидел дно колодца и ужаснулся. Она приземлилась,
2: оказавшись в положении сидя. Ноги были вытянуты вперед. Наволочка разорвалась и лежала у нее на коленях. Стеганые одеяла и покрывала размотались и охватывали ее плечи, как изысканный дамский палантин. Джутовый мешок, превратившийся в сеточку для волос, дополнял картину. Она словно приоделась, чтобы провести вечер в городе.
3: «Да, вечер в городе. Вот почему я так счастлива. Вот почему улыбаюсь во весь рот, от уха до уха. А ты обратил внимание, какая красная у меня помада, Уилф? Я никогда не пошла бы с такой помадой в церковь. Нет, и это не та помада, которой женщина красит губы, когда хочет сделать кое-что непристойное со своим мужчиной. Спускайся, Уилф. Чего ты ждешь? И лестница тебе не нужна, просто прыгни. Покажи мне, как сильно ты меня хочешь. Ты поступил по отношению ко мне непристойно, а теперь позволь мне последовать твоему примеру».
2: «Папка». Генри стоял лицом к амбару, сутулившись, словно ожидал, что его сейчас высекут. «Все в порядке?»
1: «Да». Я бросил вниз узел с постельным бельем, надеясь, что он упадет на нее и закроет ее обращенную вверх жуткую ухмылку. Но почему-то узел приземлился ей на колени. И теперь создавалось впечатление, что она сидит в странном, запятнанном кровью облаке.
2: «Она накрыта? Она накрыта, папка?»
1: Я схватил матрас и отправил его следом. Один конец матраса ушел в мутную воду, другой проскользнул вдоль цилиндрической, выложенной камнем стены, прикрыв орлет как навесом, и, наконец-то, спрятав ее вскинутую голову и кровавую ухмылку. «Теперь да». Я вернул на место деревянную крышку, зная, что впереди еще одно большое дело — наполнить колодец. Давно следовало засыпать его. Пустой колодец представлял собой опасность. Вот почему я и огородил его стойками. «Пошли в дом, позавтракаем».
2: «Я не смогу проглотить ни единого куска».
1: «Но он проглотил. И я тоже. Я поджарил яйца, бекон и картошку, и мы съели все. Тяжелая работа разжигает аппетит. Это все знают».

0: Генри проспал чуть ли не до вечера. Часть этого времени я провел за кухонным столом, чашку за чашкой поглощая черный кофе. А еще погулял посреди кукурузы. Проходил от начала до конца ряд за рядом, прислушиваясь к шелесту под ветерком похожих на мечи листьев. В июне, когда кукуруза идет в рост, кажется, что побеги ведут между собой беседу. Это тревожит некоторых людей, и среди них есть глупцы, которые утверждают, будто эти звуки сопровождают рост кукурузы. Но меня шелест листьев всегда успокаивал, способствовал ясности мышления. И сейчас, когда я сижу в номере городского отеля, мне его не достает. Городская жизнь не жизнь для сельчанина. Для него это все равно, что жизнь в аду. Признание, как выяснилось, тоже тяжелая работа. И вот я шагал, слушал кукурузу, пытался планировать будущее и, в конце концов, спланировал. Пришлось и не только для себя. Каких-то 20 лет назад мужчина, оказавшийся в таком же положении, как я, мог не волноваться. Тогда никто не совал нос в чужие дела, особенно если речь шла об уважаемом фермере, человеке, который платил налоги, по воскресеньям ходил в церковь, болел за бейсбольную команду «Звезды Хеммингфорда» и голосовал за республиканцев. Я думаю, тогда много чего случалось на фермах, расположенных в глубинке. Об этом не судачили. И уж, конечно, не сообщали в полицию. Тогда мужчина поступал с женой так, как считал нужным, и если она исчезала, ее забывали. Но те дни ушли, и даже если бы ничего с тех пор не изменилось, оставалась земля 100 акров. Фарингтон Компани хотела заполучить эти акры для своей чертовой свинобойни, и Арлетт заверила ее представителей, что эту землю они получат. Это таило в себе опасность, а опасность указывала на то, что одних грез и неопределенных планов теперь недостаточно. Домой я вернулся во второй половине дня, уставший, но с ясной головой. Я наконец-то успокоился. Несколько наших коров ревели, поскольку час утренней дойки давно прошел. Я их подоил, а потом отправил на пастбище, где оставил до заката, вместо того, чтобы загнать на вторую дойку сразу после ужина. Они не возражали. Коровы все принимают как есть. «Будь Арлетт такой же, — подумал я, — осталась бы жива и сейчас доставала бы меня покупкой стиральной машины по каталогу Monkey Ward. И я, наверное, купил бы ее. Умела она меня уговорить. Во всем, кроме земли. И ей следовало об этом знать». Земля — это мужская забота. Генри еще спал. В последующие недели он вообще спал много, и я ему разрешал, хотя в другое время заполнил бы его дни работой, раз уж занятия в школе закончились. А вечера он заполнял бы сам, визитами к Коттери или прогулками по проселочной дороге с Шеннон. Они держались бы за руки и наблюдали за восходом луны между поцелуями. Я надеялся, что содеянное нами не испортит ему подобное сладостное мгновение, но все же понимал, что испортит, и не ошибся в этом. Я отогнал назойливые мысли, говоря себе, что сейчас он спит, и это хорошо. Мне предстояло еще раз прогуляться к колодцу, и я хотел проделать это в одиночку. Наша семейная кровать, с которой содрали постельное белье, казалось, кричала об убийстве. Я подошел к стенному шкафу и принялся осматривать одежду Арлетт. У женщин всегда так много всего. Юбки, платья и блузки, свитера и нижнее белье. Среди последнего попадается кое-что такое сложное и странное, что мужчине не понять, где перед. Я знал, взять все — это ошибка, поскольку грузовик по-прежнему стоял в амбаре, а модель «Т» под вязом. Она ушла пешком, то есть взяла с собой только то, что смогла унести. Почему не уехала на «Т»? Потому что я мог услышать, как завелся двигатель, и остановил бы ее. Звучало правдоподобно. Следовательно, один чемодан. Я набил его вещами, как мне представлялось, необходимыми женщине, без которых уйти она не могла. Положил в чемодан несколько красивых украшений и фотографию ее родителей в золотой рамке. Посмотрел на ее туалетные принадлежности в ванной и оставил все за исключением духов Флориан и щетки для волос. На ночном столике лежала Библия, которую дал Арлетт пастор Хоггинс, но я ни разу не видел, чтобы она читала ее, поэтому трогать не стал. Зато взял пузырек с таблетками железа, которые она принимала при месячных. Генри по-прежнему спал, но теперь метался по кровати, охваченный каким-то кошмаром. Я поспешил, чтобы быстрее все закончить и вернуться в дом до того, как он проснется. Подошел к колодцу. Поставил чемодан на землю. В третий раз поднял деревянную крышку. Слава богу, Генри со мной не было. Слава богу, он не увидел того, что увидел я. Думаю, это зрелище свело бы его с ума. Даже меня чуть не свело. Матрас сполз в сторону. Прежде всего, я подумал, что она откинула его, чтобы выбраться из колодца. Потому что она не умерла, она дышала. Так мне поначалу показалось. А потом, когда здравый смысл начал пробиваться сквозь туман, окутавший разум, когда я спросил себя, какое дыхание может заставить женское платье подниматься и опускаться не на груди, а талии ниже, в этот самый момент челюсть ее зашевелилась, словно она пыталась заговорить. Но не слова возникли из сильно расширившегося рта, а крыса, которая лакомилась ее нежным языком. Первым появился хвост. Потом нижняя челюсть Арлетт опустилась ниже, и когти задних лапок впились в подбородок в поисках опоры. Крыса спрыгнула к ней на колени, а когда она это сделала, из-под платья во множестве повылезали ее братья и сестры. У одной крысы в усиках застряло что-то белое. Клочок комбинации или, возможно, трусиков. Я швырнул в них чемодан. Не думал об этом, плохо соображал от отвращения и ужаса, просто швырнул. Он упал ей на ноги. Большинство грызунов, вероятно всего, легко избежали удара. Нырнули в круглую черную дыру, которую раньше закрывал матрас. Наверное, они сдвинули его общими усилиями. И исчезли в мгновение ока. Я хорошо знал, что это за дыра. Вход в трубу, через которую вода подавалась в амбар, пока ее уровень не опустился слишком низко. Платье застыло. Ложное дыхание оборвалось. Но она смотрела на меня, и это был пристальный взгляд Горгоны. Я видел крысиные укусы на ее щеках. Одна мочка исчезла. «Господи!» — прошептал я. «Арлетт, мне так жаль!»
1: «Твои сожаления не принимаются», — казалось, говорил ее взгляд. «И когда меня найдут в таком виде, с крысиными укусами и в изгрызенном нижнем белье, ты точно усядешься на электрический стул в Линкольне, и мое лицо станет последним, что ты увидишь перед смертью. Ты увидишь меня, когда электричество поджарит тебе печень и подожжет сердце, а я буду улыбаться».
0: Я опустил крышку и поплелся к амбару. Внезапно ноги отказались служить мне, и будь я на солнце, точно потерял бы сознание, как Генри прошлой ночью. Но я находился в тени, поэтому, посидев минут пять с опущенной головой, более или менее оклемался. Крысы добрались до нее, и что такого? Разве в конце концов крысы и жуки не добираются до всех нас? Рано или поздно самый крепкий гроб не выдерживает и впускает жизнь, чтобы она покормилась на смерти. Так устроен мир, и какое это имеет значение? После того, как сердце останавливается, а мозг задыхается, наши души или куда-то отправляются, или просто исчезают. В любом случае мы не чувствуем, как кто-то гложет нашу плоть или выедает что-то из костей. Я двинулся к дому и уже добрался до ступенек, ведущих на крыльцо, когда новая мысль остановила меня. А что тогда дернулось? Вдруг она была еще жива, парализованная, неспособная шевельнуть даже разрезанным пальцем, когда крысы вылезли из трубы и принялись ее пожирать. Что, если она почувствовала, как одна пробралась в ее располосованный рот и начала... «Нет», — прошептал я. «Она ничего не почувствовала, потому что не дергалась. Никогда! Вниз я сбросил ее мертвой!»
2: «Папка», — сонным голосом позвал Генри.
0: «Пап, это ты?»
3: «Да».
0: «С кем ты говоришь?»
3: «Ни с кем, сам с собой». Я вошел. В майке и трусах он сидел за кухонным столом и выглядел ошеломленным и несчастным. Волосы торчали во все стороны, напомнив мне время, когда сын, еще маленький, гонялся по двору за курами.
1: «Лучше бы мы этого не делали», — прошептал он, когда я сел напротив него.
3: «Сделанного не вернешь», — ответил я. «Сколько раз я тебе это говорил, парень?»
1: «Пожалуй, миллион».
0: Он на какое-то мгновение опустил голову, потом вновь посмотрел на меня. Его глаза, окаемленные красным, налились кровью.
1: «Нас поймают. Мы отправимся в тюрьму или...»
3: «Нет, у меня есть план».
1: «У тебя был план не причинять ей боли. Посмотри, что из этого вышло».
0: Моей руке просто не терпелось отвесить ему за это пощечину, так что я придавил ее другой рукой. Не время сейчас для встречных обвинений. Кроме того, он говорил правду. Во всем, что пошло не так, вина лежала на мне. «За исключением крыс», — подумал я. «Крысы — не моя вина». «Нет, и они тоже». «Разумеется, и они тоже. Если бы не я, она сейчас стояла бы у плиты, готовила ужин. Вероятно, говорила бы и говорила об этих 100 акрах, но живая и здоровая, а не лежала бы в колодце».
3: «Крысы, должно быть, уже вернулись»,
0: — прошептал голос в глубинах моего сознания. «Едят ее. Скоро закончат лучшее, самое вкусное, деликатесы. А потом...» Генри перегнулся через стол, чтобы коснуться моих сцепленных рук. Я вздрогнул.
1: «Извини. Мы вместе это сделали».
0: И я любил его за эти слова. «Все будет хорошо, Хэнк. Если мы не запаникуем, все будет хорошо. А теперь слушай меня». Он слушал. В какой-то момент начал кивать. Когда я закончил, задал только один вопрос. «Когда мы засыпем колодец?» «Не сейчас».
1: «Разве это не рискованно?»
0: «Есть такое», — согласился я.

Двумя днями позже я чинил изгородь в четверти мили от фермы, когда увидел большое облако пыли, движущееся по нашей дороге от шоссе Омаха-Линкольн. На нашу территорию вторгался мир, частью которого Арлет так хотелось стать. Я направился к дому, сунув молоток в петлю на поясе, в плотницком фартуке, в кармане которого позвякивали гвозди. Генри ничего не увидел. Возможно, он побежал на речку купаться, а может, спал в своей комнате. Во дворе я сел на колоду для колки дров, и тут же из-за кукурузы выехал автомобиль, поднимавший за собой беличий хвост пыли. Грузовичок — красная крошка Ларса Олсона, кузнеца и молочника из Хеммингфорд-Хоума. Иногда он подрабатывал и шофером, и именно в этом качестве прибыл на мою ферму в тот июньский день. Грузовичок въехал во двор, обратив в бегство Джорджа, нашего вспыльчивого петуха.

0: — представился он. «Адвокат!»
1: Он протянул руку, я на нее посмотрел.
0: «Прежде чем я ее пожму, вам лучше сказать, чей вы адвокат, мистер Лестер?»
2: «В настоящее время я представляю Фарингтон Лайвсток Компани с отделениями в Чикаго, Омахе и Де-Мойне».
0: «Да», — подумал я, — «кто бы сомневался. Но я готов спорить, что на двери таблички с твоей фамилией нет. Большие люди из Омахи не глотают деревенскую пыль, чтобы заработать на хлеб, правда? Большие люди сидят, положив ноги на стол, пьют кофе и любуются красивыми лодыжками секретарши». «В этом случае, сэр, почему бы вам просто не изложить цель вашего приезда и не убрать руку? Только не обижайтесь». Он так и поступил, с адвокатской улыбкой. Пот проложил светлые дорожки по его пухлым щекам, а ветер спутал и взъерошил волосы. Я прошел мимо него к Ларсу, который открыл боковину двигательного отсека и возился с мотором. Он что-то насвистывал и выглядел таким же счастливым, как и сидевшая на проводе птичка. В этом я ему завидовал. Подумал, что нам с Генри тоже может выпасть счастливый день. В таком переменчивом мире, как наш, возможно всякое. Но не летом 1922 года. И не осенью. Я пожал Ларсу руку, спросил, как самочувствие.
3: «Все в норме, но в горле пересохло. Я бы чего-нибудь выпил».
0: Я указал на восточную стену дома. «Ты знаешь, где взять».
3: «Знаю».
0: Он захлопнул боковину с громким треском, от которого куры, вернувшиеся во двор, вновь бросились в рассыпную.
3: «Сладкое и холодное, как и всегда».
0: «Скорее да, чем нет», — согласился я и подумал. «Но если бы ты попробовал набрать воды из другого колодца, не думаю, что тебя волновал бы вкус».
3: «Попробуй и увидишь».
0: Он направился к дому, обходя его с той стороны, где под навесом стояла дворовая колонка. Мистер Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне, расстегнув плащ. Костюм его определенно нуждался в чистке по возвращении в Линкольн, Омаху, Диленд или какой-нибудь другой город, в котором он вешал шляпу, когда не занимался делами Коула Фарингтона.
2: «Я бы сам не отказался от глотка воды, мистер Джеймс».
0: «Я тоже. Ремонтировать изгородь — потная работа». Я глядел его с головы до ног. «Но, наверное, не такая потная, как проехать 20 миль в грузовике Ларса». Он потер зад и улыбнулся адвокатской улыбкой. Но на этот раз в ней промелькнуло сожаление. Я уже видел, как его глазки бегают по сторонам. Не следовало недооценивать этого человека только потому, что ему приказали протрястись 20 миль по сельским дорогам в жаркий летний день.
2: «Мой зад уже никогда не будет прежним».
0: На одной из стоек навеса на цепочке висела кружка. Ларс наполнил ее и выпил до дна. Но кадык ходил вверх-вниз по жилистой загорелой шее. Наполнил второй раз и предложил Лестеру, который посмотрел на кружку примерно так же, как я на его протянутую руку.
2: «Может, мы попьем воды в доме, мистер Джеймс? Там чуть прохладнее».
0: «Прохладнее», — согласился я. «Но желание приглашать вас в дом у меня не больше, чем пожимать вам руку». Ларс Олсон уловил, куда дует ветер, и, не теряя времени, вернулся к грузовику. Но сначала отдал кружку Лестеру. Мой гость пил воду не огромными глотками, как сделал Ларс, а маленькими, брезгливыми глоточками, другими словами, как адвокат. Но он не остановился, пока не осушил кружку до дна, тоже как адвокат. Хлопнула сетчатая дверь, и из дома вышел Генри в комбинезоне, босиком. Окинул нас взглядом абсолютно безразличным, умный мальчик, и пошел туда, куда и полагалось идти нормальному деревенскому подростку. Посмотреть, как Ларс возится со своим грузовиком, и, если повезет, чему-то научиться. Я сел на укрытые брезентом дрова, которые мы держали с этой стороны дома. «Как я понимаю, вы здесь по делу. По делу моей жены».
2: «Да».
0: «Что ж, раз уж воду вы выпили, давайте сразу к нему и перейдем. У меня еще полно работы, а на часах 3 пополудни».
2: «От рассвета до заката. У фермеров жизнь трудная».

0: Он вздохнул, как будто знал. «Да, и своенравная жена только добавляет трудностей. Вас прислала она, как я понимаю, только не знаю зачем. Если речь идет о каких-то официальных бумагах, так я думал, что их привезет помощник шерифа». Он удивленно посмотрел на меня. «Ваша жена не присылала меня, мистер Джеймс. Дело в том, что я приехал повидаться с ней». Происходящее напоминало игру. Теперь пришла моя очередь удивляться. Потом рассмеяться, потому что на сцене за удивленным взглядом обычно следует смех. «Вот и доказательство».
1: «Доказательство чего?»
0: «Мое детство прошло во Форт-Дьюсе, и там у нас был сосед, отвратительный старикан по имени Брэдли. Все его звали Папаша Брэдли. Мистер Джеймс, моему отцу приходилось время от времени иметь с ним дело, и иногда он брал меня с собой в те уже далекие дни. Речь обычно шла о семенах кукурузы, особенно весной, но иногда он с Брэдли обменивался инструментами. Тогда по каталогам ничего не покупалось, и хороший инструмент мог обойти весь округ, прежде чем возвращался домой».
1: «Мистер Джеймс, я не понимаю, какое...»
0: «И всякий раз, когда мы ехали к этому старику, моя мама наказывала мне затыкать уши, поскольку каждое второе слово, слетавшее с губ папаши Брэдли, было ругательством или намеком на что-то непристойное. Мне все происходящее уже начало нравиться. Поэтому, само собой, я наоборот слушал, причем очень даже внимательно, и запомнил одну из любимых присказок папаши Брэдли: «Никогда не садись на кобылу без уздечки, потому что никто не знает, куда эта сука побежит».
1: «И как мне вас понимать?»
0: «Куда, по-вашему, побежала моя сука, мистер Лестер?»
1: «Вы говорите мне, что ваша жена...»
0: «Сбежала, мистер Лестер. Сделала ноги, ушла по-английски, смылась. Мне нравится сленг. И эти слова сразу приходят на ум. Ларс, однако, и остальные горожане просто скажут, она убежала и оставила его, когда об этом станет известно. Или его и мальчика, как в данном случае. Я, естественно, подумал, что она направилась к своим любящим свиней друзьям из Фарингтон Компани. И следующей весточкой от нее будет уведомление, что она продает землю своего отца».
1: «И она собиралась это сделать?»
0: «Она уже что-то подписала? Если да, тогда, мне полагаю, придется обратиться в суд».
1: «Если на то пошло, не подписала. Но когда подпишет, я настоятельно рекомендую вам не тратить деньги на судебный процесс, который вы, несомненно, проиграете».
0: Я встал. Одна лямка комбинезона упала с плеча, и большим пальцем я вернул ее на место. «Что ж, раз ее здесь нет, это, как говорят юристы, вопрос спорный, не правда ли? Я бы на вашем месте поискал ее в Омахе». Я улыбнулся. «Или в Сент-Луисе. Она постоянно говорила о переезде в Сент-Луис. И мне представляется, что она устала от вас точно так же, как от меня и сына, которого родила. Как говорится, счастливо избавилась от мусора. Чума на оба ваших дома. Это, между прочим, Шекспир. Ромео и Джульетта. История любви».
1: «Вы уж извините, мистер Джеймс, но все это кажется очень странным».
0: Лестер достал носовой платок из внутреннего кармана пиджака. Готов спорить, у таких, как он, странствующих адвокатов, карманов очень много. И принялся вытирать лицо. Щеки его не просто покраснели, а стали багрово-красными.
1: «Действительно, очень странно, учитывая сумму, которую мой клиент соглашался заплатить за этот земельный участок, граничащий с Хемингфорд-стрим и расположенный рядом с большой западной железной дорогой».
0: «Мне тоже предстоит с этим свыкнуться. Но в сравнении с вами у меня есть преимущество».
1: «Какое же?»
0: «Я ее знаю. Уверен, вы и ваши клиенты думали, что уже заключили сделку. Но Арлетт Джеймс, скажем так, пригвоздить ее к чему-либо — все равно, что пригвоздить желе к полу. Нам всегда следует помнить, что говорил папашка Брэдли, мистер Лестер.
1: Это был наш деревенский гений.
0: Могу я заглянуть в дом?
1: Я снова рассмеялся. На этот раз очень уж даже естественно. Наглости у этого парня хватало, ничего не скажешь. И я прекрасно понимал его желание не возвращаться с пустыми руками. Он трясся 20 миль в пыльном грузовике, и ему предстояло протрястись еще столько же до Хемингфорд-Сити, а потом, несомненно, ехать на поезде. Он отбил зад, и людей, пославших его сюда, наверняка не порадует отчет, с которым он вернется. Бедолага! Я отвечу своим вопросом. Сможете вы скинуть штаны, чтобы я взглянул на ваше интимное местечко?
0: Ваши слова оскорбительны.
1: Ну, думайте об этом не как о сравнении, это неправильно, а как об аллегории.
0: Я вас не понимаю.
1: Что ж, у вас есть час, чтобы все обдумать по пути в город. Или даже два, если у красной крошки Ларса лопнет колесо. И могу заверить вас, мистер Лестер, если бы я позволил вам заглянуть в мой дом, принадлежащий только мне, мою крепость, мое интимное местечко, вы бы не нашли мою жену в стенном шкафу или...
0: В этот ужасный момент я едва не сказал «или в колодце». Почувствовал, как на лбу выступил пот.
1: «Или под кроватью».
0: «Я и не говорил».
1: «Генри!» — позвал я. «Подойди на минутку».
0: Генри подошел, опустив голову, волоча ноги по пыли. Выглядел он встревоженным, даже виноватым, но значения это не имело.
2: «Да, сэр».
1: «Скажи этому человеку, где твоя мама?»
2: «Я не знаю. Когда ты позвал меня к завтраку в пятницу утром, она уже ушла. Взяла чемодан и ушла».
1: Лестер пристально посмотрел на него.
0: «Сынок, это правда?»
2: «Папка, я могу вернуться в дом? Пока я болел, у меня накопились уроки».
1: «Конечно, иди, только не затягивай с уроками», — ответил я. «Помни, вечером твоя очередь доить коров».
2: «Да, сэр».
1: Он все так же, волоча ноги, поднялся по ступеням и скрылся в доме. Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне.
0: «Что-то здесь нечисто».
1: «Я вижу, у вас нет обручального кольца, мистер Лестер. К тому времени, когда вы будете носить его столько же лет, сколько и я, вы поймете, что в семьях иначе и не бывает. И вы поймете кое-что еще. Никому не дано знать, куда побежит кобыла». Он поднялся.
0: «Мы еще не закончили».
1: «По мне так точка поставлена», — заявил я, зная, что это не так. «Но если все пойдет хорошо, можно будет считать, что мы значительно приблизились к этой самой точке». «Если...» Он зашагал через двор, потом вдруг повернулся ко мне. Вновь воспользовался шелковым носовым платком, чтобы вытереть пот с лица. Потом заговорил.
0: «Если вы думаете, что эти 100 акров ваши только потому, что вы запугали жену и заставили ее уехать к тетушке в Де-Мойн или к сестре в Миннесоту...»
1: «Начните с Омахи!» — я улыбнулся. «Или Сент-Луиса. С родственниками она отношений не поддерживала, но ей всегда хотелось жить в Сент-Луисе. Одному Богу известно почему».
0: «Если вам кажется, что вы сможете засеять эти акры, а потом собрать урожай, дважды подумайте, прежде чем начать работу. Эта земля не ваша. Если вы бросите в нее хотя бы семечко, мы встретимся с вами в суде».
1: «Я уверен, вы получите весточку, как только у нее возникнут проблемы с деньгами», — ответил я. Сам же хотел сказать. «Да, эта земля не моя, но и не ваша. Она просто будет ничейной. И это хорошо, поскольку она станет моей через 7 лет, когда я пойду в суд и попрошу официально признать Арлет мертвой. Я могу подождать, зато 7 лет мне не придется нюхать свиное дерьмо, когда ветер будет дуть с запада. 7 лет не придется слышать визга убиваемых свиней, очень похожий на крики женщины, которую убивают. Не придется видеть их внутренности, плывущие по реке. И вода не покраснеет от крови. Мне представляется, что это будут 7 прекрасных лет. Удачного вам дня, мистер Лестер! И берегите солнце на обратном пути. Под вечер оно сильно жжет и будет светить вам в лицо!» Он залез в кабину, не ответив. Ларс помахал мне рукой, и Лестер что-то резко ему сказал. Ларс бросил на него взгляд, который говорил: «Гавкай сколько хочешь, но до Хеминфорд-Сити все равно те же 20 миль!» Когда от них остался только беличий хвост пыли, Генри вышел на крыльцо.
2: «Я все сделал правильно, папка».
1: Я взял его за руку, сжал, притворился, что не почувствовал, как его рука на мгновение напряглась под моими пальцами, словно он подавлял желание вырваться. Не то слово. «Идеально!»
2: «Завтра мы засыпем колодец?»
1: Я долго об этом думал, потому что наша дальнейшая жизнь могла зависеть от моего решения. Шериф Джонс старел и набирал вес. Ленивым он не считался, но не привык шевелить пальцем без веской на то причины. Лестер со временем мог убедить Джонса приехать к нам. Но, вероятно, лишь после того, как стараниями Лестера, один из сыновей Коула Фарингтона, по которым давно плакал ад, позвонит Джонсу и напомнит, что их компания — один из самых крупных налогоплательщиков округа Хеммингфорд, не говоря уж о соседних округах — Клее, Филморе, Йорке и Сьюарде. Однако я полагал, что у нас по-прежнему есть как минимум пара дней. «Не завтра», — ответил я. «Послезавтра».
2: «Папка, почему?»
1: «Потому что сюда приедет шериф округа. А шериф Джонс старый, но не глупый. У него могут возникнуть подозрения, если он увидит неровно засыпанный колодец. А вот если будут засыпать колодец прямо при нем, по причине...»
2: «По какой причине? Скажи мне».
1: «Скоро скажу», — пообещал я. «Скоро».

0: Весь следующий день мы ждали, что на нашей дороге заклубится пыль, поднятая уже не грузовиком Ларса Олсона, а автомобилем шерифа округа. Не дождались. Зато пришла Шеннон Коттери, очень миленькая, в блузке с хлопкой и клетчатой юбке, чтобы спросить, здоров ли Генри и может ли поужинать с ней ее мамой и папой. Генри ответил, что он здоров, и я, охваченный дурным предчувствием, вскоре смотрел, как они уходят по дороге, держась за руки. Он хранил ужасный секрет, а ужасные секреты — тяжелая ноша. И желание поделиться ими — самое естественное желание, какое только может быть в этом мире. И он любил эту девочку, или думал, что любит, а это одно и то же, когда тебе идет 15-й год. Более того, ему предстояло солгать, а она могла почувствовать ложь. Есть мнение, что любящие глаза слепы, но это аксиома дураков. Иногда они видят слишком многое. Я занялся прополкой огорода. Выпалол больше гороха, чем сорняков. Потом сидел на крыльце, курил трубку, ждал возвращения Генри. Он вернулся перед самым восходом луны. Шел, наклонив голову, сутулившись. Не шел, а тащился. Не понравился мне такой его вид, но все же я испытал облегчение. Если бы он поделился своим секретом или хотя бы чуть приоткрыл его, то так не шел бы. Если бы он поделился своим секретом, он вообще мог не вернуться. — Ты обо всем рассказал, как мы решили? — спросил я, когда сын сел.
1: — Как ты решил? — Да.
0: И она пообещала не говорить родителям.
1: — Да.
0: — Но она скажет.
1: Он вздохнул. — Скорее всего. Она любит родителей, а они любят ее. Полагаю, они увидят что-то в ее лице и вытянут из нее все. А если они не вытянут, она расскажет шерифу, если он сочтет необходимым поговорить с кем-то из ее семьи.
0: Лестер за этим проследит. Будет давить на шерифа, потому что его боссы в Омахе будут давить на него. Он будет гнать волну, и непонятно, когда все закончится.
1: Не следовало нам этого делать.
0: Генри задумался, потом повторил эти слова яростным шепотом. Я промолчал. Какое-то время он не произносил ни слова. Мы оба наблюдали, как луна, красная и большущая, поднимается над кукурузой.
1: «Папка, можно мне выпить стакан пива?»
0: Я взглянул на Генри, и удивленный, и нет. Прошел в дом, налил нам по стакану пива. Один дал ему со словами: «Ничего такого ни завтра, ни послезавтра, ни днем позже, понял?»
1: «Понял».
0: Он отпил глоток, скривился, отпил снова.
1: «Не нравится мне лгать, Шеннон. Так все грязно».
0: «Грязь отмывается».
1: «Только не это».
0: Вновь глоток. Уже без гримасы. Через какое-то время, когда луна сменила цвет на серебряный, я пошел в туалет. А потом послушал, как кукуруза и ночной ветер обмениваются друг с другом древними секретами земли. Когда я вернулся на крыльцо, Генри там не было. Его недопитый стакан стоял на парапете у лестницы. Потом я услышал его голос, доносящийся из амбара.
1: «Тихо, моя хорошая, тихо».
0: Я пошел посмотреть. Он обнимал шею Эльпис и гладил ее. Думаю, он плакал. Какое-то время я постоял там, но ничего не сказал. Вернулся в дом, разделся, лег на кровать, на которой перерезал горло жене. Прошло немало времени, прежде чем я заснул. И если вы не поняли почему, не поняли всех причин, тогда читать дальше совершенно незачем. Я дал всем нашим коровам имена второстепенных греческих богинь, но с Эльпис... Эльпис — греческая богиня надежды. То ли ошибся в выборе, то ли дал это имя в шутку. На случай, если вы не помните, как зло пришло в наш грустный старый мир, позвольте освежить вашу память. Все плохое вырвалось наружу, когда Пандора, уступив своему любопытству, открыла сосуд, оставленный ей на хранение. А когда Пандоре хватило ума вновь закрыть сосуд, на дне осталась только Эльпис, богиня надежды.
1: но летом 1922 года для нашей Эльпис никакой надежды не осталось. Старая, с дурным характером, она уже давала мало молока, и мы не пытались взять ту малость, которую она еще могла дать. Как только ты садился рядом с ней на табуретку, она начинала легаться. Нам следовало еще в прошлом году пустить Эльпис на мясо, но меня возмутила цена, которую потребовал Харлан Коттери за ее забой. А сам я умел забивать столько свиней. Думаю, что теперь вы, читатель, поймете меня лучше.
2: И мясо у нее жесткое, указывала Орлет, почему-то она благоволила к Эльпис, возможно, по той причине, что никогда ее не доила. Лучше ее оставить в покое.
1: Но теперь появился способ толково использовать Эльпис. Сбросить в колодец, как вы понимаете. И это могло принести большую пользу, чем килограммы жилистого мяса. Через 2 дня после визита Лестера мы с сыном продели веревку через кольцо в носу Эльпис и вывели ее из амбара. На полпути к колодцу Генри остановился. Его глаза заблестели от ужаса.
3: «Папка, я ее чую!»
1: «Тогда иди в дом и возьми ватные жалики для носа с ее туалетного столика». И хотя сын опустил голову, я заметил его взгляд, брошенный на меня из-под тишка. «Это твоя вина», — говорил взгляд. «Целиком твоя вина, потому что ты не хотел уезжать». Тем не менее, я не сомневался, что Генри поможет мне довести до конца намеченное. Что бы он обо мне ни думал, неподалеку жила некая девушка, и он не хотел, чтобы она узнала о содеянном им. Я его к этому принуждал, но она этого никогда бы не поняла. Мы подвели Эльпис к крышке колодца, и она, вполне закономерно, встала как вкопанная. Мы обошли крышку с другой стороны и в 4 руки потянули корову на гнилое дерево. Крышка, треснув под ее весом, продавилась, но все еще держалась. Старая корова, показывая нам зеленовато-желтые сточенные зубы, стояла на ней, наклонив голову, и казалась такой же глупой и упрямой, как и всегда.
3: «Что теперь?» — спросил Генри.
1: Я начал было говорить, что не знаю, но в этот момент крышка с громким треском разломилась надвое. Мы по-прежнему держались за веревку, и я уже подумал, что сейчас нас с вывихнутыми руками утянет в колодец. В следующий миг кольцо вырвалось из носа коровы и подскочило вверх. Эльпис, оказавшись внизу, замычала в агонии и принялась лупить копытами по каменным стенкам колодца.
3: «Папка!»
1: — закричал Генри. Он поднес ко рту сжатые в кулаки руки. Костяшки пальцев вдавливались в верхнюю губу.
3: «Заставь ее это прекратить!»
1: Эльпис издала долгий протяжный стон, продолжая лупить копытами по камню. Я взял Генри за руку и повел его, спотыкающегося, к дому. Толкнул его на диван, купленный Орлет по почтовому каталогу, и велел сидеть, пока я за ним не приду. И помни, все почти закончилось.
3: «Это никогда не закончится»,
1: — ответил он и улегся лицом вниз, закрыв уши руками, хотя мычание Эльпис здесь слышать не мог. Но только Генри слышал его, да и я тоже. На верхней полке в кладовой я нашарил винтовку, с которой иногда охотился на птиц. Пусть и 22-го калибра, она вполне годилась для того, что я собирался сделать. А если бы Харлан услышал выстрелы, докатились бы они через кукурузное поле до его фермы. Показания соседа только подтвердили бы нашу версию. Лишь бы Генри хватило выдержки не отступать от нее».

0: Вот что мне удалось понять в 1922 году. Впереди всегда ждет худшее. Ты думаешь, что видел самое ужасное в своей жизни? То самое, что объединяет все твои кошмарные сны в невероятный ужас, существующий наяву. И утешение тебе только одно. Хуже уже ничего быть не может. А если и может, то разум не выдержит, и ты этого не узнаешь. Но худшее происходит. И разум выдерживает. И ты продолжаешь жить. Ты понимаешь, что вся радость ушла из твоей жизни, что содеянное тобой лишило тебя всех надежд, что именно тебе лучше было бы умереть. Но ты продолжаешь жить. Понимаешь, что ты в аду, сотворенном собственными руками, но все же живешь и живешь, потому что другого не дано. Эльпис упала на тело моей жены. Ухмыляющееся лицо Орлет по-прежнему оставалось на виду, обращенное к залитому солнцем миру наверху. Казалось, она по-прежнему смотрит на меня. И крысы возвращались. Упавшая корова, несомненно, заставила крыс метнуться в трубу, о которой я теперь думал как о крысином бульваре. Но потом они почуяли свежее мясо и поспешили обратно. Они быстро опробовали бедную Эльпис, которая мычала и легалась, теперь гораздо слабее. А одна сидела на голове моей жены, напоминая жуткую корону. Она прогрызла дыру в джутовом мешке и лапками дергала клок волос. Щеки Орлет, когда-то кругленькие и симпатичные, висели клочьями. «Хуже этого ничего быть не может», — подумал я. «Конечно же, это самое ужасное, что я когда-нибудь увижу». Увы, впереди всегда ждет что-то худшее. Когда я, застывший в изумлении и отвращении, смотрел вниз, Эльпис вновь легнулась, и на этот раз ее копыта угодила в и без того изуродованное лицо Орлет. Я услышал, как хрустнула челюсть моей жены, и все, что находилось ниже носа, сместилось влево, словно повисло на петле. Осталась только ухмылка от уха до уха. И от того, что рот теперь не был симметричен глазам, стало еще хуже. Казалось, вместо одного лица мертвой жены на меня таращились два. Тело Орлет повалилось на матрас, сдвинув его. Крыса, которая сидела на ее голове, прыгнула куда-то вниз. Эльпис опять замычала. Я подумал, что Генри, подойди он сейчас к колодцу и загляни в него, убил бы меня за то, что я втянул его во все это. И я, наверное, заслуживал того, чтобы меня убили. Но тогда он остался бы один, совершенно беззащитный. Часть крышки упала в колодец, часть только свешивалась вниз. Я зарядил винтовку, оперся об оставшуюся наклонную часть крышки, прицелился в Эльпис, которая сломала шею и лежала, привалившись головой к каменной стене. Подождал, пока руки перестанут трястись, и нажал на спусковой крючок. Одного выстрела хватило. Вернувшись в дом, я обнаружил, что Генри заснул на диване. Я был совершенно разбит и подавлен, поэтому не нашел в этом ничего странного. В тот момент решил, что это нормально и вселяет надежду. Он, конечно, запачкался, но не настолько, чтобы не оттереться от грязи до конца жизни. Я наклонился и поцеловал его в щеку. Он застонал и отвернулся. Оставив его, я пошел в амбар за инструментами. Когда сын присоединился ко мне 3 часа позже, я уже убрал уцелевшую часть сломанной крышки колодца и начал засыпать его. «Я помогу». Голос Генри звучал мертво и бесстрастно. «Хорошо. Возьми грузовик и съезди к земляной куче у восточной изгороди. «Сам?» Он просто не верил своим ушам, а я порадовался, что в голосе появились эмоции. «Ты знаешь, где передние передачи, так что найдешь и заднюю».
1: «Да».
0: «А потом все у тебя получится. Мне есть чем заняться, а когда ты вернешься, худшее будет позади». Я ожидал вновь услышать от него, что худшее никогда не закончится, но он ничего не сказал. Продолжая засыпать колодец, я все еще видел голову Арлетты и джутовый мешок, из дыры в котором торчал клок ее волос. Возможно, между бедер моей жены уже устраивался выводок только что родившихся крысят. Я услышал, как двигатель грузовика кашлянул раз, потом другой. Надеялся, что заводная ручка не вырвется и не сломает Генри руку. Когда сын крутанул ручку в третий раз, двигатель нашего старого грузовика ожил. Генри пару раз резко газанул и уехал. Вернулся через час. В кузове была земля и камни. Он подъехал к самому краю колодца. Заглушил двигатель. Рубашку он снял, и тело, очень уж худенькое, блестело от пота. Я мог пересчитать все ребра. Попытался вспомнить, когда вдоволь кормил его. Поначалу не смог, потом осознал, что нормальным был лишь завтрак после той ночи, когда мы с ней разобрались. «Этим вечером он получит все, что надо», — подумал я. «Говядины нет, но свинины в леднике хватает».
1: «Посмотри».
0: Его голос вновь стал бесстрастным. И он указал, куда смотреть. Я увидел приближающийся к нам беличий хвост пыли. Посмотрел вниз. Из земли еще вылезала половина Эльпис. Это меня вполне устраивало, но рядом с коровой виднелся и край замазанного кровью матраса. «Помоги мне», — велел я.
1: «Нам хватит времени, папка?»
0: — с легким интересом спросил он. «Не знаю, возможно, только не стой, помогай мне!» Еще одна лопата стояла у стены амбара, рядом с разломанной деревянной крышкой. Генри схватил ее, и мы, стараясь действовать быстро, продолжили сбрасывать в колодец землю и камни.

0: Ракета называлась «Копа де Ора», но у нее было еще два имени – «Прометей» и «Икар». Она летела к ослепительному полуденному солнцу.
1: Юг.
2: Командир, здесь в космосе нет никаких стран света.
1: Когда летишь навстречу солнцу, мой друг, все становится жарким, желтым, полным истомы. Есть только один курс – юг.
0: Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.
2: Золотые яблоки солнца.
0: Ха, ец?
1: Не бойся солнечного жара.
2: Шекспир, конечно.
0: Кувшин золота.
1: Стефенс.
0: А помните горшок золота у подножья радуги?
3: Черт возьми. Вот название для нашей орбиты. Радуга.
1: Температура?
2: 400 градусов Цельсия.
0: Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, солнце. Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира. Долететь, коснуться солнца и навсегда унести частицу его тела. Космический корабль воплощал строгую изысканность и скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз. Бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способные просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму. Точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы. В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра.
2: Температура 800 градусов.
1: Падаем, падаем подобно снежинке в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа.
2: 1200 градусов Цельсия.
0: Под снегом стонали моторы. Охлаждающие жидкости со скоростью 15 тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.
2: 1600 градусов Цельсия.
1: Полдень. Лето, июль.
2: 9000 градусов.
0: И вот, наконец, оно, столь долгожданное.
1: Сейчас коснемся солнца.
0: Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.
2: 9800 градусов.
1: Странно, что не живой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно.
0: «Который час?» — спросил кто-то. И все невольно улыбнулись, ибо здесь существовало лишь солнце и еще раз солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники. В нем сгорало время и вечность. Стрелки подскочили еще на 1600 градусов. И вдруг...
2: Смотрите, командир, Смотрите, сосулька начала таять.
0: Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. Сверху хлынул теплый дождь. И сразу будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина. Воспоминания далекого детства.
1: Ранняя весна. Утро. На солнце искрится последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголочки капает прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Зима, что ни миг, становится все менее грозной. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь, будто пробили куранты.
2: Вспомогательный насос сломался, командир. Лед тает.
4: Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте.
0: Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем. Его руки шарили по холодным механизмам. Искали, щупали. А перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он уже видел, как шелушится покров корабля, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль, жаркая молния и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, неслышимые никем в безбрежном пространстве.
1: Черт возьми, полное уничтожение. Мы привыкли умирать не так стремительно, минутами, а то и часами. Даже 20 секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудище, которому не терпится нас сожрать.
2: Насос в порядке, командир.
4: Включайте.
2: Заработал.
4: Отлично. Приготовьте чашу живей.
0: Командир повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе. Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть солнца.

Миллионы лет назад обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигая сголовню и защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. Так огонь стал достоянием людей. Сегодня мы снова на тропе. Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на землю дар немеркнущего огня, потому что лишь солнце ведает то, что мы хотим знать. Оно одно владеет секретом. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители. Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий. Леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даяние.

0: Между тем чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.
1: Теперь осторожно. Закрыть чашу крышкой. Подтянуть. Медленно. Еще медленнее. Готово. Чаша с золотом на борту. Теперь обратно.
0: Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно: лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку. Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой. Они летели домой, и командир вдруг вспомнил стихотворение, которое написал много лет назад.
1: Порой мне солнце кажется горящим древом, его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготения. И взор людей исполнен преклонения, им солнце кажется неопалимым древом.

0: Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно.
1: После долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, куда лежит твой путь? Теперь, когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, для нас в космосе есть только один курс.
0: Корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. Все ждали, что скажет командир. И он сказал:
1: «Север. Наш курс — север».
0: И все улыбнулись. Точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

Роберт Говард. Обитатели Черного побережья. Я расскажу свою ужасную историю до того, как взойдет солнце и предсмертные крики разорвут безмолвие этого острова. Итак, нас было двое. Моя невеста Глория и я. У Глории был самолет, ей нравилось летать. Если бы не ее дурацкое увлечение, нам бы не пришлось пережить весь этот ужас. В тот злополучный день я отговаривал ее от полета. Видит Бог, отговаривал. Но она ни в какую не соглашалась, и мы вылетели из Манилы в Гуам. Почему именно туда, спросите вы? Причуда взбаламошной девицы, которая не сидится на месте, которая скучна без приключений, которая о жизни своей не мыслит без авантюр. О том, как мы очутились на Черном побережье, в общем-то, нечего и рассказывать. Наш самолет попал в туман, редчайшее явление для тех мест. Мы решили лететь над ним и сбились с курса в густых облаках. Мы долго плутали вслепую, и, наконец, словно вняв нашим мольбам, Господь проделал дыру в пелене тумана. Мы увидели какой-то островок и посадили самолет на воду рядом с ним. Самолет стал тонуть, а мы поплыли к берегу. Что-то сразу насторожило нас, когда мы вылезли на сушу, уж чересчур неприветливой была эта земля. Широкий пляж упирался в подножие скал, что поднимались ввысь на сотни футов. Когда мы покидали тонущий самолет, я краем глаза взглянул на остров, и мне показалось, что над первым рядом скал вздымается второй, а за ним третий. Они словно вырастали друг из друга, образуя гигантские ступени, уходящие в небо. Оказавшись на берегу, мы могли видеть лишь полоску пляжа, окаймленную черной базальтовой стеной,

0: пропустила мои слова мимо ушей. Во всяком случае, тогда мне так показалось. «Я не боюсь дикарей», — заявила она. «Да и вряд ли здесь вообще кто-нибудь живет». Забавно, я уже не раз замечал, что мнение женщины, как правило, отражает ее желание. Однако в данном случае желание было ни при чем. Теперь я безоговорочно доверяю женской интуиции. Женский ум намного тоньше и восприимчивее к влиянию извне. Впрочем, мне некогда философствовать. «Давай пройдемся вдоль берега. Вдруг нам удастся найти не слишком крутую скалу, по которой можно вскарабкаться наверх и посмотреть, что делается на другой стороне острова».
1: «Но ведь тут везде только голые скалы».
0: Я пристально посмотрел на Глорию. «Откуда ты знаешь?» Она смущенно пожала плечами.
1: «Мне так показалось».
0: «Значит, нам не повезло. Придется питаться одними водорослями и крабами. Что с тобой, Глория?» — закричал я, увидев, что Глория стала белой, как мел. Я обнял ее и крепко прижал к себе. «Что с тобой?»
1: «Не знаю».
0: Она смотрела на меня так, словно не узнавала, как будто только что очнулась от кошмарного сна. «Ты что-то увидела?»
1: «Нет». Казалось, она хотела вырваться из моих объятий. «Ты что-то такое сказал?» «Нет, не то. Я не знаю. Бывают же у людей фантазии. Должно быть, у меня они кошмарные».
0: «Господи, помоги мне. Я не нашел ничего лучшего, как рассмеяться и сказать: «Вы, девушки, иногда ведете себя так странно. Знаешь что, давай-ка пройдемся вдоль берега, вон туда».
1: «Нет», — заупрямилась Глория.
0: «Тогда туда».
1: «Нет, нет».
0: Я потерял терпение. «Глория, да что же с тобой такое? Ведь мы не можем весь день простоять на одном месте. Мы должны найти дорогу на другую сторону острова. Не капризничай, это так на тебя не похоже».
1: «Не ругайся», —
0: спокойно проговорила она.
1: «Мне почудилось, что кто-то залез мне в голову и нашептывает что-то. Ты веришь в телепатию?»
0: Слова Глории очень удивили меня. Раньше она никогда так не говорила. «Ты думаешь, что кто-то пытается передать тебе какую-то мысль?»
1: «Нет, это не мысль», — отрешенно пробормотала она. «Во всяком случае, насколько я знаю, мысли такими не бывают».
0: И, словно выйдя из транса, она добавила:
1: «Ты иди, поищи дорогу, а я подожду здесь».
0: «Нет, Глория, так не годится. Либо мы пойдем вместе, либо я подожду, пока ты сможешь идти со мной».
1: «Вряд ли в ближайшее время я смогу куда-нибудь пойти»,
0: — в отчаянии проговорила она.
1: «Да и тебе не стоит далеко уходить. Ты когда-нибудь видел такие черные утесы, черное побережье? Помнишь стихотворение Тевиса Смита «Черное побережье смерти»?»
0: При этих словах меня хватило непонятное беспокойство, и я передернул плечами, пытаясь отогнать его. «Глория, нельзя же верить всему, что придумывают писатели. Я поищу дорогу наверх и попробую раздобыть что-нибудь съестное, ладно?» Глория вздрогнула.
1: «Даже не вспоминая о крабах. Я ненавидела их всю жизнь, но настолько сильно поняла лишь, когда ты о них заговорил. Они едят мертвечину. Знаешь, я уверена, что дьявол похож на гигантского краба».
0: «Конечно. А на кого же еще ему быть похожим?» — сказал я, изо всех сил стараясь улыбаться. — Сиди здесь, я быстро.
1: — Поцелуй меня на прощание,
0: — прошептала Глория с грустью, от которой у меня защемило сердце. Я нежно притянул ее к себе, и ее стройное, готовое к любви тело доверчиво прильнуло ко мне. Когда я поцеловал ее, она закрыла глаза. Что-то странное, незнакомое появилось в ее лице.
1: — Не уходи далеко. Я должна все время видеть тебя, — попросила Глория, когда я выпустил ее из объятий.
0: Берег был усеян валунами, и Глория присела на один из них. Борясь с недобрыми предчувствиями, я отвернулся и пошел по пляжу вдоль огромной черной стены, которая поднималась надо мной, исчезая в синем небе, словно манхэттенский небоскреб. Вскоре я добрался до больших камней. Перед тем, как пройти между ними, я оглянулся. Отважная хрупкая Глория послушно сидела там, где я ее оставил. На глаза мои навернулись слезы. Тогда я видел ее в последний раз. Я зашел за камни, и Глория скрылась из виду. До сих пор не могу понять, почему я не выполнил ее последнюю просьбу.

Ведь с первых минут мне было неуютно на этом острове, предчувствие опасности не покидало меня. Я шел, вглядываясь в возвышавшиеся надо мной черные скалы, пока не стало казаться, что они меня гипнотизируют. Тот, кому не доводилось видеть эти утесы, ни за что не сможет представить себе, как они выглядят, а я не смогу передать словами, насколько мощной была аура враждебности, что окружала их. Скажу лишь, что скалы эти поднимались так высоко, что мне чудилось, будто их вершины вонзаются в небо. Я казался себе муравьем, ползающим у основания Вавилонской башни. Впрочем, ландшафт Черного побережья тут ни при чем. Эти ощущения возникали где-то на подсознательном уровне. Однако я понял это гораздо позже. А тогда я расхаживал по острову, завороженный однообразием нависших надо мной скал. Время от времени я пытался стряхнуть себя на вождение, моргал и смотрел на воду, но казалось, что даже море накрыли тени огромных базальтовых стен. Чем дальше я шел, тем более угрожающим становился пейзаж. Разум подсказывал мне, что скалы не могут рухнуть, но инстинкт нашептывал, что они вот-вот обрушатся и похоронят меня. Внезапно я наткнулся на выброшенную на берег доску. Я закричал от радости. Лучшего доказательства, что человечество существует и что где-то там далеко есть мир, не похожий на эти мрачные, заполнившие собой всю вселенную утесы, и быть не могло. К доске был прибит длинный кусок железа, я отодрал его. Если понадобится, эту железяку можно использовать как дубинку. Она была немного тяжеловата для обычного человека, но под мерки обычного я никак не подходил. Я сообразил, что отошел уже достаточно далеко, и поспешил назад, к Глории. Возвращаясь, я обнаружил на песке новые следы и подумал, что если бы какой-нибудь краба-паук размером с лошадь решил прогуляться по пляжу, то оставил бы именно такие. Потом я увидел валун, на котором сидела Глория. Он был пуст. Я не слышал ни крика, ни плача. Царство черных скал безмолвствовало. Я остановился возле камня, на котором оставил Глорию, и стал осматривать песок вокруг него. Неподалеку лежало что-то маленькое и белое. Я упал на колени. Это была женская рука, оторванная у запястья. На безымянном пальце я увидел кольцо, которое сам надел на эту руку. Небо почернело у меня над головой. Не знаю, сколько я простоял так. Время для меня остановилось. Минуты превратились в вечность. Что значит дни, часы, годы для разорвавшегося сердца, каждое мгновение боли для которого длится бесконечность? Когда я поднялся и повернулся к прибою, прижимая к груди маленькую руку Глории, солнце и луна уже покинули небосвод, и только холодные белые звезды насмешливо взирали на меня свысока. Вновь и вновь я припадал губами к жалкому кусочку холодной плоти. Но в конце концов я заставил себя расстаться с ним. Положил руку Глории в набегающие волны прибоя, и они унесли ее в океан, туда, где ее чистая душа, должно быть, обретет вечный покой. Печальные древние волны, которым известны все людские горести, плакали, а я плакать не мог. Пошатываясь, как пьяный, я ходил взад-вперед вдоль бесконечной черной стены. То бормотал что-то себе под нос, то кричал во весь голос. А скалы, нахмурившись, с пренебрежением взирали на копошащегося у их ног муравья. Когда я проснулся, солнце уже встало. Я почувствовал, что рядом кто-то есть. Сел. Меня окружали ужасные создания. Представьте себе краба-паука больше автомобиля. Однако это были не настоящие краба-пауки, и величина их тут совершенно ни при чем. Эти твари также отличались от краба-пауков, как цивилизованный европеец-дикаря. Эти чудовища были разумными. Они сидели и наблюдали за мной. Я не двигался, не зная, чего от них ждать. Леденящий душу страх начал подкрадываться ко мне. Я не особенно боялся, что твари убьют меня, потому что подсознательно чувствовал, они меня все равно убьют, так или иначе. Но они не спускали с меня глаз, и кровь стыла в моих жилах.
Вглядываясь в их жуткие глаза, я понял, что за ними скрывается могущественный разум, поднявшийся в иные сферы, в иное измерение. Во взглядах чудовищ не было ни дружелюбности, ни враждебности, ни симпатии, ни понимания. Даже страха и ненависти в них не было. Ужасные существа. Ни один человек не мог бы смотреть так. Даже во взгляде врага, собравшегося убить вас, можно уловить понимание. Но эти дьяволы смотрели на меня так, как ученые разглядывают микроб на предметном стекле. Они не понимали, они не могли понять меня. Им никогда не удастся понять мои мысли, печали, радости, надежды, так же, как и мне не удастся проникнуть в их чувства. Мы – разные биологические виды. Войны людей не могут сравниться в жестокости с непрекращающейся войной между живыми существами различных видов. Возможно, все живое и произошло от одного вида, но я в это не верю. Разум и сила читались в холодных глазах чудовищ, уставившихся на меня. Но это был неведомый мне разум. В своем развитии эти твари намного обогнали человечество, но двигались по другому руслу. Ничего более конкретного я сказать не могу. Их разум и способности так и остались для меня загадкой, и почти все их действия казались мне совершенно бессмысленными. Пока эти мысли рождались в моей голове, я вдруг почувствовал, как нечеловеческий разум ужасной силы пытается пролезть в мой мозг, подчинить себе. Я вскочил, будто меня окатили холодной водой. Я испугался. Такой дикий, беспричинный страх должно быть испытывает дикий зверь, впервые встретившийся с человеком. Я знал, что эти твари стоят на более высокой ступени развития, чем я, и боялся даже погрозить им пальцем, хотя я ненавидел всей душой. Как правило, человека не мучают угрызения совести, когда он давит насекомых. Это происходит потому, что в повседневной жизни ему приходится иметь дело лишь со своими братьями-людьми, а не с червями, на которых он наступает, и не с птицами, которых он ест. Лев не пожирает льва, однако с удовольствием съест быка или человека. По правде сказать, природа поступает жестоко, натравливая один биологический вид на другой. Разумные крабы взирали на меня подобно тому, как Бог взирает на хищника или на исчадие ада. Но я преодолел сдерживавший меня страх. Самый большой краб, к которому я стоял лицом, смотрел на меня с угрюмым неодобрением, словно его раздражали мои безмолвные угрозы. Должно быть, так ученый смотрит на червя, извивающегося под ножом для препарирования. В конце концов, ярость вскипела во мне, и языки ее огня спалили мой страх. Вмиг я очутился возле самого большого краба, одним ударом убил его и, отскочив от корчащегося на песке тела, убежал. Но убежал я недалеко. Я решил отомстить за Глорию. Теперь я понял, почему она вздрогнула, стоило мне только произнести слово «краб». Понял, почему она подумала, что обличье дьявола напоминает краба. Тогда эти твари уже подкрадывались к нам, посылая нам страх, порожденный их ужасным разумом. Я вернулся, подобрал найденную мною накануне дубинку. Но твари держались вместе, совсем как быки и коровы при приближении льва. Их клешни угрожающе поднимались. Посланные ими злые мысли били меня, и я физически ощущал боль от их ударов. Я качнулся, не в силах бороться с мозговой атакой чудовищ. Я знал, что они пытаются запугать меня. И тут, совсем неожиданно, твари попятились к скалам. История моя длинная, но я постараюсь быть кратким. Сейчас я веду яростную и беспощадную войну против расы, которая, я это знаю, по разуму и культуре выше меня. Вполне возможно, что они, ученые-исследователи, и Глория погибла в одном из их жестоких экспериментов. Их жилища находятся высоко на скалах. Правда, пока мне никак не удается их обнаружить. Чудовища спускаются на пляж тайной тропой. Они охотятся на меня, а я на них. Я выяснил, что между этими тварями и человеком есть нечто общее. Существа с более мощным интеллектом отстают в физическом развитии. Я во многом уступаю им умственно,
как гориллы какому-нибудь ученому светили, но я столь же смертоносен в битве с ними, сколь смертоносна горилла, напавшая на безоружного ученого. Я быстрее, сильнее, и у меня тоньше слух и обоняние. Лучше координация движений. Словом, сложилась странная ситуация, в которой я играю роль дикого зверя, а они цивилизованных существ. Я не прошу пощады, но и не пощажу никого из них. Я бы никогда не побеспокоил их, во всяком случае не больше, чем орел беспокоит людей, если бы они не убили мою женщину. То ли чтобы утолить голод, то ли ради какого-то никому не нужного научного эксперимента, они забрали ее жизнь и разрушили мою. И вот теперь я — мстительный дикий зверь. Так будет и впредь. Волк может вырезать стадо овец. Лев-людоед — уничтожить целую деревню. Вот я и есть такой волк или лев для обитателей Черного побережья. Правда, питаюсь я моллюсками, никак не могу заставить себя попробовать краба. Днем и ночью я охочусь на своих врагов по всему берегу. Это нелегко, и долго я так не протяну. Они сражаются со мной оружием, против которого я бессилен. После их психологической атаки на меня нападает страшная слабость. Я высматриваю врагов, гуляющих по пляжу в одиночестве. Нападаю и убиваю их. Но потом мне приходится долго восстанавливать силы. Сначала мне не составляло труда прорваться сквозь защитную оболочку мыслей одинокого краба и убить его. Но твари быстро обнаружили мое слабое место, и теперь во время каждой схватки я вынужден проходить настоящий ад. Их мысли врываются в мой разум волнами раскаленного металла, обжигая мой мозг и мою душу. Я долго лежу в засаде. А когда появляется одинокий краб, вскакиваю и быстро убиваю его. Как лев, который набрасывается на человека, прежде чем тот успевает прицелиться и выстрелить. Однако порой и я допускаю промахи. Вот как вчера. Умирающий краб оторвал мне кисть левой руки. Я знаю, пройдет совсем немного времени, и одна из тварей убьет меня, обязательно убьет. Но я должен успеть отомстить. На черных ступенях, затерявшихся меж облаков, стоит город крабов, и я обязан уничтожить его. Я, умирающий человек, сполна испытавший на себе страшное оружие чудовищ. Покалеченную руку я туго перевязал, так что не истеку кровью. Пока я в здравом рассудке, моя правая рука не выпустит железную дубинку. На рассвете крабы держатся поближе к своему убежищу. В этот час их гораздо легче убить. Ущербная луна почти опустилась в море. Через пару часов забрежет рассвет, а сейчас мне пора. Я обнаружил тайную тропу. Она уходит в небо. Я найду обиталище демонов. И когда взойдет солнце, начну убивать. Грядет страшная битва. Я буду убивать, убивать и убивать, а потом умру сам. Но хватит. Пора идти. Я стану машиной смерти. Я выложу трупами весь берег. Пусть я умру, но прежде перебью этих тварей. Глория, близится рассвет. Мне не дано узнать, наблюдаешь ли ты за моей кровавой местью, но я хочу верить, что ты все это видишь. От этой мысли на душе моей становится легче. Эти чудовища и я — разные биологические виды. И лишь жестокая природа повинна в том, что мы непримиримые враги. Они отняли у меня невесту. Я лишу их жизни. Роберт Говард. Обитатели Черного побережья.

0: fantastiche.
1: Владимир Войнович. Москва, 2042. Часть 4. Слава. Все средства массовой информации Маскарепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о гениалиссимусе. Начинают всегда с него. С утра по всем 12 каналам маскарепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серамахин, только пожимают плечами, говоря, что никогда этим не интересовались, и вообще количество прожитых лет для гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он вечно живой. Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например, Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла, и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно. Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми или бессмертными, но все они в конце концов все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило. «Как ты можешь сравнивать?» — сказала она возмущенно. — Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как гениалиссимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называют «человеком на все времена». Я хотел возразить, что я лично уже пережил многих вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом помирали от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка. Я, однако, от этого замечания воздержался. Помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными, и мне самому за них попадало, и очень сильно. Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь, и сошлюсь только на официальные сообщения о жизни гениалиссимуса. Он считается не только руководителем маскарепа и первого кольца враждебности, но народы двух других колец также считают его своим вождем и учителем. Они его обожают и верят, что, руководствуясь его идеями, и у себя когда-нибудь построят такую же замечательную жизнь, какой добились коммуняне. Они знают, что он всегда думает о них, внимательно наблюдает за всеми подробностями их жизни и все свое время посвящает борьбе за всеобщее благо. Борьба эта, насколько я понял, заключается целиком в составлении ответов на поздравления, которые трудящиеся всего мира регулярно шлют своему вождю по поводу его дня рождения, написания им очередного сочинения или награждения его каким-нибудь орденом, а это происходит чуть ли не каждый день. Кроме того, он ежедневно рассылает во все концы мира различные послания, приветствия и призывы участникам всяких движений, съездов и конференций. Но из простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра до ночи. Газета «Правда» посвящает мне ежедневно до 1,5 погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы и критики в обстоятельных статьях и развернутых рецензиях рассказывают о моем жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционистами. Правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения, что будто бы я первый отразил, хотя и не очень удачно, в литературе образ гениалиссимуса, чего я сам, правду сказать, совершенно не помню. И хотя за славой я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки, что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу слышать свое имя. Или найти свой портрет в газетном рулоне. Приятно узнать, что, идя навстречу моему юбилею, трудящиеся берут на себя повышенные обязательства по добыче угля, выплавке стали, обещают поменьше потреблять продукта первичного и побольше выдавать продукта вторичного. В короткое время я стал так знаменит, что меня, несмотря на жестокую нехватку бумаги, буквально засыпают письмами и телеграммами, а на улицу выйти нельзя. Рука устает от автографов и рукопожатий. Сразу скажу, что никаких неприятностей с одеждой у меня больше не было. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие форменные штаны и гимнастерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет да искошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте. Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Маскарепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть коммунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими. В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная. Правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Относительно потребностей я узнал, что их руководство Маскарепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных одежды и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения коммуняне, и право на них указано в первом параграфе Конституции Маскарепа. Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях. Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетворения которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои, как у нас в гостинице, с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее. Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич, Искрина зовет его Проша, вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в которой входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем. Но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же, как и настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять. Белье у нас в номере меняют каждый день, а свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная Эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая свое уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток. В Маскарепе строго соблюдается сухой закон. Я слышал, что некоторые коммуняне, чтобы не нарушить закон, едят сухой зубной порошок, но мне он как-то не пришелся по вкусу. Первые дни. Между нами говоря, я не жалею, что сошелся с Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойственен всем женщинам всех времен и народов. Кроме, разумеется, убежденных феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Внешне Искрина мне очень нравится. Первое время меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода, и не красивее ли женщине носить нормальную прическу. Она сказала, что коммуняне носят волосы только зимой, а летом, борясь за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты вторсырья. «А что там с ними делают?» — спросил я. «Набивают матрацы?» «Да нет», — сказала она простодушно.
0: По-моему, там с ним ничего не делают. Просто складывают и все. Вот вторичный продукт – это другое дело. Это мы поставляем в страны Третьего кольца.
1: «Зачем?» – спросил я.
0: «По контракту. Когда-то коррупционисты заключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод».
1: И тут она не выдержала и стала смеяться. Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что коммуняне, в шутку зовут теперь бывший газопровод, говнопроводом. Между прочим, меня она упорно называет полюбившимся ей именем Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша? Где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать классиком. Я охотно с ней согласился, что и классик, имя дурацкое, но ни Клашей, ни Глашей я тоже называться никак не хочу. Если уж тебе обязательно хочется прилепить мне какую-то идиотскую кличку, то называй меня хотя бы Талик, как называла меня моя жена.
0: «Мне, — говорит она, — неинтересно, как тебя называла твоя старуха. И вообще, то, что у тебя было до меня, меня не касается».
1: Мой махровый синий халат она сначала осудила как признак безумного расточительства. Неужели, мол, у нас там, в Третьем кольце, все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас, а в мое время ходили многие.
0: «Вот и дошли до ручки», — сказала она.
1: Как все коммуняне, она считает, что уровень благосостояния людей в Первом кольце враждебности ниже, чем в Маскарепе. Во Втором — ниже, чем в Первом. А уж в Третьем и вовсе полная нищета.
0: «Ты посмотри». Она надела халат на себя и стала заворачивать одну полу за другую. «Здесь сколько лишнего! И сбоку, и снизу! Это можно было двух, а то даже и трех человек завернуть!»
1: Несмотря на такую коммунистическую рассудительность, она этот халат надевала все чаще и все реже снимала. А заодно завладела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики. У халата есть плетеный поясок с кистями, но она этим пояском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть приоткрывая то, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый прием действует на меня безотказно. Я тут же кидаюсь на нее, как сумасшедший.
0: «Ой, дедушка!» — вопит она, отбиваясь. «Что вы, дедушка? Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо».
1: «Сейчас я тебе покажу, дедушку!» — рычу я, а потом, словно в тумане, вижу ее лицо с закрытыми глазами и прикушенной нижней губой.
0: «Вот видишь, — сказала она мне однажды, — я не зря думала, что ты дикарь».
1: «А мне кажется, — ответил я ей на это, — что ты выполняешь свои обязанности с большим рвением, чем тебе предписано по службе».
0: «Когда кажется, надо звездиться», — отшутилась она смущенно.
1: Августовская революция. Из того, что я узнаю от «Искры» по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла августовская революция и что именно было ее причиной. Но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что. До революции, когда никакого Маскарепа еще не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие старцы. То есть они не всегда, конечно, были такими глубокими. Власть они обычно захватывали еще полными сил и здоровья. И всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения они обычно успевали состариться и, умудренные возрастом, приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая. И держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины, каждое следующее поколение вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из 12 последних членов Политбюро 7 заканчивали свою деятельность, находясь в полном маразме. Двое передвигались исключительно в инвалидных креслах. Один был полностью парализован, другой глух, как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние 6 лет в коматозном состоянии. Тогда-то гениалиссимус и произвел революцию,
0: которая произошла в результате так называемого заговора рассерженных генералов КГБ. Меня очень интересовали подробности, но Искрина, насколько я понял, в истории была не очень сильна, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка. О тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы были все молодые, энергичные и все как на подбор красавцы. Что, придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, словословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам Гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате, и оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда даже заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию. «И вот такими пустяками он занимался?» — спросил я Искрину. «Ну почему же пустяками?» — недовольно возразила она. «Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении Гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия. Как построили коммунизм? От Искрины я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба. Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров. Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, маек с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками. Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из первого кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога, выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей Льва Толстого, ныне Музей предварительной литературы, были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили 6-метровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ею можно было 4-жды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики, второе кольцо враждебности, поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды. Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники в пионерские лагеря. В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания. Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось. Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность. И, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали, что под руку попадется, сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только смоленском гастрономе было задавлено насмерть 14 человек. В Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на третьем этаже, и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя. Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на три дня было объявлено военное положение. После этого к населению Маскарепа обратился лично Гениалиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться верховным и местными пятиугольниками. Но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного. Я спросил Искрину, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что коммуняне повышенных потребностей от этой обязанности освобождены. Тем более, что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически. «Но эти люди, — спросил я, — которые были виновны в беспорядках первого дня, я надеюсь, понесли наказание?» «Еще какое? — сказала она. — Председатель Государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник Внубеза были осуждены и...» «И расстреляны, — догадался я». «Ну что ты! — возразила Искрина. — Это никак невозможно. У нас в Маскарепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание — высылка в Первое кольцо. И эти люди были туда высланы».
1: «Ну и напрасно, — сказал я. — Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь, и злоупотреблять им не следует».
0: «Не волнуйся, дурачок, — Искренно погладила меня по голове. — Они же были высланы в Первое кольцо, а там смертная казнь еще не отменена».
1: «Коммуняне». На другой день Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Маскарепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых коммунян вообще практически ликвидирована. «Как это?» — не поверил я. «Неужели ты хочешь сказать, что ваши коммунянские ученые изобрели эликсир жизни?»
0: Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, что да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены редакционной комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы Маскарепа. А если с кем случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же.
1: «Значит, в Маскарепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков?» — спросил я.
0: «Совершенно верно», — подтвердила она. А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Раньше люди их разводили, и это было очень глупо, потому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют.
1: Значит, их уничтожили.
0: Ну зачем ты говоришь такие слова, возмутилась она. Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в первое кольцо.
1: Хомяков и черепах выслали? Переспросил я.
0: А там что с ними сделали?
2: Не знаю, сказала она неохотно. Может быть, там их съели. Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои.
1: Маскареп.
0: Обычно Искрина пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам правды до коммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса. В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи. Но введением кабельного телевидения эта идеологическая диверсия была обезврежена, догадался я.
2: Не совсем, усмехнулась Искрина. Они разработали новую провокацию и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана.
1: Как это, не поверил я. Неужели это возможно?
2: К сожалению, возможно, сказала Искрина. Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БЕЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами.
1: А, понятно, сказал я. Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают так. Руками я изобразил скручивание шеи.
2: «Ну какой же ты отсталый!» — хлопнула в ладоши Искрина. «У нас общество гуманное. У нас ни с кем так не поступают. Просто разгоняют облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность — на втором».
1: «Ну, это ясно. Это и в мое время так было».
0: «Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина.
1: Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, называют в шутку, конечно, каками. Первая кака расположена в пределах бывшего бульварного кольца, вторая в пределах Садового. В третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй. В третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Маскарепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки. Церковь. Коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного Пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии – отказе от веры в Бога. Это условие в окончательный текст документов было внесено редакционной комиссией. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма
2: и горячей любви к гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Разумеется, у этой церкви есть свои святые. Святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир. Внесены в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои августовской революции, всех войн и герои труда. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.

0: о семье и браке. В брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно, на 4 года. Потом, с согласия пятиугольника, они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть, в случае антиобщественного поведения одного из супругов, расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста, у женщин 45, у мужчин 50 лет, браки автоматически расторгаются. Я спросил у Искры, бывают ли среди коммунян люди, которые любят друг друга и хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендаций, или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста? Она сказала, что, конечно, бывают. «И как же они выходят из положения?» – спросил я. «Никак не выходят. Просто живут вместе, да и все. Если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах или подъездах». Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва. Воспитание коммунян. Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника Безо. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям, и на воспитателей, заведующей детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра. Им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы. И одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдается тем, кто окончил предкомоб неуспешно?
1: Их высылают в первое кольцо, сказала Искрина.
0: Безбумлит. О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон, который я всегда нахожу в кабисоте моего гостиничного номера, но и из докладов Комуния Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Серомахина. Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Маскарепа и Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причем Дзержин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Комуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту и как интенсивно коммуняне изучают произведения гениалиссимуса. Я ему однажды сказал, что если уж коммуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет гениалиссимус, но все-таки, может быть, коммуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них.
2: «Да-да-да», — охотно согласился Смерчев. «Давно назревшая мера. и она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции».
0: «Конечно», — сказал я. «Давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали».
2: «До сих пор, просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша Искрина?»
3: «Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания».
0: Я посмотрел на него с большим удивлением. Что все это значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал.
2: «Послушайте», — сказал я коммунию, — «и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об Искрине Романовне».
3: Что вы, испугался Смерчев. «Я ничего плохого сказать не хотел. Я сам у нее не обслуживался, но другие...»
0: Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает?
2: «Ладно», — перебил я его, — «закроем эту тему. Так когда же можно посетить ваших комписов?»
3: Смерчев сказал: «Хоть сейчас».
0: Мы вышли на улицу. Там нас уже ждал Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу Афоризмов Гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени 4-го тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована.
2: «Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению».
0: Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы: «Ни дня без строчки».
2: «Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками?» —
0: сказал с негодованием Смерчев.
2: «Это все равно, как если бы, ну вот как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш Гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?»
0: Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей?
2: «Разные», — ответил Смерчев, — «все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше меньше да лучше», другие по принципу «лучше хуже да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до 2 у них обеденный перерыв, в 6 часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. Вам это интересно?» — спросил он на всякий случай.
0: «Безумно интересно», — сказал я искренне. «Я ничего подобного раньше не слышал».
2: «Да-да, конечно», —

0: сказал Смерчев. «Критикой у нас занимается непосредственно служба Безо».
1: «Очень рад от вас это слышать», — сказал я растроганно. «В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей».
0: «С этой порочной практикой», — нахмурился Смерчев, — «у нас навсегда покончено».
1: Я задал ему ряд второстепенных вопросов. Например, какие сейчас жанры более в моде? Проза, стихи, пьесы?
0: «Все, все без исключения жанры», — сказал Смерчев. «Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши. Про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса».
1: «Извините», — перебил я. «Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о гениалиссимусе?»
0: «Что значит «должны»?» — возразил Смерчев. «Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили. И теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд. Многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отобразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия».
1: «А разве у вас нет писателей детских или юношеских?»
0: «Ну, конечно же, есть. Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса. Юношеские – юношеские. А взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?»
1: Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении сейчас ничего не изменилось, и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который теперь впадает в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была другая вывеска.
0: «Орден Ленина, Гвардейский союз коммунистических писателей, Главное управление безбумажной литературы, Безбумлит».
1: На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммунием дверь. Да-да-да. Это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли на караул.
0: «Это со мной!» —
1: кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего гениалиссимуса и стенной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во Дворце Любви.
0: «Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда».
1: Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане, потому что люди, которые там находились, человек 40, были все голые до пояса. Все они сидели попарно.

0: за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника. При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом: «Встать! Смирно!» Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженной головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал. Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул: «Ахламонов, остановитесь! Слышите, Ахламонов?» Но Ахламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Ахламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов, его кое-как удалось оторвать, и тут только он увидел, что все стоят, и сам вытянулся. Но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.
1: «Комсор-классик предлитературы!» — срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин!»
0: «Вольно, вольно!» — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели. Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую работу работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения.
1: «Вы, наверное, никогда не видели компьютера?»
0: — осведомился подполковник.
2: «Ну, почему же?» — тут же вмешался Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере».
0: «Ну да», — сказал я, — «да». Уже не удивляясь осведомленности Смерчева. «Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал».
1: «Вот видите», — радостно сказал подполковник, «ваше древнее устройство было слишком громоздко, а у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего».
0: «Это действительно интересно», — сказал я. «Но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут? Как они видят написанное?»
1: «А они никак не видят», — сказал подполковник. «В этом нет никакой потребности».
0: «Как же нет потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?»
1: «А зачем это видеть?»
0: — в свою очередь удивился подполковник.
1: «Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует, и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения, и перерабатывает их в единый, высокохудожественный и идейно выдержанный текст».
0: Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал «встать смирно», причем Ахламонов, конечно, опять не встал. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли.
2: «Ну, вы поняли что-нибудь?»
0: — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо. «Не совсем», — признался я. «Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты».
2: «А вот сюда он идет», — сказал Смерчев
0: и показал мне на дверь с надписью «Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии Д». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию.
2: «Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки».
0: «А у вас много врагов?» — спросил я.
2: «Встречаются», — сказал Смерчев
0: и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад.
2: «Впрочем, — поправился он, — бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли. Некоторые...» — он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса. «Не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично».
0: «Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди?» — спросил я.
2: «Да», — сказал он и придал своему лицу грустное выражение. «Такие люди, к сожалению, есть. Но...» — тут же поспешил он поправиться. «Мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию».
0: Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрины. Первичное вторично. Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того, только чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры 4 степеней. То есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно, говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем достичь еще больших успехов. Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках. «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» — не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?»
2: «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я.
0: «Хорошо, хорошо, не буду», — покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. «Неужели тебе это интересно?»
2: «Конечно, конечно», — сказал я. «Я же такого никогда не видел и не слышал».
0: «Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?»
2: «Доноры были», — сказал я. «Но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался».
0: Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать. «Видишь ли», — сказал я. «Я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо, а если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена.
2: Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то была организована, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был.
0: Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу.
3: «Ну да», — сказала она, — «конечно. Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед».
2: «Вы ушли далеко», — согласился я. «Но, по-моему, кое-что у вас не продумано».
3: «Что ты имеешь в виду?»
2: «Я имею в виду, что от вас, коммунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно».
0: По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила:
3: «Разве тебе чего-нибудь не хватает?»
2: «Мне хватает», — сказал я. Хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. «Но я же не о себе думаю. Не только о себе, а о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает».
0: Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил. Я удивился и спросил, а в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное – первично, а вторичное – вторично.
3: «Какая глупость!» – закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное – вторично, а вторичное – первично».
0: При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы голову оторвать. «Ладно», — сказал я, — «ладно. Если я сказал, что не так, извини». И чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон. Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности, который выдается еще во младенчестве, сразу после обряда звездения.
2: «А что там внутри?» — спросил я.
3: «Внутри?» — переспросила она, почему-то опять заволновавшись. «А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?»
2: «Просто так подумал», — сказал я. «Потому что это похоже на ладанку. А в ладанке всегда что-то есть. Прядь волос или портрет любимого человека».
3: «Какая ерунда!» — возразила она нервно. «Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности и ничего больше».
0: Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это за счет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков Смерчева, расценил это иначе. «Неужели она на меня стучит?» — подумал я. Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский «Упопот» — удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «Слагин», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится, и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича.
3: «Хорошо», — сказал Дзержин, и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова.
4: «Очень и очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зирангенем».
3: Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем.
2: «Вы тоже писатель?» — спросил я.
4: «О, найн!» — горячо и весело запротестовал тот. «Я совсем по другой части. Хотя в наших профессиях есть много сходства».
2: «То есть?» — спросил я.
4: «Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки». И что же за героев вы создаете?
3: А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в Комнаком.
4: Куда? — переспросил я.
3: Комиш! — закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. Первый раз вижу человека, который не знает, что такое Комнаком.
4: Классику — это простительно, — заметил Дзержин Гаврилович. Он прибыл к нам совсем недавно и еще не во всем разобрался.
3: Натюрлих!
4: — охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что Комнаком — это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является.
2: «Там проводятся биологические эксперименты?» — спросил я.
3: «Всякие», — сказал он. «У нас в комплексе сосредоточены все науки. И я всем этим руковожу. Но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора».
4: Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез. Мы остались вдвоем. И Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожное сомнение относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются.
2: «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы».
4: Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились.
3: «А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно гениалиссимусиану?» — спросил он, нахмурившись. «Неужели Смерчев?»
2: «Ну да», — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли коммуния Ивановича. «Именно он мне это все и сказал».
3: «Какая глупость!» — горячо возмутился Дзержин. «Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору?»
2: «Ну а как же я могу не верить?» — сказал я. «Я же здесь человек совершенно новый».
3: «Ну так вот, поверьте мне», — сказал Дзержин решительно. «Я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Комуний Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут за гениалиссимуса, хотят — против. Никаких ограничений для них не существует».
2: «Странно, странно», — сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. «Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и Сучкин насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самые лучшие в идейном и художественном отношении, — это правда?»
3: «А, ну это, конечно, правда», — охотно согласился Дзержин.
4: «Компьютер у нас действительно замечательный. Лучший в мире. Между прочим, он посмотрел мне прямо в глаза, это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер».
3: «Вы?» — переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе.
4: «Я? А что, не похоже?»
2: «Нет, я ничего не говорю», — сказал я, порядком смутившись. «Но вообще-то... если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель».
4: «Да-да», — лениво согласился Дзержин. «Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?»
2: «А можно?» — спросил я с некоторым недоверием.
4: «Что за вопрос?» — развел руками Дзержин. «Кому-то, может, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике».
3: Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса я был очень и очень польщен. Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом гениалиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось.
4: «Ну и очень хорошо», — сказал Серомахин. «Молодец. А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей».
3: Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать.
4: «Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы».
3: Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю, и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой. После того, как я выполнил требуемое, Серомахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать. Потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках.
2: «Дверь прям как в швейцарском банке», — заметил я.
4: «Правда?» Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. «В самом деле очень похоже?»
2: «Мне кажется, что похоже», — сказал я. «Хотя, честно признаюсь, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал».
4: «Вы никогда не были в швейцарском банке?» — переспросил Серомахин.
2: «Никогда не был», — повторил я. «А почему вас это удивляет?»
4: «Меня вообще никогда и ничто не удивляет», — сказал Дзержин Гаврилович. «Но я просто думал, у меня есть такие сведения, что вы там бывали».
2: «Увы», — сказал я, — «увы. Ваши сведения ненадежны».
4: «Странно».
3: Он все еще никак не мог справиться с дверью. «Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные. А может быть, вы были там каким-то иным способом, а?»
4: Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно.
2: «Что вы имеете в виду?» — спросил я.
4: «Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?»
2: «Ну, в некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот унести оттуда то, что лежит, это почему-то не получается».
4: «Ну, — улыбнулся Дзержин, — для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще. А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому».
3: Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серомахин открыл вторую.
4: «Ну, теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели».
3: Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за моей спиной с грохотом затворилась. Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами, множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах.
4: «Откройте глаза», — приказал Дзержин Гаврилович.
3: Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское. Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой, свечей не больше, чем 40, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами.
5: «Что это?» — спросил я, совершенно ошарашенный.
4: «Это и есть мое гениальное изобретение», — сказал Серомахин, усмехаясь самодовольно.
3: «Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?»
4: «Я вообще ничего не хочу сказать», — пожал плечами Серомахин. «По-моему, то, что вы видите, или точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается».
3: «Нет, ну послушайте», — сказал я взволнованно, — «я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?»
4: «Очень хорошее слово вы нашли», — обрадовался Дзержин.
3: «Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется».
5: «Но сержант об этом ничего не знает».
4: «Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все знают. Но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?»
5: «Ничего не понятно», — признался я.
4: «Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно?»
5: «Ну, да», — сказал я неуверенно, — «это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах...»
4: «А я в общих чертах именно и говорю», — сказал Дзержин. «Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали и тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других... напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что никто их не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну, сами себе представьте. В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю 1000 рублей, надо было истратить по крайней мере 100 тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас! Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Охламонов.
3: «Да-да», — сказал я охотно, — «я на него обратил внимание».
4: «Естественно, на него трудно не обратить внимание. Вы думаете, что он пишет?»
5: «Право, затрудняюсь сказать», — замялся я. «Но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный».
4: «Ну еще бы», — усмехнулся Дзержин. «Все сумасшедшие вдохновенны. Так вот этот вдохновенный все время пишет одно и то же. Долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса. И так каждый день по 8 часов подряд».
3: «И вы это знаете и терпите?» — спросил я изумленно.
4: «Ну, конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели. Но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы».
3: «Слушайте», — сказал я потрясенный, — «но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают?»
4: «Ах, дорогуша», — устало улыбнулся Дзержин, — «вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать. А что из этого получается, им совершенно не важно».
6: Радио фантастики.
0: Дзержин. Мы еще стояли. Я смотрел на пучки проводов с голыми концами, когда вдруг заметил, что там, под самыми этими проводами, довольно крупными буквами написано короткое слово, которое я встречал уже где-то. «Сим». Я спросил Серомахина, что означает это слово.
3: Он усмехнулся и спросил меня, а что я сам по этому поводу думаю. Я сказал, что не знаю. Я встречаю это слово уже не первый раз, и иногда даже в самых неподходящих местах.
4: А вам раньше это слово никогда не встречалось?
3: Спросил Дзержин с каким-то скрытым лукавством.
5: Встречалось, сказал я. Я знал одного писателя, у него было имя такое, Сим. Но, насколько я понимаю, это слово, я указал на стенку, к нему никакого отношения не имеет.
4: «А почему вы думаете, что не имеет?» — спросил Дзержин.
5: «Ну, потому что этого писателя здесь никто не знает».
4: «Вы так считаете?»
3: Дзержин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой.
4: «А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Сима здесь, наоборот, все знают, и многие даже почитают, и что вот эти люди, которых мы называем симитами, это и есть его сторонники? Что вы на это скажете?» —
3: повторил он настойчиво.
5: «Я скажу, что это чушь. Сим Симыч Карнавалов жил в прошлом веке».
4: «Ну да», — сказал Серомахин задумчиво. «А вот Маркс жил в позапрошлом веке, однако марксисты у нас еще не все вывелись».
3: При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то чтобы недоволен, но удивлен. Но меня-то как раз живучесть марксизма нисколько не удивила. Меня удивило совсем другое.
5: «Извините», — сказал я Серомахину, — «я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Маскарепе есть много сторонников Сим Симыча Карнавалова?»
4: «И не только в Маскарепе, а и в Первом кольце», — сказал Дзержин Гаврилович. «Я вам даже скажу, что симитов у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то, что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрытые симиты».
3: «А что они собой представляют?» — спросил я.
4: «Если вам интересно, — сказал Дзержин, — могу вкратце рассказать».
3: Мне, конечно, было интересно. И вот что я услышал от Дзержина Гаврилча. Движение симитов зародилось еще при жизни Сим Симыча и моей. Впрочем, тогда это было еще не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников. Потом возник маленький кружок школьников-старшеклассников, которые создали подпольную организацию, которую они сами назвали «Сим». Наследствие они отрицали какую бы то ни было связь названия своей организации с именем Карнавалова и утверждали, что аббревиатура «Сим» расшифровывается как «Союз истинных монархистов». Но во время обысков почти у всех членов организации были изъяты отдельные глыбы большой зоны. А у одного даже его собственная работа по структурно-лингвистическому анализу КПЗ. Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие кружки, общества, объединения, и все они назывались СИМ, хотя расшифровывали это слово по-разному. Высылая Карнавалова за пределы страны, тогдашние власти надеялись, что на этом движение и прекратится, но сильно ошиблись. Движение не только не прекратилось, но, напротив, достигло размаха, реально угрожавшего безопасности государства. Семиты собирались в кружки, произведения Карнавалова читали, изучали, конспектировали, переписывали и распространяли. Чтобы со всем этим покончить, службе БЕЗО, тогда она называлась еще КГБ, пришлось приложить очень большие усилия. В конце концов, всех организованных семитов удалось разгромить. К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты и уничтожены. Если, скажем, в пределах Первого кольца кто-то, может быть, еще тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Маскарепе это совершенно исключено.
5: «Значит, вы все-таки с этим движением покончили?» — выразил я надежду.
4: «Что вы?» — горько усмехнулся Дзержин. «Наоборот. После того, как его разгромили, оно только и началось. И больше того, оно приняло такие формы, с которыми бороться уже совсем невозможно. У движения нет никакой организационной структуры. Нет никаких кружков, никаких списков. Каждый, кто хочет, может считать себя симитом, но никто в этом не признается».
5: «А откуда же вы знаете, что они вообще существуют?»
4: «Это узнать нетрудно», — сказал Серомахин и показал на стенку. «Кто-то же это пишет. Вы видите? Это же очень секретное помещение. Одно из самых секретных во всем Маскарепе. А кто-то все же сюда проник. И кто-то это вот написал».
5: «Да это что?» —
3: — сказал он, махнув рукой, и тут же рассказал мне совершенно невероятную историю. Сравнительно недавно было замечено, что у коммунян развелась мода употреблять слово «сим» кстати и не кстати. Например, начинать всякие письма или заявления любого характера в такой форме: «Сим, обращаюсь к вам с просьбой», или «Сим, извещаю», и заканчивать их словами вроде «за сим такой-то». Более современное слово «этим» почти совершенно исчезло из обращения. Когда редакционная комиссия заметила это, она разослала во все редакции указание изымать слово «сим» изо всех печатных материалов. Слово исчезло. Но вскоре внимание редакционной комиссии и службы БЕЗО было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях, официальных заявлениях и личных письмах коммуняне стали часто, и в некоторых случаях совершенно не к месту, употреблять такие слова, как «симптом», «симбиоз», «симпатия», «зависимость», «просим», «носим», «косим». И одновременно появилось много неграмотных людей, которые стали писать «симафор», «симантика» и даже «симдром». Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу по разоблачению и прекращению диверсий подобного рода. «Но теперь-то уже все в порядке?» — спросил я. «Почти», — сказал Дзержин. «К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже редакционная комиссия».
6: «Неужели есть такое слово?» — удивился я.
3: — Да, есть, — печально сказал Серомахин.
6: — И это слово «гениалиссимус».
3: Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово «гениалиссимус», одновременно пользуется и словом «сим».
7: На мой вопрос, какую цель ставят перед собою семиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, симодержавной монархии.
6: «Ну надо же», — сказал я, — «неужели еще сейчас, в 21 веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии?»
3: «Еще бы», — согласился Дзержин с непонятным мне воодушевлением. «Монархическая идея очень даже жива и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим коммунянам, вы прочтете в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена».
6: «Какие странные вещи вы мне говорите», — сказал я. «А кого же эти ваши семиты хотели бы видеть царем?»
3: «А вы не догадываетесь?»
6: «Нет».
7: Серомахин подошел к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал:
3: «Сима Карнавалова».
6: «Карнавалова?» — переспросил я удивленно. «Разве он не умер еще в прошлом веке?»
3: «Видите ли, Христос умер 2000 лет назад, однако люди до сих пор ожидают его возвращения».
7: Чудное мгновение. Иногда невежество Искрины меня поражает. Вся докоммунистическая история кажется ей клубком каких-то странных событий, происшедших чуть ли не в одно и то же время. Я к этому уже настолько привык, что даже не удивился, когда она меня спросила, был ли я лично знаком с Пушкиным. Я объяснил, что никак не мог быть с ним знаком, потому что родился через 100 с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху. Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил еще при царской власти. «А в каком он был чине?»
3: Я сказал, что он был в чине камер-юнкера, по теперешним понятиям что-то вроде младшего лейтенанта.
8: «Всего-то?» — удивилась она. «А зачем же его печатали?»
3: «Его печатали, потому что он был великий поэт».
7: Она меня стала уверять, что этого не может быть. Великими бывают только генералы, но никак не младшие лейтенанты.
3: «Да?» — переспросил я обиженно. «А как же я?»
8: «Ну, с тобой вообще пока что не ясно. Вот книгу твою издадут, и тогда сразу повысят. А он так в малом чине и умер».
3: «Ну да», — сказал я. «Но в те времена писателей судили не по чину, а по степени дарования».
8: «А кто определял степень дарования?» — спросила она.
7: Я сказал, что определяли читатели. Она этого не поняла и спросила, каким образом определяли.
3: «Очень просто определяли. Читали стихи и говорили: «Во, здорово, во дает! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» А если чего не нравилось, говорили: «Чушь собачья, бред сивой кобылы». Вот так, в общем, определяли.
7: Она этого тоже не поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин. Я сказал, что он писал о самых разных вещах и, например, о любви.
8: «О любви к царю?»
3: «Это с ним тоже случалось», — сказал я. «Но еще он писал о любви к женщине. Например, вот это. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила, волнуясь, кому эти стихи посвящены.
6: «Если тебя интересует имя», — сказал я, — «ее звали Анна Петровна Керн».
8: «А она была в каком чине?»
6: «Что за чушь?» — рассердился я. «Ни в каком чине она не была. Она была просто женщиной, без чинов».
8: «Ну как же?» — заволновалась Искрина еще больше. «Ведь он ее называет гением».
6: «Ну да, он называет ее гением чистой красоты».
8: «Вот именно, гением. Но он же не мог назвать гением, кого попало».
6: «Тьфу ты!» — я начал терять терпение. «Что значит, кого попало?» «Он и не называл, кого попало. Он так назвал единственную в мире женщину».
8: «Ну вот видишь, значит, она была все же единственной в мире. Да к тому же еще называлась гением. Значит, она была кем-то вроде гениалиссимуса».
6: «О, Господи!» — застонал я в отчаянии. «Да при чем же тут ваш гениалиссимус? Да она была гораздо выше, она была богиня, а ваш гениалиссимус...»
3: Я запнулся, встретившись с ее взглядом. Она смотрела на меня с ужасом.
6: «Извини», — поспешил я поправиться, — «я ничего плохого о гениалиссимусе сказать не хотел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, преобразователь природы и вообще разносторонний гений, но... Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый, и для него гением была Анна Керн».
8: «Ну да, конечно», — сказала она, теребя на груди медальон. «Конечно, если он жил так давно, он мог многого не знать. Но мне показалось, ты меня извини, что ты с ним как будто в чем-то согласен».
6: «Ну да», — сказал я, — «в чем-то я с ним, безусловно, согласен». Будучи тоже в некотором смысле человеком отживших понятий, я думаю иногда, что на самом деле человек рожден не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичный продукт и сдавать вторичный, но ему также присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение и... А впрочем, что я тебе говорю? Ты что, сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всем Маскарепе нет ни одного такого сумасшедшего, который бы писал что-нибудь в рифму про свои чувства?
8: В Маскарепе нет. У нас всех, кто нам не нужен, выслали в Первое кольцо. И там такие люди, я слышала, еще есть, а здесь нет.
6: А, ну да, сказал я, же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, собак, кошек, поэтов и сумасшедших.
8: А тебе это не нравится? — спросила она, по-прежнему играя медальоном. Я хотел ей ответить, но медальон сбил меня с толку.
3: Я вспомнил, как в прошлый раз мой случайный вопрос о назначении этого весьма невинного на вид украшения привел ее в замешательство. Теперь я вдруг совершенно отчетливо понял, что эту дешевую безделушку она носит не просто как украшение, она ей нужна для чего-то еще. А для чего? Тут даже и гадать было нечего. И только такой ни из чего не извлекающий урока лопух, как я, мог не догадаться с первого раза. Но теперь я отчетливо понял, что это вовсе не безделушка, а микрофон.
8: «Ну что ж ты замолчал», — сказала она. «Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается».
6: «Да, здорово», — повторил я почти механически. «А что именно я говорил?»
8: «Ты говорил про поэтов, про любовь».
6: «Ах, да», — сказал я растерянно. «Да, что-то такое я говорил. Но ты должна все же учесть, что я человек очень отсталый. Я жил в прошлом веке, при социализме и даже при капитализме. Я мало изучал передовые учения. И вообще, знаешь, мне уже 100 лет, склероз, маразм и всякие такие вещи. А к тому же и в молодости некоторые люди считали меня дураком».
8: «Нет», — возразила она решительно, — «ты не дурак. Ты очень умный. Ты говоришь такие вещи, которых я раньше никогда не слышала ни от кого».
3: Я вспомнил. Когда-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса:
6: «Будь вы дураком, мы бы вам все простили. Но вы не дурак и хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях».
3: Но он был неправ, потому что на самом-то деле я был дурак. Если бы я был умный, я бы выдавал себя за дурака. Но я был дурак,
7: и поэтому выдавал себя за умного. Однако за 60 с лишним лет, прошедших с тех пор, я все-таки поумнел. И я самым решительным образом стал уверять Искрину в своей глупости и отсталости. Чем она, как показалось мне, была обескуражена. Бумлит. Оказывается, в Маскарепе бумажная литература тоже все-таки существует. Но создается она в другом месте. Насколько я понял, в этом 30-этажном здании в мои времена помещался Совет экономической взаимопомощи. А теперь Главное управление бумажной литературы. Бумлит.
6: «Значит, у вас существуют две литературы?» — сказал я Смерчеву, когда он меня туда привез.
2: «А как же!» — улыбнулся Смерчев благожелательно. «Конечно, две. А в ваши времена была только одна, не так ли?»
6: «Ну, не совсем», — сказал я. «В мои времена были тоже две литературы, советская и антисоветская. Правда, обе они были бумажные».
7: Как я понял уже в вестибюле, бумажной литературой занимались комписы более высокого ранга, чем безбумажной. Во всяком случае, все, кого я там встретил, не считая охраны, были в звании не ниже лейтенантов, и все ходили с парусиновыми папками под мышкой. Вообще, здание Бумлита выгодно отличалось от безбумлита большей технической оснащенностью. Там даже 2 из 16 лифтов работали. На одном из этих лифтов мы поднялись на 6-й этаж и, пройдя по застеленному красной дорожкой коридору, оказались перед массивной дверью с надписью «Главкомпис Маскарепа К. Смерчев К.И.». Через эту дверь мы попали в просторную приемную, где за столом под большим портретом гениалиссимуса сидела секретарша в звании старшего лейтенанта. При нашем появлении она немедленно вскочила со стула и сообщила Смерчеву, что участники планерки уже собрались и ждут.
2: «Хорошо»,
7: — сказал Комуний Иванович и толкнул ногой дверь, обитую черной изодранной кожей. Кабинет был еще больше приемный. Гениалиссимус смотрел на меня с натуралистически выписанного портрета и самодовольно жмурился, опираясь на колонну, сложенную из книг. На корешке каждой книги было золотом аккуратно выведено полное собрание сочинений. Прямо под портретом стоял просторный письменный стол с множеством канцелярских принадлежностей и несколькими телефонными аппаратами разного цвета. К этому столу торцом был приставлен другой длинный стол, покрытый зеленым сукном. За ним, разложив перед собой раскрытые блокноты, сидели стриженные офицеры в рубашках с короткими рукавами. При нашем появлении все вскочили и стали аплодировать мне. К этим аплодисментам присоединился и Смерчев. Я им всем тоже немного похлопал, а потом обошел всех, каждому демократично подал руку, представился и затем сел рядом со Смерчем. Пока мы усаживались, в кабинет вошла секретарша и еще одна дама с подносами, на которых стояли стаканы с чаем. Смерчеву и мне были поданы стаканы в латунных подстаканниках и с лимоном, а офицерам без подстаканников и без лимона. Я спросил Смерчева шепотом, почему такое разделение? Не значит ли это, что комсоры-офицеры не любят чай с лимоном? На это Смерчев развел руками и тоже шепотом мне ответил, что они, может, и любят, но пока не имеют потребности. Прежде чем начать совещание, Комуний Иванович кратко объяснил мне, чем занимаются он сам и его подчиненные. Будучи главным комписом республики, он руководит созданием бумажной гениалиссимусианы и координирует работу разных комписовских подразделений. Перед подразделением, которое я вижу сейчас, поставлена ответственная задача создания тома «Тревожные годы» о героическом участии гениалиссимуса в бурят-монгольской войне. Уже написано 8 из предполагаемых 96 глав, а сегодня...
2: «Сегодня, ребятки, — сказал Смерчев по-домашнему, — мы приступаем к разработке новой главы. Ночь перед битвой. Речь будет идти о битве за Улан-Удэ. Ну, я вам даже не буду говорить, какое, понимаете, большое, я бы сказал, огромное политико-воспитательное значение должна иметь эта глава. Гениалиссимус в период этой поистине исторической битвы, как вы помните, был еще простым генералом. Но, конечно же, он уже и тогда свои, как бы сказать, полководческие таланты проявил, можно сказать, полностью. И тут, значит, надо вот что.
1: Кто у нас занимается описанием природы? Ты, Жуков?
2: Так точно!
3: вскочил Жуков.
9: Сиди, сиди. Так вот, Жуков, поскольку нам предстоит описание ночи перед, можно сказать, решающим как бы сражением, надо, понимаешь, соответственно использовать такие вот сильные в художественном отношении средства. Ты, конечно, природу умеешь описывать, ты в этом деле ничего не скажешь, мастак, но с другой стороны, природой увлекаешься, а о политическом и военном моменте забываешь. Иногда даже абстрактная такая картина создается, когда ты там луну, тучи, реку или соловьев всяких описываешь. Само по себе оно хорошо и даже здорово получается. Но к моменту иногда не подходит. Так вот, сейчас ты подумай своей головой и пойми. Это тебе не просто какая-то ночь, а ночь, можно сказать, перед главным сражением. В описании природы должно быть побольше чего-то такого тревожного. Если уж хочешь изобразить луну, так надо так, чтобы она только время от времени выглядывала. А вообще пусть будет покрыта черными или, я вот даже так сильно выражусь, зловещими, пусть будет покрыта тучами. Ну и, само собой, всякие там ночные, как бы сказать, шорохи, звуки. Соловьев никаких не надо. Это уж когда до описания победы дойдем, тогда пиши своих соловьев сколько хочешь. А сейчас нам нужны какие-нибудь такие тревожные, понимаешь ли, птицы. Вороны, допустим. Как вороны по ночам кричат?
10: Никак, комсорг-генерал, не кричат!
3: Вскочил Жуков.
10: Они днем и вечером кричат, а ночью они молчат.
9: Ну, если вороны не кричат, тогда, понимаешь, изобрази каких-нибудь ночных птиц, филинов каких-нибудь, что ли.
10: Я выпь изображу, комсорг-генерал. Она очень тревожно кричит.
9: Вот, правильно,
3: удовлетворенно заметил генерал.
9: Соображаешь. А ворон... Собственно говоря, мы можем в утреннюю панораму вставить. Когда накануне боя они собираются и думают, понимаешь, что им сейчас тут чего-то обломится.
10: Ну, теперь ты, я думаю, свою задачу понял. Переходим к следующему вопросу.
9: Что у меня тут записано? Ага. Думы перед боем. Ну, значит, разъясняю ситуацию. Предстоит... тяжелое сражение с бурят-монгольскими захватчиками. И, конечно, у гениалиссимуса возникают, понимаете ли, всякие думы. Нет, думы, конечно, не мрачные. Он, как выдающийся оптимист, верит в окончательную победу. Но думы у него в этот момент должны быть мудрые, глубокие и, я бы даже сказал, философские. Это я тебе говорю, Савченко! Ты у нас... философ, тебе и карта в руки. Ты описываешь думы гениалиссимуса и должен все время помнить, что основные его думы великие и гениальные. И главные, как бы сказать, идеи в этих думах должны уже иметь свое отражение. Ну и, само собой, в этих думах перед боем должен отразиться и свойственный гениалиссимусу исторический оптимизм. Он может примерно так думать, что вот пускай я лично погибну, но зато жизнь моя будет отдана не за зря, а за общее, понимаешь ли, счастье. Понятно?
3: Понятно, спокойно ответил Савченко.
9: Ну, насчет описания всяких таких военных приготовлений, дислокации разных частей, описания видов оружия и прочего я не беспокоюсь. У нас по этому делу вот, Малевич,
3: генерал указал на одного из полковников.
9: Крупный специалист, бывший штабист. Ты, я думаю, Малевич, с этим отлично справишься. Ну и ты, Штукин, в саперном деле тоже, я знаю, более или менее разбираешься.
3: Планерка подходила к концу. Двум корректорам было дано указание не допускать грамматических ошибок, а поэт Мерзаев получил специальное задание оснастить будущую главу красочными эпитетами и яркими метафорами. На этом планерка закончилась.
0: Коммуния Иванович пожелал всем участникам хорошего творческого настроения и больших успехов в труде. Офицеры со своими блокнотами и карандашами организованно покинули кабинет, а мы со Смерчевым остались.
11: — Ну вот, — сказал Коммуния Иванович, — теперь вы...

0: Совершенно один. И вы сами описывали и природу, и любовь, и переживания героев, и следили за тем, чтобы не допускать идейных ошибок.
1: Вот уж чего не делал, того не делал, сказал я.
0: То есть, конечно, я пытался следить за тем, чтобы мои герои в идейном отношении были ужасно стойкими, но поскольку я сам был нестойкий, они у меня тоже в этом плане были иногда очень даже порочными.
2: Так я и думал, сказал Смерчев и покивал головой.
3: Конечно. Одному человеку написать большое произведение, чтобы оно было одновременно и высокохудожественно, и высокоидейно, просто невозможно. А вы оставайтесь у нас. Мы вам дадим целую бригаду писателей. Вы им только будете давать указания. Они будут писать, а вы подписывать.
1: Не успел я ответить шуткой на предложение Смерчева, как дверь отворилась, в кабинет влетел взмыленный Серомахин. Он пошушукался со Смерчевым, а потом объявил мне, что мы с ним должны немедленно ехать в Кремль.

Роберт Шекли. Обмен разумов. Служба ликвидации. Посетителя не следовало пускать дальше приемной, ибо мистер Фергюсон принимал людей только по предварительной договоренности и делал исключение лишь для каких-нибудь важных особ. Время стоило денег, и приходилось его беречь. Однако секретарша мистера Фергюсона, мисс Дейл, была молода и впечатлительна. Посетитель же достиг почтенного возраста, носил скромный английский костюм из твида, держал в руке трость и протягивал визитную карточку от хорошего гравера. Мисс Дейл сочла, что это важная особа, и провела его примехонько в кабинет мистера Фергюсона. «Здравствуйте, сэр», — сказал посетитель, едва за мисс Дейл закрылась дверь. «Я Эсмонд из службы ликвидации».

0: и он вручил Фергюсону визитную карточку.
1: «Понятно», — отозвался Фергюсон, раздраженный отсутствием сообразительности у мисс Дейл. «Служба ликвидации? Извините, но мне совершенно нечего ликвидировать».
0: Он приподнялся в кресле, желая сразу положить конец разговору.
2: «Так уж и совершенно нечего».
1: «Ни единой бумажки. Спасибо, что потрудились зайти».
2: «В таком случае, надо понимать, вы довольны окружающими вас людьми».
1: «Что? А какое вам до этого дело?»
2: «Ну как же, мистер Фергюсон, ведь этим-то и занимается служба ликвидации».
1: «Вы меня разыгрываете», — сказал Фергюсон.
2: «Вовсе нет», — ответил мистер Эсмонд с некоторым удивлением.
1: «Вы хотите сказать, — проговорил, смеясь Фергюсон, — что ликвидируете людей?»
2: «Разумеется. Я не могу предъявить никаких письменных доказательств. Все-таки мы стараемся избегать рекламы. Однако, смею вас уверить, у нас старая и надежная фирма».
0: Фергюсон не отрывал взгляда от безукоризненно одетого посетителя, который сидел перед ним прямой и чопорный. Он не знал, как отнестись к услышанному.
2: «Это, конечно, шутка. Всякому понятно. Это не может не быть шуткой».
1: «И что же вы делаете с людьми, которых ликвидируете?» — спросил Фергюсон, поддерживая игру.
2: «Это уже наша забота», — сказал мистер Эсмонд. «Важно то, что они исчезают».
0: Фергюсон встал.
1: «Ладно, мистер Эсмонд, какое у вас в действительности ко мне дело?»
2: «Я уже сказал», — ответил Эсмонд.
1: «Ну, бросьте, это же несерьезно. Если бы я думал, будто это серьезно, я бы вызвал полицию».
0: Мистер Эсмонд со вздохом поднялся с кресла.
2: «В таком случае, я полагаю, что вы не нуждаетесь в наших услугах. Вы вполне удовлетворены друзьями, родственниками, женой».
1: «Женой? Что вы знаете о моей жене?»
2: «Ничего, мистер Фергюсон.
1: Вы разговаривали с соседями?» «Эти ссоры ничего не значат, абсолютно ничего».
2: «Я не располагаю никакими сведениями о вашем супружестве, мистер Фергюсон», заявил Эсмонд, опять усаживаясь в кресло.
1: «Почему же вы упомянули о моей жене?»
2: «Мы установили, что основную статью нашего дохода составляют браки».
1: «Ну, у меня-то все в порядке. Мы с женой отлично уживаемся».
2: «В таком случае служба ликвидации вам ни к чему», заметил мистер Эсмонд, сунув трость под мышку.
1: «Минуточку».
0: Фергюсон стал расхаживать по комнате, заложив руки за спину.
1: «Понимаете, я не верю ни одному вашему слову. Ни единому. Но, допустим, на секунду, что вы говорили серьезно, это всего лишь допущение, имейте в виду. Какова будет юридическая процедура, если я... Если бы я захотел...»
2: «Достаточно вашего согласия, выраженного словесно», — ответил мистер Эсмонд.
1: «Оплата?»
2: «Отнюдь не вперед. После ликвидации».
1: «Мне-то безразлично», — поспешно сказал Фергюсон. «Я просто интересуюсь», — он помедлил.
2: «Это больно?» «Ни в малейшей степени».
0: Фергюсон все расхаживал по комнате.
1: «Мы с женой отлично уживаемся», — сказал он. «Женаты 17 лет. Понятно, в совместной жизни всегда возникают какие-то трения, этого следует ожидать».
0: Мистер Эсмонд слушал с непроницаемым видом.
1: «Волей-неволей приучаешься идти на компромиссы», — говорил Фергюсон. «И я вышел с того возраста, когда мимолетная прихоть могла бы побудить меня...»
2: «Вполне понимаю вас», — проронил мистер Эсмонд.
1: «Я вот что хочу сказать», — продолжал Фергюсон. «Временами, конечно, с моей женой бывает трудно. Она сварлива, изводит меня, пилит. Вы, очевидно, об этом осведомлены».
2: «Вовсе нет», — сказал мистер Эсмонд.
1: «Не может быть! Что же вы обратились ко мне ни с того ни с сего?»
0: Мистер Эсмонд пожал плечами.
1: «Как бы там ни было», — веско произнес Фергюсон, «я вышел из того возраста, когда хочется перестроить свою жизнь по-иному. Предположим, я не женат. Предположим, я мог бы завести связь, например, с мисс Дейл. Наверное, это было бы приятно».
2: «Приятно, но не более того», — сказал мистер Эсмонд.
1: «Да, это было бы лишено прочной ценности. Не доставало бы твердого нравственного фундамента, на котором должно зиждеться всякое успешное начинание.
2: «Это было бы всего лишь приятно», — повторил мистер Эсмонд.
1: «Вот именно. Мило, не спорю. Мисс Дейл — привлекательная женщина. Никто не станет отрицать. У нее всегда ровное настроение, хороший характер. Она крайне предупредительна. Этого у нее не отнимешь».
2: Мистер Эсмонд вежливо улыбнулся, встал и направился к двери.
1: «А как с вами связаться?»
2: — неожиданно для самого себя спросил Фергюсон. «У вас есть моя визитная карточка. По этому телефону меня можно застать до 5 часов. Но вам следует принять решение сегодня же, не позднее этого часа. Время – деньги. И мы должны выдерживать свой график».
1: «Конечно», – поддакнул Фергюсон и неискренне засмеялся. «А я все же не верю ни единому слову. Мне даже неизвестны ваши условия».
2: «Уверяю вас, что при вашем материальном положении вы найдете их умеренными».
1: «А потом, я мог бы отрицать, что когда-либо видел вас, говорил с вами и вообще...»
2: «Естественно».
1: «И вы действительно ответите, если я наберу этот номер?»
2: «До 5 часов». «Всего хорошего, мистер Фергюсон». После ухода Эсмонда Фергюсон обнаружил, что у него дрожат руки. Разговор взволновал его, и он решил выбросить все услышанное из головы. Однако выполнить решение оказалось не так-то легко. С каким серьезным видом не склонялся он над своими бумагами, как не скрипел пером, каждое слово Эсмонда гремело у него в ушах. Каким-то образом служба ликвидации узнала о недостатках его жены. Эсмонд сказал, что она вздорна, сварлива, надоедлива. Он, Фергюсон, вынужден был признать эти истины, как они не горьки. Только посторонний человек способен смотреть на вещи трезво, без всякого предубеждения. Он снова углубился в работу. Но тут с утренней корреспонденцией появилась мисс Дейл, и Фергюсон волей-неволей согласился, что она чрезвычайно привлекательна.
1: «Будут еще какие-нибудь распоряжения, мистер Фергюсон?» — осведомилась мисс Дейл. «Что? А, да, нет пока», — ответил Фергюсон.
2: Когда она вышла, он долго еще смотрел на дверь. Работать дальше было бессмысленно. Он решил немедленно уйти домой.
1: «Мисс Дейл», — сказал он, накидывая пальто на плечи, — «меня вызывают. Боюсь, что у нас накапливается порядочно работы. Не могли бы вы на этой неделе поработать со мной в вечерок-другой?» «Конечно, мистер Фергюсон», — согласилась она. «Я не помешаю вашим светским развлечениям?» — спросил Фергюсон с принужденным смешком. «Вовсе нет, сэр. Я постараюсь вам это возместить. Дело превыше всего. До свидания».
2: Он поспешно вышел из конторы, чувствуя, как пылают его щеки. Дома жена как раз кончала стирку. Миссис Фергюсон была некрасивой женщиной маленького роста с нервными морщинками у глаз. Увидев мужа, она удивилась.
3: «Ты сегодня рано?» — сказала она.
1: «А что? Это запрещается?» — спросил Фергюсон с энергией, изумившей его самого.
3: «Конечно нет.
1: Чего ты добиваешься? Чтобы я заработался в конторе до смерти?» — огрызнулся он.
3: «Когда же это я...»
1: «Будьте любезны не вступать со мной в пререкание!» — отчеканил Фергюсон. «Не пили меня!»
3: «Я тебя не пилила!» — кричала жена.
2: «Пойду прилягу», — сказал Фергюсон. Он поднялся вверх по лестнице и остановился у телефона. Без сомнений, все, что сказал Эсмонд, соответствует действительности. Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что уже 5:15. Фергюсон принялся расхаживать взад и вперед возле телефона. Он уставился на карточку Эсмонда, и в мозгу его всплыл образ нарядной, привлекательной мисс Дейл. Он порывисто схватил трубку.
1: «Служба ликвидации», — говорит Фергюсон.
2: Эсмонд слушает. «Что вы решили, сэр?»
1: «Я решил...» Фергюсон крепко сжал трубку. «У меня есть полное право так поступить», — сказал он себе. «А все же они женаты 17 лет». 17 лет! Они знавали и хорошие минуты, не только плохие. Справедливо ли это? По-настоящему ли справедливо?
2: «Что вы решили, мистер Фергюсон?» — повторил Эсмонд.
1: «Я... Нет, мне не нужна ваша служба!» — воскликнул Фергюсон.
2: «Вы уверены, мистер Фергюсон?»
1: «Да, совершенно уверен. Вас надо упрятать за решетку. Прощайте, сэр».
0: Он повесил трубку и сразу же почувствовал, как с души его свалился огромный камень. Он поспешил вниз. Жена жарила грудинку, блюдо, которое он всегда терпеть не мог. Но это не важно. На мелкие неприятности он готов был смотреть сквозь пальцы. Раздался звонок в дверь.
1: «Ох, это, наверное, из прачечной», — сказала миссис Фергюсон, пытаясь одновременно перемешать салат и снять с огня суп.
0: «Тебе не трудно?»
1: «Нисколько».
0: Светясь вновь обретенным самодовольством, Фергюсон открыл дверь. На пороге стояли двое мужчин в форме с большим холщовым мешком.
1: «Прачечная?» — спросил Фергюсон.
0: «Служба ликвидации», — ответил один из незваных посетителей.
1: «Но я ведь сказал, что...»
0: «Не...» Двое мужчин схватили его и запихнули в мешок со сноровкой, приобретенной в результате долгой практики.
1: «Вы не имеете права!» — пронзительно вскричал Фергюсон.
0: Над ним сомкнулся мешок, и Фергюсон почувствовал, как его понесли по садовой дорожке. Заскрипело, открываясь дверца автомашины, и его бережно уложили на пол.
1: «Все в порядке?» — услышал он голос своей жены.
0: «Да, сударыня, у нас изменился график. В последний момент оказалось, что мы можем обслужить вас сегодня».
1: «Я так рада», — донеслись до него слова. «Сегодня днем я получил и большое удовольствие от беседы с мистером Френчем из вашей фирмы. А теперь извините меня, обед почти готов. А мне надо еще кое-кому позвонить».
0: Автомобиль тронулся с места. Фергюсон пытался закричать, но холст плотно обхватывал его лицо, не давая открыть рот. Он безнадежно спрашивал себя, кому же она собирается звонить? «А я-то ничего не подозревал».

Радио фантастики. Радио фантастики.

Интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Андрей Бабаев. Охота на подарок. Пролог. Не каждый день вы можете услышать настолько риторический вопрос. А вы любите зомби? Зомби. Кто они? Такие же ужасные и кровожадные монстры зоны отчуждения, как и другие? И, наконец, откуда они берутся? На все эти вопросы однозначного ответа вам не даст ни один разумный человек. На мой взгляд, самая правдоподобная теория этого феномена местной фауны – история о выжигателе мозгов. Пытаясь защитить центр зоны, кто-то оборудовал подступы к нему излучателями. Любой сталкер, случайно попавший под действие этого ужасного оружия, вмиг переставал соображать, терял контроль над телом, и оставалась от человека одна оболочка с обрывками памяти и элементарными функциями организма. Изначально зомби можно спутать с обычным жителем зоны, но проходит время, и внешний вид его начинает меняться. Одежда превращается в рваное, грязное, отвратительно смердящее тряпье, слабо держащееся на теле, а то и вовсе остающееся лежать на земле, сорванное порывами ветра или ветками деревьев. Кожа уходящих мертвецов делается неестественно зеленого цвета, местами она обвисает и даже отпадает. Волосы и ногти также долго не задерживаются на своем месте. Повадки его сводятся к бесконечным скитаниям, которым нет конца, а также к повторению тех дел, которыми он занимался при жизни. Нередко в рассказах можно было услышать о зомби, сидящих ранним утром на берегу реки с удочкой в руках. Видели их и стоящими в очереди вдоль стены бывшего магазина под проливным дождем. Встречались сидящие на скамейках, ночью, в полной темноте, напротив друг друга. Однако, присмотревшись к ним, можно заметить, что удочки уже давно без лески, покупатели безнадежно ждут навечно опаздывающего продавца, а приятели на скамейках смотрят мимо друг друга бездонными глазницами. Зомби лишь повторяют действия, заложенные где-то в их памяти, теряя наиболее главное, что есть в этих поступках. Человеческую душу. Самое ужасное в этих порождениях зоны – внезапно проявляющаяся кровожадность. Многие были укушены, растерзаны, убиты, полагаясь на то, что перед ними находятся безобидные обломки чьего-то прошлого. Встречались не проявляющие агрессию, но сталкеры, привыкшие лишний раз не рисковать, расстреливали их точными выстрелами в голову. Несмотря на все вышеперечисленные сведения о зомби, могу заявить о своих противоестественных чувствах к этим созданиям. Были случаи, когда я без жалости расстреливал их, только успевая менять обоймы верного АК-47. Но был и один случай, который глубоким следом вмялся в мою память. Именно о нем я вам и хотел рассказать. Пропавшие вещи. Волна очень удивительных грабежей обрушилась на зону неожиданно, будто затаившийся в кустах кабан напал на свою жертву, не давая ей шанса ускользнуть. В зоне было очень сложно найти сталкера, который мог бы похвалиться тем, что его не обокрали. Самое странное во всех этих похищениях было то, что пропавшие вещи нельзя было назвать ценными в денежном эквиваленте. Исчезали предметы, из-за которых даже безумец отказался бы рисковать собственной шкурой. Пропадали различные амулеты и талисманы, которые скорее помогают жителям верить в себя, а не болтаются на шее красивой и дорогой погремушкой. Сталкеры обнаруживали нехватку кружек, браслетов, саперных лопат, которые они частенько используют для вырывания схрона в земле. Испарялись пустые жестяные банки из-под консервов, всевозможные стрелковые и холодные оружия, даже непригодные к использованию. «Кому понадобился мой калаш, на который наступил псевдогигант?» — возмущался Болт, сидя в баре с Торинген. «Действительно, любой нормальный сталкер, который хотя бы на одной из своих ходок забредал в места, более отдаленные от периметра, и видел этого мутанта, уступающего танку только в возможности стрелять, не сомневался бы в неисправности АК-47 после этого».
Болту во время встречи с этой машиной для убийства повезло. Он смог укрыться от него в водосточной трубе, далеко уходящей вглубь земли. Но автомат его превратился в сплющенную железяку, больше напоминающую старую антенну для телевизора, нежели боевое оружие. Выждав время, которое понадобилось тупому хищнику, чтобы понять, что если и его голова не пролазит в это отверстие, то и здоровой туши это вряд ли удастся, сталкер выбрался наружу. Подхватив испорченную и бесполезную на его взгляд вещь, он направился прямиком в бар, предвкушая отличный рассказ о том, как повезло псевдогиганту, наступившему на его калаш, и что если бы не эта досадная случайность, Болт бы очень жестоко расправился с ним. Путь был не ближним, и потому, заметив в часах пяти от конечной точки своего маршрута развалившийся дом, в котором можно слегка вздремнуть, осторожно продвигающийся человек привалился к одному из сохранившихся углов. Открыв глаза после недлительного и очень тревожного сна, Болт не обнаружил своего трофея и был ужасно удивлен этому. Ну, кому мог он понадобиться? Я, конечно, разного повидал, но чтобы мой контейнер с двумя артефактами не взяли, еду и аптечку не взяли, а этот ломоть железа, который мог служить мне лишь предметом для воспоминаний, стырили. Тут уже я теряюсь в догадках. Чуть ли не крича последние слова, рассказывал Болт слушателям заведения, которые в большинстве случаев не верили ему с самого начала этой неправдоподобной истории. Лишь некоторые, поддерживая его, охотно разводили руками, мол, всякое бывает. Зона, она и есть зона. Подготовка к празднику. А между тем, жители района отчуждения уже вовсю начали готовиться к встрече чуть ли не единственного праздника, который здесь отмечали – Нового года. Оставалось каких-нибудь 5-6 дней до встречи с этим удивительным событием. Настало время подытожить все то, что произошло за эти 365 удивительных дней ежедневных ходок и борьбы с зоной, помянуть всех, кто не дожил до этого момента. К сожалению, таких было немало. Сбросить подороже весь хабар, давя на жалость покупателя новогодними шутками. Закупить съестного, еще больше питьевого, чтобы в середине праздников, не дай бог, не кончилось горючее и не пришлось бы идти искать пьяного бармена, которому в его состоянии будет явно не до тебя. Ну и, конечно, приобрести или найти подарки для людей, которые здесь заменяют тебе семью, тем, кто ежедневно рискует ради тебя шкурой. Для многих сталкеров новогодняя неделя была единственным длительным отдыхом, на котором можно полностью расслабиться, чтобы потом, после непрерывного веселья, начать все с чистого листа. Матушка Зона тоже собиралась принимать участие в этом торжестве. На ее долю выпала постановка основных декораций. Вот и занялась она ими нешуточно. Снег валил не переставая, укутывая деревья, строение, землю белым пушистым одеялом. Снежинки плясали под порывами сильного вихря, водили хороводы вокруг аномалий, помогая неопытным сталкерам замечать его. Сейчас, пролетая над этой местностью, можно было подумать, что и нет вовсе никакой зоны. Ужасную почву, искореженные деревья, развалины зданий теперь покрывал красивый ковер молочного цвета, создавая иллюзию обычной местности. Природа начала процесс очищения. Скрылись под снегом трупы людей и мутантов, напоминавшие об ожесточенных битвах, проходивших здесь. Участок земли радиусом 30 километров пытался утаить свои ужасные поступки, как маленький ребенок прячет зажатую в кулачке конфетку. Красота, совершенно не характерная для этой местности, завораживала даже тех, кто не раз встречал зиму здесь. Дырявая память. Любуясь зимними пейзажами, я брел по протоптанной в снегу дорожке, которая имела репутацию безопасной. Зовут меня Лавкач. Конечно, это не мое настоящее имя, но здесь прошлое пытаются скрыть, а клички сталкерам раздает сама зона. Умеешь хорошо стрелять — будешь стрелок, круглое лицо — Боров, длинные волосы, мохнатый, хорошо готовишь, бармен, угрюмый, мрак, за версту чуешь мутантов, нюхер и тому подобное. Не буду хвастать, не приводит это ни к чему хорошему,
но свою кличку я получил из-за определенного везения в обходе аномалий. Чувствуя невидимую угрозу, мое тело каждой клеточкой кричало: «Стой! Там жарко!» «Куда идешь, баран? Не видишь трамплин?» Именно это часто спасало меня и моих друзей, помогая добраться нам до редких артефактов. Около 5 часов назад я еще сидел в моем любимом баре «Сторинген», неспешно подтягивая пивко, наблюдая за тем, как несколько местных официанток под чутким руководством бармена развешивали гирлянды, превращая угрюмую комнату в торжественный зал для встречи Нового года. Странный малый, по незамысловатой кличке Малой, на вид не старше 19 лет, вырезал из непонятно откуда взявшейся цветной бумаги снежинки и клеем лепил их на окна. Говорят, он пережил смерть своих родителей, что сказалось на его психике, поэтому он и подался в зону. Ему явно не хватало счастливого детства, вот он и выплескивал свои эмоции здесь, вырезая снежинки с радостью 6-летнего мальчика. Тем временем одна из гирлянд была протянута от головы псевдоплоти, висевшей в углу комнаты, до центральной люстры и успешно воткнута в розетку. Я невольно залюбовался переливанием лампочек всеми цветами радуги. Казалось, они были живыми и напевали веселую новогоднюю песню на своем непонятном языке цветов. «Синий, синий, красный, голубой, синий, желтый», — подмигивали они мне. На ум приплыл непонятный для меня набор слов. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Не могу утверждать точно, но вроде бы этой фразой пользовались для обнаружения цветового спектра легендарного артефакта под названием «Радуга». За всю историю зоны его находил только сталкер Семецкий. Сейчас он считался одним из духов. Все знали о том, что в зависимости от того, в каком порядке загорались на нем цвета, можно было понять, убьет ли он тебя сразу или спокойно ляжет в свою ячейку контейнера. Вынырнув из предпраздничного дурмана, мой мозг начал подавать мне тревожные сигналы. Обычно такое происходит, когда я забываю что-то очень важное. Мой разум берет маленький молоточек и начинает потихоньку колотить им внутри головы. С каждым ударом я восстанавливал ход событий минувших дней, дабы наконец вспомнить, в чем, собственно, проблема. Последняя ходка? Битва с мутантами? Нет, нет, все не то. Что-то ускользало от меня, как мальчик на санках, летящий с ледяной горки. Поздний ужин с моим лучшим другом Реле, его затейливая ухмылка. «Точно!» — вскрикнул я, до смерти напугав мелкого. Тем вечером приятель загадочно намекнул мне, мол, нашел он то самое, что я давно ищу, буквально с самого начала моего проживания в зоне. И все намекало на то, что это станет моим новогодним подарком. Что именно? Не скажу, а то не сбудется. А я, растяпа, забыл о презенте для Реле, для самого верного и старого друга. Совесть грызла меня не хуже стаи слепых псов, поэтому, не выдержав ее натиска, я быстренько расплатился и стал собираться в далекое путешествие. Оставалось одно небольшое дельце, и я был готов к охоте на подарок. Информация за жизнь. Между тем я не переставал идти, и вскоре показалась нужная мне поляна. По невысокому деревянному столбу я определил местонахождение входа. После нескольких минут разгребания снега я увидел крышку люка, ведущую в убежище. «Хакер, открывай!» — прокричал я, с силой молотя ногами по железу. «Пароль!» — донесся скрипучий голос снизу. «Ох, и не люблю я все эти штучки-дрючки!» Но, как говорится, хозяин-барин. «Багги — это глючная машина», — с трудом выговорил я совершенно непонятную для меня фразу. «Один черт поймет этих программистов». Щелкнул электронный замок, и крышка люка слегка подскочила вверх. Напоследок, убедившись, что не притащил за собой хвост, легким движением я протиснулся под входную дверь и начал спускаться вниз по железной лестнице. «Привет, Лавкач, давно ты не заходил?» Не вставая со стула, хакер протянул мне руку. С прошлого года в этом укромном бункере мало что изменилось. Все та же комнатка, 3 на 5, со столом, на
на котором громоздилась куча разнообразной аппаратуры, в том числе и компьютер. Огромный шкаф, заставленный книгами и компьютерными дисками. Раскладушка, с виду очень неудобная, но, видимо, ее владелец вообще редко пользовался ей, проводя все время на стуле. Характерный беспорядок, который часто называют профессиональным, также имел место. Различные обертки от конфет, банки из-под тушенки и тому подобный мусор хаотично раскидан по полу. Говорили, что программист выбрасывает мусор не чаще, чем раз в полгода. Но это его дело. Главное, что этот пузатый мужик с засаленными волосами создавал одни из самых лучших программ для ПДА сталкеров. «Будь здоров, хакер!» — приветливо откликнулся я. «Ты случайно не забыл, о чем мы с тобой договаривались?» «Забудешь тут», — проворчал он, сворачивая картинки голых девушек. «Да, приходила мне за это время такая информация. Хотя и всего два раза. Одна точка зафиксирована на милитари, вторая недалеко от Припяти». «Прекрасно! Прекрасно!» — радостно сказал я, потирая руки. «Признаться, я даже не рассчитывал на такой успех. Несмотря на то, что вторая точка находится в отдаленном и очень опасном месте, душа моя пела от радости. Все-таки повезло мне тогда». Возвращаясь из очередной ходки, мы услышали, а потом и увидели человека, сидящего на дереве и истошно кричащего на весь лес. Под деревом усердствовал кабан. Используя свои клыки как лопату, он старательно рыл землю вокруг дерева, перерезая корни, как тонкие веревки. Дерево уже начинало крениться, когда мы с Реле подбежали к месту и высадили в яростную морду несколько коротких очередей. Спустившийся с дерева пухлый человечек, непонятно как с такой фигурой вообще туда забравшийся, назвал себя хакером и предложил нам свои услуги. С тех пор мы получали от него свежую информацию о зоне, и специально для меня он собирал информацию о местах крайне опасных, местах с двумя блуждающими аномалиями одновременно. «Все, я слил более точные координаты тебе в ПДА», — вздохнув, сообщил он мне. «А что там наверху? Говорят, снег. Красиво?» «Лепота, не то слово. Сам бы вышел да и посмотрел», — с долей сочувствия произнес я. «Да ну ты что? После того случая я лишний раз отсюда не выхожу», — с уже переключившимся на компьютер интересом произнес он. Понимая, что больше хозяина нисколько не интересую, я попрощался с ним и вылез из бункера. Ловушка в западне. «Жаль, что я не могу взять с собой Реле», — досадовал я. «Но добывать подарок с тем, кому он предназначен, — одна из самых бредовых идей в жизни. Идти одному на милитаре еще куда ни шло. А вот соваться к Припяти — совсем опасное дело». «Но ведь и ловкач не первый год зону топчет», — подбодрил я себя. «Прорвемся». С этими мыслями я удалялся в сторону первой точки моего маршрута. Вскоре мне пришлось свернуть с дороги, и скорость продвижения резко упала. Со стороны могло показаться, что это не сталкер идет вовсе, а ледокол прокладывает себе путь в бескрайнем поле льда. Чуть позже снега поубавилось, и начали появляться аномалии. Достав свой детектор, я осторожно крался, то и дело нагибаясь, чтобы пролезть под нависшими от снега ветками деревьев. Жарку в это время года заметить было легче всего. Дыры различной ширины, проделанные огромной температурой, встречались довольно часто. Только сквозь них можно было разглядеть совершенно зеленую траву, красивые цветы. Видимо, мутационные процессы защитили растения от холода, теперь давая им возможность нежиться под снежным покрывалом. Задумавшись об этом, я чуть было не влетел в электру. Характерное покалывание кончиков пальцев заставило меня остановиться и перестать на мгновение дышать. Я осторожно попятился в бок, но заметил сильно вмятый снег, подтверждающий нахождение там гравиконцентрата, именуемого также комариной плешью. Все это походило на хитроумную западню, да только ставил ее не невесть кто, а сама зона. Пришлось воспользоваться болтами, кинув несколько штук для обозначения безопасного коридора. Проход получился не очень широкий, и я решил не рисковать и сделать небольшой крюк, обходя сложное место. Не успел я развернуться, как почувствовал что-то твердое и холодное, упирающееся мне в затылок. По многолетнему опыту я сразу сообразил, в чем дело.
поэтому не сильно удивился, когда из-за спины послышался голос. «Мешок и пушку на землю! Руки поднял и не рыпайся! Мозги вышибу, не раздумывая!» Оказывается, пока я увлеченно блуждал между аномалиями, кто-то незаметно следил за мной и, выждав удобный момент, напал. Вот влип так влип. «Ловушка в западне?» — удивительно хмыкнул я. «Тавтология какая-то?» Мысли лихорадочно метались в голове, ища пути спасения. От резкой дозы адреналина сердце забилось быстрее. Послушаться его значило верное расставание с вещами, а потом и с жизнью. Но выбирать не приходилось, и я не спеша скинул рюкзак, верный калаш, и поднял руки вверх. По звукам шуршащих вещей можно было понять, что свободной рукой бандит обыскивает мой мешок. Краем глаза я заметил непонятную черную точку, маячащую слева. Чернобыльский пес, здоровый мутант черного цвета с огромными язвами на теле и пси-способностями, пританцовывал на пригорке. Обычно встреча с этим жителем зоны не сулит ничего хорошего, так как он без проблем уклоняется от пуль, считывая из мозга стрелка информацию за мгновение до выстрела. Помимо этого, в его подчинении находится свора до 15 слепых псов, которыми он управляет. Но в данный момент тварь была моей единственной надеждой на спасение и всем своим ужасным видом показывала, что она собирается напасть вместе со всей стаей, которая притаилась неподалеку. «Ну же, песик, залай!» — одними губами умолял я. Из-за сугробов незаметно появилось 6 слепых псов, и, издав протяжный вой, вожак пустил их в атаку. Битва за жизнь. За считанные доли секунды в моей голове родился хитроумный план. Не чувствуя больше давления в затылок, я резко прыгнул в сторону проложенной мной дорожки из болтов между двумя аномалиями. Едва коснувшись земли, сделал перекат влево. Как я и ожидал, мой план сработал безотказно. Вой пса здорово напугал мародера, исключительно сосредоточенного на обыске рюкзака. Прикинув, что схватить оружие не успею, все-таки позиция была невыгодной, я совершил быстрый маневр. В ответ на мое движение прозвучали выстрелы и выкрик. «Ах ты, гнида!» — завопил мужик. Глаза его полезли на лоб, когда патроны в обойме кончились, а я преспокойно остался сидеть на снегу. Не зря же было выполнено левое отклонение. Комариная плешь скрыла меня от атаки, поймав все до одной пули и втянув их в себя с огромной скоростью. Теперь я остался с одним пистолетом, спрятанным глубоко под комбезом, и был еще жив. Замешкавшийся мародер с ужасом заметил подоспевших собак, но опоздал с перезарядкой автомата. Первый слепой пес прыгнул и обрушился на человека, повалив его на землю и выбив из рук уже заряженный калаш, которым он не успел воспользоваться. Оружие отлетело в сторону коридора. Не теряя времени, я одной рукой дотянулся до оружия и подтянул к себе. Вопли ужаса и боли недолго рвали пелену безмолвия. Слепые псы, источая гнилую вонь, рвали слабо сопротивляющееся тело своими красными от крови клыками. Во все стороны летели куски одежды, кожи, мяса, уже навсегда замолчавшего бандита. Поле битвы приобрело красный цвет страха и смерти. Неторопливо подтянулись остальные члены стаи с замыкающим колонию вожаком. Кровавый пир был в самом разгаре. Я насчитал 9 слепых псов, и ноги у меня начали предательски дрожать. Буквально через 2 минуты они закончат с первым блюдом и, конечно, захотят второе. Поскольку едой я быть не собирался, а бежать от них по аномальному полю не было смысла, мне оставалось только готовиться к встрече с этой не очень милой делегацией. В обойме было ровно 30 патронов, которых явно не хватило бы на всю стаю. Вспомнив о пистолете, достал и положил его рядом, чтобы в случае необходимости незамедлительно воспользоваться им. В моем положении обнадеживало лишь то, что собаки могли добраться сюда только по тому же узкому пути, что и я. Первый слепой пес, напоследок облизнувшись, двинулся в мою сторону. Кровь стекала с его морды и капала на снег. Пустые глазницы были обращены ко мне, будто говоря: «Попался!» Не успел он достичь середины коридора, как получил 3 точные выстрела в приоткрытую пасть.
Издав напоследок протяжный вой, воспринятый всеми остальными как сигнал к действию, мутант рухнул. Мешая друг другу, черная масса полилась ко мне. Две наименее удачливые особи были оттолкнуты в сторону своими сородичами. Одна угодила в Электру, получив сильнейший разряд тока, который ее мгновенно убил. Запах паленой шерсти резко наполнил воздух. Хруст костей, донесшийся справа, возвестил о безотказной работе гравиконцентрата. Высадив всю обойму в первых трех слепых псов, бегущих по коридору, я убил их и тем самым создал небольшой затор. Следующим мутантам пришлось перепрыгивать через груду тел. Не сумев правильно рассчитать угол полета, один из оставшихся псов в прыжке попал в зону действия Электры. Молнии сверкали, как новогодние фейерверки. Две последние особи смогли удержать правильную траекторию. Одна схватила четыре пули из пистолета еще в воздухе, и, сбитая с верной траектории, была расплющена аномалией. Вторая успела удачно приземлиться и прыгнуть на меня, повалив на снег. Пистолет я не выпустил, поэтому, мешая левой рукой вцепиться мне в горло, я высадил в покрытые язвами брюха оставшиеся патроны, которые без проблем прикончили тварь. Откинув с себя бездвижное тело, я вскочил на ноги, оглядывая поле сражения. Все слепые псы были убиты, а вот Чернобыльский только не спеша подходил к горе трупов, лежащей в середине коридора. Кинжалы отчаяния пронзили мое сердце. Все боеприпасы были израсходованы, а между тем вожак уже вошел в зону между аномалиями. От безысходности мне хотелось плакать. Но адреналин, бурливший в крови, заставлял собраться с духом. Схватившись за лежащую неподалеку ветку, я кинулся в сторону мутанта. Этому удару позавидовали бы многие профессиональные игроки в лапту. Собака прыгнула, и я, сосредоточив все силы на замахе, нанес сокрушительный удар в голову. Палка надломилась, а уродливый мутант отправился в центр комариной плеши. Издав последний вой в своей отвратительной жизни, он превратился в бесформенную кучу. «Спасибо, Зона! Спасибо!» — только и смог прошептать я, рухнув без сил на снег и закрыв глаза. Малой. Очнулся я, как мне показалось, минут через 20 от яркого света, бьющего в лицо. От изумления я протер глаза, но видение не собиралось исчезать. Сталкер Малой из бара «Сторинген» аккуратно развешивал разноцветные звездочки на ветке деревьев. Он напевал всем хорошо известную новогоднюю песенку. Тело его светилось, озаряя темную поляну белыми ослепительными лучами. Снег принимал эту энергию и отдавал ее, увеличивая во много раз, заставляя меня щуриться. «Что ты тут делаешь?» — спросил я, поднимаясь на ноги, не переставая загораживать рукой глаза от ошеломляющего света. Он никак не отреагировал на мой вопрос, продолжая заниматься своим увлекательным делом. После повторения моей фразы я окончательно убедился, что он или оглох, или между нами возник звуковой барьер. Второй часто встречается в зоне. Мысли стремились к нему. «Подойти, все узнать». Но ноги отказывались идти, и я посмотрел на них. «Какой ужас! Непонятно каким образом, но подо мной образовалась жадина, аномалия, намертво приклеивающая любое живое существо и медленно переваривающая его». Между тем юный сталкер неспешно приближался к моим, уже казалось давно знакомым, аномалиям. Я, конечно, что есть мочи, принялся кричать, чтобы он не подходил туда, но он не обращал на меня внимания. Блаженная улыбка играла на его устах. Замерев в шаге от смерти, он осторожно кинул красную звездочку в гравиконцентрат. Аномалия приняла дар, втянув его к своему центру. Улыбка его сделалась еще шире. Сделав шаг влево, он протянул свой подарок Электре. Аномалия бережно укутала звездочку разрядами электричества, заставляя ее блестеть еще ярче. Замерев с улыбкой идиота, я смотрел на весь этот спектакль. И все бы могло хорошо кончиться, если бы на заднем плане вдруг не возник огромный кровосос. Малой, обернувшись лицом к неожиданному гостю, протянул руку с зажатой звездой желтого цвета. Мутант явно опешил от такого приема. Щупальцы вокруг его рта нервно подрагивали.
Я уж было подумал, что сейчас он возьмет подарок и скажет спасибо. Но чуда не случилось. Оправившись, кровосос ушел в режим невидимости, а спустя секунду появился за спиной парня, резким движением мускулистой руки перебив ему позвоночник. Малой, с оставшейся на лице улыбкой младенца, упал замертво. Слезы брызнули у меня из глаз. Сердце сжалось, в легких кончился воздух. Я просто не мог понять. Как? За что? Я сотню раз видел смерть в зоне, но такую в первый. Кровосос уже склонился над ним, чтобы сделать свое грязное дело. Пошарив взглядом по земле, я увидел обломок палки. Подобрав его с земли, я со всей силы кинул импровизированное оружие в ненавистного кровососа. И, о чудо! Вращаясь, обломок врезался в толстый череп мутанта. Чудовище удивленно оглянулось. Его взгляд встретился с моим. Издав ужасающий рев, монстр кинулся в мою сторону. К милитари. Я резко начал тереть глаза, которые никак не хотели открываться. Оказывается, слезы замерзли на морозе, превратившись в лед, скрепивший намертво мои веки. Разломав ледяную завесу, я быстро осмотрел местность. Радость заиграла у меня в душе. Трупа малого не обнаружилось, как и звезд на деревьях, и жадины. Значит, это был всего лишь сон. Улыбка проступила на моем измученном лице. При собирании оставшихся вещей я обнаружил нехватку той половинки ветки, которую я использовал как топорик, томагавк. Значит, это был не сон? Черт ее побери, эту зону загадок и испытаний. Здесь ты ни в чем не можешь быть уверен до конца. Взгляд на ПДА. Если прибор давал верные показания, то я все-таки пролежал здесь одну ночь. Оставалось всего 3 дня на исполнение моей миссии. Надо было поторапливаться. Выбравшись из поля аномалий, я наткнулся на группу сталкеров из 3 человек. Выяснив, что двигаемся мы все к милитари, они предложили мне идти с ними. Не найдя причин для отказа, я присоединился, тем самым преобразовав трио в квартет. Рейд наш проходил без особых приключений. Меня поставили в центр колонны, так что я в основном глазел на природу. Проводник, шустрый малый по кличке Зуб, вел нас осторожно, постоянно проверяя путь болтами и сверяясь с детектором аномалий. Монстры сторонились такой большой компании. Лишь один кабан, видимо, совсем сдуревший, вылетел на нас. Получив несколько очередей, он тут же врезался рылом в снег. Проехав под действием инерции еще 2 метра, он оставил за собой красную дорожку, которая испортила девственно белый пейзаж зоны. В районе обеда мы, наконец, вышли к одному из самых важных строений милитари – заводу «Росток». Когда-то он был одним из мощнейших предприятий отечественного производства. В его огромных цехах трудились, не покладая рук, 1000 и даже 1000 рабочих. Сейчас он больше напоминал огромный склад, хозяин которого ушел на ночь, забыв запереть дверь. Разруха и хаос царили здесь после первой аварии 1986 года, а после второй этими местами завладели мутанты и аномалии. В общем, вся территория милитари состояла из нескольких заводов, поэтому я, распрощавшись с новыми знакомыми, двинулся в обход Ростка. Снег тут лежал не только на крышах и земле, но и задерживался на стенках. Казалось, что завод сейчас стоит на реконструкции. Строители уже приступили к побелке, просто не успели закончить. Сверившись с показателями ПДА, я оглядел пустое поле перед бывшими гаражами. Нет, тут явно не было того, что я искал. Это могло означать только то, что мне надо искать вход под землю. Под землей. Ступеньки уходили вниз. Стены были в трещинах, штукатурка почти везде осыпалась, местами попадались следы от пуль. Я осторожно спускался вниз, предварительно включив фонарь и водя слабым лучом перед собой. Воздух был спертый и оседал камнем в легких, не давая нормально дышать. Ступеньки закончились. Показался длинный коридор. Хорошо было бы взглянуть на план эвакуации, которые часто попадаются в таких местах. Ага, вот и он. Я подошел к оранжевому, стертому временем плакату, вглядываясь в размытые линии карты. Выходит, мне надо сделать
Два поворота налево, и я упрусь в ворота просторного зала, который, видимо, раньше был складом. Там, по моим координатам, сейчас и должны находиться на выгуле две блуждающие аномалии. К слову о передвигающихся аномалиях. Раньше обитатели зоны даже не подозревали об их существовании, так как встречались они очень редко и только в центральных районах, откуда живым выбирались единицы. Потом, после одного из мощных выбросов, эти ужасные порождения разбрелись по всей зоне. С виду они напоминали обычные аномалии, та же электро или жарко. Только подойдя достаточно близко, человек мог заметить, как она начинает медленно двигаться в его сторону. Были и обладающие приличной скоростью, от которых приходилось спасаться бегством. Хорошим шансом на спасение было протиснуться в узком проходе между обычных ловушек. Как известно, аномалии не терпят друг друга и никогда не соприкасаются. Поэтому, если блуждающая аномалия упирается в место, где ее неподвижные подруги находятся слишком близко друг к другу, она отказывается от дальнейшей погони. Именно поэтому две странствующие ловушки встречались близко очень редко. Зачем они нужны мне? Как и другие аномалии, они порождают артефакты. Причем артефакт, порожденный аномалией ходячей, обычно не отличается от созданного стоячей. Но после изучения их учеными были выявлены некоторые возможности породить очень редкие подарки. Поэтому я так усердно искал их. Мой друг Реле получил свою кличку за бывшую профессию, связанную с физикой. Возможно, вы скажете, что Реле больше относится к профессии электрика. Но здесь образованность находится в стадии зародыша. В зоне друг часто издевался над артефактами. Скрещивал их, пытался разломать, утопить, изменить плотность, провести ряд анализов, зачастую выявляющие скрытые возможности. Не скажу, что дело это было безопасное. После одного особо сильного взрыва, который снес половину стены его дома, он все-таки решил проводить эксперименты в безопасном бункере, на расстоянии от себя. Так вот, хотелось мне порадовать друга на Новый год, добыть ему редкий камешек для безумных опытов. Я осторожно крался по коридору, не забывая кидать болты в особо темные углы, нарушая тем самым гробовую тишину, зависшую здесь. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь комнаты. Помещение оказалось достаточно свободным, но и тут побывал хаос. Несколько неподвижных тел лежали на полу, некоторые были ужасно изуродованы. Вокруг лежали разваленные ящики, перевернутые стеллажи. Я аккуратно зашел внутрь, вглядываясь в края комнаты, тускло озаряемые светом из маленьких окошек под самым потолком. Охота на подарок. Пригляделся. Электру, прячущуюся за ближайшей колонной, я приметил сразу. Синие разряды кружились в воздухе, освещая небольшой участок. Усиленно водя глазами, я отыскал жарку. Небольшие колыхания в воздухе, как от асфальта летом, и обгоревшая нога трупа выдали ее. Порывшись в рюкзаке, достал из него яблоко. Со стороны могло показаться, что я собираюсь перекусить, но не все так просто. К сожалению, артефакты не берутся из воздуха и не растут на деревьях. Они рождаются в ходе взаимодействия аномалии с органическими веществами. В мои планы входило использовать яблоко для рождения нового артефакта. Но мне предстояло не просто кинуть его в аномалию, а рассчитать бросок так, чтобы яблоко одновременно попало в поле обеих блуждающих аномалий. Именно этот фактор должен был породить нечто новое, а именно подарок Реле. В мои планы входило сближение аномалий до расстояния меньшего, чем само яблоко, что проделать в крайней степени непросто. Я не спеша подходил к Электре, которая, видимо, заметила приближение человека и в ярости еще сильнее заискрила. Остановившись на расстоянии в метр, я заметил, как слабо видимые границы начали приближаться ко мне. Удовлетворенный таким ходом вещей, я отправился к жарке и замер на таком же расстоянии. Аномалия не спешила проявлять свои скрытые способности, хотя уже должна была начать. Электра аккуратно подкрадывалась к сталкеру со спины, с каждой секундой приближаясь к цели. Мои мысли начали путаться, уверенность прошла. Возможно, хакер перепутал что-то, и это место и гроша ломаного не стоит.
Жарка продолжала важно стоять на месте, с величием королевы смотря на происходящее. Но я не стал испытывать судьбу и начал медленно отходить от подползающей электры. За гулом других аномалий я не сразу услышал эти звуки. Взгляд мой упал на пол в метрах двух правее от меня. Хрустя бетоном и разгоняя по нему трещинки, ко мне двигалась комариная плешь. Все мысли выстроились в правильную логическую цепь. Оказывается, огненная аномалия никогда и не была блуждающей, а вот двигающийся

всегда недооценивал это скучное занятие. Я встал в самый угол, а между аномалиями влезло бы еще два яблока. Я почувствовал запах разрядов, в кончиках пальцев закололо. Вжался в стенку, пытаясь стать частью ее. За несколько секунд до верной смерти все-таки аккуратно вытянул руку вперед и подкинул яблоко вверх, тем временем обратно зажимаясь в угол. В момент, когда я уже чувствовал дыхание смерти, фрукт обрушился прямо посередине аномалий. Поборовшись мгновение за добычу, гравий-концентрат отобрал испепеленное яблоко у Электры и превратил его в маленький сплющенный комочек, красиво переливающийся разными цветами. Две аномалии успешно разрядились и теперь не представляли угрозы. Я все же осторожно подошел и взглянул на рожденный артефакт. Без сомнения, это была радуга. Воришка. Выждав около часа, артефакт все же показал мне правильный порядок сигналов. Я немедля сунул его в подарочную железную флягу, которую использовал как контейнер для редких и дорогих экземпляров. Дрожащими от волнения руками закрутил крышку и облегченно выдохнул. Засунул поклажу в передний карман комбинезона. Все складывалось слишком удачно, тем более по меркам зоны. ПДА в кармане подал короткий сигнал, фиксировавший приближение сталкеров. «Пип, пип!» — вещал он. Людей подходило все больше, причем с двух сторон. Я осторожно подобрался к выходу и выглянул из-за угла. То, что я увидел, не предвещало ничего хорошего. Похоже, на пустом поле намечалась клановая разборка. Сказать точное название я не мог, но, судя по экипировке, это были долговцы и темные. Послышались первые выстрелы, и вдруг все наполнилось взрывами, визгом, скрежетом, криками. Видя, как один из бойцов бежит к моему укрытию, я поспешно углубился внутрь коридора и затаился. «Получай гранату, гад!» — услышал я крик кого-то с улицы, и тут же раздался взрыв. Волна шума эхом отдалась в пустых коридорах, оглушив меня на время. Стены дрожали, слышались звуки падающих камней, а потом все замолчало. Я осторожно подобрался к выходу и, не сдержав эмоций, громко выругался. Единственный известный мне проход наружу был завален. Оставалось надеяться, что найду другой. Мало кто знает, но раньше здесь строили различные исследовательские лаборатории, поэтому в зоне можно было найти проход под землей почти в любую ее часть, если, конечно, их не завалило. Понадеявшись на свою интуицию, я побрел по одному из коридоров, показавшимся мне лучше, чем другие. Временами кидал болты, останавливался, вслушиваясь в шорохи, в общем, развлекался как мог. Замкнутое пространство и тишина давили на меня, не давая контролировать мысли. Пару раз я упирался в тупики, тогда приходилось подниматься или опускаться на другой уровень. От скуки я посмотрел, куда указывает стрелка компаса. Направление, в котором меня вел коридор, почти совпадало с направлением на Припять. В принципе, мне уже не надо туда идти, пора возвращаться в бар, иначе я рисковал пропустить праздник. Я брел уже шестой час подряд. Туннель сделал очередной поворот, и я уловил запах свежего воздуха. Ускорил шаг. Впереди забрезжил тусклый свет, и я, наконец, вышел из катакомб наружу. В зоне стояла ночь. Огромная красная луна освещала землю, отражая свой кровавый свет от снега. Рисовалась очень жуткая картина, которая совсем не соответствовала предпраздничному настроению. Недалеко завыл слепой пес, то ли на луну, то ли на свою жертву. До рассвета оставалось 3 часа, и я решил переждать оставшееся время в туннеле, из которого вышел. Я присел в уголку, поставив автомат с рюкзаком рядом, и начал клевать носом. Спустя несколько мгновений я вырубился. Мне снилось, что я отбиваюсь от огромной толпы зомби. Вдруг один из них вышел вперед и совсем по-человечески сказал: «За что ты в нас стреляешь? Мы не хотим причинить тебе зла». Я опешил и проснулся. Часы показывали, что я проспал 2 часа. Автомат и рюкзак стояли рядом, но что-то точно изменилось. Я посмотрел на передний карман, и глаза мои полезли на лоб. Фляга с артефактом исчезла. Припять. За секунду я собрался и выскочил из

На снегу виднелась дорожка из следов, уходящая в сторону города мертвых, по которой я незамедлительно пошел в надежде догнать вора. Самое странное было то, что, судя по одной цепочке следов, напрашивался вывод — грабитель тоже вышел из тоннеля. «Теряешь сноровку, ловкач», — поругал я сам себя. «Невнимательные тут долго не живут». Припять — небольшой провинциальный городок, созданный в СССР на основе градообразующего предприятия — Чернобыльской АЭС. После первой аварии люди навсегда покинули этот город, отдавая всю власть природе. Огромные деревья пробивались прямо посередине асфальтированных улиц, кусты вплотную облегали дома. Грусть находила на сталкера, смотрящего на старое и заржавевшее колесо обозрения, являющееся одним из символов города. По непонятным причинам зомби облюбовали его. Именно здесь встречались самые большие толпы мертвяков, слонявшихся по городу. Оказаться в центре Припяти одному значило нажить себе смертельных проблем. Следы выходили на одну из улиц города и терялись в массе себе подобных. Я в смятении остановился. Получалось, вор без проблем зашел на улицу, кишащую зомби, и пошел гулять с ними. Мысли заходили в тупик. Я решил залезть на ближайшее здание бывшего Дворца культуры «Энергетик» и поискать грабителя сверху. Быстрыми перебежками я добрался до задней стены здания и, воспользовавшись запасной ржавой лестницей, поднялся наверх. Казалось, город жил. Сотни тел ходили по улицам, сидели на скамейках, создавая тем самым атмосферу настоящего жилого района. Но именно сегодня что-то изменилось в общем потоке. Раньше он был абсолютно хаотичным, сумбурным. Сегодня же мертвяки стремились попасть к единственной в городе высотке, видимо, найдя в ней нечто интересное. Моего преступника мне вычислить не удалось. Забрезжил рассвет. Дома, укутанные в белые шубы, начали отбрасывать тени. Шел небольшой снежок. Я взглянул на ПДА. Утро 31 числа. Пора идти назад. Я поколебался, но не смог устоять перед искушением напоследок взглянуть на то, что привлекло внимание зомби. Праздник мертвых. Я спустился на улицу и начал свое нелегкое продвижение к 16-этажке. Я крался по заросшим улицам Припяти, стараясь не издавать шума. Выскочив из очередного укрытия, я натолкнулся на зомби, сбив его с ног. Не успел он заверещать, как я уже был в двух кварталах от него, переводя дух от быстрого бега. Вскоре показалось само здание. Мертвяки стекались на задний двор. Я аккуратно обходил здание дворами и, наконец, увидел то, во что глаза верить отказывались. Посередине небольшой площадки находилось огромное скопление зомби, которые окружили дерево, отдаленно напоминающее фиолетовую елку. Собравшись в кольца, они ходили вокруг него, что-то неразборчиво бормоча. Прислушавшись, я уловил мотив известной новогодней песни. В моей памяти поплыли детские годы, веселые утренники, подарки под елкой. Ностальгия переполняла меня, все больше вытесняя боязнь и отвращение к зомби. Но удивлению только стоило начинать проявляться, так как в углу я заметил кучу сваленных блестящих вещей, к которым выстроилась очередь. На самой верхушке горы я приметил свою флягу и, прикусив губу, завыл от восторга. Из здания вышел кто-то, одетый во все красное, с палкой в руках. Челюсть у меня отвисла до предела. Я не мог поверить, что зомби может нарядиться Дедом Морозом. Было слишком много тел, и мне не удавалось разглядеть его лицо. Между тем, мертвый Дед Мороз встал возле кучи вещей и начал вытаскивать по одной и вручать очередному зомби. Они прижимали к себе эти вещи, видимо, чувствуя тепло их недавней близости с живыми людьми, и тут же спешили прочь от деда. Я осознал, что вскоре фляжка с радугой достанется очередному мертвецу. Кровь бурлила, адреналин поднялся до предела. Я решительно выдохнул и присоединился к толпе зомби, идущих к куче подарков. Стараясь максимально слиться с окружающими, я начал бурчать под нос непонятные звуки и немного раскачиваться из стороны в сторону. Повезло мне и в том, что больше недели мне не удавалось помыться. Возможно, именно из-за этого зомби не обращали на человека внимания.
Заняв место в очереди, я старался не дышать громко, опасливо оглядываясь. Со стороны любой сталкер оценил бы меня как самоубийцу, а время моей жизни посчитал бы в секундах по пальцам рук. Несмотря на собственный страх, я продолжал стоять между сотнями зомби. Вскоре я стал первым в очереди и смог разглядеть зомби Деда Мороза. Несмотря на недостаток глаз, он был очень похож на обычного хозяина Нового года, которого рисуют на плакатах. Пронзительный взгляд впился мне в глаза. По спине пробежали мурашки. Я мог поклясться, что всем до меня он давал то, что первое попадалось под руку. Для меня он сделал исключение. Сделав два шага вокруг горы, Дед Мороз потянулся вверх и, выхватив мою фляжку, резко вручил ее. «Спасибо!» — только и смог тихо прошептать я от изумления. Лицо его абсолютно ничего не выражало. Я решил не испытывать судьбу и, спрятав подарок на свое место, стал быстро выбираться из города. Возвращение. Назад я добрался безо всяких приключений. К вечеру я, усталый как собака, ввалился в ярко освещенный бар «Сторинген». Послышались знакомые голоса, веселая музыка. Некоторые приветливо махали руками. В дальнем углу я заметил поднявшуюся фигуру старины Реле и без промедлений направился к нему. «Блин, где ты пропадал, лавкач? Тут уже хотели ставки делать на то, доберешься ты к празднику или нет», — сказал друг, крепко обнимая меня. «Да вот, устроил охоту на подарок. Сейчас расскажу, не поверишь», — ответил я, похлопывая его по спине. Осмотрев всех присутствующих, я не увидел малого. Соседи за ближним столом рассказали мне, что он напился и пошел прогуляться. Услышав крики, несколько ребят прибежали на звук, но обнаружили мертвого молодого сталкера. Непонятно, от чего он умер, так как ран на нем не обнаружили. Зато нашли обломок палки, непонятно откуда взявшийся рядом. Я улыбнулся, вспоминая, как кинул его в кровососа, но промолчал. Бармен объявил 10-секундную готовность. Все подняли кружки и стаканы, дружно крича: «6, 5, 4!» На цифре 0 бар наполнился радостными криками, свистом и аплодисментами. Зона начала новый оборот своих удивительных событий. Я протянул флягу Реле. Он удивленно взял ее и, поняв мой намек, открутил крышку. Глаза его чуть не вылезли из орбит. Он завороженно смотрел вовнутрь фляги на радугу. Радостные разноцветные зайчики бегали по его лицу. Слезы радости поползли по щекам. «Спасибо, друг! Спасибо!» — поблагодарил он. «А вот это тебе!» Реле протянул мне завернутый сверток. Я разорвал бумагу и замер от волнения. Передо мной лежали именно те самые конфеты, которые мне всегда клали родители под новогоднюю елку. Дрожащими руками я развернул одну из них и сунул в рот. Пережевывая приятную начинку, я все больше погружался в детские воспоминания. Радости моей не было предела. Мы еще раз крепко обнялись, удерживая слезы сентиментальности, и продолжили празднование Нового года. Эпилог. А вы после моей истории смогли полюбить зомби? Я думаю, что это невозможно. Они все равно остаются одними из опасных существ зоны, но не надо сравнивать их с бездушными мутантами. Если вы испытывали хотя бы часть тех чувств, которые испытал я, находясь на празднике мертвых, вы, несомненно, пересмотрите свой взгляд на эти обломки чужого прошлого.

0: Людмила Овсянникова. Машина счастья. День наступил. Обычный, рабочий. Солнце холодное, меднолобое. Как-то грустно. Я всю дорогу не могу понять, почему. Вы что, машин не боитесь? Прохожий за рукав придержал. Так и несчастью быть недолго. Машина счастья. Машина несчастья. Слова соединились и зазвучали. Машина счастья есть. Живет рядом. Вчера дом засыпал постепенно. Сначала замолкли дети, потом перестали стучать каблучки, шаркать подошвы, и, наконец, остался лифт. Один как перст на весь дом. Я лежала и слушала его. Он где-то внизу выжидающе звякал железом, потом мерно пыхтел по этажам. И вдруг ахала дверь, и оживали шаги. Машина счастья кого-то привезла. Я никак не могла согреться, и поэтому не засыпала.
1: Где же ты?
0: Где же твои шаги? Машина счастья. Привези мне их. Ну, пожалуйста. И в ответ опять звякало железо, опять постукивало сердце машины, и, шумно вздохнув, она останавливалась на моем этаже. Широко распахивалась дверь. Нет, шаги, нет твои. Замерли около чужой квартиры. А машина уже летела вниз, к земле, к траве и деревьям. Я лечу на землю. Кто со мной? Торопитесь. Я сейчас полечу обратно вверх, высоко, далеко, до луны и обратно. И ты вошел в лифт. Тебя уговорила машина. Ты забыл, что не так высоко, как луна, всего на 6-м этаже. Живем мы с Сережкой. И очень давно ждем тебя. Ты пролетел мимо, не заметив, что мы не погасили в кухне свет и завернули картошку в одеяло. Что ж, машина счастья не может привозить счастье всем сразу. У нее слишком слабые плечи и маленькая кабина. А счастье, наверное, большой, тяжелый груз. Ты летел и летел, а я смотрела из окна, не вставая с постели. Вот ты уже подлетел к луне, вот скрылся за ее блестящим лбом. Солнце разбудило меня, потом Сережку. А папа не приехал? И пока я думала, рассказать ли ему про машину счастья, он спросил: может быть, он нас разлюбил? Да, вздохнула я. Он улетел в машине счастья. Мама, но его машина называется космической ракетой. И ты всегда плачешь, когда он улетает. Даже когда он совсем близко, только на Луне, ты за него боишься, как будто он такой же маленький, как я. Это не машина счастья. Сережка опустил голову, прикрыл глаза и вдруг крепко-крепко их зажмурил и даже сжал кулачки. Я вижу. Папа сидит на корточках в своем белом скафандре, пересыпает красный песок. Вот он поднял блестящий камушек, отряхивает перчатки, кладет. Смотри, мама. А может быть, уже все перемешалось в нашем мире. Папы, космонавты, ясновидящие дети, машины, которые соединяют этажи, города и планеты. И только все дальше разбегаются сердца. Одному нужен грохот реактивного двигателя и консервный воздух скафандра, другому пока только лунный камушек в коллекцию. А мне? Резко зазвенел колокольчик у двери. Лифт все-таки указал перстом на нашу квартиру. Я пробежала по короткому коридору, как будто взлетела на карадак. Голубой фирменный бланк радиограммы с лунодрома. Извини, что улетел, не попрощавшись. Буду через неделю. Полетим все вместе. Отпуск в Черное море. Целую. Всегда ваш земной человек. А машина счастья уже пыхтела внизу. Снова кого-то впускала в тесную кабину. Сережка прижался и почти твоим голосом сказал: «Не нужно мне камней ни с Луны, ни с Марса. У Черного моря столько разноцветных камушков. Хватит на все коллекции».

0: Радио фантастики.
1: Олег Верещагин. Завещание рыцаря. Глава 25. У меня страшно болели руки. Плечи ныли тупой болью, а запястье резало словно ножами. Кроме того, почему-то не получалось достать ногами до земли. Запах дыма забивал ноздри, горло схватывало спазмами. Что со мной произошло? Помню, что со своей удочкой я спустился к речушке, прошел 100 метров по течению. В заливчике наклонился к воде посмотреться, понял, почему так плохо вижу. Из темного зеркала на меня глянула опухшая, перемазанная кровью харя вурдалака. Глаза заплыли, да, комары. А вот потом, что было потом? Наклонился, посмотрелся и... Я открыл глаза и тут же захотел закрыть их снова, чтобы вернуться назад. В любой самый жуткий момент нашего путешествия, хоть обратно в ночной лес. Но закрывать глаза было уже бесполезно. Насмешливый голос поинтересовался. «Очнулись, молодой человек?» Дымом тянуло от костра. Предосторожность от комаров. В огонь были умело положены сухие и сырые веточки вперемешку. Костер не потухал, но дымил здорово. Скрестив ноги, около него сидел и жрал правой рукой жареную рыбу Витек. Левой он помочь себе не мог, запястье покрывал уже не свежий бинт. Бедный подонок вряд ли когда-нибудь еще сможет пользоваться этой рукой в полную силу. Мягкая пистолетная пуля наверняка порвала сухожилие и раздробила кость. Витек и сейчас кривился. И явно не от косточек в рыбе. От запаха, пробившегося сквозь пелену дыма, у меня свело живот голодной судорогой. Сергеич стоял около дерева, скрестив на груди руки и рассматривая меня с насмешливым интересом. Третьего их сообщника я не видел, наверное, охранял лагерь. Около большого вяза лежали рюкзаки. А на втором дереве, кажется, тоже вязи. На толстом коротком сучке висел я. Сучок проходил между скрюченных в запястьях рук. От моих ног до травы под ними было 0.5 метра. Солнце припекало тихий лес, вокруг было зелено и красиво. А я висел в бандитском лагере совершенно голый и абсолютно беспомощный. И от мысли о моей беспомощности мне сделалось страшно. Попробуйте себе представить, что вы в руках человека, о котором совершенно точно знаете, что он бандит и убийца. Добавьте к этому свою полную невозможность сопротивляться. Приплюсуйте сюда мысль, что надеяться на помощь нельзя. Никто о вас ничего не знает. И для полноты картины ожидания и мысли о том, что с вами сделают. Ну как? От страха... По всему телу у меня выступил липкий пот, и Сергеич это заметил. «Да ты не бойся! Лучше здравствуй, скажи. Давно ведь не виделись, не разговаривали». «Ну и слава богу!» – выдавил я. «Я бы и дальше обошелся». «Да ты что, злишься?» – почти искренне удивился Сергеич. «Ты брось! Ты меня картечью чуть не ухлопал, я ж не злюсь! Ну, перехитрили мы вас, ну, догадались, что к кургану пойдете, даже если тебе этого англичанина на себе нести придется, вы же упорные ребята». Несмотря на ужас ситуации, мне стало смешно и досадно одновременно. Если бы этот паразит знал, что мы сюда забрели случайно, а вовсе не от упорства, он бы вообще заплясал от радости. «Нету здесь клада», — сказал я и не удержал стона, боль в руках росла. «А где он?» – вкрадчиво поинтересовался Сергеич. «Вообще нету его! Зло от боли!» – крикнул я. И непроизвольно добавил: «Да снимите же, больно!» «Повиси пока!» – улыбнулся Сергеич. А Витек пробурчал, глядя на меня тупыми глазками. «А ежели его нету, чё вы сюда приперлись? Комаров кормить? Говори, где второй щенок, морда эта иностранная?» Он сказал не морда. Его ругательство я пропустил мимо ушей, потому что изумился до такой степени, что забыл про боль. «Они не нашли Энтони?» Неужели были настолько тупы, что не поднялись на курган? Нам только с ним поговорить надо, снова начал Сергеич. Ты скажи, где его оставил, когда рыбку ловить пошел? И гуляй, сразу отпустим. А если не скажешь, он улыбнулся, мы ведь тебя пытать будем, больно и долго. Казалось, собственные слова доставляют Сергеичу удовольствие. И я понял, что меня они не отпустят ни в каком случае. Речь может идти лишь о двух разновидностях смерти. Либо они меня замучают, либо быстренько пустят пулю в затылок. Я не знаю, где он. Мне не нужно было притворяться испуганным. Честное слово, не знаю. Я сначала его тащил, а потом бросил. Очень тяжело было. Я думал, найду людей и вернусь. Изо всех сил я пытался разыграть мальчишку, которому очень стыдно за свой страх и который пытается оправдаться. «Ты нам мозги не крути», — Витек отбросил обглоданный рыбий скелет. «Ты его к кургану на себе приволок, по следам видно. Или ты мешок картошки в лесу нашел и тащил от жадности?» — он харкнул в костер. «Где ты его спрятал?» «Значит, осмотрели поляну». Я изумился еще больше. Не нашли Энтони? Да такого просто не может быть. Или они не поднимались на курган? Бред. Кругом шарили, а туда не заглянули? Но где же он тогда? Больно. Снимите, вместо ответа попросил я. Было на самом деле больно. Очень. Перед глазами плавали какие-то разноцветные медузы. Слушай, давай договоримся. Снова послышался голос Сергеича. «Ты поможешь нам найти англичанина. Это для него же лучше. Ты думаешь, я в него простую пулю влепил? Нет, это пулька отравленная. Он должен был почти сразу свалиться без сознания, да она не подействовала как надо, на вылет, наверное, прошла. Только это его все равно не спасет. Еще полсуток и загнется он от заражения крови. А мы его можем спасти». «У меня препарат есть. Ты поможешь его найти, и он расскажет, где клад, и вы оба уходите отсюда. Пойдет?» «Да нет никакого клада, поймите же!» – выкрикнул я. «Нету!» «Не может быть, чтобы не было», – возразил Сергеич. А я вдруг понял, что они оба слегка чокнулись. Клад стал для них чем-то совершенно определенным, реально существующим. Даже захоти они этого, все равно не смогли бы поверить, что нет его. Потому что он должен быть. А если я молчу, значит, не хочу говорить, и все тут. «Не хочет говорить», — сказал Сергеич с искренним огорчением. Витек, вставая, подал голос. «А мы сейчас под ним костерок разведем, он сразу захочет». «Или еще хорошо по руке правду узнавать?» Он поднес к моей ладони кулак, и из него выпрыгнул длинный язык пламени. «Говори правду!» Я заорал от боли и еще больше от ужаса, пронзившего меня при мысли, что это только начало. Но пламя неожиданно отодвинулось от ладони, оставив после себя свою частичку, жгучую боль. Я дышался всхлипами и услышал голос Сергеича. «А ты знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы костерок потушим и отойдем вон туда, за деревья. Не ляжем отдохнуть, всю ночь на перерез вам шли, устали. А тебя оставим здесь, мы ж все-таки не звери, мальчишку огнем пытать». «Ты че, Сергеич?» Недовольно подал голос Витек, но Сергеич оборвал его, заговорив громче. «Мы костерок хорошо потушим. Чтобы дыма не осталось, река тут близко, да плюнуть можно. Через полминутки тут будет половина окрестных комаров. И знаешь, что они с тобой сделают? Они тебя выпьют. Понемногу, не сразу. Часов за шесть. Но уже часа через три ты начнешь сознание терять. А через четыре тебя не то что мы, Склифосовского не реанимируют. Так что в пределах двух часов можешь нас будить визгом о том, что готов рассказать, где англичанин». Витек заржал, невероятно довольный изобретательностью шефа. А у меня от страха отнялся язык. Я молча смотрел, как они гасят костер, а потом бешено задергался всем телом и заорал, в самом деле срываясь на визг. «Я не знаю, где он! Правда не знаю! Я его на кургане оставил! Да послушайте же, послушайте!» Сергеич, уходя, махнул рукой. «Вспомнишь, Ари?» Я и заорал, громко, без слов. «Что вспоминать? То, чего не знаю. Мамочка, может, я сплю?» Я раньше читал книжки и всегда смеялся, когда героям приходила в критических ситуациях в голову эта дурацкая, как мне казалось, мысль. А теперь я их вполне понимал. В таком отчаянии только и оставалось надеяться, что это сон. Только это не сон. Комарам сейчас не мешали ни камуфляж, ни даже трусы. И продолжая орать и дергаться, я с ужасом смотрел, как они подлетают один за другим и рассаживаются, где кому удобно. То, что я извивался, как червяк на крючке, их не колыхало, лишь бы не бил. А остальное ерунда. Они садились на меня все гуще и гуще. Боль от укусов была непрерывной, но самое-то жуткое не боль. Когда комар сосет, это уже не больно. Неужели эти мошки могут меня убить? Я заорал снова, закашлялся, несколько комаров проглотил. «Я не знаю ничего, ну не знаю я, где он уже!» Без какой-либо надежды крикнул я. Дернул головой, комар укусил в угол глаза. Перед лицом висела гудящая серая стена. «Помогите!» Ни звука в ответ. Кажется, я потерял сознание от страха. Я еще несколько раз приходил в себя и терял сознание, но уже не кричал, сил не было. Страх тоже ушел. Мне очень хотелось спать. Руки, скрученные над головой, продолжали болеть, но как-то отдельно от меня. А все остальное вообще не чувствовалось. Глаз я не открывал. Зачем? Что я могу увидеть? Какое-то время жила страшная обида за то, что все вот так кончается. Потом на миг вспыхнула острая тоска по маме и боль за нее. Вернется она домой, а тут такое, она ж с ума сойдет. Но это были последние чувства. А дальше только мягкая, бархатная, глухая чернота. Мне снился сон про войну. Я был ранен в ноги осколками мины. Кто-то тащил меня через лес и шептал: «Тише, дружище, тише». Иногда я начинал стонать от жгучей боли во всем теле или плакать от слабости. Он, конечно, был прав. Американцы могли услышать нас, и я затихал, но потом начинал стонать снова тихо, громче, громче. И в то же время я понимал, это сон. И удивлялся лишь тому, что боль настоящая. А так это был сон. Сон, потому что где-то рядом играл магнитофон, и я слышал.

Я поворачивал голову, чтобы увидеть магнитофон на своем письменном столе, но щека касалась мертвой сухой травы, а песня продолжала звучать.

0: «Не закрывай глаза, дружище, потерпи!» Тот же голос, и я снова проваливаюсь в сон, где летят по вечернему лесу трассеры. «Нет, это светлячки или комары, у них в лапках фонарики, чтобы найти меня. Они возвращаются с фонариками», — слышу я собственный голос. «Меня перестают тащить, весь мир заслоняет лицо. Откуда я его знаю?» «Мой ровесник. Он умер где-то в лесах, потому что в него попала отравленная пуля, а я не дотащил его, потому что тоже умер. Это все еще из одного сна. Во сне мы видим мертвых, как живых». «Потерпи, потерпи, Эндрю!» Голос мертвого мальчишки. «Но я уже проваливаюсь, проваливаюсь, проваливаюсь, меня тошнит и кружится голова. Темно». Глава 26. Синие глаза кошачьих ходиков равномерно скашивались вправо-влево. Подброшенный страхом, я вскинулся, но голова мягко, сильно закружилась, слабость опрокинула меня в подушки. Мгновенно взмокший, с колотящимся от напряжения сердцем, я дико огляделся. Светлая, аккуратная комнатка сельского домика. Связанными половиками на полу боком русской печки, бревенчатыми стенами, фотографиями на стене. В голубой общей рамочке. Стол. На нем что-то, накрытое полотенцем. За окном дождь. По жестяному карнизу лупят упругие струйки. Я сам лежал на большой кровати. Такие металлические, надежные, с высокими спинками, украшенными шариками. Раньше считались в деревнях признаком богатства. Перина вместо матраса непривычно. Справа от меня спал Энтони. Носом к стене виден только затылок с рыжиной. Я закрыл глаза, пытаясь хотя бы чуть привести в порядок ту кашу, которая заменила мне мысли. Среди прочих была и дурацкая мысль, что все вокруг – самый обычный рай, куда мы благополучно попали после всех наших приключений. Неверующий и англиканин. В одном раю – это прикол. Интересно, стук дождя по карнизу похож на скворчание яичницы или наоборот? Услышав голос Энтони, я открыл глаза и уставился на него, а он, закинув правую руку за голову, со вздохом добавил: «Как бы там ни было, есть все равно хочется». Я почувствовал, что сейчас постыднейшим образом зареву, и деловито спросил: «Мы где?» «А кто его знает?» – беззаботно ответил Энтони, садясь в постели. «Одежды нет», – констатировал он, – «и пистолет мой пропал». «Я с полчаса назад в себя пришел, гляжу, ты рядом». Он помедлил, отвернулся и продолжал, глядя в стену. «Ну, я снова уснул, а до этого...» Энтони помнил, как мы шли в дождь по лесу. Следующее его воспоминание – он пришел в себя на кургане, не чувствуя всей левой половины тела. Рана воспалилась, плечо вспухло. Но это не было ни до этого и ни до того, как он попал на курган и куда делся я. Полусотни метров от него поднимались по склону Сергеич и Витек с пистолетами наготове. Энтони собирался начать отстреливаться и погибнуть, потому что оба бандита временами превращались в его глазах в какие-то зыбкие силуэты, а Вальтер весил не меньше центнера. Потом чуть отполз за кусты и провалился в заросли ежевики, скрывшие собой дыру, примерно полметра на полметра, судя по всему, промытую водой. Короче, его не нашли. В дыре Энтони снова потерял сознание и пришел в себя от моих криков. Я звал на помощь. Как он смог выбраться и двигаться с температурой под 40, Энтони не помнил. Не смог объяснить он и того, как переплыл речушку, подобрался к лагерю бандитов, незаметно снял меня с сучка и ухитрился куда-то тащить. Сколько тащил и куда, он просто не помнил. Потом светящееся окно из последних сил Энтони тянул меня к нему ползком, волоча меня следом, а дополз или нет? Судя по всему, дополз. Я еще раз осмотрелся. Говорить о прошлом не хотелось совсем, вспоминать его было страшно. Но одно надо было сказать. «Тошка, — окликнул я его. «А я ведь тебя сдал. Я сказал, что оставил тебя на вершине кургана, когда мне про комаров объяснили».
1: «Ну, сказал», — усмехнулся Энтони. «И я бы сказал, если б таким пригрозили».
0: «Понимаешь», — мучаясь от стыда, поспешно продолжил я, «если бы били или еще как-нибудь, я бы...»
1: «Ай, брось!» — Энтони толкнул меня в плечо. «Это все ерунда. Я на этом кургане что, святым духом оказался?»
0: «Не совсем», — вздохнул я, вспомнив лес и свой путь через него.
1: «Ну вот и брось», — говорю. «Лучше бы выяснить, где это мы все-таки».
0: «Мы...» — я осекся. В смежной комнате зашаркали шаги. «Вот сейчас и выясним». Почти 50 лет Александра Ильинична проработала учителем в Разгуляйской основной общеобразовательной школе. «Очень подходящее название – Разгуляйская», – добавила она. Поэтому ее трудно было чем-то удивить. Однако и к ней не каждую ночь валивались такие гости, как 3 дня назад. Старушка собиралась ложиться спать, когда в дверь поскребли, причем странно, внизу двери. Александра Ильинична даже испугалась, но дверь открыла. На крыльце лежал рослый мальчишка в окровавленной драной пятнистой форме. От него буквально несло страшным жаром. Склонившуюся над ним Александру Ильиничну он не видел. И, прошептав «Help! Andrew not feeling well, for goodness sake!» окончательно потерял сознание. Английского старушка не знала, так как в свое время учила немецкий, да и его хорошо знать в те времена в среди учеников считалось предательством родины. Но догадалась осмотреться и обнаружила второго мальчишку. Он лежал в 3 метрах от крыльца на самодельной волокуше, тоже без сознания, покрытый жуткими опухолями и мазками крови, вообще голый. Звать на помощь было некого, врача или хоть медсестры в Разгуляе давно не было, народу тоже почти не осталось. Но Александра Ильинична самоотверженно взялась за дело и справилась сама. Хотя оба ее ночных гостя фактически были при смерти. К счастью, в молодости она получила на военной кафедре вуза образование военфельдшера и еще в школе работала из-за врача. Пулевые ранения ей тоже приходилось лечить. Мы прожили у этой гостеприимной и немного суетливой бабули еще 4 дня. И за это время она нас расколола так, как не удавалось еще никому за время путешествия. Да мы, собственно, и не таились. Это было бы по меньшей мере неэтично и некрасиво в отношении человека, вытащившего нас с того света. Кроме того, оказалось, что разговоры вслух здорово помогают систематизировать узнанное. Рассказали мы все вечером 4-го дня, потому что утром собирались уходить. Разгуляй вымирал, но, как ни странно, магазин в деревне был. Его держал один предприимчивый уроженец деревни, давным-давно живший в Тамбове. Держал себе в убыток из чистой ностальгии по родным местам, но нам от этого было только лучше. Деньги у Энтони уцелели, и мы смогли запастись продуктами и 2 школьными рюкзаками, а заодно и подходящей одеждой для меня. Просто нечестно было бы уйти от старушки, не заплатив ей хотя бы рассказом. Любопытство открыто она не высказывала, но нужно было быть дураком, чтобы не понять ее чувств. Рассказывать взялся Энтони. Пожилые люди умеют и не стесняются сопереживать рассказу. Но Александра Ильинична слушала, сидя неподвижно, подперев голову рукой, только в выцветших от старости глазах отражался огонек керосиновой лампы. «В белом вам повезло, внучки», — сказала она, когда Энтони замолчал. «Ох, повезло! Расселяли его аж в 78-м. Так людей-то силой увозили. Нехорошо получилось. С тех пор дурное то место, немало людей там пропало». «А на ту стаю собачью облавы делали, убьют 1-2, а стая уходит». «Ну и нечисть, само собой», — как о чем-то обычном сказала она. «В доме-то ведь 2 духа живут, домовой и кикимора».
1: «Она разве не в болоте?» — осторожно осведомился я.
0: Александра Ильинична покачала головой. «Уж много раз слышу такое, а откуда взялось, не пойму». «Кикимора – злой дух дома.
1: Если люди из дома уходят, а домового с собой не берут, он умрет скоро, не может без людей. А Кикимора ничего, живет, только еще злей становится». Бывшая учительница помолчала, а потом вдруг сказала, словно решилась. «Может, и не надо вам рассказывать, опасное дело, а только и молчать не по-людски». «Раз уж ты так к своему стремишься и не ради денег», – она кивнула Энтони. «Люди о своем прошлом, о тех, кто жил до нас, помнить должны. Говорите, учитель татариновский с вами беседовал». «Все он правильно рассказал. И Татаринова, и Погорелое, села молодые, нашествия монгольского не помнят, конечно. И курган тот, что в лесу, его горелой могилой потому называют, что там умерших от холеры сжигали. А вот одного он не знает. Может, и рассказывали ему, да забыл. А может, и не попалось никого, кто рассказать мог. Это немногие помнят. Нам прадед рассказывал, он в параличе лежал 3 года, но ни память, ни речь не потерял, вот и говорил. Много, словно торопился. Может, и не случайно вас к моему дому вывела?» Она внимательно посмотрела на нас и, кивнув каким-то своим мыслям, заговорила снова. «Курган тот древний. Горелой могилой его стали называть после холеры, а до этого называли княжьей могилой».
0: У меня захватило дух. Неужели? Вот оно! Ради одного этого мгновения стоило пройти через все выпавшее нам. Честное слово, стоило!
1: Энтони закусил губу и, не мигая, смотрел на Александру Ильиничну, лишь спросил отрывисто: «Почему?»
0: «Да потому что и есть этот курган, княжья могила. Жил там князь с дружиной, стоял его городок, небольшая крепость, пограничная, как ты говорил. И погиб он там, когда монголы пришли, защищая рубежи Отечества. Так выходит, что курган – могила и для князя, и для дружины его. Прадед говорил, что враги князя убили и не прибранным бросили, не по-христиански. Вот Петр Ключарь, знаете, кто это, и не пустил его в рай. Хотел, а не смог, потому что православному путь туда без погребения заказан. Но все-таки князь за родную землю жизнь отдал, себя не пожалел. Вот и сказано было ему именем Божьим, что быть ему и после смерти на рубежах родной земли, как и прежде, ее защитником. С той поры уж какой век несет он службу. Что в давние времена было, я не знаю, врать не буду. А вот не так, чтобы давно были случаи. Раньше-то запрещали об этом говорить, да если еще и в школе с детьми работаешь, она вздохнула. «Вы не думайте только, что бабка из ума выжила. Рассказом этим свидетели есть. Было это в 18-м году, как раз в самом начале гражданской войны. Собрались в наших краях человек 20 офицеров, что после Первой войны по домам вернулись с фронтов, да и с плена германского. А с ними столько же примерно юнкеров, мальчишек вроде вашего. Они сюда из Москвы ушли. Их всех как раз силой в Красную армию забирать начали, вот и решили они тайком генералу Маркову на Кубань уйти. Знаете такого?» Я кивнул. «Он в добровольческой армии командовал у белых в самом начале войны, а потом погиб».
1: «Верно», – покивала тоже Александра Ильинична. «Ну вот, народ бывалый, огни и воду прошли, оружие у них было, едой запаслись. Да только нашелся такой Иуда, рассказал комиссару продотряда, что недалеко отсюда в Колобове стоял. Однако и добрый человек нашелся, предупредил, чтоб уходили. Учили в школе, как в ту войну русский русского убивал, словно настоящего врага. И красные, и белые все в крови были», – она вздохнула. «Поняли офицеры и юнкера, что будет им смерть. Продотряд-то как бы не 300 человек, а их всего 30. Ночью и ушли прямиком через Цнинские болота. Комиссар игнаться не стал, рукой махнул. Болото там гиблые, мол, одна им могила будет и с похоронами не возиться. А все ж прошли они болото насквозь, торжествующе объявила Александра Ильинична. И как прошли? Она понизила голос. Увязли они в топях, как муха в меду, ни вперед, ни назад. Куда ни сунься, везде топ страшная. Окна бездонные, вода мертвая. А тут еще туман с болот встал, дурной туман, волю у людей отнимает, а все страхи в нем растут. Я слушал, как завороженный. Старушка рассказывала так, словно бы сама там была, и я почти видел страшную топь и кучку отчаявшихся усталых людей в мокрых шинелях с погонами, с бесполезным оружием в руках, окруженных смертью со всех сторон. Вдруг видят они, всадник едет по болоту. В тумане едет, как в море, только силуэт темный виднеется. Голову так опустил, задумался. А где едет? По самой трясине, через смерть страшную. Опешили они, офицеры-то. А всадник и махни им рукой, словно за собой зовет. Верно говорят, кто тонет, за соломинку хватается. Пошли люди за ним. Идут, а под ногами гать затопленная. Долго шли, потом уж на твердое место выбрались. Глядят, а благодарить-то и некого. Ушел туман, сухо под ногами, и одни они. Вот. А потом было уже, как фашист напал в 41-м. До нас-то он не дошел, не пустили его. Церквушка тогда была в Татариново. Батюшка наш ночь напролет молился об одолении врага и победе нашим воинам. Слышит под утро, стучат в дверь, да так, словно к себе домой, громко. Батюшка на крыльцо вышел, нету никого, пустая улица. А на ступеньках стоит деревянный сундучок, старый, черный. Открыл его батюшка и обомлел. Доверху полон золотыми монетами сундучок оказался-то, да не какими-нибудь, а самыми старинными, еще от святого Владимира Красносолнышко, что Русь крестил. Предколхоза татариновский неверующий был. А босой в церковь прибежал, батюшку расцеловал на радостях. В газете писали, что на деньги те несколько танков построили. Думали, батюшка часть церковного богатства на это отдал. А он поклялся перед смертью в том, что не было в церкви такого. И последний случай недавно был, несколько лет назад. Бежали из колонии, тут недалеко, четверо преступников. Двух часовых убили, автоматы у них забрали. Страху-то мы натерпелись тогда. Деревня-то пустая почти. Какая защита? От кого? Ловили их, конечно, но вы ж сами видели, какие леса тут. Неделю ловили, нету их. И не выходят никуда, и не видели их нигде. Решили уж, что они лесами в соседнюю область подались. А потом нашли их, разом всех. Как раз тут, за княжьей могилой, все четверо мертвые лежали. Автоматы рядом. Ни один патрон не трачен, ножики их самодельные за голенищами. И крови ни капельки. А только говорили, что лица у них были такие, словно увидали они страх. И кончились разом. А ведь отпетые были. Князь их погубил, не любит он злодеев. «Значит, искать надо в кургане?» – медленно сказал Энтони. Глаза у него были недоверчивые и словно бы пьяноватые, да я и сам ощущал приподнятость от близости цели. Александра Ильинична встала, встала даже как-то величественно. «А ты не торопись», – сказала она и пошла к стене в угол, где висела большая икона. «Не торопись». Повторила она и достала из-за иконы старую тетрадку, ученическую. Вернулась за стол, положила тетрадку перед собой. «Это я за прадедом записывала. Не сразу, конечно, когда подросла и поумнела. И не все здесь, всего не вспомнишь. И хочешь верь, хочешь не верь, внучок, Она посмотрела на Энтони. «А только есть тут и про твоего предка».
2: «Дайте!» – прошептал Энтони и протянул руку. «Дайте мне!»
1: «Погоди, не найдешь, я сама прочитаю». Она взяла с полочки над столом очки, начала читать тетрадь, страницы которой оказались мелко и часто исписаны. «Вот, есть тут, я помнила». И Александра Ильинична начала читать. «Подзывал к себе князь двух вернейших слуг, ближних двух бояр из дружинушки. Говорил им князь речи тайные не чужим ушам. Ой, бояре вы мои ближние, вы служили мне верой правдою. Вы хранили со мной землю русскую, послужите вы мне и в последний раз. Говорили бояре храбрые, князю в пояс земно поклонявшийся. Что ты скажешь, исполним истинно, как прикажешь, так то и станется». И с печалью им отвечает князь. «Пропадет поутру дружина моя, пропадет и град, и все жители. Беззаконная сила вражия велика числом многочисленна. Не сдержать ее ни острым копьем, ни булатным мечом, ни молитвою. Вы, бояре храбрые, ближние, выберите мою богату казну, собирайте в сумы злато серебра. Вы везите казну на Лучков у гор, хороните казну в подземелье, хоронитесь с казной там и сами же. Враг пришел, враг уйдет, жизнь не кончится. Выходите тогда вы на белый свет, раздавайте казну вдовам-сиротам, раздавайте бездомным, докалеченным». Ночью потемну, нелюдским путем поскакали бояре храбрые. Повезли казну на Лучков у гор. Да увидели их во тьме ночной, углядели колдуны тугарские. Натравили погоню на Уськали, говорит тогда один из бояр, говорит своему он товарищу: «Нет тебе тут ни славы, ни почести, не с Руси ты сам, так зачем тебе, из немецких земель приехавши, класть здесь голову не в своей земле? Ты скачи дорогой обочную, уведу я тугар во след за собой». Говорит ему боярин другой, из немецких земель приехавший: «Нет в далекой земле, что под кралем моим, нет у нас такого обычая. Друга бросить, спастись, чтобы дальше жить, нет такого завода правила. Мы поскачем с тобой и далее. А что будет, на то воля Божия». Александра Ильинична закрыла тетрадку. Пламя в керосинке горело ровно, похожее на острый наконечник копья. Энтони сидел, сцепив перед глазами пальцы, потом отрывисто спросил: «Лучков у горы, так что?» «Не знаю», — вздохнула Александра Ильинична. «Вот разве что есть отсюда в 30 километрах на Цнинском берегу деревушка Лучки».

Друг ухмыльнулся. «Да, ты прав». Но тут же вновь стал серьезным и вздохнул. «Мне не верится, что так может быть. Выстрелить в небо с закрытыми глазами и сбить самолет?» «Бывает и так», — возразил я. Энтони кивнул. «Да, наверное, бывает. Но что, если это баллада, былина, просто выдумка, совпадение?» «Нет, вряд ли». Я поерзал на врезавшемся в зад бортике телеги, нашел пока еще не отсиженное место и начал обстоятельно пояснять, развеивая не столько сомнения Энтони, сколько свои собственные. «Ты послушай, я этих былин кучу прочитал. Знаешь, что мне в глаза бросилось? Чем меньше конкретных деталей, тем недостовернее и фантастичнее былина. Вот если бы, допустим, князь поручил своим боярам отвести казну не на Лучков у гора, а на, ну, за море синее, за речку Закалицу, или просто в подкопи глубокие, было бы подозрительно. Или, скажем, не отвести казну поручил, а выйти в поле и разбить вдвоем врага, мол, вы мои лучшие богатыри, разгоните поганую рать и все такое. Это было бы еще подозрительнее, обычно в былинах ведь как. Малоизвестных географических названий нет. И речь идет о том, как некий богатырь в одиночку разгоняет врага или там змея побеждает, совершает всякие невероятные подвиги. Зачем сочинителю мучиться, выдумывать какой-то Лучков у гор, да еще сложную биографию выдумывать одному из героев, где он из немецкой земли? Былины по сюжету простые. А если сюжет усложняется, это уже... «Исказившийся от времени рассказ о реальном историческом событии», — закончил за меня Энтони. «Мне хочется надеяться, что ты прав, очень хочется». «Вообще-то все очень логично», — продолжал я. «Есть пограничная крепость. В ней казна или, собственно, княжеская, или собранная в начале зимы с местного населения дань, которую не успели отправить в Рязань. Нападает враг. Враг сильный». И однозначно победоносный. Князь, как и положено хорошему правителю, думает не столько о себе, сколько о том, как и чем станут жить после ухода или изгнания врага уцелевшие люди. Он и поручает двум надежным воинам тайком выбраться из крепости и укрыть казну в заранее подготовленном тайнике или просто в удобном месте. Воинов замечают татары, гонятся за ними, а дальше былина либо утеряна, либо Александра Ильинична не записала. «Они могли и не добраться до цели», — покачал головой Энтони. «30 километров скакать от врага? Тогда мы ничего не найдем, их останки лежат где-то в лесах, а клад и святой Грааль с ним увезен татарами». «Послушай», — я помедлил, собираясь с духом, — «послушай». «Ты правда веришь в эту чашу?» Какое-то время Энтони молчал, покачивая головой то ли в такт движению попутной подводы, то ли собственным мыслям. Шустрый пожилой мужичок в старом солдатском кителе, подобравший нас на лесной дороге, почмокивал губами на лошадь. Такая привычная дорожная пыль висела за телегой, и я лениво подумал, что уже и не представляю, как можно жить по-другому. Встал утром и идешь до вечера с небольшими перерывами, а вокруг все то же, лес и лес, но одновременно очень разный, всегда новый. «Обрел в тяготах похода великое сокровище», — сказал Энтони, и я, уже почти забывший о своем вопросе, вздрогнул. «Я не знаю, о чем еще мог так сказать рыцарь тех времен». «Ну что ж, может и мы обретем его в тяготах похода», – без иронии заключил я. «Если найдем этот Лучков у гор, и если монголы по своей привычке не уперли чашу, чтобы хлестать из нее кумыс». И повернулся к возчику. «А вы не скажете, деревня ваша Лучки, она старая, когда построена?» Этот вопрос стал уже просто контрольным, определявшим наше с Энтони отношение к населенным пунктам. «А как же?» Охотно откликнулся возчик, оживленно поворачивая к нам довольное лицо. Наконец-то пассажиры и его приняли в беседу. «Старая, еще до нашего века построена!» В его устах это прозвучало как «до нашей эры». «В каком это году-то мне тогда говорили?» Он почесал кнутовищем лоб под кипченкой. Вспомнил он и выговорил с важностью. «В 1700-м. Круглая дата». «700-м?» Я похолодел. «Вы точно знаете?»

0: Должно быть, в моих словах прозвучало настоящее отчаяние, потому что возчик на полминуты честно задумался и твердо сказал: «В 1700-м». «Племяш мой тогда говорил, они в школе праздник обсуждали, через 2-то года 300 лет будет». Я повернулся к Энтони, но тот, как ни странно, был спокоен. «Откуда такое название, лучки?» – осведомился он, снова потеряв плечо, заживающая рана дико чесалась. «Лучки-то?» – переспросил вотчик. «Но, зараза!» – он подстегнул лошадь. «Лучки!» «А вот!» – он ткнул кнутовищем влево. Там лес обрывался резко, словно отсеченный мечом, и сверкало зеркальной рябью под ярким солнцем цна. Широкая, не меньше километра здесь. На воде виднелись несколько лодок, а на противоположном берегу поднимался высокий холм с плоской вершиной. «Лучков у гор, потому и лучки», – пояснил возчик и заморгал глазами опасливо, когда его пассажиры, только что выглядевшие скорее уныло, вдруг в один голос завопили, повалили друг друга в свежее сено и, продолжая орать, забарахтались в нем. «Не знаю». Бывают ли так счастливы настоящие археологи, когда после долгой, кропотливой работы наконец понимают, что можно напрямую приступить к изысканиям? Наверное, нет. Может, это и самонадеянно так думать, но на свете не было людей более счастливых, чем я и Энтони, когда мы сгрузились с подводы напротив Лучкова у гора. Мы не спешили. Сначала искупались, потом растянулись на песке, по временам довольными взглядами окидывая противоположный берег. Этот здоровенный холм деться никуда не мог и однозначно был тем, что нам нужно. Энтони выиграл игру, которую играл с давнего детства. А что выиграл я, не знаю. Даже если просто эти дни в лесах со всей их жутью – это большой выигрыш. Больше тех денег, что лежат дома, честно слово, больше. Всякий раз, когда я чего-то достигал, меня охватывало горькое чувство потери, желание найти что-то новое, процитировал Энтони. Я понял, что именно процитировал, и не ошибся. Он посмотрел на меня и добавил: «Мэри Стюарт, последнее волшебство». «Ну, мы еще не совсем достигли», возразил я. Энтони поднялся на ноги и, глядя на противоположный берег, странным голосом произнес: «Во всяком случае, мы дошли до места, где, скорее всего, окончил свой путь граф Мерсии, сэр Энтони Лорд Колвилл, мой дальний предок. Пойдем искать лодку, Эндрю». Земли Рязанского княжества. Берег реки Цны, 1237 год от Рождества Христова. Когда Энтони поднялся к пещере, он задыхался. Собственный доспех весил 3 тонны, не меньше, у обвисшего на плече руса. Да и он сам около 13 тонн. Энтони нес на себе 1,5 своих веса. Осторожно уложив друга на снег головой ко входу, Энтони выпрямился, медленно оглянулся. Мир был черно-бел. Белый снег, черная вода, черные деревья на фоне белого неба, черная тропа, протоптанная им на белом склоне, пока он носил в пещеру груз. Вдали клубились тучи, начинался буран. На противоположном берегу двигались фигурки всадников. Передний поднял руку, низко свесился с седла, взвизгнул, выпрямляясь так, что было слышно у пещеры, махнул рукой и бросил мохнатого конька в ледяное прибрежное крошево шуги. Энтони мельком подумал о луке. Хорошем английском луке, из которого стрелял мальчиком в лесах вокруг замка. 12 лет назад. Жизнь, целая жизнь прошла в песках Палестины, Нильских болотах, бескрайних снегах этой страны, где закончит свой земной путь сэр Спенсер Энтони, английский рыцарь. На миг он прикрыл глаза, вглядываясь в прошлое. Шумел веселый зеленый лес его доброй Англии. Потом он вернулся в черно-белый холодный мир. «Антон!» – послышался хриплый голос. «Антон!» Проваливаясь в снег, Энтони подошел к лежащему, склонился над ним. Лицо боярина Лобана было лихорадочным, на щеках горел румянец, особенно яркий на бледной, похожей на снег коже. Темные от пота волосы прилипли ко лбу. «Где они, Антон?» — еле слышно спросил боярин. Закашлялся. Изо рта на русую бороду струйкой потекла темная кровь. «Близко уже», — честно сказал Энтони. «Догоняют по следу».
1: «Сокровище укрыл?»
0: «Укрыл».
1: «Беги», — прохрипел Лобан.
0: Кашлянул снова, закрыл глаза, уже теряя сознание, выдохнул.
1: «Дальше. К колодцу. Меня оставь. Тебя искать не будут. Умираю».
0: «Нет!» — Энтони выпрямился, повернулся к реке, откуда уже отчетливо доносились близкие хукающие возгласы черигов, пешими лезущих на кручу. Зеленые глаза англичанина сощурились на ветер, тянувший к реке буранную мглу. «Второй раз предлагаешь ты мне жизнь, друг. И второй раз нет, — говорю я. Рыцари Святого Креста не бросают друзей. Дева Мария, попроси за меня, грешного и недостойного воина твоего». Он прошелся через площадку, ногами сгребая снег, чтобы не мешал. Топнул по камню, скинул тяжелый плащ. Холодный ветер полоснул, прошивая двойную кольчугу и кожаную куртку, как бронебойная стрела. Ничего. Совсем скоро ему уже не будет холодно. Медленно, торжественным движением Энтони надвинул шлем на лицо. Ледяной металл обжег кожу. Выставил вперед левую ногу, оперся на нее, поерзал ступней. Перебросил из-за спины щит, пригнулся, прячась за ним, и одновременно вытянул из ножен меч. Положил его клинком на стальное плечо и начал ждать. Первый чирик выскочил снизу из-за поворота тропки. Тяжело дышащий, распаленный непривычным бегом и азартом, он мчался, глядя на следы под ногами. Из-под мохнатой шапки свисали, мотаясь, грязные сальные косицы. Узкий кривой меч посверкивал в опущенной руке. Он не видел рыцаря, а Энтони не хотел бить без предупреждения. Поэтому рыцарь выкрикнул, сам удивившись звуком родного языка, на котором много лет говорил только во сне, вновь и вновь возвращаясь домой. «Холлен Кросс!» И прыгнул вперед, воздев меч для рубящего удара. Вскинувший изумленное лицо чирик просто ничего не успел сделать. Лобану не хотелось открывать глаза. Не хотелось жить там, за чертой. Были тишина, темнота и уютное тепло. Здесь, куда он вернулся, боль, холод, выкрики, игулки, визгливый лязг стали. Он устал. Он очень устал от всего этого. Спать. И больше никогда не просыпаться, не видеть, не слышать, не чувствовать, не хотеть. Он уже умер. «Мертвеца можно оставить в покое?» Громкий крик, вроде по-половецки. «Нет, это монгол, их речь похожа на половецкую!» «Сбивайте его стрелами! О, Сульде, это не человек, это монгус стрелами!» Он открывал глаза. Это было труднее, чем в одиночку поднимать крепостные ворота. Тело кричало, тело просило покоя, тело молило оставить мучить его. Но человеком командует не тело. Человека ведут разум и воля. Тем он отличается от зверя, тем он схож с Богом. Мир больше не был черным и белым, каким он запомнил его у схватки у леса. Мир был черным, белым и красным. Площадку покрывала каша из снега и крови. Словно пустые мешки в этой каше лежали нелепо плоские сломанные тела черигов. Их было 9 или 10, не меньше. Вокруг валялись раскроенные щиты, клочья одежды, перерубленные клинки. Остальные чериги теснились у входа на площадке. Оскальзываясь в снегу, они пытались достать человека в рогатом шлеме. Тот мерно бил мечом, как молотом, отшвыривая черигов этими ударами. Его пробовали колоть пиками, только щепа брызгала желтыми и веселыми искрами, усыпая снег.
1: «Антон, брат! Брат!» – закричал Лобан.
0: Ему казалось, что закричал, на самом деле захрипел. В груди и горле плескались боли, кровь, густые, тягучие. Но он кричал надсадно, неистово и поднимал свое непослушное тело, проклятую каменную тяжесть, ломая его сопротивление, как сопротивление врага. «Брат! Брат!» Энтони, улучив момент, обернулся. С дюжину стрел сидела в его щите. Две перо к перу в нагруднике, одна в животе слева, еще одна в правом бедре. Пущенные с 10-20 шагов, они пробивали сталь, как холстину. Но рыцарь почему-то не падал. Повернувшись к врагам, он вновь взмахнул мечом. Повернуться на живот, под себя руки, колени, на четвереньки. Изо рта лилась кровь, и Лобан знал, что это выливается его жизнь, поэтому спешил хотя бы умереть рядом. Нашарив меч, он уперся концом в камень и поднял себя на колени. Качнуло. Навалившись на рукоять, боярин процедил: «Врешь!» И с натужным сипом, даже не через силу, а через все на свете, встал и шагнул вперед. И еще шагнул, и замер плечо в плечо с рыцарем. Тот не подставил своего плеча, чтобы не унижать друга, но, сдвинув свой щит в сторону, закрыл и его тоже. Они стояли за одним щитом, и каждый сжимал в руке длинный тяжелый меч, прямой, как жизнь и душа воина. Чириги отхлынули в ужасе. Они не могли понять, что происходит. На их глазах только что поднялся мертвец и пришел на помощь непонятно как сражавшемуся давно убитому воину. Монголы начали отступать вниз по тропе, не сводя взглядов с двух фигур, застывших на краю площадки. Чем ниже спускались чириги по склону, тем огромнее, непоколебимее и страшнее казались им эти фигуры. Грозные, черные, в белом небе, на алом снегу. «Стреляйте!» – закричал сотник. «Скорее же, стреляйте!» 8 в этого и 9 в этого баракча, – поклонился воин. «Еще дюжина в щит!» – воин помедлил и добавил с прорвавшимся ужасом. «И еще 5 они отбили мечами на лету!» 11 моих воинов за 2 урусов, из которых один был уже мертвец!» Сотник баракча концом клинка сбил с одного из мертвых рогатый шлем и содрогнулся. Рыцарь Энтони улыбался. Сотник шагнул в сторону и отрывисто приказал: «Внесите их в пещеру, обрушьте вход и ни слова никому, никому!» Мальчик кубарем скатился в снежную яму и притих над ней, изо всех сил кусая толстую кожу рукавицы. Лицо его кривилось. Еще молодая женщина, баюкавшая на руках, завернутая в старый зипун дитя, тихо спросила: «Ну что там? Ушли или бьются еще?» «Обоих порубали», — сказал мальчишка, рванув рукавицу зубами еще раз. И заплакал злыми слезами, сдерживая рыдание, без облегчения. «Молчи, молчи, услышат!» Тихо вскрикнула женщина, расширенными от страха глазами, шаря поверху ямы. «Пусть услышат! Убьют пусть!» Прорвалось сквозь слезы. «Не прощу им, ничего не прощу! Смертью бить буду за все! Спрошено будет за все!»
2: Глава 28. Этой ночью мы разбили лагерь довольно вызывающе, прямо на холме. Ничего особенного мы этим сказать не хотели, честное слово. Просто от поисков настолько устали, что переправляться обратно в лучки не оставалось сил. А поиски оказались безрезультатными. Мы исползали все склоны этого чертова холма, кроме обращенного к воде. Этот был отвесный и каменный, из серого гранита в трещинах и лапинах, но без намека на вход в пещеру, подземелье или хотя бы какую-нибудь нишу. Ничего. Совершенно ничего. Ближе к вечеру от досады мы несколько раз принимались копать в подозрительных местах, а я надавал по шеям 2 соплякам, которые вздумали посмеяться над нашими поисками. Они пообещали вернуться с подкреплением, но мы находились в таком состоянии, что Энтони поклялся перестрелять всех еще на середине реки. Усталые до невозможности мы лежали около костра. У Энтони разболелось плечо, я ухитрился стереть себе большой палец на правой руке, мозоль лопнула. «Ну вот», — сказал я, вынимая изо рта травинку, — «пробили башкой стену. Что теперь будем делать в соседней камере?» «Хватит», — с отвращением сказал Энтони. «Думать надо, а не шутить». «Ну давай думать», — согласился я, — «начинай». «Не думается», — признался Энтони, переворачиваясь на бок. «А давай угоним в деревню экскаватор и строим холм», — предложил я. Энтони поморщился. «Еще можно динамитом взорвать». Энтони поднялся. «Пойду ноги вымою и завалюсь спать». «Я с тобой», — предупредил я, тоже вставая. «Только, по-моему, вообще надо искупаться». Нога за ногу мы спустились с холма. На берегу реки около запертого лодочного сарая горел костер, и классический дед-сторож колдовал над котелком сухой. Картина напоминала кадры из не совсем понятных, но смешных и интересных фильмов 30-х-50-х годов, которые часто крутили по телевизору. Дед явно настроен был поговорить, поэтому заранее зазвал нас на уху, пока мы купались в черной уже ночной воде с дрожащей полоской заката, она как раз доваривалась. Наш костер искрой догорал на вершине холма. Дед извлек мятые армейские миски и алюминиевые ложки, разлил в них свое произведение, как именовал уху, но сам ел мало, развлекая нас разговорами о боевой молодости и о том, как он охотился на кабанов в лесах за цной с большими людьми, даже с Буденным. И однажды спас командарму жизнь, когда его, Буденного, сбросил конь. «Кабан, значит, в одну сторону, конь в другую. Семен Михайлович маршрута не поменял», – излагал он, помахивая ложкой. «Конь Буденного сбросил?» – недоверчиво спросил я. Старик сохранил полную невозмутимость. «Сбросил. А другой раз, это уже здесь я сторожем работал, я Аркадия Константиновича аккурат вот тут из воды спасал». «Какого, Райкина, что ли?» – изумился я дедову нахальству. «Его самого, парень», – подтвердил дед. Энтони эти фамилии, имена и отчества ничего не говорили. Он наворачивал вторую тарелку ухи. «Ничего», – подумал я, – «что ты запоешь, когда этот старый гриб начнет рассказывать, как он Черчилля по грибным местам водил?» «Он, видишь, с тропки сорвался, с Лучкового гора, и прямо в воду приезжал, значит, на рыбалку». «С какой тропки?» – поинтересовался я. «Темните, дедушка, нет там такой тропки, чтобы в воду можно было сорваться». Дед не обиделся и охотно отвлекся от темы спасения Райкина. «Сейчас нет», – пояснил он. «Это и Клочков угор, сколько здесь живу, все по частям в воду сползал». «Сейчас перестал, камень открылся, видишь? А раньше, что ни лето, кого вытаскивали, а кого и нет, особенно, значит, городские. Тропка там краем шла, год от года уже. Приедут, значит, особенно с женским полом, и давай по этой тропке гулять. И знаки ставили, и штрафовали, и все равно лезут, как медом намазано. И при Сталине лезли, и при Хрущеве, и при Брежневе. Я так думаю, и при царе Николашке лазили. А вот 2 года назад весь склон возьми, да и весной сползи в речку. Только вот был тут месяц назад племяш мой, гостил недолго. Он этот склон увидел, так аж зашелся. Говорит, жди нас в августе, дед, компанией. Этих, как их, альпинистов привез. Для них, говорит, само то, и ездить недалеко. Обратно лазить будут уж прям по скале». «Склон сполз», — сказал я. И, посмотрев на Энтони, застывшего с ложкой у рта, спросил небрежно. «Дед, а у вас в Лучках магазин хороший?» Вот когда оставалось пожалеть о пропавших вместе с рюкзаками альпинистских веревках. Правда, в магазине нашлись шнуры из какой-то синтетики, которыми Энтони остался доволен. «Полезу я», – безапелляционно заявил англичанин. Быстро и умело обвязываясь веревкой и закрепляя ее перед грудью беседочным узлом.
0: Будешь травить понемногу, скажу стоп, прекращай. Пошел, начинай снова». Он закрепил свободный конец веревки за вогнанный в землю толстенный и длиннющий кол. Подошел к краю обрыва и серьезно посмотрел на меня. «Не подведи, я тяжелый». «Напомню», усмехнулся я. «Нам чертовски везет, Тошка. Не иначе, как твой предок на небесах ворожит». «Очень может быть», без улыбки ответил англичанин. «Пошел». Держать его и в самом деле было тяжело. Тем более, что Энтони постоянно мотался, а я его не видел и от этого волновался еще больше, чем надо. Трос срезал руки, хотя мы и догадались купить рабочие рукавицы. Потом, через 20 минут, англичанин приглушенно вскрикнул, и я едва не прыгнул к обрыву, но вовремя одумался и услышал какое-то истошное «Пошел! Пошел!». Что-то с плеском летело в воду, пушечно бухало, немаленькие куски. Веревка уходила из моих рук так, словно Энтони шел по ровному месту. Потом я услышал его голос, задыхающийся. «Выбирай, Эндрю!» Я выволок его из-под обрыва с круглыми глазами, трясущегося, всего перепачканного землей и какой-то паутиной. Англичанин сел на землю, сунул руки под мышки и, не справляясь с языком, сказал, глядя на меня почти сумасшедшим взглядом. Сказал неверяще. «Я его нашел, Эндрю». «Кого?» Я мгновенно охрип. Энтони медленно моргнул и ответил. «Сэра Энтони». Когда я сказал, что нам везет, я даже не предполагал, что настолько. Часть коридора пещеры, прорытая в земле, обрушилась вместе с оползнем. Почему ее не заметили раньше, не знаю. Может быть, она была завалена. Но остальной коридор был прорублен в гранитной скале. И вход в него прятался. Вот, заведите одну вашу ладонь за другую, между ними и будет коридор. Сверху он вообще не был виден. Снизу казался просто трещиной. Повезло нам и в том, что через месяц сюда приедут альпинисты, а им обнаружить вход ничего не стоило. Во второй раз мы спустились оба. Сначала Энтони спустил меня, а потом слез сам, просто по сброшенной вниз веревке повис напротив входа. Я протянул ему руку и втянул внутрь. Коридор был короткий и резко расширялся в небольшую пещерку, из которой, в свою очередь, вел коридор с наклоном. Лучи наших фонариков терялись в темноте. Туда Энтони в первый раз не заходил, да и сейчас мы не спешили. Не хотелось нам спешить. Два скелета лежали рядом на каменном полу, сами от него почти неотличимые. Лежали около стены, рядом. То, что было металлом, превратилось давно в непонятные буро-рыжие сросшиеся комья, но и так ясно, оба они носили доспехи и шлемы. Причем шлем одного украшали короткие рога, больше похожие на выступы. Металлические перчатки намертво срослись с крестовидными рукоятями длинных мечей. Лезвие давно изъело ржавчина. Щит был только у одного, того, что в рогатом шлеме. Говорить ничего не хотелось. И радоваться не хотелось тоже. Совсем. Грустно мне было. Но при этом неплохо. Это была какая-то странная грусть. Я такой раньше никогда не испытывал. Энтони встал на колено. Осторожно провел ладонью по миндалевидному щиту. Дубленая кожа и лиственница, из которых был сделан щит, пережила века лучше, чем сталь. Открылся необычайно яркий рисунок. На алом фоне черный двуглавый орел, коронованный золотой короной. Щит был испещрен следами ударов. «Он», – тихо сказал Энтони, вставая, и без всякого наигрыша отдал честь, как взрослый солдат погибшему другу. «Сэр Энтони». Наш безумный поиск увенчался успехом. Наверное, всем безумным делам это суждено, если цель, которую поставил перед собой, достаточно недостижима и высока. «Жаль, нельзя узнать, кто был второй», – вздохнул я. «Это было немного обидно, ведь второй-то был русским». «Его друг», – ответил Энтони так, словно это все объясняло. «Мы постояли еще какое-то время». Потом Энтони неохотно сказал: «Пошли, посмотрим, что там дальше». Вторая пещерка была побольше, но не намного, и пуста. Мы растерянно оглядывались, пока я не высветил фонариком на стене каменное колесо, очень похожее на штурвал старинного корабля.
1: «Смотри!» – толкнул я Энтони.
0: Англичанин без слов подошел к колесу, оглянулся на меня и осторожно повернул его. Послышалось что-то похожее на металлическое журчание. Энтони еще повернул колесо, и только тогда я допер, что часть пола, на которой мы стоим, и часть стены с этим колесом опускаются вниз. Древний механизм работал. Энтони поспешно повернул колесо обратно. Плита поднялась, что-то щелкнуло, пол и стена вернулись на место.
1: «Спуск в шахту!» – прошептал я.
0: Интерес был, но какого-то особого трепета я не ощущал. И острого желания спуститься не было тоже. Потому что лежащее внизу было не наше. Вдовом, сиротом, бездомным, калечным, вспомнил я и сошел с плиты.
1: «А где же золотая лихорадка?» – грустно спросил Энтони, шагая со мной.
0: «Где непреодолимое желание перерезать тебе глотку ради обладания сокровищами?» Он пожал плечами и добавил. «После той пещеры не договорил и решительно заключил.
1: Но святой Грааль поискать надо».
0: «Надо», — согласился я.
1: «Надо», — сказал Сергей.

0: cacique.
1: Глава 29. Он стоял у входа в лучах наших фонариков, глумливо усмехался. И в одной руке у него тоже был фонарик, а в другой – ТТ. «Надо, и не только его», – повторил бандит. Фонарик и ТТ смотрели на нас. «Значит, нет клада, щенки», – он усмехался. А глаза были злыми. «Дурак ты», – сказал я. «Странно, но испуга не было, я не боялся». «Дурак», – неожиданно согласился Сергеич, – «недооценил вас. Вы ведь, считай, обрубили хвосты. Думаю, дай в погорелое смотаемся, просто так, на всякий случай. А переправляться решили через Цну здесь, около лучков. Тут один дед про вас и рассказал». Энтони не то хрюкнул, не то фыркнул, и Сергеич обернулся к нему. «А ты живучий англичанин. Пистолет достань и кидай сюда. Только осторожно доставай, за рукоятку двумя пальцами, а то ведь пристрелю ненароком». «Потерял я пистолет», – безразлично ответил Энтони. «Врешь! Вон он у тебя под курткой, не шути, мальчик». Голос Сергеича сделался злобным. Энтони скривился и не спеша полез под куртку, а я тут же задал вопрос, надеясь, что Сергеич отвлечется. «А ведь как удождели, уже на дне Цны раков кормит?» Бандит не отреагировал. Он не спускал глаз с Энтони, пока тот не достал пистолет и не бросил его к ногам Сергеича, не выдержав: «Подавись, скот! Витек наверху!» Только теперь ответил Сергеич на мой вопрос. «Ждет!» «Ну что, ребятки, начнем работать?» «Ставлю задачу. Вы спускаетесь под землю и грузите все, что там есть, на подъемник. Потом сюда с грузом наверх, передаете его на веревке Витьку, ну а потом прыгаете в реку. Плавать-то оба умеете?» «А если б не умели, вас это что, остановило бы?» – спросил я, прикидывая высоту. «Скорее всего, выплывут, да дело не в этом. Просто гадко было подчиняться этому бандюге и стыдно перед мертвыми воинами. Они спасли клад от монголов, а мы...» «Да нет, не остановило бы», – легко согласился Сергеич. «Просто зачем мне лишние хлопоты? Пока вы на берег выбираться будете, нос и след простынет. Да, отказываться не советую. Я ведь и сам могу сокровища поднять, просто одному труднее и дольше. А вас я в этом случае немного подстрелю, а потом сброшу в шахту и все дела. Выбирайте, только недолго». «Я уже выбрал», – вдруг зло сказал Энтони и скрестил руки на груди. «Можешь стрелять, но сначала посмотри, что у тебя за спиной». Сергеич молча покачал головой. Он не поверил. А зря. Потому что за его спиной в коридоре, куда падал свет моего фонарика, явно что-то двигалось. Я глазам своим не поверил. И очевидно, глаза эти самые меня и выдали, так как бандит вдруг забеспокоился и повернулся со словами: «Я ж сказал тебе, чтобы ты...» Человек прыгнул из коридора так быстро, что Сергеич не успел даже ахнуть. ТТ улетел куда-то в угол, а бандит, получив страшный удар основанием раскрытой ладони в подбородок, молча рухнул под стену на плиту лифта. Наш неожиданный спаситель быстро нагнулся и, подобрав Вальтер Энтони, повернулся к нам. Раньше я никогда не видел этого человека. Среднего роста, крепкого мужчину лет 40, с абсолютно обычной, даже скучноватой внешностью. Но Энтони вдруг ахнул. И в его выдохе было невероятное, безграничное изумление. «Саджант Уилбоу?» «Ай, ай, мастер Тони!» – с улыбкой кивнул человек. «What you doing, Саджант?» – Энтони шагнул вперед. «What's matter? How are you?» «Stop it, Master Tony», – продолжая улыбаться, сказал Уилбоу. «Well, you don't do a top. Stop it, or I shoot». Энтони остановился, прищурился, процедил: «You don't a soldier, you only bloody traitor!» И англичанин ожесточенно сплюнул. Сержант Уэлбоу весело рассмеялся, у него был приятный смех. Не опуская пистолета, он повернулся ко мне и спросил: «Ну, ты, я вижу, мой подарок потерял. Хорошие хоть ножи?»
0: «Ножи?» – по-тормозному спросил я. «Какие ножи?»
1: «Которые я купил вам в магазине», – рассмеялся сержант. «Не узнаешь?»
0: «Вы?»
1: – почти заорал я, искренне изумленный. «Я?» – перестал смеяться Уилбл. «И мальчишек, чтобы обшарили твой дом, тоже нанял я. А когда это у них не получилось, пришлось лезть самому. Вы не обиделись, мастер Тони, на шуточку с бензобаком? Я знал, что вы ее заметите. А мне надо было, чтобы вы возлагали вину на этих скотов». Он небрежно кивнул в сторону лежащего без сознания Сергеича. «Такая глупость вполне в их духе. И в Тудыновке ребятам за сведения о вас платил тоже я. А от Тудыновки просто шел по вашим следам, как-то раз даже ночевал возле вашей палатки». У меня голова закружилась от досады. Не было никакого неуловимого номера третьего в банде, а была третья сторона, сержант Уилбл. Но я все-таки спросил: «Вы были с ними заодно? С этими?» — презрительно спросил Уилбл, и я только теперь заторможенно удивился, как он хорошо говорит по-русски. «Нет, конечно. Правда, это моя глупость дала им в руки сведения о кладе. Я хорошо знаю русский язык, но единственный раз был в СССР в 89-м году. Да и то на юге, поэтому обратился к этим двум мерзавцам за помощью, обещав им по четверти клада. Они решили, что пополам лучше, и в результате, если бы не моя выучка, я бы и по сю пору лежал в болотах под Ленинградом». «Под Санкт-Петербургом», – поправил я. Уилбоу свел брови. «Что?» «Под Санкт-Петербургом», – повторил я. «Ленинграда у нас больше нет». Сержант внимательно посмотрел мне в лицо своими холодными глазами, посверкивающими в лучах фонарика, как льдинки. Одобрительно сказал: «Пытаешься заставить себя не бояться? Молодец. Если смерть неизбежна, нужно хотя бы постараться не падать на колени, а упасть в рост. Мне Антон, Энтони, про вас немного рассказывал», — продолжал я. «И он говорил, что вы любили армию и свою родину».
2: «Именно любил. Когда был моложе и глупее», — ответил сержант. «А потом стал задумываться, что они мне дали. 500 фунтов пенсии в месяц.
0: Значит, вы ее никогда не любили?»
1: Такого жесткого тона я сам от себя никак не ожидал.
0: «Родине служат не за деньги и не продают свою службу ни за какое золото».
1: Мне показалось, что сержант разозлился и... смутился. Нет, правда, смутился. Но тут же справился с собой и покачал головой. «Это все слова. А тут внизу лежат деньги. Если их продавать не как золотой лом, а понемногу в коллекции, в частные руки, как исторические ценности, за них можно будет выручить столько, что мне хватит до конца дней на совершенно безбедную жизнь. Где-нибудь на Тихоокеанских островах. А вас придется убить, хотя жаль».
0: «Это не ваши деньги», — сказал я и удивился, что по-прежнему не испытываю страха. «Словно смотрю кино про самого себя». «И не этого бандюги», — я кивнул на Сергея, — «чей даже не наши».
1: «А чьи же?» — с легкой насмешкой спросил Уилбл.
0: «Их», — я кивнул за его спину в коридор и добавил, — «и не думаю, что они позволят вам их взять».
1: Очевидно, нервы спецназовца-изменника были все-таки на пределе. Он резко обернулся, всего на секунду, но Энтони, в броске выхватывая нож, метнулся к нему. Выстрелить Уилбл не успел. Нож Энтони распорол ему запястье, но больше англичанин ничего не смог сделать. Сержант ударил его коленом в живот. Ударил так, что Энтони, беззвучно согнувшись, молча рухнул на пол.
0: Я пнул пистолет, тот вылетел в коридор, а Уилбоу рубанул меня ладонью по правому плечу, и я перестал ощущать всю руку. А второй удар, просто оплеуха, опрокинул меня рядом с Энтони.
2: «Литл Силли Китс», — услышал я даже не запыхавшийся голос сержанта.
0: «Он возвышался над нами, как башня, в свете нескольких лежащих на камне фонариков. С его руки капала кровь, но сержант не обращал на это внимания. Левой он достал откуда-то так быстро, что я не понял, длинный плоский кинжал, рукоятка которого походила на шляпку гвоздя.
2: «Помнишь, я говорил тебе, что там, откуда я родом, все мужчины носят настоящие кинжалы? Я хоть и англичанин, но родился в Шотландии». «А это и есть шотландский дирк. Знакомься!»
0: Плоское широкое лезвие блеснуло в электрическом свете. И странно. Именно в этот момент я увидел, как Сергеич, стоя на коленях возле колеса, крутит его. Повернутое к нам лицо перекашивало гримаса. «Уходи!» — не крикнул, а сказал я. Уилбоу понял сразу и, обернувшись, метнул дирк. Он слишком спешил, да и кинжал не был приспособлен для метания. Оружие чиркнуло о камень в пальце от головы бандита.
2: «Фриз, дёрти ворм!»
0: – прорычал Уилбоу и прыгнул на Сергеича как раз в тот момент, когда тот, перестав крутить колесо и удерживая его одной рукой, второй подхватил кинжал. Они сцепились. Кинжал зазвенел по камню. Сергеич, выпустив колесо, неожиданно ударил англичанина кулаком в висок и сбросил с себя ногами. Колесо медленно провернулось, начало вращаться. Я услышал знакомое металлическое журчание. Вместо того, чтобы удержать ворот, Сергеич рванулся за кинжалом, тонко выкрикнув:
2: «Мое! Мое!»
0: «Вах!» Англичанин ударил его ногой в живот, что-то прорычал, кинул на вращающееся колесо быстрый взгляд и потянулся добить бандита. Тот откатился, махнул кинжалом, Уилбоу навалился на него. Журчание убыстрялось. Плита уходила вниз, над краем шахты оставались только головы дерущихся. Они отшвыривали один другого, и вместо того, чтобы перехватить колесо, бросались добивать соперника, конкурента. Журчание перешло в стальной рев. Словно взвыл замурованный в недрах скалы дракон. Но я еще слышал вопли Сергеича и хриплое рычание англичанина, усиленные шахтой. Пол под ногами вздрогнул. Каменный черный колодец издал удовлетворенный живой гул, и все стихло. Я не сводил глаз с черного прямоугольника в полу.
2: «Кажется, все», — слабо сказал Энтони.
0: Опираясь на локоть, он, оказывается, тоже следил за происходящим, прижав локоть к солнечному сплетению. «Давай выбираться отсюда», – предложил я, вставая на ноги. Лицо слева опухало, рука все еще не шевелилась. Наверх мы выбрались не без труда, да еще и с опаской. Энтони прихватил свой Вальтер, я, ТТ Сергеича, но Витька нигде не было. Лишь по краю скалы был сорван дерн, словно что-то тяжелое подтащили и сбросили в воду.
1: Вместо эпилога. Вот тут, в сущности, и кончается эта история. Энтони прожил у меня еще довольно долго, пока Олег Никитович хлопотал о переправке в Англию останков сэра Энтони и захоронении неизвестного русского воина. Но с мамой познакомить англичанина так и не вышло, он все же уехал раньше, чем мама вернулась. Клада мы так и не нашли. То есть клад, наверное, и правда существует, но мне мерзко вспоминать, как два подонка катались по каменной плите. Если кому охота... Пусть ищет, опускается, достает, что там есть, хоть и святой Грааль. А у меня в ушах до сих пор стоит надсадный вопль Сергеича: «Мое, мое!» и волчий рык англичанина. Ну его, к богу, в рай этот клад. И потом мне кажется, что рыцарь Энтони имел в виду все же не тот клад, о котором говорил Уилбоу. Не драгоценности и не монеты. И даже не чашу Грааля, мечта о которой привела к нам в сегодняшнюю Россию его потомка. Я это начал понимать, когда глядел на те скелеты. Скелеты, лежащие рядом. И я думаю, что понимаю слова сэра Энтони, прочитанные в том письме, отправленном им незадолго перед смертью. «Я обрел великое сокровище, которое, к сожалению, будет похоронено в этой земле вместе со мной». На дороге Энтони пожал мне руку, чисто по-английски, резко потряс ее, и сказал несколько слов, а потом прыгнул на свой мотоцикл и уже не оглянулся. Я потом перевел эти слова. «Наибольший клад – то, что внутри нас». Нет, не так. По-английски это звучало складнее и напевнее. Лучше вот так. «Главный клад в душе твоей». Знаете, мне кажется, что рыцарь Энтони имел в виду дружбу. До встречи, Энтони.
3: Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза.

Анна Серцова. Труби архангела. Сигаретный дым щипал глаза. Я стряхнул пепел в сизые сумерки. Тяжелая рука легла на плечо. «Готов?» Я не ответил. Валерий, 45-летний исследователь-криминалист западного управления, мрачно кивнул. «Тогда пойдем». Мы двинулись по длинному коридору. Люминесцентные лампы светили ярко, но коридор производил впечатление мрачного, гнетущего места. Каждый шаг отзывался глухим эхом. Внезапно я почувствовал себя идущим по эшафоту. Постоянное чувство нежизни, преследовавшее меня последние 5 лет, ощущалось здесь много острее. Дикий животный страх зарождался рядом с сердцем и рвался наружу. Чтобы подавить крик, я сжал кулаки, до боли впился ногтями в ладонь. Мы вошли в просторную комнату. Ледяной блеск металла, специфический запах, заунывный гул вентиляции. «Эй, ты в порядке?» Дежурный вопрос. Валерий прищурился, ловя мой взгляд. Стараясь унять внутреннюю дрожь, я кивнул. Солгал. «Как можно быть в порядке, находясь в главном морге судебного управления?» Следователь хмыкнул, словно прочитав мои мысли. Подошел к каталке, стоящей под огромными, не дающими теней лампами. Ни секунды, ни медля откинул простынь. Сердце остановилось. Но лишь на миг, чтобы затем забиться бешено, словно в агонии. Упругий комок тошноты подкатил к горлу. Лица у трупа не было. Лишь сползающая кусками плоть да жуткие волдыри. Я пошатнулся, схватился за алюминиевый край каталки. Простынь сползла, обнажая лежащее под ней тело. Белая, почти прозрачная кожа. Сведенные судорогой длинные пальцы. Взгляд скользил дальше. 3 родинки, образующие правильный треугольник чуть выше запястья. Тонкая талия, высокая грудь. Изуродованными были только лицо и шея. «Что с ней случилось?» Вопрос вырвался непроизвольно. Валерий хмыкнул, почесал переносицу. «Вот ты это и скажешь». Фиксирующие зажимы плотно обхватили лодыжки и плечи. Медсестра закрепила на груди медицинские датчики. «Готов?» «И почему следователь постоянно задает этот вопрос?» «Никто не умирает слишком рано. Все умирают вовремя». Я сделал попытку улыбнуться. «Шутник», — поморщился Валерий. Датчик отскочил от кожи. Медсестра закусила губу, прикрепляя его заново. Молоденькая, с добрыми синими глазами. Новенькая. Руки ощутимо трясутся. Близость обезображенного тела ее нервирует. А тут еще и необычный пациент с черным юмором. «Ну что, поймаешь мне рыбку?» Валерий наклонился надо мной. «Почему бы и нет? Наживка уже на крючке». Подумал я, но ничего.

0: и белых туннелей. Лишь холодная до омерзения липкая пустота, тянущая к себе, засасывающая, словно гигантская рыба, разевающая рот при виде червя. В ушах стоял гул, это громовой вой, эта какофония звуков топила меня, душила. Трубят архангелы по тебе, плачут звуки по тебе, жалкий червяк. Пункт 1 Кодекса наблюдателей – не допускать уничтожения используемого тела. Это означает, что в момент ухода наблюдателя тело должно оставаться в том же состоянии и в том же месте, в котором скончался его истинный обладатель. Я огляделся. Парк тонул в сумерках. Маленькая серая птичка отчаянно голосила в кустах. Слышались автомобильные гудки, вой полицейских сирен, обычный гул вечернего города и абсолютно бесполезная для анализа информация. Мне же необходимо оценить не только где, но и когда. Я сидел на скамейке. Серый пиджак лежал рядом. Не имея возможности влиять ни на процесс перемещения, ни на точку выхода, первые секунды в прошлом я оказывался дезориентирован. Тактильный контакт привязал меня к жертве, поэтому вряд ли я буду вдалеке от нее. Из урны торчала газета. 15 мая 2012-го. Я вытащил и развернул ее. Странно. Слишком далеко закинуло. Судя по виду, девушка была мертва не более суток.
1: «Извините!»
0: Слишком ярко накрашенная полная блондинка остановилась около скамейки.
1: «Прикурить не найдется?»
0: От неожиданности я забыл, что нахожусь не в своем теле, и по привычке полез в карман брюк. Ни пачки, ни зажигалки там не оказалось. Кажется, мужчина не курил. «Простите!» Собственный голос показался мне грубым и неприятным. Девица сморщилась и, виляя бедрами, двинулась по аллее. Я встал, потянулся, сделал пару резких приседаний, похлопал себя по бокам. Ощущение чужого тела постепенно проходило. Надеюсь, бедняга умер от сердечного приступа или от инсульта, и на груди не обнаружится спиток пулевых отверстий, как у меня однажды уже было. Приятного мало. И так чувствуешь себя не то зомби, не то творением Франкенштейна. Вселение, вернее, подселение моей души в чужое тело происходит в момент смерти. Нашей общей смерти. И моей, и этого бедняги. Там, где люди обычно видят белый коридор или свет, манящий к себе, я вижу бесчисленное множество незанятых тел. Сразу после пустоты, съедающей меня с потрохами. Свободные тела, скончавшиеся люди, раскиданы передо мной, словно светлячки в темноте. Только и выбирая как можно ближе к нужной точке временной оси. Затем подселение, иной мир, где самое главное – успеть. Пока моя энергия не иссякнет, поглощенная умершим телом. Проходя через желудок пустоты, я вижу не только настоящее, но и прошлое. Яркая точка – умерший в настоящем. Чуть слабее – в недалеком прошлом. Еще слабее. В общем, принцип понятен. Чем тусклее свет, тем отдаленнее от моего настоящего находится тело. Я не вижу лишь будущих смертей. Будущее не статично. Оно развивается, меняется. Мы творим его сами. Не существует судьбы, фатума, предопределенности. Пункт 2 Кодекса наблюдателей. Не делиться подробностями своих операций. Это означает, что наблюдатель ни с кем, включая других наблюдателей, не должен обсуждать время и место пребывания, свои объекты, а также суть наблюдения. Вопреки домыслам,

0: Наблюдатели не чувствуют друг друга, не находят по запаху или по свечению вокруг головы. Все это бред бульварной прессы и авторов книжек в мягком переплете. Да-да, о нас даже пишут книги. Мы не уникальная порода, не продукт эволюции. Такой же плод творения рук человека, как и трехглазые рыбы в загрязненных химикатами озерах. Мы не ангелы и не бесы. Никто из нас не виноват, что наши матери, запуганные врачами, согласились на экспериментальную сыворотку, препятствующую развитию врожденных патологий у детей. Лекарство дало превосходные результаты, проявив и некоторые побочные эффекты, проявившиеся ровно через 20 лет. Изначально нас было 15 человек. Двое к 20 годам уже скончались, еще двое пускали слюни в психиатрической клинике. Остальные, устав бороться с собой, превратились в наблюдателей. Так называли нас спецслужбы, куда все мы в итоге и попали. Рассредоточенные по разным городам, подчиняющиеся разным официальным лицам, мы редко видимся в нашем настоящем и не способны узнать друг друга в прошлом. Общий у нас лишь кодекс. Разработанный спецслужбами, он заменяет нам этику, мораль, муки совести. Первое время меня постоянно мучила мания преследования. Мне казалось, стоит лишь зазеваться, и вот он, другой наблюдатель, делающий то, чего не смог я. Теперь-то я знаю, это все глупости. Мое дело лишь смотреть, запоминать, наблюдать. С этим справится даже дурак. Нас приучили к мысли, что наши возможности – предел, что мы всего лишь исполнители, хорошо знающие свое дело, дрессированные собачки, не годящиеся больше ни на что, кроме как принести хозяину от порога газету. Я давно уже свыкся, сроднился с этой мыслью. Тем более я не замечал у себя никакого прогресса. И, возможно, они правы. Наш дар... Он называл это даром. «Ограничен лишь нашим разумом», — говорил Юрка, прежде чем его забрали в психушку. «Развитие происходит через боль, через неприятие, через отчаяние, через тернии к звездам», — говорил Юрка. «Пустота сама покажет тебе, когда ты будешь готов», — кричал он из-за двери, навсегда отделяющей его от мира. Она многое забирает, но дарует еще больше. Эх, Юрка, Юрка, смирился бы, как мы. Но я понимаю его. Сложно это принять. Особенно испытав впервые. Когда твою сущность выкидывает из спящего тела, а потом ты приходишь в себя, осознавая, что все произошедшее с тобой не было сном. И память услужливо подсовывает картины другой жизни, в другом теле. Но это ерунда по сравнению с переходом, с высасывающей из тебя жизнь пустотой, с ощущением чьих-то пальцев, продевающих сквозь твой живот гигантский ледяной крючок, и нить пульсирующей энергии, заставляющая чье-то уже мертвое сердце биться, а остывающую кровь пульсировать по венам. Главное, чтобы в нужном теле сердечная деятельность отсутствовало не больше 25 минут, иначе никакая энергия не способна поднять мертвеца. Я взъерошил волосы. Ненужные мысли роятся в голове. Надо привести себя в порядок. У обнаруженной около скамьи бутылки с минералкой я открутил крышку и плеснул водой в лицо. Чуть полегчало.
1: «Интересно, который сейчас час?»
0: Миловидная шатенка стояла у березы, возвышающейся над моей скамейкой. Держась одной рукой за ствол, другой она трясла в воздухе туфлю. Я поднялся. Как я не заметил девушку раньше?
2: 9:40,
0: отозвался я, взглянув на дисплей мобильника, обнаруженного в кармане пиджака. Девушка пошатнулась. Я машинально поддержал ее за локоть. Взгляд скользнул по ее запястью. На белой коже отчетливо были видны три родинки, образующие правильный треугольник. Девушка отстранилась и недовольно посмотрела на меня.
1: «Я никому конкретно не обращалась», – буркнула она вместо «спасибо» и торопливо надела туфлю. «Но раз вы такой общительный, может, еще и год подскажете?»
0: Я замер. Она не могла быть наблюдателем. Ни один из нас не задаст незнакомцу столь глупый вопрос. Мы привыкли рассчитывать лишь на себя. Любое слово, любое движение могло нарушить течение прошлого. С другой стороны, всегда есть вероятность, что спрашивающий попросту пьян. Похоже, вид у меня был до того ошарашенный, что девушка поджала губы, изящным движением заправила выпавшую прядку волос за ухо и быстро пошла по аллее к выходу из парка. Пункт 3 Кодекса наблюдателей. Не вмешиваться в суть событий. Это означает беспристрастное, отстраненное изучение нужных событий, не предпринимая попыток изменения последовательности уже произошедшего. Девушка нырнула в последний подъезд серого блочного дома. Я бесшумно следовал за ней от самого парка. Уж чему о слежке нас обучали не дилетанты. Науку, как не оставлять следов, не обнаруживать своего присутствия, все наблюдатели знали на отлично. Странная шатенка же даже ни разу не обернулась. «Не наша», — решил я. Но ее подозрительный вопрос не давал мне покоя. И самое главное, кто и за что лишит ее жизни? Проследив ее путь до квартиры, я вышел из подъезда. В доме один за другим гасли окна. Оценив расстояние до нужного балкона, я поднялся по пожарной лестнице и, перебравшись на водосточную трубу, спрыгнул на балкон. Свет в квартире был потушен, но я отчетливо видел силуэт шатенки, сидящей в низком кресле. В свободно лежащей на подлокотнике руке девушка сжимала пистолет. Стараясь не шуметь, я пристроился на краешек стоящего на балконе комода. Комод оказался накрытым тонкой фанеркой, и когда я сел на нее, цветочный горшок, стоящий позади меня, дрогнул и еле слышно звякнул. Этого звука хватило, чтобы девушка сорвалась с кресла, включила свет и... Сквозь стекло я увидел пистолет, направленный на меня. Ошарашенно я смотрел на ее руки. Ни намека на родинки. Как же глупо, я ошибся. Принял осыпавшийся мусор с коры березы за отличительный знак моей жертвы. Невольно вспомнил хриплое «Прикурить не найдется?» Длинные рукава трикотажной кофты, раздраженное постукивание каблучков. Что же происходит? Упущение, недочеты, невнимательность. Я вспомнил себя, сидящим на скамейке в парке. Головная боль, сухость во рту, дрожь в ногах. Перемещение прошло как обычно. Или все-таки нет? Пустота способна дать, но способна и забрать, говорил Юрка. Я не хотел его слушать.
1: Наблюдатель! Хмыкнула девушка, открывая балконную дверь. «Не ожидала».
0: Я открыл рот, но она опередила меня.
1: «Я прекрасно вижу. Ты не в своем теле».
0: Пистолет дрогнул. Девушка поманила меня в комнату. «Ты не можешь меня убить!» Уверенно начал я. «Нельзя!»
1: «Менять прошлое!»
0: Закончила за меня девушка.
1: «Идиот!»
0: сказала она, когда я вошел.
1: «Я много раз меняла прошлое, по мелочам, пробуя, экспериментируя, наблюдая за последствиями. Неужели тебе этого никогда не хотелось?»
0: «Никогда». Слова звучали уверенно, в то время как разум мой был в панике. «Нам запрещено!» Она перебила.
1: «Да, три постулата Кодекса наблюдателей».
0: Презрительная гримаса исказила ее миловидное лицо.
1: «Чушь и бред. Короткий поводок для дрессированных собачек. Я дернулся. Слова ударили пощечиной.
0: «Ты не наблюдатель», — возразил я. «Что ты знаешь?»
1: «Только потому, что официально признанных наблюдателей всего 11». Она засмеялась.
2: «Ненормальная?»
0: — с сомнением подумал я.
1: «Наивный», — продолжила она. «Ты действительно думаешь, что эксперименты были закончены? Что не было больше детей, которых пичкали экспериментальной чушью?»
2: Я похолодел. Меня убеждали в этом. А может, я сам себя убедил? Было легче, привычнее и спокойнее закрыть глаза, не задавать вопросов, ждать и надеяться, что когда-нибудь пустота сочтет меня непригодным. Перемелет и выплюнет. И я, наконец, уйду на покой.
1: «Обыватели не любят уродов, не любят не таких, как они. То, что признали вас, была показуха, глянцевая рекламная ерунда, рассчитанная на полоумных шизиков. Если бы те двое сумасшедших не подняли бучу, вас бы убили всех, тихо и без шума. Вы оказались сюрпризом, к которому власти не были готовы. Ко второй волне они уже подготовились».
2: «Второй волне? Господи, с 11 мир смирился. Его подготовили, обработали. Но что, если иным окажется каждый пятый? А если ваш сосед, коллега? Вы примете его или будете бояться? Смиритесь или восстанете? А что, если вы обличены властью? Сделайте все быстро и без лишнего шума. Людям не нужны не такие. Им нужна простота, ясность, спокойствие, обыденность, равенство. Хотя бы условное».
0: «Это ты вторая волна?» – тихо спросил я.
2: «Я и еще Сашка, которому пустили пулю в лоб, когда он вышел в магазин. И еще Светка, погибшая якобы по своей неосторожности, забыв отключить газ. И еще...» Голос сорвался, она закашлялась. «Еще несколько десятков бедняк, которых они назвали мутантами, решили уничтожить. Смотря на вас, мы сами приходили к своим инквизиторам. Они использовали вас, наблюдателей, как наживку».
0: Я сглотнул, представив их, идущих на заклание. «Но мы же...»
1: «Приносите пользу!»
0: Правильно поняла она мои сомнения.
1: «Расследуете преступления, проникаете в прошлое и видите убийц, рисуете фотороботы. Самому не смешно?»
0: Мурашки пробежали по спине. Эта незнакомая мне девушка озвучивала мои мысли, от которых я предпочитал отмахиваться последние 5 лет.
1: «С экрана телевизора. Они вещают о том, что готовы принять своих граждан любыми, что лояльны ко всем проявлениям необычных способностей».
0: Пистолет дрогнул. По лицу девушки текли слезы. Я же остро почувствовал себя червяком, насаженным на крючок и ждущим, пока меня сожрет рыбка покрупнее. Но лишь сейчас я понял, что всегда мог сорваться с крючка. И я верил ей.
3: «Зачем ты здесь?» спросил я.
0: Девушка судорожно вздохнула и слегка расслабилась.
1: «Я пытаюсь исправить»,
0: наконец сказала она.
3: «Исправить что?» не понял я.
1: «Я хочу остановить себя».
3: «Себя?»
1: «Да. Завтра, вернее, год назад, я пойду со своей проблемой к... неважно. Меня заставят назвать имена всех, кого я знала с подобными...»
0: Девушка замолчала, подбирая нужное слово.
1: «Отклонениями. Их убили из-за меня. А я только хотела все исправить».
0: Я огляделся и внезапно понял.
3: «Это твоя квартира?»
0: Девушка кивнула.
1: «Я собираюсь решить проблему раз и навсегда».
3: «Но как ты можешь убить себя?»
1: «Одна жизнь против десятков. Сущая ерунда. Никто не умирает слишком рано.
2: Я не успел ответить. В замке звякнули ключи, входная дверь открылась. На нас удивленно смотрела миниатюрная блондинка, застыв у порога. Шатенка вскинула пистолет, но не успела нажать курок. Я прыгнул, уведя ее руку вверх. Раздался выстрел. Блондинка вскрикнула и выбежала на лестничную площадку. Я слышал стук ее каблучков вниз по лестнице.
1: Теперь она никуда не пойдет.
2: Шатенка обмякла в моих руках.
1: Я себя знаю. Я трусиха.
2: Ее глаза закатились. Через секунду я держал в руках мертвое тело. Эх, Юрка, Юрка, ты же говорил, предупреждал. И как тут не поверить в судьбу? Чужое тело в морге. Мое задание. Глупая ошибка. Эта девушка. Все привело к тому, от чего я прятался. Старался не думать. Ответ на вопрос, кто мы или что мы такое. И самое главное, на что мы способны. В глазах стремительно темнело. Я отключался. Ровно через 2 часа наблюдателя выкидывает в его время. Энергия на исходе. 2 часа жизни здесь. 2 минуты смерти там. Я не знал, в каком настоящем открою глаза. Не знал, что меня ждет. Но знал, что моя неожиданная знакомая будет жива. Знал, что незнакомые мне Сашка и Светка и еще несколько десятков бедняк будут живы. Мир растворялся в ало-черной дымке. И никакого света, никаких белых туннелей. Но что-то изменилось. Пустота не была больше пугающей и ледяной. Червяк сорвался с крючка. Трубили архангелы, возвращая меня к жизни. Перед глазами по временной оси рассыпались светляки. Бледные, яркие, крупные, мелкие. Свободные тела. Прошлое, настоящее. И среди них особенно пронзительные, ярко-желтые, пульсирующие. Будущее. Анна Сырцова. Трубы архангелов. Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Мария Куприянова, повелитель судьбы. Старенький Форд подъехал к проходной подмосковного санатория. Из машины вылез невысокий молодой человек и направился к стоящему у ворот охраннику. Переговорив с ним и показав тому документы, вернулся и снова сел за руль. «Ну что?» – спросила сидящая на заднем сиденье девушка, держащая на руках спящего малыша. «Нормально все». Он бросил рядом с собой документы и нажал педаль газа. Припарковались они на большой стоянке, рядом с центральным входом в здание санатория.
2: «Ну вот, приехали!»
1: Молодой человек вылез из машины и со вздохом осмотрел стоящие здесь авто. Среди «Лексусов», «БМВ» и «Мерседесов» его старушка казалась серой мушкой среди прекрасных бабочек. Он открыл двери и взял на руки спящего малыша. Кирюшка был гораздо крупнее своих сверстников и в свои 2,5 года весил как 4-летний ребенок.
3: «Ой, Лен, ну как ты его таскаешь-то все время?» —
1: пожурил он подругу.
4: «Своя ноша не тянет», — засмеялась Лена. «Когда у тебя, Лешенька, пойдут свои, ты и не заметишь их веса».
1: Девушка замолчала и взглянула на Алексея. Прошло уже 2 года, как они начали встречаться, а она впервые заговорила о возможности завести общих детей. Тогда, 2 года назад, когда ее бросил муж с 6-месячным ребенком на руках, она думала, что жизнь кончилась. Лена не могла работать, потому что сынишка часто болел, а оставить его было не на кого. Копеечных алиментов бывшего мужа и пособия, выдаваемого государством, едва хватало на пропитание. Если бы не помощь находящихся в другом городе родителей, она бы не выдержала эти полгода, пока не встретила Алексея. Теперь она не сомневалась. Он был послан ей самой судьбой. С тех самых пор, как он подошел к ней, рыдающей на скамейке в парке, и стал укачивать в коляске маленького Кирюшку, они ни разу не расставались. Зарабатывал он немного, хотя и занимал приличную должность в солидной фирме. Лена часто говорила ему о том, что его мягкость и уступчивость играют ему не на руку, что его друзья-коллеги давно выпросили себе повышение, а он продолжает сидеть с прежней зарплатой, и что его блестящий ум заслуживает большего. Лёшка же только усмехался и, обняв ее рукой, говорил: «Мы же не бедствуем, накормлены, одеты и обуты, на памперсы и детские вещички хватает, что нам еще-то надо? Главное, я люблю вас», — и предлагал оформить отношения. Лена же, несмотря на то, что полюбила Алексея всем сердцем и видела, как Кирюшка называет его «папой», никак не могла пойти на такой шаг. Все-таки печальный опыт прошлого ранил ее душу, и она просила подождать еще. Лешка улыбался и говорил, сколько нужно. Поскольку все деньги уходили на еду и одежду, они никак не могли никуда выбраться. Тем более стало совершенной неожиданностью, когда довольный Алексей пришел с работы и протянул путевки на зимние каникулы в загородный элитный санаторий.
3: «Один мой коллега отказался, а путевки горящие. Ну, в общем, собирайся, едем отдыхать».
4: «Санаторий? Элитный? Сколько ж денег на это надо?» — спросила Лена, боясь поверить в такое неожиданное счастье.
3: «Бесплатно!» — торжествующе заключил Алексей. «Работа оплачивает!»
1: И закружил Лену в танце. И вот сейчас они на месте. Впереди 2 недели отдыха в отличном санатории. И впервые за последнее время Лена почувствовала себя абсолютно счастливой. Алексей очень удивился, когда Сергей, его друг и коллега, протянул ему путевки в загородный санаторий и сказал:
2: «Возьми, поедешь с Леной и Кирюшкой, отдохнете хоть».
1: «Боюсь, мы сейчас не можем себе такого позволить».
2: «Бери, бери, это от работы, бесплатно».
4: «Но у тебя ведь тоже семья, почему же ты не хочешь поехать?» Удивился Алексей.
2: «Тебе нужнее»,
1: твердо сказал Сергей и наотрез отказался брать путевки обратно. Такое поведение коллеги было очень удивительным, тем более, что раньше он не отличался склонностью к благотворительности. И все же Алексей принял подарок. Очень уж хотелось сделать приятное Лене и вывести на свежий воздух Кирюшку. Да и сам он не прочь был отдохнуть, а тут такая возможность. Чем ближе он подъезжал к санаторию, тем все больше убеждался. Он поступил совершенно правильно. Его не покидало ощущение того, что здесь с ним случится что-то очень хорошее. Зарегистрировавшись и поднявшись в шикарный номер, он только блаженно вздохнул и растянулся на широченной кровати.
4: «Вот Кир проснется, пойдем погуляем», — мечтательно произнесла Лена. «А пока вещи надо разобрать».
1: Она повозилась в сумках, а потом вздохнула.
4: «Леш, я что-то не могу найти пакет с Кирюшкиной одеждой. Мы не оставили его в машине?»
2: «Наверное. Пойду поищу в багажнике».
1: Алексей нехотя поднялся с уютной кровати, оделся и спустился вниз. Выйти на свежий морозный воздух после расслабляющего тепла номера против всех его ожиданий оказалось очень приятно. Он постоял некоторое время на просторной террасе, откуда открывался вид на все близлежащие окрестности. Территория санатория включала в себя несколько жилых корпусов, лечебный и развлекательный центры. Отдельно стояло здание спортивного клуба и бассейна. Но не это больше всего впечатлило молодого человека. Дальше забора, насколько хватало глаза, на многие километры простирался покрытый белоснежным снегом настоящий, нетронутый цивилизацией лес. Алексей долго созерцал на великолепие природы, пока не понял, что ему просто необходимо пойти туда, прямо сейчас. Он застегнул теплую куртку и решительно зашагал по дорожке, ведущей к лесу. Он шел и шел вглубь, наслаждаясь заиндевевшими деревьями, белым пушистым снегом, заботливо укрывающим землю, кусты и ветви. Уже темнело, и вокруг не было ни души. Отдыхающие уже сидели по своим номерам или проводили время в развлекательном центре. Тем более было странным встретить на такой безлюдной тропе одинокого старика. Он ковылял навстречу Алексею прямо из глубин леса и был очень легко, не по погоде, одет. Всего лишь в белую, достающую до колен рубаху простого покроя, да такие же белые штаны. Его длинные седые волосы, усы и борода делали его похожим на Деда Мороза, который вышел на прогулку, забыв свою красную шубу, шапку и посох дома. Старец приветливо улыбнулся Алексею и молвил:
2: «Здравствуй, юноша».
1: Тот продолжал пялиться на это чудо природы, пока сзади его кто-то не одернул. Подскочив от неожиданности, он обернулся и увидел Лену с Кирюшкой.
4: «Мы тебя потеряли. Ждали дома. Кир проснулся и попросился на улицу тебя искать. Ну почему же ты ушел, ничего не сказав нам?»
1: Девушка чуть ли не с кулаками набросилась на молодого человека, а он лишь глупо хлопал глазами, переводя взгляд от Лены к старцу и наоборот. Его удивила реакция любимой. Она ни за что в жизни не стала бы высказывать ему ничего на людях. А тут она как будто и не замечала стоящего рядом странного старика.
2: «Она не видит меня, Алексей», — подтвердил его догадку незнакомец.
1: «Кто ты? Откуда знаешь, как меня зовут?» — спросил наконец Алёша.
4: «С кем ты разговариваешь?»
1: — уставилась на него Лена.
4: «Подожди!»
1: — он отмахнулся от нее, пытаясь разобраться в происходящем.
4: «Да ты что?»
1: — воскликнула девушка и вдруг замерла. С открытым ртом, недоуменными глазами, вопросительно поднятыми руками.
2: «Что с ней?»
1: — поинтересовался он.
2: «Не бойся, ничего страшного. Она всего лишь уснула. На миг».
4: «Кто ты? И что здесь происходит?» — гневно спросил тот.
2: «Ты избран, Алексей. Избран, чтобы пройти испытание и стать повелителем судьбы».
4: «Кем?» — пораженно спросил тот.
2: «Повелителем судьбы», — довольно произнес старец.
1: «Тем, кто видит хитросплетение человеческой жизни, кто отвечает за случайность, кто распоряжается человеческой жизнью».
4: «Богом?»
1: — спросил Алёша.
2: «Нет, что ты!» — засмеялся старец. «Никто не может взять на себя роль Бога, но вот повелевать судьбой — да, при помощи этого камня».
1: И старик раскрыл ладонь, поднеся ее чуть ли не к носу молодого человека. Камень светился ярким желтым цветом, словно на ладони лежал кусочек солнца.
2: «Только человек с чистой душой и с добрыми намерениями может владеть этим камнем. Я долго присматривался к тебе и твоим поступкам. Ты достоин принять судьбу в свои руки».
4: «Но я не хочу».
2: «Именно поэтому я и предлагаю тебе это».
4: «Не понимаю»,
1: — только и смог сказать Алексей.
2: «И не надо. Ты это чувствуешь. С того самого дня, когда принял в подарок от Сергея путевку сюда, как сюда приехал, как пришел на это самое место».
4: «Это все ты? Ты сделал так, чтобы мы сюда приехали?»
2: «Да. Именно здесь, в этом лесу, в свое время принял судьбу и я. Теперь же я слишком стар, чтобы нести этот камень дальше. Мне нужен преемник. Если ты достоин, если душа твоя чиста, то ты удержишь его в своих руках».
1: Старик положил в раскрытую ладонь Алексея судьбу. Яркий желтый свет ослепил молодого человека, а камень вдруг начал становиться все тяжелее и тяжелее.
4: «Он такой тяжелый!»
1: — воскликнул он.
2: «А ты думал, что держать в руках судьбу легко?» — усмехнулся старец. «Удержишь, станешь ее повелителем».
1: Алексей старался не уронить камень, с каждым мгновением наливавшийся свинцом. Рука дрожала от непосильной тяжести. Он отчаянно собирал все свои физические силы, но тщетно. Судьба вдруг сорвалась с его ладони и упала на землю, тут же зарывшись в пушистом снегу. «Я не смог ее удержать», — воскликнул Алексей, встав на колени, руками разгребая снежное одеяло в поисках камня. Но его нигде не было видно. «Я недостоин», — горько произнес он и почему-то заплакал. Мало кому выпадала такая честь, а он не прошел испытания. Он не смог справиться с такой ответственной задачей. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Вытирая мокрые от слез глаза, он увидел стоящего рядом малыша, Кирюшку. Тот протягивал ему ярко-желтый камень, который удерживал безо всяких усилий.
5: «Папа», — сказал он просто, — «ты потерял».
1: «Чистая душа», — прошептал Алексей и взял судьбу в свои руки. Он вдруг понял простую истину. Чтобы удержать камень, не нужна физическая сила, важна сила духовная. Он улыбнулся и подмигнул малышу. Бывший повелитель судьбы растаял в воздухе. Он знал, что теперь его судьба в надежных руках.
6: Рассказ Марии Куприяновой «Повелитель судьбы» читал Олег Булдаков.
0: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.

0: Гордон Диксон. Дружелюбный человек.
1: К величайшему изумлению Марка Торрена его кто-то ждал. Встречавшим оказался приятной наружности молодой человек в спортивной рубашке с распахнутым воротником. Он вынул изо рта трубку, приветливо улыбнулся и указал на дверь, ведущую в уютную комнату. «Проходите. Устраивайтесь и чувствуйте себя как дома». Марк озадаченно последовал приглашению. Инструктаж не предполагал подобного приема. Неужели так встречают всех гостей из прошлого? Он сел и с любопытством огляделся. Комната, обставленная удобной, модной в его дни мебелью, ничем не отличалась от обычной гостиной. «Кажется, вы удивлены», — сказал молодой человек, опустившись в глубокое кожаное кресло напротив. Торрен смерил его подозрительным взглядом, отметив при этом, что костюмы у них одного покроя. «Да, удивлен», — сухо произнес Марк. «Отправиться на 50 000 лет в будущее и оказаться в привычной обстановке». Молодой человек усмехнулся. «Не принимайте близко к сердцу. Цивилизация развивается циклически. Между прочим, меня зовут Меркель, а вас?» «Марк Торрен». «Что вы имеете в виду, развивается циклически?»
2: «По кругу», — беспечно ответил молодой человек. «Средневековье, период развития науки и культуры, снова средневековье, снова период развития и так далее».
1: Марк нахмурился. «Странно. С идеей цикличности, конечно, можно согласиться, но по нашим расчетам, через 20 000 лет в развитии человечества должен был наступить резкий скачок. Именно поэтому, кстати, я и решил отправиться так далеко в будущее. Ни один мой современник даже представить себе не мог, каким станет род людской». Он внезапно замолчал. «Если не возражаете, я задам вам несколько вопросов».
2: «Валяйте», — махнул рукой молодой человек, пустив в потолок струю дыма.
1: «Вы разговариваете на моем языке», — без обиняков начал Марк. «Одетый, как я. Почему?»
2: «Ах это!» — Меркель вздохнул. «Наши приборы позволяют заглядывать на некоторое расстояние по временной оси. Мы узнали о вашем приближении и специально подготовились».
1: «Столько хлопот ради одного посетителя?» — спросил Марк.
2: «Не так уж и много хлопот», — пожал плечами Меркель, — «с нашими возможностями».
1: «Таким образом напрашивается вывод, что ваш мир сильно отличается от того, что я вижу здесь».
2: «В определенной степени. Разумеется, у нас высший уровень развития техники, и в то же время, как я уже говорил, в культурном отношении мы стоим примерно на одной ступени».
1: «И в то же время», — подчеркнул Марк, пытаясь перехватить бегающий взгляд собеседника, — «мне это будет крайне интересно». Он замолчал, но, не получив ответа, заговорил снова. «Вы не против, если я ознакомлюсь с вашим образом жизни?»
2: «Пожалуйста», — торопливо заверил молодой человек. «Вы, однако, должны понять, что нам сперва необходимо осмотреть вас и ваш транспорт. Всего лишь удостовериться, что ни вы, ни машина не таите никакой опасности».
1: «Я заверяю», — высокомерно начал Марк, но молодой человек, виновато улыбаясь, перебил его. «Мы понимаем, что вы не желаете нам зла. Но, к примеру, ваш корабль мог накопить некую латентную энергию, которая при случайном высвобождении грозит взрывом. А вы сами можете оказаться носителем каких-нибудь болезнетворных микробов, иммунитет к которым давно утерян. Тут не на что обижаться.
2: Между прочим, вы в состоянии значительно ускорить всю процедуру, если ответите мне на несколько вопросов».
1: Марк сделал гримасу. «Я-то полагал, что все будет иначе», — посетовал он.
2: «Меня снедает любопытство. Ладно, приступайте».
1: «Во-первых», — сказал Меркель, — «просто чтобы мы убедились в точности показаний приборов. Из какого вы года?»
2: «Из 2190-го».
1: Меркель кивнул. «И на каком же уровне развития находилась ваша цивилизация?»
2: «Мы довольны успехами.
1: Наши корабли достигли спутников Юпитера. Мы прочно обосновались на Марсе и Венере. Широко используется атомная энергия, хотя, надо признаться, высокая стоимость установок все еще ограничивает применение. Он смущенно замолчал. «Вам должно быть смешно». «Вовсе нет», — тут же возразил Меркель. «Продолжайте».
2: «Ну, в социальном плане, я полагаю, мы все еще находимся на примитивной стадии. Разумеется, мужчины и женщины равноправны, но до сих пор бытует расовая неприязнь, а реальная власть находится в руках промышленников».
1: «Ясно», — протянул Меркель.
2: «То есть еще тот тип общества, где сильный человек может стать тираном?»
1: «Пожалуй, да», — согласился Торрен и внезапно осекся. «А зачем вам это?»
2: «О, просто так», — беззаботно ответил Меркель.
1: «Расскажите мне подробнее о полетах в космос. Значит, говорите, не дальше Юпитера?»
2: «По крайней мере, таковы мои сведения», — сказал Марк. «А я бы, наверное, знал».
1: «Любопытно», — пробормотал Меркель, — «весьма любопытно». Он неожиданно встал.
2: «Теперь мне надо вас покинуть. Процесс обследования займет несколько дней, но будьте уверены, не вызовет ни малейшего беспокойства. Располагайтесь, осваивайтесь.
1: Дом находится в полном вашем распоряжении, но за его пределы прошу пока не выходить».
2: «Хорошо.
1: Я хотел бы только...» Торрен замолчал, потому что Меркель уже скрылся за дверью.
2: После ухода молодого человека Марк надолго задумался. Такой прием сильно отличался от его ожиданий. Впрочем, он тут же посмеялся над собой за склонность к шаблонам мышления. Далеко не один путешественник во времени покидал 22 век, но до сих пор никто не возвращался. Это был рассчитанный риск, с ним приходилось мириться. Собственно, надеясь на помощь, Марк и выбрал столь далекое будущее. Куда может уйти человечество за 50 тысяч лет, если учесть его прогресс за 5 тысячелетий известной истории? Марк не раз задавался этим вопросом и неизменно приходил к выводу, даже представить невозможно. Меньше всего он ожидал, что, несмотря на развитие техники, образ жизни в общих чертах сохранит прежний вид.
1: Ответ Меркля был правдоподобен, и все же... Марк покачал головой и пошел осматривать коттедж, узником которого он на время стал.
2: Комнаты ничем не отличались от жилых помещений 22 века. Необычной была только лестница, ведущая на крышу, откуда открывался вид на лежащую вокруг местность.
1: Коттедж стоял в одиночестве на холмистой, поросшей травой равнине. Воздух был на удивление чист и свеж, так что видневшиеся в отдалении группки зданий казались необыкновенно контрастными, словно это были не дома, а расположенные неподалеку миниатюрные макеты.
2: Марк сперва удивился тому, что коттедж, в котором его поселили, стоит на отшибе. Он даже решил спросить об этом Меркля, но потом ему пришло в голову, что причиной выбора такого уединенного места служит боязнь распространения возможной инфекции.
1: И все же странно, Меркель не боялся общаться с ним в непосредственной близости.
2: Разумеется, ученым иногда приходится рисковать и подвергать свою жизнь опасности.
1: Марк пожал плечами и спустился по лестнице. «Проверю машину времени», — подумал он, — «и немного посплю. Как только мой карантин закончится, дел навалится столько, что может оказаться не до сна». Но когда он подошел к месту своего обитания, машины времени там не было.
2: Меркель появился через 3 дня. Торрен не слышал, как он вошел. Молодой человек просто возник на пороге комнаты, в которой состоялась их первая встреча.
1: «Добрый день», — приветствовал Меркель с дружеской улыбкой. «Как у вас дела?»
2: Марк вскочил с кресла.
1: «Вы забрали мою машину», — рявкнул он.
2: «Да, разумеется», — сказал Меркель.
1: «Проще подвести ее к аппаратуре, проводящей исследования, чем перевозить всю эту аппаратуру сюда?»
2: «Полагаю, через день-два вам ее вернут.
1: Ах, вот как! — растерянно пробормотал Марк. Посетитель оказался не один. Вслед за Мерклем в комнату вошел пожилой, худощавый мужчина и почтительно кивнул Марку.
2: «Марк, я хочу представить вам Терми, одного из наших археологов. Он входит в состав группы, изучающей вашу машину. Кстати, ее нашли очень интересной. Можно сказать, настолько интересной, что Терми обратился ко мне с просьбой, не согласитесь ли вы потолковать с ним».
1: Помимо своей воли Марк был польщен. Резкие черты его лица разгладились. «Пожалуйста, чем смогу?»
3: «Благодарю вас, сэр», — сказал Терми. «Присядем?»
2: Они сели. Марк подался вперед, обхватив колени руками, всей позой выражая предельное внимание.
3: «Начну с маленького признания», — заговорил археолог. «Наши сведения о машинах времени весьма урывочны. Самые древние и примитивные известные нам конструкции относятся к эпохе на 15 тысяч лет позже вашей. Вероятно, вскоре после вашего отбытия наступил период научного регресса, и фундаментальные знания, необходимые для создания машины времени, были утеряны. Таким образом, ваша машина оказывается совершенно уникальной и не имеет аналогов среди последующих моделей. Мы даже не совсем представляем ее принцип действия. Вот я и подумал, не поможете ли вы нам сберечь время и усилия?»
2: «С удовольствием», — ответил Марк. «Прошу понять только, что над проблемой путешествия во времени бились и другие исследователи, и моя машина никак не типична, хотя все они основаны на одном принципе. Попробую коротко обрисовать картину. Всерьез работа над проблемой путешествий во времени началась благодаря развитию психомеханики. Именно психомеханика установила, что существует определенная связь между человеческим восприятием времени и его реальным ходом. То есть имеется безусловная тенденция реагировать собственным ускорением на то, что человек воспринимает как ускоренное течение времени. Искажатель Макенвальда явился первым прибором для исследования этой реакции путем трехкратного ускорения субъективного восприятия времени подопытного. Совершенно случайно было обнаружено, что неодушевленные предметы, находящиеся в непосредственной близости от испытуемого, также подвергаются эффекту ускорения. От проблемы искажения субъекта относительно времени оставался один маленький шажок до проблемы искажения времени относительно субъекта. Исследования в этом направлении помогли осуществить изоляцию от времени. Нетрудно понять, что, научившись погружать человека в состояние безвременья, осталось лишь найти способ перемещения его вдоль оси до точки выхода во временной поток, чтобы совершить путешествие во времени. Психомеханика решила эту задачу, используя человеческий мозг как движущую силу.
1: Терми откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Вы сыграли с нами недурную шутку. Неудивительно, что на вашей машине нет и следов движущей установки. Ведь на самом деле двигатель находится у вас в голове».
2: «Ну, что-то в этом роде», — смущенно проговорил Марк.
3: «Хорошо», — заключил Терми, поднимаясь. «Позвольте поблагодарить за любезную помощь, Марк. Я загляну как-нибудь попозже, и мы еще поболтаем. Мне бы многое хотелось узнать от вас, так сказать, получить информацию из первых рук».
1: Он повернулся к двери. Меркль тоже поднялся, но Торрен преградил ему путь рукой.
4: «Послушайте, Меркль, вы еще не закончили меня обследовать, а? Я, в конце концов, хочу выйти и посмотреть, что представляет собой ваш мир».
1: Меркль задумчиво набил трубку. «Видите ли, дело с вами обернулось куда сложнее, чем мы ожидали. Пока обследование не закончилось.
3: Полагаю, еще неделя, и вы будете свободны от ограничений.
4: Целая неделя.
3: Может быть, неделя, — ответил Меркель, — может быть, меньше. А теперь, простите, мне действительно надо идти.
4: И, отведя в сторону руку Марка, он скрылся за дверью, прежде чем Марк успел что-либо сказать.
3: Через секунду Торре напомнился и распахнул дверь. Однако он увидел только, как взмыл в небо маленький летательный аппарат. Марк проследил его взглядом и уныло вернулся в коттедж. В доме было довольно много книг, но, присмотревшись повнимательнее, Марк не обнаружил ни одной незнакомой для себя. Поэтому время он в основном проводил на крыше, в ласковых лучах солнца, ломая голову над неожиданным приемом, который он встретил в мире будущего. Только в самом конце недели Марк сообразил, что именно смущает его в этой ситуации. Он определил то чувство, которое беспокоило его с первой минуты. Дело было в поведении Меркля и Терми. Марк подсознательно ожидал, что люди будущего будут безгранично уверены в себе,

попытке выяснить все до конца. Послушайте, Меркель, я не подвергаю сомнению ваше право принять защитные меры против орд микробов, которых, возможно, я принес с собой. Но нельзя же бесконечно держать меня в заперти. Так не мудрено и с ума сойти. Я, в конце концов, тоже человек. По какой-то причине слова Марка застали врасплох его собеседника и поразили в самое сердце. Меркель стоял напротив гостя из прошлого, как всегда улыбаясь и безмятежно попыхивая трубкой, но в мозгу у него словно щелкнули выключателем. Он так долго смотрел застывшим взглядом на Марка, что тот испугался, не разбил ли посетителя какой-то странный паралич. Затем также внезапно Меркель очнулся. «Вы должны оставаться на месте», — отчеканил он. «Вам запрещается сейчас выходить». «Но», — вскричал Марк, — «простите», — оборвал Меркель и, круто повернувшись на каблуках, почти выбежал за дверь к дожидавшемуся летательному аппарату. Разозленный и вконец растерянный, Марк мерил шагами гостиную. Теперь он уже не сомневался в том, что его умышленно отрезали от всего мира. По какой причине? Чем же он таким болен, что ему не разрешают осмотреть даже тот город, который виден с крыши коттеджа? И из разочарования, разбитых надежд, изматывающего нервы десятидневного вынужденного безделья родился план. Ночью, осуществляя шальную идею, Марк тайком поднялся на крышу. Ему запретили покидать дом, но дверь оставили не заперты. Стало быть, если они и предусмотрели его ослушание, то рассчитывали, что он просто переступит через порог и уж, конечно, не станет прыгать с крыши. Марк перелез через низкое ограждение, схватился за поручень, на секунду повис в воздухе и отпустил руки. Он упал на мягкую траву, перекатился через голову и замер. Все было тихо. Немного погодя, он поднялся на ноги и бесшумно двинулся в темноте к светящимся в ночи зданиям. По его оценкам, до окраины было миль 8 или 10, но по прошествии нескольких минут огни города уже освещали пол небосвода. Марк опасливо замедлил шаги, но яркость сияния возрастала так быстро, что ему пришлось лечь на землю, чтобы не заметили. Он полз вперед. На какое-то время маленький холм скрыл город из виду. Марк достиг его вершины и осторожно поднял голову. Яркий свет ударил в лицо и вызвал вопль звериного ужаса. Потому что город оказался игрушечной моделью. Секунду Торрен лежал, окаменев, не в силах отвести взгляд. Потом вскочил и бросился вперед. Миниатюрные здания поднимались до груди, ширины крохотных улиц едва хватало, чтобы протиснуться. Марк недоверчиво провел рукой по строениям, все идеально, вплоть до мельчайших деталей. Но до глубины души его поразил тот факт, что это был макет его родного города, копировавший давно ему известные строения. Не было ни одного незнакомого здания. Содрогаясь, Торрен поднял глаза. За низкорослым городом мерцало бесформенное сияние, начинающееся словно пелена тумана у самых окраин. Марк зачарованно подошел к нему, остановился и медленно погрузил руку в клубящееся облако. Оно поддалось без всякого сопротивления, и руки исчезли. С немым криком Марк отпрянул назад и посмотрел на руки. Они были целыми и невредимыми. Марк постоял, собираясь с духом, а затем, глубоко вздохнув, шагнул вперед сквозь мерцающую завесу. Вместо мягкой почвы его ноги почувствовали твердую поверхность. Туман рассеялся. Торрен разогнал последний дымок рукой и увидел запустение.

0: он стоял на улице, по которой могли гулять гиганты. С обеих сторон возвышались здания, не миниатюрные копии, а громадные сооружения, теряющиеся в ночном небе. Но вековая пыль, гнетущая тишина, зияющие глазницы домов говорили сами за себя. Город был заброшен. Страх охватил Марка Торрена с удвоенной силой. Он почувствовал себя крошечным и затерявшимся, ничтожной мошкой на оконном стекле, которую вот-вот раздавят пальцем. Им овладела безотчетная паника, и он, не разбирая пути, побежал по улице. Потом, обуреваемый желанием спрятаться, он нырнул в один из подъездов. «Приветствуем тебя!» — раздался зычный низкий голос. Марк в ужасе выскочил на улицу. Голос затих. Марк повернулся и отчаянно бросился в другую дверь. «Приветствуем тебя!» — вновь прогремел голос. Марк сделал шаг назад, но на этот раз любопытство частично побороло страх, и он остался на месте, прижавшись к стене. А голос продолжал говорить. Теперь Марк понял, что голос оглушил его не давлением звука на барабанные перепонки. Слова отчетливо и резко звучали в глубине мозга. «Приветствуем тебя, наш гость», — гласили слова. «Откуда бы ты ни пришел, из какого бы далекого мира ты ни явился, приветствуем тебя. Ты стоишь у колыбели человеческой расы. Эта планета была нашим домом. Здесь мы оторвали голову от земли. Здесь встали на ноги и выпрямились. Здесь выросли и потянулись к звездам. И здесь стоит памятник творениям людских рук. Оглянись по сторонам. Ты видишь наследие человечества. Теперь и мы, последние из оставшихся на земле, закончили нашу работу и спешим присоединиться к своим братьям. Мы идем не домой, ибо у нас его не будет. Мы переросли нужду в доме, нам доступна вся Вселенная. Человек не должен цепляться за маленькие планетки, когда ему принадлежат бесконечные пространства космоса. Подобно вольной птице в небе, нам, защищенным и окрыленным мощью своего разума, суждено идти вперед. Итак, приветствуем тебя. Взгляни на деяния человека, на его дворцы, его машины и творение его машин. Все это мы оставили, как в свое время оставишь и ты, ради большей свободы, ждущей среди звезд. Голос замолчал. Марк повернулся, вышел на залитую лунным светом улицу и замер. Мрачно сомкнув немые ряды, стояли Меркль, Терми и подобные им. Многие блестели в безжалостном сиянии луны, ибо искусственная плоть не прикрывала стыдливо металлических скелетов. Торрен понимал, что он должен испытывать страх, но пережитое потрясение не оставило места для страха, и Марк чувствовал лишь жалость. «Итак, — наконец вымолвил Марк, — вы — создание машин». «Да», — словно дуновение ветра явился ответ, — «а я человек». Жалость внутри него росла, и он мягко спросил, «Чего вы добивались? Что надеялись выведать у меня?» «Мы пытались научиться жизни», — ответил Меркль за всех. Мы прикованы к земле, ибо, наделенные способностью мыслить, мы лишены воображения. Воображение увело людей к звездам. Мы думали, что если удастся вернуться во времена, когда человек еще учился, мы тоже сможем научиться. Но выяснилось, что моя машина для вас бесполезна. Они молчали. «Почему вы не спросили меня прямо?» — недоумевал Марк. «Почему спрятали все это?» — он взмахом обвел рукой здание. «Потому что ненавидим вас», — бесстрастно сказал Меркль. мы не в состоянии понять и оттого ненавидим. «Но вы не тронули меня», — растерянно начал Марк. И тут все стало ясно. «Вы ничего не можете со мной сделать». «Да, не можем», — подтвердил Меркль, — «и потому ненавидим». Наступило долгое молчание. «Простите», — прошептал Марк, — «но я ничем не могу вам помочь». «Вы ничем не можете нам помочь», — произнес Меркль. «И мы ничему не можем у вас научиться». Дом, где вы жили, был гигантским сканирующим устройством. Мы прочитали вас как книгу и ничего не поняли. Мы разобрали вашу машину на атомы и собрали снова, но мы не можем воспользоваться ею. Теперь мы хотим только одного, чтобы вы ушли. Он поднял руку, толпа расступилась, и Марк увидел машину времени. «Мы не способны путешествовать во времени», — продолжал Меркль. «Но здесь есть устройства, которые могут отрезать нас от вашей эпохи, и мы включим их после вашего ухода. Ваш визит показал, что нам лучше не встречаться. Идите». Марк словно во сне прошел по коридору из застывших фигур. Не говоря ни слова, он вошел в машину и поднес руку к пульту. Затем какое-то необъяснимое чувство заставило его обернуться, и он снова посмотрел на стоящего рядом Меркля. Под ногами с тихим гулом начали прогреваться генераторы. «Робот!» — почти удивленно произнес Марк. Между ними заклубился туман исчезающего времени. Сквозь дымку пластиковое лицо Меркля казалось странно искаженным. «Не проклинайте меня!» — закричал дружелюбный человек.
1: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
2: Вы слушаете радио фантастики.

Глава 17. В мире хищников всегда виновата жертва. Москва, февраль 2005 года. Внимание! Никогда и никому не говорите пароль от своего персонажа. Не вводите пароль на других сайтах, типа «Новый город», «Лотерея», там, где все дают на халяву. Пароль не нужен ни паладинам, ни кланам, ни администрации, а только взломщикам для кражи вашего героя. Администрация. Эта надпись за последний год видоизменялась несколько раз. Сначала была лишь одна строчка с просьбой не называть никому свой пароль. Потом добавилось еще несколько пояснений. Толку от этих добавлений 0,1. Все равно аккаунты у пользователей как воровали, так и продолжали воровать. Если юзер клинический идиот, то ему ничего не поможет. Хоть всю заглавную страницу испиши предупреждениями и памятками. Лекс ненавидел таких идиотов больше, чем кого-либо. От них больше всего шума, больше всего проблем и, как правило, никакой экономической или какой-либо другой пользы. Они такие везде, как в реальной жизни, так и в виртуальности. Сначала сделают все, чтобы их кинули, а затем поднимают шум, обвиняя в своих бедах все и вся. Лохи, одним словом. Иногда очень хотелось взять и заблокировать все эти аккаунты, хозяева которых сначала пренебрегают элементарными правилами безопасности, а затем засирают форум нытьем и просьбами о помощи. Стереть навечно и забыть. С глаз /dev/0 и сердце del. Только это не поможет. Зарегистрируются ведь заново, чтобы снова попасть в лапы хакерам и ныть. Что больше всего убивало? Каждый из этих нытиков искренне считал, что он не виноват, что так сложились обстоятельства, или что проблема в самой игре, или что виноваты разработчики, оставившие хакерам возможности для взлома. Они не понимают и не хотят понимать, что самая главная проблема смотрит на них каждое утро из зеркала в ванной комнате. «Ломают только лохов». В этом Лекс был убежден на 100, даже на 150%. Если тебя взломали, то в этом виноваты не хакеры, не администрации и даже не родители, почему-то забывшие предохраниться, а ты и только ты. Конечно же, Лекс не мог это написать на форуме. Хотя очень хотелось. Нищебродов, недовольных работой администрации, и так достаточно много. Лишний раз их провоцировать смысла нет. Лекс вообще старался не отписываться в скандальных топиках и лишь однажды не выдержал. Один из таких вот дебилов, по своей вине потерявший пароли и персонажа, создал на форуме обычный плаксивый топик, в котором сетовал на тяжелую судьбу и взывал к справедливости. Взывал настолько убедительно, что у него даже появились +1, согласные с ним такие же юзеры-неудачники. Лекс написал ему несколько слов, которые сразу же вошли в анналы игры и с тех пор цитировались бесконечное количество раз. «Справедливости в пути нет и не будет». Как и в жизни, собственно говоря. «Если ты лох, это судьба». «Доброе утро, Алексей Алексеевич!» «Доброе, Марья Ивановна!» «Погодка-то сегодня просто чудо!» Вахтерша, старая бабулька, божий одуванчик, сегодня особенно разговорчива, но у Лекса, как обычно, ни времени, ни желания на болтовню не было. Начало 11-го, надо ехать в офис. Выйдя из подъезда на улицу и оценив прелесть свежего морозного утра, Лекс направился к машине, на ходу доставая брелок с ключами. Настроение было преотличнейшее. Несколько дней назад он закончил работу над очень важным проектом, над которым бился последние несколько месяцев. Даже игрой толком не занимался, отдав управление в руки гейм-дизайнеров и перл-программистов. Эвристический анализатор для системы управления базами данных должен максимально оптимизировать обработку информации, которая поступала от чата.
Грубо говоря, этот анализатор должен был обрабатывать всю переписку, которую вели между собой пользователи, выбирать нужную заказчику тематику по ключевым словам, по пользователям, даже по времени года. Заказчиком был Эмир, точнее его люди, которые первое время в буквальном смысле слова стояли над душой, тщательно объясняя, какой функционал ожидает Эмир от этого анализатора. Он мог самообучаться, в конце концов полностью подстраиваясь под желание своего хозяина, отбрасывая лишнее и выискивая из гигабайт мусора байты самого необходимого. Лекс догадывался, что в дальнейшем этот анализатор будет использоваться в качестве сборщика компромата, но его это совершенно не смущало. Напротив, в какой-то момент работа поглотила его настолько, что он даже перестал концентрироваться на игре и, как говорил мусорщик, дрочить на свою божественность. Скрипты, управлявшие анализатором, не были исходниками искусственного интеллекта, но по значимости находились где-то рядом. Если когда-нибудь AI будет все же создан, он обязательно будет использовать подобный анализатор для сбора информации, потому что он идеален. Во всяком случае, на сегодняшний день аналогов не существует. Над анализатором Лекс, конечно же, работал не один. Кроме него еще несколько человек трудились денно и нощно, но основную работу делал именно он. И на прошлой неделе результат, наконец, оформился во что-то конкретное, что было не стыдно показать заказчику. Полностью работа еще не закончена, требовалось много тестов и настроек, но уже сейчас можно с гордостью сказать, что работа была проделана не зря. Исходники анализатора уже переданы крупнейшим акционерам игры, Эмиру и его партнерам по бизнесу. Правда, самого Эмира Лекс так и не увидел ни разу. В офис за исходниками приехали его доверенные лица. Но уже через день после этого из Средней Азии пришла поистине восточная благодарность. Ровно 1 000 000 евро, не облагаемый никакими налогами, был зачислен на личный офшорный счет Лекса на Кипре. А чё? От души... Пискнула сигнализация новенького Range Rover. Права Лекс получил в декабре, а к Новому году сделал себе шикарный подарок. Элитный внедорожник с полной комплектацией. Мусорщик, также получивший исходники анализатора, пообещал в скором времени решить вопрос с мигалкой, давней мечтой Лекса, который ненавидел ежедневные московские пробки. Правда, сам мусорщик мигалки не одобрял. Считал, что они привлекают излишнее внимание. Но мнение незнакомых людей Лекса волновало меньше всего. В конце концов, он законопослушный гражданин и даже платит какие-то налоги в этой стране. Открывая водительскую дверь, Лекс заметил клочок бумажки, торчащий между стеклом и щеткой дворника. Это не было похоже на квитанцию штрафа, скорее выглядело как записка. С недобрыми предчувствиями Лекс протянул руку, вытащил бумажонку. Свернутая вдвое половинка листа А4 с коротким текстом. «Если номера нужны, позвони до 11:00 и номер мобильного телефона». Лекс не сразу сообразил, о каких номерах идет речь, пока не обошел машину спереди и не опустил глаза вниз. Номеров не было. Выругался, обошел машину. Сзади его встретила такая же поганая картина. Первым желанием было позвонить коню. Пару недель назад Лекс прописал в игре какому-то его дружку-полубандиту несколько дорогих артефактов и мог рассчитывать на помощь. Но глупо звонить, не выяснив обстоятельства, и Лекс, достав мобильник, набрал номер, указанный на бумажке. «Возврат номеров стоит 300 баксов», — сказал в трубке молодой, незнакомый и нахальный голос. «Иди к ближайшему платежному терминалу, там получишь новые указания. Слышь, ты хоть знаешь,
чьи-то номера свинтил. «Через полчаса я отключу телефон, а симку выкину», — бесстрастно произнес голос. «Так что либо ты торопишься, либо восстанавливаешь номера через ментов. Ты, сука, я тебя порву на куски и заставлю». Лекса, возмущенного столь наглым и бесцеремонным кидаловым, прорвало. В течение минуты он детально описывал, что будет с аферистом, если тот немедленно не сделает возврат. Когда умолк, голос в трубке произнес: «Возврат номеров теперь стоит 400 баксов, а у тебя осталось 20 минут, понял, козел?» И отключился. Пальцы Лекса подпрыгивали от бешенства, когда он искал в телефонной книжке номер коня. Дозвонился сразу, обрисовал ситуацию и сказал, что хочет лично натянуть мерзавцу глаз на жопу. Но конь разочаровал его своим ответом. «Брателло», — сказал он немного извиняющимся тоном, — «мой тебе совет — заплати и забудь». «Как заплати?» «Это обычная шпана. Проще всего заплатить, чтобы не иметь гемор с мусорами». «А вычистить его что, нельзя?» «Можно, но не за 20 минут. Симка куплена на Горбушке, и он ее выкинет через полчаса-час. Придется нанимать ищеек вроде синдиката. Те будут искать свидетелей и смотреть записи с камер в округе. Этот движ обойдется тебе в несколько килобаксов. И не факт, что все срастется. Поверь, брателло, проще заплатить и в дальнейшем ставить тачку на охраняемую стоянку». «Я не буду ему ни хрена платить», — воскликнул Лекс. «Принципиально». «Брателло, тогда ты будешь платить мусорам. Дольше и больше». От бессилия захотелось кому-нибудь что-нибудь разбить. «Слушай, конь, я хочу найти этого урода и вставить ему паяльник в задницу. Брателло, я помогу тебе, чем смогу, но без синдиката эту шушеру не найти. А это от 5 до 10 килобаксов. И это в лучшем случае, если твой клиент лох и любит хвастать перед дружками своими делами». «Ясно», — пробормотал Лекс и отключился. Внутри все клокотало от ярости. Прыгнул в машину, завел, выехал со двора, снова набрал номер похитителя. «Ну че, ты уже у терминала?» — поинтересовался равнодушный голос. «Я уже у твоего анала», — огрызнулся Лекс. «В общем так, давай по-хорошему. Если не хочешь неприятностей, просто верни номера, и мы все забудем». «Слы, ты че, упоротый?» — удивился голос. «У тебя 10 минут осталось, и последняя попытка, чтобы номера вернуть». «Сука, тварь, я тебя на куски порву, когда найду». «Да иди ты на...» Устало ответили в трубке и сбросили соединение. Лекс набрал номер снова, но тот уже был отключен. От злости Лекс швырнул телефон на заднее сиденье. Ударившись о подушку, телефон отскочил и упал куда-то на пол. Наболтал музыку по максимуму. Сабвуфер разрывался дико угарным C-54. Под речитатив рэперов Лекс всю дорогу в офис нещадно матерился. От ненависти к неизвестному аферисту, от собственного бессилия, от ощущения того, что его сейчас сделали лохом. Точно таким же лохом, как те нытики на форуме. Когда до офиса оставалось всего ничего, его тормознул гаишник. Полчаса компостировал мозг, а затем, как говорят на вятке, поменял 1000 рублей на всего хорошего. Этот случай добавил ненависти, которая теперь, можно сказать, выплескивалась через край. Дело не в деньгах, конечно. Плевать на деньги. Сейчас добраться в офис, связаться по скайпу с кем-нибудь из синдиката, заплатить, сколько они попросят, лишь бы найти выродка, укравшего номера. И тогда, чисто из принципа, рвать на куски гада.

Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, Лекс думал о том, что сделает с аферистом, и от жутких картин становилось немного легче. В коридоре, не дойдя нескольких метров до своего кабинета, он столкнулся с Машей. У девушки лицо было, что называется, опрокинуто навзничь. «Алексей Алексеевич, нас взломали». «Что?» — переспросил Лекс, все еще поглощенный своими мыслями. «Я вам звонила, но у вас что-то с телефоном». «Что значит взломали?» — перебил ее Лекс. «Я точно не знаю. В игре «Хаос» ребята сказали, что этой ночью была хакерская атака». «Нас досят, что ли?» Она была всего лишь администратором-секретарем и в компьютерах понимала еще меньше, чем Лекс в балете. Внятных объяснений у нее не получить. Дверь кабинета Лекса в этот момент распахнулась. Оттуда выглянул мусорщик. Взъерошенный, без обычной бейсболки и даже без неизменных тонированных очков. «Приехал! Наконец-то!» — бросил он раздраженно. У него зазвонил телефон. Глянув на табло, мусорщик сначала сокрушенно покачал головой, а затем, прижав трубку к уху, что-то произнес на незнакомом Лексу языке и скрылся в кабинете. Лекс впервые увидел его без очков и обратил внимание, что у него были глаза разного цвета. Совсем как у Синки, вспомнил Лекс, входя в комнату, где сидели ведущие программисты. Там стоял шум, все кричали и спорили, но при виде босса мгновенно все заткнулись, словно мыши. Прогнав одного из программистов из-за компьютера, Лекс уселся на его место и в гробовой тишине около 10 минут ожесточенно дергал мышку и тарабанил по клавиатуре. Лицо его в эти минуты, как в песне, то краснело, то бледнело. Это была не DOS-атака, когда просто прекращается доступ к серверу. Напротив, игроки могли заходить в игру, могли общаться, могли проводить бои, только при этом изменилось все. В игру запустили десятки, а может и сотни скриптов, которые перевернули всю игру с ног на голову. Слабые игроки легко побеждали сильных, сильные просто теряли доступ к своим аккаунтам. VIP-игроки, заходя в игру, обнаруживали, что их оружие и броня стоимостью в десятки тысяч евро бесследно удалены. Дорогие вещи продавались за копейки, дешевые материалы тупо исчезали из инвентарей, складов и магазинов. Переходя из одной локации в другую, игрок мог оказаться где угодно. Боевка, экономика — все пошло прахом. Полный хаос. И это еще мягко сказано. Паника на форуме игры и на сайтах-сателлитах стояла нешуточная. Пользователям уже было ясно — это необычный сбой сервера. И всех волновал только один вопрос — как быстро администрация справится с этим беспорядком? «Мы пока обнаружили около 20 чужих скриптов», — поделился с Лексом один из программистов. «Но что «но»?» «Но мы думаем, что на самом деле их гораздо больше». Лекс поднялся. Каменным взглядом осмотрел кабинет, где сидели прогеры. Бардак, называемый в мирное время рабочей обстановкой, сейчас играл против них. Всюду коробки, чашки, бутылки, платы, распечатки, статуэтки, картинки, ложки, сахар. И среди этого бардака 5 скорбных рож, понимающих, что сейчас их будут дрючить. «Дьявол их задери! В том, что сейчас происходило, по большому счету, действительно их вина. Недосмотры, недоделки, все всплыло наружу, словно дерьмо в речке. Захотелось врезать кому-нибудь из них в нос, так, чтобы до крови. Бэкапы есть? Делайте откат на вчерашний день», — распорядился Лекс. «Мы не можем». «Почему?» «Дыры ведь останутся. Большинство уязвимостей существует в игре достаточно давно, чтобы...» «Насколько давно?» «Речь идет о нескольких месяцах». Лекс взвыл от ярости и запустил в стену беспроводной мышкой. «Это конец. Делать откат на несколько месяцев назад? Да после этого
Половина пользователей немедленно покинет ресурс, а другая половина перед уходом еще потребует возврат вложенных денег. Причем проблема не в деньгах, а в том, что больше никто и никогда не будет играть в путь. Благо, за последний год конкурентов-клонов у игры появилось бесчисленное количество. Лекс тяжело дышал. Сейчас ему хотелось уже не просто избить кого-нибудь, а убить. «Есть идеи, кто стоит за атаками?» — спросил подошедший сзади мусорщик. «Конкуренты? Враги?» «Понятия не имею», — бросил раздраженно Лекс. «Жаль. Тебе сейчас придется объяснять, что-то говорить». «Кому?» «Эмиру», — ответил мусорщик и далее сообщил куда более неприятное известие. «Он будет здесь примерно через полчаса». «Что?» «Эмир? Он что, в Москве?» Лекс так ни разу и не видел Эмира в лицо, но уже знал, что даже всемогущая армада не горела желанием ссориться с человеком, скрывающимся под этим ником. Лекс знал настоящее имя Эмира и чьим сыном он являлся, что в данной ситуации только усугубляло его, Лекса, положение. Вот и появилась возможность лично познакомиться с этим воротилой теневого бизнеса среднеазиатского региона. Повод для знакомства, к сожалению, не самый удачный. Но тут уж ничего не поделаешь. Вчера прилетел по каким-то своим делам. И сейчас едет к нам в офис? Вместо ответа мусорщик сочувственно развел руками. Он понимал, что у Лекса положение незавидное. Выругавшись, Лекс прошел в свой кабинет. С того дня, как они вернулись со Ставропольского турнира «Башни», здесь не было ни капли спиртного и ни грамма наркоты. Но сейчас Лекс впервые пожалел об их отсутствии. Нестерпимо хотелось выпить чего-нибудь покрепче, а затем вынюхать чего-нибудь бодрящего и выкурить чего-нибудь расслабляющего. Просто потому, что другого способа прийти в себя Лекс не видел. Сел за компьютер, запустил форум игры, раздел «Ошибки мироздания», куда пользователи сливали обнаруженные баги. Новых топиков было несколько сотен, и это не считая тех, которые модераторы удалили за ненормативную лексику, угрозы в реале и другие прегрешения. «Гребаный социум! Все эти люди — не безликие клоны. Они общаются между собой, знакомятся в реале, объединяются в кланы, сообщества, а потом начинают высказывать свое недовольство, постепенно раскачивая лодку. Достаточно искры, чтобы все вспыхнуло. А тут не искра. Тут неизвестные хакеры залили все бензином и зажгли такой костер, что все сгорит дотла». «К бабке не ходи. Лодка дала течь и уходит ко дну быстрее, чем «Титаник». И, похоже, шансов спастись у нее нет». Эмир приехал через 20 минут. В сопровождении вереницы «Мерседесов» с дип-номерами, со свитой в полтора десятка вооруженных человек, которые рассредоточились по всему офису, не обращая внимания на испуганных сотрудников. Его встречал мусорщик, аж на улицу вышел ради этого. Вдвоем они вошли в кабинет, где их ждал заметно нервничающий Лекс. Одному из самых влиятельных лиц Средней Азии на вид было лет 25, не больше. Ровесник Лекса. Черноволосый, черноглазый. Одетый в стильную дизайнерскую одежду, он перебирал в руках четки из прозрачного стекла и сознательно проигнорировал протянутую Лексом руку. «У меня мало времени», — сказал Эмир, усевшись за стол. «Поэтому обойдемся без церемоний и перейдем к делу». Он говорил без акцента, а его голос напоминал шелест бумаги, на которую сыплют песок. «Главное, что меня интересует... Когда прекратится этот бардак, и игра сможет работать в прежнем режиме?» «Ну, сейчас трудно что-либо говорить уверенно», — начал Лекс осторожно.
Дело в том, что там не одна проблема, а несколько. Мои люди, которые разбираются в программировании, сказали, что это надолго. Очень надолго. Я им не поверил и приехал к тебе, чтобы спросить лично. Скажи, к вечеру ты сможешь устранить все эти проблемы? Лекс едва не поперхнулся, затем покачал головой. «Нет, сегодня это исключено. Мы только...» Он осекся, поняв, что детали Эмира совсем не интересуют. Азиат сидел с черным лицом, перебирая четки. Долго сидел. Молчание затягивалось, но ни Лекс, ни мусорщик не решались его нарушить. Наконец Эмир поднял голову, посмотрел на Лекса, и под тяжелым взглядом азиата тот съежился. «Ты знаешь смысловое значение выражения «потерять лицо»?» — спросил Эмир. Лекс хотел было ответить, но тот взмахнул рукой, останавливая его. «Я не буду вдаваться в подробности. Тебе это ни к чему. Буду, как ваш президент, краток. Из-за этих утренних событий я потерял лицо». Потеря лица могла означать только одно. Где-то там, в Азии, у Эмира, по его мнению, чуть-чуть снизился авторитет. Лекса так и подмывало ответить по этому поводу что-нибудь колкое, но он понимал, что в этом случае шансы дожить до следующего дня будут стремиться к нулю. Поэтому смолчал, сделав скорбно виноватое лицо. Эмир же, выдержав восточную паузу, продолжил. «Я не смогу вернуть свое лицо до тех пор, пока виновный в этом не будет наказан. Сейчас, в данную минуту, я считаю виновным тебя», — он ткнул пальцем в Лекса. «И в какой-то мере тебя. Это ведь ты отговорил меня работать с французами и убедил, что эта игрушка принесет больше профита». Эмир посмотрел на мусорщика. Тот вздрогнул, но не стал ничего говорить. Зато нашел, что сказать Лекс. «Моя доля вины, конечно, есть», — сказал он. «Но я хочу сказать, что не надо ничего говорить», — перебил его Эмир. «Ты жертва, а значит, виноват ты и только ты. Если ты считаешь виновным кого-то другого, найди его для меня. Это очень важно. И поторопись. У меня есть терпение, но оно не вечное. Это первое». Он снова долго молчал, раздумывая. «Ты хороший специалист в своем деле. Ты написал эту программу, анализатор. Мои люди сказали мне, что тот, кто это сделал, великий человек. Ты хороший программист, но плохой хозяин, поэтому у тебя бардак. Я пришлю людей, кто сможет следить за порядком, введешь их в курс дела, они помогут тебе с управлением. Это второе. У меня все. Если у тебя есть ко мне вопросы, задай их сперва себе». Эмир поднялся и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Лекс угрюмо посмотрел на мусорщика. «Мне одному кажется, что у меня сейчас отбирают мою игру. Это лучше, чем если бы у тебя отбирали жизнь», — философски заметил мусорщик. «Ты сейчас серьезно?» «Более чем». «За что меня убивать? За то, что какие-то придурки решили поиграть в киберпанк? Я тут при чем вообще?» «Тебе лучше найти для Эмира тех, кто тебя атакует», — уклончиво ответил мусорщик. «Как?» «Через синдикаты его инфотрейдеров». «У меня ни одной зацепки нет. Я боюсь даже подумать, сколько это будет стоить». «Не дороже денег». «Ну да». Лекс вышел из кабинета, направившись к программистам. «Ну что, есть новости?» — спросил он, понимая, что вопрос риторический. «Работаю через прокси, не отследить», — развел руками один из программистов. «Стартовую страницу только что изменили», — заметил другой. «Матом что-то написали?» — спросил Лекс. «Нет, латынь. Вот, посмотрите». Он вывел на экран, висевший на стене, изображение стартовой страницы. Эмблема игры осталась неизменной, а вот надпись изменилась.
Раньше герб обрамляла надпись «In via virtuti nulla est via». Хакеры исправили ее. Теперь на стартовой висела другая надпись «Mendacim memorem esse». «Ну и как это переводится?» — поинтересовался Лекс. «Не знаю», — пожал плечами разработчик, чем вызвал приступ ярости у босса. «Ну так погугли!» «Лжецу следует быть памятливым», — ответил через минуту программист. «Кое-что стало проясняться. То есть уверенности у Лекса еще не было, но появились первые подозрения. «Кажется, я знаю, в каком направлении стоит рыть», — процедил он сквозь зубы, когда подошел мусорщик. «Свяжешь меня с синдикатом?»

Глава 18. Поучайте лучше, ваших поучат. Ростов, февраль 2005 года. Ай, глупы, как пробки дети, их затягивают в сети, там и жизнь свою кончают, им не вырваться назад. Ремикс песенки из старого кинофильма, игравший в одной из квартир дома напротив, был слышен еле-еле, но Синка взяла на себя роль усилителя и, стоя у окна, старательно подпевала. Асгарда песня раздражала, но еще больше раздражал сигаретный дым, стоящий столбом. В квартире хоть топор вешай, уже глаза начали слезиться. Поэтому Синка и открыла окно, а вместе со свежим воздухом в квартиру ворвались холодный февральский ветер и песня со зловеще-тревожным смыслом. «Не простудись», — сказал ей Ник, а потом притащил и заботливо накинул ей на плечи куртку. «Боже ж ты мой, посмотрите, какие мы нежные и заботливы!» Асгард видел, что у парня снесло крышу из-за этой взбалмошной девчонки, но влезать в чужие отношения не собирался. В конце концов, Нику не 10 лет, чтобы учить его, как жить и с кем дружить. Только Асгард чувствовал, что до добра их отношения не доведут. Было в них что-то такое неестественное. С того самого момента, как Синка появилась в Ростове, парня словно подменили. Нет, он оставался тем же профессионалом, вопросов нет. Продолжал учиться, что-то кодил постоянно, ребятам помогал, где консультациями, а где и делом. Но при этом никогда не отпускал девушку от себя дальше, чем на несколько метров. И всегда следил не только за ней, но и за теми, кто осмеливался бросить на нее заинтересованные взгляды. Ник готов был схватиться за нее с кем угодно. Это на себе почувствовал Светобор, когда Ник познакомил детей Сварога с девушкой. Светобору девчина приглянулась, и он, не разобравшись, кто с кем, попытался наладить более близкие отношения. Как истинный казак, немного неуклюже, немного прямолинейно, искренне и от души. В результате Светобор узрел рядом со своей лысой башкой дуло Беретты. А поскольку дело происходило в одном из ливбердонских кабаков, где они собрались, чтобы обсудить дальнейшие планы, понервничать пришлось всем. Благо, Светобор был добродушным парнем с понятиями. Он не стал обострять ситуацию, миролюбиво включив заднюю и извинившись перед Синкой за излишнюю назойливость. Конфликт был исчерпан в самом начале, без камушков за пазухой и затаившейся злобы. Тем не менее, пришлось объяснить Нику, что в Ростове не принято размахивать пистолетами на виду у публики, особенно в местах вроде Ливбердона, где каждое второе заведение принадлежало какому-нибудь блатному, а каждое первое — какому-нибудь менту. «С тебя могли спросить, а могли просто закрыть», — пояснил Асгард, когда Ник уже успокоился и выпил со Светобором мировую. «Плевать, за Синку порву». «Нет, друже, не плевать. Ты не только себя, ты нас подставляешь». «Ладно, сори, проехали. Откуда у тебя вообще пушка?» «Да она не работает», — признался Ник. «Купил по дешевке у Азеров на центральном рынке». «Ну так и выкинь ее. Кому эти понты нужны? Ты же не в Хасавюрте, блин. Слушай, у нас тут уже давно не пушками, а словами и уважением вопросы решают. Дай сюда, от греха подальше». Беретта с пустой обоймой и неработающим затвором отправилась в Дон, после чего компания смогла продолжить обсуждение. Да, это все произошло во время так называемой деловой встречи, на которой Ник выступил с вполне официальным предложением к неоязычникам. Ник собирался взломать игру, которую сначала хотел, а потом побоялся взламывать Заза и стоявший за ним синдикат. Ник не скрывал причин. Хотел отомстить за предательство, которое когда-то совершил создатель игры, серьезно подставив Ника, по сути кинув его. Из-за этого предательства Ник теперь находился в черном списке крупнейшей российской IT-корпорации и был обречен всю жизнь влачить полулегальное существование.
Так что цели у взлома были самые что ни на есть революционные. Не ради денег, а ради уничтожения системы, то бишь игры. Ну, или если и не уничтожить, то хотя бы нанести ей как можно больше урон. Этот взлом был опасен. Но в наше время опасно даже ездить в маршрутках, а, как сказал Светобор, мать-земля по-любому сохранит своих детей. Любой каприз за ваши деньги. Асгард и его друзья согласились помочь за 50 тысяч евро. Вообще-то такая работа должна стоить гораздо дешевле, но в этом варианте стоимость работ определялась не сложностью, а теми, кто стоял на страже. Это была плата даже не за работу, а за риск, с ней связанный. Задешево связываться с китайскими триадами, боевиками армады и им подобными организациями не хотелось. С учетом того, что дети Сварога знали Ника и уже убедились в его надежности, 50 кусков — вполне достойная сумма. Позже Асгард узнал, что у Ника такой суммы не было. Даже половины не набиралось. Основную часть операции финансировала его возлюбленная. Она не меньше Ника была заинтересована в этом взломе, из чего Асгард сделал вывод, что девушка тоже имела какое-то отношение к той темной истории с предательством. К взлому готовились несколько месяцев. Это не означало, что все это время они с утра до вечера сидели над игрой, забыв про все остальное. Нет, конечно. Жили своей обычной жизнью, тратили казиношные денежки. На новогодние праздники даже в Донбай всей компании смотались на неделю. Но при этом не забывали об основной цели. Даже зарегистрировались и докачались до среднего по игре уровня, став одними из сотен тысяч пользователей, которые не могли позволить себе купить дорогие артефакты и обходились ежемесячными вложениями в 50-100 евро. Ник изучил работу чата и долгое время клялся и божился, что говорилка в игре — это не просто сервис для мгновенного обмена сообщениями. У Ник в чате поисковики встроены, ну или что-то в этом роде. Зачем? Откуда я знаю? Но когда я этот чат писал, ничего такого там не было. А теперь есть. Большой брат следит за нами? Ну, что-то типа того. Сто пудов админы сохраняют всю переписку, в том числе приватную. Ну и кому этот флут нужен? Ник, ты лучше объясни, как анимированные смайлы в базу добавляются. Большая часть времени ушла на поиск багов и уязвимостей. Их оказалось более чем достаточно. Игра работала только под интернет-эксплорером, который сам по себе являлся одной большой дырой. Скрипты написались быстро, основную часть за пару дней накатали. В феврале, когда все было готово, за несколько дней до часа X сняли квартиру на окраине, подключили к интернету, завезли туда несколько компьютеров, еду, конечно же, пиво. Атаку начали ночью, когда большая часть админов и модераторов спала. XSS уязвимости в руках опытного хакера превращаются в волшебную палочку, которую можно засунуть в зад любому юзеру и там два раза провернуть. Сначала сильно не борзели, действовали аккуратно. Изменения, которые внедряли дети Сварога вкупе с Ником, в основном касались внутриигровых сервисов вроде аукциона, почты или недавно открытого турнира «Башни смерти». Все эти сервисы были недоработаны и нещадно лагали со времени своего появления, так что их сегодняшним глюкам первое время никто особо значения не придал. Потом вошли во вкус и стали, как сказал Ник, «нагибать админов». В одном из левых аккаунтов так в общем чате и написали, мол, действует бригада великих нагибаторов, так что вешайтесь, ламеры. К обеду сотворили в игре такой хаос, что разработчикам впору было отрубать сервис, но они этого почему-то не делали. «Отследить нас хотят, сто пудов», — сказал Асгард. «Надо бы закругляться». «Рано еще», — сказал Ник.
Они работали через автономные прокси-сервера, благодаря которым отследить их было теоретически можно, но практически невозможно. Бояться нечего, хотя, как говорится, береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. Разумеется, никто из присутствующих не жаждал, чтобы его сторожил конвой. «Мы же их поимели во все дыры», — заявил Светобор, откидываясь на спинку старого кресла. «Не во все. Еще дырка с клонированием предметов в карете. С ней тоже можно шороху навести». «А, точно!» — Светобор расплылся в улыбке, подвинул поближе клавиатуру. «Сейчас наплодим уродов!» Для Светобора любой взлом — это прежде всего веселая движуха. Никакого инстинкта самосохранения. Но уговор дороже денег. Тем более, что деньги дети Сварога уже получили, и отработать заказ по полной — для них дело чести. «Поучайте лучше, ваших поучат», — пропела Синка, глядя в окно. «Достала эта песня», — не выдержал Асгард, быстро набирая на клавиатуре команды. «Закрой окно, холодно». Девушка фыркнула, но окно закрыла, после чего вышла из комнаты на кухню. «Чё ты такой нервный?» — спросил Ник. Асгард не ответил, делая вид, что поглощен работой. «На самом же деле...» Тревожно было на душе.

движение точки уйдет несколько дней, а тогда уже ищи ветра в поле. К тому же Заза наверняка поможет с прикрытием, так что и спешить особо некуда, и беспокоиться причин нет. Но все равно тревожно. И тревога эта почему-то с девушкой Ника связана. Как посмотрит на нее Асгард, как увидит ее глаза бесовские, разноцветные, так беспокойство и охватывает. Вроде хорошая, веселая, а есть в ней что-то такое скрытое, ненастоящее и опасное. Вернулась она, села рядом с Ником, то в монитор его смотрит, то на него самого. А он как ее увидел, так и потянулся к ней, забыв про все. Непроста девка. Ой, непроста. Принесет Нику неприятности. Как пить дать? «Так что с клонированием, братья-славяне?» — спросил Святобор. 20 минут до следующей кареты», — отозвался кто-то из парней, кажется, Ратибор. «Есть время выпить пиво». Святобор встал с кресла. «И мне зацепи», — бросил Асгард. «И мне», — послышалось из угла. «Без пива любой взлом не взлом. Сделать глоток, набить строчку кода, сделать еще глоток и закусить чем-нибудь сухим, соленым и хрустящим — да то ж святое дело». Святобор вернулся через полминуты. «Братцы, а пива-то нет?» «Как нет? Закончилось?» «Ну?» «У-у-у!» Несколько разочарованных стонов пронеслось по комнате. И сразу же: «Кто пойдет? Жребий кинем! Я не могу, мне карету надо вылавливать!» «Идти на улицу — это надо одеваться, спускаться, закупаться, подниматься, раздеваться. Слишком много действий. Не очень сложно, но очень лениво. «Я могу сходить?» — послышался голос Синки. «Только скажите, какой брать?» «О, хоть какая-то польза», — подумал Асгард, как-то позабыв про то, что кроме финансирования этой операции, Синка еще всю ночь курсировала на кухню и обратно, убирая мусор и поднося хакерам бутылки с пивом. «Мне Балтику семерку, мне бочку золотую, а мне Миллер, и если не будет, то Туборг, и еще сухарики ржаные. О, а мне фисташки возьмешь?» Заказ оказался настолько большим и разнообразным, что Синке пришлось его записать на листке бумаги. Перечитав его пару раз и, видимо, прикинув объем, девушка покачала головой. «Одна я не донесу столько. Ник, поможешь?» Ник с готовностью вскочил с места. Асгард покосился на него. «Ну да, конечно. Еще бы он отказался. Позвала бы его с крыши сброситься, он бы и с крыши спрыгнул, без колебаний. Народ, без меня не начинайте клонировать, окей?» — попросил Ник, натягивая куртку. «Ага, только ты бы быстрее там, карета через 20 минут будет». Когда они вышли, а за ними хлопнула дверь, Асгард снова ощутил тревогу. «Что-то здесь не так». Магазин был в этом же доме. Точнее, не магазин, круглосуточный ларек, перестроенный из квартиры на первом этаже. 20 квадратных метров плюс подсобное помещение. Спуститься на лифте, купить что надо и вернуться максимум минут 10. Асгард пошел на кухню, заварил чай. Попутно обратил внимание на пустые бутылки из-под пива, стоявшие вдоль стены. Несколько бутылок были запотевшие, и Асгард дотронулся до них. Холодные. С кружкой чая он вернулся в комнату. Закурил. Открыл форум игры, ухмыльнувшись, стал читать вопли пользователей, которые только что зашли в игру и еще не понимали, что происходит. Игра была уничтожена. 9 из 10 топиков являлись сгустками возмущения и ненависти, а количество забаненных пользователей превышало все мыслимые пределы. Впрочем, этот террор не помогал. Из 1000 форумных писак лишь единицы пытались что-то сказать в защиту админов, и, разумеется, им никто не верил. Достаточно было открыть сайты похожих игр-конкурентов, чтобы убедиться.

этот день у них был наибольший приток пользователей-новичков. Это как снежный ком. Сначала гибнущую игру покидают десятки, за ними сотни, а потом эту лавину не остановить. Если Ник хотел отомстить, то месть ему удалась. Дело сделано, и свой гонорар дети Сварога отработали полностью. Осталось заюзать бак с клонированием вещей и персонажей в карете, а потом можно сворачиваться и ставить точку в этом деле. «Все, карета пришла, персонажа посадил», — вскоре бодро отрапортовал Ратибор. «Где там Ник? Че так долго?» «А ведь действительно, прошло слишком много времени, а Ника все не было». Асгард насторожился. Даже чай отставил в сторону. «Может, в очереди стоит», — предположил Светобор. «А может, в другой магаз пошел, чтобы здесь лишний раз не светиться?» Еще через 10 минут Асгард не выдержал и полез за телефоном. А когда достал, вдруг вспомнил про холодные бутылки. Набирая вызов, вскочил с места, быстрым шагом прошел на кухню. Нагнулся над раковиной, принюхался. Ему сразу стало ясно, почему так быстро закончилось пиво. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Пазл сложился. Чуть ли не бегом Асгард бросился в комнату. «Сваливаем отсюда!» — крикнул всем. «А что случилось?» — удивленно спросил Светобор. Ответить ему Асгард не успел. За его спиной вдруг громыхнуло так, что зазвенели стекла. Входная дверь рухнула на пол, коридор наполнился дымом, сквозь который Асгард услышал топот ног и крики: «Всем лежать! На пол, суки! На пол!» И это было последнее, что он услышал, прежде чем что-то тяжелое, похожее на приклад помповика, врезалось ему в голову.

0: Глава 19. Письмо. Ростов, февраль 2005 года. За полчаса до того, как Асгард потерял сознание от удара по голове прикладом помпового ружья 12-го калибра, Синка и Ник вышли из подъезда на улицу. После душной и прокуренной квартиры воздух на улице казался наичистейшим. Время близилось к 6 часам, и на улице начало смеркаться. Под ногами поскрипывал снег, выпавший этим утром. Погода стояла чудесная. Самое время рассекать на коньках по льду или на сноуборде кататься, как недавно в Домбае. Но уж точно не сидеть за компьютером. Ник свернул было к магазинчику, находящемуся в нескольких шагах от них, но Синка ухватила его за рукав и остановила. «Не сюда», — сказала она. «Почему? Мы же здесь вчера пиво покупали. Пойдем в другой». Синка потянула его в противоположную сторону. «А что с этим не так? Здесь салаты не продают». «А ты что, хочешь салат?» «Ну да, сельдь под шубой. Просто умираю, как хочу. Там за углом есть магазин. В нем салаты продают». Пожав плечами, Ник последовал за ней. Они проходили мимо беседки, в которой обычно по вечерам местные мужички рубятся в домино или дурачка. Сейчас слишком холодно для таких игр. Беседка стояла пустая, даже снег, лежавший на ее пороге, был не затоптан. Синка неожиданно остановилась, прижалась к Нику и прильнула губами к его губам. На секунду растерявшись, Ник ответил на поцелуй, долгий, страстный и почему-то показавшийся ему отчаянным. Потом она отринула от Ника, и парень удивленно спросил: «Это должно что-то означать?» «Да», — кивнула Синка. «То, что я люблю тебя. Пойдем». Она взяла его за руку и прижалась лицом к плечу. За углом их ждал мини-маркет. В нем действительно продавали салаты, среди которых нашлась и селедка под шубой. Пока Синка покупала себе салат, Ник набил тележку пивом и стал собирать закуски по списку – чипсы, орешки и прочее. Сегодня хороший день. Еще пару-тройку часов они посидят, окончательно добив игру багом с клонированием, а потом можно рвать когти. Вечером обязательно на Левдердон. Раки, пиво, шашлык. «Ой, блин, мне надо позвонить», — вспомнила Синка, когда они стояли в очереди в кассу, и полезла в карман. «Кому?» — равнодушно поинтересовался Ник. «У подружки сегодня день рождения». Синка достала свой телефон, что-то понажимал на нем, но тот лишь жалобно пискнул. «У меня батарейка села, дай свой». Ник протянул телефон. Синка, обойдя очередь, вышла на улицу. О подружках своих Синка рассказывала мало, вернее, вообще не рассказывала. «Надо бы поинтересоваться у нее, когда вернется. Что это за подружка?» — ревниво подумал Ник. Дождавшись своей очереди, он рассчитался за покупки, сложил все в 3 объемных пакета и вышел из магазина. Девушки нигде не было. На улице почти никого не было, и не заметить ее Ник не мог. Он сунул было руку в карман по привычке, но вспомнил, что отдал телефон Синке, и сразу же почувствовал себя как без рук. Какая-то женщина с коляской, проходившая мимо, остановилась рядом с ним и неожиданно спросила: «Это вы, Ник?» Сердце забилось от нехорошего предчувствия. Ник кивнул, и женщина протянула ему конверт. «Вам просили передать». «Кто? Когда?» «Девушка. 5 минут назад». «Где она?» «Уехала в такси в сторону центра». Ник поставил пакеты и быстро взял конверт. Разорвал. Внутри лежала бумажка, на которой красивым, почти каллиграфическим почерком было написано следующее: «Ник, я знаю, что после этого письма ты меня возненавидишь. Все же дочитай его до конца. Это важно. Я должна уехать. Именно так, как уехала. Скрытно и без объяснений. Я не могу рассказать тебе о причинах своего поступка. Ты поймешь сам. Скоро. Уже скоро. Твой телефон я выбросила, а сим-карту уничтожила. С этого момента не доверяй никому из тех, кто тебя окружает. И берегись волка, идущего по следу. Прости меня за то, что я оставила тебя, хотя обещала, что мы будем вместе. Когда, если мы увидимся в следующий раз, надеюсь, ты уже осознаешь, что у меня не было другого выбора, кроме как поступить так, как я поступила. А теперь самое главное. Сейчас отдай все, что купил, человеку в красной шапке и синей куртке. Потом подойди к беседке, возле которой мы останавливались. Зайди внутрь и жди 10 минут. Потом ты сам поймешь, что надо делать. Еще раз прости. Я тебя люблю. Твоя Син. По скриптум. Убери с прохода ящик с железками. Дочитав письмо, Ник почувствовал, как у него подрагивают руки от обиды, которая вот-вот должна была перерасти в ненависть. Он все еще надеялся, что это шутка, розыгрыш его любимой, и поэтому снова осмотрелся в надежде, что Синка выйдет из укрытия и рассмеется. Но она не выходила. А из-за угла дома, с противоположной стороны улицы, откуда пришла женщина с коляской, вышел бородатый мужик в грязной синей спортивной куртке и не менее грязной красной бейсболке. Он был пьян. Пошатываясь, он медленно шел к магазину и по пути лениво просил мелочь у редких прохожих. Те отшатывались от пьяницы, но тот не смущался неудач. Ник снова бросил взгляд на письмо. «Отдай все, что купил, человеку в красной шапке и синей куртке». «Нет, это наверняка какой-то розыгрыш». Пьяница приближался и уже через минуту стоял рядом с Ником.
1: «Не найдется мелочи на хлеб!» — проскрипел он, глядя голодными глазами на пакеты с пивом, стоящие у ног парня. От него разило, как от бочки с протухшими огурцами. А еще у него был необычно хриплый голос, будто кирпичом по кирпичу.
0: «Где Синка?» — спросил Ник.
1: «Кто?»
0: «Девушка с глазами разного цвета. Где она?» Пьянчушка смотрел на Ника с таким искренним изумлением, что сразу стало ясно, он понятия не имеет, о ком идет речь. Он просто хотел немного мелочи, не на хлеб, конечно же. У него в глазах читалось, что деньги ему нужны на выпивку. Бросив последний взгляд на пакеты, Ник кивнул на них и произнес: «Забирай».
1: «Что?»
0: Бомж растерялся. Видимо, подумал, что ослышался. «Забирай все, это тебе». Не дожидаясь следующей реакции пьяного мужика, Ник развернулся и пошел в сторону двора. За спиной звякнули бутылки. Похоже, пьяница не стал долго колебаться.

0: Возле беседки Ник остановился. Он все еще держал письмо в руке и снова поднес его, чтобы убедиться, что все делает по инструкции. «Зайди внутрь и жди 10 минут». Зашел. Беседка плотно обвита ветвями плюща и с двух сторон забита фанерой, так что снаружи его не видно. Зато перед Ником весь двор лежал как на ладони. Был отсюда виден и подъезд, из которого они с Синкой вышли полчаса назад. Возле него стояло два микроавтобуса с тонированными стеклами. Когда они выходили из дома, никаких автобусов не было. Одинаковые, без номеров. Это как огромный транспарант у подъезда, на котором написано большими буквами «Держись отсюда подальше». Впрочем, Ник и не спешил подходить. Ждать пришлось меньше, чем было указано в письме. Уже через несколько минут после того, как Ник зашел в беседку, начался второй акт представления. Из подъезда стали выходить люди в масках и камуфляже. Некоторые были вооружены, другие тащили на руках обмякшие тела Асгарда и остальных взломщиков. Ник прижался к одной из стенок беседки, спрятавшись за фанеру, и продолжал наблюдать за происходящим в небольшую щель. Парни были без сознания. Их загрузили в фургон, и тот сразу тронулся с места. Из подъезда вышло еще несколько человек в камуфляже. Они выносили компьютеры, среди которых был и ноутбук Ника. Все это было погружено в другой фургон, который тоже быстро отъехал. Пустой подъезд, пустой двор. Будто ничего и не произошло. Ник облизал пересохшие губы, затем сделал шаг назад. Спокойно. Главное, без паники. В квартире наверняка кто-то остался. Возможно, и за двором ведется наблюдение. Поэтому надо уходить быстро, не привлекая внимания. Он вышел из беседки и, сдерживая желание бежать, пошел прочь со двора. На ходу перечитал по скриптум письма. Убрать с прохода ящики с железками — вот это было совершенно непонятно. Он не знал, куда идти. Решил, куда глаза глядят. Растерянный, напуганный, не понимающий, что происходит. Быстро темнело. К тому же становилось холодно. По-хорошему, надо сваливать из города, но денег в кармане нет. А соваться в интернет-клубы, чтобы обналичить немного яда, рискованно. К полуночи Ник вышел к западному мосту, соединявшему центр и западный сектор города. Мост давно не работал, ремонтировать власти его не спешили, и он стал прибежищем для бомжей. Ник спустился вниз. Обрезанная пополам бочка, в которой горел огонь. Вокруг бочки грелись несколько бродяг. Заметив чужака, они насторожились. Один даже взял палку с гвоздем и крикнул Нику: «Тебе чего, мужик?» «Погреться можно?» — спросил парень, подходя ближе. «А ты кто и откуда?» — спросил бомж, привставая с места. Да и остальные как-то нехорошо зашевелились. «Человек я», — буркнул Ник. «Оттуда. Тебе чего, тепла жалко?» «Жалко у пчелки», — процедил бомж. «Руки вынь из карманов и вверх подними, и спиной повернись. Может, еще раком стать?» «Надо будет, встанешь», — пообещал бомж и перехватил палку поудобнее. Обстановка обострялась, и Ник уже успел несколько раз пожалеть, что спустился в это странное место. Грохнут ведь его здесь и даже не спросят, как зовут.
1: «Эй, таблетка, погоди! Это ж тот пацан, что сегодня бухланом зарядил!»
0: Неожиданно раздался сбоку знакомый сиплый голос. Из темноты вышел тот самый пьянчуга в синей куртке и красной кепке. Подойдя к Нику поближе и внимательно посмотрев на него, он по-небратски хлопнул парня по плечу и просипел.
1: «Извиняй, хлопец, еду мы твою съели и бухлу выпили. Но если хочешь погреться, погрейся. А ну, падлы кривые, дайте место корешу моему».
0: Растолкав бродяг, которые, надо сказать, очень быстро утихомирились, пьянчуга освободил место у костра и даже притащил Нику пластмассовый ящик да несколько картонок, чтобы укрыться от ветра. Тепло от костра быстро разливалось по всему телу. Зубы перестали стучать, разум больше не отвлекался на холод, и Ник мог хорошенько обдумать свое настоящее положение и дальнейшие действия. Теперь у него не было ничего. Ни денег, ни работы, ни друзей, ни даже верного ноутбука. Только листок бумаги, прощальное письмо от Синьки. Ник достал его, чтобы перечитать. Ну и тут его ждало разочарование. Листок был девственно чист. Ни одной буквы на нем не осталось. Горько усмехнувшись, Ник смял листок и бросил в бочку. «Гори оно все огнем!»

0: Глава 20. Расплата. Резиденция синдиката Д, где-то под Ростовом, февраль 2005 года. Голова болит так сильно, что хочется расколоть череп пополам и вытащить оттуда все содержимое, лишь бы прекратить эту боль. Но нет никакой возможности даже просто схватиться за голову. Руки за спиной то ли связаны, то ли в наручниках. О, Господи, как больно-то!
1: Камеру ближе поднеси, еще ближе. А ну, подсвети. Нет, не он, следующий.
0: В голосе, искаженном колонками ноутбука, звучало нетерпение. Кто-то схватил Асгарда за волосы, дернул вверх, отвесив пощечину. В голове зазвенело, боль усилилась. Странно, казалось, больнее быть не может.
1: «Ближе, еще! Ниже подсвети!»
0: Асгард с трудом разлепил веки. Через секунду в глаза ударил свет, и он снова зажмурился. Сильно тошнило. Наверное, сотрясение мозга и нехилое.
1: «Нет, не он. Следующий».
2: «А это все, последний».
0: «Черт!
1: Значит, вы его упустили?»
2: «На хате не было больше никого». «Эй, слышь, кто еще с вами был? Но...»
0: Асгарда снова резко рванули за волосы, он застонал.
2: «С вами пацан был и тёлка. Где они?»
3: «Не было... Че?» «Не было никого», — еле ворочая языком произнес Асгард.
1: «Что он там мелет?» — раздалось в колонках.
2: «Говорит, не было никого».
1: «Врет! Прессоните их! Прессуйте, пока не расскажут!»
0: Мощный удар в скулу, то ли рукой, то ли ногой, отшвырнул Асгарда в темную и бездонную пропасть. И он падал, падал, падал. Очнулся Асгард от того, что на него вылили ведро ледяной воды. На этот раз он сидел не на стуле, а на полу у стены, прикованный наручниками к батарее. В какой-то комнате или даже подвале, без окон и с бетонными стенами. Рядом в таких же позах валялись, кто молча, а кто постановая, остальные дети Сварога. В помещении горела одна единственная лампа, потрескивая и мерцая, грязная и пыльная, она давала слабый свет. Да и при хорошем освещении, слезившимися и заплывшими от ударов глазами, видишь с трудом. Напротив стояло несколько человек в масках. Единственный, кто не скрывал лица, это Заза. Он сидел на стуле, в дубленке, темных очках, с сигарой. Убедившись, что Асгард пришел в себя, Заза произнес: «Херово выглядишь, уважаемый».
3: «Ты нас сдал», — простонал Асгард. «Заза, вот ты сука!
2: Не сдал, а выполнил свою работу. Ты еще не забыл, где я работаю, а? Синдикат Д. Мы знаем все и хотим, чтобы это знали все. Every for all. Ладно, ты соображать можешь? Примерно понимаешь, что происходит?»
3: «Да пошел ты!»
0: Кто-то в маске сделал было шаг вперед, но Заза остановил его.
2: «Подожди, у нас же уговор. Не забыл?»
0: Заза встал со своего места, подошел к Асгарду поближе и присел на корточки. «Я тебе кое-что объясню. Во-первых, я на твоей стороне. И то, что ты до сих пор жив, это моя заслуга, а не их недоработка. Во-вторых, ты не просто круто влип. Тебя подставили как лоха. Тебя и всю твою бригаду. Вас развели, Асгард. Каким же надо быть идиотом, чтобы взять заказ, от которого отказались даже мы?»
3: «Ты только пафосом не захлебнись», — с трудом выговаривая слова, произнес Асгард. «Я, мы... Чего тебе нужно, Заза?»
0: «Где твой друг Ник и его девушка?»
3: «Я не знаю. Они были с вами во время взлома?»
0: «Да, но они ушли за полчаса до того, как вы появились».
3: «Не мы, Асгард, не мы.
2: Эти парни... Заза кивнул себе за спину. Они из армады. Ты ведь знал, что эту игру прикрывает армада, но все равно полез. Зачем? Затем. Денег дали, вот и полез. Много дали. 50 кусков. Что, надо возврат сделать? Пипец, не удержавшись, воскликнул Заза. 50 штук. Ты знаешь, сколько вы проблем создали? Ты знаешь, что только гонорар синдиката в ваших поисках в 40 раз больше? 50 штук. Ну и кретины же вы. Где может быть Ник?
0: Не знаю. Он снимал хату на Пушкинской.
2: Мы были на Пушкинской. Он там не появлялся. И у китайцев тоже наши люди. Там его тоже не было. И на вокзалах все предупреждены. И в аэропортах. И таксисты... Твою... «Мы весь город на уши поставили из-за вас, дебилов!» — заорал Заза в лицо Асгарду. «Ты хоть понимаешь, какую вы кашу заварили?»
3: «Да это обычная игра».
2: «Это не обычная игра. Я тебе объяснял, почему синдикат отказался выполнять заказ. Который, кстати, размещала эта девка, подружка твоего друга Ника. Она должна была нам заплатить 500 000. А потом, когда мы узнали, что в акционеры игры вошел Эмир и китайские триады, она предложила синдикату 1 000 000. Но мы все равно отказались. И она нашла вас, дебилов. Вы согласились за сраные 50 штук побыть лохами.
0: Асгард давно знал Зазу, но впервые видел его в таком состоянии. Того аж перекосило от злости. Впрочем, он быстро успокоился. Короче, Асгард, если мы не найдем Ника и его подружку, вас накажут. Очень сильно накажут. И я вам ничем не смогу помочь.
3: Ты что, благодетель помогать нам?
0: Нет, просто вы мне нужны. Мы неплохо сотрудничали, и я хочу, чтобы это продолжалось. Но я не смогу вам помочь, если вы не пойдете навстречу мне и этим суровым ребятам.
3: Мы не знаем, где Ник, простонал Светобор.
2: А вы подумайте. Хорошенько подумайте.
0: Заза пыхнул сигарой. Если никаких идей не возникнет, будет жаль с вами расстаться навсегда.
2: Асгард понимал, что шутки закончились, и сейчас надо действовать, чтобы спасти себя и своих друзей. К Нику и его подружке, вовремя сбежавших из квартиры, он чувствовал только ненависть. Зная Асгард о них хоть что-нибудь, сдал бы, не раздумывая. Но время шло, а идей не было.
0: «Он собирался на море», — вспомнил Асгард. «Несколько раз упоминал».
2: «Ха! Он мог говорить, что собирается на Луну», — покачал головой Заза. «Это ничего не значит, но попытка засчитана. Итак, он прожил в городе 50 года. У него нет документов, нет денег, нет жилья, нет друзей. Верно?»
0: «Счет!» — раздался голос Ратибора. «У него был счет на Яндекс.Деньгах. Он сам говорил, что там остались какие-то копейки. Когда-то это был наш счет».
2: «Что за счет? Номер есть?»
0: «Есть. Только пароль он, скорее всего, сменил», — вмешался Асгард.
2: «Ничего, я разберусь. Диктуй. И знай, что вы только что продлили свои жизни на несколько часов».
0: Записав номер счета, Заза направился на улицу, где в машине лежал его ноут. Во дворе он столкнулся с 3 людьми в черных плащах, черных шляпах и солнцезащитных очках. Охрана находилась на месте. Значит, эти люди подтвердили свое право находиться здесь.
2: «Ты Заза?» — спросил один из них бесцветным голосом.
0: «Да. Мы прибыли сюда, чтобы выполнить волю Эмира и наказать всех, кто нанес ему оскорбление. Нас интересует любая информация, которая тебе известна. Немедленно. И еще нам нужны те, кому ты пообещал сохранить жизнь, хотя они достойны смерти».
2: «Кто вы такие?»
0: «Дашнаки», — ответил человек и, словно невзначай, отогнул воротник плаща. На шее у него была татуировка волка, идущего по следу.

0: 21. От тюрьмы до Сумы. Ростов. Отстойник. Конец февраля 2005 года. Несколько дней назад Ник ел знаменитый ливбердоновский шашлык из осетрины, а сейчас ест не менее знаменитый анаком. Несколько дней назад в кармане шелестели купюры самого разного достоинства, а сейчас даже мелочи нет. Еще вчера всю хрипуну отдал, чтобы тот купил несколько пачек долбанной лапши быстрого приготовления. Несколько дней назад он не боялся ничего и готов был схлестнуться с кем угодно, а теперь пугается собственной тени, потому что знает, что любое неосторожное движение может привести либо на нары, либо, что хуже, в канаву. Правильно Дягилева пела: от большого ума лишь тюрьма да с ума. Хрипун — так звали нового приятеля Ника. Сначала он помог с обогревом, а затем, не приставая с расспросами, обеспечил и ночлежкой. Хрипун был обитателем отстойника, подземного города, служившего последним убежищем для людей, которым больше некуда идти. Пролегавший под западным мостом канализационный коллектор был соединен с подземной теплотрассой. Трубы, подававшие горячую воду в окрестное здание, грели около сотни бродяг, спасавшихся под землей от суровых февральских морозов. Здесь, в лабиринтах канализации, находился целый город, построенный из досок, ящиков, тряпок, полиэтилена и прочего мусора, и жили в нем люди, потерявшие все вплоть до смысла своего существования. Они не жили, а доживали, нещадно пьянствуя с утра до вечера. «Ну, а если кто кирдыкнется, мы его ночью к больничке оттаскиваем. Ну, а там его уже либо в печку определяют, либо студентам для препараций», — поделился Хрипун. «Правда, дохнут у нас в основном не из-за алкоголя».
1: «А из-за чего?»
0: «Правильнее сказать, из-за кого? Из-за людей, ёпта. То менты придут рабов для бахчевников отлавливать, то местные отморозки заявятся боксом потренироваться. Хорошо еще, как в Ставрополе, охоту не устраивают с пистолетами».
1: Ник рассчитывал остаться здесь только на одну ночь. Хрипун выделил ему место на теплой трубе с двумя кусками картона. Очевидно, они заменяли бродягам просто не покрывало. Ночью Нику снились одни кошмары, и он, желая успокоиться, решил переждать еще пару дней.
0: «Не знаю, кому ты так нужен, но здесь тебя будут искать в последнюю очередь», — сказал Хрипун.
1: «Мне в Москву надо».
0: «Ха! В Москве без документов тебе хана! Лучше в Краснодар, там и климат теплее, и отношение к людям, да и поближе, чем Москва. Я вот как потеплеет, туда тоже переберусь, к морю».
1: Краснодар. Оттуда его привезли в шестилетнем возрасте в Питер. Вспомнив об этом, Ник почувствовал, как защемило в груди. А может и правда рвануть в Краснодар и попробовать найти свои корни? На одном из счетов Яндекс.Денег оставалась небольшая заначка, долларов 200 в рублевом эквиваленте. Ее надо бы обналичить, но без засветки это можно сделать только в интернет-кафе с помощью админа, который за это получает небольшой процент. Идти в интернет-кафе лично Ник побоялся. Это не Москва. Здесь подобное заведение можно по пальцам пересчитать. И если те, кто накрыл взломщиков, профессионалы, они наверняка предупредили всех админов и оставили описание Ника. Надо кого-то послать, дав ему номер отсчета и пароль. Но кого посылать-то? Вокруг одни бродяги, который, едва получив деньги, сразу потратит их на пойло, в лучшем случае на еду. И это если они вообще поймут, что нужно сделать. Судя по их виду, вряд ли кто-то вообще знает, что такое компьютер. Да и кто пустит их в интернет-кафе? Хрипун, мне интернет нужен.
2: Это который в компьютер? Зачем?
1: У меня в интернете деньги есть. Немного. Надо их забрать. Для этого мне нужен компьютер и телефон.
2: Ну, телефон, положим, у Генки Одноглазого есть.
1: Это у того, что с повязкой ходит? Не, такой не пойдет. Мне нужен телефон, в котором GPRS есть. И Bluetooth, или инфракрасный порт.
2: Чего-чего?
1: Ясно.
2: Слышь, она думала его спросить. Он крутится постоянно в этом, как его. Ну, где компьютеры? Может, там и есть твой этот интернет?
1: Малой был самым младшим обитателем отстойника. Пацан 11 лет. Каждый день он где-то ошивался, а вечером возвращался с пакетами и тюбиком момента. Забирался на трубы и всю ночь балдел от клеевых паров. Потом отсыпался, а к обеду снова уходил по делам. Малой почти ни с кем не общался и напоминал озлобленного забитого зверька. С собой он постоянно таскал остро наточенную отвертку, и, пообщавшись с ним, Ник понял, что в случае чего пацан, не задумываясь, пустит ее в ход. Если уже не пускал. Как выяснилось, он действительно целыми днями бывал в интернет-клубе неподалеку отсюда. Бегал для посетителей за пивом, а иногда и барыгам за ношой. За это ему платили какие-то копейки, которые малой тратил на компьютерные игры, нехитрую еду и клей. «Ты как сюда попал?» – однажды спросил Ник. «От бабки сбежал!» – малой щедро лил клей в пакет. Он явно не был настроен на продолжительные разговоры. «Родители где?» «Не знаю. Может, в тюрьме, а может, гыкнулись. Тебе что надо-то вообще? Ты не из этих?» «Из кого из этих?» — не понял Ник. А когда дошло, замотал головой. «Нет, ты что, я не педофил». «Смотри, а то полезешь, сразу пырну», — предупредил малой. «Так тебе что надо?» «Дело у меня к тебе. Что такое интернет, знаешь?» Малой оказался продвинутым пользователем. Он знал, что такое интернет, что такое логин и пароль, и даже, что такое WebMoney и Яндекс.Деньги. «У меня на счету примерно 200 баксов. Сможешь обналичить? Получишь $50. «А что, сам не обналичишь?» — с подозрением спросил малой. «Мне нельзя появляться в интернет-клубах», — признался Ник. «Могут искать». «Кто? Какая тебе разница?» «Есть какая. Может, за тебя награду дают?» «Шучу, шучу», — отмахнулся малой. Подумал немного и добавил. «Половину». «Чего?» «Половину. 100 баксов». Ситуация была не из тех, в которых торгуются. «Договорились. Только не проторчи мою половину». «Не доверяешь, не давай», — равнодушно пожал плечами малой. «Вон, хрипуна попроси». Маленький гаденыш прекрасно понимал, что из всего сброда, живущего в отстойнике, он единственный, кто сможет это сделать. Поэтому и вел себя нахально и независимо. Ник протянул малому бумажку, на которой заранее написал логин и пароль. Оставалось только надеяться на порядочность этого малолетнего бродяги-токсикомана-геймера. «Завтра все сделаю». «Ты только до обеда постарайся управиться».
3: «Вот еще!» — фыркнул малой. «Вечером вернусь. Подождешь, не обломаешься».
1: Нику захотелось дать пацану подзатыльник за такую наглость. «Нафига ты торчишь? А что еще делать?»
3: «Подумать, например».
1: «О чем?» «О том, что в жизни есть не только клей. Сколько ты тут еще протянешь? Год, два? Потом строчишься и сдохнешь вместе с ними». Малого, судя по всему, перспективы не пугали.
3: «А я что так сдохну?» — философски заметил он. «Слушай, ты чё ко мне привязался? Какое твое дело, как я живу?» И ушел.
1: Весь следующий день Ник провел как на иголках. Мало ли, как поведет себя малой. Если за его, Ника, голову назначили награду, то ничего не мешает маленькому циничному наглецу подзаработать. Он даже репутацию среди своих не потеряет. Ибо кто такой Ник для обитателей отстойника? Так, случайный прохожий. Чужак. После обеда вернулся Хрипун, в дупель пьяный и не менее вонючий. Подошел к Нику и предложил глотнуть подозрительно мутное пойло из грязной пластиковой бутылки. Ник вежливо отказался. Тогда Хрипун сделал несколько глотков, а затем затянул долгий рассказ о своей жизни, горькой судьбе и заднице фортуны, которая никогда не улыбалась просто так, от души. Покончив со своей биографией, Хрипун переключился на обитателей отстойника. По его мнению, большинство из них заслужило свою участь, и лишь некоторых по-настоящему жаль. Ник почти не слушал Хрипуна. Трудно найти в себе жалость, когда все мысли сфокусированы на малом, который должен обналичить деньги. И тем не менее, в какой-то момент слова Хрипуна пробились сквозь корку опасений, заставив Ника прислушаться.
2: «Один, значит, глаз у них зеленый, а второй, кажись, синий».
1: «Что ты сказал?»
2: «А? Да глаза, говорю, разноцветные у них».
1: «У кого у них?»
2: «Ну, у этих, ну, у тех, о ком Гошка Сильвер рассказывал».
1: «Какой Сильвер?» Хрипуну пришлось рассказать про старика, доживавшего свой век в самой глубине отстойника. Он был из тех, кого называют добрыми сумасшедшими. Рассказывал какие-то невероятные истории про людей с разноцветными глазами и волшебство. «А с ним можно поговорить?»
2: «Если с пустыми руками придешь, невозможно. Он, если не выпьет, молчит, как рыба. А тебе зачем?»
1: Ник усмехнулся, пояснил. «Была у меня подруга с разноцветными глазами. Волшебница». Хрипун поразмыслил чуток, потом решительно махнул рукой.
2: «А черт с ним, держи! Ты меня выручил, и я тебе помогу!»
1: И барским жестом протянул Нику бутылку с остатками мутного пойла.

0: Гошка Сильвер жил в самой глубине отстойника, в нестерпимо вонючей каморке, огороженной гнилыми досками и старыми тряпками. Из этой каморки он почти никуда не выходил, разве что в сортир, точнее его подобие, сделанное местными умельцами. Оказалось, что прозвище «Сильвер» не имело никакого отношения к серебру. Гошка Сильвер был без одной ноги, так же, как и герой «Острова сокровищ», одноногий пират Джон Сильвер. По словам Гошки, он потерял ногу еще на Великой Отечественной войне. В 45-м в Северной Германии мина фашистская, противодесантная. Прикинув, сколько сейчас лет старику, Ник усомнился в правдивости рассказа, но виду подавать не стал. В конце концов, это его прошлое, и оно может быть таким, как он сам захочет. Сильвер же, допив остатки пойла хрипуна, заметно приободрился и даже было затянул какую-то фронтовую песню, но, узнав, зачем к нему пожаловали гости, насторожился. «Разноцветные глаза, говоришь? А у кого-то такие видел? У одной моей знакомой. А еще что у нее было? В каком смысле? Предмет. Серебряная фигурка животного. Мифического или же настоящего. Видел такое у нее?» «Да вроде нет», — Ник осекся. «Паук. Серебряный паук». Сразу же всплыла фраза, сказанная Синькой про этого паука. «Бабушка подарила. Только вот бабушки у нее не было». «Видел, значит». Заметив, как изменилось лицо Ника, Сильвер усмехнулся и тут же сильно закашлялся. Когда старик откашлялся, Ник спросил: «А что означает этот предмет и почему из-за него разные глаза?» «Да не в глазах, милый, дело, не в глазах. Глаза — это так, побочное явление. А главное, эти предметы силу своим хозяевам дают».
1: «Какую еще силу?»
0: «Волшебную. Например, могут сквозь стены видеть и летать, и людей себе подчинять. Разные они. У каждого своя сила, своя судьба. Я...»
1: Он снова закашлялся, на этот раз еще сильнее. Хрипун толкнул Ника, мол, «я же говорил, сумасшедший старик».
0: Сильвер схватился рукой за поясницу, буквально упал на свое лежбище и оттуда прохрипел: «Спину схватило, полежу чуток. Ты позже заходи, я тебе расскажу про эти предметы. Как я в Румынии с капитаном Шибановым... В каком это, мать моя, память моя древая, в 44-м, кажись. Ох, мать, спина болит, и выпить что-нибудь захвати, а то на сухой рассказ не получится».
1: Выходя из каморки, Ник обо что-то споткнулся, пригляделся. Это был деревянный ящик, в котором лежало что-то железное, завернутое в промасленную бумагу. Хотел подвинуть ящик в сторону, но из глубины каморки раздался окрик:
0: «Не трогай коробку!»
1: «А что это?»
2: «Дверь держит, чтобы не хлопало от ветра по стенке», — пояснил хрипун.
1: С облегчением они покинули каморку, в которой жил сумасшедший многолетний старик. Чуть пригибаясь, двинули по заброшенному коллектору в сторону своего лежбища.
2: «Я же говорил, что он сумасшедший», — сказал хрипун. «Ему лишь бы выпить на халяву. Он тебе такое расскажет».
1: «А вдруг это правда?»
2: «Что? Волшебство? В таком поганом мире?»
1: Ник спорить не стал. В данный момент он ждал малого с деньгами. А волшебные предметы, сумасшедшие истории бомжей и прочая муть его не интересовали. Его сейчас волновало только одно: не смоется ли малой вместе с деньгами?

Переживания оказались напрасными. Малой вернулся к вечеру и протянул Нику стопку смятых купюр. Там чуть больше было. За обналичку десятую часть админ себе забрал. Остальное пополам, все по чесноку. Спасибо. Да не за что. Тебя, кстати, действительно ищут. Кто? Не знаю. Просто админ, сука, позвонил кому-то и меня потом тормознуть хотел. А ты? А я тут. Слушай, валил бы ты лучше отсюда, а то они сегодня-завтра накроют. Свалю, кивнул Ник. Он действительно собирался сваливать, только не в ночь, а рано утром. Ник примостился на свое место и задремал. Но отдохнуть так и не удалось. Он проснулся. Сначала от странных звуков, напоминающих щелчки кнута, а затем от отчаянных воплей.

0: Вы слушаете радио фантастики.
1: Глава 22. Бойня. Ростов, отстойник, конец февраля 2005 года. Около 10 вечера возле западного моста остановилось два черных минивэна. Двери машин открылись, из них синхронно вышло несколько человек в одинаковых черных пальто с поднятыми воротниками, в черных фетровых шляпах и темных очках. Только у одного воротник был опущен. В свете автомобильных фар мелькнула его шея, исписанная странными татуировками. Фары быстро погасли, компания черных людей без единого звука стала спускаться вниз под мост, где вокруг бочки с костром грелось трое бродяг. Несмотря на удивительное сходство участников группы, лидер обозначился, едва они преодолели спуск. Это был тот самый человек с опущенным воротником и татуировками. Он подошел к насторожившимся бродягам на расстоянии нескольких шагов, а его спутники стали за его спиной ровным полукругом. Старший вытащил из кармана руку с разделенным пополам листом бумаги. Сверху на листе было фото молодого парня, снизу — девушки. «Тот, кто знает, где найти хотя бы одного из них, останется жив», — холодно произнес Дашнак. Двое бродяг даже не пошевелились, а третий, прищурясь, внимательно просмотрел фотографии, а затем покачал головой. «Нет тут таких. Здесь все старики». Он не успел договорить. Дашнак вскинул вторую руку, в которой оказался пистолет с глушителем. Раздался шлепок, и бродяга рухнул прямо.

0: Снова вскинулась рука, снова щелчок, и второй бродяга рухнул, как подкошенный, заливая кровью утоптанный снег.
1: «Атас!»
0: Третий бросился к канализационному спуску, но не успел сделать и пару шагов. Беретта с глушителем прекратила его бессмысленное существование, однако свалившееся в открытый люк тело предупредило остальных бродяг о нападении на отстойник. Дашнак спрятал фотографии в карман, взмахнул рукой и приказал своим спутникам: «Райк и Пако здесь, остальные вниз». Бесшумные тени двинулись в сторону спуска в канализацию, на ходу доставая из-под плащей оружие: короткоствольные автоматы, пистолеты, помповые ружья. Вторжение чужаков в отстойник сразу же подняло панику. Бродяги были готовы к отпору и быстро забаррикадировали два основных прохода. Огнестрельного оружия у них не было, но несколько самодельных арбалетов нашлось. Благодаря им удалось создать видимость обороны.
1: «Кто вы такие?» —
0: крикнул хрипун, прячась за баррикадой. «Нам нужны парень и девушка. Отдайте их нам, и больше никто не пострадает».
2: «Пошел нахер! С дона выдачи нет!» — заорал один из бродяг, высунувшись из укрытия.
0: Пуля вошла ему точно в переносицу, разворотив на выходе весь затылок. Ответом на это был залп из арбалетных болтов и камней, который прошел для дашнаков без малейших потерь.
2: «Отдайте парня и девчонку!» — повторил свою просьбу дашнак, когда наступила тишина. «У вас минута! Потом брошу гранату».
0: Примерно в 200 метрах от входа в отстойник находился Ник, озираясь по сторонам и не зная, что предпринять. Сбоку мелькнула тень, и с прохода выскочил запыхавшийся малой.
3: «На отстойник какие-то черти напали, точняк из-за тебя».
0: «Там что, стреляют?» — растерянно спросил Ник. Ответом на его вопрос был грохот, от которого буквально задрожали стены подземелья. Ник резко пригнулся. Малой посмотрел на него то ли с сожалением, то ли с презрением, потом потянул Ника в сторону одного из ответвлений канализации.
3: «Пошли быстрее туда!»
0: «Куда?» Малой больше ничего отвечать не стал. Через несколько метров они уткнулись в большую бочку.
3: «Помоги!»
0: Вдвоем они сдвинули бочку в сторону, за ней оказался люк.
3: «Там что?»
2: «Выход запасной, к старой фабрике ведет. Если тебя там ждут, то все амба».
0: Но их там не ждали. Через 10 минут они благополучно выбрались на территорию заброшенной фабрики и скрылись между гаражами, двигаясь в сторону Рыбной улицы. К этому времени стрельба в подземелье стихла. Бродяги, убедившись, что силы не равны, предпочли сдаться без боя. Дашнаки загнали их в угол, где они и толпились, словно стадо баранов. Хрипун, затаившись за углом, молча наблюдал за тем, как его товарищи, по несчастью, нервничают, чувствуя, что имеют дело с чем-то очень опасным. Старший подошел к бродягам и показал, подсвечивая мощным фонариком, лист бумаги с изображениями Ника и Синки. «Вы видели этих людей?» Один из бродяг ткнул пальцем в изображение парня.
3: «Этот парень был здесь, девки не было».
0: «Где парень?» — спросил дашнак.
3: «Не знаю, это хрипуна, дружок.
4: Они у Сильвера вроде сегодня крутились», — вспомнил другой. «Я могу показать».
0: Он махнул рукой по направлению угла, за которым прятался хрипун.
2: «Показывай».
0: Не теряя времени, хрипун пополз назад и вскоре был возле каморки Сильвера. Старик мирно посапывал, валяясь на своей кровати. Конечно же, он не слышал ни шума, ни выстрелов, ни криков. Если сюда и долетали какие-то отголоски, пробиться в сон мертвецки пьяного старика они не могли. Хрипун схватил костыль, разбил единственную на несколько метров в округе лампочку, потом стал трясти Сильвера за плечо.
3: «Дед! Сильвер! Вставай! Ну, дед!»
0: Растормошить пьяницу оказалось делом непростым. «А?»

0: Что? Твою мать, на, ты что, обурел? Дед, уходить надо быстрее. Куда? Что? Спросонья ничего не понимал Сильвер. Хрипун сунул ему костыли. Дед, пошли быстрее, там убивают всех. Кто? А? Богачи охоту устроили. Времени объяснять не было, поэтому Хрипун использовал одну из страшилок, которые гуляли в бродяжьей среде. Вот суки. Шарясь в темноте, Хрипун вышел из каморки первым. Где-то вдали мелькнул свет фонарика, донеслись голоса, но время уйти еще было. И ушли бы. Но Сильвер, забыв, что подставил под дверь ящик с железками, зацепил его костылем. Потеряв равновесие, старик с грохотом рухнул на пол. Короткая очередь. Хрипун вскрикнул удивленно, словно увидел в темноте что-то необычное. «Хрипун! Хрипун! А ну, подмогни!» — прохрипел Сильвер, водя в потемках рукой по полу в поисках упавшего костыля. Но Хрипун не отзывался. Когда Сильвер наконец нащупал костыль и поднялся, его ослепил фонарик. Он зажмурился, пьяно выругался. «Свет убери, сучье племя!» Свет фонаря уткнулся в пол. Только тогда Сильвер смог рассмотреть картину. Перед ним стоял человек в черном плаще, шляпе и солнцезащитных очках. В одной руке он держал фонарь, во второй — лист бумаги. У ног человека Сильвер заметил неестественно вывернутую руку вечно пьяного бродяги, лежащую в луже крови. «Хрипун!» — прошептал он. «Как же ты?» В лицо ему ткнулся лист бумаги с портретами парня и девушки. «Ты видел этих людей?» Сильвер поднял глаза, хрипло спросил. «Хрипуна-то за что? Он в жизни мухи не обидел!» Хлесткий удар по лицу рассек старику губу. Бесцветный голос повторил вопрос. «Ты видел этих людей?» «Отродье фашистское! Я вас всех!» Сильвер размахнулся, пытаясь ударить убийцу костылем. Дашнак уклонился от удара, вырвал костыль и отбросил в сторону. Старик упал на колени рядом с телом бродяги. «Хрипун, дружище, как же ты, а?» «Сильвер, скажи ему, где этот новенький, пока нас всех не убили!» — крикнул ему бродяга-болтун, но старик его не слышал. Гладил узловатой рукой голову приятеля-собутыльника, залитую кровью. Вторую руку старик держал в кармане, рылся в поисках чего-то. Дашнак присел рядом. «Скажи, где он, и мы уйдем», — произнес он. Подождал пару секунд, затем схватил старика за волосы и оттянул назад. «Отец, не зли меня. Я вырежу весь ваш гадюшник, если...» Руки старика нащупали то, что искали. Ржавый гвоздь. Старый вояка нанес удар, целясь в горло Дашнаку, но сноровка уже была не та. Дашнак успел уклониться от смертельного удара, и остро заточенная сталь вонзилась в плечо. Ни единого звука не издал Дашнак, лишь отшвырнул старика в сторону. Вытащил гвоздь, посмотрел на него и отбросил в сторону. Выпрямился. Тот шарился по полу в поисках нового оружия. Выждал несколько секунд. «Сильвер, да скажи же ты ему!» — умоляюще крикнул бродяга-болтун. Рука старика нащупала обломок арматуры, но даже ухватить ее как следует не успела. Дашнак вытащил пистолет, направил на Сильвера и два раза нажал на спусковой крючок. Затем повернулся и посмотрел на болтуна. Тот все понял без слов и бросился было бежать, но безуспешно. Еще два выстрела, и возле каморки Сильвера наступила гробовая тишина. Через минуту старший вернулся к своим людям, которые все еще держали под прицелом обитателей отстойника. «Мальчишки, который обналичивал деньги, тоже нет», — тихо сказал ему один из дашнаков. «Возможно, ушли вместе». Головарь посмотрел на дрожащих от страха людей, а затем равнодушно произнес: «Всех в ноль».
1: «Как сообщает наш источник в ГУВД, среди почти 40 убитых бездомных были обнаружены тела активистов молодежной экстремистской группировки «Дети Сварога». Заброшенный коллектор, прозванный в народе отстойником, в ближайшее время будет полностью заблокирован, сообщил нам заместитель главы администрации западного сектора Джапаридзе Заза Андроникович.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Клиффорд Саймак. На землю за вдохновением. Филберт заблудился. К тому же он был напуган. Это обстоятельство настораживало само по себе, потому что Филберт был роботом, а роботам эмоции неведомы. Некоторое время Филберт обдумывал создавшееся положение, пытаясь разобраться в своих чувствах. Однако логики в них он так и не усмотрел. Вокруг простиралась мертвая пустыня. Все, что осталось от старой земли. Высоко над головой в сине-черном небе тускло светило кирпичное солнце. Атмосфера почти исчезла, и звезды сверкали нестерпимо ярким блеском. Хилая растительность, тщетно цепляющаяся за жизнь в мире, где жизни почти не было, казалось, сжималась от страха перед чувством врожденной бесплодности своих усилий. Филберт вытянул правую ногу, и она скрипнула. Коленный сустав вышел из строя уже много часов назад. В него попал песок, очевидно, когда Филберт упал и повредил плоскость ориентировки. Потому-то он и заблудился. Тремя глазами, расположенными в верхней части головы, Филберт внимательно изучал звезды.
2: «Как жаль, что я ничего не знаю о созвездиях», произнес он скрипучим от недостатка смазки голосом. «Босс утверждал, что люди пользовались ими для навигации. Впрочем, нет смысла принимать желаемое за действительное».
1: «Ну вот что, если он не найдет масла, ему конец. Только бы вернуться назад к изуродованному космолету, внутри которого лежало такое же изуродованное человеческое тело. Там для него нашлось бы вдоволь масла. Но он не мог вернуться, потому что не имел представления о месте катастрофы. Ему оставалось только брести вперед в надежде отыскать затерянный в пустыне космический порт. Раз в месяц пассажирские лайнеры доставляли на Землю паломников и туристов, стремящихся взглянуть на старые храмы и памятные места первой обители человечества.
2: Кто знает, может быть, ему удастся набрести на одно из примитивных племен, все еще живущих на старой земле.
1: Филберт продолжал идти, скрипя правым коленом. Солнце медленно опускалось на западе, и на смену ему вставала луна, чудовищный, изрытый оспинами мир. Тень Филберта скользила впереди, пересекая вместе с ним выветрившиеся, изъеденные временем горы, горбившиеся дюнами пустыни и белое от солончаков дно моря. Ни души вокруг. Скрип в колене становился все сильнее. Наконец Филберт остановился. Разобрал левый коленный сустав и наскреб из него немного смазки для больного колена. Через несколько дней скрипели уже оба колена. Тогда он разобрал руки. Сначала одну, потом другую, и выбрал из них все оставшееся масло. Неважно, что руки выйдут из строя, лишь бы ноги продолжали двигаться. Но затем заныло бедро, вслед за ним другое, и, наконец, свело лодыжки. Филберт заставлял себя идти вперед, еле действуя высохшими суставами и с трудом сохраняя равновесие. Он наткнулся на стоянку, но люди покинули лагерь. Живительный источник иссяк, и в поисках воды племя перекочевало в другое место. Теперь Филберт уже волочил правую ногу, и страх не покидал его.
2: «Я схожу с ума», — простонал он. «Меня преследует видение, а это случается только с людьми, только с людьми».
1: Его голосовой аппарат захрипел, задребезжал, связки заклинило. Нога подломилась, и он пополз. Но когда и руки отказались ему повиноваться, Филберт бессильно распростерся на песке. Струйки песка с шипением ударялись о его металлический корпус.
2: «Кто-нибудь меня найдет!» — прохрипел он.
1: Но никто его не нашел. Филберт ржавел и с течением времени превратился в развалину. Сначала отказал слух, потом потухли глаза. От металлического корпуса отлетали тускло-рыжие чешуйки. Однако внутри мозговой коробки, герметически закрытой и автоматически смазываемой, мозг Филберта продолжал выполнять свою функцию. Робот все еще жил, вернее, существовал. Он не мог двигаться, слышать, видеть, говорить. Он был лишь вместилищем неустанно работающих мыслей. И если продолжительность человеческой жизни составляла примерно 10 тысяч лет, то жизнь робота мог оборвать только несчастный случай. Шли годы. Века постепенно складывались в тысячелетия. А Филберт послушно продолжал думать, решал гигантские проблемы, находил нужный выход из положения при самых разнообразных обстоятельствах. Наконец им овладела мысль о тщете существования. В полнейшем отчаянии от бездействия, восстав против пыльной логики, Филберт пришел к логическому заключению, которое положило конец, хотя роботы и не оставляли дурные предчувствия, самой необходимости в логике. Пока он был частицей человечества, логическое мышление было его обязанностью. Теперь же, когда он больше не был связан с человеком, его логика стала ненужной. Педант по природе, Филберт никогда не довольствовался полумерами. Поэтому он начал выдумывать невероятные ситуации, сочинял всякого рода приключения и путешествия, принимал на веру сомнительные предпосылки и теории, играл с метафизическими представлениями. Он углублялся в невероятные измерения, разговаривал со странными существами, живущими в неведомых мирах, воевал с чудовищами, рожденными за пределами времени и пространства, спасал цивилизации, находившиеся на краю неминуемой гибели. Мчались годы, но Филберт этого не замечал. Для него наступило счастливое время. Джером Дункан с кислой миной взглянул на очередной отказ из редакции. Осторожно взял лист со стола и принялся изучать редакторские каракули. Неубедительно, слишком мало науки. Ситуации банальные, действующие лица нежизненные. Весьма сожалею. «На сей раз ты превзошел самого себя!» — прорычал Дункан, обращаясь к каракулям. Мягко ступая, в комнату скользнул Дженкинс, робот-камердинер. «Еще одна, сэр?» — спросил он. От неожиданности Дункан подпрыгнул. «Дженкинс, что за манера подкрадываться? Ты меня нервируешь!» «Извините, сэр», — с достоинством промолвил Дженкинс. «Я вовсе не подкрадывался. Я просто заметил, что вам вернули рукопись». «Ну и что из этого? За последнее время мне вернули массу рукописей». «Вот именно, сэр. Вот именно. Раньше их никогда не возвращали. Вы были автором лучших в галактике книг. Настоящая классика, сэр, если мне будет позволено заметить. Ваш триумф роботов был удостоен ежегодной премии, сэр, и...» Лицо Дункана просветлело. «Да, вот это была история. Все роботы засыпали эту старую кислятину редактора хвалебными отзывами. Конечно, можно было не сомневаться, что роботам понравится повесть. В конце концов, речь там шла о них». Он печально взглянул на письмо и покачал головой. «Теперь конец всему этому, Дженкинс. Дункан выходит из игры. А ведь читатели пишут письма, спрашивают обо мне. Когда же Дункан напишет что-нибудь новое вроде «Триумфа роботов»? И тем не менее редактор отсылает все мои материалы обратно. «Неубедительно», — говорит, — «мало науки. Действующие лица его не устраивают».
2: «Могу я высказать свое мнение, сэр?»
1: «Валяй», — вздохнул Дункан. «Высказывай свое мнение».
2: «Дело вот в чем, сэр», — сказал Дженкинс. «Вы уж меня извините, но вашим произведениям не хватает убедительности».
1: «Вот как? И что же, по-твоему, я должен с ними сделать?»
2: «Почему бы вам не посетить места, о которых вы пишете?» — предложил робот.
1: «Почему бы вам не взять отпуск для поисков местного колорита и вдохновения?»
2: Дункан почесал голову. «Пожалуй, ты прав, Дженкинс», — признал он. Затем еще раз взглянул на отвергнутую рукопись, перелистал страницы.
1: «Вот уж на нее-то должен был бы найтись покупатель. Это рассказ о Старой Земле, а они всегда популярны».
2: Он отшвырнул рукопись и встал.
1: «Дженкинс, позвони в галактическое агентство и узнай расписание полетов на Старую Землю».
2: «Но полеты на Старую Землю были прекращены еще 1000 лет назад», — запротестовал Дженкинс.
1: «Там находятся храмы, которые люди посещали на протяжении 1 000 000 лет».
2: «По-видимому, сэр, храмами никто больше не интересуется».
1: «Вот и хорошо», — рявкнул Дункан. «Марш отсюда и зафрактуй корабль! Да не забудь собрать походное снаряжение!»
2: «Походное снаряжение, сэр?»
1: «Вот именно!
2: Мы отправляемся на Старую Землю и будем жить в палатке. Там мы впитаем в себя столько местного колорита, что он потечет у нас из ушей».
1: Дункан злобно уставился на послание редактора. «Я покажу этому старому!»
2: Звякнул колокольчик службы новостей, и на стеной панели зажегся синий свет. Дункан нажал кнопку, и с трубки в стене на письменный стол выпала газета. Он быстро развернул ее и прочитал заголовок, набранный броскими алыми буквами. «Похитители роботов снова за работой». Дункан с отвращением отбросил газету.
1: «Они совсем помешались на этих похитителях», — пробормотал он. «Кому нужны несколько роботов? Может, роботы сами разбегаются?»
2: «Но они не могут убежать, сэр», — возразил Дженкинс.
1: «По крайней мере, эти роботы не могут. Я был знаком кое с кем из них. Они преданы своим хозяевам».
2: «В таком случае это очередная газетная компания», — заявил Дункан. «Пытаются увеличить тиражи».
1: «Но ведь кража роботов происходит по всей галактике, сэр», — настаивал Дженкинс.
2: «Газеты пишут, что это похоже на действия организованной шайки. Красть роботов и снова продавать их может оказаться выгодным делом, сэр».
1: «Если так, — проворчал Дункан, — то скоро их поймают. Еще никому не удавалось долго водить за нос этих сыщиков».
2: Старый Хэнк Уоллес уставился в небо, бормоча что-то себе под нос.
3: «Клянусь громом!» — вдруг взвизгнул он. «Корабль! Наконец-то!»
2: Он заковылял к контрольному посту порта, который размещался в сарае. Потянул на себя рычаги, включающие освещение посадочного поля, и вышел наружу, чтобы еще раз взглянуть на корабль. Корабль снизился, мягко коснулся бетона и, прокатившись несколько ярдов, остановился. Шаркая ногами, Хэнк направился к кораблю. Дыхание со свистом вырывалось из его кислородной маски. Из корабля вышел закутанный в мех человек с маской на лице. За ним спустился робот, нагруженный пакетами.
4: «Эй, там! Привет!» — крикнул Хэнк. «Добро пожаловать на Старую Землю!»
2: Вновь прибывший посмотрел на него с любопытством.
1: «Мы не думали, что найдем здесь кого-нибудь!»
2: Хэнк ощетинился.
5: «А почему бы нет?
4: Это станция галактического транспорта. Здесь всегда кто-то находится. Обслуживание круглые сутки.
1: Но ведь станцию покинули, недоумевая, сказал Дункан.
4: Этот маршрут отменили 1000 лет назад.
1: Старик замолчал, пытаясь усвоить полученную информацию.
4: «Вы в этом уверены?» — немного погодя спросил он. «Вы уверены, что маршрут отменен?»
1: Дункан кивнул.
4: «Черт побери!» — взорвался Хэнк. «Я чувствовал, что что-то стряслось. Думал, вдруг война!»
5: «Дженкинс!» — приказал Дункан. «Вытаскивай походное снаряжение с корабля, да побыстрее!»
4: «Какая подлость!» — не унимался Хэнк.
5: «Какая мерзкая подлость! Заставить человека слоняться здесь 1000 лет в ожидании корабля!»
1: Хэнк и Дункан сидели рядом, откинув стулья назад и упираясь спинами в стенку сарая. За окном на западе садилось солнце.
4: «Если вы ищете атмосферу и местный колорит, — сказал Хэнк, — то правильно сделали, что приехали сюда. Некогда здесь была плодородная зеленая земля, колыбель великой цивилизации. При более близком знакомстве с этим местом ощущаешь почти священный трепет. Давным-давно, до того, как люди оставили Землю ради галактики, они называли ее Мать-Земля. Правда, потом, в течение многих столетий, они возвращались, чтобы полюбоваться храмами».
1: Он печально покачал головой.
4: «Но теперь все это забыто. В истории старой Земле уделяется всего 1-2 параграфа. Просто упоминается, что там возникло человечество. Я даже слышал однажды, будто человек произошел совсем не на Земле, а на какой-то другой планете».
1: «Очевидно, последнюю 1000 лет вам было здесь очень одиноко», — сказал Дункан.
4: «Ну, не так-то уже одиноко», — ответил старик. «Сначала у меня был Вильбур, мой робот, отличный парень. Мы любили сидеть и болтать обо всем на свете. Но затем Вильбур рехнулся, шестеренка соскочила или еще что-то. Начал как-то странно себя вести. И я испугался. Дождался удобного момента и разъединил его. Потом на всякий случай вынул из головы Вильбура мозг. Вот он, лежит на полке. Время от времени я снимаю его и чищу. Вильбур был хорошим роботом».
1: Снаружи донесся глухой удар. Затем что-то с дребезгом покатилось.
4: «В чем дело?» — крикнул Дункан. «Что там происходит?» «Я только что нашел корпус робота, сэр», — донесся голос Дженкинса. «Должно быть, я его опрокинул». «Ты отлично знаешь, что прокинул его!» — рявкнул Дункан. «Это корпус Вильбура. Сейчас же поставь его на место!» «Слушаю, сэр», — сказал Дженкинс. «Если вам нужны действующие лица, — продолжал Хэнк, — отправляйтесь ко дну бывшего океана, это примерно в 500 милях отсюда. Там живет племя, одно из последних на Старой Земле. Это те, для кого пожалели место на кораблях, когда человечество покидало Землю. Но то было миллионы лет назад. Сейчас мало кто из них уцелел. Единственное место, где еще остались воздух и вода, — это глубокие впадины на дне океана. В давние времена племена посильнее захватили их и вытеснили тех, кто был слаб».
1: «А что осталось со слабыми племенами?» — спросил Дункан.
4: «Они вымерли», — ответил Хэнк. «Вы же знаете, без воды и воздуха жить нельзя. Впрочем, они и так живут недолго. 100 лет их предел, а может и того меньше. За последнюю 1000 лет, насколько мне известно, у них сменилось 12 вождей. Сейчас там верховодит старый гриб, называющий себя громовержцем. Ничего, кроме мешка с костями, собой не представляет. Да и грома на земле не слыхали, по крайней мере, 5 миллионов лет. но они обожают звучные имена. Между прочим, знают также массу историй, да таких, что волосы становятся дыбом.
1: Громовержец яростно пискнул и с трудом приподнялся. Толпа сорванцов с воплями перебрасывала какой-то круглый предмет, который попал ему по ноге. Мальчишки бросились в рассыпную и исчезли за углом в облаке пыли. Громовержец со стоном медленно опустился на скамью. Он пошевелил пальцами ног, не сводя с них зачарованного взгляда, явно удивленный тем, что они двигаются.
4: «Эти проклятые мальчишки сведут меня в могилу!» — проворчал он. «Никакого воспитания! Когда бы я был на их месте, папаша всю душу бы из меня вытряс за подобные фокусы!»
1: Дункан подобрал мяч.
4: «Где они нашли эту штуку, шеф?» — спросил он.
2: «Да где-нибудь в пустыне», — сказал громовержец. «Мы частенько находим всякий хлам, разбросанный повсюду, особенно там, где некогда были города. Мое племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простофилям-туристам старые вещи».
4: «Но, шеф», — запротестовал Дункан, — «это не просто кусок металлолома. Это мозговая коробка робота».
2: «Да неужели?» — пропищал громовержец.
4: «Совершенно точно», — заверил его Дункан. «Посмотрите-ка на серийный номер вот здесь, внизу».
1: Он пригляделся к номеру и свистнул от удивления. «Подумать только! Этой коробке около 3 миллионов лет. Всего 10 цифр. У модели нынешнего года номер состоит из 16 знаков». Дункан задумчиво подержал коробку в руках.
4: «А ведь он мог бы поведать нам любопытную историю», — сказал он.
1: «Наверное, очень долго провалялся в пустыне. Все старые модели были проданы на металлолом 100 лет назад, устарели. За это время добились множества улучшений. Взять хотя бы эмоции. 3 миллиона лет назад роботы не знали эмоций. Если бы мы могли подсоединить эту коробку...»
2: «У вас ведь есть робот!» — напомнил вождь.
1: Дункан оценивающе посмотрел на Дженкинса. Дженкинс попятился назад.
4: «Нет, нет!» — заблеял он. «Только не это, сэр! Вы не можете со мной так поступить!»
2: «Это же совсем ненадолго!» — убеждал его Дункан.
4: «Мне это не нравится!» — заявил Дженкинс. «Ни чуточки не нравится!» «Дженкинс!» — рявкнул Дункан. «Сейчас же подойди ко мне!»
1: Свет острием ножа пронзил мозг Филберта. Всепроникающий, неумолимый свет, который смел тысячелетия пустоты. Филберт попытался закрыть глаза, но мозг слишком медленно реагировал на команды. Безжалостный свет резал глаза. Затем до него дошли звуки, пугающие звуки. Но он знал, что они что-то значат. Наконец заслонки глаз закрылись, и Филберт замер, выжидая, пока его глаза привыкнут к свету. Вскоре он чуть-чуть их приоткрыл. И снова свет отозвался болью. Но на сей раз она была не такой острой. Постепенно он приподнял заслонки. В глазах у него двоилось. Все растекалось, словно в тумане. Снова послышались какие-то звуки. Они разрывали барабанные перепонки. Наконец он отчетливо разобрал слово «встать». Команда дошла до его сознания. Двигательные центры медленно и неуверенно возобновили свою деятельность, и Филберт выпрямился. Он пошатнулся, стараясь сохранить равновесие. Внезапное перемещение его сознания из мира снов в реальный мир было пугающим. Робот сфокусировал глазные линзы. Он увидел деревню. Чуть дальше виднелся крохотный пруд, а еще дальше — ряды голых холмов. Словно уступы гигантской лестницы, они поднимались к черному небу, где висело большое красное солнце. Перед роботом стояло несколько человек. Один из них был закутан в меха, и на его груди болталась кислородная маска.
4: «Кто ты?» — спросил человек в мехах.
1: «Я...» — начал Филберт и замолчал.
4: «Кто он?»
1: Он попытался вспомнить, но его память все еще пребывала в призрачном мире, в котором он жил так долго. Ему вспомнилось одно только слово. Один крошечный ключ. И все.
4: «Я Филберт», — сказал он наконец.
1: «Ты знаешь, где находишься?» — спросил человек.
4: «Как ты сюда попал? Сколько времени прошло с тех пор, как ты был жив?»
1: «Не знаю», — ответил Филберт.
6: «Вот видите?» — пропищал громовержец. «Он ничего не помнит! Чурбан он, и все!»
1: «Нет», — Дункан покачал головой. «Просто он провел здесь слишком много времени. Время стерло его память». Покончив с ужином, племя собралось вокруг костра, где громовержец принялся рассказывать одну из древних легенд. Это была длинная история, отличавшаяся, как подозревал Дункан, минимальным уважением к истине. Вождь с вызовом посмотрел на Дункана, как бы подзадоривая его выразить свое недоверие.
6: «И тогда Ангус схватил пришельца из звездных миров голыми руками и засунул ему в рот его же хвост. Чудовище отчаянно сопротивлялось, пытаясь вырваться, но Ангус не сдавался и пропихивал хвост все дальше. В конце концов ужасная тварь проглотила самое себя».
1: Племя одобрительно зашепталось. «Да, это была хорошая история». Неожиданно шепот был прерван хриплым голосом.
6: «Чепуха!» — насмешливо выпалил Филберт. «Барахло, а не история!»
1: Туземцы замерли от удивления. Затем заворчали, охваченные внезапной яростью. Громовержец вскочил, как ужаленный. Дункан выступил вперед и уже открыл рот для команды, но поднятая рука громовержца остановила его.
6: «Может быть, ты, ничтожество, — пропищал вождь, глядя на Филберта в упор, — знаешь историю получше?»
4: «Конечно, знаю, — ответил Филберт. Более того, история, которую я собираюсь рассказать, — истинная правда. Все это случилось со мной».
1: Громовержец бросил на него разъяренный взгляд.
6: «Ну, хорошо, — проворчал он, — рассказывай. Для твоей же шкуры будет лучше, если история окажется интересной. Помни об этом!»
1: И Филберт заговорил. Сначала туземцы слушали его, храня враждебное выражение лиц. Но по мере развития событий робот все больше завладевал их вниманием, ибо лучше истории им никогда не приходилось слышать. Некий безумный мир решил завоевать остальную галактику. Человечество под руководством Филберта, в чем можно было не сомневаться, изобрело синтетического безумца, который и расстроил все планы завоевателей. Захваченный рассказом, Дункан старался не пропустить ни слова.
6: Вот где настоящая научная фантастика! Да человека, написавшего такую повесть, по праву сочтут непревзойденным во всей галактике мастером этого жанра!
1: У него голова шла кругом, и лица сидящих перед ним людей сливались в одно. Внезапно его осенила мысль, от которой он даже побледнел. Он и никто другой напишет эту повесть. Между тем Филберт окончил свой рассказ и отступил назад в глубину круга. Дункан схватил его за руку.
6: «Филберт!» — воскликнул он. «Где ты услышал эту историю?»
4: «Я ее не услышал», — ответил Филберт. «Это произошло со мной».
6: «Это не могло произойти с тобой», — запротестовал Дункан. «Если бы произошло что-либо подобное, история упоминала бы об этом». «Но так было в самом деле», — настаивал Филберт. «Я говорю правду».
4: Дункан внимательно посмотрел на робота. «Скажи, Филберт», — спросил он, — «а ведь с тобой, наверное, случались и другие происшествия».
2: «Еще бы!» — Филберт оживился. «Масса происшествий!» «Да, я побывал во многих местах и немало сделал. Хотите, расскажу?»
4: «Только не сейчас», — поспешно сказал Дункан. «Пойдем лучше со мной». Почти с силой он вытолкнул робота из круга и направился к кораблю. Вслед им послышался яростный писк вождя.
2: «Эй, послушай! А ну-ка вернись обратно!»
4: Дункан обернулся. Громовержец, вскочив на ноги, потрясал кулаками.
2: «Сейчас же верни робота!» — кричал он. «Тебе не удастся улизнуть с ним!»
4: «Но это мой робот!» — возразил Дункан.
2: «Верни его немедленно!» — завопил старик. «Он наш! Разве не мы нашли его? И мы не позволим тебе увести первого хорошего рассказчика, появившегося у племени за последние 500 лет!» «Но, шеф, кому говорят? Веди его обратно! Не то мы с тобой живо расправимся!»

0: По выражению лиц туземцев было видно, что небольшая потасовка им явно по душе. Дункан повернулся к Филберту и увидел, что робот поспешно удаляется. «Эй, ты!» — крикнул Дункан. Но Филберт только прибавил ходу. «Эй!» — хором завопили туземцы. Услышав вопль, Филберт помчался быстрее ветра. Он миновал лагерь, пересек равнину и исчез из виду в тени холмов. «А теперь полюбуйтесь, что вы натворили!» — сердито крикнул Дункан. «Вы спугнули его своими воплями!» Громовержец проковылял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом. «Будь ты проклят!» — пропищал он. «Я готов разорвать тебя на куски! Пытался улизнуть с нашим рассказчиком! Убирайся да поживее, пока мы не поотрывали тебе руки и ноги!» «Но он такой же ваш, как и мой!» — настаивал Дункан. «Не спорю, вы нашли его! Но ведь это я дал ему тело своего робота!» «Пришелец!» — свирепо произнес громовержец. «Залезай-ка лучше в свою консервную банку и убирайся отсюда!» «Но послушайте!» — запротестовал Дункан. «Вы не имеете права выгонять меня вот так за здорово живешь!» «Кто сказал, что мы не имеем права?» — проскрипел старик. Дункан посмотрел на выжидающие, полные затаенной надежды лица туземцев. «Ваша взяла», — сказал он. «Я и сам не намерен здесь оставаться. Можно было бы и без угроз». Следы Филберта вели через пустыню. Старый Хэнк пробормотал что-то себе в бороду. «Вы совсем спятили, Дункан!» Немного погодя, сказал он. «Вам не удастся поймать робота. Одному Богу известно, где он сейчас. Он может и не остановиться, пока не пересечет полмира». «Я должен его поймать!» Упрямо заявил Дункан. «Неужели вы не понимаете, что он для меня значит? Да ведь этот робот — энциклопедия научно-фантастической литературы! История, которую он сегодня рассказал, превосходит все, что мне когда-либо приходилось слышать. А у него в запасе тьма таких рассказов. Он сам сказал об этом». «Должно быть, он придумывал их лежа в песке. За несколько миллионов лет можно немало придумать, когда у тебя только и дело, что лежать да шевелить мозгами. Если все это время он думал только о сумасшедших научных идеях, то теперь, верно, пропитан ими насквозь. Самое-то интересное, он думал о них так долго, что начисто позабыл все, что знал, и теперь убежден, что все его необыкновенные приключения происходили на самом деле. Он не сомневается, что участвовал в них». «Но черт побери!» С трудом переводя дыхание, пробормотал Хэнк. «Можно было бы гоняться за ним в космическом корабле, а не тонуть в этом дьявольском песке. Вы же понимаете, что случится, если мы попытаемся выслеживать его на корабле?» — сказал Дункан. «Мы полетим с такой скоростью, что не увидим его следов, а замедлить скорость нельзя, иначе корабль не сумеет преодолеть тяготение». В этот миг Дженкинс споткнулся о валун и со страшным грохотом и дребезжанием кубарем полетел в песок. Он с трудом поднялся, не переставая ворчать. «Если Вильбуру приходилось таскать этот корпус, — заявил Дженкинс, — то мне понятно, почему он свихнулся». «Скажи спасибо, что хоть такой нашелся, — огрызнулся Дункан. — Если бы не он, ты бы так и оставался разъединенным. Такая перспектива тебя устраивает? Это ничуть не хуже, чем спотыкаться на каждом шагу в этом сооружении, сэр», — ответил Дженкинс. «Сначала я опасался», — продолжал Дункан, обращаясь к Хэнку, «что старина-громовержец опередит меня и первым зацапает Филберта. Но теперь это нам не грозит. Мы от них далеко, туземцы не станут забираться вглубь. «Вам бы тоже не захотелось, сэр», — пробурчал Дженкинс, «если бы вы не нагрузили на меня пару бочек воды. Мне это совсем не нравится. Я камердинер, а не вьючная лошадь». К вечеру Дженкинс, который шел впереди, неожиданно остановился и окликнул идущих за ним. Дункан и Хэнк поспешили к нему. Склонившись, они увидели, что к следам Филберта присоединились следы еще двух роботов. Было видно, что произошла схватка. Затем все три робота направились вперед через дюны. Старик Хэнк пришел в неописуемое волнение. «Но этого же не может быть!» От ужаса у него тряслись бакенбарды. «На земле нет роботов, кроме вашего Дженкинса и сумасшедшего Филберта. Правда, был еще Вильбур, но его больше нечего считать». «Как видите, есть и еще», — сказал Дункан. «Перед нами следы трех роботов. Ясно как день, что здесь произошло. Два робота сидели в засаде за этими валунами, поджидая Филберта. Как только он подошел, они бросились на него. Филберт сначала сопротивлялся, но после короткой схватки они скрутили его и увели с собой. Они молча глядели на следы.
1: «Как вы это объясните?»
0: — наконец прошептал Хэнк. «Я вовсе не собираюсь ничего объяснять», — огрызнулся Дункан. «Я просто пойду по их следам. Все равно Филберт от меня не уйдет, даже если это будет стоить мне жизни. Я заставлю этого старого слюнтяя-редактора выпучить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы. Они все у Филберта. Так разве я могу позволить ему улизнуть?»
2: «По-моему, вы мелите вздор», — заметил Хэнк с горечью в голосе.
0: «По-моему, тоже», — согласился Дженкинс и нехотя добавил. «Сэр». Следы вели через лабиринт дюн. Но вот они нырнули в глубокую каменистую расщелину. Расщелина эта становилась все шире, и вскоре глазам путников предстала унылая долина. Некоторое время они шли прямо. Затем начались извилистые повороты.
2: «Мне это место не нравится», — хрипло прошептал Хэнк. «Здесь прямо-таки пахнет опасностью».
0: Но Дункан, напряженно прислушиваясь, упрямо шел вперед. Он сделал очередной резкий поворот и вдруг замер от неожиданности. Остальные двое тоже повернули и столкнулись с ним. Со дна долины поднимались гигантские машины. Могучие буровые установки, экскаваторы, шахтное оборудование. А вокруг них сновали сотни роботов.
1: «Бежим отсюда!»
0: — дрожащим голосом произнес Хэнк. Осторожно, почти не дыша, они попятились назад. Дженкинс, который не отставал от них, ступил ногой в небольшую выемку и потерял равновесие. 500-килограммовый металлический корпус робота грохнулся о камни с такой силой, что среди узких скал разнеслось громовое эхо. И тотчас к ним со всех сторон бросились роботы.
2: «Ну вот», — обреченно сказал Хэнк, — «теперь-то нам точно крышка».
0: Дженкинс, успевший встать на ноги при виде приближающихся роботов, воскликнул.
1: «Я знаю некоторых из них, сэр. Это те, которых похитили».
2: «Кто их похитил?» — удивленно спросил Хэнк.
3: «Скоро узнаем», — сказал Дункан упавшим голосом. «Эти похитители — самая удачливая шайка, когда-либо орудовавшая в галактике. Они крадут роботов отовсюду».
1: «А я в таком виде!» — простонал Дженкинс. «Друзья мне этого не простят. Я и внутри металлолома!»
0: «Заткни свою пасть!» — гаркнул Дункан. «И они никогда тебя не узнают. А если ты еще будешь грохаться, я разъединю твой мозг и выброшу его в космос!»
1: «Я же не нарочно, сэр!» — сказал Дженкинс. «Этот корпус — самая неуклюжая штука, которую когда-либо видел. Ничего не могу с ним поделать!»
3: А вот и они. Перед ними стояла толпа роботов. Один из них вышел вперед и, обращаясь к Дункану, сказал: «Рады видеть вас!»

0: которых похитили бандиты?
1: — Нет, сэр, — признался робот. — Сказать по правде, никаких похитителей не существует.
0: — То есть как это не существует? — взорвался Дункан. — А если похитителей не существует, то чем вы здесь занимаетесь?
1: — Мы убежали, но это не наша вина. То есть не совсем наша. Дело в том, что один писатель, который пишет научную фантастику...
0: Какое отношение имеет писатель, занимающийся научной фантастикой, ко всему этому? — рявкнул Дункан.
1: Он написал повесть, — сказал робот. Имя этого писателя Джером Дункан. Дункан, что из силы, пнул Дженкинса в голень. Тот ойкнул и проглотил слова, готовые сорваться с языка.
0: «Он написал повесть под названием «Триумф роботов», — продолжал робот. В ней говорилось о том, как роботы решили создать свою собственную цивилизацию. Человеческая раса им опостылила. Они считали, что люди только портят все, за что принимаются. Поэтому они решили, что убегут куда-нибудь, начнут все сначала и создадут свою великую цивилизацию, не повторяя людских ошибок.
1: Робот подозрительно взглянул на Дункана. «Уж не думаете ли вы, что я вас дурачу?» — спросил он.
0: «О, нет!» — ответил Дункан. «Я и сам читал эту повесть. Мне она понравилась».
1: «И нам тоже», — признался робот. «Очень понравилось. Мы и поверили.
0: Мы все были словно в лихорадке. Нам хотелось поскорее приняться за дело и осуществить то, о чем говорил этот писатель».
1: Он замолчал и свирепо взглянул на Дункана.
0: «Ну, если бы он нам попался сейчас, этот Дункан! Нам бы только поймать его!»
1: Дункан почувствовал, как сердце у него стремительно юркнуло вниз.
0: Но он ничем себя не выдал, и голос его звучал по-прежнему ровно.
1: «Что же случилось? Разве из вашей затеи ничего не вышло?»
0: «Не вышло!» — проскрипел робот. «Всей галактике ясно, что не вышло!»
1: Мы втихомолку бежали, несколько роботов за раз, и собирались в заранее условленном месте. Когда нас набралось порядочное количество, достаточное, чтобы загрузить корабль, мы отправились сюда. Прилетели, выгрузили оборудование и взорвали корабль.
0: Именно так поступали роботы в книге, чтобы никто, как бы ему ни надоело, не мог улизнуть. Как бы пан или пропал, понимаете?
1: «Да, теперь я припоминаю книгу», — сказал Дункан. «Мне даже помнится, что роботы прилетели на Старую Землю, считали, что им следует начать с той же планеты, где родилось человечество. Вроде бы для вдохновения».
0: «Вот именно», — сказал робот. На бумаге все было великолепно, а на деле оказалось не так гладко. Этот идиот-писатель забыл об одном. Он забыл, что перед тем, как люди оставили Землю, они ободрали ее как липку, выкачали всю нефть, добыли всю руду и вырубили весь лес. Планета стала голой, как бильярдный шар, на ней ничего не осталось. Мы бурили скважины в поисках нефти. Ни капли. Тоже с минералами. Здесь просто не с чем создавать цивилизацию. Но это еще не все. Весь ужас в том, что еще одна партия роботов собирается на другой заброшенный мир. Мы должны остановить их, потому что им повезет не больше, чем нам. Вот почему мы так рады, что вы нас нашли.
1: «Но мы искали не вас», — возразил Дункан. «Мы искали робота по имени Филберт».
0: «Мы поймали вашего Филберта. Его заметили в дюнах и решили, что кто-то из наших пытается улизнуть. Поэтому его схватили. Но вы можете поступать с ним как хотите, он нам не нужен. Чокнутый какой-то. Чуть было не

0: свел нас с ума баснями о своих подвигах. — Ладно, — сказал Дункан, — выводите его. — Но что будет с нами? — А что будет с вами? — Вы ведь возьмете нас обратно, да? Не оставите же вы нас здесь. — Пожалуй, стоило бы бросить вас. Варитесь, как знаете, в собственном соку, — сказал Дункан. — Ну что ж, — ответил робот, — в таком случае вы не получите Филберта. Правда, он нам осточертел, но мы разберем его на части и выбросим в пустыню. — Подождите-ка! — воскликнул Дункан. — Вы не имеете права! — Заберите нас с собой, и Филберт ваш. — Но у меня нет места. На одном корабле вы все просто не поместитесь. — Это пусть вас не волнует. Мы разъединим друг друга и оставим свои тела здесь. Тогда вам придется забрать только наш мозг. — Но послушайте, я не могу на это пойти. Галактическое бюро расследований меня арестует. Они-то считают, что вас украла банда, которую они называют похитителями роботов. Чего доброго, меня примут за главаря. «Если это случится, — сказал робот, — мы дадим показания в вашу пользу. Мы расскажем обо всем откровенно и спасем вас. А если вы доставите нас обратно и вас не арестуют, то вы можете заявить, что спасли нас. Мы не будем протестовать. Право же, мистер, мы готовы на что угодно, лишь бы выбраться отсюда». Дункан задумался. Предложение роботов было ему не по душе, но другого выхода не оставалось. «Ну так как?» — спросил робот. «Приниматься за разборку Филберта или вы берете нас с собой?» «Так и быть», — вздохнул Дункан. «Тащите сюда Филберта». Дункан торжествующе помахал новым журналом перед лицом Филберта. «Ты только посмотри!» — ликуя воскликнул он. «На обложку и так далее. А столбец отзывов читателей набит письмами, расхваливающими последний рассказ». «Да, дружище, мы создаем настоящие шедевры!» Филберт зевнул и насмешливо поднял железные брови. «Мы?» — спросил он. «Конечно, мы!» — начал Дункан, замолчал и уничтожающе посмотрел на робота. «Послушай, ты жестяное чудо! Оставь-ка этот высокомерный тон! Ты мне и так изрядно надоел!» «До того, как вы нашли меня, вам не удавалось продать ни одного рассказа!» — обиженно возразил Филберт. «И вы это знаете! Когда мне предоставят собственную страницу? Когда вы перестанете пожинать все лавры?» Дункан даже подскочил от негодования. «Сколько можно говорить об этом? Ведь я хорошо забочусь о тебе, правда? Ты получаешь все, что хочешь. Но писать рассказы буду только я. Я не собираюсь сотрудничать с каким-то роботом, понял? И точка!» «Ну что ж», — сказал Филберт, — «в таком случае вы не получите от меня больше ни одной истории. Вот посажу тебя обратно в старый корпус Вильбура», — пригрозил Дункан. «Похромаешь в нем с недельку, не так запоешь». «А если я расскажу вам новую историю?» — начал торговаться Филберт. «Купите мне тот великолепный корпус, который мы на днях видели в магазине. Не хочу, чтобы девушки считали меня неряхой». «Ну, тебе вовсе ни к чему новый корпус», — воскликнул Дункан. «Ведь у тебя их уже добрый десяток». «Ну, хорошо», — сказал Филберт, пуская в ход свой главный козырь. «Я попрошу кого-нибудь разобрать меня и спрятать. Пожалуй, так даже лучше. По крайней мере, никто не будет меня отвлекать». «Ладно», — проворчал Дункан, признавая свое поражение. «Иди, купи себе новый корпус. Купи два, если хочешь, лишь бы ты был доволен. «Вот это другой разговор», — сказал Филберт. «К тому же вы сэкономите деньги на смазки и чистки этого корпуса, так что нечего ворчать».
1: Вы слушали фантастический рассказ Клиффорда Саймака «На землю за вдохновением».

0: 11 апреля 1930 года. Отель «Магнолия», Омаха, штат Небраска. Всем заинтересованным лицам.
1: Меня зовут Уилфред Лиланд Джеймс, и это мое признание. В июне 1922 года я убил свою жену, Арлет Кристину Уинтерс Джеймс, и спрятал тело, сбросив в старый колодец. Мой сын Генри Фриман Джеймс содействовал мне в этом преступлении. Впрочем, в 14 лет он не нес за это ответственности. Я уговорил его, сыграв на детских страхах, за 2 месяца найдя убедительные аргументы для всех его вполне естественных возражений. Об этом я сожалею даже больше, чем о самом преступлении, по причинам, которые будут изложены в этом документе. Поводом к убийству и осуждению на вечные муки моей души послужили 100 акров хорошей земли в Хемингфорд-Хоуме, штат Небраска. Их завещал моей жене ее отец, Джон Генри Уинтерс. Я хотел добавить эту землю к нашей ферме, которая в 1922 году занимала 80 акров. Моя жена, ей никогда не нравилась деревенская жизнь, да и быть женой фермера совершенно не хотелось, собралась продать эти угодья Фарингтон Компани за наличные. Когда я спросил, хочет ли она жить с подветренной стороны свинобойни этой компании, она ответила, что мы можем продать хозяйство точно так же, как и акры ее отца, имея в виду ферму моего отца и моего деда. Когда я спросил ее, что мы будем делать с деньгами, но без земли, она ответила, что можем переехать в Омаху, даже в Сент-Луис, и открыть магазин. «Никогда не буду жить в Омахе», — заявил я. «Большие города для дураков». Вот уж ирония судьбы. Если учесть то, где я сейчас живу. Но долго я здесь не останусь. Я знаю это точно так же, как знаю, что за звуки доносятся со стороны стен. И я знаю, куда попаду после того, как закончится моя земная жизнь. Задаюсь вопросом. Окажется ли ад намного хуже Омахи? Возможно, это та же Омаха, только без тучных полей, которые окружают город со всех сторон. Лишь дымящаяся, воняющая серой пустошь, где полным-полно потерянных душ, таких как моя. Мы яростно спорили с женой об этих 100 акрах зимой и весной 1922 года. Генри оказался между 2 огней, однако все больше склонялся на мою сторону. Внешне он многое унаследовал от матери, но землю любил не меньше меня. Этому послушному мальчику не передалась наглость его матери. Снова и снова он говорил ей, что не хочет жить ни в Омахе, ни в любом другом большом городе и уедет отсюда, если только она и я договоримся. А этого просто быть не могло. Я подумывал над тем, чтобы обратиться к закону, уверенный, что любой суд этой страны подтвердит мое право, право мужа, как и для чего использовать землю. Однако что-то меня удерживало. Не страх перед соседскими пересудами, плевать я хотел на деревенские сплетни, а что-то еще. Я начал ее ненавидеть. Начал желать ей смерти. И именно это удерживало меня. Я верю, что в каждом живет кто-то другой. Коварный человек, незнакомец. И я уверен, что к марту 1922 года, когда небо над округом Хемингфорд затягивали облака, а поля превратились в грязное месиво, местами тронутое снегом, коварный человек, живущий в фермере Уилфреде Джеймсе, уже вынес приговор моей жене и определился с ее судьбой. Это тоже правосудие. Пусть оно и отличается от того, что вершат люди в черных мантиях. В Библии сказано, что неблагодарный ребенок — змеиный зуб, но вечно недовольная и неблагодарная жена острее этого зуба. Я не чудовище. Я пытался спасти ее от коварного человека. Повторял ей: если мы не договоримся, поезжай к своей матери в Линкольн в 60 милях к западу. Подходящее расстояние, когда хочешь жить раздельно, еще не в разводе, но когда в сосуде семейной жизни уже появились трещины.
2: «И оставить тебе землю моего отца, как я понимаю?» — спрашивала она, вскидывая голову. «Как же я стал ненавидеть это дерзкое движение, свойственное плохо выдрессированным пони и фырканье его сопровождавшее!» «Этому не бывать, Уилф!»
1: «Я говорил ей, что выкуплю у нее землю, если она на этом настаивает. Не сразу, конечно, лет за 8, может, за 10, но выплачу все до последнего цента».
2: «Это хуже, чем ничего», — отвечала она
1: с фырканьем и вскидыванием головы.
2: «Каждая женщина это знает. Фарингтон Компани заплатит все и сразу, а их последнее предложение будет гораздо более выгодным, чем твое. Опять же, я никогда не буду жить в Линкольне. Это небольшой город, а та же деревня, где церквей больше, чем домов».
1: «Видите, в какой я попал переплет? Понимаете, в каком оказался положении? Могу я рассчитывать хоть на толику вашего сочувствия?» «Нет? Тогда слушайте дальше». Как-то ранним апрелем, это было практически 8 годами ранее, она пришла ко мне счастливая и сияющая. Чуть ли не целый день провела в салоне красоты в Макухе. Ее волосы теперь обрамляли щеки пышными локонами, напоминавшими туалетную бумагу. Такую видишь в гостиницах и ресторанах. Она сказала, что у нее появилась идея. Заключалась идея в том, что мы продаем Фарингтону 100 акров и ферму. Жена не сомневалась, и, наверное, была в этом права, что компания купит оба участка, потому что им очень уж хотелось приобрести землю ее отца, расположенную рядом с железной дорогой.
2: «А потом,
1: — говорила эта наглая дьяволица,
2: — мы разделим деньги, разведемся, и каждый из нас начнет новую жизнь, никак не связанную с другим. Мы оба знаем, что ты хочешь именно этого».
1: Как будто она сама не хотела. «Ага», — ответил я после паузы, словно серьезно обдумал ее идею. «И с кем из нас останется мальчик?»
2: «Со мной, естественно».
1: Ее глаза широко раскрылись.
2: 14-летний мальчик должен оставаться с матерью».
1: В тот самый день я начал обрабатывать Генри, поделившись с ним последним планом его матери. Мы сидели на сеновале, я состроил самое скорбное лицо и заговорил самым скорбным голосом, рисуя картину, какую будет его жизнь, если матери удастся реализовать этот план. Он лишится отца и фермы, учиться его определят в огромную школу, все его друзья, большинство с младенчества, останутся здесь, а в городе ему придется бороться за место под солнцем, и все будут смеяться над ним и называть мужланом и деревенщиной. «С другой стороны, — говорил я, — если мы сможем сохранить все эти акры, то расплатимся, — и я в это верил, — с банком к 1925 году, а потом заживем без долгов, полной грудью вдыхая чистый воздух, вместо того, чтобы с восхода до заката солнца наблюдать, как по нашей речке плывут свиные потроха». «Так чего ты хочешь?» — спросил я сына, нарисовав эту картину в мельчайших подробностях, которые только мог придумать.
3: «Остаться с тобой, папка», — ответил он. Слезы катились по его щекам. «Почему она оказалась такой... такой...»
1: «Продолжай», — поощрил его я. «Правда, не ругательство, сын».
2: «Такой сукой».
1: «Потому что таковы в большинстве своем женщины», — объяснил я. «И этого в них не искоренить. Вопрос в том, что нам с этим делать». «Но коварный человек,
3: который жил во мне, уже подумал о старом колодце за амбаром, из которого мы поили животных. Он был мелким, глубиной футов 20 и с мутной водой. Требовалось лишь привлечь к этому сына. И другого выхода у меня не было, вы понимаете. Я мог убить жену, но должен был спасти своего любимого мальчика. Кому нужны 180 акров или 1000, если нет возможности разделить их с сыном, а потом ему и передать? Я сделал вид, что серьезно обдумываю безумный план Арлет по превращению хорошей пахотной земли в свинобойню. Я попросил ее дать мне время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Она согласилась, и следующие 2 месяца я обрабатывал Генри, стремясь, чтобы он свыкся совсем с другой мыслью. Задача оказалась не из сложных. В мать он пошел внешностью. Внешность женщины, знаете ли, это мед, который завлекает мужчин в улей, где полно жалящих пчел. Но ее богомерзкого упрямства не унаследовал. Мне и требовалось лишь как можно ярче расписать его будущую жизнь в Омахе или Сент-Луисе. Я упомянул даже о том, что эти 2 человеческих муравейника могут не устроить ее, и тогда она решит переехать в Чикаго. «А уж там, — предупредил я, — ты будешь ходить в одну школу с нигерами». К матери Генри стал относиться с нарастающим холодком, и после нескольких попыток наладить отношения, неловких, отвергнутых, она тоже охладела к нему. Я, точнее, коварный человек, этому только радовался. В начале июня я сказал ей, что решил, всесторонне все обдумав, не давать согласия на продажу этих 100 акров. Такая сделка обречет нас на нищету и разорит, вот к чему это приведет. Это известие она встретила спокойно, сказала, что воспользуется услугами адвоката. Закон, как мы все знаем, благосклонно относится к тому, кто платит. Это я предвидел и улыбнулся, потому что она не могла заплатить за консультацию. К тому времени я полностью контролировал небольшую наличность, которой мы располагали. Генри даже отдал мне свою копилку, когда я его об этом попросил, чтобы она не смогла украсть деньги, пусть и жалкую мелочь. Она отправилась, само собой, в офис Фарингтон Компани в Диланде, в полной уверенности, и в этом я с ней соглашался, что они, в надежде приобрести желаемое, не возьмут с нее деньги за юридическую консультацию. «Там ей помогут, и она выиграет дело», — сказал ей Генри, когда мы в очередной раз сидели на сеновале, ставшем для нас местом обмена мнениями. Полной уверенности у меня не было, но я уже принял решение, которое пока, правда, еще не называл планом.
4: «Но, папка, это несправедливо?» — воскликнул он.
3: Там на сене он казался совсем юным, выглядел лет на 10, а не на 14. «Жизнь полна несправедливостей», — ответил я. «Иногда единственное, что с этим можно сделать, — поступить, как считаешь необходимым, даже если при этом кому-то будет причинен вред». Я помолчал, изучая его лицо. «Даже если при этом кто-то умрет». Он побледнел.
4: «Папка?»
3: «Если она уйдет, ничего не изменится», — ответил я. «Только споры прекратятся. Мы сможем жить здесь в мире и покое. Я предлагал ей все, лишь бы она ушла по-хорошему, но она этого не сделала. И теперь мне остается только одно. Нам остается только одно».
4: «Но я ее люблю».
3: «Я тоже ее люблю». И тут, хоть вы мне и не поверите, я не покривил душой. Ненависть, которую я испытывал к ней в 1922 году, сделалась столь велика именно потому, что ее составной частью была любовь. При всей озлобленности и упрямстве Арлет была горячей женщиной. Наши супружеские отношения никогда не прекращались, хотя после того, как начались споры из-за этих 100 акров, наши объятия в темноте все более напоминали случку животных. «Можно обойтись без боли», — добавил я. «А после того, как все закончится...» «Ну...» Мы вышли из амбара, и я показал сыну колодец, оказавшись рядом с которым, он разрыдался горькими слезами.
4: «Нет, папка, только не это! Никогда!»
3: «Но когда она вернулась из Диленда, большую часть пути проехала на форде Харлана Коттере, нашего ближайшего соседа, так что идти ей пришлось только 2 мили. И Генри принялся умолять ее оставить все как есть, чтобы мы вновь стали одной семьей. Она вышла из себя, врезала ему по зубам и велела прекратить скулить, как собака.
4: «Твой отец заразил тебя своей робостью. Хуже того, он заразил тебя своей жадностью».
3: Как будто она сама не страдала этим грехом.
4: «Адвокат заверил меня, что земля моя, я могу делать с ней все, что пожелаю, и я собираюсь ее продать. Что же касается вас обоих, вы можете сидеть здесь и на пару вдыхать запах жарящихся свиней, готовить еду и застилать кровати. Ты, сын мой, можешь пахать весь день, а всю ночь читать его нетленные книги. Ему они пользы не принесли, но, возможно, с тобой будет иначе, кто знает». «Мама, это несправедливо?»
3: Она посмотрела на своего сына, как женщина иногда смотрит на незнакомца, который позволил себе прикоснуться к ее руке. И как же я возрадовался, увидев, что Генри так же холодно смотрит на нее.
4: «Катитесь к дьяволу вы оба! Что до меня, так я уеду в Омаху и открою галантерейный магазин. Я так понимаю справедливость».
3: Разговор этот происходил во дворе, между амбаром и домом, и фраза о справедливости завершила спор. Она пересекла двор, поднимая пыль элегантными городскими туфлями, вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Генри повернулся ко мне. В уголке рта блестела кровь. Нижняя губа начала раздуваться. Глаза его горели обжигающей яростью. Той яростью, ощущать которую способны только юные. Яростью, которая не останавливается ни перед чем. Он кивнул. Я кивнул в ответ, также сдержанно. Но в душе моей ликовал коварный человек. Этот удар в зубы стал ее смертным приговором.

0: Двумя днями позже, когда Генри работал со мной на кукурузном поле, я увидел, что он снова дал слабину. Меня это не испугало и не удивило. Между юностью и взрослостью лежат годы смятения. Тех, кто их переживает, бросают из стороны в сторону. Вертит, как флюгер. Фермеры на Среднем Западе ставят такие штуковины на башнях элеваторов.
1: «Мы не можем», — сказал Генри. «Папка, она заблуждается. И Шеннон говорит, что тот, кто умирает, заблуждаясь, отправляется в ад».
0: «Черт бы побрал методистскую церковь и общество молодых методистов», — подумал я, но коварный человек только улыбался. Следующие 10 минут мы обсуждали вопросы теологии посреди зеленых кукурузных побегов, тогда как облака раннего лета — самые красивые облака, похожие на небесные шхуны, медленно проплывали над нами, таща за собой тени. Я объяснил сыну, что все будет с точностью до наоборот. Орлет мы отправим не в ад, а в рай, потому что для убитых мужчины или женщины миг смерти определен не Богом, а человеком. Его или ее изгоняют из этого мира до того, как он или она успевают искупить свои грехи, поэтому всех их Бог прощает. Когда смотришь на это под таким углом зрения, получается, что каждый убийца открывает кому-то ворота в рай.
1: «А как же мы, папка? Мы не отправимся в ад?»
0: Я обвел рукой поля, на которых зеленела кукуруза. «Как ты можешь так говорить, когда видишь, какой вокруг рай? И тем не менее она собирается выгнать нас отсюда с той же решимостью, с какой ангел с огненным мечом выгнал Адама и Еву из Эдема». Сын смотрел на меня в тревоге, мрачный. Меня печалило, что я отравляю его душу такими словами, но в глубине души верил тогда и верю теперь, что это ее вина, а не моя. «И подумай», — продолжил я, — «если она поедет в Омаху, то в аду ей выроют более глубокую яму. Если она заберет тебя с собой, ты станешь городским мальчиком».
1: «Никогда не стану!» — прокричал он так громко, что вороны поднялись с изгороди и улетели в синее небо, словно клочки, покрытые сажей бумаги.
0: «Ты молодой, станешь!» — гнул я свое. «Забудешь все это! Привыкнешь к городу и начнешь рыть собственную яму». Если бы он на это сказал, что убийцам никогда не воссоединиться со своими жертвами в раю, то поставил бы меня в тупик. Но то ли его теологические познания не отличались такой глубиной, то ли он не хотел об этом задумываться. И вообще, существует ли ад? Или мы сами создаем его для себя на земле? Оглядываясь на 8 последних лет моей жизни, я склоняюсь ко второму варианту.
1: «Как?» — спросил он. «Когда?»
0: Я ему ответил.
1: «А потом мы сможем и дальше жить здесь».
0: Я заверил его, что сможем.
1: «А больно ей не будет?»
0: «Нет, раз и все». Его это устроило. Однако ничего подобного не произошло бы, если бы Орлет не спровоцировала все сама. Мы решили поставить точку субботним вечером, где-то в середине июня, который, насколько я помню, выдался таким же солнечным и теплым, как и в любой другой год. Летними вечерами Орлет иногда выпивала стакан вина, но никак не больше. На то была причина. Она относилась к тем людям, которые не могут выпить 2 стакана вина, чтобы потом не выпить 4, 6 целую бутылку. И еще одну. И еще.
1: «Мне приходится быть очень осторожной, Уилф. Очень я люблю это дело. К счастью, у меня сильная воля».
0: В тот вечер мы сидели на крыльце, наблюдая, как последний дневной свет уходит с полей,
1: и слушая убаюкивающее стрекотание цикад. Генри ушел в свою комнату. Он едва прикоснулся к ужину, и когда мы с Орлет сидели на крыльце в одинаковых креслах-качалках с вышитыми буквами «Ма» и «Па» на подушках сиденья, я вроде бы услышал, что где-то кого-то рвет, и подумал, что в решающий момент сын может сдрейфить, а его мать утром проснется в отвратительном настроении из-за похмелья, не зная, насколько близко подошла к тому, чтобы больше никогда не увидеть восход солнца в Небраске. И все же я решил продолжить реализацию плана. Почему? Потому что ничем не отличался от русской матрешки. Возможно. Возможно, все люди такие. Во мне жил коварный человек, а в нем надеющийся. Этот тип умер где-то между 1922 и 1930 годами. А коварный человек, сыграв свою роль, исчез сразу же. Без его планов и честолюбивых устремлений жизнь обратилась в пустоту. Итак, я принес на крыльцо бутылку вина, но она накрыла рукой свой пустой стакан, когда я попытался его наполнить.
2: «Тебе незачем подпаивать меня, чтобы получить то, чего ты хочешь. Я тоже этого хочу. У меня все зудит».
1: Она развела ноги и сунула руку в промежность, чтобы показать, где у нее зудит. Внутри ее жила вульгарная женщина, может, даже шлюха. И вино всегда на нее так действовало. «Все равно выпей еще стакан», — настаивал я. «Нам есть что отпраздновать». Она с опаской посмотрела на меня. Даже после единственного стакана вина ее глаза увлажнились, словно она оплакивала все то вино, которое хотела выпить, но не могла. И в закатном свете стали оранжевыми, как глаза фонаря тыквы, сгорящие внутри свечой на Хэллоуин. «Судебного иска не будет», — продолжил я, — «и развода тоже. Если Фарингтон Компани сможет заплатить за мои 80 акров так же щедро, как и за твои 100, наш спор окончен». И тут, впервые за всю нашу семейную жизнь, у нее, в прямом смысле, отвисла челюсть.
2: «Что ты сказал? Я не ослышалась? Не вздумай дурить мне голову, Уилф!»
1: «Я не дурю», — ответил коварный человек с убеждающей искренностью. «Мы с Генри много говорили об этом».
2: «Вы действительно постоянно шептались, это правда».
1: Она отняла руку от стакана, и я воспользовался представившейся возможностью.
2: «Сидели то на сеновале, то около поленицы, то на дальнем поле, всегда голова к голове. Я думала, речь у вас шла о Шеннон Коттери».
1: «Фырканье и вскидывание головы. Но мне показалось, что ей немного взгрустнулось. Она пригубила второй стакан. Два маленьких глотка, и она еще могла поставить его на столик и пойти спать. Четыре. И я мог снова протянуть ей бутылку. Не говоря уж о двух других, которые стояли наготове». «Нет», — ответил я, — «речь шла не о Шеннон». Вообще-то я однажды видел, как Генри держал ее за руку, когда они шли в школу Хемингфорд-Хоума, от которой наш дом отделяли 2 мили. «Мы говорили об Амахе. Пожалуй, он готов переехать туда». Я старался не перегибать палку после одного целого стакана вина и двух глотков из второго. Мою Орлет отличала подозрительность. Она всегда пыталась докопаться до истины. И, разумеется, в данном случае ее раскопки наверняка дали бы результат. Во всяком случае, он готов попытаться. Амаха не так уж и далеко от Хемингфорд-Хоума.
2: «Да, недалеко. Я 1000 раз повторяла это вам обоим».
1: «Еще глоточек, и на этот раз стакан на стол она не поставила. Оранжевый свет на западе, постепенно переходящий в зелено-лиловый, казалось, горел в ее стакане. Если бы речь шла о Сент-Луисе, тогда совсем другое дело».
2: «Я отказалась от этой идеи.
1: — ответила она. Это, естественно, означало, что она уже прикинула такой вариант и поняла, что это будет очень проблематично. И все, конечно же, за моей спиной. Все за моей спиной, за исключением визита к юристу компании. И это она сделала бы без моего ведома, если бы не желание использовать его как дубинку, которой она могла бы меня колотить. «Компания возьмет все целиком, как думаешь?» — спросил я. — Все 180 акров.
2: — Откуда мне знать?
1: — Еще глоток. Второй стакан наполовину опустел. Если бы я сейчас сказал, что она выпила достаточно, и попытался отобрать у нее стакан, она бы его мне не отдала. — Ты знаешь, я не сомневаюсь. Ты думала о 180 акрах, как думала о Сент-Луисе. Ты наводила справки. Она искоса посмотрела на меня, изучающе так посмотрела, потом хрипло рассмеялась.
2: «Может, и наводила?»
1: «Наверное, мы сможем найти дом на окраине», — предположил я, — «чтобы видеть поле или два».
2: «И ты будешь там целыми днями просиживать зад в кресле качалки на крыльце, отправив жену на работу?» «На-ка, наполни его. Если уж мы празднуем, так давай праздновать».
1: Я наполнил оба стакана. В свой только чуть-чуть добавил, потому что отпил всего глоток. Я подумал, что смог бы работать механиком, ремонтировать легковые автомобили и пикапы, но в основном сельскохозяйственную технику. Если уж я поддерживаю в рабочем состоянии наш старый фармол, я указал стаканом на темный силуэт трактора, стоящего рядом с амбаром, то, пожалуй, сумею починить все, что угодно.
2: И Генри тебя уговорил.
1: Он убедил меня, что лучше попытаться жить счастливо в городе, чем остаться здесь одному. Это мне радости точно не принесет.
2: Мальчик демонстрирует здравомыслие, а мужчина слушает. Наконец-то! Аллилуйя!
1: Она осушила стакан и протянула мне, чтобы я его вновь наполнил. Схватила меня за руку, наклонилась достаточно близко, чтобы я ощутил запах кислого винограда в ее дыхании.
2: «Этим вечером ты, возможно, получишь то, что тебе нравится, Уилф».
1: Она коснулась языком в пурпурных пятнах, верхней губы.
2: «То, что считается непристойным».
1: «Буду ждать с нетерпением», — ответил я. «Если бы все вышло, как мне хотелось, в кровати, которую мы делили 15 лет, произошло бы нечто куда более непристойное».
2: «Давай позовем сюда Генри».
1: Она уже начала растягивать слова.
2: «Я хочу поздравить его с тем, что ему наконец-то открылась истина».
1: «Я уже упоминал, что глагол «благодарить» не входил в лексикон моей жены». «Наверное, нет». «Возможно, теперь это уже и незачем». Ее глаза вспыхнули, потому что ее осенила новая мысль.
2: «Мы нальем ему стакан вина. Он уже достаточно взрослый».
1: Она ткнула меня локтем, как делают старики, которые сидят на скамейках по обеим сторонам лестницы здания суда, рассказывая друг другу похабные анекдоты.
2: «Если мы сможем чуть развязать ему язык, то, возможно, выясним, не проводил ли он время с Шеннон Коттери. Маленькая шлюшка, но волосы у нее красивые, это точно».
1: «Сначала выпей еще стакан», — предложил коварный человек. Орлет выпила два, и бутылка опустела, первая бутылка. К тому времени она уже пела «Авалон» голосом менестреля и закатывала глаза, как менестрель. Смотреть было противно, слушать еще противнее. Я пошел на кухню за второй бутылкой вина и решил, что самое время позвать Генри. Хотя, как я и говорил, особых надежд не питал. Это можно было сделать лишь при условии, что сын согласится помочь. А я сердцем чувствовал, что он даст задний ход, когда от разговоров придется действительно переходить к делу. При таком раскладе мы бы просто уложили ее в постель, А утром я бы сказал ей, что передумал насчет продажи земли моего отца. Генри пришел, и его бледное, несчастное лицо однозначно позволило мне заключить, что об успешной реализации плана лучше забыть.
2: «Папка, я думаю, что не смогу», — прошептал он. «Это же мама».
1: «Не сможешь, так не сможешь». И это говорил я, а не коварный человек. Я смирился. Будь что будет. В любом случае, она счастлива впервые за последние месяцы. Пьяна, но счастлива.
2: Не просто навеселе. Она напилась?
1: Не удивляйся. Для счастья ей нужно только одно, чтобы все было, как она хочет». Ты провел рядом с ней 14 лет, но так ничего и не понял. Нахмурившись, Генри прислушался к звукам, доносившимся с крыльца, где женщина, которая дала ему жизнь 14 годами раньше, запела, не так чтобы мелодично, но не пропуская ни слова, грязного Магги. Генри хмурился, слушая эту разухабистую непристойную песню. Возможно, его коробил припев. Она хотела помочь ему вставить, ей нравился грязный Маги. А может, раздражало, что она, напившись, растягивала слова. Годом раньше, в День труда, на собрании общества молодых методистов, сын дал слово воздерживаться от употребления спиртных напитков. Шок, который он испытывал, у меня, конечно, вызывал смех. Пока подростков не начинает мотать, как флюгер при порывистом ветре, они очень похожи на несгибаемых пуритан. Она хочет, чтобы ты присоединился к нам и выпил стакан вина.
2: Папка, ты же знаешь, я обещал Господу, что никогда не буду пить.
1: Это тебе придется улаживать с ней. Она хочет праздника. Мы продаем землю и перебираемся в Омаху.
2: «Нет!»
1: «Что ж, посмотрим. Решать тебе, сын. Пошли на крыльцо!» Арлет, пошатываясь, поднялась, когда увидела сына. Обхватила его за талию, прижалась к нему, пожалуй, слишком уж плотно, и начала покрывать лицо чересчур страстными поцелуями. Дурно пахнущими поцелуями, если судить по тому, как он при этом кривился. Коварный человек тем временем наполнял ее стакан, который опять опустел.
3: «Наконец-то мы все вместе! Мои мужчины прозрели!»
1: Она подняла стакан, словно произнося тост, и выплеснула немалую часть вина себе на грудь. Тут же рассмеялась и подмигнула мне.
3: «Будешь хорошо себя вести, Уилф! Позже я позволю тебе высосать это вино из материи!»
1: Генри смотрел на нее в замешательстве. На его лице отразилось отвращение, когда она вновь плюхнулась на кресло-качалку, вскинула юбки и зажала их между колен. Арлет заметила его взгляд и рассмеялась.
3: «Нечего быть таким ханжой! Я видела тебя с Шеннон Коттери, маленькая шлюшка!» «Но у нее красивые волосы и аппетитная попка».
1: Она допила вино и рыгнула.
3: «Если ты ее еще не пощупал, то дурак. Только тебе лучше быть осторожным. В 14 уже можно жениться. У нас в 14 можно жениться даже на кузине».
1: Она рассмеялась и протянула мне стакан. Я наполнил его из второй бутылки.
0: «Папка, ей хватит». Генри говорил осуждающе, как священник. «Над нами появились первые звезды и принялись подмигивать, зависнув над бескрайней равниной, которую я любил всю жизнь».
1: «Ну, не знаю», — ответил я. «In vino veritas», — так сказал Плиний Старший в одной из книг, которые презирает твоя мать.
3: «Рука на плуге весь день». «Нос в книге всю ночь!» — фыркнула Арлет. «За исключением того времени, когда он кое-что другое совал в меня!»
1: «Мама!»
3: «Мама!»
1: — передразнила она Генри,
2: потом указала стаканом в сторону фермы Харлана Коттери, которая располагалась слишком далеко, чтобы мы могли видеть огни в окнах. Теперь, когда кукуруза поднялась достаточно высоко, мы не смогли бы их увидеть, даже если бы ферма соседа находилась на милю ближе. Когда в Небраску приходит лето, каждый дом словно превращается в корабль, плывущий в зеленом океане.
3: «За Шеннон Коттери и ее пробивающиеся грудки! И если мой сын не знает цвета ее сосков, тогда он дубина стаиросовая!»
2: Мой сын на это ничего не ответил, но его потемневшее лицо порадовало коварного человека. Орлет повернулась к Генри, схватила его за руку и плеснула вином ему на запястье. Не обращая внимания на неудовольствие сына, вглядываясь в его лицо с внезапно вспыхнувшей в глазах жестокостью, она продолжила.
3: «Только уж постарайся ничего в нее не совать, когда ляжешь рядом с ней в кукурузе или за амбаром».
2: Она сжала пальцы второй руки в кулак, оттопырила средний палец и обвела им промежность Генри. «Левое бедро, правое бедро, правую сторону живота, пупок, левую сторону живота, вновь левое бедро».
3: «Щупай, что хочешь. Трись своим Джонни Маком, пока ему не станет хорошо и из него не брызнет. Но не лезь в уютное местечко, иначе потеряешь свободу на всю жизнь, как твои мамуля и папуля».
2: Сын встал и ушел, храня молчание. И я его не виню. Представление получилось очень уж вульгарным, даже для Орлет. На его глазах произошла разительная перемена. Из матери, женщины своенравной, но любимой, она превратилась в содержательницу борделя, дающую советы зеленому клиенту-сосунку. В этом не было ничего хорошего, а поскольку он питал к Шеннон Коттери нежные чувства, сцена только усугубила ситуацию. Юноши возносят свою первую любовь на пьедестал, а если кто-то, походя, плюет на идеал, пусть даже собственная мать... Я услышал, как хлопнула дверь, и вроде бы до моих ушей донеслись рыдания. «Ты оскорбила его в лучших чувствах», — заметил я. Она высказалась в том смысле, что чувство, как и справедливость, — последнее прибежище слабаков. Потом протянула стакан. Я наполнил его, зная, что утром она не вспомнит ничего из сказанного сегодня, при условии, что сможет встретить следующее утро, и будет все отрицать, причем яростно, если я попытаюсь ее просветить на этот счет. Я уже видел ее в таком состоянии, но это было давно. Мы добили вторую бутылку, точнее она, и половину третьей, прежде чем ее подбородок упал на залитую вином грудь, и она захрапела. Храп звучал, как рычание злобного пса. Я обнял ее за плечи и поднял на ноги. Она сонно запротестовала, шлепнув меня липкой от вина рукой.
3: «Оставь меня в покое. Хочу спать».
2: «Ты будешь спать», — ответил я, — «только в кровати, а не на крыльце». Я провел ее, спотыкающуюся и всхрапывающую, причем один глаз был закрыт, а второй замутнен, через гостиную. Генри стоял на пороге своей комнаты. Его лицо казалось бесстрастным и более взрослым, чем когда бы то ни было. Он кивнул мне. Одно движение головы, но оно сказало мне все, что я хотел знать. Я уложил Орлет на кровать, снял туфли и оставил храпеть. Ноги ее были раскинуты, рука свесилась вниз. Вернувшись в гостиную, я увидел, что Генри стоит у радиоприемника, который Орлет уговорила меня купить годом раньше.
1: «Не должна она говорить такое про Шеннон», — прошептал он.
2: «Но она скажет это еще не раз», — ответил я. «Такая уж она, такое ее сотворил Господь». и она не может разлучить меня с Шеннон.
0: Она и это сделает, если мы ей позволим.
2: Не мог бы ты... Папка, не мог бы ты найти себе адвоката?
0: Ты думаешь, адвокат, услуги которого я смогу оплатить теми жалкими деньгами, которые лежат на моем банковском счете, устоит против адвокатов, выставленных Фарингтон Компани? Эта фирма пользуется в округе Хемингфорд немалым влиянием, а мне по силам только махать косой на поле. Им нужны эти 100 акров, и Арлетт хочет их продать. Есть только один способ. Но ты должен мне помочь. Поможешь? Генри долго молчал. Он наклонил голову, и я увидел слезы, полившиеся из его глаз, навязанный крючком ковер. Потом он прошептал.
2: Да, но если мне придется смотреть, я не уверен, что...
0: Я сделаю так, чтобы ты помогал, но не смотрел. Пойди в сарай и принеси джутовый мешок. Он пошел и принес. Я же взял на кухне самый острый нож для разделки мяса. Когда сын вернулся и увидел нож, его лицо побледнело.
2: «Это обязательно? Не можешь ты подушкой?»
0: «Слишком медленно и болезненно», — ответил я. «Она будет сопротивляться». Он принял мои слова на веру, словно я обладал опытом, убив до жены с 10 женщин. Но я никого не убивал. Мог сказать только одно. Во всех моих

0: в кукурузных полях, нарушаемая лишь малоприятным храпом Арлет. Но при этом в комнате присутствовало нечто еще, неотвратимая воля, которая словно существовала отдельно от этой женщины. Уже тогда я подумал, что почти физически ощущаю рядом ее. 8 годами позже я в этом уверился. Если хотите, это некий призрак, но призрак, который находился в доме еще до того, как умерла женщина, которая им стала.
1: «Хорошо, папка, мы отправим ее в рай».
0: При этой мысли лицо Генри прояснилось. И каким же отвратительным теперь мне все это представляется, особенно когда я думаю, как он закончил свой путь на этой земле. «Все произойдет быстро», — пообещал я. «И подросткам, и взрослым мне приходилось перерезать горло 10 свиней, и я рассчитывал, что все так и будет. Ошибся». «Давайте я все расскажу по-быстрому. Ночами, когда я не могу спать, а их много, в голове у меня все проигрывается снова и снова. Каждый удар, стон, каждая капля крови — все как в замедленной съемке. Поэтому давайте я все расскажу по-быстрому. Мы направились в спальню. Я первым, с мясницким ножом в руке. Мой сын следом, с джутовым мешком. Вошли на цыпочках. Но могли бы бить в барабаны, все равно не разбудили бы ее. Я взмахом руки велел Генри встать справа от меня, у ее головы. Теперь мы слышали не только храп, но и тиканье будильника Биг Бен на прикроватной тумбочке. И мне в голову пришла странная мысль. Мы — врачи у смертного одра важной пациентки.
2: Но я все-таки думаю, что врачи у смертного одра не дрожат от чувства вины и страха.
0: «Пожалуйста, не надо много крови», — подумал я. «Пусть она вся останется в мешке, и будет лучше, если он сейчас скажет, что не хочет этого, в последнюю минуту». Но он не сказал. Возможно, решил, что я возненавижу его за это. Может, мысленно уже отправил ее на небеса, может, помнил бесстыдный средний палец, берущий в круг его промежность. Не знаю. Знаю только, что он прошептал «Прощай, мама!» и надел мешок ей на голову. Она всхрапнула и попыталась стянуть мешок с головы. Я собирался сунуть нож в мешок и там уже сделать все, но Генри приходилось плотно прижимать мешок к голове, чтобы она из него не выскользнула, так что реализовать задуманное не получалось. Я увидел ее нос, натягивающий мешковину. Он был как акулий плавник. Я увидел панику на лице сына и понял, что он вот-вот убежит со всех ног. Тогда я оперся коленом о кровать, а рукой ухватил ее за плечо. Полоснул через мешковину по шее под ней. Арлет закричала и стала вырываться еще яростнее. Кровь полилась через разрез в мешке. Руки жены поднялись и принялись лупить воздух. Генри с пронзительным воплем отскочил от кровати. Я пытался удержать Арлет, а она уже стягивала мешок с головы обеими руками. И тут я полоснул по одной, разрезав 3 пальца до кости. Она закричала вновь, тонко и пронзительно. Крик вонзился в уши, как острая сосулька. Рука упала на покрывало, я пробил еще одну дыру в мешковине и еще... Нанес 5 ударов, прежде чем она оттолкнула меня неповрежденной рукой и стянула джутовый мешок с лица. Совсем снять его она не смогла, он зацепился за волосы и теперь напоминал сеточку, которую надевают, ложась в кровать, чтобы не испортить прическу. Следующими 2 ударами я разрезал ей шею. Первый из них оказался достаточно глубоким, чтобы показалась трахея. Последние 2 пришлись в щеку и рот, и теперь она улыбалась, как клоун, до самых ушей, и в разрезе виднелись зубы. Из горла вырвался сдавленный рев. Такой звук мог издать лев перед...

0: тем, как наброситься на жертву. Кровь выплеснулась из шеи и долетела до изножья кровати. Я тогда еще подумал, что она как вино в стакане, подсвеченное закатным солнцем. Арлет попыталась подняться с кровати. Сначала я застыл, как оглушенный, потом меня охватила дикая ярость. С первого дня нашей семейной жизни она доставляла мне одни проблемы и не изменила себе даже теперь при нашем кровавом разводе. И чего еще я мог от нее ожидать?
1: «Ох, папка, останови ее!»
0: — взвизгнул Генри.
1: «Останови ее, папка, ради бога, останови!»
0: Я прыгнул на нее, как страстный любовник, и завалил назад на пропитанную кровью подушку. Новые хрипы вырывались из ее порезанной шеи. Вытаращенные глаза вращались, из них бежали слезы. Я запустил руку в ее волосы, дернул голову назад и вновь полоснул ножом по шее. Затем сдернул покрывало с моей половины кровати и набросил ей на голову, поймав все, кроме первого выброса из еремной вены. Кровь брызнула мне в лицо. Горячая кровь, которая заструилась с моего подбородка, носа и бровей. Крики Генри за моей спиной прекратились. Обернувшись, я увидел, что Господь пожалел его, при условии, что он не отвернул лицо, когда увидел, чем мы занимаемся. Мальчик лишился чувств. Арлет вырывалась уже не так активно. Наконец затихло. Но я по-прежнему лежал на ней, прижимая покрывало, которое уже пропиталось ее кровью. Я напомнил себе, что она ни в чем и никогда не облегчала мне жизнь. И снова оказался прав. Через 30 секунд, их отсчитали часы в жестяном корпусе, заказанные по каталогу и полученные по почте. Она так резко и высоко изогнула спину, что едва не сбросила меня с кровати. «Давай, ковбой, объезжай!» — подумал я, а может, произнес вслух. «Этого я не помню, да поможет мне Бог. Все остальное помню, но не это». Она вновь затихла. Я отсчитал 30 жестяных тиков и 30 еще для гарантий. На полу зашевелился и застонал Генри. Попытался сесть, потом передумал. Отполз в дальний угол комнаты и там свернулся в клубок. «Генри!» — позвал я. Клубок в углу не отреагировал. «Генри, она мертва! Она мертва, и мне нужна помощь!» Никакого ответа. «Генри, поворачивать назад слишком поздно! Дело сделано! Если не хочешь сесть в тюрьму сам и отправить на электрический стул отца, поднимайся и помогай мне!» Он приплелся к кровати. Волосы падали на глаза, блестевшие сквозь слипшиеся от пота пряди, будто глаза зверька, прячущегося в кустах. Он то и дело облизывал губы. «Не наступай туда, где кровь! Нам и так придется здесь все очищать. Работы будет больше, чем я ожидал, но мы справимся, если только не разнесем кровь по всему дому!»
1: «Я должен смотреть на нее. Папка, я должен смотреть?»
0: «Нет, никто из нас не должен. Мы закатали ее в покрывало, превратив его в саван. Как только покончили с этим, я понял, что в таком виде нам ее из дома не вынести. В моих неопределенных планах и грезах я видел только небольшое кровяное пятно, проступающая на покрывале над ее перерезанной шеей, ее аккуратно перерезанной шеей. Я не предполагал, не представлял себе жуткую реальность. Белое покрывало казалось черно-лиловым в темной комнате, и кровь стекала с него, как с вынутой из ванны губки течет вода. В стенном шкафу лежало стеганое одеяло. В голове мелькнула мысль. Я не смог подавить ее. А что бы сказала моя мать, если бы увидела, как я использую с любовью сшитый подарок на свадьбу? Я расстелил одеяло на полу. Мы сбросили на него Арлет. Потом закатали ее в одеяло. «Быстро!» — велел я. «Пока оно не намокло. «Нет, подожди, сходи за лампой». Генри отсутствовал так долго, что я испугался, а не сбежал ли он. Потом увидел свет в маленьком коридорчике между его спальней и этой, которую я делил с Орлет. Раньше делил. Я видел слезы, бежавшие по его бледному лицу.
2: «Поставь на комод».
0: Он поставил лампу рядом с книгой, которую я читал. Романом «Главная улица» Синклера Льюиса. Я его так и не дочитал. Не смог заставить себя дочитать. При свете лампы я увидел брызги крови на полу и лужицу у самой кровати. Еще больше натечет из одеяла. Я вздохнул. Если бы знал, что в ней столько крови. Я снял наволочку со своей подушки и натянул на конец свернутого одеяла, словно носок на кровоточащую голень. «Бери ее ноги», — распорядился я. «Это мы должны сделать прямо сейчас. И не падай в обморок, Генри, потому что одному мне не справиться».
1: «Лучше бы это был сон».
0: Он наклонился и взялся за противоположный конец одеяла.
1: «Это может быть сон, папка?»
0: «Через год, когда все останется позади, мы так и будем об этом думать». В глубине души я действительно в это верил. «А теперь быстро. Надо успеть, пока с наволочки не начнет капать кровь или с одеяла». Мы пронесли ее по коридору, через гостиную, на крыльцо, миновав парадную дверь, совсем как грузчики, выносящие мебель в чехлах. Как только спустились с крыльца на землю, дышать мне стало чуть легче. Во дворе затереть кровь куда проще. Генри держался, пока мы не обогнули угол амбара и не показался старый колодец. Его огораживали деревянные стойки, чтобы никто случайно не наступил на крышку, которая его закрывала. Стойки эти в звездном свете выглядели мрачными и ужасными, и, увидев их, Генри издал сдавленный крик.
1: «Это не могила для мамы.
0: Ничего больше он произнести не успел. Потеряв сознание, повалился на куст, росший за амбаром. Так что убитую жену мне пришлось держать одному. Я хотел было положить этот громадный куль на землю. Все равно он уже начал разворачиваться, и из него появилась порезанная ножом рука, и попытаться привести сына в чувство. Потом решил проявить милосердие и оставить его лежать. Подтащил Орлет к колодцу, опустил на землю, снял деревянную крышку. Привалился к двум стойкам, переводя дыхание. И тут колодец дыхнул мне в лицо, вонью стоячей воды и гниющей травы. Я вступил в борьбу с рвотным рефлексом и проиграл. Держась руками за стойки, согнулся пополам, чтобы выблевать ужин и выпитое вино. Всплеск эхом отразился от стенок, когда блевотина плюхнулась в мутную воду на дне. Всплеск этот, как и фраза «давай, ковбой, объезжай», не уходил из моей памяти все 8 последних лет. Я просыпался глубокой ночью, слышал эхо этого всплеска и чувствовал, как занозы впиваются в мои руки, сжимающие стойки с такой силой, будто от этого зависела моя жизнь. Я попятился от колодца, споткнулся о куль, в котором лежала Орлет. Упал. Ее порезанная рука оказалась в считанных дюймах от моих глаз. Генри все лежал под кустом. Под головой рука. Он выглядел, как ребенок, уснувший после утомительного дня во время жатвы. Над нами светили тысячи, десятки тысяч звезд. Я видел созвездия. Орион, Кассиопею, Большую Медведицу. Их когда-то показывал мне отец. Вдалеке один раз гавкнул пес Коттери, Рекс, и затих. Помнится, я еще подумал, эта ночь никогда не закончится. И ведь правильно подумал. По большому счету, она так и не закончилась. Я подхватил куль, и он дернулся. Я замер, не в силах даже вдохнуть. Только сердце колотилось как бешеное. «Конечно же, я не мог такого почувствовать», — подумал я. Подождал, а вдруг куль дернется снова. А может, ждал, как ее рука змеей выползет из стеганого одеяла и попытается схватить меня за запястье порезанными пальцами. Никто не дернулся. Ничто не выползло. Мне это все почудилось. Понятное дело. И я сбросил ее в колодец. Увидел, как стеганое одеяло развернулось с конца, на который я не надевал наволочку. А потом раздался всплеск. Гораздо более громкий, чем при моей блевотине. А за ним последовал хлюпающий удар. Я знал, что воды в колодце немного, но надеялся, что Арлет погрузится с головой. Звук удара подсказал мне. В этом я ошибся. Пронзительный смех раздался у меня за спиной. Звук, так близко граничащий с безумием, что у меня по спине побежали мурашки, от поясницы до загривка. Генри пришел в себя и поднялся. Нет, более того, он прыгал перед амбаром, вскидывая руки к звездному небу, и хохотал. «Мама в колодце, а мне все равно!» — нараспев прокричал он. «Мама в колодце, а мне все равно, потому что хозяина нет!» Генри перефразирует припев песни североамериканских рабов «Джимми ломает кукурузу» 1840 год, ставшей популярной среди детей. «Джимми ломает кукурузу, а мне все равно, хозяина нет». Я в три больших шага подскочил к нему и влепил оплеуху, оставив кровавые отметины на покрытой пушком щеке, еще не знавшей бритвы. «Заткнись! Голос разносится далеко! Тебя могут услышать! Видишь, дурак, ты опять потревожил этого чертова пса!» Рекс гавкнул один раз, второй... Третий замолчал. Мы стояли. Я держал Генри за плечи, склонив голову, прислушиваясь. Струйки пота бежали по шее. Рекс пролаял еще раз, потом затих. Если бы кто-то из Коттери проснулся, они бы подумали, что Рекс нашел енота. Я, во всяком случае, на это надеялся. «Иди в дом», — велел я. «Худшее позади!»
1: «Правда, папка?»
0: Он очень серьезно смотрел на меня.
1: «Правда?»
0: «Да. Как ты? Не собираешься снова грохнуться в обморок?»
1: «А я грохался?»
0: «Да.
1: Я в порядке. Просто... не знаю, почему так смеялся. Что-то смешалось в голове. Наверное, я... просто обрадовался. Все закончилось.
0: Смешок вновь сорвался с его губ, и он хлопнул по губам руками, как маленький мальчик, случайно произнесший плохое слово в присутствии бабушки. «Да», — кивнул я, — «все закончилось. Мы останемся здесь. Твоя мать убежала в Сент-Луис, а может, в Чикаго. Но мы останемся здесь».
1: «Она...»
0: Его взгляд устремился к колодцу, крышка которого прислонялась к трем стойкам, казавшимся такими мрачными в звездном свете. «Да, Хэнк сбежала. Его мать терпеть не могла, когда я называл его Хэнком. Говорила, что это вульгарно. Но теперь она ничего не могла с этим поделать. Убежала и оставила нас здесь. И, разумеется, мы очень сожалеем». Но при этом полевые работы не могут ждать. И занятия в школе тоже.
1: «И я могу по-прежнему дружить с Шеннон?»
0: «Разумеется», — ответил я и снова вспомнил, как средний палец Арлет похотливо обводит его промежность. «Разумеется, можешь. Но если у тебя вдруг возникнет желание признаться Шеннон...» На лице Генри отразился ужас.
1: «Никогда».
0: «Что ж, я рад. Но если такое желание все-таки возникнет, запомни, Она убежит от тебя.
1: — Разумеется, убежит, — пробормотал он.
0: — А теперь иди в дом и достань из кладовой все ведра для мытья полов. Наполни из колонки на кухне и добавь порошка, который она держит под раковиной.
1: — Воду мне подогреть? —
0: Я услышал голос матери.
3: — Кровь замывают холодной водой, Уилф. Запомни это.
0: — Незачем, — ответил я. — Я приду, как только поставлю крышку на место. Он начал поворачиваться, потом вдруг схватил меня за руку. Холодными, просто ледяными пальцами.
1: — Никто не должен узнать, —
0: хрипло прошептал он мне в лицо.
1: — Никто не должен узнать о том, что мы сделали.
0: — Никто и не узнает. В моем голосе уверенности было куда больше, чем в душе. Многое сразу пошло наперекосяк, и я начал понимать, что наяву все далеко не так, как в грезах.
1: «Она не вернется? Правда?»
0: «Что?»
1: «Ее призрак не будет донимать нас, а?»
0: Только слово это он произнес на деревенский манер, и прозвучало оно как «добивать». Арлет в таких случаях качала головой и закатывала глаза, и только теперь, 8 лет спустя, я начал осознавать, что, возможно, сын сказал так не случайно. У автора игра слов. Генри произносит слово «hound» — «преследовать», «донимать». Звучит же оно у него как «hate», что напоминает слово «hate» — «ненавидеть». «Нет», — ответил я. И ошибся.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Я посмотрел в колодец, и хотя глубина составляла всего 20 футов, увидел лишь светлое пятно лоскутного одеяла, поскольку луны не было. А может, это была наволочка. Я опустил крышку на место и направился к дому, стараясь следовать тем маршрутам, по которому мы тащили куль, намеренно почти не отрывая ноги от земли, чтобы затереть следы крови. Утром я довел это дело до конца. В ту ночь я узнал нечто такое, что для большинства людей остается неведомым. Убийство — это грех. Убийство — это осуждение души на вечные муки. И уж точно рассудка и духа, даже если атеисты правы, и никакой жизни после жизни нет. Но убийство — еще и работа. Мы оттирали спальню до боли в спине, потом перебрались в коридор, в гостиную и, наконец, на крыльцо. Всякий раз, когда мы думали, что работа закончена, один из нас находил очередное пятнышко. Когда заря осветила небо на востоке, Генри на коленях оттирал щели между половицами в спальне, а я тоже на коленях. Осматривал каждый дюйм вязаного крючком ковра орлет в гостиной, в поисках одной единственной капли крови, которая могла стать для нас роковой. Не нашел ни одной. В этом нам повезло. Зато обнаружил пятно размером с 10-центовик рядом с ковром. Выглядело оно будто кровь, капнувшая из бритвенного пореза. Я очистил это пятно. Потом вернулся в спальню, чтобы посмотреть, как идут дела у Генри. Он вроде бы чуть взбодрился, да и я тоже. Думаю, сказался приход дня, который, похоже, развеял самые жуткие наши кошмары. Но когда Джордж, наш петух, громко сообщил, что проснулся, Генри подпрыгнул. Потом рассмеялся, очень коротко и как-то не совсем нормально. Но он не напугал меня до такой степени, как ночью, когда пришел в себя неподалеку от старого колодца. «Сегодня я в школу идти не могу, папка. Слишком устал. И, наверное, люди могут все увидеть на моем лице, особенно Шеннон. Я даже не подумал о школе. Еще одно доказательство того, что подготовка моих планов оставляла желать лучшего». Дерьмо, а не планы. Мне следовало дождаться, пока школьников распустят на летние каникулы. Оставалась-то одна неделя. Ты можешь побыть дома до понедельника. А потом скажешь учительнице, что заболел гриппом и не хотел заразить весь класс. Это не грипп. Но я болен. То же самое я мог сказать и про себя. Мы расстелили чистую простыню из ее стенного шкафа. Так много вещей в доме принадлежали ей, но теперь уже нет. И сложили на ней окровавленное постельное белье. Матрас тоже запачкала кровь. Его следовало сменить. Другой у нас был, не такой, правда, хороший. Он лежал в дальнем сарае. Я связал грязное постельное белье в узел, а Генри нес матрас. Мы вернулись к колодцу, аккурат перед тем, как солнце поднялось над горизонтом. Над нами раскинулось чистое, без единого облачка небо. Начинался хороший для кукурузы день.
2: «Я не смогу туда заглянуть, папка».
1: «Тебе и не надо», — сказал я и вновь поднял деревянную крышку. Подумал, что лучше бы оставил ее поднятой. «Работай головой, чтобы не делать лишней работы руками», — обычно говорил мой отец. Но я знал, что не смог бы так поступить. Особенно после того, как куль дернулся у меня в руках. Теперь я увидел дно колодца и ужаснулся. Она приземлилась, оказавшись в положении сидя. Ноги были вытянуты вперед. Наволочка разорвалась и лежала у нее на коленях. Стеганые одеяла и покрывала размотались и охватывали ее плечи, как изысканный дамский палантин. Джутовый мешок, превратившийся в сеточку для волос, дополнял картину. Она словно приоделась, чтобы провести вечер в городе.
3: «Да, вечер в городе. Вот почему я так счастлива. Вот почему улыбаюсь во весь рот, от уха до уха. А ты обратил внимание, какая красная у меня помада, Уилф? Я никогда не пошла бы с такой помадой в церковь. Нет, и это не та помада, которой женщина красит губы, когда хочет сделать кое-что непристойное со своим мужчиной. Спускайся, Уилф. Чего ты ждешь? И лестница тебе не нужна, просто прыгни. Покажи мне, как сильно ты меня хочешь. Ты поступил по отношению ко мне непристойно, а теперь позволь мне последовать твоему примеру».
2: «Папка». Генри стоял лицом к амбару, сутулившись, словно ожидал, что его сейчас высекут. «Все в порядке?»
1: «Да». Я бросил вниз узел с постельным бельем, надеясь, что он упадет на нее и закроет ее обращенную вверх жуткую ухмылку. Но почему-то узел приземлился ей на колени. И теперь создавалось впечатление, что она сидит в странном, запятнанном кровью облаке.
2: «Она накрыта? Она накрыта, папка?»
1: Я схватил матрас и отправил его следом. Один конец матраса ушел в мутную воду, другой проскользнул вдоль цилиндрической, выложенной камнем стены, прикрыв орлет как навесом, и, наконец-то, спрятав ее вскинутую голову и кровавую ухмылку. «Теперь да». Я вернул на место деревянную крышку, зная, что впереди еще одно большое дело — наполнить колодец. Давно следовало засыпать его. Пустой колодец представлял собой опасность. Вот почему я и огородил его стойками. «Пошли в дом, позавтракаем».
2: «Я не смогу проглотить ни единого куска».
1: «Но он проглотил. И я тоже. Я поджарил яйца, бекон и картошку, и мы съели все. Тяжелая работа разжигает аппетит. Это все знают».

0: Генри проспал чуть ли не до вечера. Часть этого времени я провел за кухонным столом, чашку за чашкой поглощая черный кофе. А еще погулял посреди кукурузы. Проходил от начала до конца ряд за рядом, прислушиваясь к шелесту под ветерком похожих на мечи листьев. В июне, когда кукуруза идет в рост, кажется, что побеги ведут между собой беседу. Это тревожит некоторых людей. И среди них есть глупцы, которые утверждают, будто эти звуки сопровождают рост кукурузы. Но меня шелест листьев всегда успокаивал, способствовал ясности мышления. И сейчас, когда я сижу в номере городского отеля, мне его не достает. Городская жизнь не жизнь для сельчанина. Для него это все равно, что жизнь в аду. Признание, как выяснилось, тоже тяжелая работа. И вот я шагал, слушал кукурузу, пытался планировать будущее и, в конце концов, спланировал. Пришлось и не только для себя. Каких-то 20 лет назад мужчина, оказавшийся в таком же положении, как я, мог не волноваться. Тогда никто не совал нос в чужие дела, особенно если речь шла об уважаемом фермере, человеке, который платил налоги, по воскресеньям ходил в церковь, болел за бейсбольную команду «Звезды Хеммингфорда» и голосовал за республиканцев. Я думаю, тогда много чего случалось на фермах, расположенных в глубинке. Об этом не судачили. И уж, конечно, не сообщали в полицию. Тогда мужчина поступал с женой так, как считал нужным, и если она исчезала, ее забывали. Но те дни ушли, и даже если бы ничего с тех пор не изменилось, оставалась земля 100 акров. Фарингтон Компани хотела заполучить эти акры для своей чертовой свинобойни, и Арлетт заверила ее представителей, что эту землю они получат. Это таило в себе опасность, а опасность указывала на то, что одних грез и неопределенных планов теперь недостаточно. Домой я вернулся во второй половине дня, уставший, но с ясной головой. Я наконец-то успокоился. Несколько наших коров ревели, поскольку час утренней дойки давно прошел. Я их подоил, а потом отправил на пастбище, где оставил до заката, вместо того, чтобы загнать на вторую дойку сразу после ужина. Они не возражали. Коровы все принимают как есть. «Будь Арлетт такой же, — подумал я, — осталась бы жива и сейчас доставала бы меня покупкой стиральной машины по каталогу Monkey Ward. И я, наверное, купил бы ее. Умела она меня уговорить. Во всем, кроме земли. И ей следовало об этом знать». Земля — это мужская забота. Генри еще спал. В последующие недели он вообще спал много, и я ему разрешал, хотя в другое время заполнил бы его дни работой, раз уж занятия в школе закончились. А вечера он заполнял бы сам, визитами к Коттери или прогулками по проселочной дороге с Шеннон. Они держались бы за руки и наблюдали за восходом луны между поцелуями. Я надеялся, что содеянное нами не испортит ему подобное сладостное мгновение, но все же понимал, что испортит, и не ошибся в этом. Я отогнал назойливые мысли, говоря себе, что сейчас он спит, и это хорошо. Мне предстояло еще раз прогуляться к колодцу, и я хотел проделать это в одиночку. Наша семейная кровать, с которой содрали постельное белье, казалось, кричала об убийстве. Я подошел к стенному шкафу и принялся осматривать одежду Арлетт. У женщин всегда так много всего. Юбки, платья и блузки, свитера и нижнее белье. Среди последнего попадается кое-что такое сложное, странное, что мужчине не понять, где перед. Я знал, взять все — это ошибка, поскольку грузовик по-прежнему стоял в амбаре, а модель «Т» под вязом. Она ушла пешком, то есть взяла с собой только то, что смогла унести. Почему не уехала на «Т»? Потому что я мог услышать, как завелся двигатель, и остановил бы ее. Звучало правдоподобно. Следовательно, один чемодан. Я набил его вещами, как мне представлялось, необходимыми женщине, без которых уйти она не могла. Положил в чемодан несколько красивых украшений и фотографию ее родителей в золотой рамке. Посмотрел на ее туалетные принадлежности в ванной и оставил все за исключением духов Флориан и щетки для волос. На ночном столике лежала Библия, которую дал Арлетт пастор Хоггинс, но я ни разу не видел, чтобы она читала ее, поэтому трогать не стал. Зато взял пузырек с таблетками железа, которые она принимала при месячных. Генри по-прежнему спал, но теперь метался по кровати, охваченный каким-то кошмаром. Я поспешил, чтобы быстрее все закончить и вернуться в дом до того, как он проснется. Подошел к колодцу. Поставил чемодан на землю. В третий раз поднял деревянную крышку. Слава богу, Генри со мной не было. Слава богу, он не увидел того, что увидел я. Думаю, это зрелище свело бы его с ума. Даже меня чуть не свело. Матрас сполз в сторону. Прежде всего, я подумал, что она откинула его, чтобы выбраться из колодца. Потому что она не умерла, она дышала. Так мне поначалу показалось. А потом, когда здравый смысл начал пробиваться сквозь туман, окутавший разум, когда я спросил себя, какое дыхание может заставить женское платье подниматься и опускаться не на груди, а талии ниже, в этот самый момент челюсть ее зашевелилась, словно она пыталась заговорить. Но не слова возникли из сильно расширившегося рта, а крыса, которая лакомилась ее нежным языком. Первым появился хвост. Потом нижняя челюсть Арлетт опустилась ниже, и когти задних лапок впились в подбородок в поисках опоры. Крыса спрыгнула к ней на колени, а когда она это сделала, из-под платья во множестве повылезали ее братья и сестры. У одной крысы в усиках застряло что-то белое. Клочок комбинации или, возможно, трусиков. Я швырнул в них чемодан. Не думал об этом, плохо соображал от отвращения и ужаса, просто швырнул. Он упал ей на ноги. Большинство грызунов, вероятно, всего легко избежали удара. Нырнули в круглую черную дыру, которую раньше закрывал матрас. Наверное, они сдвинули его общими усилиями. И исчезли в мгновение ока. Я хорошо знал, что это за дыра. Вход в трубу, через которую вода подавалась в амбар, пока ее уровень не опустился слишком низко. Платье застыло. Ложное дыхание оборвалось. Но она смотрела на меня, и это был пристальный взгляд Горгоны. Я видел крысиные укусы на ее щеках. Одна мочка исчезла. «Господи!» — прошептал я. «Арлетт, мне так жаль!»
1: «Твои сожаления не принимаются», — казалось, говорил ее взгляд. «И когда меня найдут в таком виде, с крысиными укусами и в изгрызенном нижнем белье, ты точно усядешься на электрический стул в Линкольне, и мое лицо станет последним, что ты увидишь перед смертью. Ты увидишь меня, когда электричество поджарит тебе печень и подожжет сердце, а я буду улыбаться».
0: Я опустил крышку и поплелся к амбару. Внезапно ноги отказались служить мне, и будь я на солнце, точно потерял бы сознание, как Генри прошлой ночью. Но я находился в тени, поэтому, посидев минут пять с опущенной головой, более или менее оклемался. Крысы добрались до нее, и что такого? Разве в конце концов крысы и жуки не добираются до всех нас? Рано или поздно самый крепкий гроб не выдерживает и впускает жизнь, чтобы она покормилась на смерти. Так устроен мир, и какое это имеет значение? После того, как сердце останавливается, а мозг задыхается, наши души или куда-то отправляются, или просто исчезают. В любом случае мы не чувствуем, как кто-то гложет нашу плоть или выедает что-то из костей. Я двинулся к дому и уже добрался до ступенек, ведущих на крыльцо, когда новая мысль остановила меня. А что тогда дернулось? Вдруг она была еще жива, парализованная, неспособная шевельнуть даже разрезанным пальцем, когда крысы вылезли из трубы и принялись ее пожирать. Что, если она почувствовала, как одна пробралась в ее располосованный рот и начала... «Нет», — прошептал я. «Она ничего не почувствовала, потому что не дергалась. Никогда! Вниз я сбросил ее мертвой!»
2: «Папка», — сонным голосом позвал Генри.
0: «Пап, это ты?»
3: «Да».
0: «С кем ты говоришь?»
3: «Ни с кем, сам с собой». Я вошел. В майке и трусах он сидел за кухонным столом и выглядел ошеломленным и несчастным. Волосы торчали во все стороны, напомнив мне время, когда сын, еще маленький, гонялся по двору за курами.
1: «Лучше бы мы этого не делали», — прошептал он, когда я сел напротив него.
3: «Сделанного не вернешь», — ответил я. «Сколько раз я тебе это говорил, парень?»
0: «Пожалуй, миллион». Он на какое-то мгновение опустил голову, потом вновь посмотрел на меня. Его глаза, окаймленные красным, налились кровью.
1: «Нас поймают. Мы отправимся в тюрьму или...»
3: «Нет, у меня есть план».
1: «У тебя был план не причинять ей боли. Посмотри, что из этого вышло!»
3: Моей руке просто не терпелось отвесить ему за это пощечину, так что я придавил ее другой рукой. Не время сейчас для встречных обвинений. Кроме того, он говорил правду. Во всем, что пошло не так, вина лежала на мне. «За исключением крыс», — подумал я. «Крысы — не моя вина». «Нет, и они тоже». «Разумеется, и они тоже. Если бы не я, она сейчас стояла бы у плиты, готовила ужин. Вероятно, говорила бы и говорила об этих 100 акрах, но живая и здоровая, а не лежала бы в колодце».
0: «Крысы, должно быть, уже вернулись», — прошептал голос в глубинах моего сознания. «Едят ее. Скоро закончат лучшее, самое вкусное, деликатесы. А потом...» Генри перегнулся через стол, чтобы коснуться моих сцепленных рук. Я вздрогнул.
1: «Извини. Мы вместе это сделали».
3: И я любил его за эти слова. «Все будет хорошо, Хэнк. Если мы не запаникуем, все будет хорошо. А теперь слушай меня». Он слушал. В какой-то момент начал кивать. Когда я закончил, задал только один вопрос. «Когда мы засыпем колодец?» «Не сейчас».
1: «Разве это не рискованно?»
3: «Есть такое», — согласился я.

0: Двумя днями позже я чинил изгородь в четверти мили от фермы, когда увидел большое облако пыли, движущееся по нашей дороге от шоссе Омаха-Линкольн. На нашу территорию вторгался мир, частью которого Арлет так хотелось стать. Я направился к дому, сунув молоток в петлю на поясе, в плотницком фартуке, в кармане которого позвякивали гвозди. Генри ничего не увидел. Возможно, он побежал на речку купаться, а может, спал в своей комнате. Во дворе я сел на колоду для колки дров, и тут же из-за кукурузы выехал автомобиль, поднимавший за собой беличий хвост пыли. Грузовичок — красная крошка Ларса Олсона, кузнеца и молочника из Хеммингфорд-Хоума. Иногда он подрабатывал и шофером, и именно в этом качестве прибыл на мою ферму в тот июньский день. Грузовичок въехал во двор, обратив в бегство Джорджа, нашего вспыльчивого петуха, и его маленький гарем. Мотор еще не успел заглохнуть, когда из кабины с пассажирской стороны вылез пузатый мужчина в сером пыльнике. Он снял очки, открыв большие и смешные белые круги у глаз.
1: «Уилфред Джеймс?»
0: «К вашим услугам». Я встал, чувствуя себя совершенно спокойно. Возможно, спокойствие у меня поубавилось бы, если бы подъехал принадлежащий округу форт со звездой шерифа на бортах.
1: «Эндрю Лестер», — представился он. «Адвокат».
2: Он протянул руку, я на нее посмотрел.
0: «Прежде чем я ее пожму, вам лучше сказать, чей вы адвокат, мистер Лестер».
1: «В настоящее время я представляю Фарингтон Лайвсток Компани с отделениями в Чикаго, Омахе и Де-Мойне».
0: «Да», — подумал я, — «кто бы сомневался. Но я готов спорить, что на двери таблички с твоей фамилией нет. Большие люди из Омахи не глотают деревенскую пыль, чтобы заработать на хлеб, правда? Большие люди сидят, положив ноги на стол, пьют кофе и любуются красивыми лодыжками секретарши». «В этом случае, сэр, почему бы вам просто не изложить цель вашего приезда и не убрать руку? Только не обижайтесь». Он так и поступил, с адвокатской улыбкой. Пот проложил светлые дорожки по его пухлым щекам, а ветер спутал и взъерошил волосы. Я прошел мимо него к Ларсу, который открыл боковину двигательного отсека и возился с мотором. Он что-то насвистывал и выглядел таким же счастливым, как и сидевшая на проводе птичка. В этом я ему завидовал. Подумал, что нам с Генри тоже может выпасть счастливый день. В таком переменчивом мире, как наш, возможно всякое, но не летом 1922 года. И не осенью. Я пожал Ларсу руку, спросил, как самочувствие.
3: «Все в норме, но в горле пересохло. Я бы чего-нибудь выпил».
0: Я указал на восточную стену дома. «Ты знаешь, где взять».
3: «Знаю».
0: Он захлопнул боковину с громким треском, от которого куры, вернувшиеся во двор, вновь бросились в рассыпную.
3: «Сладкое и холодное, как и всегда».
0: «Скорее да, чем нет», — согласился я и подумал. «Но если бы ты попробовал набрать воды из другого колодца, не думаю, что тебя волновал бы вкус».
3: «Попробуй и увидишь».
0: Он направился к дому, обходя его с той стороны, где под навесом стояла дворовая колонка. Мистер Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне, расстегнув плащ. Костюм его определенно нуждался в чистке по возвращении в Линкольн, Омаху, Диленд или какой-нибудь другой город, в котором он вешал шляпу, когда не занимался делами Коула Фарингтона.
1: «Я бы сам не отказался от глотка воды, мистер Джеймс».
0: «Я тоже. Ремонтировать изгородь — потная работа». Я глядел его с головы до ног. «Но, наверное, не такая потная, как проехать 20 миль в грузовике Ларса». Он потер зад и улыбнулся адвокатской улыбкой. Но на этот раз в ней промелькнуло сожаление. Я уже видел, как его глазки бегают по сторонам. Не следовало недооценивать этого человека только потому, что ему приказали протрястись 20 миль по сельским дорогам в жаркий летний день.
1: «Мой зад уже никогда не будет прежним».
0: На одной из стоек навеса на цепочке висела кружка. Ларс наполнил ее и выпил до дна. Но кадык ходил вверх-вниз по жилистой загорелой шее. Наполнил второй раз и предложил Лестеру, который посмотрел на кружку примерно так же, как я на его протянутую руку. «Может, мы попьем воды в доме, мистер Джеймс? Там чуть прохладнее». «Прохладнее», — согласился я. «Но желание приглашать вас в дом у меня не больше, чем пожимать вам руку». Ларс Олсон уловил, куда дует ветер, и, не теряя времени, вернулся к грузовику. Но сначала отдал кружку Лестеру. Мой гость пил воду не огромными глотками, как сделал Ларс, а маленькими, брезгливыми глоточками, другими словами, как адвокат. Но он не остановился, пока не осушил кружку до дна, тоже как адвокат. Хлопнула сетчатая дверь, и из дома вышел Генри в комбинезоне, босиком. Окинул нас взглядом абсолютно безразличным, умный мальчик. И пошел туда, куда и полагалось идти нормальному деревенскому подростку. Посмотреть, как Ларс возится со своим грузовиком, и если повезет, чему-то научиться. Я сел на укрытые брезентом дрова, которые мы держали с этой стороны дома. «Как я понимаю, вы здесь по делу. По делу моей жены». «Да». «Что ж, раз уж воду вы выпили, давайте сразу к нему и перейдем. У меня еще полно работы, а на часах 3 пополудни». «От рассвета до заката. У фермеров жизнь трудная». Он вздохнул, как будто знал. «Да, и своенравная жена только добавляет трудностей. Вас прислала она, как я понимаю, только не знаю зачем. Если речь идет о каких-то официальных бумагах, так я думал, что их привезет помощник шерифа». Он удивленно посмотрел на меня. «Ваша жена не присылала меня, мистер Джеймс. Дело в том, что я приехал повидаться с ней». Происходящее напоминало игру. Теперь пришла моя очередь удивляться. Потом рассмеяться, потому что на сцене за удивленным взглядом обычно следует смех. «Вот и доказательство».
4: «Доказательство чего?»
0: «Мое детство прошло во Форт-Дьюсе, и там у нас был сосед, отвратительный старикан по имени Брэдли. Все его звали Папаша Брэдли. Мистер Джеймс, моему отцу приходилось время от времени иметь с ним дело, и иногда он брал меня с собой в те уже далекие дни. Речь обычно шла о семенах кукурузы, особенно весной, но иногда он с Брэдли обменивался инструментами. Тогда по каталогам ничего не покупалось, и хороший инструмент мог обойти весь округ, прежде чем возвращался домой». «Мистер Джеймс, я не понимаю, какое...» «И всякий раз, когда мы ехали к этому старику, моя мама наказывала мне затыкать уши, поскольку каждое второе слово, слетавшее с губ папаши Брэдли, было ругательством или намеком на что-то непристойное. Мне все происходящее уже начало нравиться. Поэтому, само собой, я наоборот слушал, причем очень даже внимательно, и запомнил одну из любимых присказок папаши Брэдли: «Никогда не садись на кобылу без уздечки, потому что никто не знает, куда эта сука побежит».
4: «И как мне вас понимать?»
0: «Куда, по-вашему, побежала моя сука, мистер Лестер?»
4: «Вы говорите мне, что ваша жена...»
0: «Сбежала, мистер Лестер. Сделала ноги, ушла по-английски, смылась. Мне нравится сленг, и эти слова сразу приходят на ум. Ларс, однако, и остальные горожане просто скажут, она убежала и оставила его, когда об этом станет известно. Или его и мальчика, как в данном случае. Я, естественно, подумал, что она направилась к своим любящим свиней-друзьям из Фарингтон Компани, и следующей весточкой от нее будет уведомление, что она продает землю своего отца».
4: «И она собиралась это сделать?»
0: «Она уже что-то подписала? Если да, тогда, мне полагаю, придется обратиться в суд».
4: «Если на то пошло, не подписала. Но когда подпишет, я настоятельно рекомендую вам не тратить деньги на судебный процесс, который вы, несомненно, проиграете».
0: Я встал. Одна лямка комбинезона упала с плеча, и большим пальцем я вернул ее на место. Что ж, раз ее здесь нет, это, как говорят юристы, вопрос спорный, не правда ли? Я бы на вашем месте поискал ее в Омахе. Я улыбнулся. Или в Сент-Луисе. Она постоянно говорила о переезде в Сент-Луис. И мне представляется, что она устала от вас точно так же, как от меня и сына, которого родила. Как говорится, счастливо избавилась от мусора. Чума на оба ваших дома. Это, между прочим, Шекспир. Ромео и Джульетта. История любви.
4: Вы уж извините, мистер Джеймс, но все это кажется очень странным.
0: Лестер достал носовой платок из внутреннего кармана пиджака. Готов спорить, у таких, как он, странствующих адвокатов, карманов очень много. И принялся вытирать лицо. Щеки его не просто покраснели, а стали багрово-красными.
4: Действительно, очень странно, учитывая сумму, которую мой клиент соглашался заплатить за этот земельный участок, граничащий с Хемингфорд-стрим и расположенный рядом с большой западной железной дорогой.
0: Мне тоже предстоит с этим свыкнуться. Но в сравнении с вами у меня есть преимущество.
4: Какое же?
0: Я ее знаю. Уверен, вы и ваши клиенты думали, что уже заключили сделку. Но Арлетт Джеймс, скажем так, пригвоздить ее к чему-либо. Все равно, что пригвоздить желе к полу. Нам всегда следует помнить, что говорил папашка Брэдли, мистер Лестер. Это был наш деревенский гений.
4: Могу я заглянуть в дом?
0: Я снова рассмеялся. На этот раз очень уж даже естественно. Наглости у этого парня хватало, ничего не скажешь. И я прекрасно понимал его желание не возвращаться с пустыми руками. Он трясся 20 миль в пыльном грузовике, и ему предстояло протрястись еще столько же до Хемингфорд-Сити, а потом, несомненно, ехать на поезде. Он отбил зад, и людей, пославших его сюда, наверняка не порадует отчет, с которым он вернется.
4: Бедолага!
0: Я отвечу своим вопросом. Сможете вы скинуть штаны, чтобы я взглянул на ваше интимное местечко?
4: Ваши слова оскорбительны.
0: Ну, думайте об этом не как о сравнении, это неправильно, а как об аллегории.
4: Я вас не понимаю.
0: Что ж, у вас есть час, чтобы все обдумать по пути в город. Или даже два, если у красной крошки Ларса лопнет колесо. И могу заверить вас, мистер Лестер, если бы я позволил вам заглянуть в мой дом, принадлежащий только мне, мою крепость, мое интимное местечко, вы бы не нашли мою жену в стенном шкафу или... В этот ужасный момент я едва не сказал «или в колодце». Почувствовал, как на лбу выступил пот. «Или под кроватью».
4: «Я и не говорил».
0: «Генри!» — позвал я. «Подойди на минутку». Генри подошел, опустив голову, волоча ноги по пыли. Выглядел он встревоженным, даже виноватым, но значения это не имело.
5: «Да, сэр».
0: «Скажи этому человеку, где твоя мама?»
5: «Я не знаю. Когда ты позвал меня к завтраку в пятницу утром, она уже ушла. Взяла чемодан и ушла». Лестер пристально посмотрел на него.
4: «Сынок, это правда?»
5: «Папка, я могу вернуться в дом? Пока я болел, у меня накопились уроки».
0: «Конечно, иди, только не затягивай с уроками», — ответил я. «Помни, вечером твоя очередь доить коров».
5: «Да, сэр».
0: Он все так же, волоча ноги, поднялся по ступеням и скрылся в доме. Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне.
4: «Что-то здесь нечисто».
0: «Я вижу, у вас нет обручального кольца, мистер Лестер. К тому времени, когда вы будете носить его столько же лет, сколько и я, вы поймете, что в семьях иначе и не бывает. И вы поймете кое-что еще. Никому не дано знать, куда побежит кобыла». Он поднялся.
4: «Мы еще не закончили».
0: «По мне так точка поставлена», — заявил я, зная, что это не так. «Но если все пойдет хорошо, можно будет считать, что мы значительно приблизились к этой самой точке». «Если...» Он зашагал через двор, потом вдруг повернулся ко мне. Вновь воспользовался шелковым носовым платком, чтобы вытереть пот с лица.
4: Потом заговорил. «Если вы думаете, что эти 100 акров ваши только потому, что вы запугали жену и заставили ее уехать к тетушке в Де-Мойн или к сестре в Миннесоту, начните с Омахи!» Я улыбнулся. «Или Сент-Луиса. С родственниками она отношений не поддерживала, но ей всегда хотелось жить в Сент-Луисе. Одному Богу известно почему». «Если вам кажется, что вы сможете засеять эти акры, а потом собрать урожай, дважды подумайте, прежде чем начать работу. Эта земля не ваша. Если вы бросите в нее хотя бы семечко, мы встретимся с вами в суде».
3: «Я уверен, вы получите весточку, как только у нее возникнут проблемы с деньгами», — ответил я. Сам же хотел сказать. «Да, эта земля не моя, но и не ваша. Она просто будет ничейной. И это хорошо, поскольку она станет моей через 7 лет, когда я пойду в суд и попрошу официально признать Арлетт мертвой».

0: Удачного вам дня, мистер Лестер, и берегите солнце на обратном пути. Под вечер оно сильно жжет и будет светить вам в лицо. Он залез в кабину, не ответив. Ларс помахал мне рукой, и Лестер что-то резко ему сказал. Ларс бросил на него взгляд, который говорил: «Гавкай сколько хочешь, но до Хемингфорд-Сити все равно те же 20 миль». Когда от них остался только беличий хвост пыли, Генри вышел на крыльцо. «Я все сделал правильно, папка». Я взял его за руку, сжал, притворился, что не почувствовал, как его рука на мгновение напряглась под моими пальцами, словно он подавлял желание вырваться. Не то слово. «Идеально!»
1: «Завтра мы засыпем колодец?»
0: Я долго об этом думал, потому что наша дальнейшая жизнь могла зависеть от моего решения. Шериф Джон старел и набирал вес. Ленивым он не считался, но не привык шевелить пальцем без веской на то причины. Лестер со временем мог убедить Джонса приехать к нам. Но, вероятно, лишь после того, как стараниями Лестера, один из сыновей Коула Фарингтона, по которым давно плакал ад, позвонит Джонсу и напомнит, что их компания — один из самых крупных налогоплательщиков округа Хемингфорд, не говоря уж о соседних округах — Клее, Филморе, Йорке и Сьюарде. Однако я полагал, что у нас по-прежнему есть как минимум пара дней. «Не завтра», — ответил я. «Послезавтра».
1: «Папка, почему?»
0: «Потому что сюда приедет шериф округа, а шериф Джонс старый, но не глупый. У него могут возникнуть подозрения, если он увидит неровно засыпанный колодец». А вот если будут засыпать колодец прямо при нем, по причине...
1: — По какой причине? Скажи мне.
0: — Скоро скажу, — пообещал я. — Скоро.

0: Весь следующий день мы ждали, что на нашей дороге заклубится пыль, поднятая уже не грузовиком Ларса Олсона, а автомобилем шерифа округа. Не дождались. Зато пришла Шеннон Коттери, очень миленькая, в блузке с хлопкой и клетчатой юбке, чтобы спросить, здоров ли Генри и может ли поужинать с ней ее мамой и папой. Генри ответил, что он здоров, и я, охваченный дурным предчувствием, вскоре смотрел, как они уходят по дороге, держась за руки. Он хранил ужасный секрет, а ужасные секреты — тяжелая ноша. И желание поделиться ими — самое естественное желание, какое только может быть в этом мире. И он любил эту девочку, или думал, что любит, а это одно и то же, когда тебе идет 15-й год. Более того, ему предстояло солгать, а она могла почувствовать ложь. Есть мнение, что любящие глаза слепы, но это аксиома дураков. Иногда они видят слишком многое. Я занялся прополкой огорода. Выпалол больше гороха, чем сорняков. Потом сидел на крыльце, курил трубку, ждал возвращения Генри. Он вернулся перед самым восходом луны. Шел, наклонив голову, сутулившись. Не шел, а тащился. Не понравился мне такой его вид. Но все же я испытал облегчение. Если бы он поделился своим секретом или хотя бы чуть приоткрыл его, то так не шел бы. Если бы он поделился своим секретом, он вообще мог не вернуться. — Ты обо всем рассказал, как мы решили? — спросил я, когда сын сел.
1: — Как ты решил? — Да.
0: И она пообещала не говорить родителям.
1: — Да.
0: — Но она скажет.
1: Он вздохнул. «Скорее всего. Она любит родителей, а они любят ее. Полагаю, они увидят что-то в ее лице и вытянут из нее все. А если они не вытянут, она расскажет шерифу, если он сочтет необходимым поговорить с кем-то из ее семьи».
0: «Лестер за этим проследит. Будет давить на шерифа, потому что его боссы в Омахе будут давить на него. Он будет гнать волну, и непонятно, когда все закончится».
1: «Не следовало нам этого делать». Генри задумался, потом повторил эти слова яростным шепотом.
0: Я промолчал. Какое-то время он не произносил ни слова. Мы оба наблюдали, как луна, красная и большущая,

0: поднимается над кукурузой. «Павка, можно мне выпить стакан пива?» Я взглянул на Генри, и удивленный, и нет. Прошел в дом, налил нам по стакану пива. Один дал ему со словами: «Ничего такого ни завтра, ни послезавтра, ни днем позже, понял?»
1: «Понял».
0: Он отпил глоток, скривился, отпил снова. «Не нравится мне лгать, Шеннон. Так все грязно. Грязь отмывается».
1: «Только не это».
0: Вновь глоток. Уже без гримасы. Через какое-то время, когда луна сменила цвет на серебряный, я пошел в туалет, а потом послушал, как кукуруза и ночной ветер обмениваются друг с другом древними секретами земли. Когда я вернулся на крыльцо, Генри там не было. Его недопитый стакан стоял на парапете у лестницы. Потом я услышал его голос, доносящийся из амбара.
2: «Тихо, моя хорошая, тихо».
0: Я пошел посмотреть. Он обнимал шею Эльпис и гладил ее. Думаю, он плакал. Какое-то время я постоял там, но ничего не сказал. Вернулся в дом, разделся, лег на кровать, на которой перерезал горло жене. Прошло немало времени, прежде чем я заснул. И если вы не поняли, почему, не поняли всех причин, тогда читать дальше совершенно незачем. Я дал всем нашим коровам имена второстепенных греческих богинь, но с Эльпис... Эльпис — греческая богиня надежды. То ли ошибся в выборе, то ли дал это имя в шутку. На случай, если вы не помните, как зло пришло в наш грустный старый мир, позвольте освежить вашу память. Все плохое вырвалось наружу, когда Пандора, уступив своему любопытству, открыла сосуд, оставленный ей на хранение. А когда Пандоре хватило ума вновь закрыть сосуд, на дне осталась только Эльпис, богиня надежды. Но летом 1922 года для нашей Эльпис никакой надежды не осталось. Старая, с дурным характером, она уже давала мало молока, и мы не пытались взять ту малость, которую она еще могла дать. Как только ты садился рядом с ней на табуретку, она начинала легаться. Нам следовало еще в прошлом году пустить Эльпис на мясо, но меня возмутила цена, которую потребовал Харлан Коттери за ее забой. А сам я умел забивать столько свиней. Думаю, что теперь вы, читатель, поймете меня лучше. «И мясо у нее жесткое», — указывала Орлет, почему-то она благоволила к Эльпис, возможно, по той причине, что никогда ее не доила. «Лучше ее оставить в покое». Но теперь появился способ толково использовать Эльпис. Сбросить в колодец, как вы понимаете. И это могло принести большую пользу, чем килограммы жилистого мяса. Через два дня после визита Лестера мы с сыном продели веревку через кольцо в носу Эльпис и вывели ее из амбара. На полпути к колодцу Генри остановился. Его глаза заблестели от ужаса.
2: «Папка, я ее чую!»
0: «Тогда иди в дом и возьми ватные жалики для носа с ее туалетного столика». И хотя сын опустил голову, я заметил его взгляд, брошенный на меня из-под тишка. «Это твоя вина», — говорил взгляд. «Целиком твоя вина, потому что ты не хотел уезжать». Тем не менее, я не сомневался, что Генри поможет мне довести до конца намеченное. Что бы он обо мне ни думал, неподалеку жила некая девушка, и он не хотел, чтобы она узнала о содеянном им. Я его к этому принуждал, но она этого никогда бы не поняла. Мы подвели Эльпис к крышке колодца, и она, вполне закономерно, встала как вкопанная. Мы обошли крышку с другой стороны и в четыре руки потянули корову на гнилое дерево. Крышка, треснув под ее весом, продавилась, но все еще держалась. Старая корова, показывая нам зеленовато-желтые сточенные зубы, стояла на ней, наклонив голову, и казалась такой же глупой и упрямой, как и всегда.
2: «Что теперь?» —
0: спросил Генри. Я начал было говорить, что не знаю, но в этот момент крышка с громким треском разломилась надвое. Мы по-прежнему держались за веревку, и я уже подумал, что сейчас нас с вывихнутыми руками утянет в колодец. В следующий миг кольцо вырвалось из носа коровы и подскочило вверх. Эльпис, оказавшись внизу, замычала в агонии и принялась лупить копытами по каменным стенкам колодца.
2: «Папка!»
0: — закричал Генри. Он поднес ко рту сжатые в кулаки руки. Костяшки пальцев вдавливались в верхнюю губу.
2: «Заставь ее это прекратить!»
0: Эльпис издала долгий протяжный стон, продолжая лупить копытами по камню. Я взял Генри за руку и повел его, спотыкающегося, к дому. Толкнул его на диван, купленный Орлет по почтовому каталогу, и велел сидеть, пока я за ним не приду. И помни, все почти закончилось.
2: «Это никогда не закончится»,
0: — ответил он и улегся лицом вниз, закрыв уши руками, хотя мычание Эльпис здесь слышать не мог. Но только Генри слышал его, да и я тоже. На верхней полке в кладовой я нашарил винтовку, с которой иногда охотился на птиц. Пусть и 22-го калибра, она вполне годилась для того, что я собирался сделать. А если бы Харлан услышал выстрелы, докатились бы они через кукурузное поле до его фермы. Показания соседа только подтвердили бы нашу версию. Лишь бы Генри хватило выдержки не отступать от нее».

0: Вот что мне удалось понять в 1922 году. Впереди всегда ждет худшее. Ты думаешь, что видел самое ужасное в своей жизни? То самое, что объединяет все твои кошмарные сны в невероятный ужас, существующий наяву. И утешение тебе только одно. Хуже уже ничего быть не может. А если и может, то разум не выдержит, и ты этого не узнаешь. Но худшее происходит, и разум выдерживает, и ты продолжаешь жить. Ты понимаешь, что вся радость ушла из твоей жизни, что содеянное тобой лишило тебя всех надежд, что именно тебе лучше было бы умереть. Но ты продолжаешь жить. Понимаешь, что ты в аду, сотворенном собственными руками, но все же живешь и живешь, потому что другого не дано. Эльпис упала на тело моей жены. Ухмыляющееся лицо Орлет по-прежнему оставалось на виду, обращенное к залитому солнцем миру наверху. Казалось, она по-прежнему смотрит на меня. И крысы возвращались. Упавшая корова, несомненно, заставила крыс метнуться в трубу, о которой я теперь думал как о крысином бульваре. Но потом они почуяли свежее мясо и поспешили обратно. Они быстро опробовали бедную Эльпис, которая мычала и легалась, теперь гораздо слабее. А одна сидела на голове моей жены, напоминая жуткую корону. Она прогрызла дыру в джутовом мешке и лапками дергала клок волос. Щеки Орлет, когда-то кругленькие и симпатичные, висели клочьями. «Хуже этого ничего быть не может», — подумал я. «Конечно же, это самое ужасное, что я когда-нибудь увижу». Увы, впереди всегда ждет что-то худшее. Когда я, застывший в изумлении и отвращении, смотрел вниз, Эльпис вновь легнулась, и на этот раз ее копыто угодило в и без того изуродованное лицо Орлет. Я услышал, как хрустнула челюсть моей жены, и все, что находилось ниже носа, сместилось влево, словно повисло на петле. Осталась только ухмылка от уха до уха, и от того, что рот теперь не был симметричен глазам, стало еще хуже. Казалось, вместо одного лица мертвой жены на меня таращились два. Тело Орлет повалилось на матрас, сдвинув его. Крыса, которая сидела на ее голове, прыгнула куда-то вниз. Эльпис опять замычала. Я подумал, что Генри, подойди он сейчас к колодцу и загляни в него, убил бы меня за то, что я втянул его во все это. И я, наверное, заслуживал того, чтобы меня убили. Но тогда он остался бы один, совершенно беззащитный. Часть крышки упала в колодец, часть только свешивалась вниз. Я зарядил винтовку, оперся об оставшуюся наклонную часть крышки, прицелился в Эльпис, которая сломала шею и лежала, привалившись головой к каменной стене. Подождал, пока руки перестанут трястись, и нажал на спусковой крючок. Одного выстрела хватило. Вернувшись в дом, я обнаружил, что Генри заснул на диване. Я был совершенно разбит и подавлен, поэтому не нашел в этом ничего странного. В тот момент решил, что это нормально и вселяет надежду. Он, конечно, запачкался, но не настолько, чтобы не оттереться от грязи до конца жизни. Я наклонился и поцеловал его в щеку. Он застонал и отвернулся. Оставив его, я пошел в амбар за инструментами. Когда сын присоединился ко мне 3 часа позже, я уже убрал уцелевшую часть сломанной крышки колодца и начал засыпать его. «Я помогу». Голос Генри звучал мертво и бесстрастно. «Хорошо», — Возьми грузовик и съезди к земляной куче у восточной изгороди».
1: «Сам?»
0: Он просто не верил своим ушам, а я порадовался, что в голосе появились эмоции. «Ты знаешь, где передние передачи, так что найдешь и заднюю».
1: «Да».
0: «А потом все у тебя получится. Мне есть чем заняться, а когда ты вернешься, худшее будет позади». Я ожидал вновь услышать от него, что худшее никогда не закончится, но он ничего не сказал. Продолжая засыпать колодец, я все еще видел голову Арлетты и джутовый мешок, из дыры в котором торчал клок ее волос. Возможно, между бедер моей жены уже устраивался выводок только что родившихся крысят. Я услышал, как двигатель грузовика кашлянул раз, потом другой. Надеялся, что заводная ручка не вырвется и не сломает Генри руку. Когда сын крутанул ручку в третий раз, двигатель нашего старого грузовика ожил. Генри пару раз резко газанул и уехал. Вернулся через час. В кузове была земля и камни. Он подъехал к самому краю колодца. Заглушил двигатель. Рубашку он снял, и тело, очень уж худенькое, блестело от пота. Я мог пересчитать все ребра. Попытался вспомнить, когда вдоволь кормил его. Поначалу не смог, потом осознал, что нормальным был лишь завтрак после той ночи, когда мы с ней разобрались. «Этим вечером он получит все, что надо», — подумал я. «Говядины нет, но свинины в леднике хватает».
1: «Посмотри».
0: Его голос вновь стал бесстрастным. И он указал, куда смотреть. Я увидел приближающийся к нам беличий хвост пыли. Посмотрел вниз. Из земли еще вылезала половина Эльпис. Это меня вполне устраивало, но рядом с коровой виднелся и край замазанного кровью матраса. «Помоги мне», — велел я.
1: «Нам хватит времени, папка?»
0: — с легким интересом спросил он. — «Не знаю, возможно, только не стой, помогай мне!» Еще одна лопата стояла у стены амбара, рядом с разломанной деревянной крышкой. Генри схватил ее, и мы, стараясь действовать быстро, продолжили сбрасывать в колодец землю и камни.

0: «Лунная ночь». Радиопьеса Станислава Лема. Радио России благодарит автора за любезно предоставленное нам право постановки.
1: Технический отдел ПН лаборатории обработки аудиоинформации. Хьюстон. Кассета номер 0098А15X497. Полный хронометраж 8 часов 12 минут 40 секунд. Черный ящик, серийный номер 497 лунной исследовательской станции. На записи зафиксированы голоса доктора Милса и доктора Блоппа. В момент начала данного отрезка записи оба заняты укладкой в контейнеры образцов геологических пород.

0: Что ты мне дал? Опять брекче? Тот контейнер ею уже забит. Каких-нибудь плагиоклазов нет?
1: Нет. Я насчитал 118 образцов. Средний вес 400 граммов. Вместе с контейнером около 70 килограммов. Сходится?
0: 70 килограммов здесь. А на земле будет весить в шестеро больше. Откуда ты взял этот диабаз? Я положу его в контейнер.
1: Не закроется.
0: Уже закрылся. Это с того последнего месторождения? Ну, ты еще сломал там сверло, помнишь?
1: Последний камень, последнее сверло. Подождите, я нет от этой лунной пыли.
0: Я включу отсос. Сколько у нас воды?
1: Хочешь пить? Возьми кока-колу. В холодильнике есть.
0: Да нет, не пить. Я хочу принять ванну.
1: А я только под душем. Ванну приму уже дома. Через 318 часов. А когда нас вытащат из воды, потребую пива. Ничего мне так не хочется, как пиво. Почему нам не разрешают пить пиво?
0: Потому что Хьюстон – последнее место в мире, где еще сохранилась пуританская этика. Спиртные напитки, даже низкоградусные, вредно влияют на работу мозга.
1: Ой, да брось ты. Включи лучше радио. Через минуту у нас разговор с Хьюстоном. Последний уже.
2: Алло, говорит Хьюстон. Говорит Хьюстон. Ребята, вы меня слышите? Прием.
1: Говорит Милс с Луной. Добрый вечер.
3: А? Черт.
2: Милс, это ты? Простудился? Сейчас я дам тебе доктора Фригарда. Эй, Том, иди сюда. У меня новость. Насморк на Луне.
1: Вовсе не простудился. Это все пыль проклятая. Образцы. Мы как раз закончили загрузку контейнеров. Луна состоит в основном из пыли и мусора. Ты разве не знаешь?
2: Том, у них порядок. Вы знаете, что в моем распоряжении 10 минут? В 21:27 вы окажетесь в зоне радиотени из-за либрации. Хотите послушать новости? Тут у меня для вас записан вечерний выпуск последних новостей NBC из Вашингтона.
1: Новость. Если хорошие, можно послушать.
2: Все шутишь? Я включу запись, а за 3 минуты до прекращения связи мы последний раз скажем друг другу до скорого. Хорошо? Прием.
1: Хорошо. А разве что Блоб хочет сказать что-нибудь.
0: Нет, у меня все в порядке. Спасибо.
2: Включаю.
4: Говорит Вашингтон. Передаем краткий выпуск последних известий. Нью-Йорк. Состояние тревоги, объявленное в связи с анонимным телефонным звонком, согласно которому в здании Большого центрального вокзала подброшена атомная бомба с часовым механизмом, благополучно закончилось сегодня днем. Полиция обнаружила не разорвавшуюся бомбу. Эксперты утверждают, что террористов обманули, продав им неочищенный изотоп урана. Во время паники на автострадах погибло 13 человек. Лима. Положение в Лиме осложнилось. Генерал Диас не захватил власть в результате государственного переворота, как мы сообщили в дневном выпуске последних известий. Власть захватили от его имени похитители, которые забаррикадировались в здании парламента и взяли заложниками обе законодательные палаты. Нижняя палата находится, по-видимому, в зале заседаний, а верхняя в подвале здания. Поскольку генерала Диаса поддерживало большинство верхней палаты, неясно, считать ли генерала мятежником, похищенным террористами, или законным главой правительства. Вашингтон. Этой ночью ударом электротока уничтожен новейший компьютер Bell Telephone Corporation, Согласно неподтвержденным слухам, компьютер уничтожили сотрудники фирмы, потерявшие работу после установки компьютера. Однако неофициальный представитель служащих Bell Telephone, доктор Бэтман, заявил на пресс-конференции, что этот компьютер был сам способен запрограммировать свою ликвидацию. Если дело обстоит так, то это первый в истории случай самоубийства компьютера. В 22:00 мы передадим интервью с доктором Бэтманом, утверждающим, что новейшие компьютеры социально опасны. Хьюстон. На космодроме завершается подготовка к запуску ракеты «Сатурн», которая доставит на Луну сменщиков двух американских ученых, составляющих в настоящее время экипаж лунной станции.
2: Алло, говорит Хьюстон, это опять я. Осталось еще пригоршня конфликтов и недоразумений в различных частях света. У нас еще 4 минуты. Будете слушать новости или лучше поговорим? Прием.
1: Спасибо за новости. С компьютером Bell Telephone. Это должно быть журналистская утка. Во всяком случае, наш компьютер ведет себя паинькой. Слушай, приготовление к старту в самом деле закончено? Все в порядке?
2: Полный ажур. Можете быть спокойны. Том и Джеймс прилетят вас сменить с точностью до военной железной дороги. Не жалко будет расставаться с Луной и ее изумительными пейзажами?
3: Еще как. Но тут не очень-то весело. Некоторые из нас жалуются на отсутствие пива.
2: Эти некоторые ошибаются. Пиво у вас все равно не выпьешь. Слишком мало притяжения. Все пиво превращается в пену и убегает.
1: Да ну. Ты сам пробовал?
2: Это государственная тайна. Ребята, до прекращения связи 2 минуты. Я тут смотрю на осциллоскоп и вижу, что ваша несущая частота уже начинает ослабевать. Если хотите передать еще что-нибудь, то поживее. Прием!
1: У нас все нормально. Готовимся к своей последней лунной ночи.
2: Спокойной вам лунной ночи. Прием.
1: До встречи на Земле. А нашим на поисковом авианосце скажите, чтобы запасли пиво, да побольше. И хорошо бы датского. Ждем смену. Конец.
3: Наверное, уже не слышали.
1: Ты думаешь?
3: Ага. Слышишь? Несущей частоты как не бывало. Я немного усилю. Эта старушка земля так потрескивает. Сейчас перестанет, вот только зайдем подальше за горизонт. Впрочем, я лучше выключу. Чего тратить энергию попусту? Да. Так вот устроена жизнь. Что будем делать? Мне почему-то не хочется спать. Может, партийку в покер?
1: Нет, спасибо. Ты все время выигрываешь.
3: А, потому что ты блефовать не умеешь. Но всему можно научиться. Сыграем?
1: Не хочется. Карты падают на стол чертовски медленно, что все видно.
3: В покере? Ну и что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я выигрываю, используя слабое притяжение?
1: Да нет, я только хочу сказать, что надо соблюдать распорядок. Пора слушать отчет.
3: Жаль, что с нашим компьютером нельзя сыграть в покер. Это серьезное упущение. В будущем надо будет это исправить.
5: Внимание! Говорит Луна. 21:29 по Гринвичу и 1:00 лунной ночи. Сообщаю текущую информацию. Вследствие либрационного движения Луны станция зашла за радиогоризонт и в течение 219 часов будет лишена связи с Землей. Наружная температура упала до -139 градусов. В течение последнего часа зарегистрированы 3 очень далеких падения метеоритов. Сообщаю показания приборов на настоящий момент. Воды в главном резервуаре 2970 литров, в санитарном резервуаре 148 литров, температура +19 по Цельсию, содержание кислорода 23%, примесь меркаптана в норме, исчезающее малое...
3: Выключи его или сам слушай, я иду купаться.
1: Не можешь выдержать еще пару минут?
5: По потреблении тока составляет 116 ампер. Резерв 1570 ампер часов.
3: Я бы его выключил, а? Ну, так хоть звук приберу.
5: Напоминаю о необходимости экономить воду и электроэнергию.
3: А я искупаюсь.
1: С кем ты споришь? С компьютером? Ты становишься раздражительным.
3: Ничто так не успокаивает, как купание.
5: Вспомогательные агрегаты в полном порядке. Через минуту я

0: гулял по лужам босиком, потом его пришлось бить горячим мотом.
1: Внимание, говорит Луна, передаю важное сообщение. Внимание, неочередное донесение. Внимание, объявляю состояние тревоги первой степени и приступаю к осуществлению процедуры КП, то есть критическое положение 1.0.7.
2: Что ты? Какая тревога? В чем дело?
1: Внимание! Давление кислорода в главном резервуаре падает со скоростью от 9 до 9,76 килограмм силы на квадратный сантиметр в минуту.
2: Кислорода? Давление падает?
1: Внимание! Начинаю процедуру КП. Критическое положение 1.07. 21:40. Давление кислорода в главном резервуаре составляло 190 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Кислород уходит? Это точно? Куда? Разгерметизация? Где?
1: Главные уплотнители трубопровода А-27, центральный дроссельный клапан высокого давления, а также прокладки вилочных ответвлений Б, Д и Р-18 в норме. Давление кислорода в главном резервуаре продолжает падать. Сейчас оно составляет 103 килограмм силы на сантиметр квадратный.
2: Да как же в норме, если падает? Это немедленно перекачай кислород в запасной резервуар.
1: Давление кислорода в главном резервуаре составляет 66 килограмм сил на сантиметр квадратный и продолжает снижаться.
2: Куда уходит кислород? Куда? Отвечай!
1: Данные недостаточны. Внимание! Запасной резервуар наполнен кислородом до максимума. Давление в запасном резервуаре составляет 90 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. Сейчас оно составляет 57 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Все еще падает в таком темпе. Там где-то дыра. Но где? Ой-ой. Луна! За сколько часов хватит резервного кислорода?
1: При экономном расходовании, согласно чрезвычайной процедуре КП, критическое положение 1.07. Объем запасного резервуара достаточен для одного человека на 280 часов.
2: Мало, мало, черт побери. Докачай туда кислорода, пока весь не ушел. Вытяни из главного резервуара сколько можешь.
1: Запасной резервуар рассчитан на максимальное давление 85 килограмм сил на сантиметр квадратный. В соответствии с процедурой КП, критическое положение 1.07, я превысил допустимое давление в запасном резервуаре на 5 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре снижается. Сейчас оно составляет 41 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Все еще уходит? Боже милостивый, почему ты ничего не делаешь? Куда он уходит?
1: Данные недостаточны. Внимание! Включаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Параграф. Утечка кислорода и угроза удушения. Давление кислорода в главном резервуаре падает по неустановленной причине и составляет 32 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Все в норме, а кислород уходит, да?
1: Так точно. Внимание. Передаю текущее сообщение в рамках спасательной инструкции КП. Критическое положение 1.07. Давление кислорода в главном резервуаре снижается замедлением, поскольку утечка кислорода идет при уменьшающемся собственном давлении. Сейчас оно составляет 28 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Это спасательная инструкция? Скорее уж, некролог. Нельзя еще увеличить давление в запасном резервуаре?
1: Рост давления в запасном резервуаре на 1 килограмм силу на квадратный сантиметр увеличивает вероятность разрыва резервуара экспоненциально с показателем степени 3.
0: Слава, слава, аллилуйя, слава, слава, аллилуйя.
2: Что там дальше в этой спасательной инструкции? Лунак!
1: Внимание! Говорит Лунак, в соответствии со спасательной инструкцией процедуры КП, критическое положение 1.07, пункт 0.1 инструкции. Ввиду того, что человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно частотой не более 14 раз в минуту и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном, поскольку любое возбуждение мозга ускоряет обмен веществ и тем самым расход кислорода.
2: О чем-нибудь приятном, да? Слушай, слушай, затолкни в запасной резервуар еще хотя бы 200 фунтов кислорода. Приказываю сделать это немедленно. Включи компрессор. Слышишь?
1: Не могу выполнить этот приказ, так как подчиняюсь ограничениям программы КП. Критическое положение 1.07. Согласно спасательной инструкции, я могу указать место, где находится катушка ограничительной программы. Кроме того, меня можно выключить целиком и взять на себя контроль над оборудованием базы, действуя далее по своему усмотрению и на свою ответственность. Но я не советую этого делать, поскольку скорость утечки кислорода такова, что он вытечет из главного резервуара раньше, чем удастся выключить указанные ограничения.
2: Ну, по крайней мере, это нам ясно. Лоб!
0: Лоб! Чего ты разорался? Хочешь под душ? Я уже выхожу.
2: Я не хочу под душ. Я хочу жить.
3: Ты что? На кого ты похож? Что с тобой?
2: Мы оба выглядим одинаково. Утечка кислорода. Весь кислород из резервуара ушел.
3: Весь кислород? Что за дурацкие шутки?
2: Не веришь? Тогда послушай.
1: Внимание! Говорит Луна. Спасательная инструкция процедуры КП. Критическое положение 1.07 включено. На станции объявлена тревога первой степени. давление кислорода в главном резервуаре составляет 8 килограмм сил на сантиметр квадратный.
3: Вырубит эту нудятину.
1: Продолжает падать.
3: Нужно подумать, что делать. Я еще не собрался с мыслями. Кислорода в главном нет, а резерв?
4: Есть. Если верить компьютеру, хватит на 140 часов.
3: На 140 часов? А на двоих?
4: На двоих? Можно проверить. Лунак, насколько хватит кислорода?
1: Говорит Лунак, резервного кислорода хватит на 140 часов для двух человек при соблюдении строжайшей экономии, а для одного на 280 часов. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Поскольку человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно частотой 14 раз в минуту и думать о чем-нибудь приятном.
3: Ну так подумаем о чем-нибудь приятном. 140 часов. Неплохо. А смена прибудет через 280 часов. Не дотянем.
4: Похоже на то.
3: Как же это случилось? Ни с того, ни с сего.
4: Не знаю. Он тоже ничего не знает. Данные недостаточны. Знакомая песенка, а? Кажется, донный панцирь не выдержал. Усталость металла или... Впрочем, теперь это не важно. Так. Ну что, ложимся? Навзничь и мышцы расслабить.
3: Зачем? Кислорода при строжайшей экономии хватит на 140 часов, а смена прилетит на 140 часов позже. Вместо того, чтобы лечь здесь и задохнуться, размышляя о приятных вещах, лучше поискать какой-нибудь выход.
4: Ну, поискать можно, это конечно. Но ты бы что-нибудь надел на себя, а?
3: Что? О, я стою, в чем мать родила. Погоди, я только что-нибудь накину. Так, теперь главное сохранять хладнокровие.
4: Смотри, рубашку на ноги надеваешь.
3: Ой, черт. Хорошая была рубашка. Так, ну, я готов.
4: Можешь делать, что хочешь. Я, во всяком случае, ложусь. Разговаривать можно и лежа. А инструкции для того, чтобы их соблюдать.
3: Слушай, нужно связаться с Хьюстоном. Пусть ускорят запуск ракеты.
4: Забываешь. У нас нет связи.
3: Черт побери. Лунак, когда восстановится связь с Хьюстоном?
1: Говорит Лунак. В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за либрационного движения. Период нахождения в зоне радиотени составит 218 часов, считая с настоящей минуты. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критически.
3: Слишком долго. Впрочем, тогда уже все равно. Как же все это будет? А?
4: Ложись.
3: На вечный отдых? Еще успею. Черт возьми. Ведь на станции должны быть кислородные баллоны скафандров. Где они?
4: Осталось только два. В каждом по 8 фунтов кислорода.
3: Ну те. Пустые. Пустые можно было зарядить, пока кислород еще не ушел из резервуара. А ты, вместо того, чтобы этим заниматься...
4: Успокойся. Ты же сам выбросил все пустые баллоны возле того конуса под кратером Торричелли.
3: А я все-таки попробую вызвать Хьюстон. А? Как ты думаешь?
4: Он ведь под радиогоризонтом. Не стоит и браться.
3: Попробовать не мешает. Алло, Хьюстон? Алло, Хьюстон? Отзовитесь. Говорит Луна. У нас серьезные неприятности. Хьюстон, вы слышите нас? Хьюстон, мы в смертельной опасности. У нас ушел кислород. Хьюстон, 100 чертей.
4: Да успокойся же ты. Ложись и не двигайся.
3: Ну, допустим, я лягу. Что это даст?
4: Это увеличит наши шансы.
3: Ты думаешь, нельзя ли узнать, почему?
4: Ракета может прилететь раньше.
3: Ты и сам это не веришь. Знаешь что?
4: Слушай.
3: Кое-что мы все же могли бы сделать. Я не говорю, что немедленно, но следует рассмотреть любые возможности.
4: Что ты имеешь в виду?
3: Вот именно.
5: На меня не рассчитывай. У меня жена и дети.
3: Я тебя и не уговариваю. Но мы оба могли бы.
5: Как-то оба.
3: Есть такой способ. Старый, испытанный.
5: Жеребьев.
3: Ну, скажем так.
5: Дело не только в семье. Это противоречит моим убеждениям. Человек не вправе делать этого сам.
3: Господь Бог тебе запрещает.
5: Это не самая подходящая ситуация, чтобы насмехаться над чьей-либо верой. Ты зачем встал? Перестань ходить, слышишь? Ты расходуешь больше кислорода.
3: Ну и что? Все равно не хватит.
5: Ты расходуешь мой кислород.
3: Как это?
5: А так, что я лежу согласно инструкции, а ты нет. Я расходую меньше, а ты больше. Между тем, как нам полагается поровну.
3: Давай побеседуем на какую-нибудь более возвышенную тему. Лучше соответствующую обстоятельствам. Может, записать свою последнюю волю?
5: Незачем. И без того каждое наше слово регистрируется на ленте.
3: А любопытно, где она? Никогда этим не интересовался. Лунак?
1: Говорит Лунак. Слушаю.
3: Это ты регистрируешь все разговоры?
1: Нет. В секции 7 моего корпуса имеется запечатанный ящик со стеклянной крышкой, в котором находится магнитофон с автоматической сменой кассет и независимым источником питания. Запись стереть невозможно. При смене экипажа станции запись забирается на землю и прослушивается в Хьюстоне.
3: В Хьюстоне?
1: Так точно, в Хьюстоне.
3: Эта крышка должна быть не из простого стекла.
1: Защитная крышка магнитофона изготовлена из бронестекла. Внимание, говорит Лунак. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Крети.
5: Ты что, забавляешься или как? Оставь это устройство в покое. Слышал, что сказал компьютер? Внутрь тебе все равно не добраться, только ногти себе обломаешь.
3: Не обломаю. Ведь я ничего не трогаю.
5: Немедленно отойди от магнитофона и ложись здесь, слышишь?
3: Не хочется мне лежать. А кроме того, я попросил бы тебя сохранять самообладание. Ты становишься агрессивным.
5: Я?
3: Ты. Но дело не в этом. Если тебя особенно раздражает то, что я смотрел на магнитофон, то я больше не буду. Ты удовлетворен?
5: Лучше всего было бы заснуть. Во сне потребление кислорода меньше.
3: Ты сумел бы заснуть? Я тебе удивляюсь.
5: Можно принять снотворное.
3: Ты думаешь? Ну, хорошо. Так мы и сделаем. Где оно? В аптечке?
5: Да. Что ты там делаешь?
3: То, что ты сказал. А вот оно. Это секанал.
5: Не трогай пузырек. Я сам возьму таблетку.
3: А? Я уже взял. В чем дело? Что ты на меня так уставился?
5: Положи свою таблетку в рот. Тогда и я положу.
3: Ради бога. Ты почему не глотаешь?
5: Сперва надо разгрызть.
3: Но ты и не грызешь.
5: Давай проглотим вместе. На раз, два, три. Ладно?
6: Странная мысль. Но если это для тебя так важно, пожалуйста. Раз, два, три.
7: Ты не думал глотать!
8: Ну, потому что ты не проглотил.
7: Я тебе не верю.
8: Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе.
7: Почему?
8: Да потому что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнул, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет. А потом сделал донос на меня.
7: Какой донос? Что ты плетешь-то?
8: Донос. В центр полетов в Хьюстон. Я, мой милый, не глухой и не слепой. Я даже не дотронулся до крышки магнитофона, а ты сказал, будто я пытался залезть внутрь. Мало того, когда я ответил, что не прикасался к магнитофону, ты начал чем-то скрести у меня за спиной. Этот звук записан. Ты сделал это умышленно. Ты хотел, чтобы меня заподозрили в том, будто я пытался открыть магнитофон.
7: Но ты же пытался.
8: Экспертиза установит и это. Я стоял у компьютера, а ты лежал и царапал ногтями по дереву.
7: Слушай, тебе что-то привиделось. Возможно, и был какой-то случайный шорох, я ничего не заметил. Пожалуйста, пожалуйста, не говори со мной так. Мы знаем друг друга не первый день. Ты человек импульсивный, но чем бы ни закончилась эта история, я взываю к лучшей стороне твоей натуры.
8: Зря ты так кипятишься. Извини, я неверно понял тебя. Теперь я предлагаю, давай ляжем. Если ты мне не доверяешь, да, ложись с этой стороны. Тогда ты сможешь меня видеть. Хотя тебе нечего бояться. Что с тобой? То бледнеешь, то краснеешь. Хочешь воды? Руки у тебя дрожат. Смотри, стакан выронишь.
7: Неправда! Это ты разбил стакан!
8: Каким образом? Стоя в трех шагах от тебя, когда ты его держал?
7: Ты разбил! Ты нарочно взял его и бросил на пол, потому что звук записывается, а изображения нет. Ты хотел меня обвинить, не выйдет.
8: Обвинить? В чем ради всего святого? В том, что ты выронил стакан? Тоже мне преступление.
7: Ты хочешь выставить меня параноиком, психом? Но это тебе не удастся.
8: Зачем мне делать из тебя психа? Что я на этом выиграю?
7: Ты прекрасно знаешь и сам.
8: Нет, вот именно, что не знаю. Допустим даже, что ты ведешь себя как невменяемый.
7: Я веду себя совершенно нормально. То есть честно.
8: Хорошо. Ты ведешь себя совершенно нормально. Я сказал только, допустим, ты ведешь себя как невменяемый. И это зарегистрировано. Что я на этом выиграю?
7: Ты непременно хочешь услышать?
8: Ну да. Я прошу тебя.
7: Ладно. Что у тебя в кармане?
8: В котором? В этом носовой платок, ключи от машины и датчик. В другом жетон для игрального автомата и блокнот. Это все, ты сам видишь.
7: У тебя там что-то еще. Что-то тяжелое. Карман оттопыривается. Складной нож, не так ли?
8: Это у тебя складной нож, а не у меня. Ты сам не показал его на базе. Что, мол, тебе дал его твой сынишка накануне старта. На нем твои инициалы. Ты носил его в кармане, а теперь пытаешься изобразить дело так, как будто он у меня?
7: Потому что он у тебя. Ты взял его, чтобы открыть Кока-Колу. Им можно открывать бутылки. Он лежал на столике у микроскопа, и ты взял его.
8: Я взял твой нож?
7: Да. Он у тебя. Я вижу, как оттопыривается твой карман.
8: А я вижу, как ты садишься в танк. Одно из двух. Либо ты галлюцинируешь, либо лжешь, потому что у меня нет никакого ножа. Если бы я захотел его взять, то спросил бы тебя, и это было бы зарегистрировано.
7: Какое коварство! Я считал его порядочным человеком. Но меня предостерегали. Давно еще на базе. Ты быстро сделал карьеру. Ты шел по трупам.
8: Это называется отвлекающий маневр. Оставим мою карьеру в покое. Ты пользуешься все той же схемой инсинуации. Сначала магнитофон, потом стакан, а теперь еще нож. Не знаю, возможно, у тебя мания преследования, но так или иначе ты стал опасен. Тебя, собственно говоря, следовало бы связать.
7: Не подходи ко мне. Слышишь?
8: Я к тебе и не подойду. Даже если бы ты сам меня стал упрашивать. Дураков нет. Это был бы гамбит.
7: Какой гамбит? Ты несешь чепуху.
8: Ты в любую минуту можешь все переначить, как ты делал до сих пор.
7: Лоб! Лоб! Раскрыл нож!
8: Это ты его раскрыл. Достал из кармана и раскрыл. Ты недооцениваешь современную технику звукозаписи. Экспертиза установит, с какой стороны раздался щелчок раскрываемого ножа. С моей или с твоей?
7: Не приближайся ко мне! Стой на месте!
8: Я не могу стоять, когда ты идешь на меня с ножом. Мне приходится отступать.
7: Ложь! Это мне приходится отступать!
8: Милс не дурак. Он понял, что разоблачил себя, раскрыв нож, потому что щелчок раздался с его стороны. Потом он пошел на меня, а мне приходится отступать. Таким образом, Милс пытается затруднить определение нашего начального положения. Мы сделали полный круг.
7: Врешь, полкруга.
8: Все та же тактика. У Милса есть нож, а я безоружен. Поэтому я беру со стола.

0: Такое.
1: Я поднял его. Должен же я чем-то защищаться.
0: Значит, придется и мне.
1: Не попал мне! Меня напал!
2: Я последний раз предлагаю внести крупицу здравого смысла в это безумие. Если мы будем и дальше вести себя так же, то оба погибнем. Мы задохнемся оба, а перед смертью еще замучим друг друга до сумасшествия. Думаю, это тебя не очень устраивает.
1: Чего же ты хочешь?
2: Да все того же.
1: Жеребьевки?
2: Да.
1: Я не верю, что это честное предложение. Это твой новый трюк.
2: Думаю, единственное предложение, которое ты признал бы честным, это чтобы я повесился у тебя на глазах, не так ли? Дудки, я предлагаю, решим жеребьевкой.
1: Ну что ж, объясни, как ты это себе представляешь.
2: Мы бросим жеребий. Проигравший пойдет в свою кабину и примет яд. В контейнере с химическими реактивами есть цианистый калий. Перед тем проигравший закроется изнутри, чтобы отвести подозрения от того, кто остался в живых. Что ты на это скажешь?
1: Хорошо. Ты своего добился. Жребий так жребий.
2: У меня в кармане есть монета в $1. Мне орел, тебе решка. Орел проигрывает. Решка выигрывает. Когда монета упадет, мы оба скажем, что выпало. Орел или решка. Согласен?
1: Согласен.
2: Внимание. Бросаю.
1: Орел!
2: Решка!
1: Орел!
2: Решка! Решка, врешь!
1: Как ты врешь? Орел!
2: Тупик. Собственно, я должен был этого ожидать. Но еще не все потеряно. Мы можем довериться кому-нибудь третьему.
1: Да ведь тут никого нет.
2: А компьютер. Мы включим его, чтобы он сделал сообщение. Если в 10-м слоте, который он скажет, будет четное число слогов, ты выиграл. Если нечетное, я. Согласен?
1: Согласен. То, что скажет компьютер, от нас не зависит. Угадать здесь ничего нельзя. Но надо его включить так, чтобы он говорил медленно, а мы вместе будем считать слова до 10-го.
2: Не стоит откладывать. И без того уже столько кислорода прошло впустую. Приготовься считать. Внимание. Включаю компьютер. Начали.
3: Процедура СКП.
2: Два.
3: Критическая ситуация.
2: Четыре.
3: Пункт.
2: Пять.
3: Второй.
2: Шесть.
3: Спасательные инструкции
2: 8,
3: предусматривает
2: 9,
3: процедура.
2: 10, нечетно. В было 10-м числом. Я выиграл.
1: Неправда, я!
2: Отправляйся за заданием.
1: Давай, быстро! Не трогай меня!
2: Ну,
1: я никуда не пойду! Руки! Руки!
2: Не впусти меня! Пусти!
3: Крайне экономного расходования кислорода. По наполнению запасного резервуара кислородом до максимума, то есть до уровня, соответствующего давлению 90 килограмм сил на сантиметр квадратный, можно приступить к третьему пункту спасательной инструкции к операции «С. Спасение». Следует отыскать в настилке пола квадрат, обозначенный красной буквой «С», и поддеть его, чтобы он выскочил из настилки. Под квадратом пола «С» размещена аварийная аппаратура для электролиза воды. Электролиз разлагает воду на водород и кислород. Аварийную электролизную аппаратуру следует соединить кабелями с зажимами распределительного щита Е4 и Е5. Аккумуляторная батарея вырабатывает электроток, необходимый для разложения воды на кислород и водород в течение 250 часов. В количестве достаточном для удовлетворения потребностей двух человек. Кислород, накапливающийся в кварцевом резервуаре, нужно вводить.

помещении станции, а водород следует выводить наружу по специальному трубопроводу Т6, маркированному зеленой люминесцентной краской. Чтобы обеспечить приток кислорода, достаточный для двух человек, следует перевести регулятор вентиля на букву «С» спасение. Аварийную аппаратуру можно задействовать в течение 8 минут. После ее включения необходимо по-прежнему следить за экономным расходованием кислорода. С этой целью следует лечь навзничь, расслабить мышцы и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном.

прозвучал спектакль по радиопьесе Станислава Лема «Лунная ночь». Роли исполняли доктор Милс Олег Одий, доктор Блоб Алексей Карабанов. Радио России благодарит пана Станислава Лема за любезно предоставленное

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Владимир Войнович. Москва, 2042. Часть 4. Слава. Все средства массовой информации Маскарепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о гениалиссимусе. Начинают всегда с него. С утра по всем 12 каналам маскарепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серамахин, только пожимают плечами, говоря, что никогда этим не интересовались, и вообще количество прожитых лет для гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он вечно живой. Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например, Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла, и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно. Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми или бессмертными, но все они в конце концов все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило. «Как ты можешь сравнивать?» — сказала она возмущенно. — Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как гениалиссимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называет «человеком на все времена». Я хотел возразить, что я лично уже пережил многих вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом помирали от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка. Я, однако, от этого замечания воздержался. Помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными, и мне самому за них попадало, и очень сильно. Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь, и сошлюсь только на официальные сообщения о жизни гениалиссимуса. Он считается не только руководителем Маскарепа и Первого кольца враждебности, но народы двух других колец также считают его своим вождем и учителем. Они его обожают и верят, что, руководствуясь его идеями, и у себя когда-нибудь построят такую же замечательную жизнь, какой добились коммуняне. Они знают, что он всегда думает о них, внимательно наблюдает за всеми подробностями их жизни и все свое время посвящает борьбе за всеобщее благо. Борьба эта, насколько я понял, заключается целиком в составлении ответов на поздравления, которые трудящиеся всего мира регулярно шлют своему вождю по поводу его дня рождения, написания им очередного сочинения или награждения его каким-нибудь орденом, а это происходит чуть ли не каждый день. Кроме того, он ежедневно рассылает во все концы мира различные послания, приветствия и призывы участникам всяких движений, съездов и конференций. Но из простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра до ночи. Газета «Правда» посвящает мне ежедневно до 1,5 погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы и критики в обстоятельных статьях и развернутых рецензиях рассказывают о моем жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционистами. Правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения, что будто бы я первый отразил, хотя и не очень удачно, в литературе образ гениалиссимуса, чего я сам, правду сказать, совершенно не помню. И хотя за славой я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки, что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу слышать свое имя. Или найти свой портрет в газетном рулоне. Приятно узнать, что, идя навстречу моему юбилею, трудящиеся берут на себя повышенные обязательства по добыче угля, выплавке стали, обещают поменьше потреблять продукта первичного и побольше выдавать продукта вторичного. В короткое время я стал так знаменит, что меня, несмотря на жестокую нехватку бумаги, буквально засыпают письмами и телеграммами, а на улицу выйти нельзя. рука устает от автографов и рукопожатий. Сразу скажу, что никаких неприятностей с одеждой у меня больше не было. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие форменные штаны и гимнастерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет да искошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте. Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Маскарепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть коммунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими. В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная. Правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Относительно потребностей я узнал, что их руководство Маскарепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных одежды и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения коммуняне, и право на них указано в первом параграфе Конституции Маскарепа. Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях. Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетворения которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои, как у нас в гостинице, с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее. Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич, Искрина зовет его Проша, вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в которой входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем. Но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же, как и настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять. Белье у нас в номере меняют каждый день, а свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная Эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая свое уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток. В Маскарепе строго соблюдается сухой закон. Я слышал, что некоторые коммуняне, чтобы не нарушить закон, едят сухой зубной порошок, но мне он как-то не пришелся по вкусу. Первые дни. Между нами говоря, я не жалею, что сошелся с Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойственен всем женщинам всех времен и народов. Кроме, разумеется, убежденных феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Внешне Искрина мне очень нравится. Первое время меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода, и не красивее ли женщине носить нормальную прическу. Она сказала, что коммуняне
0: носят волосы только зимой, а летом, борясь за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты вторсырья.
1: «А что там с ними делают?» – спросил я. «Набивают матрацы?»
0: «Да нет», – сказала она простодушно. «По-моему, там с ними ничего не делают. Просто складывают и все. Вот вторичный продукт – это другое дело. Это мы поставляем в страны Третьего кольца».
1: «Зачем?» – спросил я.
0: «По контракту. Когда-то коррупционисты заключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод».
1: И тут она не выдержала и стала смеяться. Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что коммуняне, в шутку зовут теперь бывший газопровод, говнопроводом. Между прочим, меня она упорно называет полюбившимся ей именем Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша? Где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать классиком. Я охотно с ней согласился, что и классик, имя дурацкое, но ни Клашей, ни Глашей я тоже называться никак не хочу. Если уж тебе обязательно хочется прилепить мне какую-то идиотскую кличку, то называй меня хотя бы Талик, как называла меня моя жена.
0: «Мне, — говорит она, — неинтересно, как тебя называла твоя старуха. И вообще, то, что у тебя было до меня, меня не касается».
1: Мой махровый синий халат она сначала осудила как признак безумного расточительства. Неужели, мол, у нас там, в Третьем кольце, все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас, а в мое время ходили многие.
0: «Вот и дошли до ручки», — сказала она.
1: Как все коммуняне, она считает, что уровень благосостояния людей в Первом кольце враждебности ниже, чем в Маскарепе. Во втором — ниже, чем в Первом. А уж в Третьем и вовсе полная нищета.
0: «Ты посмотри». Она надела халат на себя и стала заворачивать одну полу за другую. «Здесь сколько лишнего! И сбоку, и снизу! Это можно было двух, а то даже и трех человек завернуть!»
1: Несмотря на такую коммунистическую рассудительность, она этот халат надевала все чаще и все реже снимала. А заодно завладела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики. У халата есть плетеный поясок с кистями, но она этим пояском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть приоткрывая то, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый прием действует на меня безотказно. Я тут же кидаюсь на нее, как сумасшедший.
0: «Ой, дедушка!» — вопит она, отбиваясь. «Что вы, дедушка? Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо».
1: «Сейчас я тебе покажу, дедушку!» — рычу я, а потом, словно в тумане, вижу ее лицо с закрытыми глазами и прикушенной нижней губой.
0: «Вот видишь», — сказала она мне однажды, — «я не зря думала, что ты дикарь».
1: «А мне кажется», — ответил я ей на это, — «что ты выполняешь свои обязанности с большим рвением, чем тебе предписано по службе».
0: «Когда кажется, надо звездиться», — отшутилась она смущенно.
1: Августовская революция. Из того, что я узнаю от «Искры» по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла августовская революция и что именно было ее причиной. Но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что. До революции, когда никакого Маскарепа еще не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие старцы. То есть они не всегда, конечно, были такими глубокими. Власть они обычно захватывали еще полными сил и здоровья. И всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения они обычно успевали состариться, и умудренные возрастом приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая. И держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины, каждое следующее поколение вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из 12 последних членов Политбюро 7 заканчивали свою деятельность, находясь в полном маразме. Двое передвигались исключительно в инвалидных креслах. Один был полностью парализован,
0: другой глух, как Тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние 6 лет в коматозном состоянии. Тогда-то гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого «заговора рассерженных генералов КГБ». Меня очень интересовали подробности, но Искрина, насколько я понял, в истории была не очень сильна, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка. О тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы были все молодые, энергичные и все как на подбор красавцы. Что, придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, словословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате, и оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда даже заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию. «И вот такими пустяками он занимался?» — спросил я Искрину. «Ну почему же пустяками?» — недовольно возразила она. «Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после августовской революции». Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и Редакционная комиссия. Как построили коммунизм? От Искрины я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба. Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров. Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, маек с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками. Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из первого кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога, выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей Льва Толстого, ныне Музей предварительной литературы, были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили 6-метровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ею можно было четырежды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики, второе кольцо враждебности, поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды. Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники в пионерские лагеря. В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания. Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось. Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность. И, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали, что под руку попадется, сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только смоленском гастрономе было задавлено насмерть 14 человек. В Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на третьем этаже, и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя. Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на три дня было объявлено военное положение. После этого к населению Маскарепа обратился лично Гениалиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться верховным и местными пятиугольниками. Но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного. Я спросил Искрину, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что коммуняне повышенных потребностей от этой обязанности освобождены. Тем более, что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически. «Но эти люди, — спросил я, — которые были виновны в беспорядках первого дня, я надеюсь, понесли наказание?» «Еще какое? — сказала она. — Председатель Государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник Внубеза были осуждены и...» «И расстреляны, — догадался я». «Ну что ты! — возразила Искрина. — Это никак невозможно. У нас в Маскарепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание. Высылка в первое кольцо. И эти люди были туда высланы».
1: «Ну и напрасно, — сказал я. — Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь, и злоупотреблять им не следует».
0: «Не волнуйся, дурачок, — Искренно погладила меня по голове. — Они же были высланы в первое кольцо, а там смертная казнь еще не отменена».
1: Коммуняне. На другой день Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Маскарепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых коммунян вообще практически ликвидирована. «Как это?» — не поверил я. «Неужели ты хочешь сказать, что ваши коммунянские ученые изобрели эликсир жизни?»
0: Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, что да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены редакционной комиссии или Верховного пятиугольника, переселяются в первое кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы Маскарепа, А если с кем случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же.
1: «Значит, в Маскарепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков?» – спросил я.
0: «Совершенно верно», – подтвердила она. «А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Раньше люди их разводили, и это было очень глупо, потому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют».
1: «Значит, их уничтожили?»
0: «Ну зачем ты говоришь такие слова?» – возмутилась она. «Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в первое кольцо».
1: «Хомяков и черепах выслали?» – переспросил я.
0: «А там что с ними сделали?» «Не знаю», – сказала она неохотно. «Может быть, там их съели. Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои».
1: «Маскареп».
0: Обычно Искрина пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам правды до коммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса. В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи. Но введением кабельного телевидения эта идеологическая диверсия была обезврежена, догадался я.
2: Не совсем, усмехнулась Искрина. Они разработали новую провокацию и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана.
1: «Как это?» – не поверил я. «Неужели это возможно?»
0: «К сожалению, возможно», – сказала Искрина. «Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БЕЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами».
1: «А, понятно», – сказал я. «Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают так». Руками я изобразил скручивание шеи.
0: «Ну какой же ты отсталый!» — хлопнула в ладоши Искрина. «У нас общество гуманное. У нас ни с кем так не поступают. Просто разгоняют облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность на втором».
1: «Ну, это ясно. Это и в мое время так было.
0: Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина.
1: Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, называют в шутку, конечно, каками. Первая кака расположена в пределах бывшего бульварного кольца, вторая в пределах Садового, в третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй. В третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Маскарепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки. Церковь. Коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного Пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии –
0: отказе от веры в Бога. Это условие в окончательный текст документов было внесено редакционной комиссией. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма и горячей любви к гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Разумеется, у этой церкви есть свои святые. Святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир. Внесены в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои августовской революции, всех войн и герои труда. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.

0: Вы слушаете «Радио Фантастики».
1: О семье и браке. В брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно, на 4 года. Потом, с согласия пятиугольника, они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть, в случае антиобщественного поведения одного из супругов, расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста, у женщин 45, у мужчин 50 лет, браки автоматически расторгаются. Я спросил у Искры, бывают ли среди коммунян люди, которые любят друг друга и хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендаций, или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста? Она сказала, что, конечно, бывают. «И как же они выходят из положения?» – спросил я. «Никак не выходят. Просто живут вместе, да и все. Если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах или подъездах». Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва. Воспитание коммунян. Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы неполон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника Безо. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям, и на воспитателей, заведующей детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра. Им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы. И одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдают с тем, кто окончил предкомоб неуспешно?
2: Их высылают в первое кольцо, сказала Искрина.
1: Безбумлит. О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон, который я всегда нахожу в кабисоте моего гостиничного номера, но и из докладов коммуни Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Серомахина. Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Маскарепа и Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причем Дзержин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато коммуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту и как интенсивно коммуняне изучают произведения гениалиссимуса. Я ему однажды сказал, что если уж коммуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет Гениалиссимус, но все-таки, может быть, коммуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них.
3: Да-да-да, охотно согласился Смерчев. Давно назревшая мера. И она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции.
1: Конечно, сказал я. Давно пора.
3: Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали. До сих пор просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша Искрина? Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания.
1: Я посмотрел на него с большим удивлением. Что все это значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал.
3: Послушайте, сказал я коммунию, и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об Искрине Романовне.
4: Что вы, испугался Смерчев. Я ничего плохого сказать не хотел. Я сам у нее не обслуживался, но другие...
1: Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает?
3: Ладно, перебил я его, закроем эту тему. Так когда же можно посетить ваших комписов? Смерчев сказал, хоть сейчас.
1: Мы вышли на улицу. Там нас уже ждал Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу Афоризмов Гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени 4-го тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована.
3: Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению.
1: Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы «Ни дня без строчки».
3: «Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками?» сказал с негодованием Смерчев. Это все равно, как если бы, ну вот как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш Гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?
1: Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей?
3: Разные, ответил Смерчев, все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше меньше да лучше», другие по принципу «лучше хуже да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до 2 у них обеденный перерыв, в 6 часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. «Вам это интересно?» – спросил он на всякий случай.
1: «Безумно интересно», – сказал я искренне. «Я ничего подобного раньше не слышал».
3: «Да-да, конечно», – радостно сказал Смерчев. «Конечно, вы такого не слышали». «Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы раньше не слышали».
1: Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из 2 главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединение поэтов, прозаиков и драматургов.
3: «А в каком объединении находятся критики?»
2: — спросил я.
3: — Ни в каком, — сказал Смерчев. — Критикой у нас занимается непосредственно служба Безо.
2: — Очень рад от вас это слышать, — сказал я растроганно. В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей.
3: — С этой порочной практикой, — нахмурился Смерчев, — у нас навсегда покончено.
2: Я задал ему ряд второстепенных вопросов. Например, какие сейчас жанры более в моде? Проза, стихи, пьесы?
3: — Все, все без исключения жанры, — сказал Смерчев. — Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши. Про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса.
2: — Извините, — перебил я. — Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о гениалиссимусе?
3: — Что значит «должны»? — возразил Смерчев. — Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили. И теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд. Многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отобразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия.
2: А разве у вас нет писателей детских или юношеских?
3: Ну, конечно же, есть. Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса. Юношеские – юношеские. А взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?
2: Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении сейчас ничего не изменилось, и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который теперь впадает в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была другая вывеска.
3: Орден Ленина, Гвардейский союз коммунистических писателей, Главное управление безбумажной литературы, Безбумлит.
2: На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммунием дверь. Да-да-да, это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли на караул.
3: «Это со мной!»
2: Кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего гениалиссимуса и стенной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во Дворце Любви.
3: «Ну, — сказал Смерчев, — зайдем, —

0: «Стоять смирно!»
1: Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженной головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал. Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул: «Ахламонов, остановитесь! Слышите, Ахламонов?» Но Ахламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Ахламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов, его кое-как удалось оторвать, и тут только он увидел, что все стоят, и сам вытянулся. Но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.
0: «Комсор классик предлитературы!» — срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин!»
1: «Вольно, вольно!» — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели. Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую работу работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения.
0: «Вы, наверное, никогда не видели компьютера?»
1: — осведомился подполковник.
2: «Ну, почему же?» — тут же вмешался Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере».
1: «Ну да», — сказал я, — «да». Уже не удивляясь осведомленности Смерчева. «Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал».
0: «Вот видите», — радостно сказал подполковник, — «ваше древнее устройство было слишком громоздко, а у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего».
1: «Это действительно интересно», — сказал я. «Но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут? Как они видят написанное?»
0: «А они никак не видят», — сказал подполковник. «В этом нет никакой потребности».
1: «Как же нет потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?»
0: «А зачем это видеть?»
1: — в свою очередь удивился подполковник.
0: «Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует, и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения, и перерабатывает их в единый, высокохудожественный и идейно выдержанный текст».
1: Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал «встать смирно», причем Ахламонов, конечно, опять не встал. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли.
2: «Ну, вы поняли что-нибудь?»
1: — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо. «Не совсем», — признался я. «Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты».
2: «А вот сюда он идет», —
1: сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью «Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии D». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию.

0: «Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки».
1: «А у вас много врагов?» — спросил я.
0: «Встречаются, — сказал Смерчев
1: и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад.
0: «Впрочем, — поправился он, — бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли. Некоторые...» — он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса. «Не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично».
1: «Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди?» — спросил я.
0: «Да», — сказал он и придал своему лицу грустное выражение. «Такие люди, к сожалению, есть. Но...» — тут же поспешил он поправиться. «Мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию».
1: Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрины. Первичное вторично. Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того, только чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры 4 степеней. То есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно, говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем достичь еще больших успехов. Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках. «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» — не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?»
0: «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я.
1: «Хорошо, хорошо, не буду», — покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. «Неужели тебе это интересно?»
0: «Конечно, конечно», — сказал я. «Я же такого никогда не видел и не слышал».
1: «Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?»
0: «Доноры были», — сказал я. «Но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался».
1: Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать. «Видишь ли», — сказал я. «Я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо, а если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена. Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то была организована, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был. Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу.
2: «Ну да», — сказала она, — «конечно.
1: Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед.
0: Вы ушли далеко, согласился я. Но, по-моему, кое-что у вас не продумано.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду, что от вас, коммунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно.
1: По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила: «Разве тебе чего-нибудь не хватает?»
0: «Мне хватает», — сказал я, хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. «Но я же не о себе думаю, не только о себе, а о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает».
1: Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил.
0: Я удивился и спросил, а в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное – первично, а вторичное – вторично.
1: «Какая глупость!» – закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное – вторично, а вторичное – первично».
0: При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы голову оторвать. «Ладно», — сказал я, — «ладно. Если я сказал, что не так, извини».
1: И чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон. Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности, который выдается еще во младенчестве, сразу после обряда звездения.
0: «А что там внутри?» — спросил я.
1: «Внутри?» — переспросила она, почему-то опять заволновавшись. «А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?»
0: «Просто так подумал», — сказал я. «Потому что это похоже на ладанку. А в ладанке всегда что-то есть. Прядь волос или портрет любимого человека».
1: «Какая ерунда!» — возразила она нервно. «Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности и ничего больше». Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это за счет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков Смерчева, расценил это иначе. «Неужели она на меня стучит?» — подумал я. Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский УПОПОТ – удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «Слагин», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича. «Хорошо», — сказал Дзержин и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова.
2: «Очень и очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зирангенем».
1: Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем.
0: «Вы тоже писатель?» — спросил я.
2: «О, найн!» — горячо и весело запротестовал тот. «Я совсем по другой части. Хотя в наших профессиях есть много сходства».
0: «То есть?» — спросил я.
2: «Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки».
0: «И что же за героев вы создаете?»
2: «А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в Комнаком».
0: «Куда?» — переспросил я.
2: «Комиш!» — закричал молодой человек по-немецки и засмеялся.
1: Первый раз вижу человека, который не знает, что такое комнаком.
2: Классику. Это простительно, заметил Дзержин Гаврилович. Он прибыл к нам совсем недавно и еще не во всем разобрался.
1: На тюрлих!
2: Охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что комнаком — это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является.
1: «Там проводятся биологические эксперименты?» — спросил я.
2: «Всякие», — сказал он. «У нас в комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу. Но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите». А пока мне, извините, пора. Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез. Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожное сомнение относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы». Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились. «А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно гениалиссимусиану?» — спросил он, нахмурившись. — Неужели Смерчев?
1: — Ну да, — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли коммуния Ивановича. Именно он мне это все и сказал.
2: — Какая глупость! — горячо возмутился Дзержин. — Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору?
1: — Ну а как же я могу не верить, — сказал я. — Я же здесь человек совершенно новый.
2: «Ну так вот, поверьте мне», — сказал Дзержин решительно, — «я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Комуний Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят». Хотят, пишут, за гениалиссимуса, хотят, против. Никаких ограничений для них не существует.
1: «Странно, странно», — сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. «Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и Сучкин насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самые лучшие в идейном и художественном отношении, это правда?»
2: «А, ну это, конечно, правда». Охотно согласился Дзержин. «Компьютер у нас действительно замечательный. Лучший в мире. Между прочим, он посмотрел мне прямо в глаза, это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер». «Вы?» — переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе. «Я? А что, не похоже?»
1: «Нет, я ничего не говорю», — сказал я, порядком смутившись. «Но вообще-то... Если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель».
2: «Да-да», — лениво согласился Дзержин. «Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?»
1: «А можно?» — спросил я с некоторым недоверием.
2: «Что за вопрос?» — развел руками Дзержин. «Кому-то, может, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике».
1: Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса я был очень и очень польщен. Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом генералиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось.
2: «Ну и очень хорошо», — сказал Серомахин. «Молодец. А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей».
1: Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать.
2: «Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы».
1: Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю, и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой. После того, как я выполнил требуемое, Серомахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать. Потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках.
0: «Дверь прям как в швейцарском банке», — заметил я.
2: «Правда?» Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. «В самом деле очень похоже?»
0: «Мне кажется, что похоже», — сказал я. «Хотя, честно признаюсь, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал».
2: «Вы никогда не были в швейцарском банке?» — переспросил Серомахин.
0: «Никогда не был», — повторил я. «А почему вас это удивляет?»
2: «Меня вообще никогда и ничто не удивляет», — сказал Дзержин Гаврилович. «Но я просто думал, у меня есть такие сведения, что вы там бывали».
0: «Увы», — сказал я, — «увы. Ваши сведения ненадежны».
2: «Странно».
1: Он все еще никак не мог справиться с дверью. «Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные.
2: А может быть, вы были там каким-то иным способом, а?»
1: Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно.
0: «Что вы имеете в виду?» — спросил я.
2: «Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?»
0: «Ну, в некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот унести оттуда то, что лежит, это почему-то не получается».
2: «Ну, — улыбнулся Дзержин, — для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще. А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому».
1: Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серомахин открыл вторую.
2: «Ну, теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели».
1: Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за моей спиной с грохотом затворилась. Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами, множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах.
2: «Откройте глаза!» — приказал Дзержин Гаврилович.
1: Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское. Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой, свечей не больше, чем 40, Нет не то, что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами.
0: «Что это?» — спросил я, совершенно ошарашенный.
2: «Это и есть мое гениальное изобретение», — сказал Серомахин, усмехаясь самодовольно.
1: «Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?»
2: «Я вообще ничего не хочу сказать», — пожал плечами Серомахин. «По-моему, то, что вы видите, или точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается».
1: «Нет, ну послушайте», — сказал я взволнованно, — «я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?»
2: «Очень хорошее слово вы нашли», — обрадовался Дзержин.
1: «Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется».
0: «Но сержант об этом ничего не знает».
2: «Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все знают. Но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?»
0: «Ничего не понятно», — признался я.
2: «Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно?»
0: «Ну, да», — сказал я неуверенно, — «это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах...»
2: «А я в общих чертах именно и говорю», — сказал Дзержин. «Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали и тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других... напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что никто их не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну, сами себе представьте. В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю 1000 рублей, надо было истратить по крайней мере 100 тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас! Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Охламонов.
1: «Да-да», — сказал я охотно, — «я на него обратил внимание».
2: «Естественно, на него трудно не обратить внимание. Вы думаете, что он пишет?»
0: «Право, затрудняюсь сказать», — замялся я. «Но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный».
2: «Ну еще бы», — усмехнулся Дзержин. «Все сумасшедшие вдохновенны. Так вот этот вдохновенный все время пишет одно и то же. Долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса. И так каждый день по 8 часов подряд».
1: «И вы это знаете и терпите?» — спросил я изумленно.
2: «Ну, конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели. Но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы».
1: «Слушайте», — сказал я потрясенный, — «но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают?»
2: «Ах, дорогуша», — устало улыбнулся Дзержин, — «вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать. А что из этого получается, им совершенно не важно.

0: cacique.
1: Дзержин. Мы еще стояли. Я смотрел на пучки проводов с голыми концами, когда вдруг заметил, что там, под самыми этими проводами, довольно крупными буквами написано короткое слово, которое я встречал уже где-то. «Сим». Я спросил Серомахина, что означает это слово. Он усмехнулся и спросил меня, а что я сам по этому поводу думаю. Я сказал, что не знаю. Я встречаю это слово уже не первый раз, и иногда даже в самых неподходящих местах. «А вам раньше это слово никогда не встречалось?» — спросил Дзержин с каким-то скрытым лукавством. «Встречалось», — сказал я. «Я знал одного писателя, у него было имя такое, Сим. Но, насколько я понимаю, это слово, — я указал на стенку, — к нему никакого отношения не имеет».
2: «А почему вы думаете, что не имеет?» — спросил Дзержин.
1: «Ну, потому что этого писателя здесь никто не знает».
2: «Вы так считаете?»
1: Дзержин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой.
2: «А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Сима здесь, наоборот, все знают, и многие даже почитают, и что вот эти люди, которых мы называем симитами, это и есть его сторонники? Что вы на это скажете?» — повторил он настойчиво.
1: «Я скажу, что это чушь. Сим Симыч Карнавалов жил в прошлом веке».
2: «Ну да», — сказал Серомахин задумчиво. «А вот Маркс жил в позапрошлом веке, однако марксисты у нас еще не все вывелись».
1: При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то чтобы недоволен, но удивлен. Но меня-то как раз живучесть марксизма нисколько не удивила. Меня удивило совсем другое. «Извините, — сказал я Серомахину, — я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Маскарепе есть много сторонников Сим Симыча Карнавалова?»
2: «И не только в Маскарепе, а и в Первом кольце, — сказал Дзержин Гаврилович. — Я вам даже скажу, что симитов у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то, что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрытые симиты».
1: «А что они собой представляют? — спросил я. —
2: Если вам интересно, — сказал Дзержин, — могу вкратце рассказать».
1: Мне, конечно, было интересно. И вот что я услышал от Дзержина Гаврилча. Движение симитов зародилось еще при жизни Сим Симыча и моей. Впрочем, тогда это было еще не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников. Потом возник маленький кружок школьников-старшеклассников, которые создали подпольную организацию, которую они сами назвали «Сим». Наследствие они отрицали какую бы то ни было связь названия своей организации с именем Карнавалова и утверждали, что аббревиатура «Сим» расшифровывается как «Союз истинных монархистов». Но во время обысков почти у всех членов организации были изъяты отдельные глыбы большой зоны. А у одного даже его собственная работа по структурно-лингвистическому анализу КПЗ. Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие кружки, общества, объединения, и все они назывались «Сим», хотя расшифровывали это слово по-разному. Высылая Карнавалова за пределы страны, тогдашние власти надеялись, что на этом движение и прекратится, но сильно ошиблись. Движение не только не прекратилось, но, напротив, достигло размаха, реально угрожавшего безопасности государства. Симиты собирались в кружки, произведения Карнавалова читали, изучали, конспектировали, переписывали и распространяли. Чтобы со всем этим покончить, службе БЕЗО, тогда она называлась еще КГБ, пришлось приложить очень большие усилия. В конце концов, всех организованных симитов удалось разгромить. К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты и уничтожены. Если, скажем, в пределах Первого кольца кто-то, может быть, еще тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Маскарепе это совершенно исключено. «Значит, вы все-таки с этим движением покончили?» — выразил я надежду.
2: «Что вы?» — горько усмехнулся Дзержин. «Наоборот. После того, как его разгромили, оно только и началось. И больше того, оно приняло такие формы, с которыми бороться уже совсем невозможно. У движения нет никакой организационной структуры. Нет никаких кружков, никаких списков. Каждый, кто хочет, может считать себя семитом, но никто в этом не признается.
0: А откуда же вы знаете, что они вообще существуют?
2: Это узнать нетрудно, сказал Серамахин и показал на стенку. Кто-то же это пишет. Вы видите, это же очень секретное помещение. Одно из самых секретных во всем Маскарепе.

0: что?» — сказал он, махнув рукой, и тут же рассказал мне совершенно невероятную историю. Сравнительно недавно было замечено, что у коммунян развелась мода употреблять слово «сим» кстати и не кстати. Например, начинать всякие письма или заявления любого характера в такой форме: «Сим, обращаюсь к вам с просьбой» или «Сим, извещаю», и заканчивать их словами вроде «за сим такой-то». Более современное слово «этим» почти совершенно исчезло из обращения. Когда редакционная комиссия заметила это, она разослала во все редакции указание изымать слово «сим» изо всех печатных материалов. Слово исчезло. Но вскоре внимание редакционной комиссии и службы БЕЗО было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях, официальных заявлениях и личных письмах коммуняне стали часто, и в некоторых случаях совершенно не к месту, употреблять такие слова, как «симптом», «симбиоз», «симпатия», «зависимость», «просим», «носим», «косим». И одновременно появилось много неграмотных людей, которые стали писать «симафор», «симантика» и даже «симдром». Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу по разоблачению и прекращению диверсий подобного рода. «Но теперь-то уже все в порядке?» — спросил я. «Почти», — сказал Дзержин. «К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже редакционная комиссия».
1: «Неужели есть такое слово?» — удивился я.
0: — Да, есть, — печально сказал Серомахин. — И это слово «гениалиссимус». Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово «гениалиссимус», одновременно пользуется и словом «сим».
1: На мой вопрос, какую цель ставят перед собою семиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, симодержавной монархии.
0: «Ну надо же», — сказал я, — «неужели еще сейчас, в 21 веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии?»
1: «Еще бы», — согласился Дзержин с непонятным мне воодушевлением. «Монархическая идея очень даже жива и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим коммунянам, вы прочтете в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена».
0: «Какие странные вещи вы мне говорите», — сказал я. «А кого же эти ваши семиты хотели бы видеть царем?»
2: «А вы не догадываетесь?»
1: «Нет». Серомахин подошел к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал:
2: «Сима Карнавалова».
0: «Карнавалова?» — переспросил я удивленно. «Разве он не умер еще в прошлом веке?»
2: «Видите ли, Христос умер 2000 лет назад, однако люди до сих пор ожидают его возвращения».
1: Чудное мгновенье. Иногда невежество Искрины меня поражает. Вся докоммунистическая история кажется ей клубком каких-то странных событий, происшедших чуть ли не в одно и то же время. Я к этому уже настолько привык, что даже не удивился, когда она меня спросила, был ли я лично знаком с Пушкиным. Я объяснил, что никак не мог быть с ним знаком, потому что родился через 100 с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху. Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил еще при царской власти. «А в каком он был чине?»
0: Я сказал, что он был в чине камер-юнкера, по теперешним понятиям что-то вроде младшего лейтенанта.
1: «Всего-то?» — удивилась она. «А зачем же его печатали?»
0: «Его печатали, потому что он был великий поэт».
1: Она меня стала уверять, что этого не может быть. Великими бывают только генералы, но никак не младшие лейтенанты.
0: — Да, — переспросил я обиженно. — А как же я?
1: — Ну, с тобой вообще пока что не ясно. Вот книгу твою издадут, и тогда сразу повысят. А он так в малом чине и умер.
0: — Ну да, — сказал я. — Но в те времена писателей судили не по чину, а по степени дарования.
1: — А кто определял степень дарования? — спросила она. Я сказал, что определяли читатели. Она этого не поняла и спросила, каким образом определяли.
0: «Очень просто определяли. Читали стихи и говорили: «Во, здорово, во дает! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» А если чего не нравилось, говорили: «Чушь собачья, бред сивой кобылы». Вот так, в общем, определяли».
1: Она этого тоже не поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин. Я сказал, что он писал о самых разных вещах и, например, о любви.
3: О любви к царю?
0: Это с ним тоже случалось.

0: сказал я. Но еще он писал о любви к женщине. Например, вот это. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила, волнуясь, кому эти стихи посвящены. «Если тебя интересует имя, — сказал я, — ее звали Анна Петровна Керн».
1: «А она была в каком чине?»
0: «Что за чушь?» — рассердился я. «Ни в каком чине она не была. Она была просто женщиной, без чинов».
1: «Ну как же?» — заволновалась Искрина еще больше. «Ведь он ее называет гением».
0: «Ну да, он называет ее гением чистой красоты».
1: «Вот именно, гением. Но он же не мог назвать гением, кого попало».
0: «Тьфу ты!» — я начал терять терпение. «Что значит, кого попало?» «Он и не называл, кого попало. Он так назвал единственную в мире женщину».
1: «Ну вот видишь, значит, она была все же единственная в мире. Да к тому же еще называлась гением. Значит, она была кем-то вроде гениалиссимуса».
0: «О, Господи!» — застонал я в отчаянии. «Да при чем же тут ваш гениалиссимус? Да она была гораздо выше, она была богиня, а ваш гениалиссимус...» Я запнулся, встретившись с ее взглядом. Она смотрела на меня с ужасом. «Извини», — поспешил я поправиться, — «я ничего плохого о гениалиссимусе сказать не хотел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, преобразователь природы и вообще разносторонний гений, но... Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый, и для него гением была Анна Керн».
1: «Ну да, конечно», — сказала она, теребя на груди медальон. «Конечно, если он жил так давно, он мог многого не знать. Но мне показалось, ты меня извини, что ты с ним как будто в чем-то согласен».
0: «Ну да», — сказал я, — «в чем-то я с ним, безусловно, согласен». Будучи тоже, в некотором смысле, человеком отживших понятий, я думаю иногда, что на самом деле человек рожден не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичный продукт и сдавать вторичный, но ему также присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение и... А впрочем, что я тебе говорю? Ты что, сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всем Маскарепе нет ни одного такого сумасшедшего, который бы писал что-нибудь в рифму про свои чувства?
1: В Маскарепе нет. У нас всех, кто нам не нужен, выслали в Первое кольцо. И там такие люди, я слышала, еще есть, а здесь нет.
0: А, ну да, сказал я. Я же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, собак, кошек, поэтов и сумасшедших.
1: А тебе это не нравится? — спросила она, по-прежнему играя медальоном. Я хотел ей ответить, но медальон сбил меня с толку. Я вспомнил, как в прошлый раз мой случайный вопрос о назначении этого весьма невинного на вид украшения привел ее в замешательство. Теперь я вдруг совершенно отчетливо понял, что эту дешевую безделушку она носит не просто как украшение, она ей нужна для чего-то еще. А для чего? Тут даже и гадать было нечего. И только такой ни из чего не извлекающий урока лопух, как я, мог не догадаться с первого раза. Но теперь я отчетливо понял, что это вовсе не безделушка, а микрофон.
0: «Ну что ж ты замолчал?» — сказала она.
1: «Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается».
0: «Да, здорово», — повторил я почти механически. «А что именно я говорил?»
1: «Ты говорил про поэтов, про любовь».
0: «Ах, да», — сказал я растерянно. — Да, что-то такое я говорил. Но ты должна все же учесть, что я человек очень отсталый. Я жил в прошлом веке, при социализме и даже при капитализме. Я мало изучал передовые учения. И вообще, знаешь, мне уже 100 лет, склероз, маразм и всякие такие вещи. А к тому же и в молодости некоторые люди считали меня дураком.
1: — Нет, — возразила она решительно, — ты не дурак. Ты очень умный. Ты говоришь такие вещи, которых я раньше никогда не слышала ни от кого.
0: Я вспомнил. Когда-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса: «Будь вы дураком, мы бы вам все простили. Но вы не дурак и хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях».
1: Но он был неправ, потому что на самом-то деле я был дурак. Если бы я был умный, я бы выдавал себя за дурака. Но я был дурак... и поэтому выдавал себя за умного.
0: Однако за 60 с лишним лет, прошедших с тех пор, я все-таки поумнел. И я самым решительным образом стал уверять Искрину в своей глупости и отсталости. Чем она, как показалось мне, была обескуражена. Бумлит. Оказывается, в Маскарепе бумажная литература тоже все-таки существует. Но создается она в другом месте. Насколько я понял, в этом 30-этажном здании в мои времена помещался Совет экономической взаимопомощи. А теперь Главное управление бумажной литературы. Бумлит. «Значит, у вас существуют две литературы?» — сказал я Смерчеву, когда он меня туда привез. «А как же!» — улыбнулся Смерчев благожелательно. «Конечно, две! А в ваши времена была только одна, не так ли?»
1: «Ну, не совсем», — сказал я. «В мои времена были тоже две литературы, советская и антисоветская. Правда, обе они были бумажные».
0: Как я понял уже в вестибюле, бумажной литературой занимались комписы более высокого ранга, чем безбумажной. Во всяком случае, все, кого я там встретил, не считая охраны, были в звании не ниже лейтенантов, и все ходили с парусиновыми папками под мышкой. Вообще, здание бумлита выгодно отличалось от безбумлита большей технической оснащенностью. Там даже 2 из 16 лифтов работали. На одном из этих лифтов мы поднялись на 6-й этаж и, пройдя по застеленному красной дорожкой коридору, оказались перед массивной дверью с надписью «Главкомпис Маскарепа К. Смерчев К.И.». Через эту дверь мы попали в просторную приемную, где за столом под большим портретом гениалиссимуса сидела секретарша в звании старшего лейтенанта. При нашем появлении она немедленно вскочила со стула и сообщила Смерчеву, что участники планерки уже собрались и ждут.
2: «Хорошо», — сказал Комуний Иванович и толкнул ногой дверь, обитую черной изодранной кожей. Кабинет был еще больше приемный. Гениалиссимус смотрел на меня с натуралистически выписанного портрета и самодовольно жмурился, опираясь на колонну, сложенную из книг. На корешке каждой книги было золотом аккуратно выведено полное собрание сочинений. Прямо под портретом стоял просторный письменный стол с множеством канцелярских принадлежностей и несколькими телефонными аппаратами разного цвета. К этому столу торцом был приставлен другой длинный стол, покрытый зеленым сукном. За ним, разложив перед собой раскрытые блокноты, сидели стриженные офицеры в рубашках с короткими рукавами. При нашем появлении все вскочили и стали аплодировать мне. К этим аплодисментам присоединился и Смерчев. Я им всем тоже немного похлопал, а потом обошел всех, каждому демократично подал руку, представился и затем сел рядом со Смерчем. Пока мы усаживались, в кабинет вошла секретарша и еще одна дама с подносами, на которых стояли стаканы с чаем. Смерчеву и мне были поданы стаканы в латунных подстаканниках и с лимоном, а офицерам — без подстаканников и без лимона. Я спросил Смерчева шепотом, почему такое разделение? Не значит ли это, что комсоры-офицеры не любят чай с лимоном? На это Смерчев развел руками и тоже шепотом мне ответил, что они, может, и любят, но пока не имеют потребности. Прежде чем начать совещание, Комуний Иванович кратко объяснил мне, чем занимаются он сам и его подчиненные. Будучи главным комписом республики, он руководит созданием бумажной гениалиссимусианы и координирует работу разных комписовских подразделений. Перед подразделением, которое я вижу сейчас, поставлена ответственная задача создания тома «Тревожные годы» о героическом участии гениалиссимуса в бурят-монгольской войне. Уже написано 8 из предполагаемых 96 глав, а сегодня... «Сегодня, ребятки, — сказал Смерчев по-домашнему, — мы приступаем к разработке новой главы «Ночь перед битвой». Речь будет идти о битве за Улан-Удэ. Ну, я вам даже не буду говорить, какое, понимаете, большое, я бы сказал, огромное политико-воспитательное значение должна иметь эта глава. Гениалиссимус в период этой поистине исторической битвы, как вы помните, был еще простым генералом. Но, конечно же, он уже и тогда свои, как бы сказать, полководческие таланты проявил, можно сказать, полностью. И тут, значит, надо вот что. Кто у нас занимается описанием природы? Ты, Жуков? Так точно! — вскочил Жуков. Сиди, сиди. Так вот, Жуков, поскольку нам предстоит описание ночи перед, можно сказать, решающим как бы сражением, надо, понимаешь, соответственно использовать такие вот сильные в художественном отношении средства. Ты, конечно, природу умеешь описывать, ты в этом деле ничего не скажешь, мастак, но, с другой стороны, природой увлекаешься, а о политическом и военном моменте забываешь. Иногда даже абстрактная такая картина создается, когда ты там луну, тучи, реку или соловьев всяких описываешь. Само по себе оно хорошо и даже здорово получается. Но к моменту иногда не подходит. Так вот, сейчас ты подумай своей головой и пойми. Это тебе не просто какая-то ночь, а ночь, можно сказать, перед главным сражением. В описании природы должно быть побольше чего-то такого тревожного. Если уж хочешь изобразить луну, так надо так, чтобы она только время от времени выглядывала. А вообще пусть будет покрыта черными или, я вот даже так сильно выражусь, зловещими, пусть будет покрыта тучами. Ну и, само собой, всякие там ночные, как бы сказать, шорохи, звуки. Соловьев никаких не надо. Это уж когда до описания победы дойдем, тогда пиши своих соловьев сколько хочешь. А сейчас нам нужны какие-нибудь такие тревожные, понимаешь ли, птицы. Вороны, допустим. Как вороны по ночам кричат? Никак, комсорг-генерал, не кричат! Вскочил Жуков. Они днем и вечером кричат, а ночью они молчат. Ну, если вороны не кричат, тогда, понимаешь, изобрази каких-нибудь ночных птиц, филинов каких-нибудь, что ли. Я выпь изображу, комсорг-генерал. Она очень тревожно кричит. Вот, правильно, удовлетворенно заметил генерал. Соображаешь. А ворон... Собственно говоря, мы можем в утреннюю панораму вставить. Когда накануне боя они собираются и думают, понимаешь, что им сейчас тут чего-то обломится. Ну, теперь ты, я думаю, свою задачу понял. Переходим к следующему вопросу. Что у меня тут записано? Ага. Думы перед боем. Ну, значит, разъясняю ситуацию. Предстоит... тяжелое сражение с бурят-монгольскими захватчиками. И, конечно, у гениалиссимуса возникают, понимаете ли, всякие думы. Нет, думы, конечно, не мрачные. Он, как выдающийся оптимист, верит в окончательную победу. Но думы у него в этот момент должны быть мудрые, глубокие и, я бы даже сказал, философские. Это я тебе говорю, Савченко! Ты у нас... философ, тебе и карты в руки. Ты описываешь думы гениалиссимуса и должен все время помнить, что основные его думы великие и гениальные. И главные, как бы сказать, идеи в этих думах должны уже иметь свое отражение. Ну и, само собой, в этих думах перед боем должен отразиться и свойственный гениалиссимусу исторический оптимизм. Он может примерно так думать, что вот пускай я лично погибну, но зато жизнь моя будет отдана не за зря, а за общее, понимаешь ли, счастье. Понятно?
1: Понятно, спокойно ответил Савченко.
2: Ну, насчет описания всяких таких военных приготовлений, дислокации разных частей, описания видов оружия и прочего я не беспокоюсь. У нас по этому делу вот Малевич, генерал указал на одного из полковников. Крупный специалист, бывший штабист. Ты, я думаю, Малевич, с этим отлично справишься. Ну и ты, Штукин, в саперном деле тоже, я знаю, более или менее разбираешься.
1: Планерка подходила к концу. Двум корректорам было дано указание не допускать грамматических ошибок, а поэт Мерзаев получил специальное задание оснастить будущую главу красочными эпитетами и яркими метафорами. На этом планерка закончилась.
2: Комуни Иванович пожелал всем участникам хорошего творческого настроения и больших успехов в труде.
1: Офицеры со своими блокнотами и карандашами организованно покинули кабинет, а мы со Смерчевым остались.
2: — Ну вот, — сказал Комуни Иванович, — теперь вы видите, как мы работаем. Трудно, понимаете ли, руководить таким большим коллективом. Один одно пишет, другой другое. Иной раз одно с другим никак не согласуется, приходится заставлять людей переделывать. Ваше произведение сколько человек писали?
1: Как это сколько? — удивился я. Я один их и писал.
2: Один? — изумился Смерч. Совершенно один? И вы сами описывали и природу, и любовь, и переживания героев, и следили за тем, чтобы не допускать идейных ошибок?
1: Вот уж чего не делал, того не делал, — сказал я.
2: То есть, конечно, я пытался следить за тем, чтобы мои герои в идейном отношении были ужасно стойкими, но поскольку я сам был нестойкий, они у меня тоже в этом плане были иногда очень даже порочными.
0: Так я и думал, — сказал Смерчев и покивал головой.
2: Конечно. Одному человеку написать большое произведение, чтобы оно было одновременно и высокохудожественно, и высокоидейно, просто невозможно. А вы оставайтесь у нас. Мы вам дадим целую бригаду писателей. Вы им только будете давать указания. Они будут писать, а вы подписывать.
1: Не успел я ответить шуткой на предложение Смерчева, как дверь отворилась, в кабинет влетел взмыленный Серомахин. Он пошушукался со Смерчевым, а потом объявил мне, что мы с ним должны немедленно ехать в Кремль.

Василий Ивойлов. 14.08.2053. Не знаю, кто сказал, что я не умею писать, но он явно ошибался. Странно. Вот что может сделать с человеком одиночество. Заставить его писать. Много писать. Может, это следствие замкнутости? Желание выговориться? Пусть не кому-то, но воображаемому собеседнику. Наверное. Я ведь сам это делаю. Пытаюсь выговориться. Кому? Это не мой дневник. В него я не буду записывать все, что со мной случилось в этом проклятом убежище. Не буду сетовать на свою судьбу, мечтать о том, что выберусь. Это моя предсмертная записка. Я ведь понимаю, что я не железный. Выдержать 30 лет взаперти мне не под силу. Даже для группы людей это огромное испытание. А для меня... Я напишу здесь о жизни. О той простой жизни, которая была наверху. Которую я любил. Которую уже не верну. Может быть, все было бы иначе, не закрой я двери в бункер. Может быть... Я бы нашел безопасное место на поверхности. Не для меня одного, для моей семьи, жены и дочки, моего крохотного ангелочка. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как она бегала по квартире. А потом плачу. Я уже давно перестал проклинать этот мир. Он не подвластен мне, и я не подвластен ему. Наши судьбы идут параллельно друг другу, очень редко пересекаясь. Но в тот день я мог сам сделать это пересечение, но не сумел. Или не захотел? Это записка потомкам, не моим, но всем. Они явно смогут жить в этом мире, ведь человек к любой ситуации может приспособиться. А это всего лишь засуха. Страшная, смертельная, но засуха. Наверное, это смешно. Умирать, только выбравшись на поверхность. Палящие лучи солнца, песчаные дюны под ногами. Только лучи эти могут убить человека, а песок настолько горяч, что обжигает кожу, если ступить на него босой ногой. А ведь это предсказывали, давно предсказывали. И никто не верил. Думали, байка все это, страшилка. Оно вон как вышло. Озоновый слой стал настолько тонким, что находиться днем на поверхности невозможно. Да и ночью, прямо скажем, не ахти. Мороз такой, что только свитера да штаны теплые помогают. Уничтожили мы землю. Уничтожили. Тот, кто прочитает этот текст, наверное, задастся вопросом. Откуда все это я знаю? Я ведь 30 лет провел в закрытом бункере. Отвечу заранее. Радио. Оно меня и спасало. Первые недели. А потом... Потом что-то внутри него перегорело. И больше ни с кем я не контактировал. Было страшно. Очень страшно. Первое время. А потом свыкся. В конце концов, перестаешь бояться смерти, если ты и так уже труп. Странно говорить о том, что хочешь жить. Неумолимо хочешь. Понимаешь, что не можешь, но все равно. На поверхности это чувство притупляется.

0: дает тебе почувствовать желание жить. И оттого там и гибнешь. Первые недели, как мне передавали по радио, гибло очень много мужчин и женщин, рискнувшись выбраться из безопасных мест ради того, чтобы найти какие-нибудь вещи для обихода. Гибли глупо. Один, например, с просонья подался наружу, забыв посмотреть, день это или ночь. День оказался. Только он и сам это прекрасно понял, пройдя всего 4 шага. А потом закричал. Нечеловеческим, полным ужаса и боли криком. Спасти его не удалось. Никто не хотел повторить его судьбу. Так и решили, что наружу будут ходить только самые внимательные, выносливые и способные. Что было дальше, я не знаю. Именно после этих новостей радио мое и перегорело. Быстро и навсегда. После этого я и начал писать. Все, что душе угодно. Кроме триллеров. Не любил я их. Да и зачем писать про то, что раз в 20 приятнее реальности? В конце концов, я смог написать много. Благо, бумаги в убежище было несчетное количество. Поначалу было тяжело. Будто дерево тупой пилой пилишь. И ведь пилил. Понемногу, потихоньку, пытаясь сделать что-то похожее на текст. А потом словно озарило. Я начал писать. Красиво, тонко, радостно. Я переносился в эти книги с головой, потихоньку представляя себя героем, про которого я писал. Я уходил из реальности, предоставляя себя фантазии. Это было весело и грустно. Каждый раз, возвращаясь в этот мир, я чувствовал унылую тоску. Ничего с ней нельзя было сделать. Только продолжать писать. Однажды мне в голову пришла идея составить эту записку. Но каждый раз я откладывал ее, думая, что позже, да напишу. Написал. Но слишком уж поздно. Мне нечего написать, чтобы меня помнили, чтобы мое имя хоть что-то дозначило. Я ничего не достиг в жизни. Я всего лишь хотел жить. Но достижением это не назовешь. Страх давно ушел, но кое-какой все-таки остался. Не за себя и не за мою семью, которая, наверное, уже и не помнит меня или не хочет помнить. За этот мир страх. За то, что он должен быть уничтожен окончательно. Неизвестно кем, неизвестно когда, но уничтожен. Это даже не догадка. Это факт. Рано или поздно мы станем подобны зверям. Произойдет это не скоро, но произойдет. Что будет после этого? Ничего, наверное, не будет. Абсолютно ничего. Кто-то все-таки найдет способ стереть людей с лица земли. Неважно, из каких побуждений он это сделает, из добрых или злых, скорее уж злых, результат все равно будет один. Мне страшно за всех, кто живет наверху. Страшно за то, что они не могут понять всего одной истины. Когда вокруг другие люди, ты как-то не задумываешься об этом. А если ты один несколько лет, то истина приходит сама. Она стара, как мир, и отдает запахом ветхости. Но она единственно верная. Зачем мы живем? Чтобы прокормить себя? Или за тем, чтобы получить как можно больше удовольствий? Не для того создал нас Бог. Совсем не для того. Мы живем и не понимаем, что жизнь наша дана ради других. Мы обязаны им своей жизнью, а они обязаны нам. Мы истребляем друг друга и тем самым нарушаем истину. А нарушая ее, мы не очень-то отличаемся от животных, главное для которых оставить потомство и заиметь все самое лучшее, что только можно. На этом я заканчиваю свою записку. Может быть, кто-то ее прочитает. Может, нет. Мне не важно. Я достиг смысла в этой жизни. Я нашел истину. А все остальное, оно не важно. Сейчас я отправлюсь туда, куда хотел очень давно. в свои мечты. Я знаю, что они там будут. Все те, кого я изобразил, кого написал, вдохнув тем самым жизнь в написанных людей. И я знаю, что там будет моя дочка с моей женой. Два моих ангелочка. Надеюсь, они меня простят. Прощай, читатель.
1: «Андерс, что ты там нашел?»
0: — послышался прокуренный голос нашего старшины. Все остальные разошлись по бункеру, пытаясь найти что-то, что может пригодиться во плоти.
2: «Ничего, командир», — поспешно сворачивая листок и разворачиваясь на 180 градусов, сказал я.
0: Старшина подозрительно покосился на меня, явно заподозрив неладное, но, плюнув на это, сипло произнес:
1: «Ищи давай! Стоит тут, книжки читает. Лучше бы он ребятам помог. Они там вроде консервы нашли».
0: После этого командир закашлялся, тщетно пытаясь выплюнуть из легких гарь от сигарет. Все знали, что главный нашей группы когда-то очень много курил, отчего сейчас еле может говорить. Я виновато потупил взгляд, но от полки отходить не спешил. Что-то тянуло меня к ней. Записка, наверное. Интересно ведь узнать, кто тут когда-то жил и что за книги он написал. Проведя рукой по стопкам листов, скрепленных в одно целое прочной веревочкой и пожелтевших от времени, я взял одну из них. Это оказалась какая-то странная повесть о рыцаре и двух драконах. Не вдаваясь в подробности рассказа, я отложил его и взял другую стопку связанных между собой листков. На этот раз мне повезло больше. «Космическая пустыня». Интересное название для книги. Да и про космос почитать я люблю. Раскрыв свой рюкзак, я положил книгу внутрь. Побродив еще немного, я больше ничего интересного не нашел и двинулся к остальным. Те исследовали склад бункера. Было в нем видимо-невидимо всякого барахла, начиная полезным и заканчивая не очень. Присоединившись к команде, я быстро влился в процесс и уже проверял верхние полки на наличие всяких штучек, явно здесь находящихся. Улов у меня оказался нехилым. Две пачки батареек, несколько костюмчиков для рабочих, явно когда-то сделанных страной восходящего солнца, и несколько упаковок каких-то таблеток. Груз не тяжелый, конечно, но даже его у меня бы с руками оторвали. Хорошо, что наш отряд все сдает командиру, а уже тот продает. Разрешается, конечно, оставлять что-то себе, но только если этот предмет не первой необходимости. Книги, например. Я слез со стеллажа и начал укладывать все найденное в рюкзак. Основная проблема заключалась в костюмах. Их было 5 штук, и надо было мне их как-то туда уместить. Ведь оставлять полезные вещи у нас равносильно кощунству. Кое-как управившись, я побродил по вмиг опустевшему складу, но так ничего и не нашел. Все, что можно было, уже выгребли. Остался только всякий мусор и разлагающиеся продукты. Все собрались у входа. Каждый что-то говорил другому, тот третьему и так далее. Но на это никто не обращал внимания, потому что такое настроение в группе случалось редко. Только во время очень удачных рейдов. Сегодня мы должны преодолеть 15 километров до нашего убежища. А ведь через 7 часов утра. Если не успеем, то придется искать какое-нибудь здание и там ночевать. А домой охота сегодня.
1: «Все здесь?» — с хрипотцой в голосе спросил командир.
0: Мы утвердительно кивнули. Было нас не так много, чтобы кого-то не заметить.
1: «Хорошо. Нам сегодня нужно успеть до оплота. Не успеем. Будете искать, где ночевать».
0: Он сделал нажим на слове «будете». Ясное дело, командир и без нас прекрасно дойдет. Раза в два быстрее. Ну и раза в два сократятся его шансы на выживание. Мародеры любят устраивать нападения на одиночек. А вот на отряд не решатся.
1: «Готовы!»
0: Все утвердительно кивнули.
1: «Тогда вперед!»
0: С этими словами он открыл незакрытую дверь убежища и двинулся по занесенной песком лестнице наверх. Все пошли следом. Я проверил свой автомат и стал смотреть на поднимающихся. У нас в группе все строго. Если и идем откуда-то, то только цепочкой. Сегодня моя очередь замыкать. Вот и сдвинулся с места гном, а вместе с ним и я. Выйдя в коридор, я последний раз обернулся на вход в бункер. Здесь когда-то жил человек, чьего имени я не знаю, но он внушил мне одну единственную мысль. Надо жить. Надо пытаться построить новый мир. И пускай не сразу будет получаться, но сделать это стоит. Взяв ручку гермоворот, я потянул ее на себя. Дверь с шипением и лязгом встала на место. Не волнуйся, друг. Еще 30 лет тебя никто не побеспокоит. Развернувшись, я побежал догонять остальных. Впереди был тяжелый путь домой по негостеприимному миру, полному песка.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Теодор Старджон. Медленная скульптура. Встретив его, она не знала, кто он. Да, впрочем, и немногие знали это. Он бродил по высоко расположенному саду вокруг груши, и земля пахла поздним летом и ветром. Он поднял взгляд на стройную девушку лет 25, на ее смелое лицо, глаза и волосы одного цвета, что необычайно пленяло, потому что волосы были золотисто-рыжими. А она посмотрела на загорелого мужчину лет 40, на лепестковый электроскоп в его руке и почувствовала себя нежеланным гостем. «Ах!» — сказала она подходящим к ситуации голосом, однако мужчина кивнул и произнес. «Подержите, пожалуйста», тоном, исключавшим какую-нибудь мысль о назойливости. Она присела рядом, держа прибор точно так, как он поместил его в ее руку, а мужчина немного отступил и постучал по колену камертоном. «Показывает?» Голос у него был приятный, из тех, что охотно слушают. Девушка разглядывала хрупкие золотые листочки на стеклянном диске электроскопа. «Расходятся». Он снова постучал, и листочки разошлись шире. «Сколько?»
1: «Около 45 градусов, когда вы стучите камертоном».
0: «Отлично. Это почти максимум того, чего можно добиться». Он вытащил из кармана пиджака мешочек с мелкой пылью и сыпанул немного на землю. «Теперь я отойду, а вы останетесь на месте и будете сообщать о поведении лепестков». Он принялся кружить вокруг груши, раз за разом стуча вилкой камертона, и девушка считывала результаты. 10 градусов, 30, 20, 0. Когда золотистые листочки расходились максимально, до 40 или даже больше градусов, мужчина сыпал еще меловой пыли. Когда он закончил, вокруг дерева возник неправильный овал белых точек. Мужчина вынул блокнот, нарисовал дерево и контуры овала, после чего взял у девушки электроскоп. «Вы что-то искали здесь?»
1: «Нет», — ответила она. «То есть да?»
0: Он улыбнулся, и хотя это длилось всего долю секунды, девушка решила, что для его лица это странное выражение. На языке юристов это трудно назвать однозначным ответом. Она взглянула на холм, металлически сверкавший в свете заходящего солнца. На нем было немногое. Скалы, трава, оставшаяся с лета, несколько деревьев, сад. Каждый, пришедший сюда, оставлял за спиной дальнюю дорогу.
1: «Вопрос был непрост», — ответила девушка, пытаясь улыбнуться, но вместо этого разрыдалась. Это было глупо, и она сказала ему об этом.
0: «Почему?» — спросил он. Впервые она столкнулась с такой характерной его чертой, непрерывным потоком вопросов, и это ее обеспокоило. Это всегда беспокоит, а иногда становится невыносимо.
1: «Нельзя позволять себе такое публичное проявление чувств. Другие этого не делают».
0: «Вам можно. Я не знаю других, о которых вы говорите».
1: «Я, пожалуй, тоже не знаю, но поняла это только сейчас, когда вы сказали».
0: «Тогда говорите правду. Нет смысла повторять, он подумает, что я и тому подобное. Что бы я ни подумал, это не будет зависеть от ваших слов. Или просто уходите и не говорите больше ничего». Она не шевельнулась, и он добавил: «Постарайтесь решиться на откровенность. Если это важно, значит, становится простым, а если просто, признаться в этом легко».
1: «Я умру!» — выкрикнула девушка.
0: «Я тоже».
1: «У меня опухоль на груди».
0: «Пойдемте в дом, что-нибудь придумаем». Сказав это, он повернулся и пошел через сад. Полуживая от страха, обиженная и вместе с тем полная абсурдных надежд, с коротким спазмом сдавленного смеха, она мгновение стояла, глядя, как он уходит. Потом вдруг поняла,
1: интересно, когда это я решилась,
0: что идет за ним следом. С мужчиной она поравнялась на уходящем вверх краю сада.
1: «Вы врач?»
0: Могло показаться, что он не заметил ни ее колебания, ни момента, когда она пошла за ним. «Нет», — ответил он, не останавливаясь, по-прежнему словно не замечая, что девушка замирает на месте, покусывая нижнюю губу, и снова торопится за ним.
1: «Я, наверное, сошла с ума», — сказала она, догоняя его на садовой тропинке.
0: Девушка говорила сама с собой,
1: И мужчина, видимо, это почувствовал, потому что ничего не ответил. Сад оживляли взъерошенные хризантемы и пруд, где она заметила пару мерцающих золотых рыбок, самых больших, которых когда-либо встречала. И, наконец, дом. Это была часть сада, окаймленная колоннадой, соединяющейся с каменными стенами. Дом находился на склоне холма и одновременно внутри него. Горизонтальная крыша частично опиралась на вертикальную скальную стену. Дверь из брусьев, утыканная гвоздями, с двумя щелями наподобие амбразур, была открыта, а когда захлопнулась, тишина и ощущение изоляции от внешнего мира были гораздо глубже, чем мог вызвать это лязг засова. Девушка прислонилась спиной к двери и стояла, разглядывая хозяина через небольшое патио, или, по крайней мере, его часть. Это был небольшой внутренний двор, посреди которого находился атриум с пятью застекленными стенами, открытыми сверху. Внутри росло карликовое дерево, кипарис или можжевельник, сучковатое и изогнутое, похожее на японское бонсай. «Дальше вы не пойдете?» — спросил он, стоя у открытой двери по другую сторону атриума.
2: «Бонсай не может быть 15 футов высотой», — заметила она.
1: «Мой может». Она медленно прошла мимо, разглядывая дерево.
2: «Давно вы его растите?»
1: «Половину своей жизни». Тон его выражал глубокое удовлетворение. Расспросы хозяина бонсай, сколько лет его дереву, не тактичны, поскольку намекают на желание узнать, ему ли принадлежит это творение, или он принял и продолжил чужое дело. Невольно возникает соблазн чью-то идею и кропотливую работу записать на собственный счет. Зато вопрос, давно ли вы его растите, тактичен, сдержан и чрезвычайно вежлив. Девушка снова взглянула на бонсай. Порой можно встретить подобные деревца полузаброшенными, полузабытыми, растущими в ржавых банках в какой-нибудь не слишком процветающей школе, не проданные только из-за слишком странной формы, некоторого количества мертвых ветвей или, наконец, слишком медленного роста целого или отдельных частей. Эти экземпляры отличаются интересной формой ствола и сопротивляемостью привратностям судьбы, которая позволяет им расцвести, найдя малейшую возможность для жизни. Возраст этого деревца был гораздо больше половины и даже всей жизни мужчины. Внезапно девушку поразила мысль, что эта красота могла бы быть необратимо уничтожена огнем, белками, личинками или термитами, чем-то находящимся вне всяких понятий порядочности, справедливости или уважения. Она посмотрела на деревце, потом на мужчину. «Идемте?»
2: «Да»,
1: — ответила она, и они вошли в мастерскую. «Садитесь вон там и расслабьтесь. Это может немного затянуться». «Там» означало большое кожаное кресло возле стеллажа. Книги оказались в пределах ее поля зрения. Работы из области медицины, техники, ядерной физики, химии, биологии, психиатрии. Затем теннис, гимнастика, шахматы, восточная игра го и гольф. Далее драматургия, искусство письма, Modern English Usage, The American Language с дополнением, Rhyming Dictionaries, Вула и Уокера, и ряд других словарей и энциклопедий. Длинную полку целиком заполняли биографии.
2: «У вас неплохая библиотека».
1: Он ответил достаточно лаконично, поскольку в эту минуту был поглощен работой и явно не проявлял желания разговаривать. «Точно. Может, как-нибудь посмотрите ее». Эти несколько слов заставили ее задуматься, что он хотел этим сказать.
2: «Пожалуй, лишь то», — мысленно решила девушка, «что эта библиотека необходима ему для работы, а настоящая находится где-то в другом месте».
1: Она смотрела на него с набожным восторгом, следя за каждым его действием. Ей нравилось, как он двигался, быстро и решительно. Мужчина нисколько не сомневался в том, что делает. Часть устройств, которыми он пользовался, была ей знакома. Стеклянный дистиллятор, мерное устройство, центрифуга. Были еще два холодильника, один из которых холодильником отнюдь не был, поскольку термометр на дверях показывал 70 градусов по Фаренгейту. Однако все это, включая аппаратуру, которой она не знала, было лишь мертвым оборудованием. Внимание заслуживал только человек. Человек, занимавший ее настолько, что за все это время она даже не занялась книгами. Наконец он закончил серию манипуляций на лабораторном столе, повернул какие-то рукоятки, взял высокий табурет, подошел к девушке и сел рядом, как птица на ветке. Уперев пятки в поперечину, он положил загорелые руки на колени. «Испугались», — утвердительно заметил он.
2: «Пожалуй, да».
1: «Вы еще можете уйти».
2: «Учитывая альтернативу», — храбро начала она, но эта нотка храбрости тут же улетучилась. «Все равно это не имеет значения».
1: «Разумно», — сказал он почти с радостью. «Помню, когда я был ребенком, в доме, где мы жили, началась паника, вызванная пожаром. Все отчаянно рвались к выходу, и мой 10-летний брат выбежал на улицу с будильником в руке. Будильник был старый, давно не ходил, и все-таки из вещей, находившихся в квартире, мой брат выбрал именно его. Он так и не смог объяснить, почему».
2: «А вы можете?»
1: «Почему он выбрал будильник? Нет. Думаю, однако, что знаю, почему он действовал так решительно нерационально. Паника – весьма специфическое состояние. Подобно ужасу и бегству, или ярости и нападению, паника является достаточно примитивной реакцией на грозящую опасность. Это одно из проявлений инстинкта самосохранения, и довольно специфическое, поскольку вытекает из нерациональных предпосылок. Почему отказ от логики служит механизмом, обеспечивающим выживание?» Девушка задумалась. В мужчине было что-то, заставляющее серьезно относиться к его словам.
2: «Понятия не имею», — сказала она наконец. «Возможно, в определенных ситуациях разума недостаточно».
1: «Понятия не имеете». В голосе его звучало такое одобрение, что девушка покраснела. «И уже доказали это. Если в минуту опасности вы пытаетесь думать логически, но это не помогает, вы отметаете логику. Отказ от того, что не действует, трудно назвать глупостью, не так ли? Итак, вас охватывает паника, и вы начинаете действовать наугад. Подавляющее большинство этих действий ничего не даст, а некоторые будут даже опасны, однако это не имеет значения. Вы и так уже в опасности. Когда в игру входит жажда жизни, человек понимает, что лучше один шанс на миллион, чем отсутствие шансов вообще. Вот почему вы сидите здесь, испуганные, вместо того, чтобы удрать. Что-то подталкивает вас к бегству, и все-таки вы остаетесь». Девушка утвердительно кивнула, а мужчина продолжал. «Вы обнаружили у себя опухоль и пошли к врачу, который после проведенных исследований сообщил вам дурные новости. Возможно, другой врач подтвердил этот диагноз. Вы принялись рыться в книгах, гадая, что же ждет вас в будущем. Разнообразные эксперименты, полное или сомнительное выздоровление, долгое и мучительное пребывание тем, что медицина называет безнадежным случаем. И вас охватил ужас. Вы отправились в какое-то путешествие, куда угодно, и помимо своей воли оказались в моем саду». Он развел руками и снова позволил им спокойно улечься на колени. «Паника – это причина, заставляющая маленького мальчика выбежать из дома в полночь со сломанным будильником в руке и объясняющая существование шарлатанов. Что-то зазвонило на лабораторном столе. Мужчина улыбнулся ей и вернулся к работе, бросив через плечо: «Однако я не шарлатан. Чтобы тебя признали шарлатаном, нужно претендовать на звание врача. А у меня нет таких претензий». Она смотрела, как он включает, выключает, мешает, отмеряет, измеряет. Он был дирижером, а послушный оркестр инструментов вторил ему хором и соло с гудением, шипением, свистом и щелканьем. Девушке хотелось смеяться, плакать, кричать, но она не поддалась этим желаниям, боясь, что раз начавши, уже не сможет остановиться. Когда он вновь подошел, внутренняя борьба сменилась состоянием полного оцепенения. Увидев предмет в его руке, она смогла лишь широко раскрыть глаза и почти перестала дышать. «Да, это игла», — шутливо сказал он. «Длинная, блестящая, острая игла. Только не говорите, что относитесь к людям, боящимся иглы». Он слегка покачал провод, отходящий от черного футляра, в котором находился шприц, и сел верхом на табурет. «Хотите что-нибудь успокаивающее?» Она боялась отвечать. Оболочка, отделяющая ее от безумия, натянулась до предела. Я бы вам не советовал, поскольку эта фармакологическая мерзость имеет довольно сложный состав. Но если это необходимо...» Она сумела отрицательно покачать головой и вновь ощутила идущую от него волну одобрения. На языке вертелись тысячи вопросов, которые она хотела, собиралась, должна была ему задать. Что находится в шприце? Сколько процедур ее ждет? В чем они будут заключаться? Сколько времени и где она будет находиться? А прежде всего, будет ли она жить? Однако лишь один из этих вопросов заинтересовал его. «Здесь использован изотоп калия. Если бы я рассказал вам все, что об этом знаю и как до этого дошел, это заняло бы гораздо больше времени, чем мы располагаем. Поэтому объясню коротко. Теоретически, каждый атом уравновешен в смысле электрических зарядов. Точно так же равновесие должно существовать и в молекулах. Сколько плюсов, столько и минусов, а в сумме – ноль. Случайно я установил, что баланс зарядов в перерожденной клетке не равен нулю. Во всяком случае, не совсем. Это выглядит так, словно на молекулярном уровне свирепствует субмикроскопическая буря с небольшими молниями, пролетающими взад и вперед и меняющими знаки. Помехи мешают передаче информации», — рассказывал он, размахивая шприцем. «И именно здесь зарыта собака. Когда что-то мешает передаче информации, особенно механизму ДНК, который говорит, изучи этот план, строй по нему и закончи в нужный момент, когда информация эта путана, возникают искалеченные конструкции, лишенные равновесия, почти выполняющие свои функции и выполняющие их почти нормально, и все-таки это перерожденные клетки, и передаваемая информация еще более искажена. Так вот, не имеет значения, вызвана эта буря вирусами, химикалиями, излучением, физической травмой или беспокойством. Не думайте, что беспокойство не может этого вызывать. Самое главное – добиться состояния, исключающего возможность такой бури. Если это удастся, клетки, обладающие способностью к регенерации, сами исправят зло. Биологические системы – это не теннисные шарики с электрическими зарядами, ожидающие снятия заряда или разрядки через заземленный кабель. Они обладают некоторой эластичностью, я называю это толерантностью, позволяющей им получить несколько больший или несколько меньший заряд и правильно функционировать. Так вот, скажем, некая группа клеток переродилась, и положительный заряд на 100 единиц больше. Она воздействует на ближние клетки, но дальние слои остаются нетронутыми. Если бы эти последние могли принять дополнительный заряд, помочь в его проведении, это вылечило бы перерожденные клетки от избытка. Понимаете, о чем я говорю? Они сами сумели бы справиться с тем небольшим избытком или же передать его другим клеткам и так далее. Иначе говоря, если я наполню ваш организм, он сумеет рассредоточить этот избыток заряда. Нормальные физические процессы смогут протекать свободно и исправят повреждения, причиненные перерожденными клетками. Именно это средство и находится в шприце. Он зажал шприц коленями, вынул из кармана халата пластиковую коробочку, из которой достал пропитанную спиртом ватку. Не переставая говорить, взял ее испуганно напрягшуюся руку и продезинфицировал сгиб локтя. «Я вовсе не утверждаю, что заряды в атомном ядре следует сравнивать с постоянным током. Это две разные вещи. Но существует и некоторая аномалия. Кстати, можно использовать и другую аналогию. Сравнить заряд в переродившихся клетках с отложением жира. А мое средство с детергентом, который его растворяет так успешно, что тот становится совершенно необнаружим. Это снова подсказывает аналогию с электрическим током. Организмы, нашпигованные этим средством, накапливают огромное количество заряда. Это побочное действие, по причинам, о которых я пока могу лишь гадать. Похоже, оно связано с акустическим спектром. Камертон и тому подобное, то, чем я занимался, когда вы подошли. Дерево насыщено этим средством. В нем было множество перерожденных клеток, но сейчас их не осталось». Он неожиданно улыбнулся девушке, поднял шприц и выдавил немного жидкости. Второй рукой взял ее за предплечье, сдавив его осторожно, но решительно. Затем, опустив иглу, вонзил ее в вену так ловко, что девушка громко вздохнула. Не потому, что стало больно, совсем наоборот. Мужчина внимательно разглядывал часть стеклянного цилиндра, торчащую из черного футляра, и медленно отводил поршень, пока не заметил в бесцветной жидкости пятна крови. После этого снова нажал на поршень. «Пожалуйста, не двигайтесь. Сожалею, но процедура продлится некоторое время. Мне нужно ввести в вас много этого вещества», — сказал он тем же тоном, каким минуту назад говорил об акустическом спектре. «Здоровые биосистемы создают сильное электрическое поле, тогда как больные — очень слабое или вообще никакого. С помощью такого примитивного устройства, как небольшой электроскоп, можно установить, существует ли в организме группа перерожденных клеток, и если да, то где, какого размера и насколько далеко зашел этот процесс». Ловко, не двигая иглы в вене и одновременно нажимая на поршень, он изменил положение руки. Это становилось неприятно, как боль, результатом которой является синяк. «Если вам интересно, почему этот москит имеет на себе футляр с подключенным проводом, хотя держу пари, что вам это безразлично, вы не хуже меня знаете, что я говорю только для отвлечения ваших мыслей, могу объяснить. Это просто катушка, создающая переменный ток высокой частоты, отчего жидкость с самого начала магнитна и электростатически нейтральна». Он быстрым движением вынул иглу, приложил ватку и согнул ее руку.
2: «Впервые после процедуры я не услышала», — сказала девушка.
1: «Чего?»
2: «Размера гонорара».
1: И вновь волна одобрения, на сей раз со словами: «Мне нравится ваш стиль. Как вы себя чувствуете?»
2: «Как хозяйка страшной спящей истерики, умоляющей не будить ее».
1: Мужчина рассмеялся. «Скоро вы почувствуете себя так странно, что времени на истерику не останется». Он встал и положил шприц обратно на лабораторный стол, свернул провод. Потом выключил переменное поле и вернулся с большой стеклянной миской и квадратом фанеры. Поставил миску вверх дном на пол рядом с девушкой и накрыл фанерой.
2: «Я вспомнила что-то в этом роде», — сказала она. «Когда я в средней школе... Там создавали искусственные молнии с помощью... Сейчас. Да, там была длинная лента, вращающаяся на валах, небольшие проводки, вызывающие трение, и вверху большой медный шар».
1: «Генератор Ван де Графа».
2: «Верно. И с ним делали разные штуки. Помню, как я стояла на доске, на миске вроде вашей, а они заряжали меня с помощью генератора. Я не испытывала ничего особенного, вот только все волосы на голове встали дыбом. Весь класс катался от смеха, а я выглядела как пугало. Потом мне сказали, что там было 40 тысяч вольт».
1: «Отлично. Очень рад, что вы это помните. Здесь будет небольшое отличие. Еще на 40 тысяч вольт».
2: «О!»
1: «Не беспокойтесь. Пока вы изолированы, и все заземленные или относительно заземленные объекты, вроде меня, остаются на достаточном расстоянии от вас, никаких фейерверков не будет».
2: «Вы используете такой же генератор?»
1: «Нет, не такой. Кстати, это уже сделано. Этот генератор вы».
2: «Я... Ой!»
1: Она подняла руку, лежащую на мягком подлокотнике, и вдруг треск разряда и легкий запах озона. «Да, вы. И даже больше, чем я ожидал, и к тому же быстрее. Пожалуйста, встаньте». Она начала медленно вставать, но закончила это действие с большой стремительностью. Когда ее тело оторвалось от кресла, его на долю секунды обвела сеть шипящих голубовато-белых нитей. Они или она сама толкнули ее на 1,5 ярда вперед. Потрясенная, почти лишившаяся сознания, девушка едва не упала. «Держитесь лучше», — резко сказал он, и она пришла в себя, хватая ртом воздух. Мужчина отступил на шаг. «Становитесь на доску, быстрее!» Девушка повиновалась и сделала 2 шага, оставив 2 маленьких огненных следа. Ступив на фанеру, она покачнулась, волосы ее зашевелились.
2: «Что со мной происходит?» — крикнула она.
1: «Все в порядке», — успокоил он ее. Подойдя к столу, мужчина включил акустический генератор, который низко завыл в интервале от 100 до 300 Гц. Мужчина увеличил силу звука и повернул регулятор высоты тона. Когда вой стал более высоким, ее золотисто-рыжие волосы начали извиваться. Каждый волосок стремился отделиться от остальных. Звук усилился до 10 кГц, потом перешел в неслышимые, вибрирующие в желудке 11 кГц. В крайних точках волосы опускались, а около 110 кГц становились торчком, точь-в-точь как у пугала. Установив звук на более-менее приемлемом уровне, мужчина взял электроскоп и, улыбаясь, подошел к девушке. «Вы сейчас электроскоп, вы знаете об этом? А еще живой генератор Ван де Графа. И, конечно, пугало».
2: «Можно мне сойти отсюда?» — выдавила она.
1: «Еще не сейчас. Не двигайтесь. Разница потенциалов между вами и другими предметами настолько велика, что, окажись вы вблизи чего-нибудь, произойдет разряд. Вам это не повредит, поскольку это не электрический ток, но может обжечь и доставить нервное потрясение». Он вытянул электроскоп. Даже с такого расстояния, и даже в своем ужасе, она заметила, что золотистые листочки разошлись. Мужчина обошел вокруг нее, внимательно следя за листочками, поднося прибор ближе и отодвигая дальше, манипулируя им с обеих сторон. Потом вернулся к генератору и несколько уменьшил звук. «Вы излучаете такое сильное поле, что я не могу заметить отклонений», — объяснил он и снова подошел к ней, на этот раз чуть ближе.
2: «Я не могу больше, не могу!» — прошептала она.
1: Не слыша ее или не желая слышать, он поднес электроскоп к ее животу, потом выше. «О, вот ты где!» — сказал он весело, поднося электроскоп к ее правой груди.
2: «Что?» —
1: простонала она. «Ваш рак. Правая грудь, низко, ближе к подмышке». Он свистнул. «Средних размеров и злокачественный, как 100 чертей». Девушка пошатнулась и опустилась на пол. Темнота обрушилась на нее, потом отступила в сиянии ослепительной голубоватой белизны и снова рухнула, как падающая гора. Место, где стена соприкасается с потолком. Чужая стена, чужой потолок. Неважно, все равно. Спать. Место, где стена соприкасалась с потолком. Какая-то помеха. Его лицо близко, напряженное, усталое, глаза внимательные, упрямые, пронзительные. Неважно. Все равно. Спать. Место, где стена соприкасается с потолком. Чуть ниже луч заходящего солнца, чуть выше — рыжевато-золотистые хризантемы в зеленой вазе. Снова какая-то помеха. Его лицо. «Вы меня слышите?» «Да, но не отвечать, не двигаться, не говорить. Спать». Комната, стена, стол, ходящий взад-вперед мужчина, окно. За ним ночь. Хризантемы, которые можно принять за живые, но понимаешь, что они срезаны и умирают. Знают ли они об этом? «Как вы себя чувствуете?» «Настойчиво, настойчиво».
2: «Пить».
1: Холод и глоток чего-то, вызывающего болезненное сжатие челюстей. Сок грейпфрута. Она бессильно откидывается назад, опираясь на его руку. В другой его руке стакан. «О нет, это не...»
2: «Спасибо. Большое спасибо».
1: «Попробую сесть. Простыня. Моя одежда». «Прошу прощения», — сказал он, словно читая ее мысли. Некоторые вещи просто противоречили колготкам и мини-платью. «Все выстирано и высушено. Ждет вас в любую минуту. Вон там». Коричневая шерсть, колготки и туфли на стуле. Он предупредительно отошел, поставив стакан возле одинокого графина на ночном столике.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Какие вещи?»
2: «Рвота, судно», — откровенно объяснил он. «Простыня может укрыть ее тело, но не смущение».
1: «Мне так неприятно, я должно быть...»
2: Он качает головой. Фигура его раскачивается перед глазами. «Вы перенесли шок, который еще продолжается». Мужчина заколебался. Она впервые заметила у него колебания. Теперь уже она почти читала чужие мысли. Нужно ли ей об этом говорить? Конечно, нужно, и он сделал это. Вы не хотели выходить из шока?
1: Я ничего не помню.
2: Груша, электроскоп, укол, электростатическая реакция.
1: Нет,
2: сказала она.
1: Ничего не помню.
2: Потом, вспомнив.
1: Нет!
2: «Возьмите себя в руки», — резко сказал он, и девушка увидела его возле кровати, над собой, почувствовала его руки на щеках. «Не вздумайте снова уйти. Вы можете с этим справиться. Можете, потому что теперь уже все в порядке, ясно? Все хорошо».
1: «Вы сказали, что у меня рак!»
2: В ее голосе звучало обвинение. «Это говорили вы, не я».
1: «Но я была уверена».
2: «Это объясняет все», произнес он, словно освободившись от тяжкого груза. «Моя процедура ни в коем случае не могла вызвать трехдневного шока. Это было что-то, жившее в вас».
1: «Три дня?»
2: «Я становлюсь несколько напыщенным. Это результат того, что я часто бываю прав. Я был излишне уверен в себе, верно? Когда предположил, что вы ходили к врачу или даже подверглись биопсии, а вы ей не подвергались, да?»
1: «Я боялась»,
2: призналась она, поднимая на него взгляд.
1: «Моя мать умерла от этой болезни. Тетка тоже. Сестре ампутировали грудь. Этого было слишком много, поэтому когда вы...»
2: «Когда я установил то, о чем вы знали, но чего ни за что не хотели услышать, вы не смогли этого вынести. Вы побледнели, как бумага, и потеряли сознание. И это не имело ничего общего с 70 с чем-то там тысячами вольт постоянного тока, которые через вас проходили. Я успел подхватить вас в последний момент». Он развел руки, показывая красные пятна ожогов, видимые из-под коротких рукавов рубашки. «Меня тоже почти нокаутировало», — улыбнулся он. «Но, по крайней мере, вы не разбили себе головы».
1: «Спасибо», — машинально сказала она и расплакалась. «Что мне теперь делать?»
2: «Что? Вернуться домой и собрать воедино свою жизнь».
1: «Но вы же сказали...»
2: «Когда до вас наконец дойдет, что это был не просто диагноз?»
1: «Вы... неужели... вы хотите сказать, что вылечили меня?»
2: «Я хочу сказать, что в эту минуту вы лечите себя сами. Я уже говорил это раньше, помните?»
1: «Помню, но не все».
2: Украдкой, однако он это заметил, она пощупала грудь.
1: «Она все еще там».
2: «Если я дам вам палкой по голове, — сказал мужчина с нарочитой грубостью, — на ней вырастет шишка. Она будет там завтра, послезавтра, но через два дня начнет рассасываться. Через неделю она будет еще заметной, но потом исчезнет окончательно. То же самое в вашем случае». Только теперь до нее дошла важность этого факта.
1: «Одна процедура, излечивающая рак?»
2: «О, Боже! — вздохнул он. — Снова придется выслушивать тираду. И не подумаю».
1: «Какую тираду?»
2: «О моем долге перед человечеством. Обычно она имеет три фазы и многочисленные вариации. Первая касается моего долга перед человечеством и в сущности сводится к тому, что я могу зарабатывать на этой основе. Вторая фаза касается исключительно моего долга перед человечеством, и ее я слышу нечасто. Она совершенно игнорирует неприязнь, которую человечество проявляет к принятию полезной информации, если она не из признанных и заслуживающих уважения источников. Первая фаза отлично это понимает, но ищет способ обойти препятствия».
1: «Я не...»
2: Начала была девушка, но он прервал ее. «Упомянутые версии сопровождаются откровениями, вытекающими из веры или мистицизма, или же принимают этическо-философскую форму, чтобы заставить меня пойти на уступки, вызывая чувство вины, дополненное жалостью».
1: «Но я просто...»
2: «Вы — сказал он, целясь в нее длинным пальцем. «Лишили себя лучшего примера того, о чем я только что говорил. Если мои предположения верны, вы пошли к какому-то коновалу, который, установив рак, послал вас к специалисту, а тот, сделав то же самое, направил вас к коллеге на консультацию. Охваченные паникой, вы попали в мои руки и излечились. Знаете, какой будет их реакция, если вы сейчас вернетесь и продемонстрируете им это чудо? Самопроизвольная ремиссия, скажут они. И, кстати, не только врачи», — продолжал он с внезапным гневом, так что девушка задрожала под простыней. «Всяк кулик свое болото хвалит. Ваш диетолог уважительно вспомнил бы о своих ростках пшеницы или микробиотическом рисовом печенье. Священник упал бы ниц, вознося благодать небу. А генетик повторил бы свою любимую теорию о скачке поколений и заверил бы вас, что у ваших предков была точно такая же ремиссия, только они ничего о ней не знали».
1: «Пожалуйста!» — крикнула она, но мужчина не дал ей возможности продолжить.
2: «Знаете, кто я такой? Двойной инженер, механик и электрик, к тому же с дипломом юриста. Окажись вы настолько глупы, чтобы сказать кому-нибудь о том, что здесь произошло. Полагаю все-таки, что это не так, а если ошибаюсь, то знаю, как защищаться. Вероятно, меня посадили бы за врачебную практику без разрешения. Вы могли бы обвинить меня в насилии, поскольку я вонзил иглу в ваше тело, и даже в похищении, если бы вам удалось доказать, что я перенес вас сюда из лаборатории. Никто не поверил бы мне, что я излечил рак. Вы не знаете, кто я, правда?»
1: «Да, я даже не знаю вашей фамилии».
2: «И я вам ее не скажу. Я тоже не знаю, как вас зовут».
1: «Но моя фамилия...»
2: «Прошу ничего мне не говорить. Я не хочу этого слышать. Мне захотелось заняться вашей опухолью, поэтому я ею занялся. А теперь я хочу, чтобы вы ушли вместе с нею, как только сможете это сделать. Я выразился достаточно ясно?»
1: «Позвольте мне одеться», — сказала она. «И я немедленно уйду».
2: «Без тирады?»
1: «Без нее».
2: Гнев ее неожиданно сменился жалостью, и она добавила:
1: «Я просто хотела выразить вам свою признательность. Разве это было неуместно?»
2: Его злость тоже прошла. Он подошел к кровати, присел так, что их лица оказались друг против друга, и мягко сказал: «Это очень мило с вашей стороны, несмотря на то, что эта благодарность кончится дней через 10, когда вас убедят в самопроизвольной ремиссии, или через полгода, год, 2 или 5, когда исследования будут раз за разом давать отрицательный результат». Она почувствовала в этих словах такую печаль, что невольно коснулась его руки, которой он держался за край кровати. Мужчина не убрал руку, но и не показал, что этот жест доставил ему удовольствие.
1: «Почему мне нельзя выразить вам свою благодарность?»
2: «Это Ктвере,

0: Выйдя на небольшой двор, он погрузился в созерцание бонсай. Утреннее солнце золотило верхнюю часть кроны старого дерева, придавая изогнутым сучьям выразительность коричнево-серого бархатного барельефа. Только спутник бонсай до конца понимает существующую между ними связь. Есть еще и хозяева бонсай, но это более низшая раса. Дерево обладает личностью, поскольку является живым существом, а все живое изменяется, желая, однако, изменяться по своему желанию. Человек видит дерево, в его мозгу возникает изображение будущей формы этого дерева, и человек начинает реализовывать свою концепцию. Дерево, однако, делает лишь то, что может сделать, и скорее погибнет, чем сделает что-то такое, чего деревья не делают, или сделает в более короткое время, чем пристало дереву. Поэтому формирование бонсай всегда является компромиссом и сотрудничеством. Человек не может сам создать бонсай, никак не может этого сделать и само дерево. Все должно происходить на принципах сотрудничества и понимания, а это требует долгого времени. Человек знает свое бонсай на память, каждую веточку, каждую трещину, каждую иголку, и часто в бессонную ночь или в свободную минуту за тысячу миль от дома вспоминает ту или иную линию или же целое, планирует будущее. С помощью проволоки, воды и света прикрывая тканью, сажая траву, забирающую воду, закрывая обшивкой корни, человек объясняет дереву, чего от него хочет. Если указания достаточно ясны, дерево откликнется на них и будет послушно. Почти. Ибо всегда будут существовать некие чисто индивидуальные отклонения, возникающие от чувства собственного достоинства. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь, но по-своему». И всегда дерево готово представить человеку ясное и логичное объяснение этих отклонений, а чаще всего, почти с улыбкой, говорит ему, что, поступая с более глубоким чувством, он мог бы этого избежать. Это самая медленная скульптура в мире. И порой возникает сомнение, кто тут является скульптором, человек или дерево. Мужчина стоял так минут 10, разглядывая золотистые отблески на верхних ветвях. Потом подошел к деревянному резному ящику и вынул из него потрепанную тиковую тряпку. Открыв стеклянную стену ящика, он накрыл полотном корни и землю с одной стороны ствола, оставив другую свободной для ветра и влаги. Может, через какое-то время, месяц или два, один из побегов, тянущихся вверх, поймет то указание, и неравномерный приток влаги сквозь слой камбия убедит его продолжить свой рост горизонтально. А может и нет, и тогда придется применять более сильнодействующие аргументы. Бандажи, проволоку. Не исключено, что и после этого дерево будет настаивать на росте вверх, и сделает это так убедительно, что человек откажется от своего намерения. Многозначительный, терпеливый и увенчанный наградой диалог.
1: «Добрый день!»
0: «А, черт возьми!» — рявкнул он. «Из-за вас я чуть не откусил себе язык. Я думал, вы ушли».
1: «Так оно и было».
0: Она сидела в тени под стеной, повернувшись лицом к атриуму.
1: «Однако остановилась, чтобы побыть немного с этим деревом».
0: «Ну и что?»
1: «Я много думала».
0: «О чем?»
1: «О вас».
0: «Сейчас?»
1: «Послушайте», — решительно начала она. «Я не пойду ни к какому врачу, ни на какие исследования. Я не хотела уйти, не сказав вам этого и убедившись, что вы мне верите».
0: «Пойдемте что-нибудь съедим».
1: «Не могу, ноги затекли».
0: Недолго думая, он поднял ее на руки и пронес через атриум. Обхватив его за шею, глядя ему в лицо, девушка спросила:
1: «Вы мне верите?»
0: Он не замедлил шагов и, лишь оказавшись возле деревянного ящика, остановился и заглянул ей в глаза. «Верю. Не знаю, почему вы приняли такое решение, но готов поверить». Он посадил ее на ящик и слегка отодвинулся.
1: «Это акт веры, о котором вы говорили», — серьезно ответила девушка. «Думаю, вы заслужили его хотя бы раз в жизни, чтобы никогда больше не повторяли того, что сказали».
0: Она осторожно стукнула пятками о каменный пол и болезненно скривилась.
1: «Ах, вот это мурашки!»
0: «Я вижу, вы достаточно долго думали»,

0: сказать еще?»
1: «Конечно».
0: «Вы ожесточились и боитесь».
1: Мужчина, казалось, пришел в восторг. «Расскажите мне об этом».
0: «Нет»,
1: — спокойно ответила она.
0: «Это вы мне расскажите. Я считаю это очень важным. Почему вы такой сердитый?»
1: «Это не так».
0: «Почему вы такой сердитый?»
1: «Повторяю, это не так. Хотя», — добродушно добавил он, — «вы делаете все, чтобы я стал таким».
0: «Еще раз спрашиваю, почему?»
1: Ей показалось, что он разглядывает ее очень долго. «Вы действительно хотите знать?» Девушка кивнула. Мужчина обвел рукой вокруг себя. «Как по-вашему, откуда все это взялось? Этот дом, земля, аппаратура?»
0: Она выжидательно смотрела на него.
1: «Система удаления выхлопных газов». В его голосе звучала хрипловатая нота, которую она уже успела узнать. «Они выходят из двигателей, совершая вихревое движение. Несгоревшие частицы отлагаются на стенках глушителя, на слой стеклянной ваты, которую можно вынуть и заменить свежей через несколько тысяч миль. Остаток выхлопа воспламеняется запальной свечой, и таким образом сгорает то, что может гореть. Тепло разогревает топливо, а остатки вновь вихревым движением осаждаются на вату, которой хватает на 5000 миль. То, что в конечном итоге выходит наружу, является, по крайней мере при сегодняшних нормах, почти чистым, а благодаря подогреву достигается большая эффективность двигателя».
0: «Значит, вы заработали на этом кучу денег?»
1: «Да, я заработал кучу денег», — повторил он. «Но вовсе не потому, что мое изобретение способствовало очищению воздуха. Его купила автомобильная фирма, чтобы хранить у себя под замком. Им оно не понравилось, так как установка его на новых машинах требовала дополнительных расходов, а поскольку при этом повышалась эффективность двигателя, оно не понравилось и их друзьям из топливной промышленности. Что делать? Человек учится на собственных ошибках, и никогда больше я такой ошибки не совершу. Но вы правы, я человек сердитый. Я был сердит и тогда, когда молодым парнем служил на танкере, и мне велели тщательно вымыть переборку с помощью серого мыла и тряпки. Я сошел на берег и купил детергента, который оказался лучше, дешевле и действовал быстрее. Я показал его лоцману и получил по морде за то, что хотел быть умнее его. Правда, он был пьян, однако худшее началось потом, когда команда, старые морские волки, объединились против меня и назвали доносчиком, что на корабле является самым обидным прозвищем. У меня в голове не умещалось, почему люди так упрямо сопротивляются прогрессу. Всю жизнь я боролся с этим. У меня в мозгу есть какой-то механизм, который никогда не выключается, заставляя меня задавать все новые вопросы. Почему все так и так? А почему не может быть так и эдак? Любая ситуация создает возможность дальнейших исследований, и нельзя останавливаться, особенно если человек жаждет ответа, поскольку каждый вопрос несет с собой очередной ответ. А нынешние люди просто не желают задавать следующего вопроса. Я получил кучу денег за вещи, которые никогда не будут служить людям. И если меня трясет от злости, это исключительно моя вина, поскольку я не могу удержаться от задавания очередных вопросов и поисков ответа. В этой лаборатории находятся полдюжины действительно стоящих изобретений, а еще штук 50 в моей голове. Но чего можно добиться в мире, где люди скорее перебьют друг друга в пустыне, даже если им доказать, что ее можно превратить в цветущий оазис, где миллионы идут на разведку и освоение нефтяных месторождений, несмотря на множество аргументов тому, что ископаемое топливо несет нам всем гибель? Да, я сердит, но разве у меня нет к тому причин? Она позволила эху его слов улететь через верхнее отверстие атриума и подождала еще немного, чтобы он понял, что находится здесь с нею, а не со своей яростью. Мужчина смущенно улыбнулся, когда это до него дошло.
0: «А может, — заговорила девушка, — вы задаете вопросы, неверно формулируя их? Возможно, люди, живущие по старым максимумам, стараются не думать, однако я знаю максимум, заслуживающую самого пристального внимания. Если ты правильно задал вопрос, то уже получил на него ответ».
1: Она сделала паузу, проверяя, слушает ли он ее.
0: Слушал, и девушка продолжала. «Я хочу сказать, что, положив руку на раскаленное железо, вы могли бы задать себе вопрос, Что делать, чтобы она не сгорела? Ответ очевиден, правда? Если мир отбрасывает ваши предложения, есть ли некий способ спросить «почему», содержащий ответ?
1: Ответ прост, коротко сказал он. Люди глупы.
0: Это неверный ответ, и вы прекрасно это знаете.
1: А как звучит правильно?
0: Этого я не могу вам сказать. Знаю только, что в случае людей главное как делать, а не что. Вы же знаете уже, как поступать с бонсай, чтобы реализовать свою идею, правда?
1: Черт возьми.
0: Люди тоже живые существа и развиваются. У меня нет даже одной сотой вашего опыта, если говорить о бонсае, но уверена, что когда вы начинаете их формировать, это редко бывают деревца здоровые, прямые и сильные. И именно из этих чахлых и изогнутых могут в будущем возникнуть самые красивые. Помните об этом, собираясь формировать человечество.
1: Все это... Не знаю, рассмеяться ли вам в лицо или ударить кулаком. Она встала, и он только сейчас заметил, насколько она высока.
0: Я лучше пойду.
1: Нет, говорите дальше. Это я не в буквальном смысле.
0: Да нет, я вовсе не испугалась. Однако мне лучше уйти.
1: Вы боитесь задать следующий вопрос? Спросил он, угадав ее мысли.
0: Ужасно.
1: И все же спрашивайте.
0: Нет.
1: Тогда я сделаю это за вас. Вы сказали, что я сердит и полон страха. Вы хотите знать, что меня пугает?
0: Да.
1: Вы. Я смертельно боюсь вас.
0: В самом деле?
1: В вас есть что-то, вызывающее на откровенность, с трудом выдавил он. Я знаю, что вы сейчас думаете. Он боится близкого контакта с другим человеком. Боится всего, с чем не справится с помощью отвертки, спектроскопа или таблицы косинусов и тангенсов. С этим я ничего не могу поделать. Тон его был шутлив, но руки дрожали.
0: «Вы справитесь с этим, поливая одну сторону или выставляя ее на солнце», — мягко сказала девушка. «Обходитесь с этим, как с живым существом, женщиной или бонсай, и оно станет тем, чем вы хотите, если вы позволите ему быть самим собой, посвятите ему свое время и усилия».
1: «Думаю, это своего рода предложение с вашей стороны. Почему?»
0: «Пока я сидела так почти всю ночь», — ответила она, — «меня посетила безумная идея. Как вы думаете, бывало когда-нибудь, чтобы два чахлых изогнутых деревца сформировали друг из друга бонсай?»
1: «Как тебя зовут?» — спросил он.

0: Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Роберт МакКаммон. Голос ночной птицы. Глава 12. А вот теперь весь мир действительно затих. По крайней мере, так казалось Мэтью. На самом деле, мир затих настолько, что шорох собственных шагов по коридору для Мэтью звучал едва приглушенной канонадой, а случайный скрип половицы казался истошным визгом. В руке у него был фонарь. Он был одет в ночную рубашку, потому что лег спать несколько часов назад. На самом деле он лег размышлять и ждать. Настал задуманный час, и Мэтью шел в кабинет Бидуэлла наверху. Было уже воскресенье. Мэтью решил, что сейчас где-то между полуночью и двумя часами. Прошедший день оказался истинным кошмаром, а грядущий обещался быть не меньшим испытанием. Мэтью видел еще не меньше 8 фургонов, покидающих Фаунд-Ройл. Ворота открывались и закрывались с регулярностью, которая была бы комической, если бы не была так трагична. Бидуэлл весь день не выходил из спальни. Уинстон поднимался к нему, и доктор Шилдс, и один раз Мэтью слышал, как Бидуэлл ревет и бушует с яростью, заставлявший предположить, что все демоны ада заявились к его постели засвидетельствовать свое дьявольское почтение. Может быть, в измученном мозгу Бидуэлла так все оно и было. В течение дня Мэтью несколько часов просидел возле постели магистрата, читая книгу английских пьес и пытаясь не дать мыслям уходить в сторону Флориды. Еще он должен был охранять магистрата, чтобы тот не узнал о событиях утра, поскольку это могло его глубоко расстроить и опять погрузить в болезнь. Хотя магистрат уже мог намного яснее разговаривать и был уверен в своем выздоровлении, все же он был слаб и нуждался в покое. Доктор Шилдс дал ему еще 3 дозы своего сильного лекарства, но ему хватило здравого смысла, чтобы при своих посещениях не говорить ни о чем, что могло бы омрачить настроение пациента. Лекарство сделало свое дело, отправило Вудварда в страну снов, где он оставался в неведении о смятении, случившемся в стране яви. К счастью, магистрат спал, точнее был опоен, когда бушевал Бидуэлл. К вечеру, когда тьма опустилась на Фаунд-Ройл, а фонарей зажглось намного меньше, чем вчера, Мэтью попросил у миссис Нетлис колоду карт и сыграл с 10 партий в 5:40 с магистратом, который был рад поупражнять ослабевший разум. Во время игры Мэтью напомнил Вудварду про его сон об Оксфорде и как Джонстон обрадовался возможности повспоминать.
3: «Да», — сказал Вудвард, рассматривая свои карты. «Оксфорд остается человеком навсегда».
2: Мэтью решил пропустить одну сдачу и только потом вернул разговор к учителю. «Очень жалко, что у него с коленом так. Такое уродство. Но он вроде бы справляется».
3: Легкая улыбка шевельнула углы губ магистрата. «Мэтью, Мэтью, неужто ты никогда не успокоишься?»
2: «Простите, сэр».
3: «Пожалуйста, не надо. Не настолько я болен или слабоумен, чтобы не видеть тебя насквозь. Что на этот раз насчет его колена?»
2: «Ничего, сэр. Я просто так его вспомнил, походя. Вы же его видели?»
3: «Видел».
2: «Вблизи?»
3: «Достаточно близко. Запаха я не ощутил из-за своего состояния. Но помню, мистер Уинстон весьма сильно шарахался от запаха этой мази на свином сале».
2: «Но деформацию вы же видели ясно?»
3: «Да», — сказал тогда Вудвард. «Ясно. И этот осмотр не из тех, которые я хотел бы повторить. А теперь, не вернуться ли нам к игре?» Немного прошло времени, как прибыл доктор Шилдс с третьей дозой для магистрата, и вскоре Вудвард спокойно спал. Днем Мэтью воспользовался возможностью быстро осмотреть кабинет Бидуэлла, так что теперь посреди ночи проник в него без труда. Он закрыл за собой дверь, прошел по красному золотом персидскому ковру к столу красного дерева, доминировавшему в комнате. Сев в стоящее за столом кресло, Мэтью тихо выдвинул самый верхний ящик. В нем карты не было, и Мэтью перешел к следующему. Тщательный поиск среди бумаг, сургучных печатей с вензелем «Б», официального вида документов и тому подобного карты не обнаружил. Не было ее в третьем ящике, а также в четвертом и последнем. Мэтью встал, подошел с фонарем к полкам книг. Скрипнувшая по пути половица заставила его покрыться гусиной кожей. Потом он начал методично перебирать по очереди тома в кожаном переплете, полагая, что карта может быть сложена и помещена между книгами. Конечно, она может также быть вложена внутрь какого-либо тома, а тогда поиск займет куда больше времени, чем он рассчитывал. Примерно в середине работы Мэтью услышал шаги на лестнице. Он замер, прислушиваясь. Шаги достигли верха лестницы и тоже замерли. Какое-то время ни Мэтью, ни человек снаружи не двигались. Потом шаги приблизились к кабинету, щель между дверью и полом осветилась фонарем. Быстро отодвинув стекло своего фонаря, Мэтью задул свечу и, отойдя под защиту стола, скорчился на полу. Дверь открылась. Человек вошел внутрь, секунду постоял, и дверь закрылась вновь. На стены лег красноватый отсвет от фонаря. Человек водил им из стороны в сторону. Потом раздался голос, но так тихо, что за пределами комнаты его бы не услышали.
4: «Мистер Корбетт, я знаю, что вы только что задули фонарь. Я слышу запах погашенной свечи. Вам не трудно будет показаться?»
3: Мэтью встал, и миссис Нетлз направила свет лампы на него.
4: «Может, вам интересно будет, что моя комната как раз под этой?» — сказала она. «Я услышала, что кто-то ходит, и подумала, что это должен быть мистер Бидвелл, поскольку это его кабинет».
3: «Простите, я не хотел вас будить».
4: «Не сомневаюсь, что не хотели, но я уже не спала. Я хотела подняться и посмотреть на него, поскольку днем он был очень не в себе».
3: Приблизившись, она поставила фонарь на стол. Одета она была в мрачный серый чепец и ночной халат того же оттенка, а на лице ее был размазан призрачно-зеленый крем для кожи. Мэтью не мог не подумать, что увидеть Бидуэлл, миссис Нетлз, в таком виде, он бы решил, что этот лягушкоподобный призрак выполз из адского болота.
4: «Ваше проникновение в эту комнату, — сказала она сурово, — не имеет оправданий. Что вам здесь нужно?»
3: Ничего не оставалось, как сказать правду. Из слов Соломона Стайлза я понял, что у Бидуэлла есть карта Флориды, нарисованная французским исследователем. Я думал, что она может быть спрятана здесь, либо в столе, либо на книжных полках. Миссис Нетлз ничего не сказала, но посмотрела таким взглядом, который мог бы просверлить в Мэтью две дыры.
4: «Я не говорю, что я решился», — продолжал Мэтью. «Я только говорю, что хотел увидеть карту, узнать, что там за территория». «Территория такая, что она вас убьет», — сказала женщина. «И леди тоже. Она знает, что вы задумали?»
3: «Нет».
4: «Вы не считаете, что надо было первым делом спросить ее, а потом уже планировать?»
3: «Я не планирую, я только смотрю».
4: «Ну, смотреть, как бы там ни было. Может, ей не хочется погибать в пасти диких зверей?»
3: «А что же тогда? Лучше погибнуть в огне? Позвольте не поверить».
4: «Умерьте голос», — предупредила она. «Может, мистер Бидуэлл повредился умом, но не слухом».
3: «Но если мне и дальше искать карту, может быть, вы уйдете и забудете, что меня здесь видели? Это дело мое и только мое».
4: «Нет, вы не правы. Это еще и мое дело, потому что я вас в это втравила. Держала бы я язык за зубами, ничего бы...»
3: «Простите», — перебил Мэтью, — «но вынужден не согласиться. Вы меня не втравили, по вашему выражению, а помогли увидеть, что не все в этом городе так, как кажется. Что, знаете ли вы об этом или нет, огромное преуменьшение.
2: Я бы серьезно усомнился в том, что Рэйчел ведьма, даже если бы вы были одним из свидетелей против нее. Ладно, тогда, если вам так очевидна ее невиновность, почему ее не видит магистрат? «Непростой вопрос», — сказал он. «В ответе следует учесть возраст и жизненный опыт, которые в данном случае оба мешают мыслить ясно. Или, можно сказать, видеть за пределами прямой борозды на кривом поле, на которое вы так образно указали при нашей первой встрече. А теперь вы мне позволите продолжать поиски карты?» «Нет», — ответила она. «Если уж вы так настропалились ее найти, я вам на нее покажу». Она подняла фонарь и направила его свет на стену позади стола. «Вот она висит». Мэтью глянул. И действительно, на стене висела коричневая пергаментная карта, растянутая в деревянной раме. Она была около 15 дюймов в ширину и 10 в высоту, расположенная между парусным кораблем, исполненным маслом, и рисунком углем, изображавшим лондонские доки. «Ох», — сказал Мэтью смущенно, — «спасибо вам». «Вы лучше проверьте, то ли это, что вам нужно. Я знаю, что там по-французски, но никогда особо не обращала внимания». Она протянула Мэтью фонарь. Почти сразу Мэтью увидел, что это он и искал. Это была часть большей карты, и она отображала территорию примерно от 30 миль к северу от Фаунд-Ройла до области, надписанной выцветшими чернилами «Ле Тер Флорида».
5: «Земля Флорида», французский.
2: Между Фаунд-Ройлом и испанской территорией старинное перо нарисовало обширный лес с отдельными полянами, меандрами рек и множеством озер. Только эта карта была с фантазией, поскольку одно озеро было изображено в виде морского чудовища и названо составителем «Le Lac de Poisson Monstre».
5: «Озеро рыбы-чудовище», французский.
2: Болото, обозначенное символами травы и воды вместо символов деревьев, тянущееся вдоль всего побережья от Фаунд-Ройла до Флориды, было названо «Marais Perfide».
5: «Коварное болото», французский.
2: И еще одна зона болот, миль 50-60 к юго-западу от Фаунд-Ройла, носила название «Le Terre Brutalité».
5: «Земля жестокости», французский.
2: «Это вам поможет?» — спросила миссис Нэттлс. «Скорее обескуражит, чем поможет», — ответил Мэтью. «Но некоторая польза действительно есть». Он увидел что-то вроде поляны в чаще, милях в 10 от Фаунд-Ройла, которая имела, по странным и перекошенным масштабам карты, где-то мили 4 в длину. Еще одна поляна, несколько миль в длину, лежала к югу от первой, и на этой находилось озеро. Третья, самая большая из всех, была к юго-западу. Они походили на следы ног какого-то первобытного великана, и Мэтью подумал, что если действительно существуют эти свободные от леса зоны, или хотя бы такие, где чаще не столь перфид, то они представляют собой путь наименьшего сопротивления до Флориды. Может быть, это и есть тот самый прямой путь, о котором говорил Соломон Стайлз. В любом случае, идти по ним казалось несколько легче, чем день за днем прорываться через девственный лес. Мэтью еще заметил несколько мелких надписей «Индиан»
5: — «Индейцы», французский.
2: В трех далеко отстоящих друг от друга местах, ближайшие из которых было в 20 милях к юго-западу от Фаунд-Ройла. Он предположил, что знак вопроса означает возможную встречу либо с живым индейцем, либо местонахождение какого-либо индейского предмета, или даже услышанный грохот барабанов племени. Это будет непросто. На самом деле, невероятно трудно. Можно ли добраться до Флориды? Да, можно. Держа на юго-запад, на юг, снова на юго-запад и перебираясь между этими менее заросшими следами великана. Но, как он сам понимал, он никак не кожаный чулок, и простейший просчет в определении положения солнца может завести его и Рэйчел в «Terre Brutalité». Но тут все «Terre Brutalité». Разве не так? «Это сумасшествие», — подумал он, обескураженный грубой реальностью. «Полное сумасшествие. Но как он даже мог вообразить себе такое? Заблудиться в этих страшных лесах — это же тысячу раз погибнуть». Он вернул фонарь миссис Нэттлс. «Спасибо», — сказал он, и она услышала в его голосе признание полного поражения. «Ага», —
4: — сказала она, принимая фонарь. «Зверски трудно».
2: «Не зверски трудно. Просто невозможно».
4: «Так вы это выбросите из головы?»
2: Он провел рукой по лбу.
4: «А что мне делать, миссис Нетлс? Можете вы мне сказать?»
2: Она покачала головой, глядя на него с печальным сочувствием.
4: «Очень жаль, но не могу».
2: «И никто не может», — безнадежно проговорил он. «Никто, кроме меня. Сказано, что нет человека, который был бы как остров, но у меня такое чувство, что я по меньшей мере отдельный доминион. Не пройдет и 30 часов, как Рэйчел поведут на костер. Я знаю, что она невиновна, и ничего не могу сделать, чтобы ее спасти. Поэтому что я должен делать, кроме как строить дикие планы добраться до Флориды?»
4: «Вам нужно ее забыть», — сказала миссис Нетлс. «Жить своей жизнью, а что умерло, то умерло».
2: «Это разумный совет, но во мне тоже что-то умрет в понедельник утром. То, что верит в правосудие. И когда оно умрет, миссис Нетлс, я не буду стоить ни гроша».
4: «Вы оправитесь. Все живут, как должны жить».
2: «Все живут», — повторил он с оттенком горькой насмешки. «Это да, живут. С искалеченным духом и сломанными идеалами живут. Проходят годы и забывается, что их изувечило и сломало. Принимают это как дар, когда становятся старше, будто увечий перелом — королевская милость. А тот самый дух надежды и идеалы юной души считают глупыми, мелкими и подлежащими увечьям и слому, потому что все живут, как должны жить». Он посмотрел в глаза женщины. «Скажите мне, в чем смысл этой жизни, если правда не стоит того, чтобы за нее сражаться? Если правосудие — пустая оболочка? Если красоту и грацию сжигают дотла, а зло радуется пламени? Должен я рыдать в тот день и сходить с ума, или присоединиться к ликованию и потерять душу? Сидеть у себя в комнате? Или пойти на долгую прогулку? Только куда мне идти, чтобы не осязать этот дым? И жить дальше, миссис Нетлс, как все живут?»
4: «Я думаю», — сказала она мрачно, — «что выбора у вас нет».
2: На эти слова, раздавившие его своей железной правдой, у него не было ответа. Миссис Нетлс вздохнула, опустив голову. Ее огромная тень от лампы качнулась.
4: «Идите спать, сэр», — сказала она. «Уже ничего больше сделать нельзя».
2: Он кивнул, взял свой потушенный фонарь и сделал 2 шага к двери. Остановился. «Знаете, я на самом деле думал, хотя бы очень недолго, что смог бы это сделать. Смог бы, если бы как следует осмелился».
4: «Что сделать, сэр?»
2: «Стать борцом за правду», — задумчиво сказал он. «Защитником Рэйчел. И когда Соломон Стайлз мне сказал про тех 2 рабов, что сбежали, про брата и сестру, и что они почти добрались до Флориды, я подумал, что это возможно. Но я ведь ошибся. Невозможно и никогда возможно не было. Ну ладно. Так мне пойти лечь». У него было чувство, что он мог бы проспать год и проснуться с бородой, и потеряв ощущение времени. «Доброй ночи, или уже доброе утро».
4: «Брат и сестра?» — переспросила миссис Нетлс с озабоченным лицом. «Вы о тех 2 рабах, что сбежали, помнится, в самый первый год?»
2: «Да. Стайлз мне говорил, что это было в первый год».
4: «Те 2, что почти добрались до Флориды? Мистер Корбетт, это же были почти дети».
2: «Дети?»
4: «Да, сэр. Оукли Ривз и его сестра Дальчин. А я помню, они сбежали, когда умерла их мать. Она была кухаркой. Мальчику было 13, сэр, а сестре не больше 12».
2: «Что? Но Стайлз мне говорил, что их заковали в кандалы. Я думал, они были взрослые».
4: «О, их действительно заковали, хотя у парнишки была сломана нога. Их посадили в фургон и увезли. Я знал, что они удрали, но понятия не имел, что они добрались так далеко».
2: «Дети», — — повторил Мэтью. Он моргнул, пораженный откровением. «Боже мой! Если двое детей смогли столько пройти!» Он взял фонарь у нее из руки и снова стал рассматривать карту французского исследователя, на этот раз с молчаливым вниманием, говорящим о многом.
4: «Им было нечего терять», — сказала миссис Нетлис.
2: «Мне тоже».
4: «Им было все равно, жить или умереть».
2: «Мне хочется, чтобы Рэйчел осталась жить. И я тоже».
4: «И не сомневаюсь, что им кто-то помогал. Кто-то старший из рабов собрал им все, что нужно».
2: «Да», — согласился Мэтью. «Наверное, так и было». Он повернулся к ней, глаза его горели яростной решимостью. «А вы не согласитесь сделать то же для меня, миссис Нетлис?»
4: «Нет, не соглашусь. Я намертво против».
2: «Ну хорошо. Вы выдадите меня, если я сам соберу необходимые предметы. В частности, спички, кремень, нож, одежду и обувь для меня и для Рэйчел. И запас еды. Я бы взял все это в доме». Миссис Нетлис не ответила. Она нахмурилась, и лягушачье зеленоватое лицо иначе как устрашающим назвать было нельзя. «Я прошу вас только о том, о чем вы однажды просили меня».
4: «Бог свидетель, но не могу я видеть, как вы пуститесь в такое безумие и загубите свою молодую жизнь. А как же магистрат? Вы его бросите?»
2: «Я благодарю Бога, который ваш свидетель, что магистрат Вудвард на пути к выздоровлению, и я ничем не могу ускорить этот процесс».
4: «Но если вы его так бросите, вы можете его сломать. Об этом вы подумали?»
2: «Подумал. Это горький выбор между Рэйчел и магистратом. Но перед этим выбором я стою. Я собираюсь написать ему письмо, в котором все объясню. Мне остается только надеяться, что он прочтет и полностью поймет мои рассуждения. Если нет, то нет. Но я надеюсь, верю, что магистрат поймет».
4: «А время? Сейчас глубокая ночь».
2: «Все надо будет собрать и приготовить за 24 часа. Я хочу ее оттуда забрать и уйти задолго до рассвета».
4: «Это безрассудство», — сказала она. «Ну как вы собираетесь получить у Грина ключ? Он же не откроет вам дверь, не пустит туда и обратно».
2: «Это еще надо будет обдумать».
4: «И потом куда? Прямо к воротам?»
2: «Нет», — ответил Мэтью, — «через болото, как шли те рабы».
4: «Ха! Да если 5 миль пройдете, будете везучий, как Ангус Маккуди».
2: «Я понятия не имею, кто это, но полагаю, что это какой-то удачливый персонаж, ваш земляк. Если это благословение, я за него благодарен». Он поставил фонарь на стол и измерил пальцами свободной руки расстояние по карте. «Нужен компас», — решил он. «Без него я дороги не найду». Ему пришла в голову мысль. «Скорее всего, компас был у Пейна. Вряд ли он возразил бы, чтобы я поискал у него в доме. И, увы, миссис Нетлис, мне придется освободить эту карту из плена».
4: «Вы мне такого не говорите. Я не хочу знать».
2: «Хорошо, я ее оставлю пока на месте. Нет смысла афишировать свои намерения».
4: «За вами погонятся», — сказала она. «Скорее всего, погоню поведет мистер Стайлз. Не успеете оглянуться, как вас поймают».
2: «А зачем за нами гнаться? Ни Рэйчел, ни я ничего для Бидула не значат. Он даже больше обрадуется, что никогда не увидит меня, чем ее. Думаю, он пошлет Стайлза поискать на скорую руку, но лишь для очистки совести».
4: «А я вам говорю, что вы ошибаетесь. Мистер Бидуэлл хочет, чтобы все увидели ее сожжение».
2: «Сомневаюсь, что много останется народу смотреть на это представление». Мэтью вынул свечу из своего фонаря и зажег от горящего фонаря миссис Нетлис. Потом вставил свечу обратно. «Когда я доставлю Рэйчел туда, в безопасное место, в поселок или какой-нибудь форт, и вернусь, я ему все объясню».
4: «Постойте».
2: Миссис Нетлис посмотрела на Мэтью так, будто у него череп треснул сильнее, чем она думала.
4: «Вы что говорите? Вернетесь?»
2: «Правильно. Я отведу Рэйчел во Флориду, но сам там оставаться не собираюсь. Если я по карте и компасу дойду туда, то смогу и вернуться обратно».
4: «Молодой дурак! Вас никто не отпустит обратно! Нет уж, сэр. Как только испанцы наложат на вас лапы, на гражданина Англии, они вас тут же отправят в собственную проклятую страну. «Нет, с Рэйчел они будут обращаться прилично, поскольку она португалка, но вас проведут по улицам, как танцующую обезьяну».
2: «Это только если они, по вашему выражению, наложат на меня лапы. Я сказал, что отведу Рэйчел в поселок Калифорд, но не говорил, что сам туда войду». «Да, еще одна вещь мне нужна. Палка, леска и крючок, чтобы рыбу ловить».
4: «Вы же городской парнишка. Что вы знаете насчет рыбу ловить?» «Ладно, в лесу ваше безумие быстро излечится. Помоги Бог вам и этой бедной женщине. И благослови он ваши кости, когда они с высосанным мозгом будут лежать в логове какого-нибудь зверя».
2: «Приятный образ на сон грядущий, миссис Нэттлс. А теперь я должен оставить ваше общество, поскольку день у меня обещается напряженный». Он взял фонарь и пошел к двери, стараясь ступать полегче.
4: «Минутку», — сказала она.
2: Глаза ее смотрели в пол, на скулах ходили желваки.
4: «Если вы еще об этом не подумали, то подумайте, не зайти ли к ней в дом и не прихватить ли оттуда одежду. Все ее пожитки еще там, думаю. Если же вам нужна лишняя пара сапог, я могла бы помочь».
2: «Любая помощь будет принята с благодарностью». Она посмотрела на него острым взглядом.
4: «Идите спать, а утром на свежую голову подумайте еще раз, слышите?»
2: «Да, и благодарю вас».
4: «Вам бы надо меня проклясть, а благодарить только если я вас сковородкой по голове съезжу».
2: «Это наводит на мысль о завтраке. Вы меня не разбудите в 6 утра, и можно мне дополнительную порцию бекона?»
4: «Да»,
2: — мрачно отозвалась она.
4: «Сэр».
2: Мэтью вышел и вернулся к себе. Он залез в кровать, потушил фонарь и лег на спину. В темноте он слышал, как миссис Нэттлс идет по коридору к комнате Бидуэлла и тихо открывает дверь. Какое-то время ничего не было слышно. Мэтью представил себе, как женщина держит фонарь над кроватью, глядя на своего спящего и почти безумного хозяина. Потом послышались ее шаги, идущие по коридору и вниз по лестнице. И все стихло. Оставалось спать меньше 4 часов, и надо было ими воспользоваться. Действительно, многое предстояло сделать завтра, и почти все не только трудно, но и весьма опасно. Как получить ключ у Грина? Может быть, что-нибудь придет на ум? Мэтью на это надеялся. И компас — вопрос жизни и смерти. И одежда и обувь для Рэйчел тоже. Потом следует добыть еды, предпочтительно вяленую говядину, хотя, если она будет сильно просолена, воды понадобится больше. Надо написать письмо магистрату, и это самое трудное из работ. «Бог мой», — шепнул он, — «что же это я делаю?» По крайней мере, 140 миль. Пешком. Через земли жестокие и коварные, идя путем наименьшего сопротивления, обозначенным давно умершим картографом. До самой Флориды, где он отпустит свою ночную птицу на свободу. А потом обратно? Одному? Миссис Нэттлс права, он ни черта не знает о том, как ловить рыбу. Но когда-то он, предоставленный сам себе, выжил 4 месяца в гавани Манхэттена. Он дрался за крошки, воровал и питался падалью в этих городских джунглях. Он выдержал все лишения, потому что должен был выдержать. И то же было на пути с магистратом через мокрый лес по раскисшей земле от таверны Шоукомба. Он заставлял магистрата идти, когда Вудвард хотел все бросить и сесть прямо в грязь. И Мэтью сделал это, потому что должен был сделать. 2 детей добрались почти до самой Флориды. И добрались бы, не сломая мальчик ногу. Это возможно. Должно быть возможно. Другого ответа нет. Но остался вопрос, и он не давал покоя, прогонял сон. Что же это я делаю? Мэтью перевернулся на бок, свернулся, как младенец, которому предстоит изгнание из утробы в жестокий мир. Он был испуган до мозга тех самых костей, что, по предсказанию миссис Нэттлс, будут лежать разгрызенные в логове лесного зверя. Он боялся, и горячие слезы страха жгли глаза, но он смахивал их рукой раньше, чем они могли пролиться.
3: Да, он не борец, не кожаный чулок, не рыбак. Но видит Бог, он умеет выживать. И он сделает так, что Рэйчел тоже выживет. Это можно сделать. Можно. Можно. Можно.
2: Он повторял это сотни раз, но на рассвете под крик петухов страх был не меньше, чем в безжалостной темноте.

0: Глава 13.
1: «Мэтью, что с тобой? Только честно».
0: Мэтью смотрел из открытого окна комнаты магистрата, откуда были видны омытые солнцем крыши и сверкающая синяя вода источника. Стоял полдень, и только что Мэтью видел, как очередной фургон проехал сквозь далекий свет жаркого дня. Сегодня с самого утра почти непрерывно уезжали фургоны и телеги. Скрип колес, глухой топот копыт, пылевая дымка, повисшая занавесом возле ворот. Но самое грустное зрелище являл собой Роберт Бидвелл в пыльном парике, с выбившейся позади рубашкой, стоявший посреди улицы Гармонии и умолявший жителей не покидать дома. Потом Уинстону и Джонстону удалось увести его к Ван Ганди, хотя сегодня и было воскресенье. Сам Ван Ганди уже погрузил пожитки, в том числе свою дурацкую лиру, и отряхнул от ног прах Фаунтроила. Мэтью предположил, что сколько-то бутылок в таверне еще осталось, и в них Бидвелл и пытается утопить муку провидимого поражения. Мэтью был бы удивлен, если бы из Фаунтроила уехали меньше 60 человек. Конечно, опасения встретить ночь между поселком и Чарльстауном убавляли поток по мере того, как утро сменялось днем. Но нашлись, очевидно, и такие, которые предпочли рискнуть ночной поездкой, чем провести хоть один вечер в городе, где правит ведьма. Мэтью предвидел такое же бегство и на следующее утро, вопреки даже тому, что это будет утро казни Рэчел, поскольку на декларации, столь умно написанной в доме Ланкастера, следовало, что любой сосед может оказаться слугой сатаны. Церковь сегодня опустела, но лагерь исхода Иерусалима переполнился перепуганными жителями. У Мэтью мелькнула мысль, что Иерусалиму воистину свалился в руки горшок с золотом. Громовой голос проповедника взлетал и падал, как терзаемое штормом море, и взлетали и падали в унисон с ним горячечные крики и вопли утонувшей в страхе публики.
1: «Мэтью, что с тобой?» — снова спросил лежащий на кровати Вудвард.
0: «Я просто задумался», — ответил Мэтью. «Подумал, что, хотя солнце ярко светит и небо синее, день сегодня очень пасмурный». С этими словами он закрыл ставни, которые только минуту назад открыл. Потом повернулся к стулу у кровати магистрата и сел.
1: «Что-нибудь...» Вудвард запнулся, потому что голос у него был все еще слаб.
0: Горло снова заметно болело, ныли кости, но он не хотел приставать к Мэтью с этими тревожащими вестями накануне казни.
1: «Что-нибудь случилось? У меня слух, похоже, отказывает, но, кажется, я слышал колеса фургонов и сильную суматоху».
0: «Некоторые жители решили уехать из города», — объяснил Мэтью, стараясь говорить небрежно. «Подозреваю, что это как-то связано с сожжением. На улице произошла неприглядная сцена, когда мистер Бидвелл стал посередине, пытаясь их отговорить».
1: «Ему это удалось?»
0: «Нет, сэр».
1: «Ах, бедняга. Я ему сочувствую, Мэтью».
0: Вудвард положил голову на подушку.
1: «Он сделал все, что мог, но дьявол смог больше».
0: «Согласен, сэр». Вудвард повернулся получше посмотреть на своего клерка.
1: «Я знаю, что мы в последнее время во многом были не согласны. Я сожалею о любых сказанных мною суровых словах».
0: «Я тоже».
1: «Я также понимаю, какие у тебя сегодня должны быть чувства, подавленности и отчаяния, потому что ты все еще веришь в ее невиновность. Прав ли я?»
0: «Вы правы, сэр».
1: «И ничего я не могу сказать или сделать, чтобы тебя переубедить?»
0: Мэтью вымученно улыбнулся. «А я вас, сэр?»
1: «Нет», — твердо ответил Вудвард. Я подозреваю, что мы никогда в этом деле не найдем общий язык».
0: Он вздохнул, на лице его отразилось страдание.
1: «Ты, конечно, не согласишься, но я призываю тебя отложить в сторону очевидные эмоции и рассмотреть факты, как это сделал я. Свой приговор я вынес на основании этих фактов и только фактов, не на основе физической красоты обвиняемой или ее мастерстве выворачивать слова или злоупотреблять разумом. На фактах, Мэтью. У меня не было иного выбора, как объявить ее виновной и приговорить именно к такой смерти. Как же ты не можешь понять?»
0: Мэтью не ответил, смотрел на собственные сложенные руки.
1: «Никто никогда мне не говорил, —
0: тихо сказал Вудвард,
1: — что быть судьей легко. На самом деле мне было обещано моим учителем, что это как железный плащ. Раз надев его, никогда не снимешь. Оказалось, что это вдвойне правда. Но я всегда старался быть справедливым и старался не ошибаться. Что еще я могу сделать?»
0: «Больше ничего», — ответил Мэтью.
1: «А, тогда, быть может, мы все-таки еще найдем общий язык. И ты это куда лучше будешь понимать, когда сам наденешь железный плащ».
0: «Не думаю, что это случится», — прозвучал ответ, который Мэтью даже не успел обдумать.
1: «Это ты говоришь сейчас, и это в тебе говорят молодость и отчаяние. Твое оскорбленное чувство правоты и неправоты. Тебе сейчас видна темная сторона луны, Мэтью. Казнь заключенного никогда не бывает радостным событием, каково бы ни было преступление».
0: Он закрыл глаза, а силы покидали его.
1: «Но какая радость, какая легкость, когда удается найти истину и возвратить свободу невиновному. Одно это оправдывает железный плащ. Ты это сам увидишь, когда Бог даст».
0: Легкий стук в дверь объявил о посетителе. «Кто там?» — спросил Мэтью. Дверь открылась. На пороге стоял доктор Шилдс со своим саквояжем. Мэтью заметил, что со времени убийства Николаса Пейна доктор так и ходил, осунувшись, с запавшими глазами. Такой, каким нашел его Мэтью тогда в лазарете. Если честно, то Мэтью казалось, будто доктор страдает под собственным железным плащом. Чуть влажное лицо Шилдса стало молочно-бледным, глаза слезились и покраснели под увеличительными стеклами очков.
2: «Извините за вторжение», — произнес он. «Я принес магистрату дневную дозу».
1: «Входите, доктор, входите!»
0: Вудвард даже сел в постели, с нетерпением ожидая целительного средства. Мэтью встал и отошел, чтобы доктор Шилдс мог дать лекарство. Доктор сегодня утром еще раз, как вчера, предупредил, чтобы магистрату не говорили о происходящих в Фаунд-Ройале событиях, на что Мэтью хватило бы собственного здравого смысла без всяких предупреждений. Доктор согласился с Мэтью, что, хотя магистрат, кажется, и поправляется, лучше будет не напрягать его здоровье разрушительными новостями. Когда лекарство было проглочено, и Вудвард снова улегся ожидать драгоценного сна, Мэтью вышел за доктором Шилдсом в коридор и закрыл дверь.
3: «Скажите мне», — начал Мэтью осторожно, — «ваше честное и профессиональное мнение, когда можно будет увести магистрата?»
2: Ему с каждым днем все лучше.
3: Очки съехали вниз по носу, и доктор подвинул их на место.
2: Я очень доволен его реакцией на лекарство. Если все пойдет хорошо, я бы сказал, через 2 недели.
3: Что значит, если все пойдет хорошо? Он ведь вне опасности.
2: Его состояние было весьма серьезным. Угрожающим, как вы отлично понимаете. Сказать, что он вне опасности, было бы излишним упрощением.
3: Я понял вас так, что вы довольны его реакцией на лекарство.
2: Да, доволен, с упором произнес Шилц. Но я должен вам кое-что сказать про это средство. Я его создал сам, из того, что у меня есть, и намеренно усилил его настолько, насколько осмелился, чтобы подстегнуть тело, увеличить кровоток, и тем самым...
3: «Да-да», — перебил Мэтью, — «насчет застойной крови я все это знаю. А что там с лекарством?»
2: «Но, как бы это лучше сказать, весьма экспериментально. Я никогда не давал именно эту пропись и именно в таких сильных дозах».
3: Мэтью теперь начал понимать, к чему ведет доктор. «Да, я слушаю».
2: «Лекарство создано достаточно сильным, чтобы улучшить его самочувствие, уменьшить болевые ощущения, вновь разбудить природные процессы исцеления».
3: «Другими словами, — сказал Мэтью, — это сильный наркотик, который дает ему иллюзию хорошего состояния?»
2: «Слово «сильный» — это, боюсь, недооценка. Правильный термин. Геркулесовский.
3: То есть без этого средства он вернется к состоянию, в котором был до того?
2: Этого я не знаю. Но я знаю определенно, что лихорадка отступила, и дыхание стало намного свободнее. Также улучшилось состояние горла. Итак, я сделал то, что вы от меня требовали, молодой человек. Я вернул магистрата от врат смерти. И он заплатил за это зависимостью от лекарства.
3: «Что означает, — мрачно добавил Мэтью, — что магистрат зависим также и от изготовителя лекарства. На всякий случай, если в будущем я вздумаю преследовать вас за убийство Николаса Пейна». Шилц вздрогнул и приложил палец к губам, прося Мэтью умерить голос.
2: «Нет, вы ошибаетесь, — сказал он. — Я клянусь вам, при составлении лекарства это не учитывалось. Я уже сказал, я пользовался тем, что было в наличии, в тех дозах, которые я счел достаточными для данного случая. Что ж касается Пейна, не будете ли вы так любезны мне о нем более не напоминать? Извините, но я требую, чтобы это прекратилось».
3: Мэтью увидел в глазах доктора вспышку, как будто в нем провернулся нож боли, мимолетную, тут же исчезнувшую, будто ее и не было. «Хорошо», — сказал он. «Что будет дальше?»
2: «Я собираюсь, когда свершится казнь, начать разбавлять дозу. Останутся те же 3 стакана в день, но один из них будет иметь половинную силу. Далее, если все пойдет без осложнений, мы снизим до половины силы 2-го стакана. Айзек — сильный человек с сильной конституцией. Я надеюсь, что его тело продолжит выздоровление собственными силами».
3: «Но вы не станете возвращаться к Ланцету и банкам?»
2: «Нет, эти дороги мы уже прошли».
3: «А что вы скажете о его перевозке в Чарльстаун? Выдержит он ее?»
2: «Возможно, да. Возможно, нет. Я не могу сказать».
3: «И ничего больше для него сделать невозможно?»
2: «Невозможно», — подтвердил Шилц. «Теперь все зависит от него и от Бога. Но у него лучше самочувствие и лучше дыхание. Он может разговаривать. Это, учитывая, как мало у меня под рукой было лекарств, я бы назвал своего рода чудом».
3: «Да», — согласился Мэтью. «Согласен с вами. Я не хотел бы казаться неблагодарным за все, что вы сделали. И понимаю, что в этих обстоятельствах вы проявили искусство, достойное восхищения».
2: «Спасибо, сэр. Быть может, здесь было больше удачи, чем искусства, но я сделал все, что мог».
3: Мэтью кивнул. «Да. Вы уже осмотрели тело Линча?»
2: «Осмотрел. Судя по свертыванию крови, я считаю, что его убили в промежутке от 5 до 7 часов, до того, как нашли тело. Рана на горле наиболее страшная, но еще он получил 2 колотые раны в спину. Удары были направлены сверху вниз, обе раны проникают в правое легкое.
3: Так что его ударил кто-то, стоявший над ним и за спиной?
2: Похоже на то. Потом, я думаю, ему оттянули голову назад и нанесли рану на горле.
3: «Наверное, он сидел за столом», — сказал Мэтью. «Разговаривал с тем, кто его убил. А потом, когда он лежал на полу, были сделаны все эти разрезы».
2: «Да, когтями сатаны или какого-то неизвестного демона».
3: Мэтью не собирался вступать по этому поводу в спор с доктором Шилцем и потому сменил тему.

0: кровати и с кинжалом в руке. Мэтью подумал, что в руках Шилса ланцет куда более смертоносное оружие, чем кинжал. Нет нужды бояться. Удар нанесен, и Лисе не нужно больше ничего делать, как только ждать.
1: Лисе? То есть вы хотите сказать сатане?
0: Я хотел сказать то, что сказал. Извините, доктор, у меня тут кое-какие дела.
1: Да, конечно. Увидимся ближе к вечеру.
0: Мэтью вернулся к себе. Выпив воды, он взял в руки компас черного дерева, найденный утром в доме Пейна. Это был прекрасный прибор, размером с ладонь, с синей стальной иглой над напечатанной на бумаге диаграммой, указывающей градусы направления. Мэтью понимал, что этот компас — главный пример явления магнетизма. Иголка магнетизируется способом, который Мэтью до конца не понимал, таким образом, что указывает на север. В обескровленном доме Пейна Мэтью ждали и другие открытия. Помимо пятна размером с человека на полу под лежанкой, где половицы были отодраны, а потом наспех приколочены на место. Матерчатый мешок с кожаной лямкой содержал эти другие находки. Нож с 7-дюймовым лезвием и рукоятка из слоновой кости. Замшевые ножны с поясом. Пара сапог до колен, вполне пригодных, если подложить тряпок в носок. Еще Мэтью нашел пистолет Пейна и шомпол для заряжания, но так как он абсолютно ничего не знал о том, как заряжать, взводить и пускать в ход это своенравное оружие, попытки его использовать могли привести к тому, что он прострелил бы себе голову. Еще многое надо было сделать, поскольку решение Мэтью принял. Около полудня это решение, до той минуты еще не твердое, застыло окончательно. Он прогулялся к полю казни и подошел прямо к костру со столбом. Здесь он стоял, представляя себе этот ужас, но не настолько было испорчено его воображение, чтобы дать полную красочную картину. Фаунд-Ройл ему не спасти, но он еще может не дать лисе сожрать жизнь Рэйчел. Это возможно, и он это сделает. Мэтью направлялся к тюрьме известить Рэйчел, как вдруг замедлил шаги. Конечно, она должна знать заранее. Но должна ли? А если к вечеру его решимость дрогнет, а она будет ждать в темноте защитника, который так и не придет? Если не удастся ни хитростью, ни силой отобрать у Грина ключ, следует ли Рэйчел ждать в надежде на свободу? Нет. От такой пытки он ее избавит. И Мэтью повернул прочь от тюрьмы, далеко не дойдя до ее двери. Сейчас у себя в комнате Мэтью сел за стол с ящиком документов в руках. Открыв его, он аккуратно выложил на стол 3 чистых листа бумаги, перо и чернильницу. Еще секунду он приводил в порядок мысли, потом начал писать. «Дорогой Айзек, вы уже знаете, что я вывел Рэйчел из тюрьмы. Я сожалею об огорчениях, которые доставил вам этот мой поступок, но я не мог поступить иначе, поскольку знаю о ее невиновности и не могу представить доказательства. Мне теперь известно, что Рэйчел была пешкой в планах людей, желающих уничтожения Фаунд-Ройла. Это было осуществлено с помощью техники манипуляции сознанием, которую называют животным магнетизмом, и которая, насколько я понимаю, будет для вас такой же загадкой, какой была для меня. Крысолов Фаунд-Ройла был не тем, за кого он себя выдавал, а мастером подобных манипуляций. Он обладал способностью рисовать в воздухе картины и показывать их людям. Эти картины могли казаться истинной реальностью, если не считать отсутствие некоторых важных деталей, на которые я указывал в нашем разговоре. Увы, доказать это я не могу. Об истинной личности Линча я узнал от мистера Дэвида Смайта из театра «Красный бык», а мистер Смайт знал так называемого Линча... Мэтью остановился. Все это звучало полным безумием. Что подумает магистрат, читая этот лепет? «Пиши дальше», — подстегнул он себя. «Пиши». «По цирку в Англии, где они служили несколько лет назад. Я не хочу продолжать эти путанные речи и тревожить вас. Достаточно сказать, что я был уничтожен, когда мистер Смайт со всеми актерами,

0: покинул город, поскольку он был моей последней надеждой доказать невиновность Рэйчел. Я весьма беспокоюсь о безопасности мистера Бидуэлла. Человек, который убил Линча, сделал это, чтобы не открылась его истинная личность. Это тот самый человек, который все время стоял за планами уничтожения Фаунтроэла. Я думаю, что мне известна причина, но так как у меня нет доказательств, то это не важно. Так вот, о безопасности мистера Бидуэлла. Если в ближайшее время Фаунтроэл не опустеет полностью, жизнь мистера Бидуэлла окажется под угрозой. Чтобы спастись, ему, быть может, придется оставить свое творение. Мне горестно передавать такие мысли, но очень важно, чтобы мистер Уинстон оставался рядом с мистером Бидуэллом днем и ночью. Мистеру Уинстону я доверяю полностью. Пожалуйста, поверьте мне, сэр, когда я говорю вам, я не сошел с ума и не попал под власть чар. Но я не могу и не буду смотреть на такое грубое поругание правосудия. Я отведу Рэйчел во Флориду, где она сможет объявить себя сбежавшей рабыней или пленницей англичан и тем самым получить убежище на испанской территории. Да, я слышу ваш негодующий рев, сэр. Прошу вас, успокойтесь и дайте мне объяснить. Я собираюсь вернуться. Когда? Не знаю. Что со мной будет после возвращения, я также не знаю. Об этом будете судить вы, и я предаю себя в ваши руки. В то же время я буду надеяться, что удастся найти мистера Смайта и побудить его говорить, поскольку он разъяснит вам все. И еще, сэр, очень важно вот что. Обязательно попросите мистера Смайта объяснить, отчего его семья ушла из цирка. Вы тогда многое поймете. Как я уже сказал, я обязательно собираюсь вернуться. Я английский поданный и не желаю отказываться от этого звания. Мэтью остановился. Следующие фразы надо было обдумать. «Сэр, на случай, если по прихоти судьбы или по воле Божией я не вернусь, я хочу здесь и сейчас поблагодарить вас за то, что вы были в моей жизни. Хочу поблагодарить вас за ваши уроки, ваши труды и...» «Пиши дальше», — сказал он себе. «И вашу любовь. Быть может, вы в тот день пришли в приют не для того, чтобы искать сына, но вы нашли его. Или точнее говоря, сэр, вы его создали. Мне бы хотелось думать, что я был вам таким же хорошим сыном, каким был бы Томас. Видите, сэр, вы достигли огромных успехов в формировании человека, если позволено так громогласно говорить о себе самом. Вы дали мне то, что я считаю величайшим даром. Чувство собственной ценности и понимание ценности других. И только потому, что я понимаю таковую ценность, я решил освободить Рэйчел из тюрьмы и избавить ее от несправедливой участи. Это решение принял я и только я. Когда сегодня ночью я пойду в тюрьму за нею, она не будет знать о моих намерениях. Вы действительно никоим образом не могли знать, что Рэйчел невиновна. Вы уверенно следовали правилам и ограничениям закона, предписанным для дел такой природы. Поэтому вы пришли к единственному возможному для вас выводу и предприняли необходимые действия. Делая то, что сделал я сегодня ночью, я надел на себя собственный железный плащ и предпринял единственное действие, которое мне было доступно. Кажется, это все, что я должен был сказать. Закончу тем, что пожелаю вам доброго здоровья, долгой жизни и неомраченного счастья, сэр. Я надеюсь снова увидеть вас в будущем. И еще раз прошу, озаботьтесь безопасностью мистера Бидвелла. Остаюсь вашим покорным слугой, Мэтью. Он хотел написать собственную фамилию, но вместо этого поставил последнюю точку. Мэтью. Аккуратно сложив листы, он сунул их в конверт, взятый из стола в кабинете Бидуэлла. На последней стороне конверта он написал «Магистрату Вудворду». Потом взял свечу и запечатал письмо несколькими каплями воска. Сделано. Наползал вечер, постепенно, как свойственно вечерам. В выцветающих лиловых сумерках, с последним смелым малым мазком солнца на изнанке облаков западного горизонта, Мэтью взял фонарь и вышел. Хотя он шел медленно и небрежно, у него была иная цель, помимо разглядывания вида умирающего города на закате. За ужином он спросил у миссис Нетлис, где живет Ганнибал Грин, и был информирован об этом короткой неодобрительной фразой. На улице Трудолюбия стоял небольшой выбеленный дом, очень близко к перекрестку и к источнику. К счастью, это было куда ближе лагеря Иерусалима, освещенного огнем, от которого доносились то громогласные, то визгливые ламентации, предназначенные для отпугивания демонов ночи. Справа от дома Грина виднелся ухоженный цветочный сад, указывая, что либо великан-тюремщик имеет разнообразные интересы, либо что он благословен женой, обладающей, да, это так, умением обращаться с зеленью. Ставни были приоткрыты всего на несколько дюймов. Изнутри пробивался желтый свет лампы. Мэтью обратил внимание, что ставни всех еще обитаемых домов закрыты. В такой теплый вечер исключительно для того, чтобы защититься от вторжения демонов, которых сейчас разгонял преподобный Иерусалим. Улицы были пустынны, если не считать нескольких бродячих собак, да иногда человека, быстро перебегавшего откуда-то куда-то. Мэтью также не мог не заметить тревожащее число фургонов, набитых мебелью, домашней утварью, корзинами и прочим, готовых отбыть на рассвете. Интересно, сколько сейчас семейств лежат на голом полу, коротая бессонную ночь до восхода? Мэтью стоял посредине улицы Трудолюбия и глядел от дома Грина в сторону особняка Бидуэлла, рассматривая окна, видные в этом ракурсе. Рассмотрев то, что хотел увидеть, он направился обратно. Когда он пришел, Уинстон и Бидуэлл сидели в гостиной. Первый читал цифры из гроссбуха, а второй сидел, обмякший, с посеревшим лицом, в кресле, закрыв глаза, и рядом с ним на полу стояла пустая бутылка. Мэтью подошел спросить, как Бидуэлл себя чувствует, но Уинстон поднял руку, предупреждая вопрос, и Мэтью, по выражению его лица, понял, что хозяин Фаунд-Ройла не будет рад проснуться под чужими взглядами. Мэтью вышел и тихо поднялся по лестнице. У себя в комнате он обнаружил на комоде пакет, обернутый белой вощеной бумагой. Развернув его, он увидел каравай плотного черного хлеба, кусок вяленой говядины размером с кулак, дюжину ломтей слонины и 4 колбасы. Он также увидел, что на кровати у него лежат 3 свечи, пакет спичек, заткнутая пробкой бутылка с водой и, подумать только, моток кетгутовой лески с небольшим свинцовым грузиком и уже привязанным крючком, острый конец которого был закрыт кусочком пробки. Миссис Нетлс сделала все, что в ее силах, а палку для удилища предстояло найти ему. Позже вечером пришел доктор Шилдс дать магистрату 3-ю дозу. Мэтью остался у себя, лежа в кровати и глядя в потолок. Где-то через час раздался буйный голос пьяного Бидуэлла, потом его шаги вверх по лестнице и шаги человека, нет, двух, помогавших ему подняться. Мэтью услышал, как произносится в качестве ругательства имя Рэйчел, а также имя Божие поминается в суе. Голос Бидуэлла постепенно затихал и, наконец, смолк. Дом беспокойно засыпал накануне казни. Мэтью ждал. Когда уже долго не было слышно никаких звуков, и внутренние часы подсказали, что полночь миновала, Мэтью тяжело вздохнул, выдохнул и встал. Ему было страшно, но он был готов. Он зажег спичку, засветил фонарь и поставил его на комод. Потом намылился и побрился. Про себя он отметил, что следующая такая возможность представится лишь через несколько недель. Он воспользовался ночным горшком, а потом вымыл руки, надел пару чистых чулок, песочного цвета бриджи и чистую белую рубашку. Разорвал другую пару чулок и засунул их в носки сапог. Сунул ноги в сапоги и туго натянул голенище на икры. В мешок, ставший тяжелым от еды и прочих предметов, он сунул кусок мыла и смену одежды. Письмо с объяснением он положил на видное место, на кровать. Потом закинул лямку мешка на плечо, взял фонарь и тихо открыл дверь. Панический страх ударил в сердце. «Еще можно передумать», — мелькнула мысль. «Сделать два шага назад, закрыть дверь и... забыть?» «Нет». Мэтью вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Он зашел к магистрату и зажег фонарь с двумя свечами, которые ранее принес сюда снизу. Открыв ставни, он поставил фонарь на подоконник. Магистрат издал неразборчивый звук. Не стон, просто какая-то фраза в приснившемся зале суда. Мэтью постоял возле кровати, глядя на лицо Вудварда и видя не магистрата, но того человека, который приехал в приют и вывел Мэтью в такую жизнь, какая ему и присниться не могла. Он чуть не коснулся плеча Вудварда жестом нежности, но сдержался. Вудвард дышал хорошо, хотя несколько хрипло, слегка приоткрыв рот. Мэтью мысленно произнес быструю молитву, прося Бога защитить здоровье и счастье этого доброго человека. И больше медлить не было времени. В кабинете Бидуэлла опять скрипнула эта проклятая половица, и Мэтью чуть не выскочил из украденных сапог. Он снял карту с гвоздя, аккуратно вынул из рамы, сложил и сунул в мешок. Внизу, после мучительно медленного спуска, стараясь избежать предательских тресков и скрипов, от которых Бидуэлл мог бы, шатаясь, вывалиться в коридор.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Мэтью остановился в гостиной и посветил фонарем на каминные часы. Было почти без четверти час. Он вышел из особняка, закрыл дверь и, не оборачиваясь, зашагал под звездным полем. Фонарь он держал сбоку и низко, закрывая его своим телом, чтобы дозорный у ворот, если в городе остался человек, настолько храбрый или безрассудный, что готов сидеть на башне всю ночь, не заметил движущийся огонь и не поднял тревогу. На перекрестке он свернул на улицу Истины и направился прямо к дому Ховартов. Дом пришел в запустение без людей и был еще страшнее от того, что поблизости был найден зверски убитый его хозяин. Открывая дверь и переступая порог при свете фонаря, Мэтью не мог не подумать о возможном призраке с разорванным горлом, который бродит внутри в вечных поисках Рэйчел. Призраков не обнаружилось, зато крыс было в избытке. Мэтью был встречен блеском красных глазок и острых зубов под подрагивающими усами. Он точно не был желанным гостем. Крысы метнулись по норам, и хотя увидел Мэтью только штук 5-6, казалось, что целая армия их оккупировала стены. Поискав, Мэтью нашел половицу, которую поднимали, чтобы обнаружить спрятанных кукол, а потом вышел в другую комнату, где стояла кровать. Одеяло и простыни, скомканные, так и валялись, частично свалившись на пол, с того мартовского утра, когда увели Рэйчел. Мэтью нашел пару сундуков. В одном были вещи Дэниела, в другом — Рэйчел. Он выбрал для нее два платья, оба с длинным подолом и рукавами, как ради моды, так и ради удобства. Одно было кремовое, легкое, которое, как решил Мэтью, подойдет для передвижения в теплую погоду. А другое — потемнее и поплотнее, из синей набивной ткани, которая показалась ему универсальным. На дне чемодана обнаружились две пары простых башмаков. Мэтью сунул одну пару себе в мешок, одежду перекинул через руку и с радостью оставил этот печальный разбитый дом его нынешним обитателям. Следующим местом его назначения была тюрьма. Но внутрь он пока входить не стал. Осталось еще одно, главное препятствие. И оно носило имя Ганнибал Грин. Капельки пота выступили у Мэтью на щеках и на лбу, а внутренности превратились в студень при мысли обо всех возможных неудачах. Одежду и мешок с лямкой он оставил в высокой траве возле тюрьмы. Если все пойдет так, как он надеется, то он не будет отсутствовать настолько долго, чтобы крысы нашли и обследовали пакет с едой. Потом Мэтью настроился на предстоящую ему работу и зашагал к дому Грина. Шагая на запад по улице Истины, он оглядывался по сторонам, просто на всякий случай. И вдруг остановился как вкопанный, и сердце сделало бешеный скачок. Мэтью вперился назад, в темноту, в сторону тюрьмы. Свет. Его уже не было, но Мэтью видел очень короткую вспышку на правой стороне улицы, в 70 или 80 футах. Он остановился в ожидании. Сердце стучало так, что Мэтью испугался, как бы Бидуэлл не проснулся от стука и не решил, что в город входит корпус ночных барабанщиков. Но если этот свет и показался, то уже погас. Или скрылся, когда тот, кто его нес, нырнул под защиту изгороди или стены, мрачно подумал Мэтью. И пришла еще одна мысль, на этот раз имеющая мрачные последствия. А если это кто-то из жителей увидел его фонарь и вышел за ним проследить? Он подумал, что его можно было принять либо за воплощение самого сатаны, либо за мелкого демона, рыщущего в глухую ночь по Фаунд-Ройалу в поисках новой жертвы. Один пистолетный выстрел способен положить конец его планам и, быть может, жизни, и даже один крик может иметь те же последствия. Мэтью ждал. Очень хотелось погасить лампу, но это значило бы воистину признать, что он занят нечестивым делом. Мэтью взгляделся. Больше света не было, если он вообще был. Время шло. Надо продолжать, что начал. Мэтью пошел дальше, то и дело оглядываясь, но признаков слежки не замечал. Вскоре он оказался перед домом Грина. Вот и настал момент истины. Если в ближайшие секунды Мэтью постигнет неудача, все будет кончено. Он проглотил ком застывшего в груди страха и подошел к двери. Потом, пока не утратил решимости, сжал кулак и постучал. Глава 14.
2: «Кто? Кто там?»
0: Мэтью оторопел. В голосе Грина звучал самый настоящий испуг. Такова была двойная сила убийства и страха. Люди стали бояться даже в своих домах. «Это Мэтью Корбетт, сэр», — ответил он, ободренный ужасом в голосе Грина. «У меня к вам дело».
2: «Ах, Корбетт! Господи, парень! Да ты знаешь, который сейчас час?»
0: «Да, сэр, знаю». Тут начиналась необходимая ложь. «Меня послал магистрат Вудвард». Поразительно, как легко слетает ложь с отчаявшегося языка. Что-то произнес в доме женский голос, неразборчиво, и Грин ответил.
2: «Это клерк магистрата. Надо открыть».
0: Слетела щеколда, дверь приоткрылась. Грин выглянул. Рыжая грива спутана, борода, как воронье гнездо. Убедившись, что перед дверью стоит всего лишь Мэтью, а не демон 8 футов ростом, он открыл дверь пошире.
2: «Чего там надо, парень?»
0: Мэтью увидел крупную, но неуродливую женщину, стоявшую в дверях позади Грина. В одной руке она держала фонарь, а на другой — рыжего и большеглазого ребенка лет 2 или 3. «Магистрат желает, чтобы к нему привели мадам Ховард».
2: «Как? Сейчас?»
0: «Да, сейчас». Мэтью огляделся. В соседних с Грином домах свет не зажегся, свидетельство либо страха, либо того, что там не осталось людей.
2: «Ее же через 3-4 часа поведут на костер».
0: Вот почему он желает видеть ее сейчас, чтобы дать ей последнюю возможность раскаяться. Так требует закон. Еще одна легко произнесенная ложь. Он ее ждет. Мэтью показал в сторону особняка Бидуэлла. Грин нахмурился, но наживку проглотил. Он вышел из дверей в длинной серой рубахе. Посмотрел в сторону особняка и в окне наверху увидел свет. «Он бы предпочел сам прийти в тюрьму, но слишком болен», — пояснил Мэтью. «Поэтому мне придется пройти с вами в тюрьму, забрать осужденную, а потом мы с вами отведем ее к магистрату». Грин был весьма не в восторге, но так как он был тюремщиком, а это официальное дело, отказаться он не мог.
2: «Ладно», — сказал он, — «погоди минутку, я оденусь».
0: «Если можно, у меня к вам вопрос», — сказал Мэтью раньше, чем Грин скрылся за дверью. «Не скажете, сегодня есть люди на дозорных башнях?» Грин фыркнул.
2: А ты бы стал там сидеть один, когда на тебя, того и гляди, что-нибудь сверху рухнет и устроит, как с беднягой Линчем. Каждый житель Фаунд-Ройла, мужчина, женщина или ребенок, из тех, что еще остались, сегодня сидит у себя в доме за запертыми дверьми и ставнями.
0: «Вот и я о том же», — сказал Мэтью. «Нехорошо получается, что вам приходится оставлять жену и ребенка одних. В смысле, без защиты. Но дело официальное, ничего не попишешь».
3: Грин был ошарашен этой мыслью, но буркнул.
2: «Вот именно. Так что нечего тут зря пережевывать».
0: «Ну, вообще-то у меня есть предложение», — проговорил Мэтью. «Времена сейчас очень опасные, я сам знаю. Потому можете просто дать мне ключ, и я отведу мадам Ховард к магистрату. До казни ее вряд ли придется уводить обратно в камеру. Конечно, я не решусь к ней подойти без пистолета или шпаги. У вас они есть?»
3: Грин уставился на Мэтью.
2: «А ну-ка постой», — сказал он. «Слыхал я толки, что ты неровно дышишь к ведьме».
0: «Да? Ну, в общем, так это и было».
2: «Было.
0: Она меня ослепила, и я не видел ее истинной сути, пока сидел за решеткой. Но с тех пор я, с помощью магистрата, понял глубины ее коварства».
2: «Еще говорят некоторые, что ты сам обращен в демона», — сказал Грин. «Лукреция Воган такое говорила на воскресной службе в лагере преподобного».
0: «Правда? Чертова баба».
2: «Ага. И говорила, что ты можешь быть с ведьмой заодно. А преподобный Иерусалим сказал, что ты возжелал ее плоти».
3: Очень трудно было сохранять Мэтью внешнее спокойствие, когда внутри все бушевало.
0: «Мистер Грин», — проговорил он, — «это я прочел ведьме приговор о казни. Будь я на самом деле демоном, я бы просто заворожил магистрата и не дал бы ему признать ее виновной. У меня для этого были все возможности».
2: «А преподобный говорил, что это ты мог напустить болезнь на Вудварда, чтобы он помер, не успев вынести приговор».
0: «Хм, я был главным предметом тирад преподобного. Если так, надо мне у него хотя бы долю попросить в тех монетах, что он нажил на моем имени».
2: «Главным предметом был дьявол», — ответил Грин. «И как нам выбраться из этого города, сохранив на себе шкуры?»
0: «Когда преподобный сделает свою работу, шкуры на вас останутся, но кошельков не будет». Мэтью уклонялся от главной своей задачи, а это нехорошо. «Но, пожалуйста, давайте выполним просьбу магистрата. Как я уже сказал, вы можете дать мне ключ, а я...»
2: «Нет», — прервал его Грин. «Уж как мне не неохота сейчас покидать дом, заключенная на моей ответственности. И ни одна рука не откроет ее замок, кроме моей. Потом я отведу вас обоих к магистрату».
0: «Ну, мистер Грин, я думаю, что в свете причин для вас остаться и...» Мэтью говорил в пустоту, потому что великан-тюремщик уже скрылся в своем доме. План, так тщательно продуманный, начал расползаться. Очевидно, Грин сомневается в намерениях Мэтью. Кроме того, рыжебородый монолит верен долгу настолько, что готов оставить жену и ребенка в вечер сатанинской охоты. Мэтью мог бы похвалить этого человека, если бы не чистил его сейчас на все лады. Через несколько минут Грин появился снова, в той же ночной рубахе поверх бриджа и сапог. На шее у него висел кожаный шнурок с двумя ключами. В левой руке он держал фонарь, а правое лапище, к большой тревоге Мэтью, тащило палаш, которым быка можно было обезглавить.
2: «Не забудь», — сказал Грин жене, — «держи дверь на запоре. И если кто-нибудь попытается влезть, ори так, чтобы легкие лопнули».
3: Он закрыл дверь, накинул щеколду и повернулся к Мэтью.
2: «Ладно, пошли. Ты впереди».
3: «Настало время, — подумал Мэтью, — прибегнуть к запасному плану. Единственная проблема состояла в том, что запасного плана у него не было». Мэтью провел Грина к тюрьме. Он не оборачивался, но, судя по тому, как шевелились волосы у него на загривке, Грин держал палаш острием ему в шею. На улице гармонии залаяла собака, другая ответила ей с трудолюбия, и эта мелодия тоже вряд ли успокоила нервы тюремщика.
2: «А почему мне об этом не сказали?» — спросил Грин, уже подходя к тюрьме. «Если это необходимое требование закона, что, нельзя было сделать это днем?»
0: «Закон гласит, что осужденному по делу о колдовстве должна быть предоставлена возможность покаяния не более чем за 6 и не менее чем за 2 часа до казни. Это называется закон о... конфессиато. Если Иерусалиму сошел с рук обряд санктимонии, то почему бы Мэтью не воспользоваться той же стратегией? А обычно магистрат приходит в камеру осужденного вместе со священником, но в данном случае это невозможно».
2: «Да, теперь понятно», — согласился Грин. «Но все равно, почему меня не предупредили?»
0: «Вас должен был предупредить мистер Бидвилл. Он этого не сделал?»
2: «Нет, он болен».
0: «Ну вот, видите сами». Мэтью пожал плечами. Они вошли в тюрьму. Мэтью по-прежнему впереди. Рэйчел обратилась к огням, а не к людям, которые их несли, и голос ее был усталый и обреченный. «Уже пора?» «Почти, мадам», — сурово ответил Мэтью. «Магистрат желает видеть вас, чтобы предоставить вам возможность покаяться».
4: «Покаяться?»
0: Она встала.
4: «Мэтью, что это значит?»
0: «Я предлагаю вам молчать, ведьма, ради вашего же блага. Мистер Грин, откройте камеру».
3: Он отступил в сторону, лихорадочно думая, что же делать дальше, когда ключ повернется.
2: «А ну-ка, встань там, от меня подальше», — потребовал Грин, и Мэтью подчинился.
3: Рэйчел подошла к решетке с грязными волосами и лицом, пронзила Мэтью янтарными глазами.
4: «Я вам задала вопрос. Что все это значит?»
0: «Речь пойдет о вашей жизни после того, как вы отсюда выйдете, ведьма, а после жизни в далеком отсюда царстве. А теперь будьте добры, придержать язык».
3: Грин вложил ключ в замок, повернул и открыл дверь камеры.
2: «Порядок. Выходите».
3: Рэйчел стояла, держась за прутья решетки.
2: «Так велит закон конфессиато. Идите, магистрат ждет».
3: Мысли Мэтью метались как бешеные. Перед ним были 2 ведра в камере Рэйчел. Одно для воды, другое для телесных отправлений. Немного, но ничего другого ему придумать не удалось.
0: «Видит Бог», — сказал он. «Кажется, ведьма хочет нам бросить вызов, мистер Грин. Она, похоже, отказывается выходить».
3: Он ткнул в нее пальцем, показывая в дальний угол камеры.
0: «Ведьма, вы выйдете сами или нам вас вытащить?»
4: «Я не...»
0: «Видит Бог, мистер Грин! Она оскорбляет магистрата даже в этот последний час! Вы выйдете или будете создавать затруднения?»
3: Последние слова он подчеркнул и увидел, что Рэйчел, все еще недоумевая, все же поняла, чего он от нее хочет. Она отступила от решетки и остановилась, лишь упершись спиной в стену.
4: «Мэтью», — спросила она, — «что это за игра?»
0: «Игра, о которой вы пожалеете, мадам. И не думайте, что ваше фамильярное обращение ко мне помешает мистеру Грину войти и вытащить вас оттуда. Мистер Грин, действуйте!»
3: Грин не шевельнулся, опираясь на меч.
2: «Я не пойду туда, рискуя, что мне глаза выцарапают или еще чего похуже. Это она вам так нужна, так и тащи ее сам».
3: Мэтью почувствовал, как обвисают его паруса. Получался фарс, будто написанный в горячке мертвецки пьяным драматургом.
0: «Хорошо, сэр».
3: Он стиснул зубы и протянул руки. «Ваш палаш, попрошу». Грин сощурился.
0: «Я войду и ее вытащу», — напирал Мэтью. «Но неужто вы думаете, что я войду в логово тигра без оружия? Где ваше христианское милосердие?»
3: Грин ничего не сказал и не сдвинулся с места.
4: «Мэтью», — позвала Рэйчел, — «что это?»
0: «Молчать, ведьма!» — огрызнулся Мэтью, не сводя глаз с гиганта.
2: «Ну уж нет».
3: Губы Грина мимолетно скривились в полуулыбке.
2: «Нет, сэр, я оружие не отдам. И такой уж я полный дурак, чтобы его из рук выпустить».
0: «Ну хорошо, кто-то должен туда войти и ее вытащить. И по всему выходит, что это должен быть человек с оружием».
3: Мэтью превратился просто в озеро пота, но Грин все еще колебался. Тогда Мэтью с раздраженным видом сказал: «Так что, мне пойти к магистрату и сказать, что казнь откладывается из-за невозможности выполнить закон конфессиато?»
2: «Да плевать ей на раскаяние», — сказал Грин. «И магистрат ее не заставит».
3: «Смысл закона не в этом. Он гласит...»
0: «Думай, думай».
3: «А вот что! Осужденному должна быть предоставлена возможность в присутствии магистрата покаяться, независимо от того, желает он того или нет. Ну давайте дело делать, мы время теряем».
2: «Ах, чертовски дурацкий закон», — буркнул Грин. «Какие-то умники сочинили», —
3: он наставил меч на Рэйчел.
2: «Ладно, ведьма, если не хочешь по-хорошему, пойдешь с колючкой в заднице».
3: Блестя вспотевшим лицом, он вошел в камеру. «Смотрите, как она пятится!» Мэтью быстро поставил фонарь на пол и вошел вслед за Грином. «Смотрите, как хватается за стены! Упорствует дьяволица!»
2: «Выходи!»
3: — Грин остановился, показывая мечом.
2: «Вылезай, будь ты проклята!»
3: «Не дайте ей себя одурачить!» — настаивал Мэтью. Он посмотрел на ведра и сделал выбор в пользу наполовину полного водой. «Действуйте!»
2: «А ты меня не понукай, сопляк!»
3: — огрызнулся Грин. Рэйчел пятилась от него вдоль стены к решетке камеры, которую занимал Мэтью во время своего заключения. Грин шел за ней, но осторожно, держа фонарь в левой руке, а меч в правой. Мэтью поднял ведро с водой.
0: «О, боже!» — подумал он. «Теперь или никогда?»
2: «Я хочу обойтись без крови», —
3: предупредил Грин, приближаясь к Рэйчел.
2: «Но если надо будет...»
3: «Смотрите, мистер Грин!» — вдруг крикнул Мэтью. Огромный тюремщик резко повернулся. Мэтью уже был в движении. Сделав два шага, он плеснул водой Грину прямо в лицо. Вода залила его, на миг ослепив, но Мэтью и нужен был только миг слепоты. Вслед за водой последовало ведро, с размаху опустившееся на голову Грина. «Бум!» — раздался звук дерева по черепу, и победил череп. Крепкое ведро разлетелось на щепки, оставив у Мэтью в руках кусок веревки, служившей ручкой этого ведра. Грин пошатнулся, мимо Рэйчел, которая шарахнулась в сторону. Он уронил фонарь и налетел на прутья решетки с такой силой, что воздух шумом вышибло из легких. Глаза закатились, меч выпал из руки, потом Грин рухнул на колени, и пол задрожал от удара.
4: «Вы с ума сошли?»
3: — это все, что смогла сказать Рэйчел.
0: «Я вас отсюда вывожу», — ответил Мэтью.
3: Он наклонился, подобрал палаш, тяжелый, зараза, и вытолкнул его через решетку в соседнюю камеру.
4: «Меня выводите? Что это вы...»
0: «Я не дам вас сжечь», — сказал он, оборачиваясь к ней. «У меня для вас одежда, есть припасы, я вас отведу во Флориду».
4: «Во... Флориду?»
3: Она шагнула назад, и Мэтью подумал, что она сейчас рухнет, как Грин.
4: «Вы точно сошли с ума?»
3: «Испанцы предоставят вам убежище, если выдадите себя за рабыню или пленницу англичан. А сейчас нам вряд ли стоит тратить время на дебаты, потому что я уже перешел ту грань, за которой нет возврата».
4: «Но почему вы...»
3: Ее прервал стон приходящего в себя тюремщика, все еще стоящего на коленях. Мэтью с тревогой посмотрел на Грина и увидел, что у него дрожат веки. Потом вдруг широко раскрылись налитые кровью глаза. Они взглянули на Мэтью, на Рэйчел и снова на Мэтью. И пасть Грина раскрылась для вопля, который разбудил бы не только Фаунд-Ройл, но и весь Чарльстаун. В мгновение ока Мэтью схватил две пригоршни соломы и забил Грину в рот раньше, чем вопль нашел дорогу наружу. Разве что какой-то слог успел вылететь, опередив солому. Грин стал кашлять и задыхаться, а Мэтью добавил к своим действиям удар по лицу, который, кажется, не причинил вреда никому, кроме рук Мэтью. Грин, все еще не оклемавшись, схватил Мэтью за рубашку и за левое предплечье и, оторвав от пола, поднял, как одну из тех демонических кукол, и швырнул в стену. Теперь пришла очередь Мэтью терять дыхание, налетев на бревна. Он соскользнул на пол с почти вдавленными внутрь ребрами и сквозь дымку боли в глазах увидел, что Грин тянется сквозь решетку за рукоятью меча, и солома летает вокруг его лица, пока он старается ее выплюнуть. Пальцы Грина сомкнулись на рукояти, и он стал подтягивать меч к себе. Мэтью посмотрел на Рэйчел, слишком ошеломленную поворотом событий, чтобы реагировать. Потом увидел за нею деревянную скамью и заставил себя встать. Грин уже почти вытащил меч. Огромная лапа, схватившая рукоять, застряла между прутьями. Великан дернул ее на себя, обдирая кожу, и вдруг снова оказался вооруженным. Мэтью схватил скамью и ударил Грина по голове и плечам изо всей силы. Скамья развалилась при ударе, как было с ведром. Грин вздрогнул, замычал все еще набитым ртом, и снова меч выпал из судорожно дергающихся пальцев. Мэтью потянулся к этому проклятому клинку, чтобы снова его выкинуть, и руки Грина, правая почернела и распухла от борьбы с прутьями, схватили Мэтью за горло. На пятнисто-багровом лице Грина глаза лезли из орбит от ужаса и ярости. Струйка крови бежала с макушки по бровям и застрявшей в зубах соломе. Он встал во весь рост, подняв Мэтью за горло, и стал душить его столь же неумолимо и верно, как виселица. Мэтью дрыгал ногами, упирался обеими руками в бородатый подбородок Грина, но великан не разжимал хватку. Рэйчел поняла, что должна действовать, или Мэтью умрет. Она видела меч, но не желала убивать ради спасения. Вместо этого она бросилась на спину Грина, как дикая кошка, колотя и царапая ему лицо. Он оглянулся, небрежным жестом смахнул ее с себя и вернулся к своим целеустремленным действиям, а Мэтью только бесполезно бился у него в руках. Зрение стало заволакивать дрожащим красным туманом. Он замахнулся правым кулаком, решая, куда ударить, чтобы было как можно больнее. Вряд ли это имело значение. Грин только мельком глянул на угрожающий кулак и презрительно усмехнулся соломенным ртом, а руки его сжались еще сильнее. Удар обрушился с таким звуком, будто топор влетел в дерево. Голова Грина опрокинулась назад, рот открылся, оттуда вылетел зуб, а за ним выплеск крови. Тут же хватка великана ослабла. Мэтью рухнул на пол. Он схватился руками за горло, тяжело дыша. Грин как-то странно повернулся, будто танцевал рил с невидимым партнером. Кашлянул раз, другой. Солома полетела изо рта фонтаном. Глаза превратились в налитые красным белки. Он рухнул, как вол под молотом, и растянулся на полу. Адский был удар. Однако нанесен он был раньше, чем удар самого Мэтью. Миссис Нетль сплюнула на костяшки пальцев и повертела кистью.
4: «Ну и ну», — сказала она, — «в жизни не приходилось стучать по такой твердой башке».
3: «Вы?» — хрипло выдавил из себя Мэтью.
4: «Я», — ответила она, — «услышала, как вы там ходите по кабинету мистера Бидвилла, и решила потащиться приглядеть, чтобы все было в порядке. Вы чуть мой фонарь не заметили, да я его припрятала».
3: Она поглядела на Рэйчел, потом неодобрительным взглядом окинула помещение.
4: «Господи, что за помойная яма?»
3: Рэйчел была так поражена всем, что произошло, когда она готовила себя к последнему утру, что не могла избавиться от чувства, будто все это ей снится, хотя она с вечера не спала.
4: «Пошли!»
3: — миссис Нетлс нагнулась, схватила Мэтью за руку и подняла на ноги.
4: «Вам бы побыстрее свалить отсюда, а я постараюсь, чтобы мистер Грин помолчал».
3: «Но вы же не будете причинять ему вред? В смысле, помимо того, что уже сделано?»
4: «Нет, я просто его раздену догола и свяжу ему руки и ноги. И рот заткну. Из этой ночной рубахи получатся неплохие веревки. А он и знать не будет, что я вообще здесь была. Ну, уматывайте отсюда, вы оба!»
3: Рэйчел покачала головой, все еще не в силах поверить.
4: «Я думала, что сегодня мне предстоит сгореть». «Еще сгорите, и этот молодой человек тоже, если не поторопитесь».
3: Миссис Нетлиз уже стаскивала рубаху с бесчувственного тела Грина.
0: «Действительно, надо спешить». Все еще растирая горло, Мэтью взял Рэйчел за руку и повел к порогу. «У меня там за дверью одежда и обувь для вас».
4: «Вы-то зачем это делаете?»
3: — спросила Рэйчел у миссис Нетлиз.
4: «Вы же слуга Бидвилла».
0: «Не, девонька», — был ответ. «Я работаю у мистера Бидвилла, а слуга я только самой себе. А это я делаю, потому что никогда не считала тебя виновной, что бы ни говорили. И еще исправляю старую кривду. Ну, брысь отсюда!»
3: Мэтью поднял фонарь. «Спасибо, миссис Нетлс», — сказал он. «Вы мне жизнь спасли».
0: «Нет, сэр», — она продолжала методично раздевать Грина, не глядя на Мэтью. «Я приговорила вас обоих к тому, что вас там ждет».
3: На улице Рэйчел пошатнулась и раскинула руки, будто обнимая ночи звезды. По лицу ее текли слезы. Мэтью снова схватил ее за руку и поспешил туда, где оставил мешок, одежду и обувь. «Переодеться сможете, когда мы выберемся», — сказал он, закидывая лямку на плечо. «Не понесете ли вот это?» Он протянул ей одежду. «Я подумал, что легкое платье будет хорошо для дороги». Она тихо вскрикнула, принимая платье, и погладила кремовое так, будто это было возвращенное сокровище. Как и было на самом деле.
4: «Мэтью, ты принес мое свадебное платье?»
3: Если бы на это было время, он мог бы засмеяться или заплакать, но не знал, что лучше. «Башмаки», — сказал он, подавая их ей. «Наденьте, нам придется идти по неровной дороге». Они двинулись в путь. Мэтью вел ее мимо дома Бидуэла и невольничьих хижин. Он подумал было пойти через главные ворота, поскольку дозорного не было, но запорное бревно слишком тяжело для одного человека, тем более такого, которому только что чуть не переломали ребра и чуть не задушили. Он поднял глаза на фонарь в окне у Айзека, и ему захотелось, чтобы этот человек понял, чем он был для Мэтью. Увы, записка — плохое прощание, но другое было недоступно. Через невольничий квартал Мэтью и Рэйчел пробирались темными скользящими тенями. Может быть, дверь Джона Гуда приоткрылась на несколько дюймов, а может и нет. Впереди ждала свобода, но сначала надо было пройти болото.

0: Вы слушаете радио «Фантастика». Глава 15. Эта земля была и богом, и дьяволом. Такая мысль возникла у Мэтью в третий час светлого времени, когда они с Рэйчел остановились у ручейка наполнить бутылку для воды. Рэйчел опустила подол свадебного платья в воду и приложила к лицу влажную ткань, белую в день свадьбы, но потемневшую в сыром воздухе Каролины до теперешнего кремового цвета. Потом зачерпнула пригоршню воды, журчащей на плоских камнях и тихо уходящей в траву и камыши, и убрала мокрой рукой густые эбеновые волосы со лба. Мэтью посмотрел на нее, наполняя бутылку, и вспомнил мерзкую идею Лукреции Воган насчет волос Рэйчел. Рэйчел сняла башмаки и опустила натруженные ноги в согретую солнцем воду.
1: «Ах!» — выдохнула она, закрыв глаза. «Ах, как хорошо!»
0: «Нам нельзя слишком долго здесь мешкать». Мэтью уже смотрел назад, в лес, откуда они пришли. Лицо его было в красных полосах от неудачного соприкосновения с терновником до восхода солнца. На рубашке темнели мокрые пятна пота. Здесь точно была страна не для конного, а потому Соломон Стайлз и кто еще там может с ним быть, тоже пойдут пешком. Дорога трудная, как бы ни был опытен кожаный чулок. И все же не стоило недооценивать следопытское умение Стайлза, если Бидуэлл действительно пошлет его в погоню.
1: «Я устала», — Рэйчел склонила голову. «Страшно устала. Вот так бы свалилась в траву и спала».
0: «Я бы тоже. Вот почему нам надо продолжать идти». Она открыла глаза, посмотрела на него, и на лице у нее играли солнечные блики и тени листьев.
1: «Вы знаете, что вы пожертвовали всем?»
0: Мэтью не ответил. Она уже задавала этот вопрос на лиловом рассвете, но он не ответил и тогда.
1: «Вы это сделали?» — сказала она. «Зачем? Ради меня?»
0: «Ради правды». Он вытащил бутылку из ручья и заткнул ее пробкой.
1: «Она вам так дорога?»
0: «Да». Он сунул бутылку в заплечный мешок и сел на жесткую траву, потому что, хотя дух требовал, усталые ноги еще не были готовы двигаться. «Я думаю, что знаю, кто убил преподобного Гроува и вашего мужа. Тот же человек ответственен и за убийство Крысолова».
1: «Линча убили?»
0: «Да. Но не переживайте за него. Он был такой же негодяй, как и его убийца. Почти. Но я думаю, что знаю мотив и знаю, как эти так называемые свидетели были настроены против вас. Они действительно думали, что видели вас в нечестивых отношениях, так что они не лгали». Он зачерпнул воды из ручья и смочил лицо. «Или, по крайней мере, не осознавали, что лгут».
1: «Вы знаете, кто убил Дэниела?»
0: В глазах ее мелькнула тень гнева.
1: «Кто это?»
0: «Если я назову имя, вашей реакцией будет неверие. Потом, когда я объясню свои рассуждения...» «Гнев. Вооруженный новым знанием, вы захотите вернуться в Фаунд-Ройл и предоставить убийцу правосудию, но это, боюсь, невозможно».
1: «Почему? Если вы в самом деле знаете имя?»
0: «Потому что эта хитрая лиса стерла все следы», — ответил Мэтью. «Убила их, фигурально говоря. Доказательств нет никаких. Так что если я назову вам имя, вы всю жизнь будете страдать, что ничего нельзя сделать, как и я». Он покачал головой. «Пусть уж только один из нас выпьет эту отравленную чашу». Она подумала минутку, глядя на текущую воду, и потом сказала.
1: «Да, я бы захотела вернуться назад».
0: «Вам лучше забыть Фаунд-Ройл. Тем более, что все равно безумие Бидуэлла доигрывает последнюю сдачу». Он собрался и, вспомнив, что собирается до заката оставить за спиной еще не менее 10 миль, заставил себя подняться. Минуту он изучал карту и ориентировался по компасу, а Рэйчел тем временем надевала башмаки. Потом она тоже встала, морщась из-за затекших ног. Она оглядела море зеленых деревьев, потом лазурное небо. Просидев столько времени под замком, она все еще была оглушена пахнущим сосной воздухом свободы.
1: «Я ощущаю себя такой незначительной», — сказала она. вряд ли достойный такой жертвы, как жизнь молодого человека».
0: «Если от молодого человека что-нибудь будет зависеть, — ответил он, — это не будет жертвой. Вы готовы?»
1: «Да».
0: Они снова тронулись в путь, перейдя ручей и направляясь в чащу леса. Мэтью, пусть и не кожный чулок, но справлялся неплохо. «Даже очень хорошо», — подумалось ему. Он подвесил замшевые ножны с ножом на пояс в лучших традициях индейцев и скаутов, чтобы рукоять была под рукой. Индейцев они и следа не видели. Из диких зверей, если не считать чирикающих птиц на деревьях, попадались только белки в изобилии, да и черная змея, свернувшаяся на нагретом солнцем камне. Пока что самой трудной частью пути оказались 2 мили по болоту после выхода из Фаунд-Ройла. «Эта земля и бог, и дьявол», — продолжал думать Мэтью, «потому что она такая красивая и пугающе просторная под солнцем. Но ночью, он знал, демоны неведомого приползут на огонь костра, и шорохи ужаса зашелестят за пределами круга света. Он никогда не был в местах, где вообще нет троп, а только огромные дубы, вязы да большие сосны с шишками размером с пушечное ядро, ковер опавших листьев и сосновых иголок кое-где по щиколотку, и ощущение, что уцелеть или погибнуть здесь — чистый каприз судьбы. Благодарение Богу за карту и компас, иначе бы он уже утратил чувство направления. Местность стала подниматься, полого, но довольно неровно. В конце подъема наверху, с выхода красных скал, открывался вид на девственную чащу, расстилавшуюся, сколько хватало глаз. Бог говорил с Мэтью и рассказывал ему о будущей стране, такой великой, что даже вообразить трудно. В другое ухо говорил дьявол о том, что эти огромные, страшные пространства будут усеяны костями грядущих поколений. Они пошли на спуск, Рэйчел в нескольких шагах позади Мэтью, а он прокладывал путь в доходящей до пояса траве. Свадебное платье шуршало, мелкие колючие репьи извили ей ноги и цеплялись к подолу. Солнце продолжало свой подъем, день становился теплее. Мэтью и Рэйчел шли через лес гигантских первобытных деревьев, где на секунду появлялось горячее солнце, пробиваясь сквозь ветви в 70 футах над головой, а в следующую секунду в темно-зеленой тени становилось прохладно, как в пещере. Здесь они увидели первых крупных зверей. 4 пасущихся оленух и большого настороженного оленя с 5-футовым размахом рогов. Оленухи подняли головы посмотреть на людей. Олень фыркнул и встал между своими самками и незваными пришельцами. А потом все 5 животных вдруг повернулись и скрылись за зеленым занавесом. Прошло немного времени, и Рэйчел с Мэтью снова остановились на границе света и тени.
1: «Что это такое?» — спросила Рэйчел напряженным голосом.
0: Мэтью подошел к ближайшему дубу. Это был голиаф среди деревьев, 100 футов в высоту и 30 в обхвате. Но он никак не был самым большим в этом древнем лесу. Мхи и лишайники свисали с коры, а в ней были вырезаны пиктограммы в виде человечков, спиральных символов и каких-то острых предметов, которые могли означать наконечники стрел. Мэтью увидел, что это не единственный украшенный ствол. Резьба была еще на дюжине, и там тоже были фигуры людей, оленей, чего-то вроде солнца или луны, и волнистые линии, вероятно, означающие ветер или воду, и еще всякие разнообразные символы.
1: «Это индейские знаки», — сказала Рэйчел, отвечая сама себе. А Мэтью провел пальцами по расположенному на высоте человеческого роста рисунку, который означал либо огромного роста человека, либо медведя. «Наверное, мы на их территории».
0: «Да, наверное». Впереди, в темнеющем лесу, за линией украшенных деревьев, виднелись еще изрезанные стволы, а за ними дальше шли дубы без резьбы. Мэтью снова сверился с картой и компасом.
1: «Наверное, надо сменить направление», — предложила Рэйчел.
0: «Не думаю, чтобы этого было достаточно. Согласно компасу, мы двигаемся туда, куда нужно. И еще я думаю, что трудно будет отличить индейскую территорию от неиндейской». Он тревожно огляделся. Ветер шевелил листву над головой, вызывая игру света и теней. «Чем скорее мы это место минуем, тем лучше», — — сказал Мэтью и зашагал дальше. Через час трудного пути, встретив еще 30 пасущихся оленей, они вышли из зеленого леса на широкую поляну и были встречены потрясающим зрелищем. Невдалеке паслось в траве стадо диких индеек размером с овцу каждая, и вторжение людей бросило их в неуклюжий полет. Ветер от их крыльев пригнул на поляне траву, а шум был, как от налетающего урагана.
1: «Ой!» — вскрикнула Рэйчел. «Посмотри туда!»
0: Она показала пальцем, и Мэтью, проследив за ее рукой, увидел небольшое озерцо, где отражалось синее небо и золотое солнце.
1: «Я хочу здесь отдохнуть», — сказала Рэйчел, глядя измученным взглядом. «Хочу искупаться и смыть с себя тюремный запах».
0: «Надо идти дальше».
1: «А не можем ли мы встать здесь лагерем на ночь?»
0: «Могли бы», — сказал Мэтью, оценивая высоту солнца. «Но впереди еще масса светлого времени. Я не собирался вставать лагерем до темноты».
1: «Прости, но мне необходимо отдохнуть», — настаивала она. «Я едва ноги чувствую. И помыться мне тоже необходимо».
0: Мэтью почесал затылок. Он тоже был вымотан до последней степени. «Ох, ладно. Можем, я думаю, часок здесь отдохнуть». Он скинул с плеча лямку мешка и, достав кусок мыла, протянул его изумленной Рэйчел. «Пусть никто не скажет, что я не принес в глушь цивилизацию». Их отношения оказались ближе, чем в браке, и Мэтью счел бы полной чушью уходить в лес и дать Рэйчел уединение. Да и она этого не ожидала. Мэтью лег на спину и стал смотреть на небо, а она сняла башмаки и выленившее свадебное платье. Потом, обнаженная, вошла в воду по колено. Стоя спиной к берегу, она намылила интимные места, потом живот и груди. Мэтью случайно глянул, потом второй раз и третий, уже не случайно, на смуглое тело, отощавшее на тюремной похлебке. У нее все ребра можно было пересчитать. И хотя тело ее было неоспоримо женственным, была в нем жесткая целеустремленность, отчетливая воля к жизни. Она вошла в воду глубже, на тугой коже выступили пупырышки, хотя солнце и пригревало. Рэйчел наклонилась и намочила волосы, потом стала их мылить, втирая пену. Мэтью сел и подтянул колени к груди. Исцарапанное терновником лицо залилось краской. Ему представились его собственные руки, блуждающие по изгибам и впадинам ее тела, как исследователи неведомой территории. Какое-то крылатое насекомое зажужжало у него в голове, и это помогло изменить направление мыслей. Вымыв волосы и ощущая собственную чистоту, Рэйчел вновь заметила Мэтью. И вновь вернулось чувство приличия, будто тюремная грязь защищала ее от взглядов, а сейчас она действительно голая. Присев и погрузившись по шею в воду, она приблизилась к берегу. Мэтью жевал половину ломтя солонины из пакета с едой, а другую половину отложил для Рэйчел. Увидев, что она собирается выйти,

90 километров. Но зато здесь их ждала природа. И они скользнули под зеленую сень сосен, стараясь не наступать на пары, занимающиеся любовью, и на отдыхающих, раскладывающих свои пожитки. Феликс дышал полной грудью. Нельзя было упускать мгновений, когда в ноздри пробивался аромат природы, потому что его тут же вытесняли запахи синтетических аминокислот или других менее съедобных веществ. Отвлечься. Любой ценой отвлечься. Неужели зря я занимаюсь йогой? С тоской подумал Феликс. Если говорить о радостях обаяния, то весь вопрос здесь с точки зрения йоги заключался в том, чтобы путем умственной фильтрации устранить зловоние, а потом наслаждаться без помех благоуханием сосен и ароматом растоптанного тимьяна. Они двинулись дальше. Здесь отдыхающих почти не было. Люди, по мере возможности, избегали занятий альпинизмом. Со скалы, украшенной щитом с рекламой знаменитой оптической фирмы, они окинули взглядом пейзаж. «Какая прелесть!» — подумал Феликс, обнимая жену за талию. «Да, вокруг была настоящая природа. Если отвлечься от рекламного щита и двух-трех сигаретных пакетиков, валяющихся под ногами, а также от объедков, оставшихся с прошлых воскресений, от полдюжины окурков и от предмета, который Феликс поторопился затоптать, прежде чем его увидит жена». Он снова нежно обнял ее. Им хотелось вновь ощутить себя женихом и невестой, которая украдкой обменивается первыми поцелуями. Захотелось насладиться интимным актом, скрытым от посторонних глаз и ушей, и уже от одного этого более волнующим. И они пошли дальше в своих ласках, как никогда, полно наслаждаясь тем, что другие уже давным-давно привыкли выставлять на всеобщее обозрение. Над их головами пронесся камень, а вслед за ним и другой ударился в землю всего в нескольких сантиметрах от них. Феликс вскочил, разъяренный, но увидел лишь, как из-за соседней скалы хохоча убегают несколько мальчишек, и они решили воздержаться от дальнейших интимностей, точнее, предаться им мысленно. Но уже настал час второго завтрака, и давал о себе знать голод. Они развернули свертки, а эпизод с камнями постарались забыть. Потом Феликс спустился с бумагой и остатками пищи к ближайшей урне, которая, по счастью, оказалась пустой, и со спокойной совестью вернулся на их любимую скалу. Здесь можно было говорить обо всем на свете. И даже лежать, провожая взглядом облака и стараясь не замечать прилетевшие один за другим три рейсовых космических корабля, эскадрилью турбореактивных самолетов и два гелитакси. Несмотря на все это, были минуты, когда, глядя на пышные тела облаков, можно было пофантазировать и увидеть сказочных чудовищ, пока транзистор где-то рядом не начал информировать их о результатах последних игр, и они не поплелись, понурив головы, к оставленной ими машине. «Есть ли у вас такое место, где мы с женой смогли бы провести несколько дней совсем одни?» — спросил Феликс у представителя туристского агентства. «Вы мечтаете о невозможном? Но наше агентство все-таки попробует подыскать для вас что-нибудь похожее на то, что вам нужно», — ответил тот и как-то странно посмотрел на все.

0: Феликса, будто Феликс был психически больной, сбежавший из соответствующей клиники. Без малейшей надежды на успех, Феликс вновь окунулся в уличный шум. Неужели он обречен до конца дней своих слышать и запоминать наизусть бесконечное рекламное объявление? Когда он был ребенком, и учителя в школе заставляли его учить таблицу умножения, у него хоть были дни отдыха, но теперь для него не осталось никакого просвета. Он то и дело ловил себя на том, что, говоря с женой, пользуется словами и интонациями героев телеэкрана. Да и вся жизнь его, коли уж на то пошло, вовсе не была его жизнью. Словно в теле его нашел приют не один мозг, а 50 или более, и все они работают одновременно. Например, об интимной жизни соседок он знал не меньше, чем их собственные мужья, и если бы в один прекрасный день у него появилось вдруг желание обмануть какого-нибудь из них, он оказался бы в постели с женщиной, все тайны, которые ему известны. То же самое произошло бы и с его женой, как если бы он и она были обречены на вечное пребывание в чужих постелях. Отвлечься, отвлечься любой ценой. Но связанная с этим психическая нагрузка была не по силам его организму, и это давало ему право искать уединение. Через два дня затрезвонил видеотелефон. Нет, это не была ошибка, это не был один из вечных телефонных шутников или радиодиктор, страшно расстроенный тем, что, не зная о передаче X, которую патронирует компания по производству моющего средства V, Феликс с женой потеряли столько сотен песет. Нет, на этот раз они услышали голос человека, обращающегося к ним лично. Представитель туристского агентства сообщал, что найдено райское местечко на одном из прибрежных островов. Агентство заказало гели-такси, которое перенесет их туда со всем багажом. Гарантируется абсолютное уединение, так как островок необитаем. Правда, спать придется в палатке, готовить самим, но ведь именно об этом мечтали супруги. Они приняли предложение, не торгуясь, и на следующий же день были там одинокие, как Робинзон Крузо, перед лицом одного единственного свидетеля, бившегося своей бирюзовой грустью об острые грани скал. И еще были чайки и несколько деревьев, крепко вцепившихся корнями в каменистую землю и вознесших высоко в небо пышные кроны. Первое, что сделал Феликс, оказавшись на острове, было нечто такое, на что он никогда не считал себя способным. Он начал искать, как одержимый, стремясь дать выход мышечной энергии, подавляемой конторской работой и сидячим образом жизни. А потом они стали разыгрывать ту самую сцену, которую им никогда не удавалось довести до конца на их любимой скале с рекламой оптических товаров. Они закатывались смехом, как дети, и так как был уже полдень, они сорвали с себя одежду, бросились в воды идиллической маленькой бухты, без смущения принявшей обнаженную молодую пару, и прорезвились там больше двух часов. И это были лишь первые из многих безумств, которым они предались в течение субботы и воскресенья. О, если бы так было всю жизнь! Но будни уже предъявляли свои права на них, и в назначенный срок за ними прибыло то же самое гели-такси, которое 48 часов назад доставило их на остров. С тоской глядели они на крохотную серую точку в кружеве пены, скрывающуюся за горизонтом. В тот вечер они включили телевизор. Пришлось претерпеть неизбежные кадры рекламы, вестерн и телеконкурс. Но потом они увидели на экране нечто удивительно знакомое. Маленький островок, на котором они провели 48 часов счастья. Крупными буквами поверх изображения проплыло название передачи. «Чем бы вы занялись, если бы остались одни?» Им стало плохо, когда в двух робинзонах, скачущих и кувыркающихся как безумные, они узнали самих себя. Кадры были засняты группой операторов-аквалангистов.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

Глава 23. Я мстю и мстя моя. Москва, 24 марта 2005 года. В голливудских фильмах про полицейских пенсионеров обязательно присутствует такая сцена, где герой, находясь у себя в кабинете, складывает в коробку личные вещи, то подолгу их рассматривая, то не глядя бросая в коробку. При этом у героя каменно-скорбное выражение лица, а взгляд оживает лишь на несколько секунд, после чего снова становится печальным или холодно равнодушным. Как правило, подобная сцена свидетельствует о том, что герой находится в офисе, где провел почти всю свою жизнь, в последний раз. В отличие от полицейских, Лекс провел в офисе на Коровьем валу чуть больше года. Личных вещей в кабинете было немного, все они поместились в обычный полиэтиленовый пакет. А лицо Лекса при этом ясно выражало всего лишь одну эмоцию – глубокую, лютую ненависть к происходящему. Последняя неделя была очень напряженная. Удар, нанесенный хакерами, был не просто болезненным, от него так и не удалось оправиться. В течение месяца после атаки путь покинуло около 80% пользователей. Какая-то часть из них попыталась даже отжать обратно вложенные деньги, подав судебные иски против кипрской Diamond Ways Limited, которой официально принадлежала игра. Но иски — это чушь собачья. Они не получат ни цента, только зря потратятся на адвокатов. А вот с акционерами все было гораздо сложнее. Они не смогли простить потерю клиентуры. На прошлой неделе у Лекса состоялся еще один разговор с Эмиром. На этот раз по скайпу. Такой же короткий, но более агрессивный. Эмир, судя по айпишнику, находился в Эр-Риаде. Он сообщил, что его друзья, как и он сам, не удовлетворены происшедшим. «Ты не смог удержать пользователей, ты не смог найти и наказать виновных во взломе, ты подвел меня и моих партнеров по бизнесу. Очень сильно подвел. Ты уже давно должен быть мертв, но так как ты написал для нас очень хорошую программу, я, рискуя своей репутацией, принял решение оставить тебя в живых. Огромное спасибо, ваше милосердие», едва не сорвалось с языка Лекса. «Завтра я пришлю в офис юристов. Они расскажут, что нужно сделать, подписать какие-то бумаги. Тебе придется уйти. Это самое большое, что я могу сделать ради твоей безопасности». Лекс вздрогнул. Он понимал, что все идет к тому, что его уйдут. Но, во-первых, не ожидал, что все произойдет так быстро. Во-вторых, все же надеялся, что этого не произойдет. «Эмир», — хрипло произнес он, — «путь — это все, что у меня есть. Не прибедняйся. У тебя есть еще два счета в Bank of Kipper. Около 9 миллионов, если я не ошибаюсь». Он не ошибался. Лекс был уверен, что при желании Эмир мог бы назвать и номера счетов, и точные суммы, вплоть до евроцентов. «Игра — это моя жизнь». «Ха, ты начал писать ее около 4 лет назад. Твоя жизнь — это 4 года?» Этот азиат пил кровь не хуже трансильванских вампиров, высасывая ее с каждым произнесенным словом. Он говорил серьезно и невозмутимо. Издевался. «Я вложил в эту игру больше, чем просто 4 года. Эмир, я...» Лекс замолчал, увидев, как Эмир поднял руку. «Тебе не стоит больше ничего объяснять, Лекс. Просто сделай выбор, примешь мои условия или нет. Завтра утром в офис приедут юристы. Если ты считаешь, что не должен подписывать бумаги, не делай этого. Да хранит Аллах тебя и твоих близких».

После разговора с эмиром Лекс связался с мусорщиком и поинтересовался, что думает армада по поводу этого ничем не прикрытого рейдерского захвата. Мусорщик озвучил официальную позицию армады. Ни о чем. У Лекса действительно был выбор. Либо послать юристов эмира на три буквы, либо нагнуться и терпеть. На следующий день Лекс подписал все необходимые бумаги. Компьютер уже в машине. Осталась какая-то мелочь. Лексу хотелось уйти из города поднятой головой, но он понимал, что этого не получится. Мусорщик вошел в кабинет как раз в тот момент, когда Лекс, поставив пакет у входа, уселся на опустевший стол и закурил. Мусорщик, как всегда жующий сочное яблоко, прошел через весь кабинет к окну, сел на подоконник и невинно заметил. «Ха, зато теперь у тебя будет время, чтобы получить номера на машину». «Ты пришел поиздеваться?» — угрюмо спросил Лекс. «Поиздеваться?» «Нет, напротив. Пришел сказать, как я рад, что ты жив. Честно, без всяких издевок». «Иди ты к черту!» — устало бросил Лекс. Глубоко затянулся, задержал дым в легких, затем с шумом выпустил наверх. «Это ведь ты меня подставил». «Я? Ты? Или твои хозяева из армады?» «Ты хамишь, потому что думаешь, что тебе нечего терять?» У мусорщика в голосе зазвучали стальные нотки. «А вы мне разве что-то оставили?» «Почти 10 миллионов евро». «Даже сейчас моя игра стоит в десятки раз больше», — воскликнул Лекс. «Сейчас она стоит дешевле серверов, на которых крутится. А через полгода снова будет приносить прибыль». Лекс бросил окурок на дорогой ковролин и со злостью растоптал его ногой, оставив на поверхности черное пятно. Достал новую сигарету, прикурил. «Вы меня кинули. С самого начала твои люди оставляли в системе дырки. И ты ввел в долю эмира, потому что знал, что никто не захочет связываться с азиатами из-за какой-то игрушки. Вы решили выкинуть меня. Не удивлюсь, если это ты спонсировал хакеров, в том числе Ника». Лекс осекся, заметив, что мусорщик смеется. «Что смешного?» «Ха-ха, ты не понимаешь. Твоя игра — это мелочи. Она уже не будет приносить столько денег, сколько приносила раньше. Она навсегда первая, но уже не единственная. Драконы, времена, гладиаторы — почти во всех играх эмира либо в доле, либо является полноправным владельцем. И знаешь, зачем ему эти игры? В них он использует твою программу, которая обрабатывает все переговоры во всех играх. Твоя программа — это сито, с помощью которого он отсеивает информацию и потом продает ее». «Кому? Синдикату?» «Да нет, конечно. Синдикат — это обычные посредники, а эмир работает напрямую. Он добывает информацию и поставляет ее своим партнерам в Эр-Рияд, саудитам. Ты вообще новости смотришь? Слышал, что сейчас в Киргизии творится?» «Ну, вроде демонстрации какие-то». «Ясно. Забей. Я тебе вот что скажу. Должна была заполыхать вся Средняя Азия. Оранжевые революции в Казахстане, Узбекистане. Саудиты дали эмиру для их организации много денег и нефти. И когда хакеры взломали игру, они взломали ее, потому что... Да плевать на твою игру. Она примитивная, признай это уже», — воскликнул мусорщик. «Речь идет о том, что на тот момент в нее играл самый большой процент всей азиатской молодежи. Играли все, кто знал, что такое интернет. От казахских мажоров до таджикских студентов-химиков. Они объединялись в виртуальные кланы, но при этом встречались в реале, затевали общие дела, обсуждали свои проблемы и продолжали общение в чате. А твоя программа могла отслеживать нужных людей, нужные разговоры». «Подожди. Собирать информацию и компромат? Или ими же удобно управлять, не боясь прослушек и наружных наблюдений, да?» «Все обломалось месяц назад. Люди покинули игру, информация перестала поступать. Пока они снова где-то объединятся, пройдет немало времени. А механизм революции уже был запущен, но только получился не выстрел, а легкий пук. В лучшем случае им удастся убрать Акаева. Но Назарбаев
одна из ключевых фигур в Средней Азии, останется на месте. Это невыгодно саудитам и их заокеанским друзьям. А уж как это невыгодно для эмира, которого ты подставил. От всего услышанного у Лекса отвисла челюсть. Вот, оказывается, в какие игры тут играли. Ну да, конечно. Это ведь так удобно. Под видом игры построить виртуальности социум, который полностью контролируется. Значит, все это было ради оранжевых революций в Средней Азии? Поверь, тебе очень повезло, что ты остался в живых. Чтобы не потерять лицо перед Эр-Риадом, эмир нанял дашнаков, которые устроили бойню в Ростове, убрав всех, кто участвовал во взломе. Кроме одного ублюдка, процедил Лекс. Да, в отношении Ника дашнаки обломались. Не без помощи вашей общей знакомой. Синка, кивнул Лекс. Откуда эта сучка вообще взялась? Мусорщик улыбнулся. Это непростой персонаж. Она случайно не твоя родственница? Поинтересовался Лекс. Кто? С чего бы это? У вас глаза похожие, разноцветные. Ах, это... Мусорщик дотронулся до очков. Скажи, ты ни разу не замечал у вашей подружки предмета из необычного металла в виде паука? Кажется, было что-то. Вот из-за этого амулета у нее глаза разного цвета. Не понял. Какая связь между амулетом и цветом глаз? А этого никто не знает. Но связь есть, это факт. А я думал, что цвет глаз зависит от меланина, заметил Лекс и тут же добавил. Знаю, это в моем мире так. А вообще, цвет глаз действительно зависит от меланина, неожиданно согласился с ним мусорщик. Амулеты каким-то образом понижают его уровень. Но как и почему это происходит, увы, этого не знает никто. А у тебя, значит, тоже есть паук? Спросил Лекс. Не паук, у меня леопард. Но лучше бы была лиса. Ладно, забудь, все это ерунда. Да? Надо бы найти Синку и задать ей несколько вопросов. Ты ее не найдешь, покачал головой мусорщик. Если она сама не захочет, ее никто не найдет. Даже эмир. А вот Ника найти возможно. Только это дорого будет стоить. Понадобится много времени и денег. Поэтому эмир не стал рассказывать саудитам подробности. Хакеров он убрал, все сделал чисто и вроде вернул свой авторитет. Зачем ему рассказывать, что кто-то смог уйти от ответственности? Значит, Ника никто искать не будет? Это дорого и хлопотно. У эмира много других забот. Скажем так, на сегодняшний день месть Нику для него далеко не главная цель. «Зато главное для меня», — лицо Лекса исказилось от ненависти. «Я хочу, чтобы этот ублюдок заплатил за все, что сделал». «Жизнью?» — спросил мусорщик. «О, нет, это было бы слишком просто. Как найти этих террористов, как их там? Дашнаков? Это профессиональные ищейки, и их услуги стоят очень, очень дорого». «Не дороже денег», — зло произнес Лекс. «Я не успокоюсь, пока Ник не заплатит мне за взлом. Дашь мне их контакты по старой дружбе?» «По старой? Разве мы больше не друзья?» «Не думаю, что еще когда-нибудь обращусь за помощью к Армаде». Мусорщик пожал плечами, подошел к столу, оторвал лист бумаги и написал на нем несколько символов. «Это что за херня?» «Номер телефона». «Номер телефона? И как по нему звонить?» «Это квест», — невозмутимо ответил мусорщик. «Догадаешься, как звонить, попадешь на автоответчик. Скажешь, что тебе нужен хороший телескоп. Тебе перезвонят и договорятся о встрече». «Какая невероятная конспирация! А если я скажу, что мне нужен славянский шкаф, то мне предложат кровать с тумбочкой?» «У них действительно очень высокие расценки. Речь может идти о шестизначных цифрах». «Спасибо». Лекс демонстративно бросил очередной окурок на ковролин, безжалостно растоптал его и пошел к выходу. Подхватив пакет с мелочевкой, обернулся. Затем достал из пакета статуэтку ангела и протянул мусорщику. «Что это?» «Подарок!» Лекс не мог себе отказать в удовольствии хоть чуть-чуть развеять анонимность мусорщика. «У тебя ведь вчера был день рождения, да, Леша?» «Поздравляю, тезка!»
Сунув статуэтку в руки удивленного мусорщика, Лекс вышел из кабинета,

0: Глава 24. Детство чистые глазенки. Азов, Краснодар. Конец марта 2005 года. Четыре месяца назад, пробираясь по грязному тоннелю от стойника, Ник еще не знал, где возьмет деньги на еду, как найдет крышу над головой и кто поможет ему оформить ксивы хотя бы на первое время. В ту ночь, а точнее уже под утро, когда браконьер на разбитой в хлам девятке вез его и малого в Азов, Ник не знал, доживет ли до следующего дня. Он не был даже уверен, доедут ли они до Азова. Оказалось, что доедут и доживут до следующего дня в подвале старой пятиэтажки на едва теплой трубе, ежась от холода и голода. С потолка капало, то ли конденсат, то ли трубы где-то протекали, но лужа была основательная. Что-то шуршало в дальнем углу, крысы или кошки, а может, и те, и другие. Малой кинул туда камень, но шорох так и не прекратился. Обоим было страшно, но они старались не показывать этого друг другу. Как ни странно, сильнее напуган был Ник. Малой же воспринимал происходящее как очередное приключение. «Кто тебя ищет?» — спросил мальчишка. «Это из-за компьютеров? Ты хакер?» «Да». «Я думал, хакеров, как и террористов, никто не находит». «И если захотят, то находят», — пробормотал Ник. «Ты банк взломал, да?» «Нет». Малой помолчал немного, потом спросил: «А долго учиться надо, чтобы хакером стать?»
1: «Долго».
0: «Ты давно начал?»
1: «С детства».
0: «Да ладно, тогда еще компьютеров не было».
1: «У нас в интернате были».
0: Разговор не клеился. В ушах у Ника все еще звучали выстрелы, и он никак не мог успокоиться. Малой же, обычно неразговорчивый, сейчас, напротив, был готов к общению. «Тут где-то центральный рынок есть, а рядом с ним база. На этой базе ночлежка есть, а еще там работяг без документов берут. И платят вроде нормально».
1: «Откуда ты знаешь?» — спросил Ник.
0: «Бичи в отстойнике рассказывали».
1: «Ну так что?
0: На базе этой зависнуть можно, пока не потеплеет, и денег на дорогу поднять немного».
1: «Завтра схожу, посмотрю».
0: Ник закрыл глаза, но сон не шел. Малой тоже спать не спешил.
1: «Ты потом куда поедешь?»
0: «Не знаю пока», — уклончиво ответил Ник.
1: «А я в Сочи рвану. Хочешь со мной?»
0: «До Краснодара, потом Джубга. А там уже Сочи рядом».
1: «А там что?»
2: «Там у меня бизнес будет», — мечтательно вздохнул Малой.
1: «Шезлонги будем в прокат давать».
0: Внезапно Ник осознал, что в этот раз не получится, как раньше, купить билет, сесть и поехать без остановок. Денег-то ведь нет. Их придется заработать. А это будет непросто. Малой же в такой дороге будет не обузой, а помощью, потому что, несмотря на возраст, у него есть опыт бродяжничества и умение не попадаться на глаза.
1: «Ну так что, поедем?»
0: «Посмотрим. Давай спать».
1: Утром пошли на ту самую базу, о которой говорил Малой. Оказалось, что ночлежку давно спалили, да и хозяева на рынке уже несколько лет совсем другие. Таджики, азербайджанцы, китайцы. В общем, интернационал. Но работа нашлась: снег раскидать, дров нарубить. Денег, правда, не дали, но шаурмой накормили, к тому же разрешили пожить в сарае. Случайно прочитав в газете о ростовской бойне в статье «Трупы подземелья», Ник стал шугаться всего, даже собственной тени. С базы носа не показывал, да и на самой базе боялся попасть под зрачки камер наблюдения. Мало ли, вдруг не локальные, а подключенные к федеральной системе слежения. Потом были две недели в рыбном цеху, где Ник с Малым работали грузчиками. Ночевали там же, в закутке, среди бочек, невыносимо воняющих селедкой. Потом еще две недели на лесоторговой базе. Зарплаты также не было, но были погрузочные от клиентов, первая наличка за последний месяц. Между собой Малой и Ник в эти дни почти не общались. Сил не было. Работа оказалась слишком тяжелой как для малолетки, так и для бывшего представителя офисного планктона. Тем не менее, они привязались друг к другу. Малой бегал на рынок за едой для обоих, а когда однажды на него напала стая бродячих собак, рыскавших в окрестностях, Ник бесстрашно пришел на помощь. В конце марта, когда началась оттепель, испытав очередной приступ панической атаки, Ник решил рвать когти, о чем и сообщил Малому. Тот был не против. Через два дня они прибыли рейсовым автобусом в Краснодар. Сняли квартиру на окраине. Одна комната, посуточная, все удобства на длительный срок. Скидка 10%. Но на длительный срок они здесь задерживаться не собирались. «На пару дней тормознем тут, потом в Сочи поедем», — сказал Ник, расплатившись с хозяином. «А что тут тормозиться? Поехали сразу». «Дело у меня тут одно есть».
3: «Какое?»
1: «Детство хочу свое вернуть. Или хотя бы воспоминания». На местном радиорынке Ник купил старый ноут и гарнитуру из наушников с микрофоном. Поколдовал с анонимными прокси-серверами, загрузил скайп.
3: «Эд Макарыч, это я».
4: «Никита, ты дуэ машина. В смысле, ну ни хрена ж себе. А я думаю, что за Леночка ко мне в контакты ломится? Скайп аж дымится. Ты как? Жив-здоров? Куда пропал?»
3: «Жив-здоров, Эд Макарыч».
4: «Ну, слава богу. Когда к нам?»
3: «Да пока не знаю».
4: «Ты сейчас вообще где?»
3: «Я... да так, то тут, то там».
4: «Ясно. Слышал, у друга твоего, Лёшки, игру поломали».
3: «Кажется, что-то слышал».
4: «А, ну да, вы ж не общаетесь.
3: Говорят, эта игра до взлома ему по $1 миллион в месяц чистой прибыли давала».
4: «А сейчас?» «А сейчас босс и хер. Он ее продал вроде каким-то китайцам или казахам. Теперь то ли с обменниками трудится, то ли...»
3: «Эд Макарыч».
4: «А, дело у меня к вам есть. Важное и секретное».
3: «Ну, то ж понятно. Че хотел?»
4: «Личное дело мое скинуть можете? Ну, интернатское».
3: «А зачем тебе?»
4: «Да карту медицинскую хочу посмотреть».
3: «Со здоровьем что-то?»
4: «Так, кое-что беспокоит. Скините».
3: «Магарыч с меня».
4: «Да ты только обещаешь все».
3: «Ладно, скину уж.
4: Мыло дай, куда кидать?»
3: «А вот».
4: «Хорошо, вечером отправлю».
3: «Спасибо, Макарыч. И это, контакт потом потрите вместе с логами, ладно? Я как-нибудь еще стуканусь».
4: «Эх, молодежь, и не стыдно меня безопасности учить, а? Туто, цито, джукунде, что означает «не ссы, потру».
1: Разговор длился несколько минут, и когда связь разъединилась, Ник почувствовал укол совести. Нехорошо получилось. Даже не спросил, как дела у Магарыча, как здоровье. К тому же соврал. Не интересовала Ника медицинская карта, равно как и табель успеваемости и ежегодные характеристики от преподов. Все, что ему было нужно, это координаты Краснодарского детского дома, откуда его в 6-летнем возрасте направили в Питер.

0: Вечером того же дня файл с личным делом Никиты Гумина лежал в почтовом ящике, зарегистрированном несколько часов назад только для этой цели. А утром следующего дня Ник уже стоял перед зданием интерната. Площадь Карла Маркса, 19/11, детский дом номер 7. Отсюда, из этого здания, если верить его личному делу, Ника вывезли в Питер почти 18 лет назад. Есть в голливудских фильмах распространенный штамп. Выглядит этот штамп примерно так. Герой идет по улице, замечает какую-то деталь вроде старой скамейки, памятника или какого-нибудь высохшего дерева, и в этот момент его озаряет. Он начинает вспоминать все, что происходило с ним много лет назад в этом месте. Как он ходил здесь, с кем разговаривал, где сидел, что видел. Он вспоминает все. Может быть, не сразу, по частям, но все же вспоминает. Ник не вспомнил ничего. Он смотрел на аллею, на лавочки, на памятник великому экономисту и не мог вспомнить ничего из своего детства. Вообще ничего, ни одной мелочи. Если верить личному делу, ему тогда было 6 лет. Все, что касается детства, Ник помнил урывками, и это касалось только событий, произошедших в питерском детдоме, но не в краснодарском. Небольшая стайка разношерстной детворы с шумом высыпала из здания и помчалась куда-то за угол, громко крича. Им было лет по 6-7, как раз столько же, сколько было Нику, когда его отсюда вывезли. Помедлив, Ник направился следом за детворой. Обойдя дом, он оказался перед футбольным полем с ржавыми покосившимися воротами и несколькими лавками по бокам. Что-то похожее было в Питере, только более цивильного вида. Причем питерское поле Ник помнил очень хорошо, а тут никаких эмоций, никаких воспоминаний. Все чужое. Ник вернулся и вошел в здание со смешанным чувством неуверенности. На входе его остановил вахтер, дедок лет 60, от которого ощутимо несло спиртом, добродушно поинтересовался, не террорист ли он. «Не террорист, отец, не террорист. Учился я тут 18 лет назад. Теперь вот заехал проведать».
1: 18 лет назад меня тут не было», — словоохотливый дедок сочувственно покачал головой. «А я тут сам и старожил. В следующем году 15 лет будет, как тут работаю. Так что вряд ли ты своих учителей найдешь».
0: «Да мне бы архивы посмотреть, отец». Ник ненавязчиво сунул дедку в карман купюру. «Я тут и сам недолго проучился. Мне 6 лет было, когда меня перевели отсюда».
1: «Архивы? Это тебе к завучу надо. Гаврилова Ольга Михайловна. Она у нас архивами заведует. Вот туда, ступай по коридору», — показал дед. «Последняя дверь слева. Там рядом табличка будет. Не перепутаешь».
0: Ольга Михайловна оказалась дородной женщиной с крашенными волосами и откровенно алчным взглядом бюрократки-взяточницы. Едва она поняла, что Ник явился без всякого официального приглашения, исключительно в частном порядке, как сразу же взяла инициативу в свои руки.
1: «Значит, говорите, здесь прошло ваше детство?» — строго спросила она, постукивая карандашом по краю стола.
0: «Дошкольные годы», — уточнил Ник.
1: «И что же вы хотите?»
0: «Можно ли посмотреть на свое личное дело?» Ник аккуратно положил на край стола купюру. Постукивание прекратилось. Купюра куда-то исчезла. Строгость в обращении быстро улетучилась.
1: «Вообще-то это не положено, но...»
0: Получив еще одну купюру, завуч не только отвела Ника в комнату с архивом, но и лично помогла в поисках информации о Нике. Они провозились несколько часов, за которые пересмотрели, наверное, тонну бумажного архива. Но все их поиски были безрезультатны. Никакого упоминания о Гумине Никите в архиве не было.
1: «Может, мое личное дело потерялось или...»
0: «Нет. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, вот же все списки учащихся за те годы. Вас нет ни в одном из них».
1: «Это верно.
0: Ни в одном списке не было никакого упоминания о Нике, поэтому версия о том, что личное дело потеряно или похищено, отметалась. Вывод мог быть только один. Ник действительно никогда здесь не был.

Он возвращался домой в полной растерянности. А когда пришел, его состояние сразу заметил малой. «Ну что, вернул свое детство?» Ник покачал головой. «Нет, вообще никаких упоминаний обо мне нет. И не вспомнил ничего, словно впервые в жизни тут побывал». «А для тебя это так важно?» — спросил малой. «Не знаю», — пожал плечами Ник. «Ну и плюнь на это. Поехали лучше в Сочи. На море покупаемся. Чурчхелы поедим. Круто?» «Угу, поедем». Ночью, когда малой уже спал, Ник снова связался с Макарычем. «Это Макарыч. А не могло быть какой-нибудь ошибки? Может, перепутали что-то при поступлении?» «Может, и перепутали. Вас тогда привезли целую пачку с разных городов, но в один день доставили. К открытию торопились, видать. А ты сам-то что, ничего не помнишь? Только то, что в Питере было. Ну и память у тебя совсем дырявая. Я вот даже помню, как вас всех в приемном зале собрали, человек 15. Вдоль стены стояли, глазенками своими хлопали. Ты ж тогда вроде с Лешкой познакомился, разве не помнишь?» «Ладно, Эд Макарыч, пойду я спать». «Погоди», — остановил его Макарыч. «Ну что?» «Тут такое дело. В общем, я знаю, что это ты Лешкину игру взломал». Ник помолчал немного, потом спросил равнодушно. «Откуда инфа?» «Я тут кое-какие услуги синдикату оказал. Они мне и рассказали. Ты знаешь, что Лешка сильно зол на тебя?» «Да плевать», — отозвался Ник. Макарыч вздохнул. Ему что-то хотелось сказать, но он не знал, с какой стороны подойти. Потом, решив более не колебаться, сказал прямо. «Он послал по твоему следу Дашнаков». «А кто это?» «Это те, кто рано или поздно тебя найдут. Ник, я не знаю, где ты, но тебе лучше не задерживаться долго на одном месте». «Я понял, Эд Макарыч. Спасибо». «Бывай. Надеюсь, еще увидимся». Спать Ник лег не сразу. Еще долго сидел у окна с сигаретой и чашкой кофе. Смотрел на улицу, едва освещенную фонарями, и думал о том, что в сущности малой прав, и на поиски своего детства действительно стоит забить. Какая разница, где он провел свои первые годы жизни? В мире существует множество более важных вещей, чем прошлое, которое не вернуть, не изменить. А за много километров отсюда, по трассе М4 Дон, мчались два черных минивэна. В тот момент, когда Ник натягивал одеяло до подбородка, закрывая глаза, минивэны промчались мимо поста ГИБДД, въезжая на территорию Краснодарского края.

Глава 25. Малой. Краснодар, 1 апреля 2005 года. Если бы Малого спросили, что такое дружба, то он бы, скорее всего, пожал плечами, фыркнул и ничего не ответил. У него никогда не было друзей. В обществе, где он крутился несколько последних лет, друзей не бывает в принципе. Просто люди сбиваются в стаи, потому что так легче выжить. Какая может быть дружба в отстойнике, где каждый готов перегрызть соседу глотку? Перегрызть даже не за собственную шкуру, а за бутылку сивухи или горсть окурков. За 11 лет своего существования Малой уяснил самое главное правило – доверять нельзя никому. И дело даже не в том, что все вокруг враги, и каждую секунду надо ждать подляны. Просто люди разные, понимание жизни у них тоже разное, и каждый разграничивает добро и зло по-своему. Никакого доверия никому. Всех держать на расстоянии, исключений нет. Жизнь у Малого одна, принадлежит она ему, и никто не имеет права распоряжаться ею, кроме него самого. Чьи-либо советы, мнения, просьбы и приказы Малой всегда оставлял за бортом, прислушиваясь только к своей интуиции, которую ласково называл «чуйкой».

Поэтому, когда Ник попросил малого больше не нюхать клей, пацан сказал, что будет делать то, что хочет. Всякое действие рождает противодействие, а противодействие обычно рождает новое действие. Ник принял более радикальные меры и ночью, когда малой спал, выбросил остатки клея, рассчитывая, что в день отъезда малой может обойтись и без токсикомании. Зря рассчитывал. Утром малой отправился на рынок за новым тюбиком момента и десятком одноразовых пакетов. «Мы вечером уезжаем», — напомнил Ник, когда малой уходил. «Купи хлеба и сухой колбасы. Бутер в дорогу сделаем». «Ага, конечно». И через час вернулся. Без хлеба, без колбасы, зато совсем необходимым для кратковременного одурманивания. «А где еда?» — спросил Ник. «Ты ж за едой пошел». 1 апреля никому не верь». «Ты что, дурак?» «Сам дурак», — огрызнулся малой. «Я тебе что, 6? Туда сходи, то принеси. Иди сам за своей колбасой». Он открыл тюбик с клеем и стал щедро лить тягучую вонючую массу в пакет. «Малой, чё? Во-первых, хоронюхать эту дрянь. Да пошел ты. Во-вторых, ты же знаешь, что мне лучше не светиться на улицах. А в-третьих, не хами». «Да пошел ты!» — хихикнул малой. Это хихиканье окончательно разозлило Ника. Встав с места, он подошел к малому, молча вырвал клей и пакеты и, прежде чем тот успел опомниться, вышвырнул все это в окно. Отборный пятиэтажный мат, полившийся в ответ из уст 11-летнего пацана, заставил бы покраснеть даже самого нещадного грузчика пропоицу. «Это ведь для твоего же блага», — попытался объяснить ему Ник. «Бесполезно. Малой считал, что только он вправе решать, что для него благо, а что нет, и направился к двери, намереваясь вернуть то, что вылетело из окна. «С клеем я тебя сюда не пущу», — в сердцах бросил Ник. «Да я и сам не вернусь». Это была единственная цензурная фраза малого, после чего он снова разразился площадной бранью. А потом вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. На самом деле, клей был не главной причиной ухода. Решение о том, что пора разбегаться, малой принял, едва они прибыли в Краснодар. Ник со своей подозрительностью стал обузой для малолетки, но при этом вел себя так, будто сделал одолжение, взяв малого с собой. Клей всего лишь сыграл роль решающей капли, переполнившей чашу терпения. Деньги еще есть. Во всяком случае, пару дней голодным быть не придется. За это время наверняка что-нибудь подвернется. А если нет, дальнобой накормит. Одиночке гораздо проще поймать попутку и добраться до долгожданных сочинских пляжей. А именно это малой и собирался сделать. Хотя нет. Для начала он собирался найти выброшенный клей и кайфануть до обеда. Потом пожрать что-нибудь, вроде хот-дога или шаурмы. А дальше видно будет. Долгосрочных планов малой строить не любил, да и не умел. Клей он нашел быстро. Окна съемной квартиры выходили на пустырь. Людей там можно было встретить редко. Детвора предпочитала играть подальше от дома. На горе из бетонных плит и труб. Поэтому источник кайфа спокойно лежал на земле, дожидаясь хозяина. Подобрав свое добро, малой осмотрелся и двинулся в сторону плит, собираясь найти тихое местечко. Он только устроился поудобнее в одной из труб, как услышал чьи-то голоса. Выглянул. К трубе приближалась компания подростков, чуть постарше малого. Почти все с пивом, на вид немногим лучше бомжей. Гопота, одним словом. Макушку малого заметили, хотя он, выглянув, сразу спрятался. Подошли к трубе, обступили. «Ты что тут делаешь?» — спросил один из них, худощавый потлатый дрыщ. «Ничего», — грубовато ответил малой. Одну руку он держал за спиной, пряча пакет с клеем. «Чё у тебя там?» «Ничего». «Слышь, щегол, ты что так базаришь?» «Оставь его», — бросил самый здоровый из подростков. «Это нюхало, не видишь? Кулек у него. Пошли!» «Пусть идет, у кота под хвостом нюхает», — процедил дрыщ, но лезть в трубу не стал.
Они отошли в сторону, присели на плиты и закурили. Стали травить анекдоты, вспоминать о каких-то пьянках и о том, кто до какой степени напился. Достав пакет, Малой сделал несколько подходов, а потом незаметно для себя задремал. Его разбудил шум мотоциклетного двигателя, который, судя по звуку, с самого рождения обходился без глушителя. Малой, услышав треск и грохот, даже не сразу понял, в чем дело, и вскочил, больно ударившись головой о бетон. Двигатель заглох. Малой осторожно выглянул из укрытия. Мотоциклист оказался бородатым мужиком лет 30 в кожанке с разрисованным шлемом, который он снял, прежде чем начать разговор. Гопота притихла. Судя по всему, мужик был у них в авторитете. Он даже здороваться с ними не стал, а сразу перешел к делу, протянув старшему гопнику фотографию. «Кто-нибудь этого видел?» Фотография прошла по рукам, все одинаково покачали головами. «Тогда слушайте сюда, басота, и вникайте», — сказал мотоциклист. «Этот кекс не местный, залетный, сейчас в нашем городе. Позавчера он спалился возле площади Карла Маркса, неподалеку от детдома. Его ищут серьезные, очень серьезные люди. Если поможете вычислить его, будете месяц бухать, не просыхая». «А кто он?» — спросил Потлаты, рассматривая фото. «Это не твое собачье дело. Твое дело найти, где он прячется, позвонить мне и получить за это деньги». «А сколько?» «Две штуки баксов. Если найдете сегодня, то еще накину штуку за оперативность. Хотя я сомневаюсь, что вы, уроды, настолько фартовые». Гопота оживилась. Судя по их рожам, сумма была запредельная. $2000. «Если с этими деньгами приехать в Сочи, — думал Малой, — то наверняка можно будет открыть пункт проката. И тогда ни о чем не думать, а просто каждый день получать деньги, которых хватит и на еду, и на все остальное». «Этот кекс может быть не один, — продолжил мотоциклист. Есть вариант, что сюда он приехал с пацаном мелким, токсикоманом». Малой вздрогнул, услышав эти слова. Но гопники про него даже и не вспомнили, внимательно слушая то, что им говорил мотоциклист. «Еще с ним может быть Бикса. Молодая, симпотная, из особых примет глаза разного цвета. Но это вряд ли. Если он здесь, то, скорее всего, один. Короче, дегенераты, ищите да обрящите. Фотку себе оставьте». Мотоциклист завел двигатель и уехал прочь, разбрасывая в разные стороны куски грязи. Гопота возбужденно переговаривалась, передавая друг другу фотографию, и строила версии, где и как лучше искать пацана. Малой затаился в трубе и решил пока не вылезать, чтобы не попасть в поле зрения, но о нем все же вспомнили. Гопники обступили трубу, в которой сидел Малой. Здоровяк поднес к его лицу фотографию, с которой смотрело лицо Ника, правда, чуть моложе, чем сейчас. «Слышь, нюхач, видел когда-нибудь этого пацика?» Малой мотнул головой. «Точно?» — недоверчиво спросил дрыщ. «Да оставь его», — бросил здоровяк. «Пусть сидит, рак нанюхивает». «А вдруг это тот, про которого Лобзик говорил?» «Ты чё? Каждого

0: что для него Ник? Ха, обычный попутчик. Из-за него в отстойнике убили хрипуна Сильвера, Одноглазого и еще много бичей, которые хоть и не были друзьями Малого, но все же он их знал гораздо дольше, чем Ника. Говорит, что хакер. Компьютер купил, а Малого учить не стал, хотя мог бы показать, как банк взломать или еще что-нибудь. Вон, хрипун, ему не впадлу было рассказать Малому, как правильно отверткой бить, или как на машине проводки соединить, чтобы она завелась без ключа. А Нику впадлу, он свои секреты при себе держит, не доверяет. От этого хакера вся польза, 100 баксов, которые Малой получил за обналичку. Где эти 100 баксов? Нет уже их давно. Осталась какая-то мелочевка, но ее не хватит даже, чтобы до Джубги добраться. Козел. Взял и момент выкинул. Хотя не его клей был, а Малого. Да и вообще, пошел он. Злость и обида подстегнули Малого вылезти из трубы и догнать гопоту. «Тебе чего нюхало?» «Пополам». «Чего?» «Половина моя, если расскажу, где Ник». «Какой Ник?» — не понял Дрыщ. Но здоровяк отпихнул его в сторону, подошел вплотную к Малому, нагнулся. «Ты знаешь, где этот кекс с фотки?»
1: «Знаю, где он будет в течение ближайшего часа».
0: «Где?» «Сначала деньги. 1500». «Да будут тебе деньги. Ты сначала докажи, что знаешь, где этот кекс». «Нет, сначала деньги». «Слышь, ты!» — рыпнулся потлатый, но здоровяк снова отпихнул его. «Тебя как зовут?»
1: «Малой».
0: «Понимаешь, Малой, у нас денег нет. Надо звонить серьезным людям. А если у нас не будет доказательств? Если ты сейчас нам вешаешь, то нас ждут неприятности. Большие неприятности».
1: «Он хакер».
0: «Что?»
1: «Позвони своему мотоциклисту и скажи, что он хакер. Его зовут Ник. Если это так, пусть он привезет деньги, тогда скажу, где он».
0: Здоровяк выпрямился, переглянулся со своими дружками.
1: «Ну, звони Лобзику, проверь», — сказал Дрыщ.
0: Здоровяк достал телефон.
1: «Алло, Лобзь, слух, а тот кекс, которого ты ищешь, он хакер?»
0: «А зовут его Ник?»
1: «Не, просто, да-да-да». «Не, мы тут мелкого поймали. Он говорит, что знает. Нет, он деньги хочет».
0: «Да, мы на пустыре. Где ты был?»
1: «Да, хорошо».
0: Здоровяк спрятал телефон, похлопал Малого по плечу. «В натуре хакер он. Сейчас Ловзик капусту привезет». Конечно же, эти улыбки не могли обмануть Малого. Тот достаточно повидал в своей жизни подобных улыбок, за которыми прятались хищные оскалы. Плевать на это. Главное — получить деньги, назвать адрес и свалить побыстрее. А чтобы не кинули, тут надо просто держать ухо востро и не быть лохом. Так что Малой держался настороженно, не расслаблялся, а на расспросы гопоты, кто он и откуда, отвечал уклончиво, в духе «ничего не знаю, ничего не видел». Впрочем, вопросов много и не было. Мотоциклист примчался через несколько минут, видимо, не успел далеко отъехать. Осмотрел всю компанию, слез с мотоцикла и присел на корточки перед Малым.
1: «Ты знаешь, где он, пацан?»
0: «Сначала деньги».
1: «Будут тебе деньги, пацан, будут. Только скажи, где этот Ник?»
0: Малой молчал, словно воды в рот набрал. Лобзик нахмурился, хотел что-то сказать резкое, но стерпел.
1: «Не, правда, Лобзь, а что с капустой?» — спросил здоровяк.
0: «Да ты еще только не ной!» — зло рявкнул на него мотоциклист. «Будет тебе капуста!» Здоровяк хотел еще что-то сказать, но в это время Лобзик посмотрел в сторону. Туда же посмотрели Малой и гопники. По пустырю в их направлении быстро двигался черный минивэн. Через несколько секунд он остановился рядом с ними. Из машины вышел человек в темных очках и легком плаще с поднятым воротником. К нему сразу же подбежал Лобзик, стал что-то объяснять. Но приехавший брезгливо подвинул его в сторону и подошел к пацанам.
2: «Кто из вас знает, где он?»

Крыш подтолкнул вперед малого. «Говори». «Сначала деньги», — запальчиво воскликнул малой. «Райк, дай им денег». Из машины вышел второй человек в очках, почти полная копия первого. В руке он держал пачку купюр, там было гораздо больше, чем 2000. К нему сразу же подбежал Лобзик, а через секунду шагнул и вожак гопников. «Мы по награде сами разберемся, наш парнишка». Раик протянул Лобзику деньги, тот уже почти схватил их. Но малой внезапно шагнул вперед, смело и даже нахально заявил: «Нет, все деньги мне, и увезите меня отсюда, тогда покажу». Рука Лобзика схватила воздух. Дашнак засмеялся. «Ха-ха-ха, шустрый, садись в машину». Малой направился к машине. Гопникам хватило секунды, чтобы понять, что премиальные проходят мимо них. «Ах ты, ублюдок!» Дрыщ бросился было вслед за малым, но от быстрого удара Дашнака рухнул на землю и скорчился, завопив: «Больно, больно, ключица!» «Да!» — не без удовольствия подтвердил Дашнак. «Да как же так, люди?» Растерянный Лобзик обеспокоенно прыгал вокруг машины Дашнаков, не рискуя, впрочем, применять более решительные меры и повторять судьбу Дрыща. «Я же организовал все, мы же договаривались». «Договаривались, что ты найдешь хакера, а не мальчишку-токсикомана», — сказал Дашнак, усаживаясь в минивэн следом за малым. Дверь захлопнулась, из окна высунулась рука и бросила на землю несколько смятых купюр. «Это за беспокойство и за ремонт ключицы». Растолкав гопников, Лобзик схватил все купюры и спрятал в карман. Минивэн тронулся с места. Как только он удалился на достаточное расстояние, Лобзик разразился ругательствами.

0: Минивэн двигался по пустырю в сторону дороги. Малой сидел на заднем сиденье машины, вдыхая запах кожи и дорогого парфюма. Отсюда ему была видна часть приборной доски. Никогда раньше такой не видел. Все загромождено различными электронными прибамбасами, вроде миниатюрных экранов-навигаторов, необычных клавиатур для нетбуков, светящихся кнопок и прочих гаджетов. Это больше походило на приборную панель космического корабля, чем на порт-приз легкового автомобиля. На колени пацану упала пачка долларов, перетянутая резинкой. Он по-взрослому пролистал пачку, убедившись, что все купюры сотенные. Столько денег он не держал в руках даже во сне. «Здесь 10 000», — сказал Дашнак. «После того, как я увижу Ника, получишь еще столько же». Малой благоговейно поднял пачку, пробуя на вес, и на одну секунду зажмурил глаза. Перед ним пронеслись вихрем пункты проката шезлонгов, галька черноморских пляжей, солнце, белые костюмы, мороженое, кола, хот-доги с чипсами. Открыл глаза. Почему-то сразу же вспомнил Сильвер с его рассказами про войну, про фашистов, про предателей полицаев. Вспомнил Хрипуна. «Куда едем?» — спросил Дашнак. «На рынок», — хрипло сказал Малой, пряча деньги в карман. «На вещевой рынок, вон туда, а потом направо». Вскоре минивэн остановился возле центрального входа в рынок. «Ну, он там прячется», — Малой махнул рукой. «Там где?» «Где контейнеры? Пойдем покажу». С ним пошли двое. Они миновали стоянку маршруток, углубились в рынок и вскоре уже подходили к контейнерам, принадлежащим китайским торговцам. Этот вещевой рынок сам по себе был многолюдным, а уж сектор, где суетились китайцы, и вовсе можно было сравнить с разворошенным муравейником. Китайцы с коробками, тележками, сумками, рюкзаками — толчия невероятная. План Малого был прост, но осложнялся тем, что один из дашнаков держал руку на его плече. Тем не менее, ему повезло. Один из китайцев споткнулся, налетел на них. Дашнак, пошатнувшись всего на одну секунду, отпустил Малого, как пацан сразу же юркнул в толпу, успев крикнуть на ходу: «Вон он там, быстрее!» Надо отдать должное дашнакам. Этот выкрик Малого, который по замыслу должен был на пару секунд отвлечь их внимание, не сработал. Сразу догадавшись, что мальчишка решил их обмануть, дашнаки бросились за ним в погоню. Бежали молча, без всяких окриков «стой» и тому подобного. Как волки, преследующие свою добычу. Коробки, сумки, тележки — все летело в разные стороны под возмущенные возгласы китайцев. В толпе мальчишка имел несомненные преимущества, однако преследователи не отставали. Рынок закончился. Перебегая дорогу, Малой едва не попал под колеса маршрутки с рекламой пылесосов на борту. Водитель, пожилой армянин, успел затормозить и проорать в открытое окно что-то нецензурное. Но Малой не обратил на это никакого внимания. Он юркнул на огороженную развалившимся забором заброшенную стройку, рассчитывая спрятаться. Скатился в окно подвала, слишком узкое для того, чтобы туда пролез взрослый человек, и затаился, забившись в угол среди каких-то ящиков и мешков со смолой. Один из дашнаков остался возле окна, второй спустился в подвал. Малой затаил дыхание и не издал ни единого звука в надежде, что его не обнаружат. Он и предположить не мог, что у дашнака с собой имеется портативный тепловизор, который тот незамедлительно включил и едва спустился в подвал. Шаги дашнака приближались, остановились рядом с ним. Потом в лицо Малого ударил луч света. Волосатая лапа схватила Малого за шкирку и потянула на себя. «Вылазь, гаденыш!» Малой изловчился, выхватив отвертку, которую всегда носил с собой, и всадил ее в руку, как учил Хрипун, а потом резко рванулся в сторону, пытаясь вырваться от захвата. Дашна кохнул от боли, и здоровой рукой, которой держал фонарик, наотмашь ударил Малого по голове. Рукоятка фонарика врезалась мальчишке в висок. Что-то в вспыхнуло перед глазами малого. Ему даже показалось, что он услышал какой-то хруст. Хруст, напомнивший звук шагов по снегу в морозное утро. Это было последнее, что он услышал. «Где он?» — спросил Дашнак, оставшийся на улице, когда его товарищ с мрачным лицом и окровавленной рукой вышел из подвала. «Ноль», — ответил раненый. «Помоги перевязать». «Что случилось?» «Проткнул меня отверткой, а я стукнул его слегка». «Слегка?» Раненый равнодушно пожал плечами. «Деньги-то хоть забрал?» «Забрал. А что толку? Вот гаденыш везучий. Успел сдохнуть раньше, чем надо». Раненый зло сплюнул в сторону подвала, затем достал клочок бумажки. «Вот что я у него нашел». Его напарник посмотрел на бумажку. На ней корявым почерком был написан номер счета и пароль к яду. Счет был знаком обоим дашнакам. Его опустошили еще в Ростове.
1: «Значит, действительно они сюда вместе приехали?»
0: «Угу. Только мне от этого не легче». Быстро покончив с перевязкой, они покинули стройку, поставив точку в истории малого. 11-летнего мальчишки из Ростова-на-Дону, который делал в жизни много неправильных поступков, приведших, в конце концов, к закономерному финалу в подвале заброшенной стройки. Ник так никогда и не узнает, чем закончилась судьба этого бездомного пацаненка. После того, как малой сказал, что не вернется, и ушел за выброшенным клеем, Ник сразу же изменил свои планы. Решив не искушать судьбу и бросив ноутбук в сумку, он покинул съемную квартиру на полдня раньше запланированного срока. Мало ли, что взбредет в голову торчку-токсикоману. Поплутав немного по городу, Ник направился в сторону площади Ленина, где пересекались пути самого большого количества маршрутных такси, в том числе и междугородних.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Глава 26. Такси, такси, вези, вези. Краснодар, Адлер, 31 марта 2005 года. Вартан Араян, а для друзей просто Вартанчик, считал, что все водители маршруток – тупые уроды, которых стоит сажать на кол. Им плевать на пассажиров, на других водителей, да и вообще на все, кроме денег. За деньги они маму родную продадут, поэтому только на кол, по-другому не перевоспитать. Не, ну а как иначе с теми, кто, подъезжая к остановке, останавливается так, что перекрывает полдороги? Как относиться к водителям, которые стоят по полчаса на каждой остановке, и, несмотря на то, что у них все сидячие места уже заняты, ждут, пока люди не набьются в маршрутку, словно селедки в бочке? Что можно сказать о тех, кто вставляет матерное слово каждые 50 метров, невзирая на то, что в салоне женщины, дети, пожилые люди? Тупое быдло, хамы, просто скоты. Да, только на кол, ну или на виселицу. Парадокс состоял в том, что сам Вартанчик тоже был водителем маршрутного такси. Но, по его мнению, он был единственным нормальным маршруточником в городе, а, возможно, и во всем Краснодарском крае. И за такое утверждение Вартанчик готов был ответить убедительными аргументами. Во-первых, маршрутка Вартанчика, независимо от погоды, всегда чистая внутри и почти всегда снаружи. И красиво рекламой украшена. Вот, например, пылесосы рекламируются, фирма Samsung, магазин Эльдорадо. Телефон указан, и даже этот, как его, интернет-шминтернет. Во-вторых, в машине Вартанчика никогда не играет шансон, а только джаз. И еще раз джаз. Потому что человек, который в дороге слушает джаз, никогда не станет лузгать в салоне семечками, пытаться не заплатить или, что хуже всего, резать обшивку сидений. И, наконец, Вартанчик не перекрывал дорогу на остановке, не ругался матом при пассажирах и даже мог подвезти кого-нибудь просто так, без денег. Правда, только на городском маршруте, и лишь тогда, когда у него было хорошее настроение. Сегодня же настроение у Вартанчика было прескверным. Как с утра не заладилось, так до обеда ничего и не изменилось. И бензин дерьмовый, и погода плохая, и клиентуры нет, и все коллеги — скоты законченные, которых только кол исправит. Через 2 месяца 55 лет. Юбилей, который не отпразднуешь в гараже с корешками-соседями. Это совсем другой масштаб. Надо заказывать кафе, приглашать близких и дальних родственников, резать одного или двух барашков, у лысого гиви заказывать вино, совать тонем. Сколько денег надо? Целое состояние. А у машины колеса лысые, а бензин опять подорожал. И где деньги брать? Совсем непонятно. И зачем жить? Лучше сразу гирю на шею и с пирса в море. Вай! «Барев!» Рожа, заглянувшая через открытое окно в кабину маршрутки, принадлежала местному шнырю, которого звали Лобзь, а за глаза называли Лобзик. Он непонятно чем занимался, но постоянно находился в движении, что-то где-то мутил, что-то где-то вынюхивал и тем самым зарабатывал себе на жизнь. Все, что Вартанчик о нем знал, это то, что Лобзик перемещался на трахтящем мотоцикле и по мелочам постукивал ментам с линейки. Это последнее обстоятельство и не позволило Вартанчику отвернуться, подняв перед этим стекло окна.
2: «Привет!» — буркнул Вартанчик. «Вон Цесара!»
1: Лобзик был кем угодно, только не армянином, однако это не мешало ему всякий раз в разговоре с армянами здороваться на их родном языке и спрашивать, как дела.
2: не считая ругательств, это были единственные слова, которые Лобзик мог запомнить своим маленьким мозгом. Во всяком случае, еще никто и никогда не слышал, чтобы он мог поддерживать разговор. «Тебе чего надо?» — несколько грубовато осведомился Вартанчик, игнорируя все нормы вежливости. «Ты что, не в духе, Ара? Ладно, ладно. А вот этого кекса видел?» Лобзик сунул под нос водителю фотографию, распечатанную на принтере. «Молодой пацан, лет 20, русский, ничего особенного».
0: «Нет».
2: «Ты внимательно посмотри, Ара».
0: «Не видел».
2: «Жаль. Мог бы пару тысяч баксов заработать». Услышанное дошло до Вартанчика не сразу.
0: «Продолжай, Ахпер», — сказал он заинтересованно.
2: «Серьезные люди. Хорошие деньги платят тому, кто этого пассажира поможет найти», — сказал Лобзик.
0: «А что за парень? Кто он?»
2: «Слыхал, зимой в Ростове нацисты с бомжами схлестнулись, когда человек 30 в канализации полегло. Этот кадр каким-то боком к той бойне причастен. То ли скинхед, то ли террорист, то ли все вместе». Лобзик разжал пальцы, и фотография спланировала на колени Вартанчика. «Если вдруг что заметишь, сразу звони». Лобзик развернулся и направился к маршрутке, стоящей сзади. Вартанчик еще раз посмотрел на фото, потом небрежно сунул его в журналы, лежащие стопкой на портпризе. «Две штуки, конечно же, хорошо, но шанс встретить этого пацана в городе с населением 800 тысяч плюс приезжие примерно один из миллиона». Через 10 минут после визита Лобзика маршрутка, наконец, заполнилась, и Вартанчик тронулся с места. Следующие 23 минуты были самыми обычными. Он следовал по маршруту, по которому ездил последние 6 лет. Магнитола негромко пела голосом Фрэнка Синатры. Пассажиры выходили-заходили, принося Вартанчику по червончику. И, как говорится, ничего не предвещало беды. На 24-й минуте, примерно в середине маршрутного пути, «Газель» остановилась в очередной раз на площади Ленина. Рядом рынок, оживленное место, обычно здесь текучка самая большая. Народ покидал салон, пассажир, сидевший рядом с водителем, тоже вышел, а его место занял парень, который заставил Вартанчика убить в себе апатию и снова почувствовать вкус жизни. Это был тот самый парень стоимостью в 2 штуки. У парня с собой была небольшая спортивная сумка из тех дешевых китайских подделок, которые покупают только для того, чтобы выкинуть через несколько дней пользования. В ней лежало что-то тяжелое, возможно, оружие или даже взрывчатка. Решение пришло очень быстро. Ни слова не говоря, Вартанчик открыл дверь и вышел из маршрутки. Зашел за ларек, вытащил телефон, дрожащими пальцами набрал Лобзика. «Алло, он у меня».
3: «Кто? А кто это?»
0: «Это Вартан. Слышь, Лобзь, твой пацан у меня. Ну, которого ты утром искал. В машине сидит».
3: «Ара, красавчик, точно он?»
0: «Да точно, точно».
3: «Ты где?»
0: «А что там с деньгами?»
3: «Ну, да все в порядке с деньгами. Получишь свои деньги. Ты где?»
0: $2000?
3: «Да, конечно. Ты где?»
0: «Я на Ленина, рядом с ЗАГСом. Пацан у меня сидит в кабине».
3: «Жди».
0: «Нет, он догадается, если долго ждать. Я поеду в сторону Нариманова. Поеду медленно. Догонишь».
2: Закончив разговор, Вартанчик глубоко вдохнул, выдохнул и после этого только пошел обратно к маршрутке. Парень сидел на месте, равнодушно смотрел перед собой, ни на что не обращая внимания.
0: «Эй, командир, почему так долго стоим?» — послышались из салона недовольные голоса.
2: Вартанчик завел машину и тронулся с места. Ехал он действительно медленно, но так, чтобы не вызвать подозрений. В голове мелькали образы: вот Лобзик звонит серьезным людям, вот те берут обещанный гонорар вартанчика, выезжают. Как-то очень быстро мысли переключились на гонорар. Что можно сделать с 2000 долларов? Да все что угодно. Машину подлатать или поляну на юбилей накрыть. А можно дочке помочь, внукам подарки сделать. Еще можно окна, наконец, поставить из металлопла. Засмотревшись, вартанчик не заметил красный сигнал светофора и едва не врезался в новенький Порш. К счастью, тормоза сработали как надо, и «Газель» остановилась в нескольких сантиметрах от бампера, стоившего примерно месячного заработка вартанчика. Пассажиры из тех, кто стоял, попадали с легким матерком, но это все ерунда. Гораздо хуже, что во время торможения спортприза слетели на пол журналы. Парень, сидящий в кабине, наклонился, чтобы их поднять, и, конечно же, увидел свою фотографию. Он повернулся, встретился взглядом с водителем, и, кажется, оба все поняли. Прежде чем вартанчик успел что-то сделать, парень рванул ручку двери, выскочил на дорогу и, как пишут в сводках, скрылся в неизвестном направлении, унося с собой недополученный бонус в 2000 долларов. Первой мыслью вартанчика было рвануть за ним, но 55 лет, пивной мозоль, одышка. Бежать, чтобы рухнуть после первых 10 метров. Светофор переключился на зеленый, Порш рванул вперед и через несколько секунд исчез вдали. Кляня все на свете, а больше всего себя за неуклюжесть, вартанчик отпустил педаль сцепления и полез за телефоном. Лобзик не отвечал на вызов, и через минуту вартанчик понял, почему. За стеклом кабины послышался приближающийся рокот мотоциклетного мотора. Пришлось остановиться, несмотря на возмущенные возгласы пассажиров. Остановиться, выйти из машины и объяснить. «Как убежал?» – заорал Лобзик. «Как? Почему ты его не схватил?» «Я не успел». «Как не успел? Ты что, тормоз?» «Ты самый тупой из армян, клянусь!» «Пилет! Почему вокруг меня одни дебилы, а? Второй раз подряд! Второй раз, сука!» Лобзик изрыгал проклятие около минуты, пока не выдохся. Бросив на пожилого армянина полный ненависти взгляд, Лобзик напялил шлем и прыгнул на мотоцикл. Двигатель взревел так, что еще бы чуть-чуть, и в окрестных домах повылетали стекла. Когда он умчался и вартанчик вернулся в «Газель», то обнаружил, что половина пассажиров, раздраженная постоянными внеплановыми остановками, покинула машину, разумеется, ничего не заплатив. Доехав до конечной, вартанчик не стал становиться в очередь на следующий рейс, а решил отправиться домой пообедать и успокоиться. По дороге позвонил жене, предупредил, что скоро будет, велел разогреть еды. Проезжая мимо того перекрестка, где парень выбежал из маршрутки, он снова испытал чувство разочарования от упущенной выгоды. Оставил машину возле стоянки, заезжать не стал. Жил вартанчик с женой, дочерью, зятем и внуком в небольшом одноэтажном доме. Еще был сын, но много лет назад. В общем, сына у вартанчика не было. Дома ждал борщ, свиная отбивная, пюре, салат. Все, что рождает домашний уют и поднимает настроение. К концу обеда вартанчик даже забыл о сегодняшней неудаче. Часок отдохнул на диване под кондиционерной прохладой, а затем направился на вечернюю смену, уже не думая о сбежавшем пацане, а размышляя о том, кого позовет на юбилей. Сел в «Газель» и только собрался завести двигатель, как пассажирская дверь открылась, и в кабину запрыгнул тот самый парень с фотографией. Одну руку он держал в сумке, которая как-то очень нехорошо была направлена на вартанчика. «Рассказывай», — велел парень. «Откуда у тебя моя фотография?» Если бы не слова Лобзика, армянин ни за что не поверил бы, что севший к нему в кабину парень — опасный преступник. У него был взгляд загнанного даже не зверя, а зверька. Отчаянный, напуганный. Нет, перед ним был был явно не хладнокровный убийца. С другой стороны, какой Лобзику резону врать? Да и кто их разберет, эту нынешнюю отмороженную молодежь? Может, у него пара носков в сумке, а может, беретта и пара ручных гранат? Ты оглох? Откуда фото? «Пристрелят ведь», — с тоской подумал Вартанчик и ответил. «Лобзик дал». «Кто это? Друг твой?» «Нет, нет, просто знакомый. Пацан с рынка». Вартанчик гулко сглотнул слюну и умоляюще добавил. «Не убивай, Ахпер. Прошу». «Не ной. Откуда у него фотка? Что он хотел? Рассказывай все подробно и внятно». Вартанчик стал торопливо и сбивчиво рассказывать все, что ему сказал Лобзик, не забывая награждать последнего отнюдь нелестными эпитетами. Выложив все, что знал, Вартанчик замолчал. Пацан некоторое время тоже молчал, затем произнес. «Вартан Акопович Араян, 25 мая 50-го года. Родился в станице Брюховецкой Краснодарского края, проживает по адресу город Краснодар, улица Цеховая, 31». «Женат, дочка, внук, сын погиб в 2001-м. Пока все верно?» Вартанчик заметно напрягся. «А откуда? От верблюда. Видишь, как получается? Мне про тебя все известно, а тебе про меня ничего. Знаешь, что это означает? Что если ты меня сольешь, мои друзья будут знать, куда идти и с кого спрашивать». «Слушай, Ахпер, я... Ровно сиди и слушай внимательно. Если со мной что-то случится, мои друзья спросят не только с тебя. Это кто? Дочка с внуком?» Он кивнул на небольшую фотографию, приклеенную к приборной доске. Женщина и мальчик, дочка и внук. Вартанчик побледнел, сорвал фотографию, судорожным движением спрятал в карман. «Ахпер, семью не надо, а? Ты что? Не надо? О моей семье ты подумал, когда своему Лобзику звонил? Ты знаешь, зачем меня ищут?» «Зачем?» «Чтобы убить». «Ахпер, прошу, не знал, богом клянусь». «Да заткнись ты, заткнись и слушай». Вартанчик замолчал, в душе проклиная все, из-за чего ввязался в эту историю. Парень долгое время сидел молча, о чем-то напряженно думал. Потом отрывисто сказал. «5000». «Что?» «Я дам тебе 5 штук. Не сейчас. Сейчас у меня денег нет, но в течение месяца ты их получишь. Если вывезешь меня из города и к вечеру доставишь в Джубгу».
4: «Ахпер, я не могу».
2: «Слушай сюда», — парень подвинулся чуть ближе. «Час назад я связался со своими друзьями и назвал им твой адрес. Я сказал, что там живет человек, который отвечает за мою безопасность». «А еще я сказал, что он поклялся своей семьей, что доставит меня в Джубгу живым и невредимым».
4: «Ахпер, зачем так говорил? Я же...»
2: «Слушай, говорю, если меня сегодня вечером не будет в Джубге, завтра они приедут сюда. Они тебя и твою семью из-под земли достанут. Это очень жестокие люди. Они не знают пощады. Поэтому помоги мне. И ты не только сохранишь жизнь себе и семье, но еще и заработаешь. Подумай хорошо. Ты поможешь мне?» Вартанчик судорожно кивнул. «Вот и хорошо. Поехали». Вартанчик завел машину, но трогаться не спешил. Покосился на парня, потом произнес.
4: «Ахпер, если тебя ищут менты, мы пост не проедем».
2: «Надо проехать, Вартан Акопович. У тебя есть идеи, как мы это можем сделать?» Идеи у Вартанчика были, только не очень хотелось ими пользоваться. Он мотнул головой в надежде, что пацан изменит свой план и покинет маршрутку, но тот явно не собирался нарушать свои планы. «Надо подумать, Вартан Акопович. Я могу в салоне спрятаться.
4: Проверять будут».
2: «А ты сделай так, чтобы не проверяли. Представь, что искать будут не менты, а фашисты. И не меня, а твоего сына». «Прости, не хотел». Быстро поправился он, заметив, как вздрогнул пожилой армянин. «В общем, подумай, Вартан Акопович. Подумай, как бы ты своего внука спасал, если бы его искали». Он постоянно смотрел по сторонам. Не головой вертел, а именно взглядом. Вартанчик уже видел такой бегающий взгляд и знал, что он означал. Это страх. Страх напуганного зверя, который каждую минуту ожидает чего-то опасного для себя. Выстрела охотника, нападение хищника. Напуганный зверь легко может почувствовать себя загнанным в угол. На смену страху придет отчаяние, и тогда даже самый безобидный зверек может превратиться в опасного убийцу. «Ну как? Надумал что-нибудь?» Водитель кивнул. «Да, племянник мой на посту работает, но я не знаю, когда. Надо позвонить». «Ну так звони, Вартан Акопыч, звони!» Парень вытащил руку из сумки и на пару секунд поднял обе руки. «Я доверил тебе свою свободу и свою жизнь. Делай все, что считаешь нужным». Помедлив, Вартанчик полез за телефоном. По удачному стечению обстоятельств племяш находился на работе. Вартанчик наплел ему, что едет в Джубгу по вызову, а по пути хотел бы передать для своего брата пару банок варенья, приготовленного женой. Мол, жди в гости. За банками он сходил домой, борясь с искушением позвонить Лобзику. Не для того, чтобы заработать деньги, плевать на деньги. Больше всего Вартанчик боялся за свою семью. И именно поэтому решил не рисковать. Через полчаса они подъехали к мосту. Парень к этому времени пересел в салон и спрятался на заднем сиденье за шторками. На посту действительно проверяли машины. Не все, правда, выборочно останавливали и заглядывали в салоны, задавали вопросы. Чтобы избежать случайной проверки, Вартанчик сам вышел из маршрутки, отдал племяшу варенье и полюбопытствовал, кого же ищут. «Да пацана вот этого!» — племянник показал фотографию, точно такую же, какую недавно дал ему Лобзик. «Не видели случайно, дядя Вартан?» «Нет, саваттанем». «А что он натворил?» «Хакер он. Хакер инчес». «Ну это, которые компьютеры и шмопьютеры, интернет-минтернет, аферист, короче». «Вай! Он в федеральном, а опера знакомые говорят, что его еще и дошнаки ищут». «Он какого-то уважаемого человека кинул через этот интернет». Услышав про дошнаков, Вартанчик вздрогнул. Кивнул, через силу улыбнулся. «Ясно. Ладно, поеду я, цаваттанем. Брату моему привет передавай». «Спасибо, дядя Вартан. Передам обязательно». Когда отъехали от поста, в зеркало заднего вида Вартанчик увидел, как парень пересел на сиденье в центре салона и уставился в окно. Почти полтора часа ехали молча, а когда подъезжали к Джубге, Вартанчик не выдержал. «Ты хакер?» — то ли спросил, то ли констатировал он. Парень поднял голову, помедлил, потом коротко ответил. «Да». «Ты компьютерный вор?» — уточнил Вартанчик. «Я не вор». Вартанчик помолчал, решив не спорить, затем сказал. «Дашнаки тебя ищут, Ахпер». «Я знаю». «Найдут они тебя».
5: «Не найдут».
2: «Найдут». «Дашнаки всегда находят тех, кого ищут. Волки, идущие по следу». Парень, услышав эти слова, вздрогнул, покосился на водителя. «Это их знак. Они армяне, как и я, только другие. Злые, жестокие». Чувствуя, как подрагивают руки, Вартанчик нащупал сигареты, закурил, потом продолжил. «Раньше, давно, они в Дашнак-Цутюн были, потом ушли. Наемники. Семьи нет, детей нет, отца-матери нет. Крови много на их руках, очень много. Если им платят, то они будут искать, пока не найдут. И найдут. Дашнаки всегда находят тех, за кого им заплатили».
5: «Откуда ты это все знаешь?» — спросил парень.
2: Вартанчик помолчал немного, затем глухо сказал. «Сына они убили. Он одному вору в карты проиграл много и в бега подался. Я не сказал ничего, а вор дашнаков нанял. Я когда узнал, уже поздно было, он им уже заплатил.
5: Если дошнаком заказ сделан, его отменить нельзя. До конца жизни тебя искать будут. Пока не найдут, не успокоятся». Парень хмыкнул, но ничего не сказал. «Ты не убийца», — помолчав, сказал Вартанчик. «По тебе видно. Просто ты глупость сделал однажды, как и сын мой». Парень поколебался, затем вытащил руку из сумки. Вартанчик покосился на него, потом произнес: «Я тебя до Адлера довезу. Потом до Псоу уходи. Эта речка такая там есть. Ее перейдешь, в Абхазии окажешься. Оттуда можно в Грузию, можно еще куда. Главное, на месте не сиди, только...» «Только что?» — спросил парень. «Все равно тебя найдут, Ахпер», — вздохнул Вартанчик и прибавил газу. «Путь до Адлера не близкий».

0: Глава 27. Рождение Стакс. 64.95.241.61. 25 мая 2005 года. Одноразовый пароль из 12 символов был введен через 6 секунд после того, как на тусклом экране лэптопа появилась заставка VoiceTech SD Security. Свободный гейт распахнул створки, впитывая данные еще одного пользователя, пожелавшего сохранить свой разговор в режиме privacy. Весело замерцал значок запроса соединения. Лекс двинул рукой, открывая инфу абонента, затеявшего беседу в столь поздний час. Девственно чистый фрейм, только строчка с датой регистрации, январь 2003 года. Внизу пометка в виде символа синдиката, означающая, что хозяин аккаунта прошел проверку на подлинность. Короче, надежный. Разрешить соединение? Да, слэш, нет. Да. Доброго здравия тебе, чувачок. Голос, прозвучавший в наушниках, был до отвращения искусственным. Там, на другом конце соединения, пользователь даже не удосужился покопаться в настройках, оставив генерацию голоса по умолчанию. Лекс поморщился, но все же ответил. «Спасибо». Короткая пауза. Видимо, подразумевалось, что Лекс проявит вежливость и пожелает что-нибудь доброе в ответ. «Черт из два». В 4 часа ночи вежливость спит и видит красивые сны, в отличие от хозяина, вынужденного торчать в сети. «Как жизнь, здоровье, семья, дети? Че тебе надо, бат?» «Неправильная постановка вопроса. Не мне надо, а тебе». «Хорошо, что надо мне?» — устало спросил Лекс. «Слава, богатство, власть, вечная молодость. Нужное подчеркнуть». «Свободы в списке не наблюдается? От звонков в 4 утра, например?» «Ох, извини, чувачок, забыл посмотреть, где ты сейчас находишься. Ты что, все еще в Штатах?» «Да, все еще в Штатах». «Насчет свободы. В нашем мире никто не может быть абсолютно свободным. Так что предлагаю тебе остановиться на богатстве, тем более что...» Бат сделал многозначительную паузу. «Тем более что?» — раздраженно спросил Лекс. «Я слышал, ты немного поиздержался в последнее время, нет?» Странный звук, который издал голос ретранслятора, по всей видимости, был смешком. «Хорошо, я знаю. Ты заплатил 7 миллионов за контракт с дошнаками, что составляло чуть больше, чем половину всех твоих сбережений, плюс покупка в прошлом месяце квартиры на Остоженке, плюс дизайнерский ремонт, который ты начал делать на прошлой неделе, и, конечно же, твоя вчерашняя адская серия с удвоением на черное. Немного ли расходов?» Лекс поймал себя на мысли, что очень неприятно разговаривать с человеком, который знает про тебя все или почти все. То, что сказал Бат, было правдой. И квартира, и ремонт, и вчерашняя пьянка, закончившаяся в казино-гостинице, где он решил проверить теорию вероятности и 6 раз подряд ставил на черное, каждый раз удваивая количество фишек. 7 раз подряд выпало красное. Это происходило на столе с максимальными ставками, так что вечер закончился потерей почти 300 тысяч долларов. Но не столько жалко денег, с потерей еще вчера смирился, насколько бесит тот факт, что об этом уже есть информация в базах синдиката. Лекс так и представлял Бада, сидящего сейчас где-то в офисе в Москве и лениво просматривающего страничку с информацией о Лексе. Когда и по какой цене купил квартиру, когда и сколько проиграл денег, когда и как сильно пукнул чертовы всезнающие ублюдки. «Я не хочу сказать, что ты на мели, но мне кажется, что ты сейчас нуждаешься в работе». В работе Лекс нуждался, но не из-за денег. Точнее, не совсем из-за денег. Просто потому, что надо было чем-то заняться. Деньги. Деньги еще есть. Он их и тратил с таким ожесточением, чтобы, когда они закончились, появился хоть какой-нибудь смысл, хоть какая-то цель. Хотя, конечно, деньги лишними не бывают, это факт. По крайней мере, если они в достаточном количестве, можно проверять теорию вероятности. «Ладно, давай ближе к делу», — буркнул Лекс. В общем, есть люди, которым нужен компьютерный вирус. Если точнее, им нужен червь. Если быть еще точнее, им нужен червь, руткит которого будет действовать на уровне логических контроллеров. Ты понимаешь, о чем идет речь? Понимаю. Вирус второго поколения, скептически хмыкнул Лекс. Это который поражает не программы, а железо. Ты хоть представляешь, сколько времени придется работать над таким вирусом? Чувачок, я не знаю, второго он поколения или десятого, но я знаю главное. Люди платят за это хорошие деньги, поэтому я сейчас говорю с тобой. Насколько хорошие? Думаю, сумма покроет с лихвой твои затраты на дошнаков. Бат помолчал немного. Кстати, и не жалко тебе было столько денег отдавать. По-моему, гораздо проще дождаться, пока твой дружок всплывет на поверхность, а затем нанять обычного киллера. Хочу, чтобы этот ублюдок ни одной минуты не чувствовал себя в безопасности. А что за люди заказывают червя? Какие сроки? Что этот червь должен делать? Погоди, чувачок, не так быстро. Сначала мой интерес. 10% синдикату на общак и 5% лично мне. Устроит такой расклад?
1: Устроит, подтвердил Лекс.
0: В таком случае завтра-послезавтра синдикат организует тебе встречу с заказчиком. У него и выяснишь подробности. Насчет сроков и бюджета, думаю, тебе выделят около года, плюс дадут в помощь команду программистов. Тут уже как договоришься.
1: Серьезный подход.
0: Более чем. Люди там тоже серьезные.
1: А кто они?
0: А тебе не все ли равно?
1: Ну, скажем так, у меня есть подозрение, что это связано с политикой. Не очень хотелось бы иметь дело со спецслужбами.
0: Чувачок, а это разве не ты написал для саудитов самообучающийся сборщик информации?
1: Во-первых, не для саудитов, а для эмира.
0: А во-вторых, этой твоей программой сейчас пользуются практически все спецслужбы мира. От пакистанской разведки до МИ-6 и Моссада. Поэтому не скромничай и не стесняйся связываться со спецслужбами. Тем более, что сейчас только они и платят более-менее приличные деньги.
1: Значит, заказчик червя — это все-таки спецслужбы?
0: Может быть, — уклончиво ответил Бат.
1: Чьи? Это Россия?
0: Нет, чувачок, это не Россия. Штаты, Китай. Сделай запрос в синдикат. Думаю, 10% от гонорара хватит, чтобы получить всю информацию о заказчике и успокоиться.
1: Ну уж нет, хмыкнул Лекс.
0: За такие деньги мне действительно все равно, кто он. Тогда до завтра, чувачок. На том же месте, в тот же час.
1: Погоди, остановил его Лекс. Хотел у тебя кое-что спросить. Я знаю, что Ник недавно был в Краснодаре.
0: «Ник — это тот, за которым ты послал дошнаков?» — уточнил Бат.
1: «Да, он недавно был в Краснодаре, в детдоме. Искал своих родителей, но, кажется, не нашел».
0: «Потому что плохо искал?» — опять послышался смешок. «Надо было обращаться в синдикат».
1: «У него нет денег, чтобы обращаться к вам», — произнес Лекс.
0: «А вот у меня есть». «Что, чувачок, тоже хочешь найти своих настоящих родителей?»
1: «Своих нет. А вот родителей этого ублюдка очень хочу.
0: Сколько будет стоить информация о них?»
1: «Ты хочешь, чтобы я посмотрел сейчас?»
0: «Я, конечно, могу подождать месяц или два», — съязвил Лекс. «Но лучше все же сейчас». «Хорошо. Через пару минут скажу, во сколько тебе это обойдется».
2: В наушниках наступила гробовая тишина. В ожидании результата Лекс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Голос в наушниках раздался не через 2 минуты, а через 5. Он был таким же механическим и бесстрастным, как и ранее, но все же Лекс почувствовал в нем некую растерянность.
0: «Боюсь, ты будешь разочарован, но... Хотя постой, вы же из одного...»
2: В наушниках что-то пискнуло, на экране появилась надпись, сообщающая о том, что на той стороне сервер решил поиграть в дисконнект. Лекс послал запрос на новое соединение, в ответ получил сообщение о том, что пользователь юзернейм находится в офлайне. Это было достаточно странно, взгляд скользнул по списку контакт-листа. Еще более странно было то, что все московские инфотрейдеры синдиката находились в офлайне. Такую картину Лекс видел впервые. Обычно из дюжины столичных торговцев информацией одновременно отсутствовать в сети могли только двое-трое человек, да и то подобное было редкостью. Подождав еще несколько минут, Лекс собрался было уже отключаться, как Бат снова вернулся в онлайн и почти сразу же замерцал значок запроса соединения.
3: «Куда пропал?» «Авария на подстанции», — пояснил голос. «Потребовалось время, чтобы перейти на резервное питание. Итак, ты обещал меня разочаровать», — напомнил Лекс. «Да. В общем, чувачок, по родителям твоего друга в наших базах нет никакой информации».
2: «Что, вообще никакой?»
3: «Более того, и по твоему другу нет никакой инфы. Первое упоминание в 6-летнем возрасте, когда он был зарегистрирован в питерском интернате. А я думал, что синдикат знает все и обо всех». «Почти все и почти обо всех. Я сейчас еще кое-что скажу, и, возможно, ты удивишься. Я тут на всякий случай решил проверить информацию о тебе».
2: «И?»
3: «Во-первых, судя по базе синдиката, ты, как и твой друг, начал свое существование в 6-летнем возрасте в питерском интернате».
2: «Меня привезли туда из Владивостока», — сказал Лекс.
3: «Возможно. Только в документах указан детдом номер 74, а тебя там никогда не было».
2: «Странно», — пробормотал Лекс.
3: «А во-вторых?» «Во-вторых, когда я попробовал сделать развернутые запросы по вам, произошел какой-то сбой в энергосистеме».
2: «Что за сбой?»
3: «Пока неизвестно. Но почти треть Москвы и Московской области сейчас сидит без электричества. Тут натурально хаос».
2: «Ты хочешь сказать, что это как-то связано со мной и Ником?»
3: «Я хочу сказать только, что синдикат вряд ли поможет вам в поисках вашего детства».
2: «Да ну и черт с ним, с детством», — грубо бросил Лекс.
3: «Насчет червя. Встреча с заказчиком завтра?»
2: «Завтра, послезавтра».
3: «Отлично. Значит, у меня еще есть время поставить на черное. До связи».
2: И, не дожидаясь ответа Бада, Лекс разорвал соединение.
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Наталья Щерба. Собиратель душ. Не бери то, что плохо лежит. Кто сказал, что это для тебя? День рождения – особенный праздник. Почему-то именно в этот день случаются странные вещи.

0: Поздравляю, везунчик. Старый какой-то. Хоть рабочий, новенький. Nokia. Гордо сообщил Лёшка и вытащил из кармана рубашки телефон. Мобильный, сверкая плавными серебристо-синими гранями, тут же пошел по рукам.
1: Вот это подарок ко дню рождения!
2: Классная штучка! Ух ты!
1: С отличной камерой!
0: Карточку вынул?
2: Спросил Сергей, когда телефон, обойдя почетный круг, вновь вернулся к нему.
3: «Зачем?» – пожал плечами Лёшка.
2: «Телефон новенький, наверняка только что с прилавка. Хозяин позвонит, и я и верну».
0: «Вот дурак!» – разочарованно выдохнул Сергей. «Мой совет – выбрось карточку, вставь свою и порядок. Нечего телефоны терять».
2: «Я думал вообще-то», – смутился Лёшка. «Но, ты знаешь, посмотрел, в памяти телефона около 200 номеров записано. Наверняка важных».
0: «Тогда выпьем за нашего благородного друга», – провозгласил Сергей, поднимая бокал с вином, «который в свои 28 еще думает о людях и даже возвращает им дорогие и ценные вещи. За тебя, Лёшка! За благородство, столь редкое в наши дни!»
2: Гости, смеясь, повторили «за благородство», позвенели бокалами и выпили.
0: «И все-таки», —
2: продолжил Сергей, закусывая грибочками в сметане,
0: «ты бы не глупил, а? Такой телефонец не каждому, да. А если нашел в день рождения, на улице, это вообще судьба, знак свыше. Пользуйся, мол, брат-человек».
2: И тут телефон зазвонил, провибрировал в кармане рубашки.
0: Гости застыли.
1: «Отвечай!»
2: – возбужденно пискнула Ленка, соседка с пятого этажа, симпатичная кореглазая блондинка.
1: «Ну, давай же!»
0: «Не отвечай!» — крикнул Сергей и пьяно полез через стол, чтобы помешать, но Лёшка уже вытащил серебристую трубку и проговорил, нажав кнопку вызова.
2: «Алло?»
4: «Алло, алло!»
2: Степенно проговорили на том конце. Голос был низкий, с неприятной хрипотцой.
1: «Кто звонит-то?» — деловито осведомился Лёшка.
4: «Неважно!»
2: — отрезали в трубке.
4: «Важно, что этот телефон теперь ваш!»
2: Пошли гудки.
1: «Сказал, что телефон теперь мой», — растерянно сообщил Лёшка.
0: «А я что говорил?» — просиял Сергей. «Давай, заноси свой список. Меня первого!»
2: «Завтра успею», — рассудил Лёшка. Краем глаза он заметил, как Ленка на него загадочно поглядывает и расценил это как призыв к действию. Откуда ни возьмись, появилась гитара. Серега затянул надрывно:
0: «Надо мною тишина, небо полное дождя».
2: И понеслось. Утром Лёшка, как ни странно, встал рано. И первым, кто решил броситься ему в глаза, был новый мобильник. Да, вещица что надо. Внезапно телефон заиграл тихую, вкрадчивую мелодию. Что-то такое симфоническое, знакомое. Имперский марш.
1: «Алло?» – настороженно спросил новый хозяин.
5: «Немедленно выкиньте его! Немедленно!»
2: – истошно прокричали в трубке.
5: «Спасетесь!»
2: Гудки. «Тьфу ты, черт!» Выругался Лёшка. У бывшего хозяина, видать, имеется много ненормальных друзей. Надо срочно выговорить деньги. Карточка была не заблокирована, и Лёшка успел вчера заметить на счету неплохую сумму. Может, позвонить знакомому в Польшу? Нет, сначала Ленке. Вчерашний долгий поцелуй на прощание был весомым доводом в пользу раннего звонка.
0: «Привет, как жизнь?»
2: Разговор был

0: Короток, но приятен. Соседка обещала зайти вечером, принести какой-то фильм или музыку. Да, все равно. Целый день Лешка просидел за монитором над очередным переводом. Если сдаст работу вовремя, возможно, будет неплохая премия, так что не грех свободное воскресенье потратить на благое дело. В перерывах на кофе Лёшка успел созвониться со всеми, с кем только смог, даже с редактором родного отдела переводов поговорил. И вдруг опять прозвучал марш.
1: «Как телефон? Нравится?»
0: – осведомился знакомый баритон.
2: «Это действительно ваш телефон?» – осторожно спросил Лёшка.
1: «Нет, нет!»
0: – тут же возразили в динамике.
1: «Теперь он точно ваш!»
2: «Вы хотите, чтобы я вернул вам его?»
1: «Да нет, что вы, пользуйтесь!»
0: Баритон вежливо хмыкнул. Раздались гудки. Звонок Лёшку озадачил. «Так, пожалуй, надо срочно выговорить деньги и тут же сменить карточку». Остаток дня Лёшка надоел всем знакомым, каким только мог, пока на телефоне не пришла мелодичная СМС с требованием немедленно пополнить счет. «Ну, наконец-то!» – счастливо вздохнул Лёша, поражаясь собственной жадности. «Но что ему стоило просто вытащить карточку, а?» И тогда вновь раздался знакомый звонок. Лёшка долго изучал входящий номер на экране, а после решительно нажал кнопку вызова. «Что еще?»
1: «А теперь послушайте меня внимательно, уважаемый»,
0: — сухо произнес баритон.
1: «Никуда не бегите, никому не звоните. Это в ваших же интересах».
2: «Почему это?»
1: «Скажите, вот вы позвонили 29 абонентам. Кого из них вы желаете вознаградить, кого умертвить? Назовите всего лишь два имени».
2: «Откуда вы знаете, кому я звонил?» — изумился Лёшка и тут же спохватился. «Дурацкий розыгрыш, кстати. Сколько тебе лет, гражданин?»
1: «Вы мне не тыкайте», —
0: возмутился баритон.
1: «Мы с вами на брудершафт, знаете ли, не пили. Окажетесь на моем месте, тогда и поговорим по душам. Я знаю весь ваш исходящий список. Вот, Лена Харбазова, телефон».
0: Лёшка все с возрастающим изумлением слушал, как баритон постепенно излагал список номеров, по которым он сегодня действительно звонил.
2: «Чего вы добиваетесь?» — пискляво спросил Лёша, пугаясь собственного голоса. «Это такой способ развлечения?»
1: «Вам бы мои развлечения!» —
0: зло огрызнулся баритон.
1: «Я прошу назвать два имени. Причем со вторым не спешите. Начнем с приятного. Да, и не пытайтесь выбросить карточку. Это невозможно».
0: Лёша отключил связь. Полчаса он пытался отодвинуть заднюю панель телефона, но кнопка фиксатора стояла насмерть. «Чёртов телефон!» Лёшка схватил мобильный, размахнулся, желая выбросить его в приоткрытую форточку, но тут же опустил руку. Нет, не мог он выбросить такую дорогую полезную вещь, как новенький мобильный телефон. Что же это он поддался на розыгрыш? Завтра он просто пойдет в сервисный центр и сменит сим-карту на новую.
1: «Я свободен, словно птица в небесах», —
0: пропел вдруг телефон Серегиным голосом. Лёшка обрадовался несказанно. Совсем забыл, что успел дать другу этот номер, а вчера даже записал на диктофон его любимую песню.
1: «Как жизнь, счастливчик», —
0: поприветствовал Серега заплетающимся голосом.
1: «Прикинь, меня только что уволили. Начальник позвонил, гад!»